0: дополнительную работу. Хотя это вообще не ваша обязанность, и вы соглашаетесь, хотя планировали провести время с семьей. Или друг все время вам предлагает посмотреть тот фильм и тот жанр, в том жанре, который нравится ему. И вы говорите: ой, ну ладно, давай посмотрим, лишь бы не спорить. А в кафе вам могут принести не то блюдо, и вы молча съедите его, дабы не вступать в спор с официантом. И вы всегда соглашаетесь отдыхать там, где нравится вашему супругу, но игнорируете свои желания. То есть вот приблизительно вот так это выглядит, да, когда мы все время соглашаемся. Вроде бы и фильм какой-то смотрим, вроде бы и что-то едим, вроде бы куда-то едем отдыхать, но это все...
1: Да.
0: Не наше желание.
1: Кажется же, что другие люди, особенно те, которые нас просят, ну, это же не обязательно какой-то там левый человек, это люди достаточно близкого круга. Раз они просят или раз они это предлагают, то, значит, это полезно и хорошо. Ну, они же лучшего порой нам желают. Вот почему это может быть плохо вообще? Вот какие могут быть от этого последствия?
0: Наверное, они лучшего желают для себя чаще всего. А когда я просто никогда не отказываю, соглашаюсь, то они даже и не спрашивают мое мнение. Они иногда просто ставят перед фактом, и все, как бы предполагая, что так и будет. Все, давай мы сегодня сходим в кино. И даже не спрашивают, интересен тебе будет этот фильм или нет. Все, едем отдыхать, мы же в отпуск едем. А если ты уже не хочешь ехать уже в 45-й раз вот в то место, куда тебя муж приглашает, твое желание никого... И, конечно, последствия бывают очень серьезными, да, накапливаются обиды. Ты вроде бы как не высказываешь, но, тем не менее, обида все время копится. Почему вот меня не слышат? Теряется самоуважение, игнорирование собственных чувств, оно вот как раз-таки приводит к ощущению, что я неценный. Эмоционально выгораешь. Токсичные отношения, что люди начинают пользоваться, снижается качество жизни, ну и, соответственно, весь набор психосоматических уже проявлений, да.
1: О, то есть вот откуда психосоматика берется, когда мы очень много, наверное, копим в себе негативных...
0: Конечно, когда мы не высказываем, когда постоянно не удовлетворяются именно наши желания.
1: Ну, здесь такой вопрос... Да, наверное, яркий, очевидный, как научиться отстаивать вот свои границы, потому что мы же можем и перегнуть, мы можем также потом пойти и навязывать свою точку зрения, говорить, а вот ты знаешь, и здесь сразу становится страшно, а вдруг они мне откажут, не поймут, вообще со мной общаться перестанут.
0: Да, здесь многие думают, что... Ну, во-первых, нужно осознать проблему, что все, мне это уже это вот так жить не подходит. И научиться нужно правильно отказывать, и, возможно, если вы никогда это не делали, будет непросто. Это практика, да, этот навык нужно тренировать. И иногда кажется, что это вот может противоречить нашей там христианской позиции, да, как мы можем там других ранить, да?
1: Да, да, кажется, что вот я сейчас скажу, и там вот люди со мной также там не очень, может быть, потом поступят, скажут, вот я попросил иначе там, или, допустим, видите ли, заявил о своей потребности, эгоизм, так сказать-то.
0: Конечно, здесь в христианском контексте мы тоже очень переживаем, и нам кажется, что отказывать нельзя. Но на самом деле, да, в Библии же сказано заповедь «возлюби своего ближнего, как самого себя». Любовь к ближнему невозможна без любви к себе, к своим чувствам, к своим ресурсам. То есть это тоже очень важно. Важно быть мудрыми и рассудительными. Тоже в Библии есть такой прекрасный текст: «Будьте мудры, как змеи, просты, как голуби». Это значит, можно быть мягким в отношении, но в то же время проявлять твердости в своих принципах иногда, хотя бы искать компромисс. Поэтому сегодня мы должны четко понять, с христианской точки зрения, отказан ли, оправдан ли мой отказ. Вот когда просьба противоречит вашим моральным или духовным принципам, тогда да. Когда выполнение просьбы несет вред вам, вашей семье или вашему здоровью, тогда вы можете отказать, тогда отказ оправдан. Когда выполнение просьбы отвлекает вас от вашего призвания или важных обязанностей, когда у вас нет достаточных ресурсов, времени, сил, денег. То есть это вот это такая, знаете,

0: маркер, когда мы все-таки можем отказывать и будем уверены, что это, ну, по-христиански. Угу. Когда вы чувствуете, что вас пытаются все-таки использовать раз за разом или вами манипулируют.
1: Мы подошли вот к этой точке, когда хочется спросить. Вот смотрите, в нас заложена вот эта потребность, да, вот к милосердию, к помощи людям, когда мы хотим все-таки, ну, быть полезными, быть важными, нужными, да, принятыми. Но с другой стороны, нам хочется выражать какие-то свои интересы. Допустим, нам хочется и поступать, да, по-своему, там, ходить на какой-то фильм. Или, допустим, нам хочется также реализовывать свои какие-то интересы и хобби не только в помощи людям, но и, допустим, там, просто в том, что мы будем там, рисовать картины, да, или просто гулять. Вот как найти этот баланс между тем, чтобы помогать, и при этом, при всем, чтобы наши интересы, они не были оставлены вообще на какой-то там дальний план, потому что когда вот мы не выражаем вот себя в своих каких-то интересах, в своих каких-то потребностях, то со временем, ну, и мы начинаем себя чувствовать плохо, да, вот эти психосоматические заболевания, они проявляются, когда мы не чувствуем своей реализации в нашем каком-то деле. Как вот эту грань не перейти вот между помощью и интересами своими?
0: Да, выше мы уже говорили, когда мы понимаем, что это наносит вред уже мне, угу, моему физическому, эмоциональному здоровью, или когда мы знаем, что человек, в общем-то, может... То есть человек не идет на компромисс никогда, угу, да, то я начинаю, в общем-то, выстраивать эти границы. Но чаще всего, почему это происходит, почему я не могу отказывать? Потому что я думаю, что меня отвергнут. И вот здесь вот в первую очередь нужно поработать с автоматическими мыслями со своими. Да? То есть, например, произошла какая-то ситуация, ну, я не знаю... Давайте опять там отпуск возьмем, угу, да? Муж хочет ехать опять вот... Угу. Куда-то, куда мы уже ездили,
1: ну, страну, да,
0: а я не хочу, да. И я даже и не предлагаю уже. У меня мысль такая, если я сейчас откажусь, угу, то он меня не будет любить. Или то здесь сейчас будет вот грандиозный
1: конфликт,
0: скандал. Да. Или я не христианка, я вообще не христианская жена, я виновата, от меня отвернутся. Угу. Вот, и здесь происходит опять страх, вина и так далее. Угу. И здесь нужно поработать с мыслями. А действительно ли есть доказательства, что все, муж возьмет и со мной разведется по этому поводу, да? Угу. Или что он сейчас будет кричать, или что он вообще не примет моих, ну, моих аргументов. Угу. Да, возможно и такое. И тогда я уже там простраиваю шаг, что я дальше буду делать. Но я даже не пробую иногда. И поэтому очень важно, да, постепенное вот такое действие делать. А вообще надо этому постепенно учиться. Например, там вот составить такую лестницу страха, чего я больше всего боюсь. И отказаться сначала от легких каких-то предложений. Отклонить предложение, допустим, поучаствовать в необязательном мероприятии. Или отказать подруге в совместном походе в тренажерный зал. Вот. Она говорит, все, давай ходить в тренажерный зал. И я хожу, а мне неинтересно. А мне лучше ходить в бассейн.
1: Да.
0: Вот что самого страшного будет? Подруга обидится на меня? Хорошо, но даже если она обидится, если у нас крепкие отношения, в любом случае наша дружба, угу, останется. Да? То есть я ей скажу, ты знаешь, я тебе очень благодарна, мы вместе ходили, но вот мне больше хочется ходить в бассейн. Если ты хочешь, присоединяйся. Если нет, ну, значит, мы будем ходить, а встречаться будем потом. Угу. Или, допустим, да, откажете посмотреть фильм, допустим, да, другу. Или, угу, скажете, давай мы будем по очереди это делать. Я не думаю, что подруга, друг или муж сейчас вас сбросят.
1: Угу. Да, то есть вот этот вот такой момент того, что мы порой, даже, допустим, вы сказали про бассейн, вспомнила случай, когда очень сложно отказать, даже некоторым людям нельзя там ходить в бассейн, да, там пробывает холодная вода, и человек очень часто простужается. Но я все равно туда пойду, потому что я согласился, я же обещал. А как говорится в Библии, да, что, ну, как бы, если я обещал, то лучше тебе не обещать, чем не исполнить, да, но порой...
0: Иногда нужно... же есть обстоятельства, правда,
1: да,
0: же, да?
1: Да, да. Какие же вот есть вот все-таки конкретные, может быть, шаги, когда мы можем понять, что здесь мы можем отказать, как мне, может быть, прийти к тому, чтобы научиться говорить вот это уверенное и твердое «нет».
0: Вот, здесь, знаете, есть такой навык, и им нужно...

0: овладеть, правильно отказывать. Ведь мы можем, да, как нельзя отказывать. Нельзя отказывать, да, вот вы у меня что-то спрашиваете, да, там говорите, Надежда, хочу пригласить вас в театр сегодня. А я говорю, нет. Что вы будете ощущать, да? То есть это невозможно, я не могу отказать. Безусловно, это неприятный отказ. Или нет, я не могу. Сегодня я вечером занята. Тоже вроде бы как бы не очень логичный отказ и вызывает такие противоречия. А вот если я по алгоритму это делаю, то я сохраняю и контакт потом с человеком, отношения, и это не выглядит так сурово. Алгоритм такой присоединение, а потом сначала я присоединяюсь к чувствам партнера или человека, который мне делает предложение, а потом я отказываю, но объясняю, почему нет, и предлагаю какое-то альтернативное действие. Например, в нашем с вами сейчас диалоге это могло выглядеть так. Вы мне предлагаете пойти в театр. Да, а я говорю, Мария, мне очень приятно, что вы позаботились обо мне и предложили мне пойти с вами в театр. Мне очень приятно это, но, к сожалению, я сегодня не могу, потому что я обещала с мужем и с детьми съездить там за город. Угу. Вот. Но я обязательно в следующий раз возьму билеты и предложу вам пойти в театр. Или если, ну, чтобы не пропал билет, если вы не возражаете, могу я... Или давайте я позвоню нашей общей подруге, если больше не с кем пойти. То есть я предлагаю какое-то альтернативное действие. Скажите, вот сейчас мой отказ, он выглядит более мягким, да?
1: Он выглядит очень благородно.
0: Да. То есть вот этот алгоритм, если мы усвоим, то мы будем, скажем так, отказывать, но отказывать это с любовью по-христиански.
1: Угу. Вот очень такой интересный вы пример сказали, да, он очень такой практичный. Бывает так, что порой люди все равно не могут, вот, может быть, как-то вот когда отказали, избавиться вот от чувства вот вины, все равно оно немножко гложет. Вот что делать в этом случае? Как от него, может быть, избавиться? Или от него вообще невозможно избавиться и жить нам с ним...
0: Ну, дело в том, что чувство вины после отказа, да, легкое такое сожаление, да, оно, в принципе, остается, особенно если вы никогда не отказывали и сейчас учитесь этому делать. Но опять-таки, если мы это все делаем мягко по алгоритму, допустим, кто-то просит вас, ну, я не знаю, поработать, да, вместо вас или обсудить что-то, а вы говорите, вы знаете, я сейчас не могу. Я понимаю, что для вас это очень важно. Могу я предложить завтра выделить полчаса, да, или во время обеда давайте. И тогда вы, когда предлагаете альтернативу, вот это чувство вины, оно снижается. Но здесь же мы должны себе напомнить, что чувство, мы имеем право отказать.
1: Да.
0: Мы имеем право отказать. Это не делает нас плохими людьми. И наши потребности, они точно так же важны, как и потребности к другим. Поэтому нужно проанализировать и посмотреть, действительно ли отказ был неоправданно жестким, вы сказали грубо. И как поступил бы Иисус в этой ситуации? Ведь он тоже иногда отказывал, правда же?
1: Да, совершенно верно.
0: Поэтому нужно помнить про наши тоже потребности и уметь отказывать. Пусть не часто, а если мы отказываем, то делать это деликатно, с любовью, по-христиански.
1: Надежда, я благодарю вас за такую интересную беседу. Спасибо вам за практические советы. Благодарю.
0: Благодарю.
1: Благодарю вас, Надежда. Там, где мы учимся говорить «да» из свободы, а не из страха, появляется место не для удобных, а для живых отношений.
2: Рождение ребенка – это всегда счастье. И это счастье, оно будет 24 часа в сутки.
3: Своей карьерой успешной я обязан раннему выявлению детей. Деваться было некуда, надо было зарабатывать.
2: Нам всегда хотелось иметь двоих детей, точно. Желание родить третьего ребенка созрело уже гораздо позже.
3: Но если ты понимаешь, что ты очень хочешь ребенка, его надо рожать.
4: Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500

тысяч лет на трех континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте.

5 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

0: Здравствуйте. Какая неловкая ситуация, как стыдно. Подобные мысли наверняка возникали у вас. Чувство стыда. Почему оно появляется? Что нам дает чувство стыда и что оно у нас забирает? Сегодня это тема нашей программы. На наши вопросы отвечает психолог Мария Вачева. Мария, здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Вот, насколько я помню с детства, чувство стыда, оно крайне неприятное, но отношение всегда было к нему у меня неоднозначное. И оно, это чувство, даже порой казалось, ну, положительным, потому что, ну, когда стыдно, это значит, надо что-то исправить. Это от тебя ждут, что ты что-то сделаешь лучше, что вот, ну, тебе стало стыдно в какой-то неловкой ситуации, и эта ситуация сигнализирует о том, в чем ты ошибся. А сейчас хочется на самом деле разобраться, правильно ли такая позиция, такое отношение к стыду, и в каких случаях вообще появляется стыд, и может ли он разрушить нас?
1: Ну, безусловно, стыд знаком нам с детства. Каждый был в той или иной ситуации какого-то разоблачения, какой-то наготы. И я думаю, что когда после этого мы что-то хотим исправить, это как будто больше про чувство вины, что нас пристыдили, может быть, но мы чувствуем себя виноватыми. А чаще всего мы стыдимся даже не всегда за что-то. И мы стыдимся иногда в тех ситуациях, которые нам не подвластны, не подконтрольны, когда мы что-то упустили, что-то не сделали, что-то где-то произошло такое, что мы не проконтролировали. И вот это разъедающее ощущение, что ты как на топком болоте, оно обычно не ведет к созиданию, а наоборот ведет к какой-то погруженности в себя. И вот первым симптомом как раз-таки стыда является вот эта погруженность в себя. Человеку кажется в этот момент, что все вокруг видят, как он ужасно вот сейчас выглядит. Все вокруг видят. И я вспоминаю ситуацию, когда я случайно опрокинула корзинку в торговом центре. Было ощущение, что все только на меня смотрят. И это такое рациональное ощущение, потому что если бы я стояла в очереди, и не я прокинула корзинку, я бы ровным счетом не обратила внимания, ну, посмотрела бы, да, прокинула человек и продолжила бы свой путь. Но в тот момент человеку, который испытывает это жгучее чувство стыда, жгучее, разъедающее, ему очень сильно, он ощущает, что как будто почва из-под ног уходит. Что он учащается сердцебиение, у него потливость тут же появляется, у него ощущение, что он весь какое-то недоразумение. И чаще всего человек себе в такой ситуации тут же дает какой-то ярлык, какое-то объяснение и говорит, какой я неуклюжий. И вот я, не знаю, вот какая я тупая, вот я такая растеряха. Мы тут же себе приклеиваем какой-то ярлык. В этот момент мы просто не можем...

0: даже принять себя, что вот мы такое могли упустить, недосмотреть, сделать.
1: Угу. Ну, вы говорите о каких-то, я так понимаю, ситуациях, когда мы, ну, не виноваты, просто произошла какая-то оплошность, да, мы не планировали долго, там, опрокинуть корзинку, да, или мы не планировали, что у нас там что-то произойдет с платьем, и там оголится какая-то часть тела, да, простите. Ну, то есть мы это не планировали, но это произошло случайно. Вот.
0: А но виним ведь... мы себя в этом. Но мы в этот момент направляем против себя.
1: Да, хотя мы не виноваты. Мы просто там где-то могли извиниться, а где-то, ну, так пожать плечами и идти дальше, вот, поправив, ну, как бы, ситуацию, насколько это возможно. А вот есть ведь и ситуации, когда мы действительно виноваты, когда мы, правда, шли в каком-то не том направлении, совершали какие-то там гнусные дела, и вдруг, ну, мы, ну, не думали мы, что об этом узнает куча народу, и вдруг стало это известно. Раскрылось что-то. И,
0: ну, это да. Тоже вот это ощущение наготы, оно присутствует, когда да. Ты что-то сделал не так и действительно совершил какой-то проступок. Из-за него стыдно. Но вот здесь реакция на самом деле, что у человека, который ну, что-то, какую-то ошибку грубую допустил, или был увлечен в чем-то, вот, ну, там, что-то с платьем, тушь потекла, или помада размазалась, не заметила. Реакция в поведении примерно одинаковая. И тот, и другой, неважно даже, что послужило причиной стыда, и тот, и другой чувствует жгучие, болезненные ощущения. Мы стыд, мне кажется, даже острее, чем любую другую отрицательную эмоцию, проживаем. Ощущение, что тебя вот просто током ударили, обожгли, кипятком облили. И первое, что хочется сделать человеку в такой ситуации, однозначно, это чтобы вот люк открылся, чтобы ты провалился. Угу. Естественное желание человека в такие моменты спрятаться, скрыться. И здесь, конечно, мы вспоминаем библейский сюжет Адама и Еву, которые от стыда спрятались. Они спрятались, и сегодня нам тоже свойственно, и нам хочется, если была какая-то неуклюжая ситуация в обществе, и что-то где-то мы случайно себя не так повели, и что-то не так получилось, или даже если мы действительно совершили какую-то специально ошибку и вину чувствуем за собой, первое, что всегда хочется человеку, это куда-то сбежать, в какую-то безопасность, закрыться от всех, чтобы никто не видел, ни с кем глазами не встречаться. Потому что это самое, на мой взгляд, сложное для человека – встретиться с кем-то в этот момент глазами. Кажется, что сейчас все видят и все осуждают. Вот эта иррациональность этой ситуации в том, что другие, возможно, действительно заняты своими делами, своими заботами, но человек, у которого вот накатило чувство стыда, окатило его, как кипяток, это чувство стыда, он не может адекватно сказать, что, ну, вообще-то я не виновата, что вот так случилось, я шла и зацепила, или что у меня каблук сломался. И я не виновата, что я пролила и вот облилась, теперь мне целый день ходить вот в штанах с пятнами. Но человек в этот момент, его мышление искажается, и он не может сам себе сказать, ну, ты вообще-то не виноват. Он начинает себя стыдить, что куда ты смотрел, да, надо было быть осторожнее, надо было за столом пить, а не держать в руке этот стакан.
1: Ну вот здесь я думаю, я так представила себя в какой-то ситуации подобной и подумала так, я думаю, что, скорее всего, здесь даже проблема не в том, чтобы сказать себе «я не виноват». Например, я-то могу угу. знать, что я не виноват. Но вот другие, им-то не объяснишь вот всем, которые меня видели или которые что-то обо мне узнали. Я же им не объясню, что было не совсем так, что я здесь не совсем, ну, как бы, я ни при чем здесь, или что это случайно вышло. И вот из-за того, что другие действительно обо мне будут думать, а я не в силах им всем объяснить, вот от этого такое...
0: Некомфортное
1: да,
0: ощущение.
1: Некомфорт.
0: Но, Юлия, согласитесь, это некомфорт, который у нас рождается в голове. И я помню ситуацию, когда я, даже не я, мой сосед, да, вот с кем мы летели, облил на меня томатный сок. И вот я лечу, у меня в брюки в томатном соке. И это всем видно, и мне не переодеться. И я вышла в аэропорт, и я...

Я иду в аэропорту с брюками, залитыми томатным соком, на светлых штанах, все видно. И у меня было ощущение первое, вот этого стыда. А потом я подумала, разве я могу что-то изменить? И я вот это мышление на то, что другие скажут, как другие посмотрят. А другие в этот момент несутся по своим делам. Они решают свои задачи. Ну, посмотрели они, может быть, на мои брюки. И они пошли дальше. И я приняла решение в тот момент поднять голову и идти так, как будто их там, этого пятен там нет, этого там нет. Но это нужно было переключить где-то в голове, вот это ощущение стыда и желание себе приклеить ярлык или куда-то сбежать, спрятаться. И даже первая мысль была, вот приеду в аэропорт, быстро где-нибудь в туалете переодену другие штаны. Чтобы никто не видел. Вот это желание спрятаться, оно очень свойственно для человека, который в стыде. А вот выйти, несмотря на это, и пройти, и сделать то, что ты планировал сделать, даже если ты шел куда-то, и ты споткнулся, но продолжить этот путь, вот здесь нужна, мне кажется, смелость. Нужно в своей голове где-то переключить про то, что это не конец. Это не конец истории, потому что в этот момент человеку очень хочется себя уничижить. Был бы такой, да, сам на себя, что-то бы сам себе и сделал. У него ненависть либо против того, кто сделал это, кто пролил, да, или жгучая ненависть на самого себя направлена, если он был неуклюж, и он что-то не так сделал и выставил себя как-то на людях. Вот это... А вот это желание уничтожить как-то саму ситуацию, избежать, это все такие не очень конструктивные способы решения и работы с проблемой, решения проблемы стыда. Как раз-таки решить проблему стыда мы можем не тогда, когда мы будем прятаться или наклеивать ярлык. Вот я неуклюжая, вот я тупая, вот я толстая, поэтому я тут не пролезла и в эту одежду не влезла. Мне теперь стыдно в магазине, что я не тот размер попросила. И пока мы будем клеить на себя ярлык, уничижать себя, мы будем думать, что где-то это чувство стыда и вообще вся ситуация нашей жизни, мы ее контролируем. Вот где-то, с одной стороны, светская психология, она говорит о том, что стыд – это чувство стыда в нас присутствует того, что когда-то нас приучили стыдиться. Что кто-то взрослый нам когда-то навязал в детстве или в нашем окружении навязали нам чувство стыда. Поэтому мы стыдимся. Но Библия нам предлагает и другой взгляд на стыд. И действительно, когда мы виноваты, то Библия предлагает не прятаться с чувством стыда куда-то в кусты, а предлагает нам выйти и искать прощение. Искать примирение, восстановление отношений, если мы действительно что-то совершили, плохой проступок. Не бежать, а идти навстречу и пытаться решить эту проблему. Для этого нужна смелость. И также точно, если мы совершили какую-то оплошность, ну, какую-то ошибку, ну, я не знаю, к примеру, забыли там кошелек и стоим вот перед кассой, и у нас нет денег, вдруг не оказалось. И такая оплошность, которая... В принципе, ну, она не такая сильно серьезная, но мы себя можем за это очень сильно укорять. Или вот как я тележку опрокинула, можем себя еще долго укорять, что надо было быть внимательнее и не проливать там сметана, и разбитые яйца летели вокруг. Все это было... В тот момент мне казалось это катастрофой. А вот в этот момент чувство стыда нас побуждает уйти вглубь себя. Если мы уходим внутрь себя, мы не решим проблему. Мы можем решить проблему тогда, когда мы идем от себя, извне. И если мы совершили ошибку, мы идем извне и решаем эту проблему. И если мы чувствуем, что где-то мы не очень были уклюжи, да, не очень мы были аккуратны или сделали что-то, или проконтролировали что-то, то мы должны в этот момент не укорять себя, а посмотреть, почему я так думаю, что я всем в своей жизни управляю. Почему я думаю, что всегда в моей жизни все должно быть гладко? Мы вот не затрагивали эту тему, но мы же иногда стыдимся и своих близких. Мы стыдимся своих детей, которые не очень хорошо учатся. Мы можем стыдиться своих родных, которые, может быть, имеют ограниченные какие-то возможности.

0: Мы можем стыдиться детей, которые родились с ограниченными возможностями. И вот этот стыд, он хотя и рациональный, он, возможно, говорит о том, что мы хотели бы все в нашей жизни контролировать. И мы хотели бы, чтобы в нашей жизни все было, как мы себе придумали, как мы себе расписали. И поэтому нам может кажется, что это стыдно, что у нас такие родственники, или что у нас такой муж, такая жена, такая семья, или мы можем стыдиться, что мы работу потеряли. Это как будто про какую-то нашу несостоятельность. И это где-то разоблачает в нас желание быть всегда на высоте, всегда быть самодостаточным, всегда быть успешным, всегда быть замечательным, всегда быть окейным. Но в этом мире это невозможно. И вот эта иллюзия, что мы все можем контролировать и все можем, всегда можем быть положительными, хорошими, замечательными, она разбивается, и нам стыдно. Вот этот стыд, мне кажется, он должен побудить нас бежать к Богу. Не от Бога, а бежать к Богу. К тому, кто может нам дать прощение, к тому, кто может нам дать надежду, исцеление может дать. Если мы только остаемся в этом внутреннем самокопании, вот я не так сделала, вот как стыдно и как обо мне сейчас подумают. Есть люди, которые в депрессию так гоняют себя, они не выходят потом очень подолгу из дома, потому что все видели этот провал, все видели, как они были неуспешны, неудачны. И они во многом ломают себе жизнь, портят себе жизнь.
1: Да. Над этим действительно стоит подумать. Это интересная мысль, что нужно решать ее не в глубине себя, ну, хотя надо, ну, понять причину, да? Это мы можем наедине с собой сделать. Но идти от себя, ну, как бы искать действительно... Ну, поддержку у Бога или у людей тоже, потому что я думаю, что нам кажется, что все на нас смотрели, что все нас осуждали, но на самом деле далеко не все, и поддержку все равно можно найти среди своих близких людей.
0: Безусловно. Тот стыд, который нас побуждает закрыться в себе, он не созидающий, но стыд, который направляет нас вопрошать, искать, примиряться, это тот стыд, который может нам послужить добрую службу.
1: Да, пусть стыд действительно будет в нашей жизни двигателем к чему-то новому и лучшему. Пусть он не тормозит нас. Спасибо вам, Маша, за участие в программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Я и мой характер». Нашей гостьей была психолог Мария Вачева. Всего вам доброго. До свидания.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок «Как мне жить, если?». Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно.

0: у нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3ebn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное.
2: А что, если я не Эйнштейн, не Эдисон, не Илон Маск, не Стив Джобс, не Цукерберг и не Моцарт? Что, если я не талантливый? Есть ли у меня шансы чего-то добиться? Сегодня модно быть талантливым с детства. Играть на скрипке с 3 лет, говорить на 2 языках 4, в 6 победить в Олимпиаде. Но реальность у большинства совсем другая. И теперь взрослый человек живет в ощущении, что он не слишком способен. В мире, где так легко повесить на себя ярлык «не талантлив», «не способный», «не гениальный», стоит ли вообще продолжать и к чему-то стремиться? Один известный физиолог, которого весь мир будет знать под именем Ивана Петровича Павлова, родился в семье священника. В детстве он не блистал. Упал с крыльца, получил черепно-мозговую травму, долго восстанавливался и не отличался особой ловкостью или гениальностью. Он рос в довольно скромной обстановке, в провинции, не зная, чем займется в будущем. Более того, он до 11 лет не ходил в школу, его воспитывали дома. И во всех этих обстоятельствах в нем что-то проснулось. Он стал читать, стал наблюдать. Его внимание к деталям, интерес к живому, к тому, что скрыто внутри механизмов, механизмов жизни, медленно, но верно вытягивало его к науке. И вот спустя годы человек, о котором никто не говорил, он гениальный ребенок, получает Нобелевскую премию. За что? За исследование пищеварения. Звучит не пафосно. Но это открыло путь к новым направлениям в нейрофизиологии, психологии, медицине. Его имя стало синонимом научной дисциплины. Получается, быть не самым талантливым в начале пути вовсе не приговор. Действительно, важно не то, каким ты родился, а каким ты стал. Павлов стал великим не потому, что был вундеркиндом, а потому, что он однажды нашел то, что его по-настоящему захватило, и отдал себя этому полностью. Его история про то, что иногда путь начинается не с дара, а с интереса. А интерес может перерасти в страсть, и страсть в призвание. Анджела Дакворт, профессор психологии Университета Пенсильвании, утверждает в своих работах, что упорство со страстью к делу, а не врожденный талант, гораздо сильнее влияют на достижение целей в долгосрочной перспективе. Она провела масштабные исследования, в том числе в военной академии Вестпойнт, и пришла к выводу, что высокий уровень упорства, настойчивости, стойкости духа, характера, целеустремленность в сочетании со страстью к делу – самый надежный фактор успеха. Это говорит о том, что талант в привычном понимании даже переоценен. В истории немало примеров, когда люди обладали выдающимся потенциалом, но он остался нереализованным. Думаю, и у вас есть примеры талантливых людей из вашего окружения, кто не раскрывает свой потенциал. Такие истории не редкость. Зато есть совсем другие, про тех, кто и не считал себя талантливыми, кто брал усердием и трудолюбием. Например, Андрей Тимофеевич Болотов, человек, чье имя знают в истории агрономии, ботаники и помологии. Он стал основателем науки о фруктах в России. Но если бы вы встретили его в 14 лет, вы бы вряд ли подумали, что он станет великим. Он остался сиротой, был слабым, застенчивым мальчиком. В 20 лет у него кризис веры, сомнений, одиночества. Он не считался в юности вундеркиндом, но благодаря огромному усердию, сформированному им внутреннему стержню и верности своим убеждениям, достиг огромного влияния в науке и культуре. Его упорство важнее любого.

любого врожденного дара. Библия не требует от человека быть гением или талантом в глазах общества, но она многократно подчеркивает ценность верности, труда, постоянства и умножения того, что уже дано. В притчах сказано, кто возделывает свою землю, тот будет насыщаться хлебом. В Евангелии от Матфея притча о талантах показывает, что не важно, сколько тебе дано, один, два или пять талантов, важно, что ты с этим сделал. Верный и благоразумный раб не тот, кто родился с особым даром, а тот, кто, имея немногое, проявил усердие и ответственность. Бог смотрит не на масштаб, а на сердце. И каждый человек, даже считающий себя не очень способным, может быть верным и плодоносным, если работает, доверяет и не зарывает свое малое в землю. Потому что в глазах Бога это малое может стать великим. Фёдор Михайлович Достоевский сегодня классик, но в молодости вечно болеющий, неприкаянный юноша, испытывавший неуверенность в себе, страдавший от одиночества, эпилепсии, бесконечных сомнений. Его ранние произведения критиковали. А в 1849 году он был арестован. Достоевского приговорили к смертной казни, замененной в последний момент на каторгу. Он провел 4 года в Омской крепости, в тяжелых условиях, среди уголовников, в цепях, на морозе, в полной изоляции. Многие тогда думали, что его сломали. Человек, прошедший каторгу, чаще всего ломается, но он не просто выжил, он вышел другим. Его вера стала глубже, его творчество человечнее. Он стал писать так, как никто, потому что он видел ад и верил, что даже в аду можно сохранить душу. Его стиль родился не от легкости, а от борьбы, не от легкого пера, а от настоящей боли. Достоевский стал не просто автором романов, он стал формирователем русской культурной и духовной идентичности. Его размышления о добре и зле, свободе воли, христианстве, страдании повлияли на целые поколения философов, богословов, политиков и культурных деятелей. Его считают одним из глубочайших мыслителей XIX века, и влияние его идей выходит далеко за рамки литературы. Альбер Камю утверждал, что вся современная философия невозможна без Достоевского. Он предвосхитил многие идеи экзистенциализма еще до их философской формулировки. Интересно, что метаанализ, опубликованный в журнале Journal of Personality and Social Psychology, показал, что люди, пережившие серьезные жизненные потрясения в молодости и прошедшие через них осознанно, в зрелости уже демонстрировали более высокий уровень эмпатии, способности к саморефлексии и лидерским качествам. Исследования профессора Ричарда Теда, изучавшего феномен посттравматического роста, также указывают, что личностное развитие часто происходит именно через страдания, если человек нашел в них смысл. Достоевский – один из ярчайших примеров этого. Его глубина как писателя и мыслителя сформировалась не на почве легкой жизни, а через внутреннюю борьбу и веру, пережитую в мраке каторги. А давайте вспомним Ломоносова. Если бы вы встретили его на заснеженной дороге в Архангельской губернии в 1730-х годах, вы бы увидели не гения, а 19-летнего крестьянского сына, идущего пешком из Холмогор в Москву. Без денег, без покровителей, без ясного плана, но с отчаянным стремлением к знаниям, с рюкзаком за спиной и решимостью в глазах. Ломоносов родился в семье помора. С детства помогал отцу на промыслах. Он начал читать все, что попадалось под руку. Его жажда знаний не имела выхода. Вокруг не было школ, но он не смирился. Он пробрался в Московскую славяно-греко-латинскую академию, скрыв свое крестьянское происхождение. Он погружался в учебу с необычайным усердием, стремясь наверстать все, что упустил в крестьянском детстве. Он стал не просто ученым, а человеком, который сформировал саму науку в России. Ломоносов – это пример неописуемого трудолюбия. Он не родился в золоте, но он его выковал. Он говорил, что труд – это дело не только ума, но и совести. И если Бог дал человеку разум, значит, дал и ответственность его развивать. Ломоносов – пример того, как стремление к истине, настойчивость и вера могут буквально поднять человека с земли.

Земли до высот. Он стал основоположником физики, химии, грамматики, поэзии. Все с нуля, но с Богом и трудом. Добиться чего-то могут не только талантливые люди. Даже наоборот. У талантливых высок риск потухнуть, расслабиться. И если поначалу кажется, что таланта особо-то и нет, тогда можно взять эту жизнь трудолюбием. А там и, глядишь, в процессе талант раскроется. Из всех этих историй хочется сделать 4 ключевых вывода. Первый. Яркий старт не главное. Главное – трудолюбие. Второе. Не быть талантливым – это не приговор. Это возможность проявить себя. Третье. Истинная сила раскрывается в постоянстве, а не в спонтанности. И четвертое. Многие известные люди начинали плохо, незаметно, бесперспективно, но у них было главное – упорство и смысл. Звучит, конечно, красиво, но как жить-то согласно этому? Как внедрять? Могу предложить вам такие конкретные шаги. Во-первых, перестать сравнивать свой путь с чужими вершинами. Это разрушает мотивацию. Каждый идет своей дорогой, и чужие достижения не отменяют ценность твоих результатов. Во-вторых, трудиться там, где ты есть. Делать то, что по силам. Развивать свой мозг и те, даже, как может показаться, небольшие способности в чем-то. Среди этого труда, возможно, даже обнаружится скрытый талант в какой-то области. В-третьих, завести дневник роста. Записывать каждый день, чему научился, что преодолел, какие книги или мысли вдохновили. Это как тренировка. Рост становится видимым, когда его отслеживаешь. В-четвертых, искать наставников. Не обязательно каких-то великих, достаточно мудрых. Это могут быть книги, лекции или реальные люди, у которых можно учиться. Наставник помогает не сбиться с пути, держать фокус и придает уверенности. В-пятых, молиться. Но не о легком пути, а о мужестве оставаться на верном. О мудрости, как молился Соломон. О терпении, о зрении видеть возможности даже там, где другие видят тупик. Бог не требует от человека быть гениальным. Он хочет, чтобы каждый возделывал свой сад. Верно, с любовью, с упорством. И тогда даже самое малое принесет плод. Потому что сила не в таланте, а в верности. В малом ты был верен, над многим тебя поставлю.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: за правду!
1: Здравствуйте, ребята!
2: Привет всем!
1: Правильную осанку вырабатываешь, Надюш?
2: Нет, уроки учу быстрым методом.
1: А ты что, думаешь, что если носить книгу на голове, то то, что в ней записано, лучше запомнится?
2: Пока не знаю. А вдруг чудо произойдет, а то я уроки выучить не успела.
1: Я думаю, что если ты откроешь учебник, прочитаешь его и узнаешь кое-что новое, это и будет маленьким чудом.
2: Дядь Лёш, ты думаешь, что от книжки на голове никакой пользы нету?
1: Ну почему? Кое-какая польза есть. Вот скажи, Надюш, ты часто сутулишься?
2: Только когда выпрямиться забываю.
1: А вот занятие с книжкой на голове – это самый лучший способ тренировать ровную спину и красивую походку.
2: За правду?
1: Конечно. Если делать это упражнение каждый день, 10 минут перед уроками, увидишь результат. Кстати, а почему ты сегодня не успела уроки выучить?
2: Портфель с дерева никак достать не могла.
1: А как он туда попал?
2: Я птиц во дворе кормила и не заметила, как ко мне подкрался Макарошкин, взял мой портфель и говорит: «Я сейчас тебе докажу, что не только птицы летать умеют», и забросил мой портфель прямо на дерево.
1: Да уж, поступок не из лучших.
2: Вредительский поступок. Я ему прямо так и сказала.
1: А он что?
2: Говорит: «Это он для птиц старается. Свой портфель не хотел бросать». Эх, дядь Лёш, жалко, что у нас нет волшебной палочки, чтобы злых людей в добрых превращать.
1: Так у нас есть Господь, Надюш. Он может помочь даже самому злому превратиться в доброго. Такое чудесное превращение однажды произошло с человеком по имени Савву.
2: Про него написано в Библии.
1: За правду.

0: Эта история произошла после того, как Господь Иисус поднялся на облаках в небо. Он пообещал ученикам однажды вернуться и забрать с собой всех, кто послушен Ему.
1: Поэтому Он просил своих учеников рассказать о Нем всем, пока Его не будет.
0: Друзья Иисуса отправились в разные города, чтобы рассказать людям о том, как Он их любит.
1: Об этом узнал один злой человек по имени Савва. Он ненавидел людей, которые рассказывали об Иисусе, поэтому ловил их и сажал в тюрьмы.
0: Как-то в поисках друзей Иисуса он торопился в город Дамаск. И вдруг Савва осветил яркий, ослепительный свет с неба.
1: Он упал на землю и услышал голос.
0: «Савва, Савва, что ты гонишь меня?»
1: «Кто ты?» – спросил Савва.
0: «Я Иисус, которого ты гонишь», – ответил голос.
1: Савва очень сильно испугался

0: и сказал: «Господи, что повелишь мне делать?»
1: А Господь сказал: «Встань, иди в город, и там будет сказано тебе, что нужно делать».
0: Савва поднялся с земли, открыл глаза и ничего не смог увидеть. Дед Лёш, я тоже однажды ничего не могла видеть с открытыми глазами. В этот момент у нас выключили электричество. Пока я фонарик искала, я уже два раза стукнулась, еще чуть не упала.
1: Да, Надюш, очень сложно передвигаться в полнейшей темноте. Поэтому Савла отвели в город Дамаск, его друзья –

0: а в том городе жил добрый человек по имени Анания.
1: Господь явился к нему в видении и сказал:
0: «Ступай и найди Савла. Он находится в доме на улице, называемой Прямой».
1: И Анания пошел. Найдя Савла, он положил на него руки и сказал: «Меня послал к тебе Иисус, и теперь ты опять сможешь видеть. Иисус хочет, чтобы ты стал его другом».
0: Тотчас же к Савлу вернулось зрение. Он обрадовался, что может дружить с Иисусом, и совсем перестал быть злым.
1: А еще он сменил свое имя, и теперь все его называли Павел.
0: Мы знаем его как апостола Павла. Он всем людям рассказывал о Господе Иисусе, который помог ему из злого человека превратиться в доброго.

0: Дядь Лёш, я поняла. Чтобы в доброго человека превратиться, надо с Иисусом подружиться.
1: За правду.
0: Тогда надо срочно сказать Макарошкину, что Иисус хочет с ним дружить.
1: Это замечательная мысль. Ведь если дружишь с Богом, то всегда хочется сделать что-нибудь хорошее.
0: Дядь Лёш, а мне уже хочется сделать одно доброе дело.
1: Я могу тебе чем-то помочь в этом?
0: Конечно. Давай сделаем кормушку для птиц.
1: Хорошо. Для этого нам понадобится ровная деревянная ложка.
0: Мы что, из ложки птиц кормить будем?
1: Ну, в общем-то, да.
0: Вот она.
1: Спасибо. А еще нам понадобится обычная пластиковая бутылка.
0: Дядь Лёш, я что-то не могу представить, как будет выглядеть наша кормушка.
1: Немножко терпения, и ты все увидишь. Для начала нужно вырезать две дырочки для ложки, одну напротив другой.
0: Можно я их вырежу?
1: Нет, Надюш, это задание для взрослых. А для тебя тоже дело найдется. Ты можешь сначала нарисовать фломастером, где нужно будет вырезать эти-то отверстия. Это должны быть отметки одна напротив другой. Одна дырочка повыше, а другая пониже, чуть побольше. Угу, теперь моя очередь потрудиться. Верхняя дырочка будет маленькой, для ручки ложки. А нижняя чуть побольше. Из нее будет высыпаться корм.

0: Так, а теперь вставляем ложку. Вот так. Вот именно из этого отверстия будет высыпаться корм. Ой, Надюш, а ты где?
1: Я здесь. Я корм для птиц приготовила. Там крупа и хлебные крошки. Подойдет?
0: Очень даже подойдет. Я думаю, птичкам понравится. Ну что, время высыпать? Держи, Надюш. А я буду сейчас засыпать. Ага. Потряси чуть-чуть верхнюю.
1: Ну вот, все готово.
0: Теперь я сделаю вот в этой пробочке дырку, чтобы вставить туда веревочку. А ты, Надюш, пожалуйста, привяжи ее к пуговке.

0: тебя готова?
1: Да. Готова.
0: Отлично. Теперь вставляем эти ниточки сюда в дырочку. И завязываем узелок. Накручиваем пробочку на место.
1: Вот так пустая бутылка превратилась в очень нужную вещь.
0: Ребят, а вы когда-нибудь превращали ненужную вещь в полезную?
1: А может быть, вы даже видели, как злой человек превратился в доброго? Напишите нам обо всех превращениях.
0: Да, ребята, нам будет интересно узнать об этом. Ну, а наши превращения закончились. Нашу кормушку можно вешать. Надюш, ты уже представляешь, как птички будут есть из этой ложки?
1: Ага.
0: И как же?
1: А вот так.
0: Взаправду.
1: Главное, чтоб не было дождичка.

0: Глашенька, эти пирожные нужно поставить на стол.
1: Какие они красивые!
0: Клубничные! А еще я добавила манговый джем.
1: Ты взяла манго из райского сада?
0: Нет, этим джемом нас угостила тетя Лиля.
2: А я хочу кушать.
3: И я хочу кушать.
2: Не дразни меня, я возьму и съем.
3: А ты возьми и съешь.
2: И съем.
3: Не надо есть, мама не разрешила.
2: А я съем.
3: Спорим, не съешь. Перестаньте спорить.
4: Та-дам! Вита победила в номинации «Самая непослушная девочка».
2: И сказала «Съем» и «Съем».
3: Вита, зачем ты ешь? Мама просила эти пирожные не трогать.
2: А потому что он спорит.
5: Привет, друзья. По какому поводу спорим?
2: Он меня дразнит.
3: Я ее не дразню, просто
2: дразнишь.
3: Она съела пирожное, которое мама не разрешила есть.
5: О, мама не разрешила есть пирожное? Что ж, увы, нам придется расстаться с нашим прекрасным райским садом. Потому что прекрасная Ева захотела попробовать плод запретного дерева.
2: А я не ела чужое, я съела свое.
5: Ого! Я и не ожидал, что столь невинный проступок может сопровождаться такими явными знаками.
0: Всем привет! А почему свет пропал?
5: Дорогая, ты ни за что не догадаешься. Я не понимаю, как так могло совпасть. Но все, что сейчас происходит, напоминает мне нашу сегодняшнюю историю из Библии.
0: Наверное, кто-то уже нарушил мамину просьбу не кушать пирожные.
2: А потому что он дразнится. Если бы он не дразнился, я бы пирожное не трогала.
3: Я не дразнился.
2: Дразнился?
0: Да, действительно, все очень похоже на сегодняшнюю историю про Адама и Еву.
6: Да будет свет! Предохранители сгорели, мы с Тимой их заменили.
0: Папа, Тима, спасибо, что вы дали нам свет. А теперь проходите, присаживайтесь поудобнее.
5: Мы уже начинаем нашу сегодняшнюю историю.
0: Вы, конечно же, помните, как Господь Бог сотворил небо и землю и всех зверей земных.
5: Господь Бог создал для Адама и Евы райский сад и насадил в нем всякие прекрасные деревья и дерево познания добра и зла.
0: И сказал Господь Бог человеку: «От всякого дерева в саду ты можешь есть, но не ешь плоды от дерева познания добра и зла, потому что ты можешь умереть».
2: А что, они были ядовитые?
6: Нет, они не были ядовитые. Просто Бог учил послушанию Адама и Еву.
3: А они, наверное, не послушались и съели плоды?
5: Да, к сожалению, именно так и произошло. Однажды, когда Ева гуляла по саду, она увидела прекрасного змея. Змей спросил Еву: «Правда ли, что Бог запретил вам есть плоды в райском саду?»
0: «Нет, не запретил. Мы можем есть плоды со всех деревьев, кроме вот этого».
5: Змей спросил: «А почему?»
0: «Потому что Бог сказал, что мы умрем».
5: «Нет, не умрете. Попробуй этот плод. Когда ты его съешь, ты сама станешь как Бог и будешь знать добро и зло. На! Попробуй!»
2: «Мама, не ешь, он тебя обманывает!»
6: К сожалению, змею удалось обмануть Еву, и она съела запретный плод.
0: С тех пор на земле все изменилось. Люди стали обижать и обманывать друг друга.
3: И что, Адам с Евой тоже?
6: К сожалению, да.
0: Когда Господь Бог пришел в Едемский сад, Адам и Ева испугались Бога, которого очень сильно любили.
2: Бог их тоже очень сильно любил.
0: Да, Бог сильно любил Адама и Еву. И, конечно же, он очень огорчился. И когда он стал говорить с ними, они стали обвинять друг друга в том, что произошло.
5: Ева говорила, что это змей виноват.
0: А Адам говорил, что виновата Ева.
5: Так происходит и сегодня. Мы пытаемся оправдать себя, когда делаем что-то неправильно.
2: Я никого не буду обижать.
3: И даже меня?
2: И тебя, и Глашу, и Тиму, и маму.
0: Молодец, Вита!

0: Прежде чем обвинять кого-то, надо подумать о том, а что я сделал неправильно.
1: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с Адамом и Евой дальше. До новых встреч!

0: Конечно же, Господь Бог не оставил Адама и Еву.
1: Он пообещал, что если они останутся послушными Богу, то на землю придет Искупитель, который поразит змея в голову и спасет людей от нарушения клятвы.
2: Это Иисус?
1: Да, Бог говорил об Иисусе. Но он пришел на землю спустя 1000 лет.
0: А за это время люди должны были показать свою преданность Богу и его закону.
1: И они должны были проявлять свою верность Богу в послушании.
2: А почему Бог сказал, что они умрут? Они ведь не умерли.
0: К сожалению, они умерли, но, конечно же, не сразу.
1: Просто люди могли бы жить вечно, если бы они не послушались змея.
3: Они потеряли доступ к дереву жизни, потому что Господь Бог поставил у ворот райского сада своего ангела, который охранял вход в этот сад.
0: Таким образом, Адам и Ева потеряли доступ к дереву жизни и перестали жить вечно.
3: В результате своего непослушания они утратили связь с Богом. И теперь им стало трудно повиноваться ему.
2: Они стали непослушными?
3: Раньше послушание Богу было естественным для них, а теперь им надо было соблюдать заповеди, чтобы слушаться Бога.
0: Особенно ярко это проявилось в детях, которые появились у Адама и Евы.
4: Ух ты, у них появились малыши?
1: Да, сначала у них родился мальчик, которого они назвали Каин.
0: А потом у них родился другой малыш, которого они назвали Авель.
3: Каин стал ревновать своих родителей к брату. Он хотел быть единственным в семье и очень злился, когда папа и мама уделяли малышу слишком много времени.
2: Малышам надо помогать.
1: Конечно, но Каин этого не понимал, потому что он родился уже тогда, когда люди потеряли связь с Богом.
0: Адам и Ева пытались научить Каина, что нельзя злиться на своего младшего брата только за то, что он просто существует.
1: Но Каин этого не мог понять и еще больше злился на своего брата.
3: Особенно он стал злиться на Авеля за то, что тот во всем был послушен Богу и своим родителям.
0: Однажды Каин и Авель вознесли Богу дары. Авель принес дар в точности, как сказал Бог, а Каин принес дар по своему усмотрению, как он считал правильным.
1: Тогда Бог решил показать Каину, что дар Авеля был лучше, потому что он сделал все в точности, как сказал Бог.
3: После этого Каин еще больше разозлился на Авеля и решил, что Авель не должен жить.
1: Бог знал намерения Каина и долго уговаривал его не делать зло.
0: Но Каин не послушался Бога и погубил своего брата.
2: Что он сделал?
3: Мы не знаем точно, что сделал Каин, но Авеля больше не стало.
2: Мне жалко Авеля.
3: Не расстраивайся, Вита. Авель был праведником, и он будет жить вечно, когда Спаситель вернется на землю.
2: Откуда ты знаешь?
3: Многие пророки говорили об этом.
0: А еще Бог подарил Адаму и Еве другого малыша. Они назвали его Сив.
2: Он был послушным?
0: Да, он был таким же послушным, как и его брат Авель.
2: Хорошего малыша подарил Бог Адаму и Еве.
3: Он призывал имя Господа, и Господь слышал его и благословлял его.
5: А что, все люди слушались Бога в те времена?
1: К сожалению, нет. У Адама и Евы были другие дети, которые не слушались Бога.
0: Дорогие ребята, а вот что произошло дальше с потомками Адама и Евы, вы узнаете в нашей следующей серии. До новых встреч!

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселее с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Здравствуйте, дорогие друзья! Недавно со мной произошла интересная история. Я встретил одного молодого человека, видно было, что он потрепан жизнью. Я хотел рассказать ему немножко о Божьей любви, о том, чтобы он принял Бога как своего спасителя, потому что мне его было очень жалко. Мне хотелось, чтобы он стал человеком, жизнь которого изменится. Он мне сказал такие слова, он говорит: где твой Бог был, когда меня там квартиры лишили, когда у меня там жена от меня ушла и так далее и тому подобное. И я ему хотел сказать, что, глядя на меня, вам кажется, что я какой-то святоша, религиозный какой-то деятель. Я хочу сказать вам, что я был точно такой же, как и вы. И жизнь меня и потрепала, и во моей жизни было многое чего, что было у вас в жизни, но тем не менее, сегодня я могу сказать про свою жизнь, что моя жизнь – полная чаша. Недавно мне позвонил мой одноклассник, и мы с ним разговаривали по телефону, он был немножко подвыпивший, и он в сердцах начал говорить о том, что у него совершенно не осталось друзей, что все наши одноклассники умерли, все наши знакомые умерли, ну, я имею в виду нашего возраста. И вот единственный, кто остался у него из одноклассников, это я. И я подумал о том, что действительно, вот два человека остались с нашего класса и остались живы. И я вспомнил, почему. Когда-то в моей жизни было то же самое, что с этим молодым человеком. Моя жизнь была потрепана, моя жизнь была полна негатива, полна беззакония, полна вещей, про которых можно сегодня сказать, я делал ужасные вещи. Но Бог постучался в мое сердце. Я не буду эту историю рассказывать, но один из верующих людей подарил мне Библию. Прочитав Библию, я решил для себя, что я буду следовать за этим учителем, за Иисусом Христом, потому что он для меня был последней надеждой, кто изменит мою жизнь. И так оно и произошло. И сегодня я хочу вместе с вами поделиться своим пониманием жизни полной чашей. Полной чашей, потому что из человека, который был преступником, который был, совершая какие-то противозаконные действия, который не имел никакого будущего, я превратился в человека, у которого есть хорошая жена, есть дети, и я могу сказать, что дом мой полная чаша. Почему? Потому что я уверен, что Бог совершил это в моей жизни. В Евангелии от Иоанна, в 10 главе, Иисус Христос говорит о том, что Он является дверью овцам. И он говорит о том, что овцы слышат его голос и идут за ним. И сегодня я хочу обратиться к вам, друзья мои. Если вы слышите голос Иисуса Христа, последуйте за ним, и ваша жизнь преобразится, ваша жизнь будет полной чашей. Сегодня вместе с вами я хочу открыть Псалом 22 и прочитать этот псалом, разобрать, вернее, этот псалом. В нем, я считаю, что это один из удивительных псалмов, который записал Давид. И Давид начинает свой псалом такими словами: «Господь пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит меня к водам тихим». Давид сравнивает Иисуса Христа с пастырем, с пастухом, который заботится об овцах. И Иисус Христос говорит нам, что Он является пастырем овцам. Овцы в этом контексте, конечно, представлены людьми. И люди, которые ходят за пастырем своим, Давид говорит: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться». Я всегда думал, что это за слова, которые сказал Давид. Что значит «ни в чем не нуждаться»? Я думал, вначале это речь идет о том, что вы, как бы, знаете, как хлеб и вода у вас будет на столе. Но когда я начал изучать в широком контексте этот отрывок, то я понял, что речь как раз идет о том, что если наш пастырь, Господь, то мы с вами, как верующие люди, никогда ни в чем не будем нуждаться. Почему? Потому что Он водит нас к злачным пажитям. Представьте себе, если бы вы были пастухом, и вы бы водили овец на злачные пажити, это значит на луга, на которых растет сочная хорошая трава для своих овец. Вот вы, будучи пастухом, вот к вам хочу вопрос задать. Что бы вы хотели от своих овец, или что бы вы ожидали от своих овец, приводя их на вот эти злачные пажити? Я думаю, однозначно, вы привели бы их туда только для того, чтобы овечки хорошо покушали, чтобы они стали упитанными, чтобы у них была хорошая шерсть.

лоснящиеся, чтобы они были счастливы и не болели. Другими словами, речь идет как раз о том, что в первую очередь Бог хочет, чтобы мы с вами, как верующие люди, ели досыта, чтобы мы росли, чтобы у нас была хорошая работа, чтобы у нас был хороший бизнес, чтобы мы ни в чем не нуждались, чтобы у нас было крепкое здоровье. И дальше он говорит, что вводит нас к водам тихим. А воды тихие – это что такое? Тихая вода. В Евангелии от Иоанна, 4 глава, 10 стих, Иисус сказал этой женщине-самарянке в ответ: «Если бы ты знала дар Божий и кто говорит тебе, дай мне пить, то сама просила бы у него, и он дал бы тебе воду живую». Женщина говорит ему: «Господи, тебе и почерпнуть нечем, а колодец глубокий, откуда же тебе взять воды живой? Неужели ты больше отца нашего Иакова, который дал нам этот колодец, и сам из него пил, и дети его, и скот его?» Иисус сказал ей в ответ: «Всякий, пьющий воду сию, возжаждет опять. А кто будет пить воду, которую я даю ему, тот не возжаждет вовек, но вода, которую я дам ему, сделается в нем источником воды живой». Когда-то, разговаривая с апостолом Петром, Иисус Христос ему сказал в Евангелии от Матфея, 18 главе, говорит ему: «Ты, Петр, и на сей скале я построю мою церковь, и врата ада не одолеют ее». Друзья мои, вода живая течет из источника Божьей церкви. Если говорить о первом, что Бог заботится как пастырь о нас и водит нас на пажити, это говорит о том, что Бог озабочен тем, чтобы мы хорошо досыта питались, чтобы мы были здоровы, чтобы у нас была хорошая работа, чтобы нам было что одеть, чтобы нам было где жить, чтобы нам было на чем ездить. Но это не все, потому что Иисус Христос говорит: не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом, проистекающим из уст Божьих. Поэтому, друзья мои, когда речь идет о том, что Бог водит вначале на пажити, а потом водит к водам тихим, речь идет о том, что человек должен иметь и духовную жизнь, а духовная жизнь проистекает из церкви его. Поэтому, друзья мои, нужно не только думать о том, как заработать хорошо денег и много денег, а речь идет и о том, чтобы мы с вами имели возможность ходить в хорошую церковь. Потому что мы нуждаемся не только физической, но и духовной пищи. Некоторые говорят, что Иисусу Христу или Богу совершенно все равно, имеем мы пропитание физическое или нет. Больше всего имеет значение духовное, больше всего имеет духовная пища для людей. Позвольте с вами не согласиться. Потому что если я открываю Евангелие и начинаю читать Евангелие, то я вижу, что, во-первых, где бы Иисус ни останавливался, к Нему приходили толпы народа. Для чего они к Нему приходили? Они приходили к Нему не только для того, чтобы услышать Слово Его, не только для того, чтобы послушать проповеди, но написано, что приносили к Нему больных, страждущих, людей, которые имеют в чем-то нужду. И Слово Божье говорит, что «приходящих ко мне не изгоню вон». Я не встречал в Евангелии, чтобы человек пришел к Иисусу Христу с просьбой о помощи, и Иисус отказал ему. Напротив, Иисус кормил их и исцелял их, и после чего только предлагал людям следовать за Ним. Итак, физическое – это важно, но не менее важно и духовное. Поэтому, если мы говорим о пастыре добром, то этот пастырь добрый заботится обо всем, и о физическом, и о духовном моем состоянии. В послании к Евреям, 13 главе, 18 стихе сказано: «Иисус вчера, сегодня и вовеки тот же». То есть, если говорить сегодня, вот сегодня, он такой же добрый пастырь, как для Давида, или он поменялся? Слово Божие говорит, что он вчера, сегодня и вовеки тот же. То есть, если я сегодня обращаюсь к Иисусу с молитвой и говорю: «Господи, Ты пастырь мой, Ты водишь меня к водам тихим, Ты водишь меня на злачные пажити. Что я ожидаю от Него в молитве? Что Он мне даст только духовную пищу?» Но Слово Божие говорит, что Он добрый пастырь. Он не такой пастырь, как люди, которые приходят в этом мире. В Евангелии от Иоанна, где Иисус Христос сравнивает себя с добрым пастырем, он там еще другое сравнение приводит. Он говорит: «Я пришел для того, чтобы имели пожить и имели жизнь вечную». Пожить, ну, в смысле, вот именно покушать, чтобы было чем питаться.

Но приходят воры. Я пришел для того, чтобы их накормить, а и дать жизнь. А эти воры приходят забрать жизнь и отнять, украсть и погубить. Поэтому, друзья мои, если говорить о Христе как о пастыре, то этот пастырь заботится обо мне. Как написано в Псалме: «Господь, пастырь мой, я ни в чем не буду нуждаться. Он покоит меня на злачных пажитях и водит к водам тихим». Дальше написано: «Подкрепляет душу мою». Да, подкрепляет душу мою. Каким образом он подкрепляет душу мою? Ну, если мы говорим, что воды тихие, это значит, человек должен иметь церковь. Тихую, спокойную гавань, где он будет получать духовную пищу. Через что эта духовная пища приходит к нему? Давайте мы с вами откроем Евангелие от Матфея, 26 главу, из 40 текста прочитаем по 41. «И приходит к ученикам, и находит их спящими, и говорит Петру: так ли не могли вы один час бодрствовать со мной? Бодрствуйте и молитесь, чтобы не впасть вам в искушение. Дух добр, плод же немощно. И еще, отойдя в другой раз, молился, говоря: Отче мой, если не может чаша сия миновать меня, чтобы мне не пить ее, да будет воля твоя. И, придя, находит их опять спящими, ибо у них глаза отяжелели». В Евангелии встречается три раза, что Иисус Христос отходил и приходил. Отходил и приходил. И на все у него уходило по часу. Другими словами, можно сказать, что Иисус Христос провел в молитве 3 часа. И здесь он говорит интересную вещь: чтобы не впасть вам в искушение. И здесь написано: подкрепляет душу мою, направляет меня на стези правды ради имени своего. Мы живем в мире греха. И нуждаясь в духовной пище, нас Бог ведет в церковь для того, чтобы мы получили духовную пищу. Для чего нам духовная пища? Чтобы не впасть в искушение, чтобы направиться на путь истины, на путь правильный. И поэтому все начинается с молитвы, чтобы защититься от этих искушений. И я думаю так, что верующему человеку нужно проводить в молитве не менее 1 часа. Если Христос провел 3 часа, то верующему человеку нужно проводить не менее 1 часа в молитве. Я хочу поделиться с вами, как я это делаю. То есть как у меня уходит час. Ну, иногда я больше молюсь, чем час. Когда я пришел в церковь, до церкви, до протестантской церкви, я ходил в православную церковь, и был такой молитвослов, я его читал. Ну, я пришел, мне говорят: отложи в сторону этот молитвослов, учись молиться своими собственными словами. Я ничего против не имею о молитве своими собственными словами, но, пройдя определенный жизненный путь, я пришел к определенному откровению. Вот есть книга «Псалтырь», она находится... Это поэтическая книга, она находится в центре Библии, в середине Библии. И в этой книге, книге «Псалтырь», описаны молитвы или разговоры, беседы людей с Богом в разных обстоятельствах жизни. И читая, допустим, молитву того же Давида, да, вот Псалом 22, ну, близок он мне, этот Псалом. Я не нахожу слов, чтобы выразить мои эмоциональные переживания, мои чувства, чтобы выразить правильными словами. Да, как я как Моисей могу сказать, обращаясь к Богу: «Боже, я косноязычен, я не нахожу правильных слов, и мне трудно в молитве находиться час». Допустим, я могу 2 слова из себя выдавить каких-то, а потом, как я могу, о чем молиться, что я буду говорить? Так вот, друзья мои, это мой пример жизненный. Я не хочу сказать, что вы должны так делать, так поступать. Я хочу просто поделиться с вами, как я нашел для себя выход. Я нахожу хорошие молитвы в книге «Псалтырь». Сейчас есть компьютер, ну, к примеру, я для себя делаю, да, я беру, выделяю что-то, нашел, и у меня есть такая папка, на ней написаны молитвы. Я открываю в формате Word А4, я фиксирую эти молитвы, записываю их. Ну, к примеру, мне нравится молитва святого Франциска. Смотрите, как она звучит. Прекрасная молитва. «Господи, сделай руки моим продолжением мира Твоего. И туда, где ненависть, дай мне принести любовь. Туда, где обида, дай мне принести прощение. Туда, где рознь, дай принеси мне единство. Туда, где заблуждение, дай мне принести истину.

Туда, где сомнения, дай принести веру. Туда, где отчаяние, дай принести надежду. Туда, где мрак, дай принести свет. Туда, где горе, дай мне принести радость. Помоги мне, Господи. Не столько искать утешение, сколько самому утешать. Не столько искать понимание, сколько самому понимать. Не столько искать любви, сколько самому любить. Ибо воистину, кто отдает, тот получает. Кто забывает себя, вновь себя обретет. Кто прощает, тому прощается. Кто умирает, тот возрождается в жизнь вечную. Помоги мне, Господи, и сделай руки мои продолжением мира Твоего. Прекрасная молитва. И она мне с точки зрения духовности, да, вот понимания христоподобия, понимания христианства как ученичества, я понимаю, что Христос был таким. И эта молитва как раз выражает то, что я понимаю, что я чувствую. Почему бы мне ее не повторять? Понятно, что это нужно делать не как попка, да, выучил, как попугай, повторяешь, а вдумываясь в слова, визуализируя, представляя это в своей голове, в своем сознании. Вот я выписал эту молитву, к примеру, да, потом у меня есть, к примеру, еще молитва «Отче наш», да, которую вы знаете наизусть. Вот Псалом 22, который я знаю наизусть, там, Псалом 90, который я знаю наизусть. Что я делаю? Допустим, молитву даже «Отче наш», ну, вот я ее читаю, там, «Отче наш, сущий на небесах, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя на земле, как на небе. Хлеб наш насущный, дай нам на сей день, и прости нам долги наши, как и мы прощаем должникам нашим». И так далее. «И не введи нас во искушение, но избавь нас от лукава». Когда я читаю эту молитву про себя, я вдумываюсь каждое слово, каждую фразу. И вот смотрите, можете проэкспериментировать. Если вы прочитаете молитву «Отче наш» и 22-й псалом, если вы его наизусть знаете, и засечете время, то вы увидите, что у вас уйдет на вот эти две молитвы минута. Если вы за 5 минут... 5 раз «Отче наш» и 5 раз у вас получается 22-й псалом. За 10 минут по 10 раз. Но у меня получается так, что иногда, к примеру, я по 100 раз там «Отче наш», по 100 раз 22-й псалом, и вдумываясь в каждое слово, понимаете, переживая, сочувствуя, сострадая каждое слово, то есть я с этим совсем согласен, то я хочу вам сказать, что час – это будет минимум, который уйдет вас на молитву. И вы поймете, что не так много времени – или нет, не то что время, не так много сил занимает потратить на молитву 1 час. Дальше, направляет меня на стези правды. Что значит направлять на стези правды, друзья мои? Вот мы, Бог привел нас к водам тихим, вот она церковь, в которую мы приходим, вот она кафедра, на которую выходит служитель, проповедник, евангелист, который хочет открыть нам истину в свете Писания. И мы, слушая эту истину, делаем выводы, каждый для себя свой вывод делает. Читая какую-то духовную литературу, может быть, слушая какого-то духовного наставника или учителя, вы выводите оттуда вот это ценное семя, ценное зерно, которое нужно для вашего преобразования, для вашего изменения, чтобы вас с неправильного пути направить на путь вечный, на путь истинный. И дальше написано так, смотрите, «Если я пойду долиной смертной тени, не убоюсь зла, потому что ты со мной, твой жезл, твой посох, они успокаивают меня». Дело в том, что псалом Давида был написан во времена гонения Авесалома. Авесалом – третий сын Давида, от Маахи, дочери Фалмая. В чем проблема была? А дело в том, что брат Авесалома, Амнон, перворожденный сын Давида, от Ахинаамы, влюбился в сестру свою, Фамарь. А эта сестра Фамарь, она была родной сестрой Авесалома. Так вот, он ее соблазнил и изнасиловал. То есть вступил с ней в интимную связь против ее воли, а после чего выгнал ее. Когда Авесалом узнал об этом, то в определенных обстоятельствах он убил своего брата Амнона. Дело в том, что эти сыновья Давида росли в определенных обстоятельствах, и они видели жизнь своего отца, жизнь царя Давида. Давид сделал то же самое в своей жизни. Во-первых, он взял себе в жены Версавию, которая была женою Урия Хиттиянина, то есть взял ее силой. Когда ее соблазнил, и она забеременела, что он сделал? Он приказал убить Урию Хиттиянина, ну, чужими руками. И дети его, мы порой взрослые люди, нам

Кажется, что этого никто не замечает, наши дети не замечают то, как мы себя ведем. Мы можем говорить красивые слова, мы можем говорить красивые вещи о Евангелии, о Боге, о Христе, но наше поведение может быть совершенно противоположному сказанному. Так вот, Давид, совершив вот эти поступки, впоследствии пожал последствия своих поступков. Дети его стали зеркалом или отзеркалили его поведение. И вот Давид, некоторые говорят, авторы, переводчики этого псалма, они говорят, что Давид произносит этот псалом с чувством горести и сожаления, что это произошло в его жизни. И вот уже было, это время было, когда гнались уже за Авессаломом, потому что Авессалом восстал на Давида и хотел его свергнуть с власти. И вот Авессалома, конечный результат, конечно, нам известен из Библии, Авессалом был убит. Но вот Давид обращается к Богу и говорит: «Если я пойду долиной смертной тени», вот это он называет долину смертной тени, когда вы, совершая неправильные поступки, входите в ситуацию, которая для вас просто, ну не знаю, огненное испытание. Вам кажется, что с этого невозможно выйти. Но проблема заключается в том, что не кто-то вам помог туда войти, а именно своим непослушанием Богу вы вошли в эту долину смертной тени. Даже находясь в долине смертной тени, Давид говорит, смотрите, он говорит: «Не убоюсь зла». Почему? Потому что ты со мною, твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. Почему Давид имел такую уверенность? Почему Давид имел уверенность, что вот этот пастырь добрый, его жезл и посох, да, это власть, царская власть, власть судьи высшего. Почему он верил, что он не будет наказан, а он будет прощен? Друзья мои, это для нас с вами тоже свидетельство, что когда мы непослушны, мы можем входить в долину смертной тени, но это не конец. Потому что если вы посмотрите на героев Библии, что задача Бога как раз заключается в том, чтобы сделать из нас верных последователей, чтобы мы были людьми, как написано в Слове Божьем, обратиться от злых путей своих, да, метаноя, изменить свое сознание, изменить свое мышление. И приходя в церковь, конечно, нам очень хочется быстро, когда вот это бистро появилось, да, потому что быстро, давай. Обратите внимание на библейских героев. Авраам, чтобы смириться, ему надо было 25 лет. Это праотец всех верующих. Тем не менее, Слово Божье говорит о том, что 25 лет понадобилось, чтобы Авраама привести, ну так, в чувство, в хорошее отношение с Богом. Исаак смирился у горы Мария. Иакову понадобилось 20 лет. И только после этого произошла борьба у потока, я не помню, как он назывался, Иавок, ему надо было через него перейти, и он боролся с Богом. И написано, схватился за одежды Божьи, сказал: «Не отпущу, покуда не благословишь меня». И ударил его Бог в бедро его, после этого начал хромать он. Смотрите, Иакову понадобилось, это отцы верующих людей, это с кого вера начиналась, Иакову понадобилось 20 лет. И Иосифу пришлось, чтобы смириться, пройти через тюремное заключение, прежде чем он стал вторым после фараона. Ну и если говорить о Моисее, это тот, кто водил народ свой, кто вывел народ свой. Библия говорит интересную вещь, что первое, он убежал в пустыню и 40 лет был пастухом, после чего его Бог взял, чтобы он стал пастухом народа Божьего, и с этим народом 40 лет еще, прибавьте, ходил по пустыне. И не вошел в землю обетованную, да, но по милости, как Слово Божие говорит, Бог вознес его, и мы знаем, что могила его никому не известна. Почему? Потому что могила его пуста. В Евангелии от Луки есть текст, где явился Иисусу Христу на горе Преображения Моисей и Илия. Все мы с вами грешны, поэтому мы нуждаемся в преобразующей милости и благости Божьей. Поэтому Давид уверен, что, проходя долину смертной тени, я не убоюсь зла, потому что твой жезл и твой посох, они успокаивают меня. И закончим мы тем, что, смотрите, он дальше говорит.
Ты приготовил предо мною трапезу ввиду врагов моих и умастил голову мою елеем. Чаша моя преисполнена, так благость и милость да сопровождают меня во все дни жизни моей, я пребуду в доме Господне многие дни». Друзья мои, что значит накрыть стол ввиду врагов? На Востоке, интересно, есть традиция. И это хорошо видно из Содома и Гоморры, когда ангелы Божьи пришли, чтобы вывести Лота, Лот их вел в свой дом, и когда люди хотели войти к нему в дом, он сказал: «Не порочьте мое имя», потому что на Востоке, культура Востока считается так, что если к вам пришел гость, то его никто не имеет права тронуть. Он находится в гостях у вас в полной безопасности. Так вот, когда Давид говорит о том, что вот этот жезл и посох, они дают ему уверенность, почему? И он дальше говорит: «Потому что ты накрыл предо мною трапезу. Я знаю, что я в безопасности нахожусь. Я знаю, что силы зла не сделают мне ничего такого». Помните Римлянам 8 глава 28 стих? «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Итак, друзья мои, если вы наступили на грабли и вошли в долину смертной тени, знайте, что Бог любит вас. Знайте, что Он хочет вывести вас. Знайте, что Его жезл и Его посох, они созданы для того, чтобы защитить и сохранить вас, преобразовать вас, чтобы Божья любовь, она неизменна и вечна. И заканчивается его, этот Псалом 22-й: «Чаша моя преисполнена». Что значит «преисполнена чаша»? Это говорит о том, что человек живет в этой жизни с Богом, и даже если у него есть трудности, он знает, что для них есть решение. Если у него проблемы с питанием и работой, он знает, что Бог заботится о нем, что они обязательно у него появятся. Но также он и знает, что Бог заботится о его духовном преображении, о том, что он нуждается в духовной пище. Поэтому, друзья мои, если вы хотите, чтобы ваш дом был домом полной чаши, следуйте вот этим библейским, божественным указаниям, которые записаны в Псалме 22. И да благословит вас Господь.

0: «Если бывает у вас пророк Господень, то я открываюсь ему в видении, во сне говорю с ним».
1: Видение – прямое Божье откровение человеку. Бог являлся пророком в видениях и открывал им свою волю. Видение могло ограничиваться словесным откровением, но чаще оно сопровождалось зрительными образами. Пророк Иеремия в первой главе своей книги видит кипящий котел, а пророк Амос в 8 главе видит корзину со спелыми плодами. Посредством этих образов пророкам был явлен скорый суд над иудейским и израильским царствами. Видения всегда давались ради блага народа, а их длительное отсутствие считалось бедствием. В Новом Завете рассказывается о том, как Господь через видение отвечает на молитву, дает поручение апостолам, укрепляет дух своих учеников для миссионерского служения, являет Иоанну в Откровении картины событий конца мира. Подлинные видения отражают земную или небесную реальность и не имеют ничего общего с болезненными фантазиями или галлюцинациями.
0: Господь же в видении ночью сказал Павлу: «Не бойся, но говори и не умолкай, ибо я с тобою, и никто не сделает тебе зла, потому что у меня много людей в этом городе».

0: Каждый ли из нас уникален? У каждого ли есть способности и таланты? И как вообще раскрыть свой потенциал? Приветствую вас, мои дорогие друзья, в нашей студии «Совершенно не секретно». И мы продолжаем с вами цикл встреч под названием «Путь к самореализации». И сегодня мы поговорим на такую тему, как же найти себя, раскрыть, да, свои таланты и способности.
1: Руслан Ларин, бизнес-коуч. Любит путешествовать и читать книги. Девиз «Делай то, что любишь, и люби то, что делаешь».
0: И вот мой первый вопрос к вам будет. Это расхожая фраза «Познай себя». Вот что лично для вас эта фраза значит?
2: Ну, для меня, наверное, это какой-то внутренний ответ, убежденность, которая формируется в течение определенного периода о том, кто я, что я, для чего я в этом мире. Вот для меня это про это – познать себя.
1: Мария Вачева – психолог, магистр психологии. Любит задушевное общение в компании друзей. Считает, что люди нуждаются не только в саморазвитии, но и в представлении о том, как это развитие вписывается в замысел Бога о жизни этого конкретного человека. Девиз – каждый новый день – это новая возможность.
3: Но для меня познать себя – это принять себя одновременно разным. Свои сильные, слабые стороны, отрицательные, положительные. То, что в психологии называется идентичность.
1: Дмитрий Булатов – священнослужитель. Доктор практической теологии. Любит природу. Ценит в людях доброжелательность и открытость. Считает, что изучая особенности человеческого мозга, можно научиться лучше понимать себя и других.
4: Ну, вот после таких ответов даже не знаю, что сказать, но для меня всегда про познание в себя есть понимание, да, что человек – это структура достаточно сложная. У нас есть когнитивный компонент, связанный с нашим мышлением, есть эмоциональный компонент, связанный с нашим миром чувств и эмоций, да, есть волевой компонент, то, на что я готов идти, да, преодолевать какие-то трудности, есть элемент наших каких-то аутентичных желаний, потребностей. И это все, вот познай себя, это, наверное, знаете, такой квест по тому, как бы, как внутри вот этого вот всего, этой сложной схемы, существовать, находить какие-то базовые компоненты и как они между собой сочетаются, и все это в жизни реализовывать.
1: Айгуль Иншакова. Психолог, тренер личностного роста. Многодетная мама, увлекается пением, музыкой, путешествиями. Главным в жизни считает развитие Богом заложенного потенциала. Девиз «Счастье – это просто».
0: Еще есть такой вот тоже расхожий подход или мнение, что вот каждый человек уникален. Мы можем ли однозначно говорить о том, что действительно все люди уникальны?
2: Ну, я, наверное, соглашусь с этим. Я вспоминаю Януша Корчака, который писал о том, что я зашел в палату, лежат младенцы, и уже там они абсолютно по-разному реагируют. Один лежит и какие-то гримасы недовольные корчит, другой расплылся в блаженной улыбке. Мне кажется, что действительно в каждом из нас есть некий задаток, и вот очень важно взрослым поэтому не лепить вот по своим соображениям человека, ребенка не лепить, а вот именно понимать, что перед тобой что-то уникальное, прислушаться к тому, что в нем есть, прежде чем начинать формировать что-то из него.
4: Мне кажется, вот профессия психолога, она тем, наверное, и сложна в какой-то мере, что мы, психологи, работаем с какими-то терминами общими, да, но работая с каждым конкретным человеком, мы понимаем, насколько вот эти вот элементы неповторимым образом сочетаются в каждом человеке. И плюс еще те обстоятельства жизненные, в которых он находится, то социальное влияние, которое на него оказывает, оно еще больше усиливает вот эту вот максимальную индивидуализацию каждого человека. И это так красиво на самом деле, это потрясающе.
3: Ну, еще к уникальности можно отнести способности человека. У каждого человека свои способности, своя, как сказать...
2: Комбинация даже этих...
3: Комбинация этих способностей,
2: да, вариация.
0: Но Священное Писание подтверждает, что человек уникален. Вот есть же слова в Библии, что там «я соткал тебя»,

0: я вот на них опираюсь очень часто, как будто бы Бог как художник, который творит. И если ты что-то делаешь вручную, а там же вот как-то сказано, что я соткал тебя в утробе матери.
1: Да, 138-й псалом.
0: Это же как бы такое прям личное, что ли, да, вот это вот участие в этом. Я просто так рисую картину. Когда ты как художник что-то пытаешься нарисовать, второй раз ты не можешь нарисовать то же самое. Это же в любом случае будет отличаться оттенком каким-то. Да, вот.
1: Ну, я думаю, если бы среди нас были генетики, они бы много интересного рассказали о том, как действительно мы даже на уровне наших ген, на уровне какого-то биологического материала, насколько мы разные, все уникальны и действительно неповторимые.
0: Затронула важную тему по генетике. Вот мы же наблюдаем, что дети там похожи на родителей. Вот влияет ли генетика, наследственность, так сказать, на наши способности, на наши таланты? Должны ли мы на это обращать внимание? Вот как вы думаете? Я тоже поделюсь своим мнением по этому поводу.
1: Люди, мне кажется, очень давно этим вопросом озадачены, потому что очень хотят какую-то некую селекцию провести, чтобы то, что хорошее, то, что значимое, оно могло передаваться, усиливаться. Мне кажется, что, конечно, есть какие-то вещи, которые передаются по наследству. И я бы не стала придерживаться жесткой линии, что это только от мамы передается, есть версии, что или только от папы передаются какие-то значимые. Все равно мы некий какой-то человек, как некий микс. И там можно увидеть черты родителей и черты другого поколения, предыдущего поколения старшего. Но, безусловно, это очень большая часть того, что мы имеем. Мы можем действительно передавать какие-то вещи. Ну, не секрет, наверное, в Библии написано, что есть какие-то вещи, которые благословения передаются до тысячи родов. Я думаю, что эти благословения в том числе касаются каких-то задатков, способностей.
0: Я тоже, когда вот с кем-то говорю на эту тему, я обращаю внимание, что вот первый пункт ответа на вопрос, как познать себя, он должен быть таким, что ты должен посмотреть на своих родителей. Потому что генетика... А я просто интересуюсь этой темой, мне она интересна. И вот наследственность. Это сильная штука. И мы тоже можем наблюдать, ну, что называется, вот сказали про роддом или там про детскую площадку. Мы можем выйти и посмотреть на детей и увидеть этих детей, которые один, вот он там сидит, какой-то куличик делает, тихо все, где-то в уголке этой песочницы. Второй же такой носится, значит, активист, подбежит там что-нибудь, сломает ему этот домик для того, чтобы вызвать у него уже активность какую-то. И когда вот обращаешь внимание на родителей и задаешь вопрос, ну вы же такими же были в детстве, очень часто вот это видно. И поэтому я рекомендую посмотреть на родителей и взять самые сильные стороны, которые есть у родителей. Вот проанализировать, а что вот есть сильного у моих там мамы, папы, у бабушек, дедушек, и, скорее всего, это тоже является определенным таким, ну, задатком, что ли, для тебя. Вот от чего ты можешь опираться, познавая себя в том числе, глядя вот на родителей. Это не значит, что мы берем все, да, потому что какая-то часть нам достается, вот. Но все-таки на это стоит обратить внимание.
1: Если можно, я дополню, Руслан. Иногда бывает, что я сталкивалась с ситуацией, когда, допустим, дети говорят, мы не знаем бабушек и дедушек. Ну, мы их не застали живыми, поэтому мы про них ничего не знаем. Но на самом деле эти бабушки и дедушки, даже если мы их не знаем, они на нас повлияли. Они в нас, их какие-то черты, их установки. Это те бабушки и дедушки, которые воспитали наших родителей. Поэтому они так или иначе сформировали то, в чем мы растем, то окружение. Поэтому даже если, к примеру, это один родитель воспитывал, и мы второго не знаем, тем не менее, его часть в нас находится. Даже если мы ее не проявили, не знаем. И поэтому действительно очень важно этими вещами озадачиться и знать свои корни. То окружение, которое тебя сформировало в большей степени именно таким.
2: Я думаю, тут еще важно обратить внимание, вот то, что Маша сказала, воспитание, да? Есть элемент биологический, физиологический, связанный с генами, связанный с тем материалом, да, который мы получили, вот, структура мозга, скорость нервных реакций. И есть компонент психологический, связанный с теми установками, которые внушались нашими там прапрадедушками, нашим прапрадедушками и так далее. И эти установки так или иначе на нас тоже влияют. И почему, например, вот эти вот все культурные исторические события, да, в которых мы существуем, какой от

0: отклика не имеют через поколение. Почему? Не чисто вот из-за момента, да, исторического, который случился, а из-за того влияния, которое он оказал на психологическую среду, в которой жили наши родители, прародители, и он до сих пор имеет отклик в нас. И поэтому вообще психология и вопросы саморазвития – это ведь огромный пласт знаний, который мы можем учитывать и который мы можем исследовать для того, чтобы добиться лучших результатов в своей личной жизни, в своей самореализации.
1: Да, здорово.
2: Вот я сижу вас, слушаю вас и думаю, а при чем тут как бы может показаться вера, религия, да, и вот это вот то, что люди абсолютно разные. Я как-то задавался вопросом вообще, почему я верю, кто во что я верю. И один из... как сказать, ответов, вот, я как раз пришел к выводу, что именно то, что люди разные, да, это влияет на то, что они верят по-разному. Человек может быть разный в плане того, что у него типы личности могут быть разные. Это, там, один там холерик, другой флегматик, один там интуит, другой там интеллектуал, один там экстраверт, интроверт. И свою веру они будут по-разному практиковать. И вот то, о чем сказала Айгуль, то, что психика у человека, да, его формирует, нас формирует, как сказать, наше прошлое, родители наши, там, наше детство, которое мы, как сказать, пережили социально значимыми людьми для нас, взрослыми, да. И вот то, как у нас сформировалась психика, она тоже будет отражаться на то, как я практикую свою веру, на то, как я буду понимать себя и принимать себя, насколько мне это будет даваться легко или сложно. Это тоже как... То есть нельзя... То есть я вот сижу, слушаю, думаю...
1: Всех под одну гребенку, да?
2: Оказывается, вера тут, она...
3: Ну, она как, вплетается она, в контекст, в эту картину.
2: Она как раз вот, да, она...
3: Жизни.
2: Помогает нам, то есть тоже вот в этой теме.
1: Да, это такой комплекс. А я вот подумал про то, что вот когда я говорила, про то, что это очень похоже, когда мы говорим про здоровье. Да, вот, например, наше здоровье. Это часть генетической наследственности в том числе. Да, мы там не только благословение заработали, да, но если родители вели, к примеру, не очень правильный здоровый образ жизни, то потом и детям это может достаться. Но благо, что это не главная часть. Да, можно сказать, там... Ну, скажем, там 25% – это вот наследственность. Но зато 50% – это твой образ жизни, к примеру, да, который ты ведешь. Здоровый образ жизни или нет. И даже если ты получаешь не очень какие-то хорошие моменты с точки зрения здоровья, но ты можешь улучшать здоровым образом жизни, там, питанием. Вот. Плюс, например, позитивное наше мышление. Оно же тоже влияет на наше здоровье. Да? Ну и так далее. Вот эти психологические моменты. То есть и наши сильные стороны – это только часть того, что нам передали родители, мы должны на этом как бы основываться. Но дальше включается наше там воспитание, наши психологические установки, с которыми мы живем.
3: Ну, потому что мы можем этим воспользоваться, а можем этим и не воспользоваться.
1: Да, точно.
3: То те задатки, которые нам генетически передаются, они передаются, но очень большой, скажем так, очень большой процент это будет, а сможем ли мы это реализовать потом.
2: Я просто еще один момент вот с точки зрения Библии хотел подметить. Смотрите, что еще Библия говорит нам, что не говорят другие, как сказать, моменты, связанные с психологией. Да? Потому что Библия говорит очень важную вещь. Все мы согрешили и лишены славы Божией. И это то, что тоже нужно в себе понять и принять. Важно понять, что я грешен по своей сущности, по своей природе.
1: Слабые стороны.
2: Да.
1: Есть сильные, а есть слабые. Да?
2: С одной стороны, да. А с другой стороны, я должен понять и принять Божью благодать, что когда Бог прощает человека, человек ценен в глазах Божьих, да, и праведность, которую Бог дает человеку. То есть вот одновременно и грешен, и праведен в праведности Христа. И вот когда ты это понимаешь и принимаешь, это тоже помогает в жизни. То есть это вообще чуть ли не основа. То есть, ну, грубо говоря, простой человек, не задающийся вопросами веры, ему так вот он... на уровне, как бы как сказать, психологических таких вот практик только останавливается. А библейское как бы понимание природы человека, оно идет дальше и помогает понять, что есть вообще, как сказать, то, что Бог одобряет, то, что есть такое понятие, как грех и праведность.
3: Ну, если даже это в контекст способности, дальше продолжить эту мысль, получается, что любую способность генетически полученную человек может использовать во благо.
1: Как во благо, так
3: и во зло.
1: И во зло.
3: Да, ну, из-за того, вот, что грешная природа.
0: По поводу вот этого вот определения, да, греховная природа, я когда работаю с людьми,

0: популярными, которые, ну, понимают, что uh-huh. есть, может быть, Всевышний, но это не имеет отношения к их практической жизни. Обращаю внимание, что так или иначе мы все говорим о термине эго. Эго, uh-huh. которое жадное, которое требовательное, которое такое, ну, для самоудовлетворения создано, и есть какое-то там... часть моей личности, которая реализует какие-то более высокие ценности. И все-таки оно в психологии присутствует, может быть, оно не так явно выражено. И это, кстати, действительно понимание, которое многим людям помогает понять, а в чем вообще проблема. То есть многие думают, что проблема там из-за травм детских, многие mm-hmm. думают, что проблема из-за того, что я не умею пользоваться своим потенциалом mm-hmm. правильно. А на самом деле зачастую проблема как раз-таки связана, что у нас есть часть личности, которая вот прям хочет себе захапать побольше, независимо mm-hmm. от того, что вокруг... И она такая ненасытимая, что невозможно почувствовать удовлетворение, пока ты не поймешь, что ты должен отдавать, чтобы почувствовать себя счастливым. Очень хорошо этот метод работает с людьми, которые не чувствуют счастья. И в плане самореализации тоже этот момент мы должны понимать, что чем больше я хочу для себя получить, uh-huh. тем больше я буду чувствовать неудовлетворенность. Uh-huh. Вот.
1: А вот вы как-то для себя... разделяете два понятия талант и способности? Вот есть ли для вас разница? Потому что я их разделяю. Угу. Я считаю, что талант – это вот какое-то что-то врожденное, и человек может жить с этим талантом и даже не знать, что он у него есть до тех пор, пока он не начал его переводить в способность, которую я считаю, что это практика. Ну, то есть я называю уже способность, когда человек… Вот у него есть врожденный талант к музыке. И он в практику начинает это перекладывать, учиться играть, и тогда я уже называю это способностью. Вы как-то это распределяете, ну, разделяете для себя или нет? Или это у нас одинаковое понятие, что... Ну, просто можно прожить с талантом и, наверное, не узнать его, что mm-hmm. он у тебя есть, пока он не стал способностью.
0: Я думаю, что здесь для меня вот разделение примерно такое же, как физиологический компонент и психологический. Uh-huh. То есть талант – это то, что вложено, то, что вшито в твои там, навыки там, мелкой моторики, в навыки быстрой мыслительной деятельности uh-huh. или что-то такое, что оно на физиологическом уровне в тебе заключено. С духовной точки зрения, наверное, можно сказать, что это вот дар, который Господь в тебя вложил. А способности, действительно, это уже на практике. Это те знания, умения, навыки, которые ты начал реализовывать, развивать и получать. Но, кстати, интересно, что некоторые люди, обладающие определенными талантами, начинают развивать другие способности. Uh-huh. И да, они достигают в этом результата. Но, возможно, если бы они нашли... Вот я вспоминаю историю Бена Карсона, uh-huh. которого мама так воспитала, что у него было стремление развиваться, узнавать много информации, анализировать ее. Но в то же время его особенность, то, что его мелкая моторика настолько была развита, позволила ему стать величайшим микрохирургом. Uh-huh. То есть вот он нашел свой талант. Но он мог бы также в музыке развиваться, потому что он занимался музыкой, был классным пианистом. Uh-huh. И это тоже был его талант. Вопрос в том, на что мы обращаем внимание.
1: Очень хорошо. Прям вот хороший пример для того, чтобы показать, что талант, который есть у нас, мы можем ведь использовать в разных направлениях, и он выльется в какую-то способность, как у Бена Карсона, например, в микрохирургии, да? А это талант к мелкой моторике. И вполне возможно, он мог бы быть великим таким же там стоматологом, к примеру, да, где вот мы тоже это используем, ну и так далее, да, там в архитектуре. То есть мы можем это реализовать. Хорошо, давайте мы тогда поговорим, что ли, ну там, о методиках, техниках, как мы можем в себе эти таланты открывать для того, чтобы потом они становились нашими способностями. Есть ли у вас какие-то рекомендации? Ну, кроме того, что, о чем мы говорили, там, посмотреть на родителей, и уже можно сделать вывод, ага, у них это очень хорошо получается. Я даже по своим детям замечаю, что смотрю так на сына, у него есть такая способность уже, которая, в общем-то, есть у мамы, у моей супруги, и в нем это прям вот ярко выражено, хотя как бы ничего не вело его к тому, что он начнет это реализовывать.
2: Наверное, первое, с чего надо начинать, это нужно иметь убеждение, что у тебя обязательно есть какая-то способность, uh-huh. есть какой-то дар, что uh-huh. ты не бездарность, у тебя обязательно что-то есть, и нужно в себе найти.
1: Точно.
2: Можно я вот прочитать один библейский текст, uh-huh. который уже тогда, 2000 лет назад, был написан, да, вот о чем мы сегодня говорим. Uh-huh. Современный русский перевод. «По данной мне благодати я говорю каждому из вас, не воображайте о себе слишком много». Да? Ага. Интересно. Да? «Судите о себе здраво по мере той веры, которую Бог дал каждому». Ну, то есть Библия...

0: тоже призывает нас думать о себе здраво.
1: Здраво, да. Здравомысленно.
0: Здравомысленно, да. Как у человека одно тело, и в нем много членов, но у этих членов разное назначение, так и все мы во Христе составляем одно тело, и все мы принадлежим друг другу. И так как у нас есть различные дары, которые мы получили по данной нам благодати, да? У нас есть различные дары. Вот это, с этого нужно начинать. У каждого человека есть дары.

0: который ты имеешь. Может быть, ты мечтал всегда быть кем-то, а у тебя другой дар. Но это не означает, что ты, ну, как бы скажешь, бездарный.
1: Это значит, что твой дар ниже другого.
0: Да, абсолютно
1: это
0: верно.
1: Как вот в нашем теле там есть мизинец, а есть голова. Но и без мизинца нам тоже бы не хотелось быть. Правильно? То есть у каждого члена тела есть своя функция.
0: Да, вот я вот продолжу. Да. Если это дар служить другим, пусть служит. Если это дар быть учителем, пусть учит. Если это дар ободрять, пусть ободряет. Если это дар помогать нуждающимся, пусть дает щедро. Если это дар начальствования, пусть будет усерден. Ну, то есть, понимаете, как интересно, здорово. Еще тогда Библия говорит нам, говорил тогда и сегодня о том, что мы должны себе найти.
2: Мне кажется, в этом поиске немаловажную роль играет, ну, для начала все-таки первое окружение, когда мы развиваемся, те взрослые фигуры, которые вокруг нас и которые, ну, могут, если видят в нас какие-то задатки, могут этому дать развитие. Я не знаю, к любому виду деятельности те взрослые, которые в окружении ребенка, они могут стимулировать это развитие, чтобы ты уже там не во взрослой жизни начинал там что-то изучать, исследовать, а уже у тебя был, это было уже как бы с детства. Второе, как мне кажется, это то, что человек что-то пробует. Да? То есть есть окружение, которое говорит, слушай, у тебя это есть, пробуй. Это могут быть родители, это могут быть друзья в дальнейшем, это могут быть какие-то коллеги, которые говорят, я вижу тебя в этом, пробуй. Но мне кажется, еще для развития очень важно пробовать действительно что-то делать. Иногда нам говорят, это твое, делай. Мы начинаем делать, мы понимаем, что нет, это не мое. Это люди видят, но я себя там не вижу. А иногда действительно мы что-то пробуем. И у меня были моменты в жизни, когда я начинала заниматься тем, в чем я себя вообще не видела. И я увидела, что, оказывается, я в этом тоже могу реализоваться. И, оказывается, я даже в себе не представляла, что это есть, а это есть, и это можно развивать дальше. Поэтому, мне кажется, очень важно пробовать, даже если ты в этот момент не видишь себя в этой сфере.
3: Угу. А еще у нас вот у современных людей есть огромное преимущество пользоваться большим количеством тестирований, которые помогли бы определить как бы общие ориентиры там, в профессии, общие ценностные какие-то ориентиры. Почему? Потому что на самом деле сейчас веер вариантов настолько широкий, и там у нас выбор профессии, ну, даже вот последние 5 лет очень сильно отличается от того, что было лет 15 назад. И у детей просто глаза разбегаются от этого.
2: Статистика говорит, что 40 тысяч профессий в мире есть.
3: Вот поэтому
2: 40
3: у нас есть возможность
2: выбор есть.
3: Делать тесты, да, для того, чтобы понять, плюс наблюдать за собой.
1: Понять свой темперамент, потому что там реакция твоей нервной системы, это уже твоя нервная система создана, она вот такая, ты должен это учитывать, да?
3: Да. То есть понимать свою вместимость, да, ту же самую, насколько я должен работать с людьми, насколько я готов к этому экстравертному взаимодействию. Или, может быть, мне все-таки уйти там в сферу цифр, технологий и сократить уровень социального взаимодействия. Или, может быть, где-то в творческую линию, где мне будет легко проявляться. То есть и эти варианты, они настолько широкие, вот, и это очень здорово.
1: Я тоже, кстати, рекомендую вот обратить внимание на то, что ты в основном, например, смотришь. Вот есть видеоканалы, которые человек смотрит. И если у тебя из этих там сотен видеоканалов, на которые ты подписан, основная масса, какая-то определенная тема, может быть, это говорит о том, что у тебя туда тяга, и ты там это все смотришь, и ты этим не занимаешься, но ты все время в этой теме. Или читаешь... на такие каналы подписан, обратить на это внимание. Сесть, прям выписать, вот что тебя интересует. Хорошо, мы поговорили о том, каких-то методиках, да, как можно в себе поискать эти таланты. А вот какую стратегию вы порекомендуете выбирать для развития этих талантов? Потому что есть разные стратегии. Например, есть моменты, когда человек берет какие-то слабые стороны и, наоборот, начинает их усиливать. Другая рекомендация – сфокусироваться на сильных сторонах и там, забыть про слабые и усиливать сильные стороны. Вот вы что рекомендуете нашим зрителям, как развивать вот эти таланты?
2: Ну, действительно, когда говорят о множественном интеллекте, вот эти наблюдения, эти исследования, то автор этой методики, он приглашает вычленить то, что сильно, и на этом делать упор, действительно, не пытаясь, не тратя ресурсы на то, что и так, ну, к примеру, я, к примеру, гуманитарий, я буду все время там математикой, химией заниматься, которая

0: ну, в принципе, я не достигну там высоких результатов. Не мое, да. Но с другой стороны, мне кажется, что это было бы однобоко только заниматься тем, что сильное. Угу. Тогда вполне возможно, мы где-то заведомо уже закрываем те сферы, в которых мы могли бы тоже, возможно, проявиться. И мне кажется, вот здесь все равно важно искать какой-то баланс, развивать действительно все-таки больше те вещи, к которым мы склонны. Если человек действительно, мы говорили о том, что он не любит много общения, и он будет искать сферу деятельности, в которой много общения, действительно, возможно, ему будет сложно там, и к этому нужно прислушаться. Но сразу отсекать какие-то вещи и говорить, что это все не мое, даже не буду туда смотреть, это немножко обеднит, мне кажется, человека и не сделает его таким многосторонним. Поэтому я за то, что все-таки искать какой-то баланс. Да, есть вещи, которые должны быть в приоритете, но и сферы, которые должны быть в приоритете, грани развития. Но, тем не менее, должны на другие тоже не стоит другими пренебрегать, потому что там тоже это про то, что человек многосторонний, многогранный становится, когда он развивает и те сферы в том числе.
1: Мне кажется, тут еще такой важный момент, да, у нас же все-таки тип темперамента у всех разный. Для бунтаря, например, очень важно, да, пойти туда, где сложно, чтобы добиться и доказать себе. А бывают люди, у которых эмоциональный потенциал настолько низкий, что, сталкиваясь с трудностью, это его демотивирует.
0: Истощает,
1: и он в дальнейшем даже не будет пытаться. Поэтому тут важно понимать свой потенциал, к чему ты сейчас готов. И плюс разные периоды жизни, да, в какой-то период жизни, когда ты понимаешь, что у тебя сейчас все стабильно, ты чувствуешь себя хорошо, у ттебя какие-то такие понятные обстоятельства жизни, в которых ты комфортно себя чувствуешь, почему бы в этот момент не сделать что-то новое, выводящее тебя на какой-то иной уровень, да, там,
0: из привычной
1: развития,
0: зоны,
1: да, из привычной зоны. А если же вот ты постоянно слышишь фразу «выйди из зоны комфорта», а ты в ней давно не бывал, то вот этот выход из зоны комфорта, он тебя полностью разрушит, то есть ты придешь к выгоранию. И поэтому нам очень важно опять-таки возвращаться к идее, да, что есть много советов, что мы можем сделать для того, чтобы реализовать себя. Но любой совет мы применяем из своего состояния. Насколько я сейчас готов, и лучше все-таки ориентироваться на то, что я сейчас могу сделать, чтобы повысить свою самооценку, чтобы признать, я вот сейчас вот это маленькое дело сделал, и это подняло мою самооценку и дало мне такой фундамент, создало для того, чтобы достигать большего.
2: Угу. В обстоятельствах можно увидеть тоже нужду. Где ты можешь сам реализоваться и где ты применить тот или иной дар. Может быть, сегодня вот реально можно иногда пойти на определенную жертву ради себя. Конечно, нужно прислушаться к себе, абсолютно за этим согласен, но иногда ты готов чем-то пожертвовать, потому что в этом есть нужда. Может быть, ты не будешь делать так каждый раз, но в обстоятельствах мы видим иногда руку Божию, как он нас ведет.
3: Да. Спасибо большое. Время неумолимо летит, наша передача подходит к концу. Я хочу поблагодарить каждого из вас за то, что мы в очередной раз показали, что каждый из нас, каждый наш зритель, все мы уникальны, у нас есть таланты. Мы поделились какими-то техниками, методиками, как эти таланты открыть в себе, раскрыть и начинать их реализовывать. И, конечно, от передачи к передаче мы дальше продолжим говорить о том, как же мы можем реализовывать их, сталкиваясь с различными барьерами, как их преодолевать и раскрыть полностью свой потенциал. Спасибо вам за такой конструктивный, хороший разговор.
1: Спасибо.

Доверь Господу судьбу свою. Он поддержит тебя. Никогда не даст он праведнику прийти в смятение.

0: Добрый день, дорогие друзья. Сегодня у нас в гостях магистр богословия, пастор Раннев Евгений Леонидович. Добрый день.
1: Добрый.
0: Сегодня мы поговорим с вами о кредитах. Такая наболевшая тема, уже, может быть, даже уже давно наболевшая тема. О ней многие говорят, многие ее с разных сторон обсуждают. И, судя по всему, так никто и не может прийти к какому-то окончательному мнению. Есть ли смысл ввязываться и брать кредиты? Нет ли смысла брать кредиты? Хотелось бы с вами поговорить на тему...

0: кредит для христианина. Вот с этой точки зрения, я думаю, еще, по крайней мере, не до конца обсудили этот вопрос.
1: Мое мнение, что, конечно, здесь остается некая свобода у человека, и вряд ли какая религиозная организация, да, в общем-то, и в Писании нету столь однозначного отрицания, что человек не может брать кредит. Остается его выбор за ним. Вопрос в другом. Он должен взвесить все риски, насколько это может быть опасным. Вот об этом я мог бы что-то сказать.
0: Ну, это остается, в принципе, и для каждого человека, вне зависимости от его какого-то вероисповедания или на чем он свою жизнь основывает и принципы, какие у него риски. Но, может быть, в Писании все-таки есть какие-то рекомендации по этому поводу? Например, мы знаем, есть текст, который говорит: «Не оставайтесь должными никому, ничем». Может быть, это связано каким-то боком с кредитами?
1: Ну, я тоже размышлял об этом, и даже у меня есть, вертится в голове этот текст, слова апостола Павла из послания к римлянам: «Не оставайтесь должниками никому никогда, кроме взаимной любви». Я полагаю, что этот текст касается отчасти этого вопроса, но все-таки апостол Павел здесь больше размышляет о братских взаимоотношениях. И он говорит, что вот это должно быть приоритетом. Касался ли апостол Павел здесь кредита напрямую?
0: Нет, я не знаю, были ли в то время кредиты.
1: Да, в то время вряд ли это было. Имел в виду это апостол Павел или нет. Мы знаем, христиане жили общиной и друг другу помогали, и занимали, и не ждали возврата. Поэтому, наверное, апостол Павел говорит здесь немножечко все-таки о другом. Хотя текст этот нередко применяется в таких случаях.
0: Но обычно, когда применяют, можно смело возразить, что там написано: «Не оставайтесь должными». То есть, если ты что-то взял, не пытайся скрыться, что ты не брал и этот...
1: В принципе, ты возвращаешь.
0: Да, ты же возвращаешь, берешь, естественно, какой-то залог порой даешь, оставляешь еще что-то. Да-да. Ты возвращаешь, более того, как правило, возвращаешь еще и больше, чем взял. Вот. Ну, риски. Допустим, у меня есть вполне себе достойная работа. Я уверен в ее надежности, что все на ближайшее время, все у меня будет благополучно. И я хочу себе позволить что-то, что не мог позволить себе раньше. И я беру кредит, приобретаю себе то, что мне давно хотелось. Чем это плохо? Разве я не волен улучшить свое благосостояние таким образом?
1: Ну, наверное, где-то я буду излишне консервативен, но это моя позиция, и, в общем-то, я ей следую. Я ни разу не брал кредит. Может, это как-то вот повлияет на наше общение, но я ни разу не брал кредит. И почему не брал? Я постараюсь в 2-3 словах объяснить. Во-первых, я думаю, считаю, что кредит делает человека несвободным. И это вряд ли является правильным, когда человек остается не до конца свободным, потому что он думает о том, что ему нужно отдать, вернуть и так далее. Так или иначе, даже если работа у него сейчас, в принципе, благополучна, он не уверен вообще-то в завтрашнем дне, что произойдет.
0: Ну, я позволю себе перебить вас тогда, потому что не свободным, а в принципе, кто может назвать себя свободным? Я не свободен уже хотя бы по той причине, что я прихожу на какую-то работу, правильно? Ну, вот. А другой человек не свободен уже хотя бы по той причине, что он является членом семьи, и он зависим от этой семьи. Он точно так же должен что-то в эту семью тоже привносить от себя. Человек не свободен, являясь членом какой-то общины, потому что они живут вместе, они друг другу как-то обязаны взаимодействовать друг с другом. Человек не свободен, будучи действительно гражданином своего государства. Он отдает какие-то налоги, он возвращает еще что-то, он служит этому государству так или иначе. Человек не может быть абсолютно свободным. Это, даже, можно сказать,
1: всякая
0: даже глупо.
1: Обязанность – это, конечно, ограничение определенной свободы в жизни человека, но есть вещи, которых нельзя избежать.
0: Ну,
1: есть вещи, в которых
0: свобода
1: есть
0: и больше, свобода и меньше. Мы же, например, не говорим, что все обязаны жениться и выходить замуж. Да. Но так или иначе, большинство это делают, ввязываясь вот в такие вот ограничения своей собственной свободы. И это тоже налагает и финансовое обременение в том числе. Никто не обязан рождать детей, но люди это делают, хотя это дополнительные трудности и финансовые в том числе. Почему бы не взяться за кредиты и не использовать этот инструмент, который вот сейчас в таком широком доступе есть для того, чтобы себе облегчить жизнь?
1: Ну, наверное, не свобода, не свободе рознь. Моя позиция заключается в том, что это все-таки...

0: все-таки выбор, и человек может это избежать, не потеряв от этого ничего. Почему? Я, наверное, смогу об этом сказать чуть позже. Мы сможем еще коснуться этого момента. Я постараюсь изложить собственную позицию, что я делаю, чтобы не брать кредит. Я думаю, что если мы можем идти этим путем, не ущемляя себя ни в чем, то в данном случае зачем идти на эту несвободу? В случае вот примеры, которые вы привели, в данном случае человек, женится ли он или рожает ли он детей, он, в общем-то, имеет от этого определенные благословения, определенную радость, счастье и так далее. Он готов за это что-то заплатить. За кредит тоже он платит и что-то взамен имеет. Но при кредите совсем по-другому ситуация выглядит. Он может его не брать и иметь то же самое. А как? Я постараюсь немножко позже об этом сказать. Но прежде чем мы к этому перейдем, если вы позволите, я хотел бы еще пару причин назвать, почему я думаю, что кредит все-таки это... вещь не всегда желательная в жизни христианина, хотя я позволю себе еще раз напомнить, что я придерживаюсь мнения о том, что свобода выбора остается за каждым человеком. Во-первых, нужно сказать, что нужно отдавать больше всегда за кредит, и остается страх потерять работу и прочее. Но что я лично делаю, чтобы кредит не брать? Те доходы, которые я имею, я стараюсь разделять на... Конечно, за все нужно платить, и, соответственно, я разделяю свои расходы от тех доходов, которые я имею, на две части. Первостепенные, необходимые, это питание, это платежи важные, которые нельзя откладывать и прочее. И, может быть, скажем так, важные, но не столь обязательные, которые можно на некоторое время отсрочить, скажем, покупка одежды, вещей каких-то и так далее, и так далее. Можно потерпеть, может быть, подкопить, купить что-то лучше или еще что-то. А вот все, что у меня остается, я стараюсь, чтобы что-то оставалось, я стараюсь ежемесячно откладывать. В государстве это называется стабилизационным фондом. Можно назвать это стабилизационным фондом семьи. В принципе, библейская модель. Вспомним Иосифа и историю со сном фараона, который он объяснил, когда было 7 лет изобилия, они откладывали согласно этому сну, а когда была скудость, они, соответственно, могли пользоваться этим, и страна не страдала. Ну, соответственно, знаете, я могу тогда, откладывая какую-то часть...
1: Вы знаете, откладывание жить. Это тоже палка о двух концах. В нашей стране, как минимум, уже многие люди дооткладывались. Они потеряли все свои сбережения, откладывая на то, чтобы что-то потом, в конце концов, приобрести. В итоге что? Прожили всю жизнь впроголодь, пытаясь отрывать, откладывать. Потеряли то, что отложили. И в итоге и этого не имеют, и того не имеют. Кредит позволяет это получить. Я сейчас уже получаю, и это то же самое откладывание, но я уже просто отдаю за то, что я уже имею. Я хотя бы наслаждаюсь тем, на что я откладывал уже. Зачем терпеть?
0: В принципе, мне тоже не мешает это наслаждаться тем, на что я откладывал уже, потому что всегда есть сумма, которая лежит, и я беру с этой суммы то, что мне необходимо для приобретения той или иной вещи. Точно так же захожу в магазин и выхожу с той же самой вещью, но я плачу за нее ту цену, которая там обозначена, не переплачиваю свыше того. Это один вопрос. Другой вопрос, конечно, я с вами соглашусь в чем-то, в том, что риски здесь какие-то есть, когда мы откладываем. Но, наверное, стоит не откладывать в течение 10 лет на какую-то несбыточную нужду, или, да, как это делалось в то советское время, о чем вы говорите. В основном то, что откладываю я, в течение определенного времени оно затрачивается, потом снова накапливается и так далее. И здесь рисков, чем с кредитом, меньше. Если вдруг случилось, что я потерял работу, я даже могу жить с этих средств какое-то время, пока я найду новую работу. В случае с кредитом мне тут же нужно его выплачивать, и начинаются проблемы, проценты и прочее.
1: Совершенно не обязательно. Как правило, проблемы и проценты начинаются у людей, которые невнимательно читают тот договор, который они подписали с организацией, выдавшей кредит. В большинстве случаев они имеют право как минимум на реструктуризацию этого долга. То есть они могут прийти и сказать, да, вот у нас есть проблемы, и в большинстве случаев банки идут навстречу, потому что проще сейчас договориться и сделать тебе отсрочку на платежи, либо по минимуму как-то переделать, пока у тебя нет работы, чем потом доставать из человека те проценты, которых у него неоткуда брать просто. Банк просто не получит в итоге свое. Человек просто придет к такому банкротству, и это невыгодно даже банку.
0: Ну, я где-то с вами соглашусь. Они идут на подобные сделки с человеком, но все равно в итоге надо платить, и платить какие-то проценты просто необходимо будет. И согласитесь, это опять ограничение свободы.

0: Вот о том, о чем мы с вами говорим. Человек заставляет себя нервничать, переживать и предпринимать какие-то действия, договариваться, ну, если уж на то пошло, и унижаться перед теми людьми, к которым он приходит. Не проще ли пойти методом, который предлагаю я? Библейским, в принципе, методом. Методом
1: Иосифа. А как быть, когда это становится неизбежным? Ладно, когда я захотел себе, там, я не знаю, новый телевизор, новый компьютер или новую машину. Вот, что, в принципе, может быть на данном этапе не обязательно. А когда это становится необходимым? Тот же автомобиль, ДТП, бывает со всеми, и я уже должен. И то, того, что у меня есть, мне уже не хватает. В том же доме у меня что-то случилось, прорвало трубу, я затопил соседей, я уже должен.
0: Угу.
1: И там может и не хватить стабилизационного фонда. А может иногда, знаете, как бывает, полоса белая, полоса черная. И как пошла полоса черная, так у меня сегодня ДТП, а завтра у меня прорвало трубу. А послезавтра у меня еще что-то случилось. А через неделю я заболел. Может быть, на фоне всех этих неприятностей, а может быть, и просто такое уж у меня здоровье. И все. И я уже вынужден идти и занимать у кого-то, или брать кредит, или что-то делать, потому что мне просто не справиться с той ситуацией, которая навалилась.
0: Ну, если это всего лишь одна-две каких-то поломки, несчастья или еще что-то, как правило, этого фонда хватает. Вот в моем случае были случаи, когда я один раз попал в ДТП, и было еще ряд расходов, в принципе, его хватило. Но когда ситуация из ряда вон выходящая, как вы говорите, черная полоса, она не прекращается, я считаю, что мы христиане. И, в общем-то, мы с вами вначале упомянули о том, что христианская община первоапостольского времени жила так, что у них все было общее. И апостол Павел написал эти слова и поощрял благотворительность неоднократно.
1: Не возврат ли это к коммунизму, когда все было общее? Давайте действительно возьмем, у всех отберем. Мы как-то с вами о бизнесменах говорили, христианах. Ну так пусть они сделают свой бизнес, и те средства, на которые они приобретают, пусть это будет общее средство. У нас есть и бедные люди в церкви, есть и вдовы в церкви, которым тоже нужно помогать. И что в итоге? Они живут на какие-то пособия, худо-бедно перебиваются. У них порой нет возможности даже этот стабилизационный фонд откладывать. Да, и те, кто побогаче, им порой как с барского стола что-то выделяют. Но это, знаете, как иногда по желанию.
0: Ну, вы сравнение с коммунизмом сделали. Я, наверное, не стал бы столь резок в этом вопросе, потому что в церкви все-таки все работает на убеждении. И если мы, человек добровольно принимает это решение, его нужно к этому поощрять.
1: Ну, так, коммунизм же тоже работал на убеждении. И до сих пор еще есть люди, убежденные в том, что это был лучший и идеальный вариант.
0: Ну, есть такие люди, значит, как-то это работало. Конечно, это было где-то с принуждением, не просто с убеждением. Я думаю, что в церкви не должно быть принуждения.
1: На уровне государства, да, было с принуждением. А на уровне церкви каждый входит туда по желанию. Никто никого туда в церковь не затягивает. Ну, хорошо, тот же бизнесмен, ставший христианином, тебя сюда никто не затягивал. Ты сам сюда пришел, в эту церковь, ты сам знаешь, как. А почему мы тогда отрекаемся от апостольских порядков, где все у всех было общее?
0: Ну, надо сказать одну вещь. Ну, коль мы уже затронули апостолов, там тоже эти вещи были добровольные. Мы знаем историю с Ананией и Сапфирой, но то, что с ними произошло в Деянии апостолов, было результатом того, что они обещали и не исполнили, а не в том, что их кто-то принуждал к тому, чтобы отдать все, что они имеют. Я полагаю, что люди не оставались без ничего. Люди отдавали то, что у них оставалось излишек. Был 2-3 дома, отдал один дом, и было общее. 1-2 дома, ну, это делали люди добровольно. Если в христианстве будет община жить по такому принципу, а это в наших руках, потому что мы примерами можем быть в своих церквах подобного рода идеологии, то, соответственно, мы можем побуждать людей жить так. И когда у человека ситуация, когда черная полоса не прекращается, он исчерпал себя, то, наверное, при соответствующей помощи братьев и сестер, которые сегодня помогут ему, а завтра сами окажутся в этом положении, он сможет выйти из тяжелой ситуации. И надо сказать, конечно, таких ситуаций не сплошь и рядом. Они бывают достаточно редко. Но когда они бывают, у нас есть другой ресурс, не обязательно кредит. Потому что с кредитом все-таки человек, попавший в тяжелую ситуацию, должен будет его отдавать. А если эта черная полоса и дальше продолжится? А если это связано с болезнью? Так, тогда давайте.
1: Я бы с радостью сказал и согласился бы с вами, что хорошо, давайте тогда не будем брать, но тогда давайте сделаем, чтобы в христианских церквях этот принцип был и жил, и действовал, а не только на словах. Потому что на словах-то да, да, мы все за, но только когда случается, что-то с кем-то происходит, то человек приходит в церковь и говорит, у меня нужда. Первый смотрит, а точно у тебя нужда, может быть, ты врешь. Ну ладно. Выяснили, посмотрели, да, действительно, нужда, не врет. Ну хорошо, мы за тебя помолимся. У нас есть молитвенная группа, мы твой вопрос там вот всем расскажем, будем молиться, даже пост можем устроить. Ну, а человеку нужны средства, живые, здесь, сейчас.
0: Ну, наверное, это и наша общая задача. И, конечно, надо сказать, что это задача пасторов и не только. Потому что христианская церковь, она существует благодаря многим членам церкви в этом организме. Поэтому каждого задача быть примером. Если такой человек является примером в церкви, сам жертвует тогда, когда у него хорошо, в основном ему помогают. И есть тому примеры, буквально недавний пример, когда семья погорела, и у них не осталось средств к существованию. То эта семья, будучи всегда открытой для людей, собирающая у себя людей дома и помогающая, оказалась в нужде, и люди им помогли. Я знаю, что сейчас они достраивают дом, в котором они поселяются. Они вложили туда и собственные накопления, но и церковь не осталась в стороне. В этом наша задача, общая задача.
1: Ну, слава Богу, что добрые примеры все-таки тоже есть. Наше с вами время подходит к концу. Дорогие друзья, как видите, общество начинается с нас, и изменение общества тоже начинается с каждого из нас. Если вы хотите, чтобы в вашей жизни не было такой нужды, как кредиты, не было таких проблем, то, наверное, нужно изменять наше христианское отношение и к финансам, и к друг другу, и к тому, чтобы давать в долг, и не требовать обратно, как об этом говорит Священное Писание. Да благословит вас Господь, чтобы в вашей жизни таких проблем не происходило.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках. В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

скажет нам про милость Божью. Человек, ты оглянись назад, посмотри, как ты теряешь день за днем. Он на крест взошел, чтоб ты с креста сошел, и жизнь отдал, чтоб ты жизнь приобрел.

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни. Очередная ступень бытия, опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

Добрый вечер, мои дорогие друзья! Как я рад, как я счастлив, что вы сегодня собрались здесь, что вы услышали нашу просьбу, что вы откликнулись на эту просьбу. Сегодня весь вечер мы будем для вас петь, играть. Мы постараемся порадовать вас. А самое главное, сегодня здесь, в этом зале, находится семья, ради которой мы все здесь.

здесь собрались. И я бы хотел бы приветствовать Викторию, Марата и их сыночка Амира. Видите, как он аплодирует? Потому что он сердцем чувствует вашу любовь и теплоту, с которой вы сегодня пришли сюда. Я бы хотел бы от всего сердца поблагодарить телекомпанию «Три ангела» за эту чудесную организацию, за этот прекрасно приготовленный зал. Сделано все, чтобы мы в этот вечер получили грандиозное удовольствие. Я приветствую вас еще раз, мои дорогие друзья, и телекомпанию «Три ангела». Я хочу спеть вам песню, песню, которая родилась 25 лет тому назад. На заре моего личного христианства, друзья, эта песня родилась в течение нескольких часов, и я до сих пор храню ее в своем сердце. Я верю, я надеюсь, я молюсь.

скажет нам про милость Божью? Человек, ты оглянись на

я молюсь. Спасибо, мои дорогие друзья. Спасибо большое вам за эти аплодисменты. Нам очень приятно, мне лично очень приятно петь и находить отклик в ваших сердцах. Поэтому, если вы будете это делать от души и громко, это только приветствуется здесь, правда? Так оно и есть. Спасибо вам большое. Вы знаете, на этой земле живет один очень любимый мной человек. Очень любимый мной человек. Почему? Потому что когда я только-только делал первые шаги в познании Библии, в познании Господа Иисуса Христа, этот человек оказался рядом. Он стал моим духовным наставником, моим духовным учителем. Потом, я не знаю, как это произошло, но случилось так, что она стала моей тещей. И это вдвойне приятно, да? Когда говорю, что на этой земле есть любимый человек, этот человек теща, почему-то все улыбаются. Почему? Я не понимаю. Но это действительно так. Мы с ней сутками напролет могли просиживать, ночами сидеть, смотреть в небо, мечтать. Мы могли разговаривать с ней на разные темы. И самое главное, мы говорили с ней об Иисусе Христе. Вот однажды случилось чудо. Вот в полном смысле этого слова. У нас там в домике нашем был большой-большой сундук старинный. И вот он стоял во дворе, мы любили на этот сундук с тещей моей садиться, смотреть в небо и размышлять. Вот тогда мы думали о том, откуда придет Христос. Вы знаете, Библия говорит о том, что скоро придет Христос, что Христос скоро вернется на нашу планету для того, чтобы здесь, на этой земле, воцарилась справедливость, чтобы каждый человек получил то, что он заслужил на этой земле получить. И вы знаете, я с нетерпением жду моего Спасителя. И вот тогда ночью мы с ней размышляли на эту тему и даже искали на небе место, откуда он придет. Я понимаю, может быть, мы глупостями занимались, но мы так хотели найти это место. И вы знаете, мы расстались с ней ночью. Я пошел в спальню, помолился перед кроватью, лег спать, и ночью я был удивлен. В моей голове играла мелодия, а утром я написал новую песню. Мне осталось только вскочить, подбежать к музыкальному инструменту, чтобы запомнить это. Я хочу спеть вам песню, как вот этот результат, как этот продукт вот того духовного, мягкого, красивого размышления о возвращении нашего Господа. Она называется так: «Я хочу туда, где Он».

друзья, верьте, скоро вернется наш Спаситель, чтобы взять нас.

Спасибо большое, мои дорогие друзья. Верю, что большинство из вас, те, кто сегодня собрались здесь и готов творить добро, ждут нашего Спасителя, ждут того, кто завещал нам это добро делать. Я хочу сыграть вам очень хорошее, красивое, знакомое для многих произведение. Написал его человек, папа которого в синагоге служил певцом. А вы знаете, эти люди очень хорошо знают Священное Писание, и вот все те, кто в своей жизни открывал Библию, знают, что когда-то глубоко в древности случилось ужасное событие на нашей земле. Случился всемирный потоп. Вся наша земля была затоплена водами потопа. И вы знаете, тогда, когда воды потопа сошли, и в ковчеге спаслись всего лишь 8 человек, вы знаете, Бог, обратившись к этим восьмерым, сказал: «Я больше никогда эту землю не потоплю водой». И в знак своего обещания он на небосводе создал уникальное, удивительное физическое явление, которое мы называем радугой. Когда вы видите радугу, знайте о том, что ее создал Бог для того, чтобы пообещать нам доброе, светлое, красивое будущее тем, кто любит Его. И вот этот молодой человек написал грандиозное произведение, которое так и называется «За радугой». Я хочу его вам сыграть.

Это было за радугой, мои друзья. Радуга – это обещание вам всем доброго и светлого будущего, потому что Бог есть любовь. Любовь – это основа божественного характера. И как же наш великий Бог хочет эту любовь видеть в каждом из нас? А как мы можем проявить эту любовь, Божью любовь? Одним только средством – деланием добра, жизнью доброты. Правда? И ради этого мы сегодня здесь собрались, чтобы это добро делать, демонстрировать и участвовать в беде, в проблемах другого человека, который тоже хочет жить так, как мы. Я играю вам прекрасное, красивое произведение, которое так и называется «Любовь».

Спасибо, спасибо, мои милые и дорогие друзья, за вашу реакцию на эту красивую музыку. Ну а сейчас вы знаете о том, что я приехал сюда не один. Со мной приехали мои друзья. Группа, которую мы создали, и назвали ее группой «Оникс». Вы знаете, почему «Оникс»? «Оникс» – это камень, с одной стороны драгоценный, с другой – простой, но очень красивый камень. Но интересно то, что этот камень, он находился среди множества драгоценных камней на наперстнике у первосвященникового святилища. И вы знаете, мы решили назвать эту группу «Оникс» и приехать сегодня к вам сюда для того, чтобы сыграть, спеть, потому что посвятили себя проблемам и нуждам других людей. Мы посвятили свои голоса, свои руки, мы посвятили свое сердце тем, кто сегодня нуждается в нашей помощи. Поэтому поем и играем для детей, для таких детей, как они.

Посмотрите на этого мальчика. Можно его всем показать, а? Папа, Марат, поднимите, пожалуйста. Вот он, Амир. Давайте поаплодируем Амиру. Вы знаете, мои друзья, Амир, несмотря на то, что ему трудно сейчас, очень трудно слышать, и вы знаете все почему. Вы знаете, он сердцем реагирует на ваши аплодисменты и аплодирует вместе с вами. Я вот здесь пою, смотрю на него, а он показывает: «Я тебя слышу, я тебя слышу». И мы верим, что он будет слышать еще лучше. Правда, друзья? Правда? Мы верим в это, мы будем молиться об этом, мы будем жертвовать для этого, чтобы Амир слышал наш мир и эту музыку еще лучше. Итак, я приглашаю на эту сцену группу «Оникс». Приветствуйте, пожалуйста. Приветствуйте.

Ты голос мой услышь средь лилий нежных роз. Прошу тебя в мольбе,

Группа «Оникс». Группа «Оникс». Ну, а сейчас мы хотим вам спеть очень красивую песню, которая называется «А в небесах».

Группа «Оникс». Эдуард Котвицкий, перкуссия, сопрано-саксофон, прошу приветствовать. Вероника Котвицкая, клавиши. Бас-гитара Роман Дюмин. Клавишные Наталья Качкарева. Вокал Анастасия Павлуша. Давайте вместе эту песню споем. Я сейчас задам тон, а вы в этот тон будете аплодировать, хорошо? И каждый припев, я надеюсь, что мы споем вместе, хорошо? Договорились или нет? Вместе со мной. Держите!

Молодцы! Группа «Оникс» Павлуша Анастасия, Котвицкая Вероника, Роман Дюмин, Котвицкий Эдуард, Наталья Кочкарева. Прошу приветствовать. Группа «Оникс»...

2000 лет тому назад произошло ужасное событие на нашей земле. Распяли того, кто пришел спасти этот мир. А до того, как это распятие случилось, наш Спаситель Иисус Христос находился совсем одинокий в Гефсиманском саду. Потому что именно там, в Гефсиманском саду, решалась вечная участь человека. Он, страдая, истекая потом и кровью, молил, переживал, страдал, плакал, потому что ему нужно было сделать.

сделать выбор. Ему нужно было сделать выбор между нами и небом. И Он сделал выбор в нашу пользу. Я хочу спеть песню, которая была написана мной очень давно. Я так ее и назвал. Гефсимания.

Мрак навис над головой. Сад покрыт кромешной тьмой. О, Гефсимания, земля страдания. Пот и кровь текут рекой.

Гефсимания. Ты земля скорбей, земля, где скорбь срывалась с уст. Гефсимания, Гефсимания, там деревья

Гефсимания, Гефсимания, ты земля скорби, земля, где скоро срывалась суд.

Спасибо вам большое за ваши аплодисменты, за вашу любовь, теплоту. Спасибо вам большое за это участие в этом концерте. Спасибо вам за то, что вы любите слушать песни о Боге, о доброте, о любви. Наверное, вы знаете Его. Наверное, вы знаете Его сердцем. Вы знаете, я тоже хочу знать Его сердцем. Не просто устами, а сердцем хочу знать. Вот то произведение, которое я вам сейчас сыграю, оно так и называется. «Знаю Его сердцем».

Вы узнали его сердцем? Слава Богу! Отлично! Спасибо! Спасибо! Вам огромное спасибо! Вы знаете, сегодня самое прекрасное время, во время окончания субботнего дня говорить о нашем Спасителе, говорить нам о нашем Боге, о нашем Создателе. Вы знаете, я бы хотел вам спеть еще одну удивительно красивую, достойную песню. Называется она так: «Стучит железный молот».

Большое спасибо, мои друзья. Большое спасибо. Огромное вам спасибо. Сегодня, я думаю, вам это огромное спасибо скажут многие люди. И вам огромное благословение сегодня ожидается от Господа. Господа нашего Иисуса Христа, нашего всемогущего Творца. Потому что Он готов излить огромные благословения на вас сегодня. Почему? Потому что вы пришли сегодня сделать добро мальчику Амиру. И я думаю, что сегодня у вас будет грандиозная возможность выразить свою любовь, всю свою любовь своими добровольными пожертвованиями, о которых мы еще сегодня поговорим. А мне бы хотелось, чтобы вы психологически готовились, чтобы вы видели перед собой своего Творца, так сильно любящего, вот этого маленького мальчика, и как сильно желающего его исцелить. Вы знаете, когда я был маленьким мальчиком, я всегда любил музыку. Всегда любил музыку. Пока мои сверстники гоняли футбол, вот, в чем я вообще не вижу никакого смысла в этой игре и так далее. В общем, гонялись на улице, да, я в это время предпочитал слушать музыку, заниматься музыкой. Но однажды так получилось, что я прогуливался по улице, и, вы знаете, умер какой-то наш великий деятель советских времен. И я услышал грандиозное музыкальное произведение. Ну, грандиозное в полном смысле этого слова. Я не знал, что кто-то умер, и кто-то на его похороны решил играть это произведение великое, могущественное, классическое. Я все-таки решил побежать домой и послушать это из телевизора. Играл симфонический оркестр. Я тогда совершенно не знал, кто автор этого великого произведения. Но прошли времена, прошли годы, и я стал глубоко изучать музыку, стараться понять очень много в ней. И я вновь вернулся к этому произведению. Нашел его автора. Написал знаменитый автор Альбинони свое знаменитое «Адажио». Я задавался вопросом, почему его играют на похоронах? И когда я прочитал историю создания этого произведения, я был ошеломлен. Оказывается, этот мастер музыки Альбинони написал это произведение в честь, что бы вы могли подумать, в честь шагов Иисуса Христа на Голгофский крест. Он писал это произведение для Иисуса Христа, выражая всю боль, выражая все страдания Его, Спасителя, идущего на крест, Спасителя, который скоро вернется. Я сегодня хочу вам сыграть это величайшее произведение «Адажио Альбинони».

Спасибо. Спасибо вам, мои дорогие друзья. Благодарю вас. Большое спасибо. Большое спасибо. Вы знаете, что можно после такой музыки делать? О чем можно после такой музыки думать? Вы знаете, только о добре, только о Боге. И вы знаете, я сейчас хотел бы вам особо предложить подумать о Боге, о добре. Я бы хотел, чтобы вы сейчас особым образом подумали о мальчике Амире, который сейчас здесь стоит и еще не знает. Пройдут годы, и когда у него будет хороший слух, может быть, он также на сцене будет стоять, петь и играть. Пройдут годы. Этот мальчик Амир всем вам будет очень, очень благодарен за то, что вы помогли ему услышать этот мир. Мои друзья, я хочу сейчас всех вас призвать к сбору добровольных пожертвований для Амира –

А у нас все готово. У нас все готово. У нас есть такие прекрасные сестры, которые приготовили корзиночки, в которые вы с любовью опустите ваши добровольные пожертвования. А я в это время

буду для вас петь песню, хорошо очень известную для вас. Эта песня называется «Доброта».

Доброта — это свет и тепло ваших глаз. Доброта — это луч к тем, кто сердцем скорбит.

же вечность сама тоже связана с ней. Люди, будьте добры, станьте

весь год. Люди, будьте добрее. Давайте вместе станьте чуточку в жизни добрее. Поем, чтоб от ваших сердец тепло.

Вы знаете, как я наблюдал за вами только что. Вы знаете, сколько любви было в ваших глазах. Вы знаете, с какими лицами вы жертвовали только что. Дай Бог вам здоровья. Слава Богу! Слава Богу! Я всегда знал, что здесь, в Нижнем Новгороде, жертвенные люди. Спасибо. Спасибо. Возвращаю вашего малыша на место. Виктория, Марат и Амир. Наши друзья сегодня. Вы знаете, мы поговорим немножко о любви. Пока наши дорогие сестрички считают ваши пожертвованные средства, мы поговорим немножко о любви. Вы знаете, друзья, как важно нам сегодня участвовать в беде другого человека. Почему? Потому что в этот момент мы становимся похожими на нашего Господа Иисуса Христа. А ведь это самое главное, к чему мы стремимся. Казалось бы, зачем Иисусу Христу 30 лет здесь быть на земле? Зачем Он ходил из города в город, из селения в селение? Он исцелял больных, Он воскрешал мертвых. Зачем Он это делал? Друзья, Он нам с вами показывал пример, как мы, христиане, должны жить сегодня. Мы очень много знаем, мы очень много философствуем, мы даже спорим иногда много, а не это ожидается от нас. Вот что от нас ожидается. Конкретное добро, сделанное мною лично, человеку, который нуждается в этом добре. Не завтра, не через год, сегодня, сейчас нуждается в моем участии. Вы помните проповеди Иисуса Христа? Вы помните, со слезами на глазах Он указывал на бедных, нищих, Он указывал на больных людей и говорил: «Я был в темнице, вы накормили меня. Я был болен, вы посетили меня. Мне было холодно, а вы меня одели». Его ученики тогда в недоумении.

спрашивали, когда мы это сделали тебе? Когда ты был голоден? Когда тебе было холодно? Когда? Когда? Когда? Он говорит, всякий раз, когда вы делаете это Амиру, Вадиму, Тамаре, Елене, вы это делаете мне, потому что это мои дети. Он мой, мое дитя. Грех, беззаконие, который наполняет сегодня эту землю, делают так, что болеют дети. Но когда-то ученики подошли к Иисусу и спросили о человеке, который с рождения был глух. Он сидел тихонечко. Он не мог ничем больше заниматься. Он от рождения ничего не слышал. И когда ученики подошли к нему и сказали, «Господи, кто виноват, что этот человек глухой? Он виноват, родители, может быть, его виноваты, или кто-то еще?» Иисус посмотрел на них своими красивыми, любящими глазами и сказал, «Не виноват ни он и ни его родители». Ни при чем здесь он. И его родители тоже тут ни при чем. Он говорит, но это для того. Вы только вслушайтесь в эту фразу. Сколько в ней глубины и триумфа. Он говорит, это для того, чтобы на нем явилась Божья слава. И он исцелил этого от рождения глухого человека. И Амира он тоже исцелит. Я в это верю. Потому что мы сегодня с вами столько любви вложили, что наши счетчики не справляются. Вот. И это так хорошо. Правда? И это так хорошо, что они сегодня не справляются. Почему? Потому что Амир очень сильно нуждается в этом. Это очень дорогостоящая операция, которая должна вернуть ему слух. Врачи будут конструировать заново его ухо. Вы можете себе представить? Заново. И когда он проснется от наркоза, он вдруг впервые услышит голос своей мамы и папы чистым, в котором будут звучать эти ноты. Любимый Амирчик, мы сделали все, чтобы ты был крепким и здоровым, чтобы ты радовался этому миру, как все остальные дети. И они обязательно, когда он подрастет и начнет отличать худое от доброго, они обязательно посадят Амира перед собой и скажут, есть Бог, который исцелил тебя, и есть добрые люди в век проблем, страданий и кризиса оторвали от себя эти средства и отдали на твое исцеление. Тогда, возможно, этот мальчик уже будет взрослым человеком. Может быть, тогда он скажет своему папе и

папа, мама, давайте мы встанем на колени перед этим великим Богом. Давайте мы прочитаем Его Слово. Давайте мы помолимся Ему. И давайте мы дождемся Его, когда Он вернется за мной. И тогда я подойду к Нему, обниму Его и скажу Ему «благодарю». Поцелую Его раны и скажу Ему «благодарю Тебя». Я верю, что это обязательно случится, потому что знаю, что если двое или трое собрались здесь во имя Господа Иисуса Христа, Он сегодня здесь с нами. Вы верите? Поднимите свои правые руки, кто верит, что Христос с нами. Слава Богу, вы верите все. А теперь положите вашу правую руку на свое сердце и скажите Ему: «Благодарим Тебя, Господи, что Ты сегодня послал в наше сердце этот дух жертвенности, что Ты послал в наше сердце сегодня этот дух любви к этому маленькому мальчику Амиру, который скоро услышит наш мир». Да благословит вас Господь, мои любимые братья и сестры. И пусть Он заполняет все пространство вашего сердца. И пусть Он и дальше учит вас любить и делать добро. Слава вечная Ему, Отцу и Сыну и Святому Духу.

Мне уже становится жаль наших счетчиков. Слава Богу! Слава Богу! Друзья мои, как хорошо, что вы здесь. Что бы мы без вас делали, кому бы мы пели и играли. И как бы мы сегодня нагрузили бы наших счетчиков, а? Как? Слава Богу, они уже заканчивают свою работу. И мы скоро увидим их здесь.

мои любимые братья и сестры. Дорогой Марат, дорогая Виктория, наш уже горячо любимый Амирчик, сегодня Церковь христиан-адвентистов седьмого дня по благословению Божию, по великой чести, доверенной нам от Него. Телекомпания «Три ангела» сегодня передают в ваши руки эти средства. 231 569 рублей. Аминь!

0: В эту секунду я хотел бы вас пригласить сюда, на сцену, вас троих. Виктория, Марат, Амир. Это ваши средства. Спасибо вам большое, братья и сестры. Пусть каждая копеечка из пожертвований этих людей, которые оторвали от себя. Посмотрите, немного из нас богатых людей. Все мы нуждаемся. Но каждый сегодня оторвал от своего сердца, от своей семьи, забрал у своих детей, чтобы отдать вашему ребенку, чтобы ваш ребенок был здоров. И нам так хорошо от этого, правда? И нам так хорошо от этого. Я сейчас хочу сюда пригласить представителей телекомпании «Три ангела», Юлию Ефимовну Уткину, генерального директора телекомпании «Три ангела», Бритова Алексея, исполнительного директора. Прошу вас, выйдите, пожалуйста, сюда, чтобы эта семья видела людей, которые трудились для того, чтобы организовать этот концерт.
1: К сожалению, Юлия Ефимовна болеет, и она не смогла прийти. Мы увидим от нее небольшое, буквально полутораминутное обращение, видеообращение. А мне хотелось бы также попросить подняться всех наших сотрудников, съемочную группу, инженеров, Елену Валентиновну, директора «Спутникова» телеканала. Поднимитесь, пожалуйста, все сотрудники телекомпании, кто присутствует в этом зале. Нас не так много, но слава Богу, что Господь позволяет нас такими небольшими силами. И Татьяну Малышеву я хотел бы пригласить сюда вперед. Это она начала вместе с Вадимом Николаевичем Кочкаревым обсуждать этот проект. Да, потом мы уже все подключились. Вот, она остановила свой выбор, в том числе и на Амире, потому что было несколько детишек. Есть те, которые отказались от помощи. Вот, и Амиру сегодня мы очень рады этим помочь. В том регионе, откуда Амир приехал к нам с родителями, Бога прославляют многие верующие люди следующим словом. Альхамдулилях. И что переводится с арабского «Да будет прославлен Бог». Сегодня Бог прославляется вот в ваших пожертвованиях и в том, что вы пришли сюда. И еще раз давайте мы поблагодарим Вадима Николаевича и группу «Оникс» за то, что он предложил эту идею этого благотворительного концерта. Спасибо вам большое.
0: Друзья, я счастлив сегодня. Я счастлив сегодня, потому что вы пришли. Потому что вы слушали, вы участвовали, вы жертвовали, вы любили сегодня. И я бы хотел, чтобы мы все вместе сейчас спели последний гимн. Вы его все очень хорошо знаете. Очень хорошо. Но перед тем, как мы споем, я хочу, чтобы сюда вышли все сотрудники телекомпании «Три ангела». Я приглашаю сюда на сцену группу «Оникс», которая сегодня играла, пела для вас. Пожалуйста. Прошу вас, сотрудники телекомпании, будьте добры. Выходите, пожалуйста, сюда, чтобы видели всех, кто трудился все это время. Я сегодня хотел бы, чтобы вы адресовали свои очень пламенные аплодисменты этим людям, пожалуйста. Я хотел бы, чтобы вы адресовали сегодня пламенные аплодисменты нашему звукорежиссеру Игорю Кунченко, который сегодня помогал мне петь и играть. Нам помогал петь и играть. Я хотел бы, чтобы вы поаплодировали Трусюку Вадиму за его труд, который он совершал, и без него это было бы просто невозможно. Ну, а сейчас, когда прозвучит вступление к этому гимну, я попрошу всех...

подняться в этом зале и вместе со мной спеть. Петь будем громко, потому что петь будем во славу нашего Господа. Вы узнаете, что это за гимн.

Аминь. Спасибо вам большое. Пусть Бог благословит вас. А мы прощаемся с вами и очень вас любим. Спасибо вам еще раз. Всего вам доброго. Доброго.

0: Здравствуйте. 25 глава книги «Бытие» подводит итог жизни Авраама и рассказывает о рождении его внуков. У Исаака и Ревеки родились близнецы, которые стали соперниками с самого рождения. Что это, Божий промысел или следствие родительских ошибок в воспитании? И какие последствия имел один единственный необдуманный поступок Исава, продажи первородства, для него самого и для его брата? На наши вопросы отвечает священнослужитель, доктор практической теологии Дмитрий Булатов. Здравствуйте, Дмитрий.
1: Да, Ольга, здравствуй.
0: Мы видим, что Исаак обрел жену, а Авраам к тому времени был уже глубоким старцем, как нам казалось. И вдруг 25 глава начинается с того, что Авраам взял еще жену, и у него рождается много еще детей.
1: Да, именно так начинается 25 глава. С первого стиха мы читаем, что взял Авраам еще жену именем Хитуру, и она родила ему, и дальше перечисляется аж 6 детей еще, которые она ему родила, да? И дальше чуть-чуть упоминаются уже дети этих детей, рожденных от Авраама. То есть получается, что за всю свою жизнь у Авраама было рождено 8 детей, во всяком случае, о которых прям сказано, да, имена которых здесь написаны.
0: Официально названы, да.
1: Официально названы, да. Потому что 6 текст говорит, что «а сынам наложниц, которые были у Авраама, дал Авраам подарки и отослал их от Исаака». И непонятно, то ли под сынами наложниц подразумевается вот ребенок от Агари, Измаил, да, и дети Хитуры. Или у него еще были дополнительные наложницы, и были еще дети, о которых, в принципе, вот только здесь сказано, да. Но, в принципе, почему бы и нет, у Авраама Сара умирает, и он берет

0: законную жену. У него еще рождается 6 детей.
1: Но он их почему-то отсылает.
0: Да.
1: Почему?
0: Потому что именно Исаак, сын обетования, тот сын, через которого в будущем в мир должен прийти Христос. Авраам, может быть, до конца всех этих деталей еще не понимает, но к нему он относится по-особенному. Ну, это же особый опыт, это особые переживания, это ожидание всей жизни, это исполнение Божьего обетования в его жизни. С этим очень много связано, и он выделяет его особым образом.
1: Почему очень сильно выделяет?
0: То есть в принципе, просто... наверное, он даже так и должен был сделать. Да.
1: Может быть, он боялся в какой-то степени, что они будут на этого ребенка оказывать влияние?
0: Ну, это же немножко, как сказать, отголоски патриархального строя того времени. Главному будущему патриарху все, а остальным немножко. Ну, вот и примерно так и поступает Авраам. Да, и написано, что отослал их всех на восток, в землю восточную. По-моему, мы уже об этом говорили, что когда родился Христос, то первые, кто пришли ему поклониться, это были волхвы
1: с востока.
0: Тоже такая, как сказать, ирония, что ли. Те, кто был рядом, те, кто был близко, они не узнали, а волхвы с востока, которых когда-то Авраам еще отослал их прародителей, да, подальше от своего любимого сына. Вот оттуда пришли люди и поклонились Христу, да. Но, в принципе, вот мы, наверное, не будем читать всю 25 главу подряд, потому что зрители прочитают самостоятельно. Здесь опять родословие, здесь имена, да, мы некоторые тексты пропустим. Вот дней жизни Авраамовой, которую он прожил, было 175 лет. Скончался Авраам, умер в старости доброй, престарелой, насыщенной жизнью. Какое хорошее описание, правда? Но... С одной стороны, умер, а с другой стороны, вот прям вот престарелой, насыщенной жизнью, старости доброй.
1: Это высокая оценка,
0: да? Это очень высокая оценка, да, очень высокая оценка. Он прожил полноценную, непростую, не без переживаний, но полноценную
1: жизнь.
0: Богоугодную жизнь. Хотя вот эту фразу, мы говорим богоугодную жизнь, но вот мы видим, что она была далеко не совершенной. И Авраам, именно Авраам, например, в посланиях Павла, это образец воплощения праведности по вере. Грешный человек, но богоугодная жизнь. Почему? Потому что не своими заслугами, а праведностью Божией. Да? Почему? Потому что искренне шел за Богом. Делал ошибки, падал, но шел за Богом искренне. Полагаясь не на свои заслуги, не на свою праведность, но на милость Божию, на его водительство. «Погребли его», 9 текст, «Исаак и Измаил, сыновья его, в пещере Махпеле, что на поле Ефрона». Это вот то поле, о котором мы читали и размышляли, целая история. Да, вот эта пещера, которую он купил.
1: Не торговался.
0: Хитиянина. Не торговался. Ему хотели его подарить, но он все-таки его выкупил. Вот он там же и погребен. Потом это вообще становится, как сказать, родовой могилой, наверное, да? Там потом и другие патриархи будут погребены, и жены этих патриархов будут там похоронены. «По смерти Авраама Бог благословил Исаака», написано, «сына его. Исаак жил при Беэр Лахай Раи». Как будто он жил вот в той местности, где Бог впервые спас Агарь и Измаила, да?
1: Когда
0: ангел явился в пустыне, и она уже уходила из дома Авраамова. Вот, там явился ангел и спасает ей жизнь, спасает жизнь Измаилу. Вот там потом живет Исаак. И дальше немножечко в этой главе говорится об Измаиле. Вот родословие Измаила, сына Авраамова, которому родила Аврааму Агарь египтянка, служанка Сарина. И перечисляются их имена, и в 16 стихе завершается это перечисление следующими словами. «Сии суть сыны Измаиловы, сии имена их вселения».

0: них, в кочевьях их. Это 12 князей племен их. То есть, как Бог и обещал Агаре, как Бог обещал Аврааму когда-то, когда он хотя бы Измаил бы жив был пред лицом, да, твоим, да. Бог ему говорит, 12 князей от него родятся. И вот 12 князей, в принципе, от него и родились.
1: Тут так противопоставляется интересно. То есть про Исаака в 11 тексте сказано очень коротко. Исаак жил там-то. А про Измаила вот 12 князей от него родились. И имена их перечислены даже. Да. Почему такое противопоставление?
0: Да. А вот про Исаака все-таки дальше тоже будет сказано. Вот родословие Исаака, сына Авраама. Авраам родил Исаака. Да, и дальше, а дальше как это вот, а дальше начинается новая история, которую мы будем разбирать в ближайшее время в предстоящих нам главах, да. Но интересно, что дальше вот эта история, и мы увидим, ну так забегая вперед немножечко, мы увидим, что у Исаака вообще рождается всего два ребенка. Вот сегодня мы дойдем, надеюсь, до их рождения. Ну и вообще все, и потом все. Даже у Авраама родилось 8. Угу. А у Измаила рождается 12. А у Исаака рождается 2. А кому Бог обещал, что произойдет великий народ?
1: Исааку.
0: Да, Бог обещал Аврааму, что через Исаака произойдет великий народ. А великий народ происходит намного быстрее, там... Через других детей рождаются больше детей, они опережают, да? Но почему возникает вопрос? Я вот тоже вот к такому выводу пришел, что у меня вот эта глава, во всяком случае, эта глава, она, наверное, больше вызывает больше вопросов, чем ответов. Там, и, может быть, ничего страшного, если на некоторые вопросы мы не получим ответ, но, во всяком случае, мы их зададим. И в будущем, может быть, мы будем получать частично ответы на эти вопросы. Но как минимум вот из истории с Исааком мы видим, что Бог, он вообще не торопится. Он делает все в свое время. Будет удивительная история потом в будущем про 12 колен Израилевых, но это будут уже дети не Исаака, это будут дети Иакова, который вот родился у Исаака, да, сейчас мы до этого дойдем. Читаем дальше. Сама история. Значит, Исаак был 40 лет, когда он взял себе в жену Ревеку. Кстати, так интересно, что слово Исаак, как мы уже читали раньше, оно означает смех, а Ревека означает слово петля.
1: Петля она его отхомутала.
0: У них был очень счастливый брак. Сейчас мы об этом прочитаем. Дочь Вафуила, армиянина из Месопотамии, сестру Лавана, армиянина. То есть мы читали вот в предыдущей главе, как слуга Авраама ходил туда, в Месопотамию, и чудесным образом Бог прям явно указал, да, все сошлось, и вот Ревека должна стать женой Исаака. И она пришла и стала женой Исаака. Ну вот 21 стиха начинается интересное описание. «Молился Исаак Господу о жене своей, потому что она была неплодна». Опять такой же опыт, как у Авраама. Авраам был неплоден, да. Но не Авраам, а Сара. Жена Авраама была неплодна. Но Аврааму пришлось намного дольше ждать. А здесь написано, молился Исаак Господу, потому что она была неплодна, молился о жене своей. И Господь услышал его, и зачала Ревека, жена его.
1: А если бы не молился?
0: Кстати, это очень хороший урок или хороший пример. Муж, написано, молится о своей жене. Это же классно. Многие ли мужья молятся о своих женах? Но не обязательно молиться вот о такой проблеме. Ведь причин для молитвы... молиться о своей жене, чтобы ей было хорошо, чтобы, ну, в общем, хороший поступок.
1: Причем, наверное, Ревека и сама молилась.
0: Да.
1: Ее молитва не упомянута, именно молитва Исаака произвела действие. Да.
0: Сыновья в утробе, в общем, как бы услышал, опять услышал и зачала Ревека. То есть,

0: Получается, здесь вот как бы получается такой парадокс истории. По воле Божией Ревека вышла замуж за Исаака. По воле Божией, однозначно. Рождение ею детей по воле Божией. По воле Божией, даже не просто по воле Божией, как ответ на молитву мужа, с одной стороны. С другой стороны, это как исполнение обещания Аврааму, Божьего обещания Аврааму. Но вот с 22 стиха история развивается по-другому. Да? Сыновья в утробе ее стали биться. И она сказала: если так будет, то для чего мне это? И пошла вопросить Господа. Вот здесь уже написано или описывается молитва Ревеки. Угу. То есть что-то она заподозрила. Вот, двойня у нее. И она видит, что как-то даже вот еще не родились, а уже мира в отношениях между там детьми. Не знает она же еще, кто там, да? Не знает. Может быть, это дети, дочери, я имею в виду, да? Да. Может, это дочери, может, мальчики. Но они вот как-то себе, может, мальчик, девочка, но как-то вот. И пошла вопросить Господа. То есть теперь молится она. Господь сказал ей: два племени во чреве твоем, и два различных народа произойдут из утробы твоей, и один народ сделается сильнее другого, и больший будет служить меньшему. Настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа косматой, и нарекли ему имя Исав. А потом вышел брат его, держась рукою своей за пяту Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Вот, 60 лет было Исааку, когда они родились, да? Получается, что 20 лет они ждали детей.
1: Вообще-то много.
0: Да, достаточно много. Даже для того времени достаточно много. Но вот Бог услышал их молитву. В любом случае, это намного раньше, чем у Авраама. Вот я забегаю вперед. Опять-таки, вот эта глава, она как вступление, да? И, естественно, если бы мы не знали, как история будет развиваться, да, то нам бы, может быть, и не пришлось бы эти вопросы задавать. Но вот сейчас мы знаем, мы же знаем, что вот второй ребенок, Иаков, да, именно дальше он будет продолжением того рода, от которого должно произойти семя Мессии, да. А вот Исав, он как бы уйдет на второй план, хотя он родился первым и так далее. Мы же все вот эти вот вещи знаем. И мы знаем, что когда Иаков будет потом, точнее, Исаак будет благословлять, он захочет благословить именно Исава, а не Иакова. Но вот здесь вот, Господь же, отвечая на молитву Ревеки, он явно дает ей понять такую вещь, как что больший будет служить меньшему. Прям однозначно же здесь. А когда мы смотрим на поведение Исаака в будущем, складывается впечатление, что он вообще вот об этих переживаниях Ревеки и об этой молитве Ревеки и об этом откровении Бога Ревеки ничего не знает. Вот у меня, во всяком случае, складывается такое впечатление.
1: Ну, вообще, это она к какому-то пророку ходила? Потому что написано, она пошла выпросить Господа, то есть... То есть, может, там еще даже кто-то и другой знал об этом пророчестве, не только она.
0: Здесь, ну, и мне почему-то кажется, что это была ее личная молитва, и это было откровение непосредственно ей. Но дальнейшее поведение Исаака, дальнейшее поведение вот Ревеки, вот их борьба, потому что как бы написано дальше будет, что в 28 текст «Исаак полюбил Исава». Вот все, Исаак полюбил Исава, 28 текст. «Потому что дичь его была по вкусу его». Настоящий мужчина, да? А Ревека любила Иакова. Получается, что как бы вот они начинают делить между собой этих детей. Хотя Божье откровение же было. Божье откровение было. Ну да, ты любишь Исава. Кушать он вкусно готовит. Охотник он такой классный, да? Но ведь Бог тебе открыл, ну не тебе, твоей жене открыл. Ревека вообще рассказывала Исааку об этом откровении или нет?
1: Или, может быть, она рассказывала, но он проигнорировал?
0: Да, или, может быть, она рассказывала, и он проигнорировал, и вообще не хотел.

0: хотел ничего слушать на эту тему. Или вообще Бог не мог открывать женщине ничего, не сказав об этом мужчине, да? А тут как бы получается. Ну, я к тому, что хочу сказать, что их отношения кажутся достаточно необычными.
1: Вот, прохладными слегка.
0: Да, да, во всяком случае, вот мы же уже начинаем больше деталей узнавать, вот здесь вот эти вот моменты, кто кого полюбил. Про Авраам так не сказано, да, как он к детям относился, как у него там Хитура к детям относилась и так далее. Ну вот про Сару там более понятно, да, один ребенок от нее и так далее. Но вот здесь вот такой как бы момент, он открывается. Но, с другой стороны, если мы смотрим на Исаака, ни о ком из патриархов больше не сказано, как о нем. Вот у него была единственная жена, вот Ревека, больше у него не было женщин. Больше у него не было жены, во всяком случае об этом не сказано. Даже у Авраама, при его жизни, он там с Агарью родил ребенка, потом что-то о наложницах написано, и непонятно, сколько у него было, и вообще, что это за сторона его жизни, да? Следующий, тот же самый Иаков, у него рождается 12 детей, 12 колен Израиля в будущем, но они рождаются не от одной женщины, а от четырех, мы потом в будущем об этом узнаем. А Исаак, вот, с одной стороны, такие, как бы сказать, прохладные отношения с женой, непонятно вообще, как они друг друга понимают, как они друг друга слышат, как они друг с другом взаимодействуют, но видим, что он верен ей, в браке он похоронен с ней, потом в будущем мы узнаем об этом в одной могиле, что они жили долго и счастливо.
1: Да, счастливо не только. Да. А не может быть такого, что просто Исаак, ну, он молодой господин, избалован, или просто, может быть, слишком спокойный, инфантильный. Если бы ему не привели Ревеку, он, может, вообще бы не женился. Сказал, ну, нет жены вот как-то, и не надо.
0: Все может быть. Все может быть.
1: Ревека была слишком самостоятельная, волевая.
0: Да. Вот, да, все может быть. Значит, до какого текста мы дочитали? Да. 24, давай с 24 продолжим. Настало время родить ей, и вот близнецы в утробе ее. Первый вышел красный, весь как кожа, косматый, и нарекли ему имя Исав. Вот он, красный, косматый. Потом вышел брат его, держась рукою своей за пету Исава, и наречено ему имя Иаков. Исаак же был 60 лет, когда они родились. Да. Дети выросли, и стал Исав человеком искусным в звероловстве, человек полей, а Яков человеком кротким, живущим в шатрах. И вот этот 28 текст мы уже читали. Исаак любил Исава, потому что дичь его была по вкусу его, а Ревека любила Иакова. Ну, вот так мило очень описано, да? Прям...
1: Ну, психологи бы уже забили бы тревогу, честно сказать.
0: Да. Ну... Давай дальше прочитаем. Дальше тоже не менее интересный сюжет. И сварил Иаков кушанье. То есть вдруг ни с того ни с сего, как будто вот так. Сколько времени прошло? Ну, уж дети выросли, однозначно, да. Раз уже Исав сварил кушанье, как минимум он уже не маленький мальчик, да. Сварил Иаков кушанье, а Исав пришел с поля усталый. Целый день охотился, наловил дичи, она, наверное, у него была там уже вот-вот. Надо было только ее приготовить, чтобы папочка был счастлив, да? Ну вот. И сказал Исав Иакову, дай мне поесть красного этого, ибо я устал. От сего дано ему прозвание Едом. Ну, а Иаков сказал, продай мне теперь твое первородство. Удивительно. Вот, братья. Исав сказал, вот я умираю, что мне в этом первородстве? И Иаков сказал, поклянись мне теперь же. Он поклялся ему и продал первородство свое Иакову. И дал Иаков Исаву хлеба и кушанье из чечевицы. И он поел, и пил, и встал, и пошел, и пренебрег Исав первородство. Еще одна история, вот которая говорит о взаимоотношениях. Папин сыночек, мамин сыночек. И вот они как друг с другом ладят. Значит, родной брат приходит с охоты, он же тоже с дичью пришел. Ну, сейчас ты его покорми. Через некоторое время он тебя покормит. А нет. Слушай,

0: подловил же, воспользовался слабостью какой-то, моментом каким-то. Продай мне первородство. Что это вообще история напоминает? Мне почему-то вызывает параллели с Каином и Авелем. Да?
1: Там тоже был вопрос.
0: Да, там тоже был вопрос. Каин, значит, первородный, Авель, соответственно, нет.
1: Но жертва Авеля более угодна Богу.
0: Да, да, да. Но самое интересное, что Каин тогда тоже пренебрегает первородством, но ему, как бы сказать, оно все это дело неинтересно, да? Авель ведь, в отличие от Иакова, за это первородство тогда не боролся. Он не похищает его, он не пытался как-то, да? То есть наоборот, ситуация чуть-чуть другая. И Каин тогда убивает брата, да, за то, что Бог ему говорит, что, слушай, если ты тут сейчас не остановишься, то ты свое первородство потеряешь. А Исав все-таки брат своего не убивает в итоге. Но мы немножко забегаем вперед.
1: Но хотел,
0: да, вперед. Такая вот борьба у них, это вот была интересная.
1: Но это что со стороны Исава? Отсутствие ответственности? Какое-то пренебрежение важными делами, не знаю даже чем, целями, ради какого-то сиюминутного удовольствия? Что это было?
0: Ну, мне кажется, это говорит... На такой вопрос я не знаю, как ответить, но мне кажется, что эта история говорит о том, как они к этому относились. Во всяком случае, тот и другой понимали, что это нечто ценное. Но Иаков понимал это и очень сильно хотел этого.
1: И для него это действительно,
0: Было ценно, и хотя он его пытается получить нечестным путем. А Исав, он как бы, ну, ценно, но ладно. То есть это вот здесь и сейчас это важнее, чем если чуть-чуть потерпеть и в будущем получить больше. Это, кстати, говорит о характере, да? Это вот как сегодня есть такой тип молодежи, которым надо быстрее начать жить, которым здесь и сейчас, а другие, например, готовы вкладываться в образование и немножечко подождать, но зато они в будущем
1: что-то
0: получают...
1: Что-то потерпеть неудобства,
0: зато в будущем они получают больше, потому что они сегодня вкладывают в основу, которая эта основа им поможет в будущем получить больше. Вот. И тут получается как бы же тоже два таких молодых человека, и у них вот один вкладывает в будущее, а другой берет здесь и сейчас.
1: Да, но тут такое ощущение, что ни один из них не прав.
0: Да, то конечно.
1: Есть один просто отказался, а второй хитростью пытается. Да. Это что же неправильно?
0: Я хочу вернуться к Исааку и Ревекке вот в этом вопросе. Они за это все делают, переживают тоже, да? Вот к вопросу их брака. Их брак однозначно был по воле Божией. Но все равно столько трудностей. Даже в детях. Да, один еще красный косматый, другой совершенно там противоположный. Почему вообще? Да? Вот. У меня возникает такая мысль, что в браках по воле Божией сложностей хватает. То есть сложности в браке, во взаимоотношениях, они как будто друг с другом не разговаривают или разговаривают не обо всем. В вопросах воспитания детей... Да? Можно посмотреть на все это и сказать, ну, народ, вы на что смотрели? Вы вообще как друг с другом сошлись и так далее, да? Вот. Но в сложности в браке не означает, что этот брак не по воле Божией. В браках по воле Божией сложности хватает. Эти сложности не повод для разочарования. Это просто такова жизнь. Это повод для совместного преодоления этих сложностей. Вот так вот я... Хотел бы позитивно оценить все-таки Исаака и Ревекку, несмотря на то, что...
1: Они старались, да, хоть и не все получилось.
0: Что они были вместе, и они все это преодолевали вместе. Хотя это, конечно, было нелегко, может быть, для их семьи. А Богу не мешало это, вот эти все сложности, даже вот такое начало непонятное, не мешало все равно осуществлять свой план, чтобы родился Христос, чтобы умереть за грехи людей, план по спасению людей не мешал осуществлять даже вот такая необычная история в семье великих патриархов.
1: Да. И эта история, она только началась с Исавом и Иаковом. И в следующей главе, в следующей программе мы продолжим ее изучать. Дмитрий, спасибо большое за беседу. Дорогие друзья, спасибо и вам, что провели это время с нами. Смотрите наши следующие программы и читайте Библию.

0: когда Он окончательно уничтожит зло, воскресит праведников для вечной жизни, а нечестивых для окончательного суда, и установит свое царство на обновленной земле. Сам Иисус предсказал свое возвращение во всех четырех Евангелиях. По Его словам, Он явится в славе и силе на облаках в сопровождении ангелов. Его приход ознаменуется необычными природными явлениями. К этому событию относятся многие ветхозаветные пророчества. Еще до потопа Енох пророчествовал: «Сейдет Господь со тьмами святых ангелов Своих сотворить суд над всеми». Пророки Иаиль и Амос в своих книгах торжественно называют второе пришествие Христа «днем Господним». Апостол Павел призывает верующих жить праведно и благочестиво, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа. Хотя точное время пришествия неизвестно, Христос в 24 главе Евангелия от Матфея изложил признаки, указывающие на Его скорое возвращение. Это природные катаклизмы, моральный упадок, голод, эпидемии и войны. Христианам, которые готовятся к этому событию, рекомендуется бодрствовать и молиться.
1: Итак, бодрствуйте на всякое время и молитесь. Да сподобитесь избежать всех сих будущих бедствий и предстать пред Сына Человеческого.

Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами цикл проповедей, посвященных ветхозаветному пророку Захарии. В 539 году великий персидский царь Кир вступил в город Вавилон. Без боя практически он завоевал этот город. С этого момента можно говорить в истории о начале персидского периода, который продлится до 331 года до Рождества Христова. Кир известен тем, что является величайшим царем, который даровал свободу израильскому народу. Это единственный царь, которому дана положительная оценка в Священном Писании. Единственный языческий царь, который получает оценку «отлично» от Господа. Он даже сравнивается с Иисусом Христом. Он является прототипом нашего дорогого Господа и Спасителя. Ибо то, что сделал Кир для народа иудейского, Христос сделал для всех верующих в Него. Он даровал свободу еврейскому народу. Израильский народ возвращается в землю обетованную. Они возвращаются на свою территорию, в Палестину, где должны восстановить храм. Однако там сталкиваются с различными проблемами и с различными препятствиями, преградами, которые чинят им жители той страны, самаритяне. Но тем не менее, в первых двух видениях пророк Захария напоминает своим соотечественникам о том, что Господь благоволит к этому строительству, Господь рядом с ними. Он будет уничтожать и в конце концов уничтожит все языческие царства, которые чинят преграды и препятствия народу Божьему. Когда-то наступит момент во времени, когда воцарится Господь Иисус Христос, и уже никогда не будет языческих царств. Никогда не будет проливаться кровь невинных людей. Никогда не будет уже смерти и печали. Мы

ожидаем этого времени, поскольку это убедительное обетование, которое мы читаем на страницах Священного Писания. И Иисус Христос сделал это возможным. Ибо если бы не было второго пришествия, то не было бы нужды и в первом пришествии Иисуса Христа. Захария, тем не менее, обращается еще в одном своем видении к народу Божьему. В третьей главе его книги, во второй главе, простите, его книги, мы читаем такие слова. «И снова я поднял глаза мои и увидел, вот муж, у которого в руке землемерная верфь. Я спросил, куда ты идешь? И он сказал мне, измерять Иерусалим, чтобы видеть, какая широта его и какая длина его. И вот ангел, говоривший со мною, выходит, а другой ангел идет навстречу ему. И сказал он этому, иди скорее, скажи этому юноше, и Иерусалим заселит окрестности по причине множества людей и скота в нем. И я буду для него, говорит Господь, огненную стеною вокруг него и прославлюсь посреди него». Как известно, Давид избрал Иерусалим в качестве столицы своей державы. Иерусалим, который находился в центре его царства, царства Израильского, стал символом его религии и стал также центром трех мировых религий – иудаизма, ислама и христианства. Этот город, который сегодня населяют и иудеи, и христиане, и арабы, он стал тем городом, в котором поклоняются Богу различные люди. Это тот город, к которому сегодня стремятся для того, чтобы прикоснуться к древности, прикоснуться к тем материальным и вещественным доказательствам той великой эпохи, в которую жили пророки, цари и апостолы. Именно об этом городе Господь говорит о том, что он будет обязательно восстановлен. Господь посылает ангела с измерительным прибором, землемерной вервью, для того, чтобы измерить Иерусалим. Мы уже говорили с вами о том, что измерять можно только лишь то, что существует реально в природе. И вот ангел, измеряющий Иерусалим, фактически говорит о том, каковы будут размеры Иерусалима. Иерусалим станет намного больше того, что видят сейчас они. Он заселит даже окрестности. Ученые говорят о том, что город – это одно из самых величайших изобретений человеческого ума. И действительно, города стали появляться тогда, когда стала увеличиваться преступность. Люди стали организовываться так, чтобы защитить себя. Они обносили свои дома стеной, появились города, в которых люди торговали, в которых они могли спрятаться. Но со временем те же самые города и стали камнем преткновения, поскольку в городах, особенно сегодня, растет криминалитет. Мы видим, что Господь обещает построить Иерусалим. Господь обещает воссоздать его по той простой причине, что Он желает обитать в этом городе. Он желает осветить этот город своим присутствием. Иерусалим – удивительный город. В нем некогда являлся Иисус Христос. Он проповедовал в этом городе, он исцелял в этом городе, он служил своему народу в этом городе, и в этом же городе Христос был распят. Тот храм, который они сегодня восстанавливают, некогда явился Христос и говорил о том, что Он станет новым храмом, храмом для того, чтобы воссоединить в себе Господа и человека. Мы знаем о том, что Христос имел две природы, божественную и человеческую. Именно в Нем

проявилось то, что некогда проявлялось в храме – встреча Бога с человеком. И теперь Господь говорит: «Я буду для него огненную стеною вокруг него и прославлюсь посреди него». Прославление Господа в Иерусалиме прежде всего проявилось именно в том, что Христос явился в этот город. Вначале, когда он был еще ребенком, и когда его привели в Иерусалим родители, они обнаружили его в храме, учащим, они обнаружили его, задающим множество различных, уникальных, мудрейших вопросов. Он общался с великими учителями, с раввинами, со священниками. Далее мы встречаем Иисуса Христа, когда Он идет по этим улицам Иерусалима, когда Он исцеляет людей, когда Он проповедует в храме. Мы встречаем Иисуса Христа на суде в Иерусалиме. Мы встречаем Его, когда Его выводят из этого города и распинают на Голгофе. Господь говорит о том, что Он прославится в этом городе. Наверное, именно поэтому множество людей стремятся к тому, чтобы хотя бы один раз в жизни побывать в Иерусалиме. Но далее речь идет о том, что Господь обращается к оставшимся в Вавилоне жителям, евреям. «Эй, бегите из северной страны, — говорит Господь, — ибо по четырем ветрам небесным я рассеял вас, — говорит Господь. Спасайся, Сион, обитающий у дочери Вавилона. Ибо так, — говорит Господь Саваоф, — для славы Он послал меня к народам, грабившим вас, ибо касающийся вас касается зеницы ока Его». Господь обращается к тому народу, который не решился отправиться в далекий путь, в землю обетованную. Было множество иудеев, которые остались в Вавилоне. Они настолько привыкли к своему образу жизни. За 2, а то 3 поколения их образ жизни поменялся. Они привыкли к этому городу, они привыкли к его инфраструктуре, они привыкли к тем обстоятельствам, с которыми они сталкивались в этом городе. Их жизнь протекала совершенно по-иному, и поэтому многие из них решили остаться в Вавилоне. Здесь Вавилон называется страной северной. Там проживала большая часть иудеев. Многие из них остались там и дальше. Мы сталкиваемся и встречаемся с историей народа Божьего, с историей иудеев, еще и в конце периода Древнего мира, незадолго до периода начала Средневековья. И во времена Средневековья также мы встречаем там иудейскую общину, которая создавала Вавилонский Талмуд, которая создавала множество различных произведений. Но, к сожалению, историки констатируют факт о том, что множество из этих иудеев, множество из этих людей, которые называли себя избранным народом, они, к сожалению, перенимают традиции и обычаи того народа, который жил там. К сожалению, мы видим в истории, как иудеи перенимают, к сожалению, языческие традиции и обряды. Для примера можно сказать о том, что, предположим, к началу периода Средневековья мы сталкиваемся в этой общине с тем, что было множество раввинов, которые могли, приехав в тот или иной город, на время жениться. Мы знаем о том, что из различных традиций и из различных источников, о том, что они могли на время взять себе какую-то жену, а когда уезжали из этого города, развестись вновь. И знаем также о том, что подобных вещей не было в стране Израиля. В стране Израиля, в Палестине, иудеи, которые жили в среде Римской империи, частью Римской империи тогда была Палестина, подобных традиций, подобных обычаев не было. Именно поэтому

поэтому Господь обращается к народу и говорит: «Бегите из страны северной». Подобное же высказывание мы встречаем в книге Откровения, когда в 14 главе речь заходит о том, что Господь обращается к народам, живущим в мире, и мы с вами читаем в одном из текстов: «И другой ангел следовал за ними, говоря», это 14 глава и 8 стих, «Пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы. И третий ангел следовал за ним, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией». И еще в 18 главе книги Откровения появляется точно такая же идея. Иоанн говорит: «После сего я увидел иного ангела, сходящего с неба и имеющего власть великую, земля осветилась от славы его. И воскликнул он сильно громким голосом, говоря: пал, пал Вавилон, великая блудница, сделался жилищем бесов и пристанищем всякому нечистому духу, пристанищем всякой нечистой и отвратительной птицы, ибо яростным вином блудодеяния своего она напоила все народы». Кроме того, иудеи, живущие и оставшиеся жить в Вавилоне, перенимали представление об астрологии, принимали представление о колдовстве, о демонологии, и в своей собственной жизни, на практике, они осуществляли все эти представления, которые в то время существовали на этой территории. Господь говорит: «Бегите из страны северной». Это не та земля, это не та территория, на которой должен жить избранный Богом народ. Еще очень давно, во времена Авраама, Господь обратился к нему и сказал: «Выйди из Ура Халдейского, покинь эту землю, оставь даже свою родню, оставь своих друзей, оставь своих соседей и выходи из Ура Халдейского». Авраам послушался Господа. За это послушание Господь благословил Авраама. Он стал отцом народа Божьего. Он стал отцом всех верующих именно за свое послушание. Господь благословил Авраама. И сегодня он обращается к нам. Какое отношение к нам с вами сегодня в 21 веке имеют эти слова? Сегодня мы тоже можем перенимать множество различных, неосвященных Словом Божьим, традиций, обычаев, верований и представлений, которые вкрадываются в наше сознание, вкрадываются в наш ум, вкрадываются в нашу религию. Господь хочет защитить нас от этих представлений. Господь дал нам чистое и неповрежденное Евангелие. Чистое и неповрежденное Слово Божие, изучая и исследуя которое, мы можем быть защищены. Один из пророков некогда сказал: «Без откровения народ не обуздан». И поэтому сегодня, если мы не вникаем в те рекомендации, которые Господь дает нам здесь, если мы сегодня не понимаем и не желаем принять то, от чего нас Господь желает защитить, мы стоим на опасном пути. Господь вновь обращается к своему народу и говорит: «Вот, я подниму руку мою на них, и они сделаются добычу рабов своих. И тогда узнаете, что Господь Саваоф послал меня. Ликуй и веселись, дщерь Сиона, ибо вот, я приду и поселюсь посреди тебя», говорит Господь. Великое обетование, которое Он дает не только еврейскому народу, избранному народу в то время. Это великое обетование, которое сегодня Он дает Церкви. Только тогда мы можем быть защищены, и только тогда мы можем рассчитывать на божественное присутствие и на индивидуальном уровне, и на уровне своих семей, на уровне наших церквей, только тогда, когда мы слушаем глас Божий, когда мы понимаем Его волю и когда мы стремимся

тому, чтобы ее исполнить. Дорогие друзья, пусть Господь пребывает в вашем сердце, пусть Он дает вам уверенность в сегодняшнем и завтрашнем дне, пусть Господь укрепит ваше желание следовать за Ним, а Он обещает, в свою очередь, восстановить наши духовные развалины, Он обещает восстановить наши с вами взаимоотношения с Ним. Не хлебом одним будет жив человек, но всяким словом Божьим. Всего вам доброго. До свидания.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: Близок Господь ко всем взывающим к Нему, ко всем с искренним сердцем взывающим.

Здравствуйте, друзья! Меня зовут Айгуль. И сегодня мы будем говорить по душам на весьма интересную и, возможно, даже непростую тему. В нашем зыбком мире часто случаются и ссоры, и расставания. А что делать, если это случилось не просто с конкретным человеком, а с церковью? Возможно ли исправить эту ситуацию? И каким образом можно вновь наладить отношения со своей духовной семьей?

0: Мы поговорим на эту тему с нашими прекрасными собеседницами. Это Вика, Таня, Оля, Маша. Здравствуйте. Девочки, скажите, пожалуйста, вы сами, может быть, сталкивались, или кто-то из ваших близких сталкивался с такой ситуацией, что уходил из церкви?
1: Да, и я сталкивалась, и друзья у меня есть некоторые, которые уходили и возвращались потом. Угу. Ну, я не то что уходила прям с концами, я просто не ходила в церковь. Угу. Но я смотрела там трансляции, какие-то проповеди, еще что-то.
0: Поняла тебя.
2: То же самое, но я иногда даже не смотрела трансляции. Было, ну, просто не было настроения, ну, длительный период, не так, что там месяц-два. Ну да, так и было, месяц-два-три. Угу. Вот. Но потом набирала силы, нормально все тоже возвращалось. Также есть друзья тоже многие и знакомые, которые уходили, не вернулись.
0: Не вернулись, да?
2: Да, есть и такие.
0: Да, поняла, спасибо. У вас, девочки, было такое?
3: Я из церкви не уходила, близкие тоже не уходили. Ну, друзья, приятели по-разному.
0: Ну, да. А вот можно тебя спросить? Скажи, пожалуйста, как долго длился этот период, когда ты не ходила в церковь?
1: Около полугода.
0: Угу. А с чем, как ты сама считаешь, с чем связано?
1: Я до сих пор не могу понять, что это было. Угу. Мне просто не хотелось туда идти. У меня было много проблем в мире, скажем так. Работа, там, диплом, обучение и так далее. И тому подобное. Все это сваливалось каждый раз. Ну, не постепенно вот так вот проблема за проблемой, а прям проблема, проблема, проблема, и все в один период складывалось. Просто не было сил.

0: никуда идти, ни с кем разговаривать, никого видеть. И люди там некоторые тоже, ну, говорили какие-то вещи, из-за которых не хотелось возвращаться. Да и, в принципе, как-то не знаю. Ну, не было настроения ходить в церковь, поэтому...
1: Поняла тебя. А, Таня, у тебя можешь рассказать, с чем связан был этот период? Ты сказала, месяц-два, да?
2: Ну да, чисто просто то же самое, как у Вики, какие-то проблемы. Вот, я расстраивалась, такая, думаю, не хочу. А еще усталость. Просто уставала. Это у меня был еще в зимний период, потому что спать хочешь. Устаешь, типа, вот. И я просто такая, я никуда не пойду, посплю.
3: Вот. Вы знаете... Ну, на самом деле у каждого человека, верующего, да, у христианина, не бывает такого, что вера, она идет такая ровно по дорожке. Вот она бывает, вот обычно это такая извилистая дорога, да, где мы встречаемся со взлетами и падениями. Мне кажется, что вполне естественный такой путь, как у нас в жизни, про то, что мы не всегда... там иногда хотим даже идти, может быть, в церковь, да, или, к примеру, чисто, может быть, действительно по-физиологически, как Таня сказала, да, что там, к примеру, устал, не хочется, да, вот, или у нас бывают какие-то причины. Насколько я знаю, да, у меня из числа моих знакомых тоже были люди, которые ушли из церкви, кто вернулся, вот, и есть те, кто, к примеру, продолжают просто не посещать, да, церковный храм. И вы знаете, есть разные причины для этого. Вот как мы сказали, да, еще раз повторюсь, что это может быть физиологическая какая-то причина, может быть какая-то, ну, морально такая психологическая. И... чаще всего это может быть, как очень часто называют вообще, что это все гордость житейская. Вообще, вот типа, вот вы тут гордые и тому подобное.
1: Есть такие обобщения, да.
3: Вот, вот я никогда... немножко у меня происходит какой-то такой диссонанс вообще. В смысле, в чем здесь гордость? Вот, ну, то есть я вот реально этого не могу как бы понять. Там, конечно, описывается, что гордость в том, что ты... обижен на кого-то, да, ты не хочешь принимать там какие-то моральные, да, принципы, да, с которыми ты не согласен. Либо, к примеру, у тебя есть какие-то несогласия, или, к примеру, тебе не нравится образ жизни, который ведет. Это все обобщается гордостью как бы житейской. Я не знаю, сталкивались ли вы вот с тем, что вот что вы вообще по этому поводу вот думаете?
0: Ну, это правда странно, потому что, с одной стороны, психологи, да, советуют, что не надо ходить в места, где тебя не любят, где тебе некомфортно, где ты себя чувствуешь каким-то униженным, или, ну, вот где тебе плохо. Не надо туда ходить, не надо себя тревожить, накручивать, нервировать и так далее. С другой стороны, Библия говорит, как раз ходите в такие места, где вас не любят, заставляйте делать так, чтобы вас любили. Ну, как-то, типа, миритесь со всеми, но вот я тут... соглашусь, пожалуй, с психологами, потому что очень тяжело приходить в место, где тебя не любят. При этом ты приходишь вроде как настроенная на положительный какой-то, да, моментик. А по итогу получается, что ты уходишь полностью разочарованная, потому что люди там, не знаю, навалили на тебя своего негатива. Ну и что пришла вообще тогда? Что хотела? И из себя ничего как бы не показала, положительного не дала. И еще и получила порцию хейта.
3: Вик, ну вот, а почему же ты обижаешься? Зачем ты обижаешься? Ну вот все люди разные приходят.
0: Ну здравствуйте. Что значит обижаться? Ну, и мне кажется, любому человеку неприятно, когда критикуют. Критика деструктивная. Это вообще...
3: Ну что ты имеешь в виду?
0: Она, ну... Вот, например, ты пришла, я пришла, например, на собрание, на молодежку какую-нибудь, или там в церковь пришла в юбке, да, она чуть выше колена. И вот я услышала от нескольких сестер старшего поколения, от нескольких мужчин, там, не знаю, молодого возраста, да, около 30, что вот ты развратница, в такой юбке ходишь. Так, а что, мне 24 года, мне что, надеть юбку в пол, ходить в паранже, что ли, или что? Я не понимаю, почему так все цепляются? Я же не пришла в юбке мини, я не пришла в топике или там просто в чем-то супер экстра коротком.
1: Хорошая тема для отдельного обсуждения, да. Я считаю, по поводу одежды. Но вот здесь вот момент я хотела обратить внимание. Вот ты сказала, что ты некоторое время не ходила, но потом все-таки вернулась. И подскажи, пожалуйста, что тебя побудило все-таки вернуться, несмотря на то, что ты сталкиваешься с негативом?
0: Вообще, сейчас будет очень печальная история.

0: У меня бабушка ходит в церковь, она меня туда привела, с самого детства туда хожу, и она меня всю жизнь выращивала как правильную девочку, хорошую девочку, послушную. И вот каждый раз, когда она узнавала, что я не пришла в церковь в субботу, она начинала: «Вика, как же так? День же святой, это же суббота, ты же крещена там или еще что-то. Ты должна прийти в церковь в субботу» и так далее. И вот вот это вот тюканье каждую субботу, каждый раз. Она уже потом в какой-то момент просто сдалась. Чё, опять не была в субботу. Каждый раз вот это. Мне как бы, я взрослая девочка, я уже могу сама выбирать, ходить мне, не ходить. Но это в какой-то момент из-за того, что я хорошая девочка, повлияло на меня. И я просто пошла, а потом на меня еще повесили служение, и я уже как бы, я и влилась. И все уже нормально.
1: То есть, получается, выбор был между плохим и плохим, и ты что-то одно все равно выбрала. Так получается? Или что-то тут еще есть?
0: Нет, скорее это все-таки послушание какое-то, чтобы угодить бабушке, не знаю. Ну, я понимала, что я поступаю как-то, ну, не очень для верующей девушки, что я вроде как христианка, а как бы не соблюдаю эти христианские принципы. И вот эта вот правильность, она меня угнетала внутри. Самой уже стыдно было, что я не хожу, и бабушка еще тюкает. Ну и, в общем, да. Вот так и...
2: То есть твое чувство стыда тебя...
0: Вообще.
2: Оборола.
0: История печальная.
1: Ну, ты говоришь, история печальная, сейчас все так же печально или
0: что-то
1: поменялось?
0: Нет, сейчас все нормально, сейчас все хорошо. Стараюсь ходить каждую субботу.
2: Хорошо.
1: Ну, Таня, можешь ты поделиться? Вот через 2 месяца после того, как ты не ходила некоторое время, что тебя побудило вернуться?
3: Совесть тоже, наверное. Частично совесть, частично просто отдохнула. Вот, весна наступила. Да просто желание появилось. Ну все, пошли. И пошли.
1: Супер, спасибо.
2: Мне кажется, вообще очень такой интересный момент, что совесть может играть и какую-то положительную роль. Вообще совесть — это голос Бога, да? Но это здорово, когда оно играет в хорошем ключе. Ну, в том плане, что мы идем, и мы себя как-то перенастраиваем, да? Наше мировоззрение меняется, да? И мы не ходим уже больше с таким чувством какого-то угнетения, с чувством стыда. Потому что, ну, как бы, стыд и вина, да, это такие чувства, которые немножко нас разрушают. Они классные, прикольные, но немножко несут в себе такую обратную сторону. Вот. И я знаю очень много людей, которые ушли из церкви действительно потому, что, к примеру, им не нравилось. Не нравилось, к примеру, которые бывают правила в церкви, да, или... Ну, здесь уже, вот мне кажется, это причина. Человек здесь выбирает сам. То есть он подошел к этому осознанно, да, и он, мне кажется, тоже имеет право, ну, как бы это право имеет место быть.
1: Да.
2: Вот. А когда, мне кажется, хочется затронуть другую немножко сторону, когда мы приходим в церковь, и вы знаете, мы действительно сталкиваемся с долей осуждения, неважно, в какую вы приходите, там, общину, церковь, да, в храм. И когда мы, как прихожане, ищем повода, чтобы осудить человека. Ну, вы знаете, у нас у самих настроение не очень. И ты приходишь, человек приходит с искренним сердцем, с искренним настроем. Знаете, сколько историй вообще слышали о том, когда люди первый раз приходят в церковь, для них такие: я помню свое ощущение, когда я первый раз зашла в храм, я на все так смотрела, для меня это было таким необычным, таким вот прям интересным, и я вот прям шла душой. И вы знаете, если бы ко мне в этот момент кто-то подошел с таким каким-нибудь, да, осуждением или с критикой, я не думаю, что после этого я бы пришла. Я понимаю, что бывают разные люди. Бывают люди более такие как бы холодные, более какие-то такие, ну, прагматичные, да, им вообще там, то есть вообще все нипочем, что угодно можешь сказать. Вот. А бывают люди более как такие тонкочувствительные, и для них это как бы сложно. Мне кажется, здесь вот по большей части проблема того, что в церкви мы не научились вот как в семье контактировать, то есть находить вот этот общий язык, вот этот контакт. Потому что есть какие-то принципиальные вещи, да, к примеру, это правила, да, церкви, которые мы тоже можем, между прочим, обговаривать. Да, и здесь уже зависит от того, насколько мы готовы идти в чем-то на компромисс. Да, потому что тоже угодить всем невозможно. Есть и старый, и млад. Вот. И мне кажется, вот здесь вот именно важная функция – это научиться договариваться. Вот, научиться разговаривать. Потому
1: Спасибо.
2: Что

0: Очень часто бывает так, что вот именно мы не принимаем других людей, так как считаем, что вообще в церкви должны быть все идеальные, мы же такие идеальные святые. Ты такой смотришь на человека, кто я и кто ты, да, вот это как-то происходит бессознательно. Вот, а на самом деле Бог нас учит вот этому смирению, смирению, принятию таких вот людей.
1: Спасибо, Маша.
2: Ну не все же люди уходят, потому что в церкви там что-то, какие-то неприятные случаи произошли. Есть люди, которые просто разочаровываются в Боге, какие-то неприятности у них в жизни произошли, да. И они такие, ой, Бога нет, а вот дети страдают, как же Бог, разве Бог есть, разве Он этого допустил?
0: Но это восприятие человека, то есть здесь, ну, я поэтому говорю, бывают разные причины ухода из церкви. Бывает, я говорю, когда люди, к примеру, не согласны с какими-то принципами церкви, действительно такими доктринальными, да, и здесь, ну, мы ничего не можем поделать, мы ради них доктрину, простите, не перепишем. Вот. А бывает, когда действительно люди... Чаще всего наше восприятие, оно жаждет того, чтобы мы воспринимали мир немножко таким с чудом каким-то, да, это здорово, не нужно это терять, да, потому что Бог сказал, будьте как дети, да, вот с этим вот восприятием, быть открытыми такими, да, любящими. Но еще во взрослом возрасте к нам добавляется такой как бы критический разум, ум и, в принципе, осознанность. И когда мы воспринимаем мир только таким вот, что Бог как волшебная палочка придет и все сделает, такого быть не может. И когда человек действительно искренне верующий, понимающий, что Бог – это отдельная такая огромная личность, с которой ты взаимодействуешь и общаешься, вот, он не выполняет все только по твоей вот как бы... по взмаху волшебной палочки, да, то есть это огромная работа, огромная, да, такое, так скажем, обратная сторона медали того, что мы не знаем, почему так происходит в жизни. Ну, либо знаем, да, и понимаем, что это, ну, так оно должно и быть, как сказано, например, в Писании.
1: Спасибо, Маша. А я хотела Олю спросить. Вот ты говоришь, что сама никогда не уходила, но вот мы сталкиваемся с ситуациями, да, когда кто-то какой-то период времени в церковь не ходит из-за обид, из-за усталости. А как ты думаешь, чем мы могли бы помочь тем людям, которые ушли, но хотят вернуться? Каким образом дать им понять, что мы их ждем?
3: Надо быть добрыми. Ну как поможешь? Я не знаю. Ну ведь на самом деле причины разные. То есть... Я сама почему не уходила из церкви? Ну, у меня не было каких-то вот настолько серьезных ситуаций, что меня кто-то обидел, так что я не могла простить, например. Неприятности какие-то, личностные конфликты были, но меня это не особо цепляло, потому что, я не знаю, я с самого начала понимала, что церковь – это не место, где совершенные люди встречаются, и мы туда ходим не для того, чтобы тебя все любили, обнимали и гладили по головке, а потому что здесь встречаются люди, которые верят в Бога, вместе верят в Бога и учатся как-то вот Божьи принципы воплощать в жизнь. И понятно, что сложности будут.
1: Я вот как раз хотела обратить внимание на то, что ты, Вика, сказала, что есть моменты, да, что когда мы приходим в церковь, мы сталкиваемся с определенным отношением. А психологи говорят, что нужно стараться избегать мест, где ты сталкиваешься с каким-то токсичным осуждением, с критикой. Вот ты сказала, что наоборот, в Библии написано, что надо ходить в такие места. Но мне кажется, тут немножко есть просто психологи и христиане говорят на двух разных уровнях.
2: Да.
1: Если мы говорим о светских психологах, они в первую очередь заинтересованы вот в личном благополучии человека и в том, чтобы он, будучи в этом благополучии, приобретал какие-то навыки там, для саморазвития, для взаимодействия с другими людьми. Но когда мы говорим о сообществе верующих, мы понимаем, что у Бога есть несколько иная цель. И эта цель связана все-таки с более высокими ценностями, связанными с вечным спасением, с вечной жизнью. И как раз-таки вот это вот столкновение, которое происходит периодически в кругу верующих, это тоже своего рода тренажер, который Бог допускает. Но не только с той мыслью, чтобы мы должны прям смириться и терпеть, когда нам говорят грубости, да, когда нас осуждают, но вот как сказала Маша, чтобы уметь искать вот этот вот формат диалога, когда я говорю о том, что важно мне и как считаю я, и в то же время я готов услышать, что говорит другой. И мне кажется, вот эти вот моменты, когда люди уходят из церкви, это как раз такое время, когда можно свои ценности пересмотреть и понять, а вообще зачем я хожу, что я получаю от того, что я хожу, да, в церковь. И когда эти ценности приобретают такой осознанный формат, мы понимаем, вот как у Оли, что какие-то мелкие неурядицы, они уже не влияют на твое отношение непосредственно к церкви. Они могут повлиять на твои

0: отношениях с конкретным человеком. Но церковь все-таки это не сообщество людей, это место, где Господь себя проявляет. Вот, и вот по этому поводу, да, тоже.
1: Здесь важна еще цель, вот, которую ты сказала, ради чего ты хочешь. Вот здесь мы ходим в церковь не для того, чтобы, ну, как бы нас вот только пожалели, да, мы приходим там, ну, как бы мы действительно собираемся ради того, чтобы быть среди единомышленников, да, так скажем, верцами быть, да, то, что мы верим в Бога. То есть мы здесь собрались для прославления, да, и как бы для того, чтобы что-то узнать, поближе познакомиться именно со Христом. И мне кажется, вот когда мы находим вот этот вот общий язык, тем самым мы не просто, мне кажется, даже тренируем, а развиваем и открываем в себе какие-то новые грани нашей личности. Ну, вот именно как раз-таки через взаимодействие, через цели и через общий вот интерес.
2: Кстати, еще один момент вспомнился. То есть я когда-то, ну и в молодости, когда в церковь ходила, иногда слышала такие фразы: в церкви мало любви, да, в церкви нет любви.
0: Да, да, да.
2: И я, ну, как-то пыталась тогда анализировать, и потом... И, в общем-то, я замечала, что так говорят люди, которые сами крайне токсичны. И я когда потом в себе, например, замечала что-то такое, что вот, какие-то все холодные, какие-то все равнодушные, ну так, ну, началось. Значит, где-то, наверное, у меня что-то повылезало, раз для меня все становится уже триггером. Ну, наверное, у меня какие-то проблемы.
0: Но в то же время мы понимаем, что, вот как Маша говорит, уровень чувствительности у всех разный. И мы, наверное, со своей стороны, как люди, все-таки уже выбравшие, да, быть в сообществе верующих, мы со своей стороны можем что-то сделать, чтобы помочь людям вернуться, если они ушли, или прийти в первый раз для того, чтобы они все-таки познакомились с Богом, в том числе и через наше общение. Вот, девочки, может быть, кто-то из вас даст какой-то совет. Что можем сделать мы лично в наших общинах для того, чтобы помочь ушедшим или вновь приходящим?
2: Не осуждать.
3: В первую очередь, не поддерживать связь, если это те, кто ушли, и это твои друзья. Просто общаться. Можно, не надо принуждать возвращаться, просто поддерживать общение, и как бы человек сам потом, если захочет, вернется.
0: Да, я согласна. Потому
3: дружеское,
0: что мы же в основном мы идем в общество не столько для того, чтобы что-то получить, а сколько для того, чтобы ощутить свою нужность. Да. Да? И это тоже очень такой серьезный фактор для того, чтобы вернуться снова. Может быть.
1: Ну, мне кажется, если вот смотреть со стороны того, кто ушел, да, ну, немножко посмотреть еще разочек, да, с этой стороны, то здесь, мне кажется, важно человеку осознать, а почему ты, как бы, что на самом деле произошло. Потому что очень часто мы можем слышать какие-то фразы, но чаще всего мы не то, что мы говорим, мы то, что мы делаем. То, что вот эта маленькая часть, когда мы соприкасаемся сами с собой, когда у нас есть такая минутка тишины, и какие мысли здесь приходят в нашу голову. То есть... А что на самом деле внутри? Может быть, это действительно наша какая-то внутренняя гордость в плане того, что «а я, наверное, теперь выше остальных», да, или «что происходит со мной?», да? Насколько сейчас моя вера, да, сильна? Или на что я смотрю, когда прихожу в церковь? Ну, это если смотреть со стороны человека, который, к примеру, ушел. Да, потому что, ну, мы действительно все разные, у нас разные потребности, разные ценности. Да, и иногда ценности наши уносят, и потом нас вместе с ними. Да, то есть здесь приходится возвращаться уже самому, да, в каком-то, может быть, неком смирении, да, и в каком-то принятии. А если смотреть со стороны, ну, как бы, так скажем, церковной, то здесь еще, наверное, создание вот этой какой-то атмосферы, потому что мы тоже можем очень часто, кстати, слышу о том, что если вы будете делать там в церкви какой-то такой дизайнерский ремонт, то к вам быстрее потянутся люди, да, там, или, к примеру,
0: если музыка будет,
1: да,
0: поживее,
1: да, если что-то еще как бы, да, добавить, давайте то, давайте все. Здесь очень важный такой момент, мы все с вами люди, мы приходим, да, вот атмосфера, то есть какая царит атмосфера, то есть что мы в принципе излучаем, да, понятно, что у всех разное понятие, там, может быть, как-то любви, да, реально, там, нет любви и тому подобное, да, очень часто люди говорят. Здесь важно понять, а что мы несем, что мы транслируем, когда мы приходим в церковь, с чем я сегодня пришел, да, а с чем пришел я, да, то есть насколько во мне живет сейчас Бог, да, то есть насколько я вообще открыт, в принципе, к диалогу и к какому-то взаимодействию.
2: Ну, то есть не что мне

0: тут дадут. А что я
1: что
0: могу?
1: Что я могу? Да. С чем ты пришел сегодня? Ну, с чем я пришел сегодня?
2: А, девочки, а вот вы, которые уходили, скажите, пожалуйста, вот вы, когда вернулись, было что-то, что вот заставило вас подумать, ну, не зря я вернулась, все хорошо.
3: Я подумала, не зря я уходила, потому что это тоже отразилось на мне, и у меня теперь есть возможность сравнить жизнь без Бога. Ну, я не то, что прям

0: ну вот последний месяц перед тем, как я снова пришла в церковь, я очень слышала, что меня зовет Бог к себе. Это было прям вот, я не знаю, это не было так, что приди в церковь, приди в церковь, приди в церковь. Нет, ну прям вот появилось желание, хотелось. Uh-huh. Вот как-то очень нежно, очень... подталкивали меня как бы так чуть-чуть. Потому что я человек такой, меня надо пинать. Потому что я сама, ну, я могла бы так и прозябнуть там в этом мире. Uh-huh. Там и остаться. Но вот я очень благодарна, что есть этот опыт. Потому что слава богу, что все хорошо закончилось. И я вернулась, потому что я могла бы остаться там.
1: А ты можешь сказать, что на тот момент, когда ты уходила из церкви, ты уходила от Бога?
0: Я не уходила от Бога никогда. Я всегда его держала у себя. Где-то просто не было такого постоянного общения. Я могу даже сказать, что сейчас мои отношения с Богом крепче, чем до того, как я уходила из церкви. Потому что тогда это было все, знаете, на уровне примитивности. То есть, ну вот так сказано в Библии, ну ладно, так буду делать. Так вот мне сказал пастор, так и буду делать. Сейчас это мое желание добровольное поступать так, как написано в Библии, так, как...
1: Мне кажется, вот здесь вот, да, такой да. важный еще момент, что люди, которые, вот, еще раз повторюсь, к примеру, уходят из церкви, важно понять, насколько, ну, им самим, конечно же, а насколько они ушли от Бога. То есть, а опускают ли они Бога в свое сердце? Может быть, они найдут что-то, так скажем, по себе, да, не какую-то, да, не эту, так скажем, религию, может быть, какую-то там другую, да. Но самое главное, чтобы в сердце жил Бог. Вот, потому что, ну, еще раз повторюсь, что бывают причины разные. Вот, насколько мы внутри у нас есть Бог, это зависит уже от нас.
2: Угу. Здорово. Спасибо. Я еще хотела отметить про опыт Тани, то, что она сказала, что физическая усталость. Угу. Да, и мне кажется, вот этот момент тоже, над которым стоит подумать, что иногда наше физическое состояние очень сильно влияет и на нашу возможность для духовного какого-то сообщества. Поэтому тоже повод заняться своим здоровьем, да, понаблюдать, находить ресурсы там, где их нету. Вот скажи, пожалуйста, сейчас для себя ты этот вопрос как-то регулируешь?
0: Ну, стараюсь.
2: Есть да. понимание, да, да, что ты можешь есть. Сделать для себя?
0: Да.
2: Можешь поделиться лайфхаками? Что ты делаешь, чтобы помочь себе?
0: Я стараюсь не перерабатывать, не работать ночами и как бы больше отдыхать, спать. Пить много воды. Вот. Ну, как бы такие стандартные советы по здоровью. Вот. И все.
3: Ты себя как-то радуешь?
0: Да.
3: Ну, что-то для души такое, что-то там приятненькое.
0: Да, бывает. Но это не зожные радости.
3: Это шоколадки. Все равно проявляешь любовь к себе.
0: Да. Ну, как бы, да, проще стало чуть-чуть. Вот.
2: Спасибо. Спасибо большое, девочки, что поделились. Да, к сожалению, так бывает, что мы иногда сталкиваемся с моментами, когда нам не хочется идти в сообщество нашей духовной семьи, потому что есть моменты, которые нужно пережить самому. И абсолютно каждый опыт может стать еще одним шагом, который приведет вас ближе к Богу и станет для вас опытом большей близости с церковью. И пусть любое ваше состояние будет... вам поводом подумать о том, что же сделал Господь для меня и каким образом я Его любовь могу проявить в своей жизни. С вами была программа «По душам». Всем спасибо. До следующей встречи.
4: Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

0: Здравствуйте, с вами программа «Найди свой путь», и у нас в студии опять Размик, ведущий, я Сергей, и наша гостья Юля.
1: Здравствуйте.
0: Привет, Юля.
2: Привет, Юль. И немного о нашей сегодняшней теме. Все люди в жизни вообще были от чего-то или от кого-то зависимы. Вот. Ну, нет, наверное, такого человека, который не зависел
0: от чего-то
2: в этой жизни.
0: Но можно сказать, что есть зависимости и хорошие, есть зависимости и плохие. Потому что чаще всего мы привыкли, когда слышим слово «зависимость», привыкли негативную окраску ему давать. Но все-таки есть и хорошие зависимости.
2: Да, ну, сегодня мы, я думаю, попытаемся все-таки разобраться с этим. И наша гостья, Юля, как раз-таки испытала зависимость какую-то и, я так понял, избавилась. Вот.
1: Да.
2: Юль, да, расскажи, пожалуйста, о своей истории, как все начиналось, да, как ты...
0: Да, о чем ты будешь нам рассказывать сегодня?
1: Ну вот вначале Сергей затронул очень важную тему, на самом деле. Надо в первую очередь разграничить понятие зависимость в отрицательном смысле и зависимость, здоровая зависимость, то есть это необходимость, зависимость от воздуха. Вот мы дышим, мы не можем без воздуха. Зависимость от воды, от пищи, то есть то, в чем нуждается человек.
0: Ну, а это есть, понятно.
1: Да,
2: естественное, я бы сказал.
1: Да, это естественное. А есть зависимость, которую создает человек себе сам. Недаром говорят, что человек создает сам себе проблему.
0: Так, давай сначала к сути. Ты скажи, ты хочешь нам рассказать о своей какой-то зависимости?
1: Да.
0: Или о зависимости друга, или о зависимости кого-то? Как
1: меня,
0: избавилась от него? Как от этого избавляться?
1: У меня есть очень хороший знакомый. Он получил вообще шикарное образование. Я его очень люблю как друга. Но с ним вот произошла такая беда. Он болел болезнью, как Федор Михайлович Достоевский. Игрок. Лудомания. И мне приходилось наблюдать и видеть, что с ним вообще происходит, когда эта одержимость завладела им полностью. Я хочу сразу сказать, что он избавился от этой, болезни, от этой зависимости, но последствия могли быть, наверное, очень печальными.
2: Юля, а почему ты именно эту историю выбрала? Потому что, может, это тебя тоже касается?

0: Вернулась.
1: Да, потому что я прочувствовала и, можно сказать, была очевидцем и видела, что с ним происходило. Понимаете, когда вот он сыграет...
2: Он играл где? Ставки ставил?
1: Да,
2: автоматах.
1: Ставки на спорт.
2: Ага, вот оно. И он терял много денег.
1: Да, но самое главное, если бы он эти деньги свои, а ему приходилось красть. То есть вот одна зависимость, она влечет за собой иные грехи.
3: Найди, найди свой путь.
2: То есть он, получается, ставил ставки, но деньги у него заканчивались, и он даже доходил до того, что ему приходилось красть деньги.
1: Красть и воровать у самых близких людей, у самых дорогих людей, и причинять, и любя их, причинять им боль. Самым близким людям. И поэтому, и когда он сыграл, я видела, как он страдал. Вот это именно ломка.
2: Как он, когда он проигрывает.
1: Когда он проигрывал, вот это вот отчаяние и желание начать снова, вот встать на новый путь. Вставал.
0: А как ты думаешь,
1: а потом опять?
0: Что вот возобновляет? Это надежда, что ли, какая-то на то, что они все-таки выиграют вот этот вот куш? Или что?
1: Ну, конечно, на это рассчитано. На это рассчитано.
2: Ну, я знаю, на самом деле, многие сегодня люди занимаются этим. Есть те, которые, так скажем, с здравым смыслом это делают, те, которые в это полностью с головой окунаются, конечно. Я слушаю, как Юля говорит, это уже, наверное, такой случай, когда человек тяжело контролировать себя. Знаю ребята, которые только начинают этим заниматься. На самом деле это продумано так, чтобы сначала ты несколько что-то выигрываешь. То есть нельзя там не выиграть, потому что это не привлечет тебя, если ты не получишь какую-то выгоду. Сначала немножко, так скажем, подпитывается тебя вот этими мелкими победами, а потом ты просто можешь потерять очень много денег на этом. Но мы сейчас не говорим именно вот об этом. Все-таки мы говорим больше о зависимостях, и мы хотим услышать, может, Юля расскажет, как это именно тебя коснулось. Ты говоришь, это коснулось меня, я прочувствовала.
1: Потому что я очень близко общаюсь с этой семьей. И... если честно, то я даже считаю себя членом этой семьи. Вот настолько близкие и тесные взаимоотношения. И поэтому они для меня как родные, эти люди. И поэтому этому человеку я очень сочувствовала. Я, конечно, молилась за него, потому что я очень переживала за него, как за самого дорогого мне человека.
0: Юля, как ты еще помогала?
1: Я с ним проводила много бесед. Но я понимаю, что в основном не словом нужно помогать, да, а делом. Вот. И через какое-то время я молила только Бога об одном. Господи, поставь его на колени. И
2: в
1: так получилось.
2: В каком смысле? То есть, чтобы он тоже начал молиться Богу или
1: да,
2: на колени?
1: Да, чтобы он испытал нужду в Боге. Вот нужда, жажда по Богу. Чтобы он допустил такую ситуацию. Он лишился всего. Вот наступает такой момент, что он лишается абсолютно всего.
2: Этот друг.
1: Вот. И самое главное потом, он еще спортсмен, у него случается ранение, и он вот...
2: травма.
1: Да, травма, и он невольно падает на колени.
2: Бог расценил твою просьбу в прямом смысле, да?
1: Да. И говорит, Господи, вот таков, как есть, мы исполнен зла, как вот в псалме, да? Иду к тебе. И свободен я в плену твоей любви. И вот здесь как раз я хотела сказать, что единственное универсальное средство от любых зависимостей и от болезней – это одно. Это любовь.
2: Вот как раз предварила тот вопрос, который мы хотели задать. Очень многие сегодня зависят от чего-то. Даже я, честно говоря, в моей жизни тоже есть зависимость. И тоже нас всех мучает всегда один вопрос. Как избавиться от этого? Конечно, в первую очередь, мне кажется, нужно сначала понять, что ты зависим. Чтобы начать избавляться, ты должен понять, да, я от этого зависим.
1: Конечно,
2: себе,
1: признать.
2: Себе это признать. Это понятно. Но когда ты это признаешь, очень сложно избавиться от этого. И ты вот для нас представила один главный, ты говоришь, метод, решение. Это начать быть зависимым от Бога.
1: Да, знаете, Василий Андреевич Жуковский, да вообще многие классики, все искусство построено на этом. Так вот, Василий Андреевич Жуковский, сказал замечательную вещь, что смысл жизни человека состоит в усовершенствовании своей природы,

0: а цель жизни человека состоит в том, чтобы воспитать себя душевным, чутким и чувствительным к чужим страданиям, бедам и несчастьям. То есть жизнь — это служение прежде всего. И когда ты служишь другим людям, ты забываешь о себе и о своих зависимостях, там, о своих желаниях. Я живу ради тебя, я служу. Что же служить Богу? Вот служить Богу — это служить людям, это любить людей и братьев меньших.
1: Вот интересно. Хорошо, вот этот вот метод, который ты нам сейчас представила, помог ли он, например, тебе когда-то в твоей жизни, или помог ли он вот этому человеку, который, о котором ты рассказываешь? Он применял это в своей жизни? Как он избавился?
0: Да, вот как говорят, с мыслями не нужно бороться, а мысли нужно переключать. Также и, наверное, вот в случае человека зависимого, ему нужно переключиться не на другую зависимость, нет, конечно, а переключиться, не смотреть на себя, а переключиться на проблемы другого человека и помогать другим. Когда ты помогаешь другим, ты невольно забываешь о себе.
2: Юль, ну такая ситуация, ну как бы, если человек, допустим, тот же твой друг, зависим сильно от этих игр, ставок, вот, и, ну, понятное дело, что его не интересуют там чужие проблемы, и сейчас ему самое важное, как больше оттуда положить в какой-то взнос сделать, чтобы больше унести. Ну понятно, что унести не получится. Вот. Как в такой ситуации человеку дать понять, что он зависим? Как ты дала? Или это все-таки только...
0: Нет, здесь, конечно, только одно — сила воли. Вот без силы воли...
1: Человека этого?
0: Человека этого. Вот владеющий собой сильнее завоевателя города, как мы знаем, да, в притчах.
1: То есть этот человек должен проявить вот такую силу воли. Во-первых, он должен сам понять, что это зависимость, да?
0: Да, понять причину. Вот, знаете, на самом деле любая проблема решается как? Вот ты берешь листок, ручку и пишешь, как бы делаешь самоанализ. Что стало причиной вот тем, что я занимаюсь сейчас? Надо понять, что когда ты зависим, ты в первую очередь раб. То есть не ты стоишь над всем, а вот это вот все владеет тобой, высшим существом.
1: То есть понять, или я влияю на это, на все, что происходит, или оно владеет мной.
0: Владеет,
1: то есть оно
0: мной.
1: Влияет на меня.
3: Найди, найди свой путь.
2: Как можно вот, прийти к этому? Обязательно нужно все потерять? Там и материально, и духовно?
0: Знаете, люди вот, делятся на две категории. Кому-то стоит пальчиком пригрозить, и тот сразу лапки подожмет, и, возможно, начнет меняться. А у кого-то стоит отнять абсолютно все в жизни.
1: Нужно отнять это.
0: Нужно.
1: Да.
0: И только в том случае. Но даже есть даже такой тип людей, что он вот я упрямый, я знаю, что иду в ад и иду до конца, не сворачивая. Разные люди.
1: И когда он дойдет до этого ада, он поймет, что, может, не стоило это. Все-таки это была зависимость.
0: Еще вот важно сказать, что по сути своей мы приходим в мир эгоистами. Но младенец, он кто? Эгоист. И как раз жизнь, вот найди свой путь. Жизнь — это и есть путь. Когда ты трансформируешь себя и меняешь свой характер, да, и из эгоиста превращаешься в человека любящего. И твоя жизнь служением становится.
1: Юля, вот мне интересно, на твоем личном опыте, в твоей жизни у тебя были когда-нибудь зависимости? И как ты приходила к тому, что ты осознавала, что это зависимость?
0: Конечно, были зависимости.
1: Потому что мы можем легко говорить у других.
0: Конечно.
1: У других людей легко заметить зависимость. Это на самом деле. Ты, особенно у близких, ты можешь спокойно понять, что это зависимость, ты зависишь. А вот свою зависимость очень сложно обнаружить. Как ты это сделала, если у тебя было такое в жизни?
0: Да, у меня были зависимости, даже не одна. И довольно-таки серьезные зависимости. Ну, они, конечно, как их не заметить, когда они причиняют вред мне и вред окружающим людям. Боролась с ними. Тяжело.
1: Ты до конца избавилась от них?
0: Я лукавить не стану, нет, не до конца. Все равно вот в подсознании записано. Но совладаю с собой, стараюсь. Говорю, помоги, Господи. Не знаю.
1: Разми, как ты думаешь, можно до конца избавиться от зависимости вообще? Полностью.
2: Честно сказать, я сам это не испытал. Обычно вот я на своем опыте привык рассказывать, делиться чем-то. Вот, и не было, наверное,

0: не было такой зависимости, от которой просто можно эти зависимости избегать как-то. Uh-huh. Вот. Но если ты вернешься и опять на эти грабли наступишь, то ты ну, считай, что как бы можно опять туда втянуться.
1: Да, Размик, я, слушая тебя, вспомнила замечательные слова, которые, в принципе, перевернули мою жизнь. Mm-hmm. И это как раз вот касается зависимостей. Слова такие. Человек приходит к Богу и говорит: «Не хочу больше внутренней мертвости. И поскольку всесилен ты, отними мою душу у черствости, исцели от глухой слепоты. Я не вижу огромной важности и бесценности кратких минут. Отними мою душу у праздности. Не позволь мне меня обмануть. Попрошу с неотступной твердостью ради вечной твоей любви. Отними мою душу у гордости, растворенной в моей крови. Жизнь так мало во мне оставила доброты и тепла для людей. Отними мою душу у дьявола ради страшной жертвы твоей». Когда осознаешь, что сделал для тебя Бог, какую ценой дорогою мы куплены, для тебя просто перестает существовать вот твое «я».
2: То есть все желания, как сказать, свои зависимости поддерживать, им потакать, да, своим вот желаниям, все они пропадают, когда ты приходишь к Богу и понимаешь, что Он для тебя сделал, и на что он пошел для тебя. А скажи, как вы думаете, Юля, Размик, можно ли без Бога избавиться от зависимости? Вот человек сегодня атеист, не верит в Бога. Ему вообще сложно понимать, он воспитан в этом, что как бы Бога нет, ничего нет. То есть получается, он обречен, и если он не может, ну просто он не привык верить в Бога, он не может совсем избавиться от любой своей зависимости, если у него что-то появится в жизни. У него, получается, выхода нет.
1: Ну почему же?
2: Силой воли. Ты же сказала,
1: да, сила
2: воли человека, она может и не подразумевать, так скажем, приход к Богу, веру и так далее. Только за счет этой силы воли можно ли избавиться от зависимости?
1: Можно, но тогда вопрос, зачем тебе избавляться? Продолжай жить дальше. А ради чего?
2: И что? Жить дальше, хорошо. Без зависимости это уже хорошо. Разве ты как?
0: Мой отец пытается очень долгое время бросить курить. Угу. Он говорит так: сила есть, воля есть, а силы воли нет. Вот. Несомненно, тут должна быть очень сильная, я не знаю, что тут должно сыграть, просто какое-то отвращение должно появиться к этому или что, вот, чтобы полностью от этого отказаться. Вот.
2: То есть примерно так. Вот я тоже очень много, ну, я в своей жизни испытал тоже зависимость от чего-то, когда я боролся с ней, до сих пор борюсь. Я согласен с Юлей, что нельзя полностью избавиться от этого. Оно всегда, если оно было в твоей жизни, оно тебя рано или поздно преследует.
1: Конечно.
2: Если там алкоголик, там, например, человек, ну, самая обычная, да, зависимость у нас в стране, алкоголизм. Если человек пил, но он бросил, и хоть там он 10 лет, 20 лет уже совсем не пьет, если он себе позволит где-нибудь вот все-таки слабинку даст, то он может сорваться и опять стать алкоголиком еще хуже. И мы знаем много таких примеров, лично я знаю.
1: Да, но знаете, конечно, ко мне, как и каждому любому человеку, приходит очень много искушений, и иногда действительно соблазняешься на них. Но в последнее время я руководствуюсь одним библейским героем, его словами: «Как же я могу сделать сие великое зло?» Mm-hmm. То есть, если ты действительно любишь Бога, то ты не пойдешь против Него. А дружить и с Богом, и с дьяволом это невозможно. То есть, либо одному господину служишь, либо другому.
2: Я думаю, это замечательные слова, Юля, для того, чтобы просто вывод подвести в нашей программе. Да. А на них мы и будем заканчивать.
0: Да, вывод какой можно здесь подвести? Что, чтобы отказаться от зависимости, нужно сначала ее осознать.
1: Конечно.
0: Что ты зависим. Вот. И после этого молиться. Вот. Ну, то есть свою нужду почувствовать в чем-то духовном.
2: Спасибо, дорогие друзья. На этом мы заканчиваем. Это была программа «Найди свой путь». У нас в гостях сегодня была Юля. Мы говорили о зависимостях.
0: Смотрите нас, подписывайтесь на наш канал, ставьте пальцы вверх.
2: Пока.
1: Пока.

научи меня отдавать, не жалея, взамен не прося. Научи меня не скрывать, честно все говорить, не тая. Научи меня мудрой быть, видеть в людях предназначение, ношу тяжкую облегчить, видеть все на опережение. Вдохновить, ободрить научи, чтобы люди с улыбкой прощали, чтобы утром и днем и в ночи добрым словом тебя вспоминали.

0: Здравствуйте, дорогие друзья. Мы продолжаем наш удивительный цикл «Глубина Евангелия». В гостях у нас вновь Виталий Олейник, руководитель Центра духовного просвещения, священнослужитель. Здравствуйте, Виталий Иванович.
1: Добрый день.
0: Много раз мне приходилось слышать такое понятие «Евангелие благодати». И обычно, когда я слышу это, то ассоциируется у меня с тем, что благодать, она противоположна послушанию. То есть есть жизнь по закону, когда необходимо соблюдать что-то, что-то выполнять, ограничивать себя, а есть благодать. Когда все можно, Христос нас от всего освободил, избавил, все за нас сделал, нам только нужно принять, жить, наслаждаться этому. Справедливо ли такое противопоставление?
1: Есть один отрывочек в посланиях апостола Павла, который очень хорошо описывает два аспекта благодати. Я думаю, что уместнее всего было бы именно его вспомнить сегодня. Это послание апостола Павла Титу, 2 глава, стихи с 11 по 14. Титу, 2 глава, с 11 по 14.
0: «Ибо явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков».
1: Вот сделаем паузу, если можно. Да? То есть благодать, во-первых, спасает.
0: Спасает.
1: Благодать грешнику нужна именно для того, чтобы обрести вот ту самую незаслуженную Божью милость, которую человек никогда бы не мог заработать, которую человек не мог бы заслужить, которой он недостоин. Бог по любви своей, по благосердию своему, по человеколюбию своему сам самого себя отдал в жертву для того, чтобы человека спасти. Потому, безусловно, благодать явилась в лице Иисуса Христа, и она именно спасает, она спасительна для всех человеков. Но слава Богу, что то, что совершил Иисус Христос, этим не заканчивается. И мы можем читать дальше.
0: «Явилась благодать Божия, спасительная для всех человеков, научающая нас, чтобы мы, отвергнув нечестие и мирские похоти, целомудренно, праведно и благочестиво жили в нынешнем веке, ожидая блаженного упования и явления славы великого Бога и Спасителя нашего Иисуса Христа».
1: Который дал Себя за нас, 14 стих, чтобы... Вот цель жертвы Иисуса Христа.
0: «Избавить нас от всякого беззакония и очистить себе народ

0: особенный, ревностный к добрым делам.
1: Господь говорит в Своем Слове, что благодать не только спасает обреченного на смерть грешника, но она и преобразовывает его.
0: То есть очистить – это значит не просто от вины, а и в реальности от нарушения закона.
1: Именно так, потому что говорится, чтобы избавить от беззакония, да, не просто от вины, а сделать себе народ ревностный к добрым делам. Да? То есть речь идет именно о том, чтобы, как в 12 стихе написано, научающие нас, чтобы мы, отвергнувши нечесть и мирские похоти, целомудренно, праведно, по воле Божьей, по законам Божьим, и благочестиво жили в нынешнем веке. То есть благодать простирается дальше спасения. Спасение – это само по себе уже великий
0: оправдание, наверное, вы имеете в виду, да? Вот спасение как оправдание, да, начальной стадии.
1: Безусловно, мы говорили о том, что термин «спасение», греческое слово «сотерия», глагол «соза», который совокупно используется более 150 раз в апостольских писаниях в оригинале, это понятие очень многогранно. И вот на этих встречах в цикле «Глубина Евангелия» мы поочередно рассматриваем все грани благодати. И вот когда человек принимает оправдание, когда ему не вменяется его грех, а напротив его провозглашают праведным в силу того, что Господь взял Иисус Христос его вину на себя, это само по себе благая весть. Но это не полная весть. Потому что эта благодать не только спасительная, но еще и научающая.
0: То есть то это начало лишь пути, да, христианского? Когда...
1: Если бы жизнь человека, который обрел во Христе Спасителя, она бы протекала по сценарию разбойника, уверовавшего в Иисуса Христа,
0: у которого конец,
1: который
0: вот-вот
1: конец
0: был, да,
1: сразу же жизни свой встретил после покаяния, после исповедания, после
0: через несколько часов буквально
1: Христа,
0: да,
1: Богом, то тогда и этот вопрос бы не стоял. Но коль скоро нам на завтра идти снова на работу,
0: общаться с людьми,
1: коль скоро нам в семью возвращаться, и у нас здесь искушение и слева, и справа, и внутри человека похоти по факту рождения от Адама, греховная природа себя проявляет, и вокруг искушения на уровне человеческих отношений, и есть духовная сторона, дьявол, бесы, согласно Священному Писанию, мысли вкладывают, похоти всевозможные возбуждают в человеке. То есть человек, живя в мире греха, он дальше сталкивается с вопросами о том, как же жить спасенному человеку. И вот то, о чем мы говорим сегодня, это не ответ на вопрос, как спастись. Это ответ на вопрос, как прилично жить спасенному. Вот именно об этом и приблизительно такими же словами говорит апостол Павел в послании к филиппийцам. В послании к филиппийцам, 1 глава, 27 стих. 1 глава, 27 стих. Сказано: «Только живите достойно благовествования Христова, чтобы мне приду ли я и увижу вас, или не приду, слышать о вас, что вы стоите в одном духе, подвязаясь единодушно за веру евангельскую».
0: Что значит «жить достойно благовествования Христова»?
1: То есть вот это вот Евангелие, которое...
0: А, «живите достойно Евангелия Христова» вот, можно перевести.
1: По оригинале «Евангелие». Так, «живите достойно Евангелия». Если вы приняли Евангелие, если вы приняли благую весть, если вы приняли спасительную благодать, то дальше она вас будет учить. Человек, который принял благодать, принял спасение во Христе Иисусе, и теперь во всеуслышание заявляет, что он Христов, что он христианин, что он член церкви, и так далее, живущий жизнью недостойной, бесславит своего Спасителя. Апостол Павел писал о религиозном опыте своих современников в послании к римлянам во 2 главе. Он говорит, как же ты, имея образец ведения, знаний, и так далее, ты... обесславил имя Божие. Сказано, из-за вас имя Божие хулится у язычников. Да. Ведь люди, прежде чем разобраться, каков Бог, что говорит Священное Писание, какова действительная подлинная вера,
0: смотрят на христиан, смотрят его на тех, последователей, и по их жизни и поведению, да, судят о Боге.
1: Потому-то апостол Павел говорит, живите достойно. Но опять же, важно помнить, кто призван жить достойно?

0: те, кто обрел Евангелие.
1: Угу.
0: То есть не живите достойно,
1: чтобы обрести,
0: а поскольку вы обрели, живите достойно.
1: Почему же тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью?
0: В действительности ли нужно жить жизнью соответствия воле Божьей на все 100%? Как человек относится к ближним? Честен ли он? Как у него с темпераментом? Как его внутренний мир сбалансирован? Он начинает защищать истину. Он может задать вопрос, что нового я познал о Господе за последние 3 года?
1: Так, или что?
0: Что изменилось
1: да,
0: во мне?
1: Стал ли я лучше?
0: Да.
1: Тогда возникает вот какой вопрос. Мы уже задавали его в прошлой программе, вы обещали на него ответить, поэтому я сейчас его повторю. Почему же тогда так мало христиан, которые живут безгрешной жизнью? И многие говорят, а нет праведного ни одного, все согрешили, лишены славы Божией. И это правда, это факт. И говорят, какой смысл нам отчасти стараться, отчасти пытаться, да, какие-то вот такие эти слабые потуги свои совершать, если все равно мы не сможем здесь, на этой же земле, до второго пришествия Иисуса Христа, пока мы в этих наших бренных телах, обрести совершенство. И если мы все равно уж несовершенны, все равно слабые, немощны, ну, ради чего пытаться строить из себя святош?
0: Я думаю, что в первую очередь вот, необходимо было бы в попытке ответить на такие сентенции, вопрос поставить так. Если бы уровень праведности в плане соответствия образа жизни человека воле Божьей был вопросом спасения, и именно в этом контексте апостол Павел пишет, что нет праведного ни одного, именно в этом контексте апостол Павел пишет, все согрешили и лишены славы Божьей. Если бы ставить вопрос в контексте спасения, то в действительности это бессмысленно. Но коль скоро мы не спасаемся делами закона не оправдается перед ним никакая плоть, говорит Священное Писание, жизнь вечная – это дар Божий, который можно только лишь принять, то тогда и исчезает вопрос о том, в действительности ли нужно жить жизнью соответствия воле Божьей на все 100%. Проиллюстрирую.
1: Угу.
0: Например, человек курит 3 пачки сигарет в день.
1: О, это много.
0: Он отравляет себя, и совершенно определенно, если он будет продолжать, то он проживет на земле меньше. Так? Если мы возьмем 2 людей с одинаковым набором генетического здоровья и так далее, в одинаковых обстоятельствах, один курит 2-3 сигареты в день, а другой 3 пачки в день, то тот, кто курит 3 пачки, не может сказать, какая разница, я курильщик и он курильщик. Разница объективно будет, разница будет в качестве жизни.
1: Угу.
0: То есть грех плох. Бог ничего хорошего от нас никогда не забирает. Потому если человек много грешит, то ему хуже будет жить. Потому если бы речь, повторюсь, шла о том, что пропуском в Царствии Божьем является абсолютная безгрешность, а человек не может вообще не грешить, исходя из того, что греховная Адамова природа нас к этому побуждает, то тогда было бы бессмысленно этим вопросом вообще заниматься. Но коль скоро мы спасаемся все равно не по результатам суммарно, добрых или количество добрых дел, а по благодати Христовой и верою, то качество жизни спасенного, оправданного – это вопрос меры соблюдения воли Божьей.
1: То есть правильно ли я вас понял, что соблюдать Божий закон и волю Божью мы призваны для того, чтобы улучшить свою жизнь здесь на земле, чтобы нам было хорошо здесь жить и окружающих нас, так?
0: По крайней мере, ради этого уже был бы смысл. Но к этому вопросу нам нужно будет вернуться еще подробнее, когда мы должны будем поговорить о качестве, о целях, о причинах, по которым Бог в принципе дал свой закон. Но вот продолжая разговор о преобразовании и тем, как Евангелие связано с преобразованием, я хочу предложить нам прочитать один удивительный отрывочек из послания к евреям, 10 главы. Где в 10 стихе и в 14

0: есть парадоксальное, на первый взгляд, заявление. Евреям 10 глава, стихи 10 и 14. «По сей-то воле освящены мы единократным принесением тела Иисуса Христа. Ибо, 14 стих, ибо Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых».
1: Вот как раз об этом и говорят проповедующие Евангелие благодати, в том смысле, в котором они это понимают, что приношение вот этой жертвы Христовой навсегда сделали совершенными освящаемых. И с нас никаких и не требуется потугов в плане послушания, соблюдения закона, потому что уже Он все сделал за нас. Нам лишь надо это принять, и уже как живется, так и жить. Куда Дух, так сказать, ведет.
0: Да. И это верно в определенном смысле слова. В действительности Священное Писание говорит о том, что жертва Иисуса Христа, будучи принесена однажды, она действует навсегда. Навсегда. Угу. Однако одно слово вот в той версии Евангелия благодати, которую вы озвучили, одно слово осталось незамеченным. Он одним приношением навсегда сделал совершенными освящаемых. И вот нам нужно посмотреть, что это значит. Освящаемых, значит, находящихся в процессе освящения. Процесс освящения, в свою очередь, это процесс все большего отдаления от греха, все большего уподобления Богу, Его образу, Его характеру.
1: То есть постепенный процесс, когда человек раз за разом побеждает один грех за другим и стремится к святой жизни.
0: Это можно еще назвать процессом духовного роста, когда, как писал апостол Павел, он обновляется по образу создавшего его. Так вот, совершенными являются навсегда благодаря жертве Иисуса Христа, потому что она покрывает все несовершенства, все изъяны. Совершенными являются те, кто, войдя во Христа, кто, заключив завет с Ним, приняв Его заместительную жертву, духовно растет. Если есть духовный рост, если есть вот это движение, если есть процесс освящения, то тогда человек пребывает и остается со статусом совершенного. Повторимся.
1: Даже если он сам по себе и далек от совершенства, от идеального. Да.
0: И он никогда не станет совершенным. Потому что Священное Писание говорит о том, что вот на уровне полного соответствия воле Божией в действительности нет праведного ни одного. Праведность наша, как запачканная одежда. То есть Священное Писание повествует, и мы на опыте знаем, что даже тогда, когда мы набираемся, как говорится, силы воли, чтобы не грешить, мы все равно, даже в лучшем своем измерении, мы все равно согрешаем. Если не на уровне дел, так на уровне слов. Если не на уровне слов, то на уровне мыслей. А если не на уровне мыслей, то мы греховны по природе. Вот. Потому совершенство, возможно, будет для нас на уровне практического исполнения только лишь тогда, когда наше тело тленное, грешное, будет преображено и
1: сообразно славному телу Христа.
0: И станет безгрешным, нетленным, да, святым. Вот. Но вот этот вот процесс освящения, процесс постоянного духовного роста, как мы увидели, дает человеку возможность в любой момент оставаться совершенным. Я хочу показать, как апостол Павел этот процесс описывает в послании к филиппийцам. Угу. Филиппийцам 3 глава, стихи с 13 по 16. Угу. С 13 по 16. «Братья, я не почитаю себя достигшим, а только, забывая заднее и простираясь вперед, стремлюсь к цели, к почести вышнего звания Божия во Христе Иисусе. Итак, кто из нас совершен, так должен мыслить».
1: Как так?
0: Как только что было сказано. «Я не почитаю себя достигшим».
1: Достигшим, то есть уже усовершившимся и святым, да?
0: Я не считаю, что я полностью до конца достиг идеала. Так? Но я постоянно расту, я простираюсь вперед, я стремлюсь к цели, я стремлюсь к более высокому. И кто из нас совершен так должен мыслить? Если же вы о чем иначе мыслите, то и это Бог вам откроет. Впрочем, до чего мы достигли, так и должны мыслить и по тому правилу жить.

0: Здесь апостол Павел две сферы описывает. Перед этим мы читаем с 9 стиха следующее. «Найтись в нем не со своей праведностью, которая от закона, но с той, которая через веру во Христа с праведностью от Бога по вере, чтобы познать Его и силу воскресения Его» и так далее. Говорится о праведности. То есть речь идет об образе жизни. Да? Как человек относится к ближним, честен ли он, как у него с темпераментом, как его внутренний мир сбалансирован, есть ли раздражение, ярость, гнев, крик, злоречие и так далее. И вот иные все сферы, которые описываются термином «праведность». Так? То есть, если человек, скажем, ну, 5 лет назад, всякий раз, когда что-то было не так, как он представлял, не так, как он мыслил, он тут же выходил из себя. И вот эта раздражительность, она проявлялась в том, что людям вокруг было порой страшно находиться. А вот 5 лет спустя, пребывая в Боге, духовно возрастая,
1: стремясь к этому,
0: да, он в состоянии силой Божьей, востребовав ту самую мертвость, которую Христос уже на Голгофе учредил.
1: Для греха мертвость.
0: Мертвость, греха. Потому что тело греховное умерщвлено, говорит Священное Писание. Через 5 лет он раздражается уже гораздо реже. Значит, он на протяжении 5 лет оставлял задний, забывал задний и простирался вперед, что касается своего внутреннего духовного роста в плане праведности. Это первый здесь вопрос, первый ракурс, да, первая сфера, в которой вот это вот оставление заднего и вот устремленность вперед осуществляется. Второй – это вопрос мировоззрения. Он говорит, если вы о чем иначе мыслите, вам Бог это откроет. Mm-hmm. То есть человек, бывает, приходит в церковь и узнает что-то о воле Божьей, и, к сожалению, очень часто следующее происходит. Он начинает защищать истину. Вот в том ее объемчике, который он увидел, понял, в котором был наставлен. И он считает, что если что-то новое, что-то иное, значит, это уже не то. Это значит, уже неправда. То есть он закрыт к духовному росту. И тогда, если Господь что и открывает ему, если вы о чем иначе мыслите, то и Бог вам это откроет. Бог открывает. Бог и через Библию говорит, и через проповедников, и через книги. Но человек закрыт. Если есть эта закрытость, эта законсервированность, если нет роста в познании истины воли Божьей, то человек теряет статус совершенства. Он не освящается, потому что сказано как? Евангелие от Иоанна, 17 глава, 17 стих, «Освяти их истиною Твоею, Слово Твое есть истина». То есть у нас вот здесь вот есть две сферы. Первая сфера личностного духовного роста, вторая сфера мировоззрения. Человек должен с каждым годом познания воли Божьей все больше возрастать. Пока сказано у апостола Павла, мы не войдем в меру полного возраста Христова, чтобы нам уже не увлекаться всяким ветром учения. То есть вот эти две составляющие, две сферы, сфера праведности личностной и сфера познания воли Божьей, являются двумя показателями. И отвечают на вопрос, человек совершенствуется ли или нет, то есть он освящаемый или нет. Если да, то неважно, сколько он 30 секунд в Господе, или он 30 лет в Господе. Если он растет в один или другой момент, он совершенен. И в этом благая весть, что Христова жертва распространяется на человека в любой момент его духовного роста на условии, что он жив, что он не умер. Потому что если он жив, он растет.
1: И дополняет эту Христову жертву до абсолютного совершенства, да, да. То, что есть на данный момент у человека. Да, то, что ему открыто, то, что он к чему стремится. А если нет? Значит ли это, что если он неосвящаемый, то и не соделан он совершенным той жертвой Христа?
0: К сожалению, вот то обетование, 10 глава послания к Евреям, 14 стих, что он навсегда сделал совершенными освящаемых. Он не сделал совершенными неосвящаемых. Он не сделал совершенными тех, кто не хочет расти, тех, кто довольствуется статусом кво. Он не сделал совершенными тех, кто не желает в Боге расти. Потому что, ну вот, иллюстрация. В Священном Писании говорится о Слове Божьем как о семени, которое прорастает и которое приносит плод. Да? Говорится об этом много. И в притче Иисуса Христа, И вот когда Христос говорит, собирают ли степи, с

0: репейника смоквы, с терновника смоквы. То есть всегда должен быть плод. Если растение живо, значит, оно развивается, растет, и оно плод приносит. Если этого процесса нет, значит, растение умирает.
1: А плод — это наши добродетели в том контексте, да?
0: Это, ну, например, по плодам их узнаете их. Это образ жизни. То есть в каждой сфере свой плод. Плод ли познания?

0: проявляться в разных сферах жизни. Но главнейший показатель – это рост. Если бы задать вопрос, что совершеннее – семя, росток, дерево, цветок или плод?
1: На каждом этапе они совершенны.
0: Конечно. То есть от семечка не ожидается, что оно будет деревом через 3 секунды.
1: Но если семечко уже 2 года в земле пролежало, а дерево все еще не выросло, да, то значит оно умерло, сгнило, и ничего уже из него не вырастет.
0: Поэтому, очевидно, на духовный рост или на состояние духовного опыта нужно смотреть скорее не с точки зрения актов, поступков, а с точки зрения вектора, направления жизни человека. То есть если есть рост, и человек сам знает, он может задать вопрос, что нового я познал о Господе за последние 3 года?
1: Так, или что
0: изменилось во мне?
1: Стал ли я лучше? Да, да. Хоть немного.
0: Если сам не знаешь, у жены спроси. Mm-hmm. Да, или у мужа.
1: Жены знают всегда.
0: Да. То есть есть ли этот рост? Если да, если человек вот обрел праведность Христову и вошел во Христа, то он во Христа облегся, как говорит Священное Писание. Потому все заслуги Христова, его праведная жизнь, его совершенное послушание воле Божьей, все это человек обретает одномоментно. И в какой бы момент духовного роста его не настигла смерть, он все равно в очах Божьих свят, праведен, потому что Отец Небесный воспринимает не отдельно взятого человека, а Христа. Но, к сожалению, как мы уже упомянули, возможна и духовная смерть. В Священном Писании на эту тему очень много сказано. Я хотел бы посмотреть в оставшееся время на послание к евреям, 12 главу, 2 стих. 12 глава, 2 стих, который содержит вот для нас формулу успешного духовного роста.
1: «Взирая на начальника и совершителя веры Иисуса, который вместо предлежавшей ему радости претерпел крест, пренебрегший посрамление и воссел одесную престола Божия, помыслите о претерпевшем такое над собой поругание от грешников, чтобы вам не изнемочь и не ослабеть душами вашими».
0: В 4 стихе тоже интересно написано: «Вы еще не до крови сражались, подвязаясь против греха». То есть это борьба реальна.
1: И ее нужно вести. Те, кто думают, что она бесполезна, и Бог не ожидает от людей этого, то эти стихи, конечно, обличают.
0: Да. То есть это в действительности борьба. Но это борьба, которая имеет смысл только тогда, когда человек уже обрел спасение.
1: Не для
0: обретения спасения. Потому что написано, что Иисус Христос есть начальник
1: и совершитель
0: веры. Совершитель, в подлиннике используется слово, которое означает завершение. Угу. То есть он есть начало.
1: Он инициатор нашего спасения, и он же доведет его до конца.
0: Да, и в нем этом все уже состоялось. Угу. Потому, повторю, когда мы входим в реальность этой жертвы, в реальность Бога-человечества, которое воплотилось в Иисусе Христе, то мы, сражаясь, возрастая, усмиряя, порабощая тело свое, всему этому место есть, мы в любой момент времени совершенны. Не на базе того, что мы уже сделали, а по факту того, что мы это делаем. Это показывает, что Бог нам дорог, что мы Его любим, и что мы понимаем значимость жизни по воле Его. Он нам притягателен, Он нам интересен, мы хотим на Него походить, и мы духовно растем.
1: Спасибо, Виталий Иванович. А все наши несовершенства, того, что нам не достает до идеала, все это уже Господь сделал и своей праведностью наделить может каждого из нас. Пусть Господь благословит.
0: Мы можем быть победителями над дьяволом. Он пользуется этим для того, чтобы входить в жизнь человека и приносить вот туда свои разрушительные действия. «Если же я Духом Божиим изгоняю бесов, то, конечно, достигло до вас Царствие Божие». Дьявол, бесы, злые духи нечистые давлеют над человеком и держат его в рабстве. сказано, что люди вообще отовсюду собирались, потому что это было нечто

0: Здравствуйте, дорогие ребята! Чтобы зарядка приносила действительно пользу, ее нужно делать с удовольствием и почаще улыбаться. Уважаемые взрослые, присоединяйтесь к своим детям. Ну что, начнем? А вы готовы? Ну давайте! Итак, знакомый нам комплекс упражнений. Начнем его с ходьбы на месте. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Закончили. Так, упражнение для шеи. Пожалуйста, наклоняем голову. Хорошенько разработаем шею. Вдох,
1: выдох.
0: Не торопимся. Спина у нас прямая. Да.
1: Хорошая осанка. Молодцы.
0: Закончили. Следующее упражнение. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь.
1: Хорошо.
0: Упражнение следующее для рук. Поехали, поплыли вернее, по волнам. Это очень хорошее упражнение для кистей. Очень часто они у нас неподвижны, или мы много пишем, работаем за компьютером, и нам нужно их разминать обязательно. Так, хорошо. Стряхнули руки. Теперь мы полетаем. Пожалуйста, руки к плечам. Назад движение. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь. Восемь. И вперед. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Стряхнули руки. Еще упражнение для рук. Ножницы. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. И еще немножко. Вот так. И всем нам очень хорошо. Закончили. Потрясли руками. Продолжаем зарядку с удовольствием. Упражнение для ступней. В одну, в другую сторону. Хорошо. Другую ногу. Так, наружу. Молодцы. И внутрь. Круговые движения. Хорошенько разминаем ног. Так, потрясли ножками. Для коленей упражнения. Круговые движения, колени.

описываем круги, приседаем при этом. Так, в другую сторону. Хорошо. Следующее упражнение. Колонна. Подтягиваем ногу к груди. Стоим ровно. Носочек тянем. Левая нога. Хорошо. Еще. Молодцы. Еще потянули. Как можно ближе колено к груди. Хорошо. Умницы. Так, упражнение. Следующее у нас качели. Покачаемся немного с правой ноги на левую. Так, и тянем носок на себя при этом. Хорошо. Так. Вот, молодцы. Не забываем про дыхание. Присели, потянули носок на себя. Так, хорошенько. На другую ногу перешли. Ага, хорошо. И теперь, не вставая, пошли гуси-лебеди у нас. Пошли, пошли, пошли, пошли. Ага. Гуси, гуси, га-га-га. Встаем. Чуть-чуть потрясли ногами, расслабили. Так, поклоны. Руки вверх, наклонились, выдох, вдох, выдох.

закончили. И немножко побегаем, руки вытянули. Пожалуйста, побежали. Побежали, побежали, побежали. Остановились, чуть-чуть расслабились, поболтались вот так. Хорошо. Немножко потянемся. Руки вверх. Сами на носочки потянулись хорошо. И опустились по весенней.

Ну что, друзья, переходим к последней части нашей зарядки. Упражнение на полу. Становимся на четвереньки. Пожалуйста, нам знакомо уже это упражнение. Так, другая нога. Не падаем, держимся. Спина прямая, смотрим прямо перед собой. Хорошенько вытягиваем руку. Хорошо. Так, закончили. Теперь садимся на пятки или между пяток, как кому удобно, и наклоняемся назад. Растягиваем переднюю поверхность бедер. Встаем. Так, следующее упражнение. Маятник. И раз. Два, три, четыре, пять, шесть, семь. Не забываем про дыхание. Восемь, девять и десять. Хорошо. Упражнение на пресс. Ложимся. Так, руки за голову. Пожалуйста. Раз, два. Три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Давайте до десяти. Раз, девять, десять. Упражнение ножницы. И, пожалуйста, можно не совсем высоко поднимать ноги. Можно слегка. Шесть, семь, восемь, девять, десять, одиннадцать. 12. Хорошо. Мостик. Так. Хорошенько так потянулись, прогнулись. У кого как получается. Хорошо. Закончили.

0: качели.
1: И упражнение качели. И
0: раз, два, три. Расслабились. Полежали чуть-чуть. Ну вот, ребята, мы завершили зарядку сегодня. И мы очень хотим встретиться с вами в следующий раз, потому что мы разучим новый комплекс, не менее интересный. Оставайтесь с нами, потому что вместе
2: веселей!
0: До свидания!

чердачок. Пойдем скорей, дружище, узнает и найдет. Там каждый то, что ищет, и пусть об очень многом не ведаем пока. Раскрыть помогут тайны сюрпризы.

0: сейчас чайку попьем. Я так люблю пить чай.
1: Смека, привет!
0: А, Ванечка, заходи! Заходи скорей! Мы сейчас будем чай пить. У меня как раз самовар готов.
1: И сейчас, Смека, дай воды, пожалуйста.
0: А что это воды-то? Я тебе чаю налью.
1: Смека, меня там ждут. Спасибо, я тебе чашечку верну. Я через 5 минут вернусь. Пока, Смека.
0: Не понял. И кто это его там ждет? И куда это он торопится, интересно говоря? И куда это он мою чашку унес с водой? Ума не приложу. Хотя меня тоже ждут.

0: Ребята, как я люблю пирожки, а? Такие мягкие, такие вкусные. С повидлом. Ребят, а вам нравится, а? С яблочным. Какая вкуснятина. О, Ваня, заходи, а, чай попьем.
1: Оу, пирожки, это то, что надо.
0: Ага,
1: это...
0: а чай?
1: Потом, свекай.
0: Нет, ну что вы думаете? Собираешься раз в жизни попить чайку? И только возьмешь пирожок в руки, как забегает твой друг Ванечка, и у тебя его отнимает. Нет, ну как вам это нравится? А? Нет, ну зашел бы, ну попросил бы, да мне не жалко, и всю тарелку отдать. Просто я не понимаю.

0: как и люблю я дома чай пить. Тепло, уютно, а самое главное, чисто. Вот. А, Ваня, заходи, садись.
1: Привет, Сминькай. Давай чай пить.
0: Чай?
1: Сминькай, я сегодня такое доброе дело сделал.
0: Сейчас, я чашку возьму.
1: Ты прям пить, чай хочу пить.
2: И откуда это он такой грязный пришел? Грязи-то сейчас нет. Вместо того, чтобы урок...

0: лазит неизвестно где.
1: Ну ты что там так долго? А, чай это миналень.
2: Я тебе новую чашку выбирал.
0: Взял бы, да и сам налил. Раскомандовался. Хотя лучше я сам налью, а то все мне испачкает. И где только так вывозился-то? Наверное, с ребятами в футбол играл. А меня и не позвал даже.
1: Смекалётся!
2: Ты чего со скатертью-то моей сделал?
1: Смека, ну извини меня, пожалуйста.
2: Извини, не извини, скатерть-то от этого чище не станет. А? Да ты на себя-то посмотри, вывозился весь как хрюшка. Вот горе-то родит.

0: Чай пьете?
1: Да как же мы можем чай пить? Ты посмотри, что Ваня с моей скатертью сделал.
0: А? Да ничего страшного, смекай.
1: Да как же ничего страшного-то? Как мне теперь ее почистить? Как? Ему бы только бы в грязи валяться и в футбол играть. Лучше бы в уроки учил, вот.
2: С чего ты взял, что я в футбол играл?
0: Да, смекай, может, ты поторопился с выводами-то?
1: Никуда я не торопился. И так все ясно, что он делал. Вот так.
0: Смекай, ты знаешь, мне кажется, тебе надо послушать одну замечательную песенку.
1: А про чего она?
0: А тоже про двух друзей, как вы.
1: И там один другому скатерть измазал, да?
0: Нет, другая песенка. Давай послушаем лучше.
1: Ничего я не хочу слушать.
0: Смекай, она тебе понравится. Давай, давай.
1: Ну ладно, давайте, давайте.
3: Ой!

0: него лисенок.
1: Где же где там затерялся лучший друг его лисенок?
2: Звери ждать уже устали.
1: Что ж,
2: хозяин, торт неси.
1: Торт неси.
2: В дверь внезапно постучали. Ой, лисенок, заходи.

0: его прогнать. К счастью, был там друг наш смелый и сумел его прогнать.
1: Ха, какой бельчонок ты, хороший друг! Я думал, что он лисенка ругать будет. А он даже не посмотрел на то, какой он грязный, и обниматься с ним стал.
2: Свека, вот. Я так рада, что ты вынес урок из этой песенки.
1: Че это я вынес? Вовсе я ничего не выносил.
2: Но ты же сам сказал, что бельчонок...

0: поступил как настоящий друг. Ведь он даже не обратил внимания на то, что лисенок пришел неопрятный, на его опоздание.
1: Так лисенок бельчонку скатерть руками не пачкал, как мне Ваня сделал.
0: Смекай, но ты же не знаешь, почему Ваня такой пришел. Ты даже не поинтересовался, что с ним случилось.
2: Как это не знаю? Люди, прекрасно знаю. Футбол играл с мальчишками.
0: Смекай, ну, может, Ваня сам все расскажет, да, что с ним произошло?
2: Да, Вань, ты расскажи.
3: Зачем рассказывать? Он и так же, он замечает.
2: Да нет, ты расскажи,
0: Вань,
2: где
0: расскажи.
2: Ты
0: расскажи, мне вот очень
2: вымазался.
0: Интересно, что случилось.
2: Ты давай, рассказывай.
3: Ну ладно, иду я сегодня по дороге, наделся, причесался красиво. А
2: что-то, простите, незаметно, чтобы...
0: Смекай, ну не перебивай, давай Ваня расскажет.
3: А на встрече встречается мне щенок. Скулит, язык высунул, сразу видно, что пить хочет. Но я за водой сходил, а потом еще за пирожком. Но пока я за пирожком бегал, он в какую-то яму провалился. Пришлось его вытаскивать. Пока я его вытаскивал, я весь грязный стал.
0: Смека, видишь, опять ты поторопился с выводами. Молодец, Ванюша.
2: Так ты что, в футбол-то не играл?
0: Да нет, конечно, он же тебе сказал.
2: Так ты что, щенка спасал? В яму полез? Ты смелый. Я этих ям не люблю, я бы туда и не полез бы. А ты в яму полез.
3: Смекай, да ты бы ради друга тоже бы полез.
2: Ради тебя, да, полез бы. Ради тебя. Это...
3: Смекай, ты можешь на меня не обижаешься.
2: Нет, Ваня, не обижаюсь. А скатерть я постираю.
4: Ребят, я так рада, что вы помирились.
2: А у меня еще одна есть.
4: Смотрите. Так она даже красивее, чем та.
2: Ага, а мы чай-то пить будем?
4: Мы с удовольствием, давай.
3: С удовольствием.
4: Пойдем руки мыть.

0: Хорошо у меня здесь. Пирожки с повидлом, чаек, правда, Вань?
1: Угу. Смекай. Нам-то хорошо. Но как же там щенок?
0: Правда.
2: Ребят, а у меня идея. А давайте сделаем для него какую-нибудь игрушку.
1: Да щенка!
0: Давайте!
1: Давайте!
2: Кстати, я знаю, что щенки очень любят игрушки резиновые, мягкие, а вовнутрь можно положить что-нибудь вкусненькое, чтобы ему больше понравилось.
0: У меня как раз в сундуке есть корм для собачек.
2: Отлично, смекай. Тогда за дело?
1: Вовор!

0: Для поделки нам понадобится корм для собак и старые резиновые игрушки. Делаем прорезь для корма. А теперь наполняем игрушку собачьим лакомством. Для игры со щенком можно привязать ленточку. Все!
1: Ну вот.
2: Фу, как я испачкал руки. Дай мне, пожалуйста, полотенце. Спасибо. Я сегодня понял одну очень важную мысль, что никогда нельзя думать плохо о людях. Вот только я никак не могу смекнуть. А если мне на дороге встретится грязный человек? Ведь я могу подумать, что он неряха. А вдруг он кому-то помог крышу отремонтировать или толкнул чей-то автомобиль? А я о нем плохо подумал. Как же мне быть?
1: Смекай, ты опять забыл?

0: Точно. Библия. Есть тот, кто учит нас не спешить с выводами. Знаете, что в Библии написано по этому поводу?
1: Что?
2: Нет, я не знаю.
0: Сейчас узнаете. Здесь написано: не судите, и не судимы будете.
1: Ой, а это как?
0: Ты не знаешь?
1: Не знаю.
0: А может быть, ребята знают? Ребят, напишите нам. Как вы думаете, что означают эти слова? Не судите, и не судимы будете.
1: Да, ребят, в самом деле напишите, а то я не знаю. А если вы мне напишите, то тогда я вам каждому вышлю в подарок... Ой, чего же я вышлю-то?
2: А я знаю.
0: Чего, Вань?
2: Фотографию нового друга. Щенка!
1: Точно!
0: Так пойдемте тогда его сфотографируем.
1: Пойдемте!
2: Пойдемте!
0: Берем игрушки, которые мы для него смастерили, вперед!
1: Ребят, я сегодня понял одну важную истину. Никогда не надо торопиться с выводами. Ну, пойдемте!
0: Давай.

лучше б рядом не стоять. Вас в сторонке подожду я, мне не хочется играть. Ой, а кто это тут плачет? Что случилось у тебя? День рождения, собачку подарили мне друзья. В день рождения собачку подарили мне друзья. Я вчера с щенком играла, а он взял и убежал. Целый день его искала, видно, без вести пропал. Маленький, смешной, ушастый, где пропажа, знаю я. Ну, правда, он немного грязный, с ним сейчас мои друзья. Но, правда, он совсем немного, но грязный, с ним сейчас мои друзья. Вот, теперь я точно понял, плохо думать, говорить. Ни о ком нельзя, не стоит с выводами нам спешить.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай, наш

0: детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
1: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: вот не очень удачный, но мы в него верим.
1: Не получается. Ребята, она не хочет с нами дружить.
0: Чудеса, да и только.

Недавно мы собирались с моими друзьями, и я предложила им два новых вида закусок, которыми я хочу поделиться с вами, потому что они им очень понравились. У нас будет две закуски, одна из цукини, другая из баклажанов. Очень подходит для весеннего сезона. Давайте начнем с первой. Нам понадобится цукини. Мы их уже помыли, очистили. Немножко промокнем салфеткой лишнюю влагу. Вообще, изначально в рецепте они идут так, что их нужно нарезать овощечисткой. Но вы смотрите, как вам удобнее, потому что они должны быть достаточно толстые, и моя овощечистка не справляется, поэтому я просто нарезала все ножичком. Надрезаем вдоль, так, как будто мы делали это овощечисткой. Но сделаем ножичком. Так. И этот у нас не поутился. Мы его откладываем. Интересно, конечно. Давайте боковушки вот так мы уберем лишнее. Вот как всегда, начинаешь, и к середине процесса у тебя получается так, как надо. Я думаю, что и эти завернутся, так что это не критично. Все это мы отправляем на сковородку, обжариваем с двух сторон. Ни солим, ни перчим, потому что у нас будет насыщенная начинка. Теряется. Не с

Пока готовится партия, давайте добавим сыр. Так, намажем все цукини. Вообще, я попробовала сделать так, как было в рецепте. Там надо просто выложить на дно. Я вам скажу, что это не очень хорошая идея. Вы, конечно, можете попробовать. Просто выложить и закрепить все это потом. Но мне кажется, так удобнее. Я переворачиваю. И оп. Ну, почти. Ну-ка, соберись. Да что такое? Внутрь каждого мы заправляем помидорку.

кучере и ставим. Нам понадобятся шпажки, чтобы все это закрепить, и моцарелла для украшения. Вот так вот. И делаем также с остальными. Шпажки у нас немного большие. Если есть вариант, можно подрезать, конечно, но они такие красивые. Очень жалко их подрезать. Просто постарайтесь взять размером поменьше. Этот вот не очень удачный, но мы в него верим. Смотрите, чтобы у вас шпажка захватила обе части кабачка, иначе все развалится.

Вторая закуска у нас из баклажанов. Давайте начнем с начинки. Натрем брынзу. Сильно не натирайте. Если она у вас будет очень мягкая, вы можете ее просто даже порезать небольшими кусочками. Я думаю, так будет удобнее. Вообще, он настолько мягкий, что мне пришла в голову идея, что, возможно, его можно даже просто руками было покрошить. И это было бы проще, чем натирать. Ну, уже как пошло, так пошло. Перекладываем в тару. В брынзе добавим 2 дольки чеснока. Можно чуть больше, но чуть меньше не советую. Все-таки только если вы большие любители остроты. Немного перца. Сметану. И укроп. Можно не мельчить, потому что это все начинка. Не критично, если у вас получатся большие кусочки. Все это дело перемешаем. Не сильно, чтобы не придавить брынзу, которая достаточно мягкая. Но так, чтобы перец не скопился у вас в одном месте, потому что тот, кому попадется этот кусочек, будет неблагодарен вам. Так, это готово. Отставляем в сторону. Так же, как и в первом рецепте, нам нужно нарезать баклажаны длинными листами и пожарить. Их не солим, не перчим, просто отправляем на сковороду. Вот этот у меня большой ломоть. Я люблю эту игру, когда ты очень толсто нарезал, а потом пытаешься это исправить, но получается только хуже. Отправляем все на сковороду, жарим на масле, потом промакиваем салфеткой, как и в первом рецепте, и заворачиваем нашу начинку внутрь.

Сейчас все подгорит у нас. Я прям чую нутром. Так же, как и в первом, но мы ничего внутрь не заправляем. Мы закладываем наши чудеса, окнечек. И закатываем рулетики. Вот. Вот этот не удался. Слишком короткий. Сервировка никогда не была моей сильной стороной, я вам скажу. Мы каждый раз стараемся. Я могу либо сервировать, либо готовить. Две функции мы не умеем включать в себя. Это было нелегко, но все готово. Приятного аппетита!

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что

0: После смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

Здравствуйте! На протяжении всей человеческой истории ученые ищут возможность продлить жизнь на максимально возможный срок. Поиск эликсира бессмертия в наши дни принимает самые фантастические формы. Это и сохранение тела в экстремально низкой температуре до того времени, пока врачи научатся излечивать любую болезнь. А проект «Аватар» предлагает создание киберробота. К нему, как к новому телу, хирургическим путем предполагается подсоединить мозг человека и таким образом обеспечить, если не вечность, то очень длительное существование. Программисты выдвинули гипотезу о возможности создания виртуального клона человека, который может вечно существовать в интернет-пространстве. Но если не брать в расчет эти дорогостоящие и сомнительные задумки, на данный момент ученые знают только один достоверный способ прожить дольше – это здоровый образ жизни –

Исследуя рацион долгожителей и образ жизни долгожителей в разных регионах планеты, ученые, медики пришли к следующим выводам. У долгожителей обнаруживается резкое ограничение мясопродуктов и сливочного масла, низкое потребление соли, сахара, растительного масла и рыбы, растительно-молочная направленность их питания. Также их питанию характерно высокое содержание в рационе зерновых, фруктов и овощей. Давайте мы рассмотрим, каковы же преимущества употребления растительной пищи. Во-первых, она обладает массой защитных свойств. Установлено увеличение даже продолжительности жизни при повышении в рационе содержания пищевых антиоксидантов, давно известных А, С и Е, и относительно недавно обнаруженных биологически активных веществ, таких как верцетин, флавоноиды. Эти вещества-антиоксиданты, биологически активные вещества растительного происхождения, служат здоровью человеку огромную службу. Сегодня медицина и промышленность научила извлекать эти полезные вещества из растительных продуктов, из растений, и концентрировать их в таблетках, в капсулах, и мы можем купить их втридорога у распространителей биологически активных добавок. Однако эти вещества мы можем получить из их природы.

водного источника, если в нашем рационе будем подчеркивать в их естественном свежем виде растительные продукты, особенно фрукты, овощи, ягоды и зелень. Растительная пища в сравнении с животными продуктами экологически чище. Сегодня трудно найти абсолютно чистое место на планете, а следовательно, абсолютно чистый продукт питания, то ли растительного, то ли животного происхождения. Однако существует такое понятие, как пищевая цепь. Ну, например, в близлежащем водоеме, в реке, живет маленькая рыбка. Маленькая рыбка питается чем? Микроскопическими водорослями, одноклеточными, то есть планктоном. Из окружающей среды планктон уже вобрал в себя вредные экологические загрязнители. Пестициды, которые стекают с полей, другие экологические загрязнители, выбросы промышленности в реку. И поэтому и планктон, и малек уже содержат в себе определенную концентрацию экологических загрязнителей. Но малек уже содержит больше. Окунь употребляет его в пищу. В окуне концентрация экологических вредных экологических веществ еще выше. Окуня ест щука, а щуку ест человек. Чем выше по пищевой цепи, тем выше концентрация этих вредных экологических загрязнителей. Растительная пища таким образом экологически чище. Также растительная пища не несет болезней. К сожалению, сегодня болезни среди животных не уменьшаются, а умножаются. И любой здравомыслящий человек сегодня может отметить, даже не будучи ученым, может заметить, что чем больше заболеваемость в среде скота, тем больше заболеваемость среди людей. Растительная пища удовлетворяет все потребности нашего организма. Ну, например, такие калорийные вещества, как углеводы, пластическое вещество, белок и жиры. Наш организм может получать все это из растительных продуктов, минуя желудок животного. И еще одно преимущество употребления растительной пищи – это то, что она не содержит избытка калорий. Вы знаете, дорогие друзья, что избыток калорий сегодня является одной из основных проблем, ведущих к развитию заболеваний. Ученые сегодня считают, что для увеличения продолжительности жизни необходимо уменьшать энергоценность рациона при сохранении его полноценности при сравнении с существующими нормами. И чем старше человек становится, тем меньше ему необходимо потреблять калорий. Снижение энергетической ценности питания может также задержать возрастное ослабление иммунной системы, снизить риск развития заболеваний, связанных со старением, сердечно-сосудистых заболеваний, рака, катаракты и артрита. Поэтому одной из наиболее важных рекомендаций является постепенное снижение энергетической ценности пищи по мере старения организма. Фактически, ученые говорят о том, что начиная с 40 лет до 70 лет человек должен снизить энергоценность своего рациона на 30%. Это не значит, что человек обязательно должен уменьшить объем пищи, просто энергоценность его рациона должна быть снижена. Каким же образом человек может снизить энергоценность своего рациона? Каков совет современной медицины? Учиться готовить так, чтобы заменить высококалорийные, энергоценные продукты менее калорийными, но обогащенными витаминами, минералами и клетчаткой. Также потребление жиров должно быть снижено, исключая десерты, исключая животные продукты из нашего рациона, исключая продукты растительного происхождения, но высоко рафинированные, очищенные, обработанные, и придя к простому, приближенному к естественному питанию, естественному виде продуктов питания, мы можем осуществить вот это снижение энергоценности нашего рациона. В некоторых
развитых странах мира были внедрены программы по

пропаганде здорового образа жизни. На слайде мы видим результаты такого введения. Благодаря внедрению национальных программ по здоровому образу жизни во многих экономически развитых странах мира удалось достичь снижения уровня заболеваемости от сердечно-сосудистых заболеваний на 30-50%. И при этом снижение заболеваемости на 38% обусловлено коррекцией рациона питания. За этими 30-50% стоят не единицы людей. Миллионы жизней сохранены от преждевременной смерти благодаря тому, что люди приняли простые принципы здорового образа жизни. Поэтому питание играет очень важную роль в сохранении здоровья человека.

Вегетарианство – это относительно новое понятие для нашей страны. И по сей день многие считают овощной обед неполноценным, особенно для мужчин. Тем не менее, многие спортсмены и даже бодибилдеры вообще не едят пищи животного происхождения. Но если вегетарианство как образ жизни подходит не всем, то пересмотреть свою привязанность к следующему популярному мясному продукту стоит любому, кто заботится о своем здоровье.

В Советской России колбаса была не просто продуктом питания, но продуктом почти культовым, знаковым. Наличие колбасы в холодильнике было равно благосостоянию. Сейчас несколькими видами колбасы никого не удивишь, но спрос на нее в России все-таки больше, чем в европейских странах. Рассмотрим этот ставший незаменимым продукт подробнее. Действительно ли он нам так необходим? Первое заблуждение, касающееся колбас. То, что мы традиционно считаем их мясными продуктами. Однако в среднем в одном колбасном изделии мясо содержится не больше 10%. В худшем случае мяса в них вообще нет, и оно замещено множеством далеко не полезных веществ, которые оказывают вредное воздействие на организм. Эти вещества особенно токсичны для детей, беременных и кормящих женщин, а также способны снижать подвижность сперматозоидов у мужчин. Сосиски, колбасы и прочие мясные деликатесы остаются одними из самых вредных продуктов в современном питании. Они содержат так называемые скрытые жиры – сало, свиную шкурку, внутренний жир. Все это прикрывается ароматизаторами и усилителями вкусов. С 80-х годов химия способна придать продукту любой заданный вкус, цвет, практически неотличимый даже для специально подготовленных экспертов. Химические вещества, добавляемые в пищу, могут способствовать заболеваниям желудочно-кишечного тракта, аллергии, вызывать болезни печени и почек. Более того, некоторые из химических добавок воздействуют на головной мозг, вызывают чувство удовольствия, возбуждают аппетит и приучают именно к этой продукции. Простая здоровая еда после этого кажется невкусной. Особенно неприятно, когда различными вкусовыми добавками производители иногда маскируют некачественную продукцию, например, несвежее мясо. Неправильно также убеждение, что колбасные и мясные изделия, имеющие ярко-розовый цвет, более свежие. Это не так. Цвет им придают нитриты. Естественный цвет мяса после переработки – серый. Нитриты не самые безопасные добавки, но производители традиционно их применяют, чтобы привлечь потребителя. При исследованиях выявлено, что реакция нитрита натрия с аминокислотами при их нагреве образует канцероген –

это означает потенциальную опасность употребления продуктов, содержащих нитриты, проходивших тепловую обработку. Также была выявлена связь между частым употреблением мяса с содержанием нитритов и хронической обструктивной болезнью легких. Колбасные изделия содержат достаточно много воды –

0: ее содержание может достигать 70%. Для ее удержания в данных изделиях обычно используют водосвязывающие компоненты – крахмал, камеди, декстрины, инулин. Для удлинения срока реализации колбасных изделий, особенно вареных, в них могут вводить антибиотики. Это позволяет существенно продлить срок хранения колбасных изделий, особенно в нарезанном виде. Но губительно сказывается на нашем иммунитете и кишечной микрофлоре. Прежде чем покупать такой какой-либо продукт, в том числе и колбасу, обязательно обратите внимание на текст, отпечатанный на этикетке. Содержание консервантов и красителей может нанести большой вред здоровью, особенно если подобные продукты вы едите ежедневно. Если вы не можете представить себе жизни без бутерброда на завтрак, попробуйте заменить колбасу на натуральное мясо, курицу или рыбу, приготовленной со специями. Вкус ничуть не хуже и для здоровья полезнее. Очень вкусные бутерброды получаются с паштетами из бобовых. Можно положить на кусочек зернового хлеба лист салата, лук, кружок помидоры и фасолевую котлету. Очень вкусно и очень полезно. Фантазируйте, пробуйте новое, приучайтесь к полезному, и ваше самочувствие заметно улучшится. Итак, будьте внимательны и здоровы.
1: То, что колбаса может быть без мяса, я думаю, уже понятно из нашей предыдущей рубрики. Но оказывается, она может быть еще и без холестерина, жиров и нитритов. Домашняя гороховая колбаса, рецепт которой вы узнаете в следующей рубрике, вкусна, полезна и при этом очень быстро готовится.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы с вами будем готовить очень интересное блюдо – гороховую колбасу. Для тех, кто не любит бобовые, это настоящая находка, потому что, попробовав, ваши домашние ни за что не догадаются, из чего это сделано. Итак, нам понадобится гороховая мука, вода питьевая, масло растительное, чеснок, свекольный сок, соль, мускатный орех, кориандр молотый и черный перец. Нам нужно отварить гороховую муку. Для этого мы ставим на огонь воду и сразу засыпаем муку, не дожидаясь, пока вода нагреется. И варим гороховую муку 10 минут, постоянно помешивая, чтобы она не пригорела. У нас уже есть отваренная гороховая мука. И сразу после того, как она сварилась, мы приступаем к приготовлению. В гороховую муку мы добавляем чеснок. Чеснок. Добавляем соль. Мускатный орех. По вкусу. Кориандр. Черный перец. И свекольный сок. Масло мы пока оставляем. Начинаем взбивать.

добавим растительное масло. Процесс приготовления этой массы не должен занимать много времени, потому что горох очень быстро застывает, и его потом будет очень сложно сформировать форму. Полученную массу мы выливаем в стакан. Для того, чтобы наша колбаса остыла, мы погрузили стакан с колбаской в холодную воду на 20-30 минут, а затем уже ее можно убрать в холодильник.

Вот так она выглядит в готовом виде. Сейчас мы ее вынем. Она довольно хорошо понимается. Она даже по виду напоминает докторскую колбасу. Удивите своих домашних этим полезным белковым продуктом. И в благодарность они даже вымоют вам посуду. Приятного аппетита!

У каждой хозяйки есть основной набор продуктов, которые она использует чаще всего. Овощи, о котором пойдет речь дальше, обычно не входят в этот состав и попадают в тарелку гораздо реже, чем он того заслуживает. Впрочем, совсем не поздно исправить эту несправедливость.

В русском языке слово «пряность», «пряный» происходит от древнерусского «перяный», то есть «наперченный». Именно перец был первой заморской пряностью, появившейся на Руси. В древности его могли позволить себе только очень богатые люди, ведь стоимость перца была сравнима с золотом. Вестготы, завоевав Рим, потребовали выдать победителям 2500 килограммов золота и 2500 килограммов перца. В наши дни перец специй уже не ценится так высоко. Зато интерес к перцу, как к овощам, только растет. Разноцветные плоды перца радуют глаз, а их витаминно-минеральный состав вдохновляет своим разнообразием. В начале 20 века из паприки даже выделили новый витамин, который назвали витамин П. Он отвечает в организме за эластичность и прочность стенок сосудов. Его недостаток проявляется в кровоточивости десен и покраснении глаз. Кроме того, человек может чувствовать вялость и быструю утомляемость. Болгарский перец поможет легко восполнить недостаток витамина П. Тем более, что в этом замечательном овоще он соседствует с аскорбинкой, которая значительно усиливает его действие. Если вы полюбите сладкий перец, то получите не только вкусную и красивую добавку к блюдам, но и защитите свои сосуды. Витамин П укрепит стенки сосудов и капилляров. А капсаицин, горчинка, присутствующая в разных видах перца, препятствует образованию тромбов, таким образом тоже внося свой вклад в здоровье. Перец не только полезен для здоровья, но и необходим тем, кто хочет хорошо выглядеть. Сок сладкого перца пополам с морковным пьют в косметических целях. Он хорошо справляется с ячменями и юношескими угрями, восстанавливает здоровый цвет лица. Можно попробовать использовать перец и наружно в качестве маски. Это полезно для сухой и чувствительной кожи. Она делает ее ухоженной и увлажненной. По содержанию витамина С болгарский перец уступает разве что облепихе и плодам шиповника. Особенно много аскорбинки вокруг плодоножки. Поэтому, когда чистите перец, срезайте как можно меньше мякоти. Приятно то, что этот важный витамин может сохраняться в перце несколько месяцев. Кроме того, сладкие перцы прекрасно хранятся в морозилке. Стресс, ярость, злость, обида в одно мгновение может сжечь запас витаминов в организме. Болгарский перец поможет не только восстановить витаминный баланс, но и вернет хорошее настроение. Витамины В1, В2, В6 и ПП нужны для правильной работы мозга. Поэтому перец так полезен людям, страдающим депрессией или апатией. Он восстановит сон и вернет утраченную энергию. Болгарский перец как будто сошел с палитры художника. Его плоды могут быть разных цветов, но все они яркие, сочные, красные, желтые, оранжевые, зеленые. Но разноцветная окраска – это еще и признак разного состава. В перцах красного и желтого цвета много каротина, поэтому они необходимы курильщикам, как активным, так и пассивным. Дело в том, что сигаретный дым вызывает опасный дефицит витамина А. Перец возвращает его организму, уменьшая опасность. А зеленый перец, как установили ученые, полезен женщинам, так как он оберегает здоровье молочной железы. Плоды любого цвета богаты калием, натрием, а также микро- и макроэлементами, такими как железо, цинк, йод, калий, фосфор и магний. Благодаря такому изобилию перец – это отличное общеукрепляющее средство. Он улучшает работу печени, главной биохимической лаборатории в организме. Считается, что тот, кто часто ест перец, тот реже болеет.
Несмотря на такую высокую пищевую ценность, перец нужно употреблять осторожно при проблемах желудочно-кишечного тракта, так как в нем много эфирных масел и грубой клетчатки. В нашей стране перец чаще всего едят после тепловой обработки. Однако гораздо лучше есть его свежим – в салатах, бутербродах. Можно просто закусить сочным перчиком, как мы едим яблоки. Именно так наш организм получит максимум витаминов. Если это для вас непривычно, сначала попробуйте красные или желтые сорта, так как они более сладкие. Если вас все-таки смущает некоторая горечь, опустите сырой перчик на минуту в кипяток. Здоровья вам! И пусть удовольствие приносит вам пользу! В мире для человека приготовлено все, чтобы он мог жить полноценно, сохранять здоровье, сохранять свежий ум до старости. Но вот бессмертие, с которого мы начали программу, к сожалению, нельзя достичь ни медициной, ни технологиями, ни здоровым образом жизни. И все-таки бессмертие – это реальность. Причем не только для нас с вами, но и для тех, кто давно уже умер. Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших. Как в Адаме все умирают, так во Христе все оживут. Это прямое обещание записано в Библии, в Новом Завете. Первенец – это значит первый. Иисус Христос действительно воскрес из мертвых 2000 лет тому назад. И тому есть достаточно свидетельств. А поскольку это событие произошло в реальности, то и нам есть на что надеяться. Бог может это сделать для нас. Главное, чтобы мы сами этого захотели. Уверенности вам в этом, здоровья и счастья!

Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.

Здравствуйте! Где находятся источники вашего стресса? Внутри или вне вас? Даже если вы испытываете какой-либо стресс, порождаемый внешними факторами, которые вообще не поддаются какому-то вашему влиянию, вы успешнее справитесь с ним, если будете убеждены, что способ решения проблемы отчасти в ваших руках. Я хочу рассказать о докторе Гарольде Гринвальде, который занимался лечебной практикой в течение 30 лет. Он сидел и выслушивал жалобы своих пациентов, которые все время приходили и ныли, и стонали, и сопереживания просили от него. С подобными просьбами прежде никто не обращался к этому доктору, когда пришла очень веселая улыбающаяся женщина. И она сказала, что ее ничего не беспокоит. Она ответила, что никаких серьезных жалоб у нее нет. Она считала себя счастливой и пришла к этому доктору лишь за рекомендациями, следуя которым она рассчитывала стать еще счастливее. В этот момент доктор Гринвальд оторопел от такой просьбы. Он просто не мог представить, что на самом деле происходит. В следующее мгновение его посетила мысль, что он стал знатоком по части несчастья. Он умел помочь людям пережить беду, но ни малейшего понятия не имел о том, как помочь женщине, которая была счастлива и хотела еще больше стать счастливой. И вот вопрос, который он задал себе, что делает людей счастливыми? На этот вопрос он стал искать ответ, продолжая консультировать людей. Так он занялся исследованием счастья. В результате Гарольд Гринвальд написал интереснейшую книгу под названием «Счастливый человек». Исследование привело к удивительному открытию, о котором он повествует в начале этой книги, из которой я хотел бы познакомить вас для того, чтобы мы испытали и поняли, в чем же понимание счастья и как это взаимосвязано с нашим стрессом. Мое самое удивительное открытие, пишет он, заключалось в том, что подавляющее большинство жизнерадостных, довольных, опрошенных мной людей испытало за свою жизнь поразительно схожие душевные муки, горькие разочарования и поражения, схожие с теми переживаниями несчастья, которые обременяли других моих пациентов. Другими словами, счастливые люди, которыми он опросил, сталкивались с теми же трудностями, что и у других людей. Причина счастья была не в том, что кто-то чудом обошел стороной какую-то беду. Беды были такими же. Счастье их объяснялось чем-то иным. И вот доктор Гринвальд продолжает свое рассуждение. Все счастливые люди, которых я опрашивал, при подготовке этой книги решили не быть жертвами. Они решили, что будут счастливы. Чаще всего решение принималось вслед за тяжелым эмоциональным или физическим надломом в их жизни. Сразу же после едва не приведенных к смерти катастрофе или губительным разводом, к примеру, люди принимали для себя решение, что они будут, несмотря на все это, счастливыми. Поэтому, если вы оказались в самом гуще какого-то жизненного кризиса, он может стать поворотным событием в вашей судьбе. Может случиться что-нибудь хорошее. Вот какой вывод делает в последующие доктор Гринвальд. Итак, бесспорно, что именно такие обстоятельства –

Многие удрученные люди называют причиной своего уныния. Так почему же кто-то из людей не впадает в уныние? Вновь и вновь я приходил к выводу, что они воспользовались сложившимися обстоятельствами, чтобы пересмотреть свой взгляд на окружающий мир. Затем они сознательно или бессознательно принимали решение, что сами несут ответственность за свое счастье. Счастливые люди счастливы, потому что решают быть таковыми. Вопреки обстоятельствам, жизненные испытания никого не обходят стороной, но некоторые смотрят на них как на возможность, помогающую им возвыситься над испытаниями и сохранить ощущение счастья. Помните пример с человеком, который вышел из себя из-за того, что судья засчитал его мячи фальшивыми. И вы знаете, в этой истории судья дает очень четкое определение. Любой бросок – ничто, пока я не дам ему определение. Так вот, когда в жизни происходит любое грозящее нам событие, какая-то неприятность, нужно помнить, что ведь это-то событие ничего для нас не значит, ничего из себя не представляет, пока мы не дали ему определение. Определение даете вы всем событиям, происходящим в вашей жизни. Несчастные люди могут оставаться в таком состоянии, постоянно оценивая эти события в своей жизни как события, порождающие стресс. И если вы приняли решение быть счастливым человеком, развивайте духовный аспект. Он очень помогает в этом. Он поможет вам укрепиться в этом решении. Например, возьмем библейский текст, который помогает это сделать. Библейский текст записан в послании апостола Павла к римлянам, 8 главе, 28 стихе. «Притом знаем, что любящим Бога, призванным по Его изволению, все содействует ко благу». Человек доверяет Богу в случае беды. Развод, недостаток финансов, сообщение о неизлечимой болезни. На это нужно взглянуть через представление о том, что любящий Бог все содействует ко благу. Так стресс лишается жизнеспособности, а человек избегает тяжелейших последствий долговременного стресса. Порой человек умирает не от болезни, а от стресса, который его постиг, в результате может быть маленькой болезни. И даже может испытать приятные переживания. С помощью библейских слов о милости и о любви Бога к человеку складывается совершенно другое мировоззрение. И это мировоззрение ослабляет стресс, делает жизнь человека наполненную вдохновением. Люди сами отвечают за собственное счастье. Всех нас постигают житейские бури или задевают стрессовые раздражители. Сбивают ли они нас с ног или калечат, или помогает вырасти, зависит в большей степени от нашего к ним отношения. И помните, выход есть.

0: 85% табачного дыма невидимо невооруженным глазом. Сигаретный дым содержит более 400 ядовитых соединений, включая даже боевые отравляющие вещества, например, фосген. Дым поражает жизненно важные органы всех, кто его вдыхает, даже если они сами никогда не курили. Береги себя и подумай о других.
1: Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

«Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа».

0: Здравствуйте. Царство Божье – это место, куда однажды нас возьмет Бог, или мы должны прийти туда сами? Мы продолжаем серию бесед о Царстве Божьем. На наши вопросы сегодня отвечает священнослужитель Сергей Юрьевич Негусев. Сергей Юрьевич, здравствуйте. Очень рада вас приветствовать снова в нашей студии. Итак, мы продолжаем разговор на очень интересную, серьезную, непростую тему, тему о Царстве Божьем. Вот действительно ли в Царство Божье нужно идти с какими-то трудами, с преодолением себя? Или Господь однажды возьмет и перенесет нас в это царство каким-то чудесным образом, вообще без наших усилий?
1: Было бы здорово, если нас он фактически взял бы и переместил. Знаете, как меняется место жительства из одного города в другой город, из одной страны в другую страну. Это куда проще, нежели то, что нам предлагает Священное Писание. Царство Божие, вот сейчас на ум мне приходят слова апостола Павла, силою берется. Очень непростая задача стоит. Таким образом, стоит некая преграда с возможностью определиться самому человеку, с возможностью, а это тебе нужно, ты на самом деле хочешь Царство Божьего, потому что Царство Божие, надо еще раз напомнить, Царство Божие – это, нельзя сказать, вечный праздник, но это о чем мечтает любой человек здесь на земле. Вот именно счастливую, полноценную, беззаботную жизнь. В целом, это был истинный смысл предназначения, когда Бог создал это Царство Божие в Эдеме. Но Он его потерял. Поэтому сегодня мы вынуждены задуматься о том, как достичь этого Царства Божия. Понятно, что Он нас не переселит. Именно должны мы туда двигаться. И это наш должен быть выбор. Поэтому сегодня мы должны сказать, что наша жизнь – это целая дорога. Мы рождаемся в этот мир, мы двигаемся, мы живем, мы решаем какие-то задачи. И у каждого есть время. И оно у всех свое, мы даже не знаем как. Но самое главное, мы понимаем, однажды эта дорога закончится. И здесь куда важно понять, является ли это Царство Божие, либо что-то будет иным. Поэтому сегодня давайте мы будем об этом говорить и прочитаем для начала книгу пророка Иеремии, 6 главу, 16 стих. Что предлагает нам пророк? Иеремия, 6 глава, 16 стих. «Так говорит Господь, остановитесь на путях ваших и рассмотрите, и расспросите о путях древних, где путь добрый, и идите по нему, и найдете покой душам вашим». Но они сказали: не пойдем. Речь идет, конечно, об Израиле. Поэтому всегда Бог дает выбор. Он не вынуждает человека принять именно то решение, которое он бы хотел. Вопрос выбора предоставлен человеку. Поэтому вот если сегодня мы находимся на определенной точке жизни и стоим перед вопросом, а где мы сегодня находимся, если мы на самом деле, если нам интересна вообще тема Царства Божия, потому что если нам нужна радость, благополучие,

0: благость, благословение Божие. Нам важно сегодня задуматься о том, чтобы вот поступить так, как советует пророк. Он говорит, остановитесь. Вот, Юля, мы с вами здесь собрались, уже говорим, это означает, что мы уже остановились. Угу. Мы сделали хороший шаг в сторону. Поэтому каждый, кто это делает, соответственно, он должен поступить правильно.
1: Но остановитесь в каком плане? Не просто встаньте, прекратите идти, да? А как-то свою жизнь, что ли, переосмыслите? Подумайте, то ли вы вообще в жизни делаете, остановитесь, прекратите это делать и подумайте. И тут написано «расспросите о путях древних, где
0: Видите,
1: путь добрый». Да, что это значит?
0: Вот это предусматривает какие-то действия со стороны самого человека.
1: Да.
0: Угу. Если он остановился не для того, чтобы просто остановиться, а от того, что он лишь устал. Здесь написано «рассмотрите». Расспросите, да? То есть речь идет о тех глаголах, которые говорит пророк Иеремия. Нет ничего нового, как хорошо забытого старого. Ну, известная поговорка. Поэтому нам нужно вспомнить тот путь, по которому мы прошли. Иными словами, даже с позиции, скажем так, нашего личного опыта. Мы же понимаем, в чем заключается мудрость. Мудрость заключается в том, что он всему учится. И чаще всего на ошибках. Поэтому не очень хочется допускать те же самые ошибки, которые допускает тот же самый, к примеру, человек. Знаете, в чем проблема еще? Вот мы говорим про дорогу. Эта дорога, как мы понимаем, должна привести в Царство Божие. Там, где тебе рады. И есть одна деталь, с чем вот нам как раз, наверное, больше всего сложно иметь дело. Книга притчи, 14 глава, 12 стих. Книга притчи, 14 глава, 12 стих. Те, кто читает Библию, для них этот текст очень знаком. «Есть пути, которые кажутся человеку прямыми, но конец их – путь к смерти». Вот, понимаете, в чем трагедия человеческая? Вот эта иллюзия или то, что кажется, это не всегда будет правдой. И поэтому вот дорог много, путей много. Вы знаете, как словно на картине Васнецова вот этот былинный герой стоит на перепутье, и перед тобой три выбора. Прямо пойдешь, убитым будешь. Направо пойдешь, женатым будешь. Налево пойдешь, богатым будешь. Вопрос, что избрать? И мы, наверное, вот все в этом случае объединены в этой истории. У нас всегда масса выбора. Может быть, исходя из той ситуации, которая есть.
1: И вот путь. Хорошо, и вот путь. Что написано, убитым где-то будешь, туда уж, наверное, нормальный человек не пойдет. Да, а в жизни часто мы не знаем наш выбор, что повлечет за собой.
0: В этом-то и проблема. Видите, человек не знает, но понимаете, как Божье Слово, оно уверяет. Оказывается, сценарий можно предусмотреть. Если ты слушаешь это слово. Понимаете, тут есть определенные человеческие закономерности. Если поступаешь так, тебя ожидает то-то, то-то, то-то, то-то. Когда мы читаем слова благословения или завет благословения в Второзаконии 32 главу, где написано «Если будешь слушать гласа Бога твоего». Ну, как бы элементарная логическая мысль заставляет тебя думать и говорить, и будешь слушать, вот тебе будет вот такие будут последствия. А если не будешь? Поэтому вот всегда стоит выбор. Помните такую песню, Юля? Вы должны знать. «Душа, как птица, ищет хлеба, а этот хлеб – великий Бог. Одна дорога есть на небо, а в погибель –
1: тысяча дорог». Старость добрая наша песня. Помните, нашей молодости. Да.
0: Вы поймите, сколько масса дорог сегодня присутствует. И я вам скажу, что крайне важно вот в этой истории понять, в правильном ли ты направлении двигаешься в этом пути. Как-то раз я обратил внимание вот на что. Совершая служение пастором в городе Северодвинске, Архангельской области, мне необходимо периодически садиться на поезд, на рейс в городе Архангельске. Из Архангельска едут разные точки поезда. И я обратил внимание, когда я ожидал рейс по отправлению в Санкт-Петербург, примерно...

0: Примерно за это, в это же время, там разница буквально 10 минут, в это же время отправляется другой поезд, только в Москву. Одновременно, фактически, в Санкт-Петербург и в Москву. И вот представьте себе, если некто из нас, отправившись в путь, сядет не в тот поезд, и если он будет хорошим пассажиром, будет помогать расставлять чемоданы соседям, будет рассказывать об Иисусе, будет хорошим собеседником. А если он двигается не туда?
1: Ну, он и не приедет туда, куда он хочет.
0: Да.
1: Если только ведь не через Питер идет этот поезд.
0: Проблема со мной это случилось однажды, понимаете? Знаете, в чем случилась ситуация? Я так торопился, что побоялся опоздать на рейс. Я подбегаю в вагон, показываю документы. Там был молодой паренек, проводник. Он плохо посмотрел мои документы, но зная, что я не туда сажусь, он это не заметил. Он посмотрел документы, вроде бы все в порядке. Я поднимаюсь в этот вагон, ищу свое место. И что вы думаете?
1: Оно занято.
0: Оно было занято. Слава Богу, было занято.
1: Хорошо, если было свободно, уехали бы.
0: Вы представляете, да. Какая трагедия была бы для меня? Я был немного возмущен, что мое место уже занято, а оказалось, я сел не туда. Наверное, кто-то, может быть, тоже испытывал подобные случаи, когда вот что-то происходило. Поэтому сегодня, когда мы говорим про историю нашей дороги, важно, очень важно попасть именно туда, куда ты хочешь попасть. А дорог очень достаточно много.
1: А вот может ли человек, который ищет Бога, стремится к Нему, как-то ошибиться в своем пути? Вот он же вроде Бога выбрал. То есть если я однажды выбрала Бога, я христианка, и у меня полная уверенность, что теперь я иду по тому пути. То есть, как вы говорите, я хороший пассажир, я не нарушаю общественный порядок, я сижу ровно, значит, ночью я сплю, не балагурю, но еду, оказывается, не в том поезде. Вот может такой в христианской жизни быть и как? Как оно выразится?
0: Тогда,
1: как
0: подумаем.
1: Я могу ошибиться и этого не заметить?
0: Если ты едешь в блаженном неведении, куда нужно, но ты уверен, что ты идешь именно туда, куда нужно. Поэтому есть определенный риск всегда. Вот почему нам Иеремия предлагает остановитесь. Необходимо сверить часы с временем, с настроениями, с желаниями, с возможностями, во-первых, соизмерить вообще все, что происходит вокруг. Потому что так получается, что времена и сроки надо немножко отличать. И с точки зрения твоей личной жизни. Поэтому, чтобы не ошибиться, есть один ответ, который записан в послании Петра, 2 главе, 21 тексте.
1: Какое послание?
0: Первое послание Петра. Значит, у нас 2 глава, 21 текст. Давайте мы с вами прочитаем этот текст. Апостол Петр увещевает своих слушателей вот такими словами. «Ибо вы к тому призваны, потому что и Христос пострадал за нас, оставив нам пример, дабы мы шли по следам Его». Есть пример. Вот Иисус оставил пример. Когда мы возьмем обычного человека, даже верующего человека, и поставим рядом с образом жизни самого Господа, Спасителя Иисуса Христа, ну, согласитесь, это будет очевидная разница. То, какой он был и какой человек. Поэтому мы говорим о том, каково было отношение Иисуса Христа к жизни, к людям, к вещам, к греху, к смерти, то, что он говорил, то, как он говорил, с какими мотивами говорил, какие уроки преподносил. Он же все это делал с целью не себя, скажем, себя как-то продекларировать как великого учителя. Он это делал намеренно, чтобы показать, о чем его миссия. Поэтому сегодня, когда мы говорим о нас, мы должны тоже можем задаться вопросом, а какая наша миссия? Юлия, какая у вас миссия?
1: Ну, то есть помимо того, что я христианин, я еще должен понимать, к чему конкретно я призван Богом. Ну, это понятно, да, признать его как спасение.

0: носить или жить христианской жизнью. Но к чему конкретно я призван Богом, каково мое служение? Вы про это? Вот я, когда вы говорите «миссия», как бы, я представляю себе
1: вот
0: это.
1: Я вам расскажу. Да. Когда едешь на автомобиле по Вологодской области, пример такой, там есть сеть хороших, кто будет там, классных кафе «Баранка» называется. Угу. Очень хорошо оформлены, с детскими площадками. Там вкусно кормят. Вот. И ты, когда заходишь, там есть у них на стене надпись «Наша миссия – повышение доброжелательности на дорогах». Вы понимаете, у «Баранки» есть миссия. У разных всевозможных великих, больших корпораций всемирных есть миссия. У церкви нашей тоже есть миссия. Но как минимум мы должны задуматься, а какая моя миссия с позиции того, что Бог мне лично предлагает то, что я могу сделать. И мы, когда читаем вот эти слова, дабы мы шли по следам Его, это возможность задуматься, а как я могу идти по Его следам?
0: Да.
1: Как мне идти по следам? Угу. И главное, надо идти же ровно по той дороге, по которой
0: след,
1: Он прошел.
0: След,
1: вот
0: да.
1: Это да. Согласитесь, это же сложно. Это непростая задача. Поэтому необходимо идти этим путем.
0: Ну, то есть это действительно я должен понять каким-то образом, что конкретно я должен делать, где, в какой сфере я должен служить Богу. Так?
1: Знаете, какая проблема? Нет универсальной инструкции персонально и индивидуально для каждого человека. Эту инструкцию вырабатывает каждый человек сам по отдельности в отношении с Богом. Нельзя навязать, да. Нельзя ага. Сказать тебе, что ты, вот ты должен точно и выставить всякие требования. Угу. Что ты должен делать? К сожалению, людское мнение, оно именно на этом завязано. Давайте вместе мы будем, и можно назвать, что будем вместе делать. Угу. Но мы же верим в дары и таланты, мы видим исключительность каждого отдельного человека взятого, и у него есть свои определенные вот эти таланты.
0: Или вообще лучше всего, давай я тебе скажу, что ты должен делать. То есть я скажу вот кому-то, mm-hmm. что он должен делать. Я ему это, ну, открою.
1: А я извиняюсь еще за один пример, который ага. я реально слышал. Он говорит, мне Бог сказал, что ты должна сделать.
0: А мне Бог да, сказал, да. что должен сделать ты. Не я, а ты. Ну, это вообще, конечно. А действительно, а Бог так говорит? Может, он действительно так действует?
1: Ну, если это человек-пророк, mm-hmm. и если mm-hmm. речь идет о спасении, может быть, и да. Но боюсь, что не все так просто, конечно же. Кстати, надо заметить, опять же мы говорим про дорогу, которая должна в конце концов ага. прийти в Царство Божие. Вот создается впечатление, когда мы идем по его следам, раз. Когда он говорит, итак, идите и научите. Он говорит, придите ко мне все труждающиеся и обремененные. Вот создается вот эта общая картина того, что ты не можешь стоять на одном месте. Тебе обязательно надо идти. Ты не можешь... находиться только в одной локации. Но если когда ты идешь, потому что важно идти, необходимо делать эти остановки. Для того, чтобы определить. Вы знаете, как переводится mm-hmm. грех? Слово грех с греческого. Хамартия, то есть промах. Mm-hmm. То есть попадание мимо цели. Mm-hmm. А вдруг ты промахнулся? А вдруг ты что-то неправильно сделал? Надо остановиться. Вы знаете, как картины же рассматривают mm-hmm. в живописи? Необходимо встать, посмотреть с одной стороны, посмотреть с другой стороны. Пока ты не остановишься, пока не посмотришь с разных сторон на эту картину, вряд ли тебе что-то откроется великое.
0: Да.
1: И в отношении нашей жизни то же самое получается.
0: Ну вот я, кстати, сейчас вспомнила историю, произошедшую с Савлом, который стал апостолом Павлом. Ведь он был уверен, что поступает правильно, когда занимался гонениями на христиан. То есть он их в суды волочил, там, с письмами какими-то против них намеревался прийти в Дамаск. Да, он, по-моему, в Дамаск шел, да, перед тем, как ему Господь открылся. Был уверен он в том, что он то служение, свое служение выполняет. Ведь он был иудей, лучшее образование религиозное для своего времени, получил Божий человек и Божий служитель. А шел он не туда. Пока однажды Бог его вот так вот за грудки не остановил.
1: Видите, очень хорошо, что вы вспомнили. Если ты не остановишься, что произойдет? Кто-то вмешается. В случае Савла, Павла, оказался сам Иисус. Вы знаете, mm-hmm. до самой смерти апостол Павел, Савл, он фактически страдал болезнью глаз. Он mm-hmm. мучился. Оттого и говорил, что дано мне жало в плоть. Это

0: после встречи с Иисусом. Угу. Зачем так сложно
1: и тяжело жить? Он же ослеп тогда на сутки или больше, сколько, да?
0: Пока Анания не вмешался в эту историю и не помог. То есть есть путь, который намного легче, с одной стороны, но он сложнее с позиции земного нашего, скажем, существования. А с точки зрения Божьего намного легче. Так зачем же идти тяжелым путем, именно когда необходимо обязательно сделать какие-то ошибки, допустить проблемы, беды в своей жизни, когда мудрость Божья учит нас именно так поступать. Знаете, как пророк Исаия говорит, слова Божьи, «Мои мысли, не ваши мысли». Вот нам сложно это понять, потому что если мы взяли бы Божьи мысли, они благие, они думают о том, как мы относимся друг к другу, как мы помогаем друг другу, как мы сочувствуем друг другу, как способны проявлять эту любовь, приходить на взаимовыручку. А человек думает иначе. Он не думает в категориях помощи, взаимопомощи, обычный человек. То есть там все продиктовано эгоцентризмом. И в этом проблема. Как только допускается именно вот эта деталь, чисто человеческая, автоматически дорога сворачивается не туда просто.
1: Ну, я бы, конечно, так не сказала. Очень много в мире людей, которые готовы пожертвовать, которые готовы бескорыстно реально помочь, которые даже не хотят, чтобы кто-то об этом знал. Но я вот даже лично знаю некоторых таких людей. То есть то, что человек – это сплошной эгоист, я бы так не сказала. Но, с другой стороны, человек очень многого не понимает, не видит будущего и не знает глубины сердец. Так как Бог. И действительно, он может иметь благие намерения, но идти не туда. Вот это точно.
0: Два пункта здесь важно отметить. Первый пункт. Все доброе, то, что есть, написано в Библии, все исходит от Отца Светов. Это Божье. И это благость, то, что в нем есть, потому что это Бог смог
1: это
0: достичь
1: его. Да, то, что есть.
0: Вторая проблема – это проблема человеческой природы. Если задуматься с позиции, опять же, человек, он когда спит, очень интересный, популярный вопрос, который когда-то звучал, когда он спит и не видит никакой сон, он грешит или не грешит? То есть в любом случае по природе он грешник, его эго, то есть вот это местоимение греческое «я», оно всегда на первом месте. Когда голодный желудок, почему-то он не думает о соседе. Нет, он может быть хорошим человеком, но все равно личные человеческие потребности зачастую всегда на первом месте. Иисус учит совершенно по-другому. И когда он нуждался больше всего в еде, он отказался от нее. Тем самым показал, что не все есть хлеб насущный, но Слово Божие куда важнее. Вот такие дела сегодня у нас с позиции того, куда мы двигаемся.
1: А вот интересный тоже момент. Ведь и в Библии вот такое есть, и многие люди в этом уверены, даже те, которые к церкви не имеют отношения, что христианство – это очень узкий тернистый путь. То есть это путь, опять же говорю, аскезы, самоотречения, это путь борьбы и, в общем-то, путь несчастных людей, потому что они постоянно себя преодолевать должны.
0: Блаженных и убогих, слов.
1: Убогих, блаженных, обделенных. Я не хочу быть обделенным. Я хочу быть самодостаточным. Я хочу быть в изобилии жить. И поэтому вот этот христианский путь я когда-то в юности тоже с трудом приняла этот путь, потому что я была уверена, что это путь бабушек стареньких. И если молодая девушка пошла, она обязательно монахиня в душе. А я не хочу монахиней быть. Хочу счастья человеческого. Вот. И поэтому я с трудом сначала со стороны наблюдала, а потом увидела некоторые вещи. Стала в церковь ходить все-таки. Но это же не буду я раскрывать все секреты. Вот. Хочется, чтобы вы на этот вопрос ответили. Это действительно тяжелый.
0: Понимаете, человека можно по-человечески понять. Угу. То есть зачем так все сложно и все так тяжело? Но обратите внимание, когда мы читаем «Жизнь Иисуса Христа», там все подчинено определенной логике. Не потому что вот эта аскеза, она угодна Богу. Это вообще, скорее всего, ущербное мнение, которое оно выработает.

0: она именно какой-то некой какой-то чуждой теологией. Богу от того, что тебе тяжело, от этого лучше и становится.
1: Угу.
0: Поэтому, когда мы говорим о страданиях, не надо искать эти страдания. Наоборот, он сказал, когда его упрекали, что почему твои ученики не постятся, а это дело серьезное, пост, это себя нужно заставить не есть пищу, угу.

0: Когда в этом есть необходимость. А какая необходимость? Когда ты борешься с грехом. Когда на поверку выставляется твоя вера. Стоит ли она чего-либо именно в этих условиях непростых? Поэтому не все так просто. Мы знаем только одно. Бог, Он любит. Это самое главное надо помнить, когда что-то происходит. Бог проявляет максимальную заботу о тебе. Страдания Ему лишние, не нужны. Вот так можно было бы сказать.
1: Угу. Ну, то есть вот то мнение, когда некоторые говорят, что христианство – это все-таки путь радости. Это не сплошные как бы посты и тяжелые молитвенные труды. Это и радость.
0: Это радость, понимаете? Радость не в том, что... Понимаете, вот как интересно. Вот есть поговорка «с милым и рай в шалаше». Вот чтобы было понятно, вот именно эта история, когда мы видим, когда в Боге, когда ты в духе в определенном, ты понимаешь, какую ты радость можешь испытать. Буквально несколько слов. «Входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими». Вот уже определено, уже ясно, в этом беда. «Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь, и немногие находят их». Вот задача остановки – это возможность найти. Конечно, хорошо по платной дороге из Москвы в Санкт-Петербурге поехать с хорошим освещением, с хорошей дорогой, с хорошим с этим асфальтным покрытием, с соответствующими знаками. И ты лечишь столько, сколько можно. И ничего не замечаешь. Зачем тебе съезжать на грунтовку? Вот понимаете, вот здесь Божья вера, она иррациональна. Вот такая вещь.
1: Да. Итак, значит, мы поняли, что христианство – это путь, что периодически нужно делать остановки для переосмысления своей веры, для того, чтобы ее сделать качественно другой. И важно понимать также свою христианскую миссию, к чему конкретно тебя Господь призвал. Наверное, это все такие основные выводы, да, я думаю. Вот. Ну и, конечно, важно очень бороться с грехом, то есть видеть не в других, прежде всего, грех, а в себе, потому что это тоже часть христианского пути. Итак, Сергей Юрьевич, я благодарю вас за участие в программе. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что провели это время с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго. До свидания.

Сказал я в сердце своем о сынах человеческих, чтобы испытал их Бог, и чтобы они видели, что они сами по себе животные. Потому что участь сынов человеческих и участь животных – участь одна. Как те умирают, так умирают и эти. И одно дыхание у всех. И нет у человека преимущества перед скотом, потому что все суета. Все идет в одно место. Все произошло из праха, и все возвратится в прах. Кто знает, дух сынов человеческих восходит ли вверх, и дух животных сходит ли вниз, в землю. И так увидел я, что нет ничего лучше, как наслаждаться человеку делами своими, потому что это доля его, ибо кто приведет его посмотреть на то, что будет после него?

Знаете ли вы, что в Священном Писании Иисус Христос сказал о себе: «Я и Отец одно»? Задумывались ли вы о том, что это может означать?

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой очень рады вновь приветствовать у нас в гостях Александра. Александр – пресвитер церкви, очень любит исследовать Священное Писание и помогает ему в этом его, как мне кажется, математический склад ума. Он специалист в области IT-технологий по своему образованию, по своей профессии. Лена, вот эти слова, мне кажется, у многих верующих на слуху. Иисус Христос говорит: «Я и Отец одно». И в то же время они вызывают какое-то вот непонимание, какое-то, может быть, даже противостояние друг другу среди верующих. Я не знаю, права я, что мне так кажется?
1: Ну, мне кажется, вот в нашей православной культуре все-таки Отец, Сын и Дух Святой, они как-то одним целым звучат. А другое дело, что если мы начинаем более глубоко задумываться, то для нас это может быть встает вопросом.
2: Никейский символ веры, да? Да, мы веруем в Бога Отца, Сына Сыны, и Святого Духа, да, то есть триединого Бога.
0: Можно сказать, что вот никейский или никейско-царградский символ веры, они всем христианским
2: всем традиционным христианским конфессиям,
0: да, свойственно. Да. И там триединство Бога заложено.
2: Да,
0: но он в каком году примерно был этот?
2: В 325-м.
0: В 325-м году. Да. Ну, то есть вот весьма скоро после уже того, как Иисус Христос был на земле, да?
2: Ну да, это времена императора Константина. Римская империя. Вот. А дело в том, что, ну, как мы уже говорили на предыдущей передаче, очень много сомнений возникало, особенно там в греческом мире, в эллинистическом, когда там все философы, все любят поразмышлять. И действительно, когда начинаешь думать, а как человек, который ходил по земле, мог быть равен Богу, который сотворил все миры.
0: И мне кажется, что в настоящее время тоже существует вот непонимание, когда люди говорят: Бог не может умереть, а Иисус Христос умер. Хоть Он и воскрес потом, но Он умер, а Бог не может умереть.
2: Иисус умер на кресте. Мы детали сейчас точно не узнаем с вами и не можем объяснить, как это все произошло, но Он был в нашей плоти. То есть Бог стал плотью, да, Слово стало плотью. Мы с вами об этом говорили. И Он умер за нас.
0: И вот, можно сказать, что Иисус Христос был 100% Богом и 100% человеком?
2: Абсолютно. То есть 100% Бог и 100% человек.
0: Это то, чего мы не можем понять, мы просто должны принять.
2: Это ограниченный разум, это постигается верой. И вот как раз давайте посмотрим, у нас слайд есть, да, то есть там вот, когда Иисус вместе с иудеями говорил об Аврааме, да, и там вот, когда умереть должен был Исаак, и там Аврааму открылся день Божий, да, то есть вот Иисус сказал, что Авраам видел мой день и обрадовался, потому что вместо Исаака умирает заместительная жертва, это символ как раз смерти Сына Божьего, символ смерти Иисуса Христа.
0: И, история Авраама, она записана в Бытие,
2: это, в книге Бытие? Это книга Бытие, да, 22 глава.
0: А это мы видим Евангелие от Иоанна.
2: Это Евангелие от Иоанна, да.
0: Здесь, то есть Новый Завет.
2: Да, то есть здесь Иисус разговаривает с иудеями, и когда они это услышали, говорят: тебе еще 50 нету. Да? То есть, а ты уже видел Авраама.
0: Утверждаешь, да?
2: Да, ну как же видел? Так? Ну, то есть, когда человек начинает размышлять, у него, так сказать, потолок его мышления существует, и он начинает не понимать, как же так? И
0: ну, потому что этот потолок, он обусловлен нашим опытом. Да, вот мы понимаем, исходя из своего опыта, что по-другому быть не может.
2: Человек хочет разобраться, а разобраться он не может просто-напросто. Угу. Но что, и здесь Иисус объясняет, как это может быть. Прежде, нежели был Авраам, что там написано?
1: Я есмь.
2: Я есмь. И после этого его захотели побить камнями, то есть прям буквально.
0: В Евангелии от Иоанна прочитано,
2: да? Да, побить камнями, да, то есть вроде бы правильно, потому что что он сказал? Он назвал имя, которое нельзя было даже произносить, которое mm-hmm. было записано тетраграмматоном в Священном Писании. Вот у нас
0: йод... Тетраграмматон – это четырехбуквенное имя Бога,
2: имя,
0: да?
2: Бога, да. Йод-Хей, Вав-Хей, да? То есть это Яхве, мы знаем сейчас, вот как это звучит. Mm-hmm. Это Яхве, да? То есть он сказал: я Яхве. То есть он назвал самое сокровенное имя Бога. Когда Моисей спросил: а как тебе имя, чтобы я пошел сынам Израиля? Он сказал…

0: как тебя звать? Потому что много богов было в Египте, а ты, как тебя звать? И вот он сказал,
1: это тоже было в книге Бытия.
0: Да, он сказал, я сущий.
1: И сейчас в Евангелии от Иоанна Иисус Христос то же самое говорит.
0: Скажи, Яхве тебя послал, да. Угу. Вы понимаете? То есть,
1: я сущий.
0: Да, то есть, а он говорит, я тот Бог. Я был в этом кусту. Конечно, за этого хотели побить камнями. Кстати, по закону Моисея. Потому что за что? За богохульство твое. Потому что ты, будучи человеком, делаешь равным себя кому?
2: Богу.
0: Богу.
1: Это в Евангелии от Иоанна его хотели побить, да?
0: Да. В той же самой главе есть такие слова. Поэтому я и сказал вам, что вы умрете во грехах ваших, если не уверите, что это я, то умрете во грехах ваших. Тогда сказали ему, кто же ты? Иисус сказал им, от начала сущий, как и говорю вам. Ну как это, в это поверить человеку?
1: От начала сущий, то есть вообще от начала всего?
0: Да, от начала. То есть вы же помните, как вот мы книгу Откровения же изучали, да? Там, вы помните, как он представляется, да? Есть Альфа
2: и Омега.
0: Начало и конец, который был, есть что?
2: И будет.
0: И грядет. Бог Вседержитель. Угу. Вот. А тут он просто говорит...
1: Это уже воскресший Христос говорил так в видении Иоанна,
0: это вообще Бог, то есть это Христос, это Яхве, который не имеет ни начала, ни конца. Но мы же с вами говорили, что Бог создал и пространство, и значит, материю, и что он еще создал?
2: Время.
0: И время. То есть по отношению к Богу вопрос, когда он появился, некорректен. Почему? Потому что он создал время.
1: Потому что он вне времени.
0: Он вне времени, он вне пространства. Вот в чем дело. Он дал закон. То есть мы говорили...
1: Христос вне времени?
0: В нашей... Ну, когда он, да, когда во славе Божьей, он вне времени. Но здесь он в человеческой плоти.
1: Он вошел в наше время.
0: Да, он стал одним из нас. Да. Вот. Вот почему мы не верим. Но в это надо поверить. Потому что, посмотрите, вот... На вечере, да, с учениками перед своим распятием, он сказал, что если бы вы знали меня, то есть что знали, изучили бы меня, познакомили со мной полностью, близко, поверили бы в меня.
1: Это он ученикам
0: то,
1: сказал?
0: Да, то знали бы и отца моего, и ныне знаете его, и видели его.
1: Отца?
0: Да, а вот Филипп не понимает, как это так. Угу. Говорит, Господи, покажи нам кого?
1: Отца.
0: Он говорит, вы видели его. И довольно с нас. Ну, действительно, вот увидеть бы Бога, да? И все. Ну, что значит с нас довольно? Все, мы верим тогда. Покажи нам Отца. А что Иисус говорит? Сколько времени я с вами, Филипп? А ты меня что? Филипп, ты меня не знаешь. Видевший меня, видел кого? Отца. Как же ты говоришь, покажи нам Отца. Представляете, что сделал Бог для нас?
1: То есть вот то, что мы сказали вначале, я и Отец одно, да, это вот да, это, да, да, что видевший меня, видел Отца, видевший Христа, видел Отца. А сейчас мы, познающие Христа, мы познаем и Отца?
0: Правильно, да. То есть, ну вот посмотрите, вот вы встретились с Богом, представьте себе, что бы вы хотели узнать? Первое. Вот вы грешный человек. А что сейчас будет? А как Бог ко мне отнесется, правильно? Как он ко мне относится, этот всемогущий Бог? Так ведь? Первая мысль. Как? Что сейчас будет? Да. Как он со мной? Что дальше будет? А вот, встретившись со Христом, мы узнали Отца. Вот что дальше будет. Вот как Бог относится. Потому что Бог так возлюбил мир, что отдал кого? Родного себе, Сына Своего за нас, чтобы мы, верующие в Него, не погибли, но имели жизнь вечную. Вот как к нам Бог относится.
2: Ну и вот в послании апостола Павла тоже написано, в послании к Филиппу, к филиппийцам, по-моему, да, да, уничижил себя, да, да, приняв образ раба и сделавшись по человеком. Да.
0: То есть, но был это филиппийцам, вторая глава, и был верен до смерти.
2: И смерти крестной. Да, то есть Господь такой подвиг совершил ради нашего спасения, чтобы мы с ним встретились. То есть он вот как бы вот это вот...
0: Чтобы мы его знали, узнали отца.
2: Чтобы
0: узнали
2: вот эту вот преграду,
0: характер,
2: да, ведь как написано, что отца никто никогда не видел, да?
0: Да.
2: Вот, но вот он именно, Иисус, явил его.
0: Явил его, да.
2: И тогда, познакомившись с Иисусом, как с человеком и с Богом, да, мы можем тогда понять и отца.
0: И понять отца, потому что я
1: узнать.
0: Есть. Да. Есть одна. А мы, внимание, говорим о триедином Боге. О триедином Боге.

0: Не о трех богах, да, а о триедином,
1: триедином Боге. С кем был еще Иисус в этот момент? Он был исполнен Духа Святого. Что такое Христос? Помазанный, да. Когда он стал таким? Иисус из Назарета.
0: При крещении.
1: Да, когда Дух Святой сошел. Вот триединый Бог. Вот ты видел и знаешь Отца. Это значит, ты познакомился с Богом. То есть, как мы знакомимся с Богом? Мы читаем Священное Писание.
0: Да.
1: И сколько там доказать, что Христос Бог? Мы берем только некоторые. Вот знаете, да, то есть история с расслабленным. Иисус ходил, он исцелял. И когда-то они сидели в доме, а там были фарисеи, книжники, там учителя закона, ну, поближе к Христу. А простой человек, конечно, ему было тяжело обогнуть толпу, попасть в дом. И для этого знакомый этого человека, который был расслаблен.
0: Расслаблен – это парализованный,
1: парализованный,
0: наверное,
1: фактически,
0: да?
1: Наверное, да. Это, скорее всего, парализованный. Они разобрали кровлю и вот поместили там, где сидел Христос, через крышу, и посмотрите, что написано.
0: А кровля там, наверное, была такая засыпная, да?
1: Ну, что-то как-то, да, то есть легкая. То есть спокойно можно было разобрать, собрать. Вот, то есть... И Христос увидел веру их, он увидел действия. И говорит тому человеку первое, что он делает. Вот он болеет, а он говорит, прощаются тебе грехи твои, да? И тут реакция книжников, фарисеев, знатоков Писания, закона, да, которые считают себя ближе к Богу. Что они говорят? Кто этот, который что делает?
0: Богохульствует.
1: А что такое богохульство? Это когда ты себя приравниваешь к самому Богу, говоришь, я есть Бог, да, я есть. И либо ты берешь его действие на себя. Кто может прощать грехи, кроме Бога? Это правильно они говорят?
0: Ну, в принципе,
1: вообще
0: да.
1: Правильно, да. Абсолютно правильно. Никто не может прощать грехи, кроме Бога. Но он же и был Богом, только в этом...
0: Они этого не верили. Они этому не верили.
1: Иисус решил, как говорится, немножко доказать, да, что он делает. И скажите, пожалуйста, а вот что легче сказать? Прощаются тебе грехи или встань и ходи?
0: Я вот, честно говоря, никогда не знала ответ на этот вопрос. Что легче сказать? Потому что сказать легко и то, и другое. А тут, ну, наверное,
1: почему?
0: Имеется в виду,
1: ответ,
0: что сделать.
1: Ответ очевиден, на самом деле.
0: А какой ответ?
1: Легче сказать, прощаются грехи. А как это проверить?
0: А, потому что проверить это невозможно.
1: Проверить невозможно. Все, человек обрадовался, ему грехи... То есть грехи простить можно, но от себя. Понимаете? Вот. А встань и ходи... Проверить, можно ли нет?
0: Легко.
2: Ну, то
0: легко.
2: Есть это, видимо, каждому.
1: А кто может сказать парализованному встань и ходи?
0: Бог.
1: Вы понимаете, даже сегодня нет такого лекарства, чтобы мы могли дать человеку парализованному, что он сделал?
0: Встал бы и пошел.
1: Моментально. Моментально. Любая жидкость, которая проникает в наш организм, а быстрее всего это укол в вену, да, то есть прямо в кровь, она должна еще попасть, разнестись по организму и начать действовать. Да, то есть такой укол адреналина, там человек может встать, да. Но здесь же Иисус просто словом своим сказал: встань и что делай?
0: Ходи.
1: И ходи. Встань и ходи. Вот и все. А человек что
0: произошло? То есть это он подтвердил, что он Бог?
1: Конечно. Это явное чудо.
2: Здесь вот подтверждение именно творческой силы.
1: Творческой,
2: да?
1: Силы Христа.
2: То есть мы говорили вот уже о творении, и здесь вот он подтверждает то, что, ну, как бы человек был... без немощен, да, а тут он пошел. То есть это пересотворение.
1: Чтобы вы знали, что Сын Человеческий имеет власть на земле прощать грехи. Вот. Говорю тебе, встань, возьми постель твою, иди в дом твой. И тотчас, да, встал.
0: То есть, иными словами, можно сказать, что, что Сын Человеческий является Богом. Да?
1: Да. Да. Ну вот и Сын Человеческий, 100% человек. Ведь он же всегда подчеркивал, что он Сын Человеческий.
0: И Сын, ну, потому Божий. Что он и был Сыном Марии, да?
1: И человек, конечно,
0: он,
1: да.
0: Он был рожден,
1: да,
0: Марией.
1: Да, да. И мы будем говорить о том, как он был рожден. Рожден-то был от кого?
2: От Духа Святого.
1: От Духа Святого, да. Вот.
2: Ну, и самое это главное, он тоже говорит, и нам должно родиться от Духа Святого.
1: Да, должен, да.
2: То есть тогда мы будем иметь другую, да?
1: Нашим отцом, да. Да.
0: Природа.
1: Да, да. А еще что он делает? Он говорит, что Сын Человеческий, Сын Божий, что делает? Он имеет ту же власть, иметь жизнь.

0: жизнь в самом себе.
1: Как и Бог Отец.
0: Как Бог Отец, который дает жизнь каждому. Посмотрите, эта история записана в Евангелии от Иоанна, 5 глава, 21 и 24 стихи. Да? «Ибо как Отец воскрешает мертвых и оживляет их, так и Сын Человеческий, кого хочет, того и оживляет. Ибо Отец не судит никого, но весь суд...» Вот, понимаете, вот очень интересно, что вот суд и возможность давать жизнь, они как-то
1: связаны.
0: Они связаны. Христос связывает. Суд отдал весь Сыну, да? Дабы что там, посмотрите, все чтили Сына, как чтут кого?
1: Отца.
0: Угу. Это для всей Вселенной. Вы представляете? Суд над планетой Земля, над теми живыми людьми, которые когда-либо жили на Земле, отдан именно Сыну Божьему, чтобы все, никто не сомневался в его статусе. Угу. Никто. Кто не чтит Сына, тот не чтит и кого? И Отца, пославшего его, вот как оказывается. Нельзя сказать, я верю в Бога Отца, а Сына
2: не признавать.
0: Не признавать.
1: А Сына не признаю Бога.
0: Да. По словам самого Иисуса Христа, вы и Бога не признаете за Бога.
1: Угу.
0: Вот. Дальше он продолжает. «Ибо как Отец имеет жизнь в самом себе, так и Сыну дал иметь жизнь в самом себе. И дал власть ему», смотрите, опять эти фразы две вместе идут, «производить суд, потому что он есть Сын Человеческий».
1: Понимает людей.
0: Да, понимает людей.
1: Прошел через все то, через что люди проходят.
0: И вот опять то, что мы о чем говорили. Стопроцентный Бог и стопроцентный человек. Почему он имеет власть судить? Почему ему Бог дал? А потому что он был в нашей шкуре, был в нашей плоти, да, то есть он испытывал... человек скорбей, да, испытывший что? Муж скорбей, испытывший болезни. То есть он болел, он страдал, он искушен был во всем, как написано, кроме греха. Вот поэтому он нас прекрасно знает, прекрасно нас понимает и может нас действительно судить.
1: Угу. Да. Когда говорится, что Иисус Христос – это агнец, закланный от создания мира,
0: да.
1: Это вот тоже вписывается в то, о чем мы сейчас говорим, что Иисус Христос равен Отцу?
0: Вписывается, потому что искупить нас мог только сам Бог.
1: Угу.
0: Только сам Бог. Он назван вторым Адамом, который был Сыном Божьим.
1: Христос назван
0: вторым Адамом. Да, потому что Адам, то есть когда родословное Христа мы читаем у Луки, там написано, как бы отматывается назад, да, и чей сын? Адамов, а тот чей?
1: Божий.
0: Но проблема в том, что Адам что сделал?
2: Выбрал другого.
0: Да, другого господина, и его природа поменялась. Вот. Почему Иисус назван Адамом? Потому что, чтобы мы снова стать от Бога, мы должны вновь родиться от Бога. Если Адам прервал эту цепочку рождения от Бога, и мы теперь, вот те, кто ниже Адама, имеет плоть его, греховную.
1: Рождены от Адама.
0: Да, то теперь мы должны родиться свыше.
1: Это плюс к рождению физическому, потомки Адама, мы должны духовно родиться свыше.
0: Духовно родиться,
1: от Христа.
0: От Христа, от Бога. То есть от
1: единого Святого
0: Бога,
1: Духа, от Святого, как Духа. Лена вот сказала.
0: Видите, это опять единый Бог.
1: Да.
0: Чтобы быть Сыном Божьим.
2: То есть это чудо, которое именно сотворил Господь для нашего спасения и для продолжения нашей жизни в вечности.
0: Да.
1: Да, и когда задают такой вопрос, что чудес не бывает, мы живем в реальной жизни, и глупо верить в чудеса, оказывается, что наша реальная жизнь – это как раз вот и есть само чудо, да, если вот разбираться в этом.
0: Сама жизнь – это чудо.
2: Да.
0: Знаете почему? Что такое чудо? То, что я не могу сделать. Могу ли я сделать жизнь?
2: Нет.
0: Не могу. Вот человек не может создать жизнь. Вот.
2: А Бог он может жить только.
0: Поэтому это чудо.
2: Ну да.
0: Это чудо. Поэтому все этим чудом мы с вами пользуемся.
1: Слава Господу. О чем, Александр, будем дальше говорить?
0: А дальше мы будем говорить уже о Святом Духе. Следующая программа у нас о Святом Духе. Мы будем тоже говорить, что он является частью единого Бога, да, то, что он является Богом. И вот его качество мы и разберем на следующей программе.
1: Ну что ж, очень интересно, Лена, да? Интересно снова вот это все услышать, хотя слышали, наверное, это уже.
2: Да, читаем об этом.
1: И читаем об этом, но каждый раз Господь как-то открывается по-новому.

0: Привет, друзья! Вот мы и встретились. В прошлый раз мы оказались в чудесной стране, имя которой Музыкалия.
1: Побывали в нотной деревеньке Песнярова, познакомились с ее веселыми непоседливыми жителями, узнали, кто такая Гамма и на кого она похожа. Наши дружные нотки, Солька и Лялька, успели поссориться, однако вовремя опомнились и помирились, потому что поняли, что и музыканты без них пропадают, и музыка не получается, и вообще, лучше жить дружно. А сегодня мы познакомимся с порхающей ноткой, с двумя дружными братьями, узнаем, почему мажорика прозвали мажориком и почему нельзя без спроса убегать из дома. А также нас ждут веселые картинки, забавные игрушки и замечательные песенки.
2: Какое прекрасное утро! Какие веселые лучики! Надо вставать, умываться, делать зарядку. Тетя еще на грядках просила помочь. Неохота. А, какая красивая нотка! Тебя как зовут? Эй, подожди! Улетела. Ну ничего,

0: До. До.
1: Соль.
2: Привет, друзья! Вот мы встретились. Солька и Лялька сегодня такие довольные. Интересно, чем они занимаются?
0: До.
1: Си. Соль. Привет, Солька.
3: Привет.
2: Здравствуй, Лялечка.
4: Здравствуйте, тетя Ре.
2: А что это вы делаете, а?
0: Мы в мячик играем.
3: Да нет же, мы песенки сочиняем.
2: Правда? А песенки ваши веселые или грустные?
0: Веселые.
3: Мажорные.
2: А вы уже успели с мажором и минором познакомиться?
3: Угу.
2: А с ребятами поделились?
3: Сейчас мы вам все объясним.
2: Ой, какие хорошенькие. Солька, ты не знаешь, кто это?
3: Как же? Это мажор и минор.
0: У меня
3: два брата.
2: Они очень дружные и всегда помогают друг другу.
3: Только минор очень грустный и печальный.
0: Даже плакать хочется.
3: А мажор, он как наш мажорик, веселый и непоседливый.
2: Кстати, а вы мажорика не видели?
3: Не-а.
1: Может, он попал в какую-нибудь неприятную ситуацию?
3: Mm-hmm.

0: Ой, дождик!
1: Скорее, прячемся в домике! Дождик, дождик, убегаем! Скорее, скорее! Если в нашей пьеске «Тучки» дождик льет во весь опор, лад, в котором мы играем, называется минор.
2: Нам-то хорошо. А что с мажориком?
1: Кажется, я знаю, как ему помочь.
0: Как?
1: Разбавим грустный дождик веселым мажором.

0: Ой!
1: Ля, соль, ми. Ля, соль, ми.
0: Это ты?
1: Ля, соль, фа. Ля, соль, фа.
0: Нотка, ноточка, отведи меня, пожалуйста, домой. Обо мне Солька, Лялька, тетя Ре беспокоятся.
1: До, ре. До, ре.
0: Я так больше не буду. Честное слово.
2: Честное?
0: Честное, честное.
1: Ля, ля, ля. Ля, ля,
0: так
1: ля.
0: Так приятно на просторе ляпать. Эй, Нотка, подожди. Песенку в мажоре о деревьях и полях.
3: Вот и готово. У тебя как? Как здорово получилось. Взгляни-ка, Солечка.
4: Очень славно получилось.
5: Да.
3: Солька, Лялька, солнышко, вот дождик и кончился. Ура! Ура! Скорее на лесенку! Захвачу на всякий случай для мажорика. Мало ли что там с ним приключилось. А теперь давайте развесим эти забавные рожицы на нашей веселой нотной лесенке. Ну-ка, Лялечка. Солька, а у тебя что? Смотрите-ка, мажорик.
5: Ага, вернулся.
0: Приветики!
3: И где же ты был?
5: Мы так беспокоились.
0: Извините меня, пожалуйста. Я больше не буду без спроса из дома убегать.
3: А ты, наверное, и зарядку сделал.
5: И умылся. Эх ты, грязнуля.
3: Интересно, и почему же ты промок?
0: Так я в лесу за бабочкой гонялся.
5: Ну и как?
3: Поймал?
5: Нет.
0: Улетела.
5: По делам тебе.
0: Ну, хорошо. Я был неправ, но, честное слово, я исправлюсь. Тетя, я и огород скопаю, и грядки полью, и...
3: Для начала обогрейся.
5: Промок, бедняжка.
0: Все-таки

0: хорошо с вами. Я вас так люблю. Извините, что заставила вас беспокоиться.
1: Ладно, мажорик. Главное, что ты понял.
2: Ну, а мы и не сердились.
1: Мажорик, а ты знаешь, почему тебя мажориком прозвали?
2: А как же! Просто я веселый, как настоящий мажор. У меня даже песенка про это есть.
3: Да ну!
2: Подпевайте!
3: Раз, два, три!

0: кажется, им понравилось. Что ж, и вы подпеваете на досуге. По-моему, очень веселая песенка.
1: Где-то мы это уже слышали. Надеюсь, вы на горьком опыте мажорика убедились, что не очень-то хорошо без спроса убегать из дома.
0: Ага, вот я, например, уже исправился.
1: Ну, тогда можно прощаться.
0: Эй, тетере, а как же задание?
1: Конечно, конечно, чуть не забыла. Сегодня мы познакомились с двумя забавными братьями. Два дружных брата – близнеца, почти похожи два лица.
0: Но на одном всегда улыбка,
2: а на другом – печаль, укор.
1: И никакой тут нет ошибки. Один – мажор, другой – минор. Напишите, кто из них вам больше понравился и почему. А если заодно нарисуете портрет нашего мажорика, он будет очень доволен. А свои послания присылайте по адресу 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, с пометкой «Тетя Ре». Ребята, дружите, веселитесь, любите своих пап, мам и друзей и не заставляйте их лишний раз беспокоиться.
0: Пока!
1: Счастливо!
3: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
4: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
3: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
4: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, кружечки его нальем.
3: Ждут открытия тебя удивительные, знай.
4: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
3: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
4: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки: компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
3: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

0: Здравствуйте, ребята.
1: Привет! Сегодня мы будем готовить суп не простой, а сладкий. Я для этого принес самые вкусные продукты. Вот, целый пакет.
0: И что у тебя в пакете?
1: Это шоколад, мой любимый. Тут зефир, конфеты, печенье. А это для бульона.
0: Марк, я вижу, ты хорошо подготовился.
1: Ну, я хотела еще вафли принести, но только по дороге я их съел.
0: Что, все?
1: Ну, конечно же, я тебе одну оставил.
0: Спасибо, Марк, ты настоящий друг.
1: Ну что, давай готовить суп?
0: Марк, а ты уверен, что этот суп будет полезным?
1: Еще как полезен. Я читала, что сахар – это калории. Калории – это энергия. А энергия – это жизнь. Если я буду каждый день есть такой суп, я вырасту высоким и сильным. И буду ходить и всем вокруг улыбаться, потому что настроение такого супа у меня будет просто прекрасное.
0: Если ты будешь каждый день есть такой суп, то ты, конечно, вырастешь, но только не в высоту, а в ширину. А улыбаться тебе будет нечем, потому что от сахара у тебя все зубы почернеют, а потом начнут выпадать один за другим.
1: Ты хочешь сказать, что все это нельзя есть? Зачем же их тогда в магазинах продают?
0: Во-первых, есть это, конечно, можно, но не в таких количествах, Марк, и не так часто. Во-вторых, не все, что продают в магазинах, полезно.
1: Ну, в-третьих, ты сама говорила, что мы будем готовить сладкий суп. Из чего же его готовить?
0: Да, но сладкими бывают не только шоколад и конфеты. Например, фрукты тоже сладкие и намного полезнее конфет. Яблоки, груши, апельсины, бананы, мандарины, киви. Вкуснятина. Кстати, все это сотворил сам Бог.
1: Значит, Бог тоже любит сладкое?
0: Честно говоря, не знаю, Марк, как ответить на этот вопрос. Но ведь Бог сотворил не только фрукты.
1: Да, овощи там разные.
0: Да, я знаю одну историю, в которой Бог послал людям пищу прямо с неба. И эта пища была сладкой.

0: Было время, когда израильтяне оказались рабами в Египте. Но Бог освободил их и повел в Ханаанскую землю.
1: Путь был долгий и проходил через пустыню. Скоро запасы еды закончились.
0: В израильском стане был мальчик. Звали его Рувим. Однажды мама сказала: «Рувим, сегодня на ужин нам нечего есть. Ну ты ложись спать, а завтра мы что-нибудь придумаем».
1: «Мама, ну где же завтра мы возьмем еды?»
0: «Не знаю, сынок. Люди говорят, что Бог обещал послать хлеб прямо с неба. Но я этому не очень-то верю».
1: Рувим лег спать, но ему никак не удавалось уснуть. Он все пытался себе представить, как это может быть – хлеб с неба.
0: Когда все стихло, Рувим встал и вышел на улицу. Он решил ждать, чтобы собственными глазами увидеть чудо.
1: Прошел час, потом другой, потом третий.
0: Вдруг среди ночи тихо запели колокольчики, и небо осветилось необычным нежным светом. А потом на земле появилось какое-то странное вещество.
1: Вот он, хлеб с неба! Но Рувим ничего этого не видел. Он сладко спал прямо под открытым небом.
0: Мимо израильских шатров проходил ангел Божий. Он заметил спящего мальчика.
1: На секунду Рувим приоткрыл глаза и тоже увидел ангела. Но ему показалось, что это лишь сон. Ангел не стал будить мальчика и отнес его домой.

0: Чудо, чудо! Сынок, вставай! Бог послал хлеб прямо с неба. Я уже напекла на завтрак сладких лепешек.
1: Оказывается, утром, выйдя из своих шатров, люди нашли на земле необычное вещество.
0: Манна, манна, говорили они друг другу, что в переводе означает «что это такое?» «Что это такое?» Потом люди догадались, что это был тот самый хлеб, который обещал им Бог.
1: Рувим взял в руки горячую лепешку и стал припоминать, как ночью он видел ангела. Ему даже показалось, что он слышал колокольчики и видел необычный свет. Но он не стал рассказывать об этом взрослым. Он просто откусил лепешку и начал есть.
0: Лепешка действительно была очень сладкая и вкусная-вкусная.
1: Хотелось бы мне попробовать эту манну.
0: Кстати, по вкусу она напоминала лепешки с медом. А мед нам понадобится сегодня для приготовления нашего супа сладкого. А еще это будут, смотри, бананы, апельсины, яблоки, мандарины, груши, киви, офигенье.
1: А что делать с этим? А, я их пока уберу. Может, пригодятся потом?
0: Я думаю, Марк, когда ты попробуешь наш сладкий суп, тебе уже не захочется есть конфеты так часто.
1: Ну тогда делай быстрее, так не терпится попробовать.
0: Итак, сначала нам надо нарезать фрукты.
1: Кстати, а ты руки помыла?
0: Конечно, помыла. Ну, молодец, что напомнил.
1: Я тоже помыл. Тогда давай вместе нарезать.
0: Ну, давай. Только будь осторожней с ножом.
1: А, спасибо.
0: Начнем с груши. По-моему, все готово. Пора заканчивать.
1: Получился какой-то фруктовый салат.
0: Правильно. Но нам еще нужно сюда добавить йогурт и немного меда. Что? Так, а теперь мед.
1: Красота.
0: Да.
1: А давай вспомним песенку.
0: Какую?
1: Про полезные продукты.
0: Я такую не знаю.
1: Я тоже, но это не беда. Давай будем фантазировать.
0: Ну, давай.
1: Тогда начинай.
0: Я?
1: Ну, конечно, ты же старшая.
0: Ну, ладно.

0: Ребят, если вы хотите попробовать такой суп, тогда можете сделать его сами или со своими родителями. И напишите, понравился ли он вам или нет.
1: А еще напишите, или лучше нарисуйте, какие полезные продукты сотворил Бог. Но не только те, которые мы сегодня упоминали, но и те, о которых мы сказать не успели.
0: Будем ждать ваших писем.
1: До свидания, ребят.
0: Пока. Пока.

Что унываешь ты, душа моя, и зачем беспокоишься? Уповай на Бога, ведь я еще буду славить Его, Спасителя моего».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем изучать книгу Откровения. На первый взгляд, непростую, но в то же время интересную и очень захватывающую. Тема нашей встречи – «Что Бог ожидает от человека?». В гостях у нас Александр Богданенков, литературовед, филолог и богослов. Здравствуйте, Александр!
1: Здравствуйте, Олег!
0: Александр, можно услышать такое словосочетание из уст христиан – «Трехангельская весть». Очень часто даже звучит она. Хотелось бы узнать, что это за выражение, где оно встречается, и могли бы вы как-то больше подробнее рассказать об этом?
1: Да, давайте. Это

0: Давайте откроем Библию, книгу Откровения, 14 главу. Это выражение обозначает последнюю весть, предостережение, которую Бог через ангелов адресует миру, живущему в конце времен.
1: Для жителей Земли.
0: Для всех людей. Да. Давайте мы прочтем ее, а потом шаг за шагом будем говорить. Итак, глава 14 книги Откровения, 6 текста. «И увидел я другого ангела, летящего посередине неба, который имел вечное Евангелие, чтобы благовествовать живущим на земле, и всякому племени, и колену, и языку, и народу. И говорил он громким голосом: убойтесь Бога и воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его, и поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод». Первое. Второе. «И другой ангел следовал за ним, говоря: пал, пал Вавилон, город великий, потому что он яростным вином блуда своего напоил все народы». И третье. «И третий ангел последовал за ними, говоря громким голосом: кто поклоняется зверю и образу его и принимает начертание на чело свое или на руку свою, тот будет пить вино ярости Божией, вино цельное, приготовленное в чаше гнева его, и будет мучим в огне и сере пред святыми ангелами и пред агнцем. И дым мучения их будет восходить во веки веков, и не будут иметь покоя ни днем, ни ночью, поклоняющиеся зверю и образу его, и принимающие начертания имени его».
1: Вот сейчас ясно.
0: Вот это трехангельская весть.
1: 14 главе, да, книги
0: это
1: Откровения.
0: Последняя весть предостережения, которая исходит от Господа, который он желает предупредить мир. Это своего рода, как если бы Ной проповедовал о потопе непосредственно перед потопом, так трехангельская весть звучит непосредственно перед последними днями Земли, Армагеддоном и вторым пришествием.
1: Александр, можно как-то огульно сказать, что вот об этой трехангельской вести, или стоит как-то на каждой этой вести остановиться,
0: конечно,
1: и разобраться?
0: Безусловно. Мы давайте сегодня поговорим как раз-таки о первой из них.
1: Давайте.
0: И там излагается то, что Бог ожидает от человека. Каких действий ожидает от человека. Прежде всего, нужно очертить контекст. Поскольку если мы начнем их изолированно рассматривать само по себе, то картина получится гротескная.
1: Вы имеете в виду библейский контекст или какой-то исторический?
0: Нет, вот здесь непосредственно.
1: Непосредственно.
0: Да, вот ближайший контекст, то, что называется. Помните, у Николая Васильевича Гоголя есть такая вещь «нос» называется.
1: Да.
0: Там нос жил своей собственной жизнью, самостоятельно. Вот это гротеск. И если мы приблизим и возьмем только трехангельскую весть отдельно, вне того, что впереди или после нее, то получится нос.
1: То есть непонятно, откуда это взялось,
0: да,
1: что и с чем связано.
0: Да, непонятно.
1: Да?
0: То есть само по себе...
1: И здесь может быть, могут быть спекуляции,
0: да,
1: различные толкования.
0: Да. Ну, мы не поймем, мы не поймем. Смотрите, трехангельская весть – это ответ Бога на то, что происходит чуть раньше. Это своего рода наш ответ Чемберлену.
1: Смотрите, в 1927 году.
0: Да, да, да, да. Появился. 13 главу Откровения, смотрите. Я вам вкратце напомню, что-то мы прочтем.
1: Но здесь не 1927
0: нет,
1: год.
0: Нет, здесь, да, здесь, да, о других событиях идет речь. 13 глава появляется на арене истории три личности. Описывает, как они появляются. Это дракон, который, собственно, и есть дьявол, сатана, древний змей.
1: В 12 главе мы, да, с вами,
0: да, читали? Да, мы вспоминали его в 12 главе. Он же в 13 главе становится на песке морском. Это видно в современном переводе. И выводит одного зверя, чудовище одно из моря, и второе из земли. И таким образом, да, появляется лже-троиц.
1: Союз тройственный.
0: Союз, да, не будем. Тройственный союз, антанта, как ни назовем. Лже-троица, если говорить с библейским языком.
1: Кстати, французская, наверное, антанта это и есть. Вот какой-то то ли союз, то ли сотрудничество. Могу я ошибиться, но
0: да,
1: что-то
0: да,
1: в этом роде.
0: Ну ладно, хорошо. К сожалению. И вот они выходят и начинают обманывать, вводить в заблуждение население Земли, население планеты, человечество. Самыми разными способами. И вот смотрите, мы читаем, но, вот, ну, давайте.
1: Если вы говорите, Александр, то, скорее всего, это все же очень актуально вот для жителей последнего времени.
0: В том числе, в особенности.
1: В особенности.
0: В особенности, да. Но последнее время, если библейски смотреть, то оно начинается от Иисуса Христа.
1: А,
0: Бог, помните, евреи?

0: евреям, послание к евреям, да, да, первая глава, первые стихи. «Бог многократно и многообразно издревле говоривший в пророку последние дни сии говорил нам в Сыне Своем, через Которого и
1: некий такое историческое.
0: Да, да. То есть от Иисуса Христа, но все-таки есть некая разница. Там начало последнего времени и, собственно,
1: само последнее
0: конца,
1: время.
0: Конца последнего времени. Итак, вот эта лжетроица начинает свои действия. Смотрите, первое, ну, чуть-чуть, может, скажем, когда мы читаем первую трехангельскую весть, то на какие части речи вы думаете лучше обращать внимание? На существительные, на прилагательные, на глаголы, на местоимения, на союзы, на предлоги? Как бы вы сказали?
1: Я думаю, что глаголы.
0: Вы абсолютно правы.
1: И даже более того, какой-то вот устрашающий какой-то вот такой, ну, такой посыл. Убойтесь Бога.
0: Ну, да? Сейчас мы к этому придем.
1: Увидел я ангела, чтобы благовествовать, говорю громким голосом.
0: Вы правы, когда говорите, что на глаголы, поскольку еврейское мышление, оно глагольное, оно действенное. Вопрос не кто, что, а что делать.
1: Ну, правильно, все, что
0: как делать,
1: конечно.
0: Да, вот это очень-очень важно. Да и в русском языке, помните, например, слово называлось глаголом, поскольку слово предполагало действие. Не современное, а обесценившееся слово, подверженное инфляции слово, сказал и не сделал.
1: Вот не помню даже, Александр, говорили мы с вами, не говорили, что древнееврейское слово «давар» имеет два значения.
0: Да,
1: и
0: да.
1: Слово, и дело,
0: да,
1: и вещь.
0: Да,
1: то есть
0: да.
1: Вот он, Иоанн, да, с мышлением еврейским, которым пишет, да, эту книгу.
0: Да. Сказано, сделано.
1: Сказано, сделано. Все.
0: Если русский фразеологизм, да, использовать. Итак, первое из этих трех ангельских вестей. Прочтем еще раз, 7 текст, 14 главы. «И говорил он громким голосом». Убойтесь Бога. Глагол, как вы заметили,
1: убойтесь.
0: Убойтесь. И воздайте Ему славу, ибо наступил час суда Его. Воздайте славу.
1: Да?
0: Да. Сложно составной глагол.
1: Да, да, да.
0: Сказуемое. И поклонитесь сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Итак, Бог обращается к человечеству, ожидая от них трех вещей. Убойтесь Бога. Воздайте славу, поклонитесь сотворившему. Но это будет нос, если мы просто будем говорить об этом. Это будет гротеск. Нам нужно это привязать к тому, что происходит в 13 главе. Смотрите. Действие одного из зверей. Одного из зверей. К примеру, 7 глава.
1: 7 или 13?
0: 13 глава, прошу прощения. 13 глава. Да. И вот все-таки я упустил один важный момент. Смотрите, трехангельская весть адресована всему миру. И мы видим в 6 тексте, чтобы благовествовать живущим на земле и всякому племени, и колену, и языку, и народу. То же самое происходит в 13 главе, где лжетроица действует. Смотрите,
1: да,
0: глянем. 7 текст, 2 половина. «И дана была ему, первому зверю, вышедшему из моря, чудовищу, власть». Над всяким коленом, народом, языком и племенем.
1: Схожесть.
0: Видите? То есть борьба охватывает глобальный масштаб. Имеет глобальный масштаб.
1: Да.
0: Охватывает весь мир. Как это, так и ответ Божий на происходящее на земле. И вот мы с вами прочитали. Убойтесь Бога.
1: Вот, Александр, хотел...
0: Подождите, не перебейте меня сейчас.
1: Хорошо,
0: убойтесь не... Бога. Смотрите, действие зверя. Действие зверя. 13 глава. 13 глава. И несколько моментов прочтем. 13 глава, несколько моментов. 7 текст. Первая половина. «И дано было ему вести войну со святыми и победить их». Или чуть ниже, 12 текст. Уже о втором звере идет речь. Который
1: из земли.
0: С огнищими рогами.
1: И что самое еще характеристика интересная его. То есть подобен дракону, но говорит... Вернее, подобен Агнцу, но говорит как дракон. Так вот, метаморфоза
0: он
1: очень интересная.
0: Он действует перед ним со всей властью первого зверя и заставляет всю землю и живущих на ней поклоняться первому зверю. Видите?
1: Да.
0: Заставляет. И чуть дальше еще прочтем. Чуть-чуть дальше. Смотрите. 15 текст. «И дано ему было вложить дух в образ зверя, чтобы образ зверя и говорил, и действовал так, чтобы убиваем был всякий, кто не будет поклоняться образу зверя». То есть каково действие их, этой лжетроицы?
1: Деспотия. давление, прессинг.

0: который заставляет, нагнетает.
1: Агрессия. Вплоть до убийства, ненависть, да, такая деспотическая, тираническая ненависть.
0: Нет, вот просто приглашение, придите, да, поговорим,
1: разберемся. Как вы думаете, что вызывает это у людей? Какое чувство пробуждает это внутри людей? Если одним словом.
0: Страх.
1: Страх!
0: Страх, конечно.
1: То есть те, кто, кого не удастся обмануть, он постарается страхом заставить поклониться этой божественной подделке Бога, лжетроицы. И поэтому, понимаете, вот действие зверя. Заставляет поклониться, чтобы убиваем был всякий. Да, силу, физическое насилие, лучше сказать. И вот здесь, подождите, и вот здесь звучит трехангельская весть, первая из которых говорит, первая часть первой вести. Убойтесь Бога, не зверя, а Бога убойтесь. И мы можем вспомнить, интересно, к примеру, раннее христианство. Не хочешь поклониться императору, признать культ императора, Нерона, скажем, на арену, в Колизей, растерзанным будешь зверями или иссеченным гладиаторами. Но и перед этим страхом кто-то может отречься от Бога, испугаться. И поэтому дьявол применяет силу, жестокую силу, насилие. И Бог говорит, не бойтесь зверя. Убойтесь Бога. Но, Алексей... Первое, да? Второе давайте. Вы с вами сказали, воздайте славу Богу, ибо наступил час суда его, так?
0: Так.
1: Второй глагол.
0: Да.
1: Воздайте славу или прославьте, мы могли бы сказать. Смотрите, дальше смотрим, что происходит со змеем и с людьми, которые соприкасаются с ним. Итак, 13 глава.
0: Со зверем.
1: Да, третий текст. «И видел я, что одна из голов его как бы смертельно была ранена, но эта смертельная рана исцелела, и дивилась вся земля, следя за зверем». Или дальше, чуть позже, смотрите. 14 текст. «И творит великие знамения, так что и огонь низводит с неба на землю пред людьми». И чудесами, которые дано было ему творить перед зверем, он обольщает живущих на земле. И чуть я упустил, когда, помните, смертельная рана исцелела, это, да, по сути, есть образ откровения, образ воскресения.
0: Христос, ну, подделки воскрешает, воскресения. Так?
1: Ну, смертельная рана – это то, что приводит к смерти, и вдруг она исцеляется.
0: Если не ошибаюсь, там даже греческое слово одинаково используется.
1: Да, но сейчас не будем в греческий вникать. И смотрите, когда они увидели это, 13:4, они говорят, кто подобен зверю сему и кто может сразиться с ним? Это риторический вопрос. Он говорит как бы, никто, собственно.
0: И но обладающий
1: властью мощно. Они славят этих зверей, этих чудовищ. Мы потом, может, поговорим о том, что стоит за этими зверями.
0: Почему? Ну, по крайней мере, дракон здесь ясно точно, что вот этот образ сатаны, да?
1: Да, то есть, это
0: чудовище... такой тандем власти, да, земной и небесной, да, сатанинской,
1: земной,
0: да?
1: Земной государственной и земной религиозной, вместе с дьявольской, то есть, там потусторонней.
0: Мотив потому, что поклонитесь, да?
1: Да, да, мы чуть позже об этом, да, поговорим. Смотрите, они видят, они дивятся, они славят. Кто подобен зверю сему? Кто подобен? По сути, ответ никто подразумевается. Он, да, риторический вопрос. И поэтому не бойтесь зверя, убойтесь Бога. Прославьте Бога. Воздайте славу Богу, ибо наступил час суда. Не славьте зверя, воздайте славу Богу. И третье. Поклонитесь сотворившему небо и землю. И мы видим в 13 главе, что происходит. Какова цель всего этого?
0: В 13 главе все поклоняются.
1: Все поклоняются, но кому поклоняются?
0: Поклоняется зверю, который дал власть дракону.
1: Да, смотрите. «И поклонились дракону, который дал власть зверю, и поклонились зверю, говоря, кто подобен зверю сему». И дальше еще один
0: вот зверь. Этому союзу тройственному.
1: Да, ну, этой личности, этой личности. То есть, потом, ну... еще один зверь из земли, творящий образ зверя и вдыхающий, требует чего? Под страхом смерти. Поклонение этому образу. Да? Поэтому бояться зверя. Бог говорит, нет. Трехангельская весть, первая из них говорит, не бойтесь зверя. Даже если это грозит вам смертью, как ранним христианам в Колизее, или как некоторым христианам в Средневековье, или как некоторым христианам сегодня, Александр, в некоторых странах, там, в арабских, к примеру.

0: Да? Убойтесь Бога, они девятся зверю, как бы славят его, прославьте Бога. Они поклоняются зверю, поклонитесь Богу сотворившему. Понимаете? И теперь у нас не нос, а трехангельская весть звучит в контексте борьбы с подделкой божества, понимаете?
1: Да, Александр, я согласен с вами, но смотрите, звучит вот в этой вести «убойтесь», тоже вот какой-то вот признак все же страха и боязни, «убойтесь Бога». А в Священном Писании, ну, в любви нет страха и совершенно любви...
0: Совершенно любовь изгоняет страх.
1: Страх.
0: Тот же самый Иоанн в первом послании пишет.
1: Да.
0: Так, как с этим быть?
1: Да.
0: Угу. То есть... Хороший вопрос, хороший вопрос. На древнегреческом страх фобос.
1: Древнегреческий.
0: Да, да. И вот здесь «убойтесь Бога», фобетете, это императив, повелительное наклонение, «убойтесь Бога». Хороший вопрос.
1: То есть давайте... это известно для нас, это в русском языке фобия.
0: Да, да, абсолютно фобия. Верно. Фобии, клаустрофобия, страх, там да, еще.
1: И так далее, фобия, производные
0: да.
1: Все.
0: Да, да, да, да. Смотрите, дело в том, что есть страх разной природы. И вспомните притчи. Начало мудрости.
1: Страх Господень.
0: Страх Господень. Страх Господень. Да. Все начинается со
1: страха
0: Господень.
1: Кстати, в книге притч очень так бывает это постоянно. Ключевое такое значение. Да. Страх постоянно. Господень, страх Господень.
0: Наверное, многие тексты нет возможности у нас открывать. Откроем два. Книга Екклесиаст, 12 глава. Концовка книги Екклесиаст, того же мудрого Соломона. Он, помните, скажет такие слова. «Выслушаем сущность всего». Он будет говорить да. Много всего.
1: Но по существу самое главное.
0: Да,
1: и очень важно.
0: В сухом остатке, скажет Соломон. В сухом остатке.
1: И, кстати, мы могли бы зрители бы все же вот предложить им также читать книгу Екклесиаста.
0: Ой, это... Я вам скажу, книга. Что мой друг когда-то, когда вместе со мной в юности начал ходить в церковь, его любимая книга была «Екклесиаст». Он сразу решил учить ее наизусть и выучил. Но не об этом речь.
1: Пусть будет больше таких людей, которые
0: пусть
1: готовы.
0: Пусть будет больше таких людей. Итак, «Екклесиаст», последняя глава, последний текст. Он много там говорил, а все суета-сует, а это суета-сует, и вообще хоть не живи. Но в конце он подводит важный итог. 12, 13, 14. «Выслушаем сущность всего, сливки всего выслушаем. Бойся Бога. И заповеди его соблюдай, потому что в этом все для человека. Ибо всякое дело Бог приведет на суд, и все тайное, хорошо ли оно или худо. Бойся Бога, и заповеди его соблюдай». Давайте еще одно место откроем.
1: Давайте.
0: Второзаконие, 6 глава. Помните, Второзаконие, да. Это последняя речь Моисея.
1: Пятикнижие.
0: Последняя книга Пятикнижия, последняя речь Моисея перед тем, как он умрет. Там на горе, да. Неизвестно где.
1: Какая глава?
0: Шестая глава, первый и второй текст. Первый и второй текст. «Вот заповеди, постановления и законы, которые повелел Господь, Бог ваш, научить вас, чтобы вы поступали так в той земле, в которую вы идете, чтобы овладеть ею. Дабы ты боялся Господа, Бога твоего, и все постановления Его и заповеди Его, которые заповедую тебе, соблюдал ты и сыны твои, и сыны сынов твоих во все дни жизни твоей, дабы продлились дни твои. Бойся Бога».
1: Бойся Бога и заповеди Его соблюдай.
0: И заповеди Его соблюдай. Видите? Собственно, соблюдение заповедей, почтение законов Божьих и есть страх перед лицем Божьим.
1: То есть это... некий благоговейный трепет.
0: Абсолютно да? Верно. В современном переводе так и переводится.
1: Так переводится.
0: Благоговей.
1: Благоговей.
0: Вот
1: да.
0: Есть в Библии такие слова, некоторые мужья любят. В книге, в послании к Ефесянам написано, жена да боится мужа своего. И некоторые мужья
1: и говорят. И мужья приглашают. Ты прочитала, моя любимая?
0: Верующая, слова? Христианка, да? Будь любезна, что написано?
1: Бояться.
0: Да, но в этом случае не имеется.
1: Это неправильно.
0: Нет, речь не идет о страхе, фобиях, там, а речь идет о уважении,
1: почитании.
0: Почтении, благоговении перед Господом и уважении по отношению к мужу. Собственно, это мужу и надо. Это форма любви, которую ожидает муж от женщины.
1: Главное, чтобы уважение. Сейчас мужья услышали нас.
0: Да, не боязнь,
1: да.
0: Уважение. И поэтому уважай Бога. Понимаете, ведь мы с вами призваны, ну, если это хорошее правовое государство, то есть то, что называется полиция, или в других государствах милиция, ну, не суть важно. Человек должен испытывать

0: страх сделать преступление.
1: Конечно. Обязывает его быть послушным.
0: Поскольку это позволит вмешаться определенным структурам государства, которые следят за порядком. И в идеале человек должен бояться Бога, жить по заповедям Его.
1: Конечно.
0: Собственно, если человек живет по заповедям Его и ничего не нарушает, и стремится жить в душе своем, не просто внешними обстоятельствами, будучи скован, то это и есть то почтение, уважение, благоговение перед Господом. Пойдем дальше. Воздайте славу. Слава, помните, как на древнегреческом. Докса.
1: Доксо, да.
0: Доте аутодоксан. Отсюда имя, к примеру, Евдокия, Эудокса. Угу. Благая слава, хорошая слава.
1: Евдокия.
0: Эудокса. Да.
1: Хорошее имя.
0: Воздайте славу Богу. И здесь прошу вас открыть один текст вместе со мной.
1: Давайте.
0: Книга пророка Исаии, 42 глава. Исаия, 42 глава. Книга пророка Исаии, 42 глава, 8 текст. Всего лишь один текст прочтем. «Я Господь, это мое имя, и не дам славы моей иному, и хвалы моей истуканам. Только Бог достоин славы». Простой пример вам приведу. Вы написали какую-нибудь научную работу или сделали невероятное научное открытие. К примеру, нашли лекарство от онкологии, от рака. И представьте себе следующее. Вдруг какой-нибудь другой медик, каким-то способом получивший доступ к вашим исследованиям, выдает это за свое исследование. Что вы чувствуете, как человек, сделавший открытие, и это открытие у вас похитили? Что вы чувствуете?
1: Ну, в первую очередь, я все же радость чувствую, потому что оно принесет пользу другим. И, может быть, в этом случае человек и подумает, главное, чтобы...
0: Вот человек... вы так почувствуете, а этот человек украл, объявил и поставил такую цену, что это недоступно.
1: Вот тогда...
0: Что вы чувствуете?
1: Вот повод переживания, даже не просто повод переживания, обратиться в суд, что вот он так поступил. Конечно же,
0: вы чувствуете боль, обиду,
1: гнев,
0: что похитили то, что вы сделали для людей, хотели сделать общедоступным для спасения людей. И тут кто-то в своих корыстных, негодных целях использует ваше.
1: Возмущает.
0: Возмущает.
1: Очень страшно.
0: А представьте, Бог, и создавший мир, утвердивший его на физических, духовных, нравственных законах, вдруг его, Бога, оставляет в стороне, и некто, дьявол, переодевшись, подделавшись,
1: да и не в одиночке,
0: приняв
1: еще
0: вид Бога, всю славу себе стяжает, оставив Бога. Как Бог должен реагировать?
1: Бог должен реагировать.
0: Бог должен реагировать. И Бог возмущен.
1: Конечно.
0: И Бог испытывает гнев. Не человеческий гнев, иной Божий, святой гнев. Поэтому человек должен славить Бога. Не кумиров, ни других людей, ни авторитетов, Бога, давшего время, силы и жизнь, и таланты. Читаем дальше. «Поклонитесь сотворившему небо и землю». Вся борьба книги Откровения разворачивается вокруг поклонения. Если вы вспомните...
1: Тот, кто достоин похвал.
0: Да, если вы... И похвалы — это предыдущее поклонение. Если вы вспомните книгу Евангелия, в пустыне, искушение, Иисус Христос там. Помните, что хочет от него добиться дьявол?
1: Поклонение.
0: Поклонись мне. И дам тебе все царства
1: мира. Да.
0: Если мы вернемся, к примеру, к земным властям.
1: Как чувствуется вот мотив авторства вот этого поклонения там, заставляющего здесь.
0: Понятно, кто. То есть, если трехангельскую весть в отдельности, это нос. Нам нужен контекст, чтобы понять, не бойся этого, бойся Бога, не бойся этого, не славь этого, прославь Бога, не поклоняйся Ему. Вспомните советские времена, 30-е годы. Я знаю реальные истории, когда Иосифа Виссарионовича, висевшего в кабинетах, вдруг для того, чтобы перекрасить кабинет, обновить краску, снимали и аккуратно поставили лицом
1: к стене.
0: Расстрел. Культ личности.
1: Конечно, здесь...
0: Тирания, деспотия. И... В этом смысле происходит так и в главе Откровения. Одни обмануты, другие под страхом смерти. И дьявол требует поклонения, но поклонение достоин только Господь.
1: Вот, Александр,
0: и особенным способом.
1: Хотелось бы и услышать, еще у нас времени остается все меньше, как быть нам

0: сегодня современникам вот в этом все отношении, как нам реагировать, как все, относиться, все как человеку сориентироваться, чтобы смотрите, не попасть под власть вот этого
1: это
0: демона.
1: Это практическая вещь. Человек должен жить, как тому его призывает Господь. Он должен бояться Бога и Божьих законов.
0: То есть
1: и тогда все
0: его.
1: Будет хорошо с человеческими законами. Человек должен славить Бога, не авторитеты, не кумиры, Бога, только Бога.
0: Как сделать? Вот как поступить человеку?
1: Поклоняться.
0: Что для этого нужно человеку?
1: Что для этого нужно человеку? Жить по Слову Божьему, соблюдать заповеди, хранить заповеди, славить Бога.
0: Обращаться к Нему.
1: Обращаться к Нему.
0: В молитве.
1: И прежде всего к Нему. Поклоняться Ему и только Ему, а не истуканам, изображениям других богов или человеческим. Ибо Он достоин почитание, прославление и поклонение.
0: Александр, спасибо вам большое. Я думаю, что у нас будет еще возможность вновь с вами встретиться, продолжить изучение книги Откровения. Дорогие друзья, хотелось бы в заключение сказать вам, чтобы вы в своей жизни не игнорировали вот этой возможностью доступно, спокойно читать Священное Писание. Находите для этого время, читайте, вникайте. Просите Бога помощи и мудрости, чтобы понимать это слово, разбираться в этом слове и, в частности, в книге Откровения. А Господь не замедлит. Он обязательно вам поможет, вдохновит вас, чтобы вы читали и принимали и сердцем, и разумом своим это слово. И самое главное, тот любящий Иисус, который умер за нас на кресте, пусть Он станет и вашим спасителем и поможет вам дальше продолжать путь. Пусть будет мир в ваших семьях и благословение вам.

0: Господня земля, и что наполняет ее, вселенная и все живущее в ней. Ибо Он основал ее на морях и на реках утвердил ее.
1: Вселенная – часть земной суши, населенная людьми. В Ветхом Завете под вселенной понимается земля. У Господа основание земли, и Он утвердил на них вселенную. В Новом Завете слово «вселенная» также обозначает населенный людьми мир. Искушая Христа, сатана возвел его на высокую гору и показал ему все царства вселенной во мгновение времени. Созданный Богом человек, венец творения, был вселен в приготовленный для него мир, как его завершение и украшение. Следовательно, человек несет ответственность за свой земной дом и его благоустройство.
0: Горы трясутся пред ним, и холмы тают, и земля колеблется пред лицом его, и вселенная, и все живущие в ней.

Представьте, что вы владеете чем-то очень полезным, а потом вас вдруг этого лишили. Почему так происходит? Мы доверяем своим родным и близким, тем, кого знаем. А как мы можем доверять Богу, особенно в сложных ситуациях? Готовы ли мы принять Его, даже если это нарушает наше спокойствие? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы рады снова приветствовать вас в нашей студии. Мы продолжаем программу «Библия 21 века». И сегодня уже рассматриваем 4 главу Евангелия от Марка, точнее продолжаем, и начинаем 5 главу. На наши вопросы,

0: отвечает священнослужитель Вадим Анатольевич Гриненко. Здравствуйте.
1: Здравствуйте, Мария. Здравствуйте, наши слушатели.
0: Вадим Анатольевич, вот мы уже рассмотрели 3 главы и половинку 4. Можете ли вы рассказать, подвести такой итог, чем же сейчас актуально для нас, вот, особенно Евангелие от Марка?
1: Да, для меня оно тоже очень близко, потому что это самое динамичное Евангелие. Угу. Как мы уже говорили, там важное, часто повторяющееся слово, которое использует евангелист Марк, оно звучит как «тотчас». Угу. Вот с приходом Христа в понимании евангелиста Марка все происходит тотчас, быстро, динамично. И действительно, он упускает многие детали, на которые обращают внимание другие евангелисты, но такие эпохальные события, эпизоды из жизни Иисуса Христа он помещает вот в эту динамичную историю, чтобы показать, что пришел новый царь, Иисус Христос, Мессия, и все движется, все закрутилось, и даже вот эти злые силы стали активизироваться, потому что Бог на земле, люди собираются. Поэтому читайте Евангелие, исследуйте Евангелие, это оно очень красиво по своему содержанию и показывает, насколько много Иисус Христос значил для людей и для нас сегодня, потому что эти истории, они живые, это истории о нас.
0: Мне кажется, даже вот то, что вы сказали, тотчас, да, как написано, у нас сейчас такое время, когда все очень быстрое, все очень такое яркое, тоже динамичное. Да. Поэтому, мне кажется, эти истории, как вот мы и читали, они помогают нам понять, как же нам двигаться и как нам поступать вот, правильно, чтобы, так скажем, мы могли жить свою жизнь.
1: Согласен.
0: Хорошо. Итак, сегодня мы с вами продолжаем читать 4 главу, да, как сказали, с 35 стиха. И читаем мы с вами в несинодальном переводе, а читаем в переводе, каком, напомните, пожалуйста?
1: Института перевода Библии, современный перевод.
0: Современный перевод. Итак, мы продолжаем читать с 35 стиха. В современном переводе. Отрывок наш «Буря на море». Угу. «А когда наступил вечер, он предложил ученикам: переправимся на другой берег. Они оставили народ и отплыли с Иисусом. За ними следовали и другие лодки. Вдруг началась сильная буря. Волны захлестывали лодку так, что она быстро стала наполняться водой. Иисус в это время спал на корме, положив голову на сиденье кормчего. Ученики разбудили его и сказали: «Учитель, неужели тебе дела нет, что мы погибаем?» Он встал и усмирил ветер, а морю сказал: «Уймись, умолкни». И прекратился ветер, и стало совершенно тихо. Тогда Иисус сказал ученикам: «Что же вы так робки? Или у вас совсем нет веры?» Преисполненные благоговейного страха спрашивали они друг друга: «Кто он, если повинуются ему ветер и море?» Интересный такой отрывок, да, это вот история. Очень похоже, кстати, на нас, когда мы очень часто волнуемся, переживаем.
1: Да. Да? Скажу, что это моя любимая история у евангелиста Марка. Угу. Она здесь тоже очень красиво описана. Я всегда тоже размышляю часто о ней, думаю, сопоставляю себя и понимаю, что действительно, это история о нас. Потому что вот этот вопрос, который задают ученики Иисусу Христу: «Тебе что, нет дела до нас?» Это же вопрос миллионов и миллиардов людей, которые говорили: «Вот Богу, что нет дела до меня. Я в семье испытываю нужду, у меня неизлечимая болезнь, у моих детей», и так далее, и так далее. И масса людей, которые действительно об этом спрашивали. Поэтому, когда читаешь, вот понимаешь, что эти нотки есть. Но меня еще восхищает в этой истории именно поведение самого Христа. Вот почему вот он так действовал, да? Как он мог спать во время бури? Ну, какие-то не похожи на человеческие действия.
0: Да, если вот мы смотрим в прошлых историях, да, когда Господь сразу прощал грехи, да, он исцелял, он участвовал, то здесь вообще, ну, вот вы обратили внимание на поведение Христа, мне интересно были ученики. Они знали, что с ним рядом Христос, и они испугались как бы бури. Да, то есть вот интересно вообще посмотреть на поведение, да, вот с двух сторон причем. Да? Можно ли как-то это объяснить, обосновать?
1: То, как я вижу для себя эту историю,

0: вот, как говорю, она мне, для меня любимая, она начинается с того, как оказалось, что они оказались в этой лодке и стали плыть по этому морю. Угу. Хотя надо сказать, что это небольшое Галилейское озеро по меркам. Ну, у нас есть Черное море в нашей стране, да, там Азовская часть, и вот, мы знаем, что такое море. Это небольшое озеро по нашим меркам, по меркам моря. Тем не менее, ну вот на что я хотел обратить внимание, да, здесь все, что происходит в этой истории, заключается в начальной, во вступлении. А в вступлении сказано, он предложил ученикам, переправимся на другой берег. Что я для себя в этом беру? То есть, когда ученики оказались в этой лодке, когда они борются с волнами, когда они думают о том, что они якобы утопают, похоже, они забыли, почему они здесь оказались. То есть, и Христос им это предложил. Опять же, расширяя границы только Евангелия от Марка, в других Евангелиях мы находим такие слова, когда Христос подчеркивает, «Я ничего не делаю, если мне не повелит это делать Отец». Мой Господь. И в этом эпизоде я вижу, что если Христос действует так, как Его научает, побуждает делать Отец, то в этот момент Он говорит ученикам, «Я и вы, мы сейчас на этом пути в руках Божьих, в руках Творца». Поэтому, исходя из этого, когда Он сел в эту лодку, Он лег и уснул.
1: Он был совершенно спокоен, то есть Он доверял.
0: Вот я это хочу показать и сказать, да, что его доверие было настолько как бы глубоким, настолько тесным, может быть, сказать, да, настолько вот близким к своему небесному Отцу, что он просто лег и уснул.
1: Можно нам также, пожалуйста, доверять? Вот сейчас это очень актуально.
0: То, чем заканчивается эта история, когда он им говорит, что вы так боязливы, что вы так мало веры, Он не осудил их за то, что вы плохо вычерпывали воду или плохо боролись с волнами. Он им, видимо, указал именно на то, что вы забыли, почему вы здесь оказались. Они, помните, мы с вами говорили, они говорят ему, Господи, тебе что, нет дела, что мы погибаем? То есть, если я иду путем, который мне Господь предложил, и я на этом пути сталкиваюсь с какими-то трудностями, непониманием, да, огорчениями со стороны моих близких, коллег, друзей, родных, как мы уже с вами говорили до этого. Я говорю, может быть, я не тем путем иду? Может быть, я должен развернуться куда-то идти совершенно в другую сторону? Может быть, я крамольную скажу мысль, как говорится. Вы знаете, многие люди, даже которые живут с Богом, они отмечают, что когда мы начинаем больше усердствовать в молитве, изучении Слова Божия, тогда больше трудностей в жизни случается. И
1: да.
0: Чем меньше человек это делает, христианин, меньше молится, время от времени обращается к Библии, тем все благополучнее в него жизни случается. И тогда может показаться, ну, значит, я иду неправильным путем. Потому что мы же все люди ищем комфорта.
1: Да, чтобы полегче было в жизни.
0: И если что-то неудобно, мы думаем так, а почему неудобно? От чего-то нужно отказаться, чего-то нужно лишиться. Но эта история меня показывает, да, что если... Ну, опять же таки, как мне знать, что тем путем, которым я иду, тот выбор, который я делаю, это выбор Божий. Опять, без того, чтобы знать Слово Божие, я с этим не разберусь. Без моей личной встречи с Богом в молитве я это не пойму. Но когда я это сделал, когда я точно знаю, что это воля Божия, это путь Божий, даже если на этом пути движения моего случаются трудности, это не доказательство, что Богу нет до меня дела.
1: Что Бог не ведет меня в этом пути.
0: Как раз таки наоборот. Да, правильно говорить. Как раз таки наоборот. Он рядом со мною, но он настолько спокоен, что он может даже спать. Хотя это, ну, какой-то парадокс. Ну, как можно в такой, как можно в таких погодных условиях спать? Конечно, мы читали еще немножко раньше, что людей было вокруг Христа так много, что даже ему есть некогда было. То есть мы понимаем, что он и физически уставал, будучи человеком в плоти своей, он физически уставал, поэтому ему необходима была эта нужда. Но еще меня удивляет тоже вот этот момент, который мы читаем уже в конце этой истории. Да? Преисполненные благоговейного страха, они спрашивали друг друга, кто он, если повинуются ему и море, и ветер. И у меня возникает вопрос. Они до этого эпизода уже видели Христа в проявлении разной силы.
1: Знали, кто он.
0: Знали, кто.

0: Кто он? Он уже творил чудеса и над бесами, и исцелял, и учил, и так далее, и так далее. А здесь мне говорят, так, а кто он на самом деле?
1: Грехи прощает, все делает, а тут, значит, вопрос возник.
0: Да. Видите, мне кажется, что я иногда взаимодействие с Богом тоже говорю, что вот, Боже, вот или думаю так, да, или могу так подумать. Вот это Бог может сделать, а вот это Он не может сделать. И похоже, что ученики тоже в своем каком-то понимании видели Бога вот в таких рамках проявления. Но когда Он воздействует на природу, усмиряет это, они говорят, опа, так а кто Он? Вот если взять языческое общество, которое окружало иудею, у них было, у этих язычников было много божеств, которых они наделяли качествами того, что вот этот Бог повелитель моря, этот Бог повелитель ветра, там, солнца, бури и так далее, да? А вот здесь вот этот Бог живой, Он усмиряет и ветер, и море, и все Ему повинуются. То есть ученики приходят вот к этому постепенному откровению о Боге. Вот они что-то видели, что-то знали, уже что-то принимали, уже понимали, как Христос действует. Но здесь для них было совершенно необычно. Ну как Он может и это делать? То есть я думаю, что в этом случае они должны просто еще были убедиться, что мы последовали за Господом, за настоящим Богом, которому подвластно и это. Поэтому в нашей жизни я понимаю, что у нас с вами, у наших зрителей может эта буря происходить. Она происходит.
1: Да.
0: Обязательно эти вопросы возникают. Господи, а что тебе, нет дела до меня? Вот. Может, не всегда происходит это усмирение, этот штиль происходит, но он обязательно происходит, потому что я знаю, что Бог рядом со мной в лодке. Даже если Он спит, но Он не оставил меня. Он не оставил меня, Он не покинул меня. Вот для меня эта история очень близка и очень такая эмоциональная история.
1: Ну, вообще, да. Поначалу, когда вот только читала ее, да, я подумала над тем, что вообще над ними их обуял страх. И первая такая мысль, думаю, ну как, страх у них был больше и выше, что ли, получается, чем их вера, да, когда они особенно усомнились и стали спрашивать, кто он. Да, то есть вот этот вот вопрос, как же вот этот вот, как взрастить в себе вот эту веру и сейчас, да, потому что как раз-таки мы постоянно участвуем в какой-то буре.
0: Да, да.
1: Мы постоянно, нам приходится в жизни выбирать, на чьей я стороне. Вот даже если не внешне, внутренне, у нас каждый день происходит борьба.
0: Да.
1: Да, и то есть вот, как вы сказали, да, только живое общение с Богом.
0: Да.
1: Может помочь укрепить эту веру и побороть этот страх, преодолеть.
0: Да. Вот мне тоже эта история показывает, что мы, и даже христиане, люди верующие, вот если наши зрители слышали такие слова, слушатели слышали такие слова, да, что представление того, что верующий человек – это какой-то, ну не знаю, внеземной человек, что ли, у него все по-другому, все не так. Нет. Эта история мне показывает, что вчера ученики могли видеть великие чудеса и славить Бога там, а сегодня случается буря.
1: А сегодня испугались.
0: Все, да. И они испугались. И они вообще говорят, Господи, ты вообще уснул, да? То есть, и видимо, что Евангелие показывает нам, что Бог нас воспринимает как живых людей. К сожалению, мы можем сегодня быть на высоте, а завтра мы можем быть в самом низу.
1: Да, сказать, я так верю, да, как вот там в предыдущей главе 12 учеников и Иуда Искариот, который предал его.
0: Да.
1: То он следовал, то он
0: предал. Это подчеркивает.
1: То есть мы тоже так же можем каждый день быть и последователями, и быть...
0: Да, но вот то эта история показывает, что Бог не отвергает нас такими. То есть если мы сегодня убедим наших зрителей в том, что вы пойдете за Господом, и все будет хорошо, это правда. Но правда и то, что у вас может случиться и беда. И это тоже правда. То есть нету одной правды.
1: Да.
0: Правда и то, и то. Одна лишь правда в том, что Христос не оставит вас и в моменты вашего подъема, и в моменты вашего падения веры. Он не оставит. Он будет рядом.
1: Ну, то есть получается, что христианская вообще жизнь и жизнь с Богом, она не предвещает каких-то золотых гор. Да, но она говорит
0: предвещает
1: о том...
0: горы в конце.
1: Да.
0: В конце, когда мы придем к тому моменту, когда Бог все откроет. Весь свой замысел по отношению к нашей земле, вселенной, когда Он придет в нашу землю во второй раз, да. Но на

0: этом пути движения к этому событию, действительно, мы можем оказаться и где-нибудь внизу в обстоятельствах своей жизни.
1: Но главное помнить, что когда мы находимся рядом с Христом и просим, да, взываем, имеем вот эту вот связь, вот это доверие Ему, оно помогает нам выйти из сложных жизненных ситуаций, из этой бури, не усомниться в Нем и пройти эти испытания вместе с Ним.
0: Очень верно.
1: Хорошо. Понимаем, что страх мы можем преодолеть, да, с помощью нашей веры. И вот скажите, пожалуйста, да, если вот здесь вот мы рассматриваем про... Дальше, да, если мы вот с вами прочитаем, да, это у нас уже будет 5 глава, да, с первого стиха. Итак, следующая наша часть, она посвящена исцелению одержимого бесами. Переправившись на другой берег моря, они оказались в земле Герасинской. Как только Иисус ступил из лодки на берег, навстречу ему из могильных пещер вышел одержимый нечистым духом человек. Он жил в этих пещерах. Никто не мог удержать его, и даже цепи не помогали. И хотя не раз он был скован по рукам и ногам, разрывал он цепи и разбивал оковы, так что одолеть его никому не удавалось. Всегда днем, ночью, то в склепах, то на горах он кричал и бился о камни. Издали, увидев Иисуса, он подбежал к нему, пал ниц перед ним и громко закричал: «Ну что тебе нужно от меня, Иисус, Сын Бога Всевышнего? Заклинаю тебя Богом, не мучь меня!» Так он говорил, потому что Иисус сразу же сказал ему: «Выйди, нечистый дух, из этого человека!» И потом спросил его: «Как имя твое?» А тот ответил Иисусу: «Имя мое Легион, ибо нас много». И стал умолять Иисуса не изгонять их из этой земли. А там под горой паслось большое стадо свиней. И нечистые духи стали просить его: «Пошли нас, свиней, и дай нам войти в них». Он позволил им, бесы, выйдя из одержимого, вошли в свиней. И стадо около 2000 свиней ринулось с кручей в море и утонуло в нем. Непростая история. Да, снова мы читаем про одержимость, про то, что бесы знали, кто он такой.
0: Да, я бы сказал, что буря происходит не только на море, и на берегу еще.
1: Да, это точно.
0: Вот, буря и катаклизмы, вот, но буря происходит и в человеке. Да, и вот Христос приходит, и вот этот человек, трудно нам понять, наверное, что это значит, что он разбивал цепи, что он оковы разрывал. То есть настолько властвовали над ним эти злые силы.
1: Вот, знаете, у меня вопрос такой. Вот это вот мы читаем, да, это было давно. В наших современных реалиях как это может выглядеть? Так же или это просто рисует наше воображение?
0: Нет, это показывает нам, что сатана реален. Он есть, он имеет власть над некоторыми людьми. И в нашем с вами опыте, в моем опыте, были моменты, когда я сталкивался с действительно откровенной одержимостью. Когда человек не владеет собой не потому, что он душевно больной, а потому что есть силы, которые владеют его волей, его действиями, его словами. Да, и тогда духовные люди молятся над этим человеком об изгнании этой силы. И по вере таких людей, по молитвам, человек освобождается. Вот. Это все реально.
1: То есть это есть и в наше
0: время. Это есть, да.
1: То есть получается, что с этим мы сталкиваемся здесь и сейчас. Можем, да, столкнуться?
0: Можем столкнуться, да.
1: Да, то есть и это не обязательно люди, которые живут как здесь, да, на кладбище.
0: Нет.
1: И, да, они могут и не разрывать на себе кучу цепей.
0: Да.
1: Да. Почему, допустим, одержимость входит? Как сейчас от этого можно, допустим, как-то оградить себя? Что надо сделать?
0: Но, опять же таки, расширяя границы только Евангелия от Марка, другие эпизоды показывают нам, когда человек желает взаимодействовать с сатаной. Вот, это взаимодействие может быть тогда, когда человек становится на сторону дьявола. То есть такие вещи, как гадание, как ворожба, как экстрасенсорика или что-то подобное, это все территория небожья. И когда человек

0: человек взаимодействует с этой силой, способной, да, через эти средства отвечать что-то, давать какие-то рекомендации, предугадывать, предсказывать, то потом сатана пользуется властью над человеком, потому что человек такой пользуется его, как бы, в кавычках, услугами.
1: Угу. Ну, любопытство завело, так
0: да.
1: скажем.
0: Да. Какое-то иногда это любопытство, и потом человек уже не может избавиться от этого.
1: Угу.
0: Бывает так, что, да, это происходит даже тогда, когда человек не может объяснить. Но когда человек откровенно живет не по принципам нравственности, морали, более того, не по принципам Божьим, да, вот тогда сатана тоже может властвовать над таким человеком, вот, потому что, ну, человек в своей жизни откровенно выбирает противоположную сторону, чем сторона Господа.
1: Угу.
0: И вот сатана понимает, что это его человек, он может проявить такую власть над ним, в явной форме проявить власть.
1: То есть каждый человек может, к сожалению, быть...
0: Да, по большому счету мы живем на территории, где князем этого мира, сам Христос, так сказал, является сатана.
1: Угу.
0: Но это не значит, что мы всегда будем под его влиянием. Потому что Бог, мы уже говорили, Бог дал нам силу Духа Святого,
1: да.
0: Да, для того, чтобы жить по другим принципам. Но если мы не выбираем Бога, то мы обязательно будем на другой стороне. Активно или пассивно, это уже в зависимости от того, как мы живем. Да? Но однозначно, когда мы стоим на стороне Бога, у нас есть сила большая, превосходящая силу дьявола.
1: То есть вот как важно нам быть на стороне Божьей, чтобы, соответственно, выбирать добро. Добрую весть.
0: Да.
1: Угу. Хорошо. Вот мы поговорили, да, о такой, так скажем, части не очень приятной. И здесь хочется еще разочек спросить, да, почему вот все-таки бесы признавали, а люди нет Христа. Угу. Мы затрагивали уже ранее в программах. Можно здесь еще
0: да.
1: раз?
0: Да. Ну, опять же, когда скажу немножко шире, библейское повествование евангелиста о том, угу. что бесы знали Бога, знали, кто Он такой, знали, откуда Он пришел и для чего Он пришел.
1: Угу.
0: Потому что, опять же таки, расширяя границы только лишь повествования Марка, надо понимать, что бесы – это те, которые восстали против Бога. Однажды в истории нашей Вселенной они восстали против Бога вместе с предводителем Сатаною. Поэтому они знали Его, они Его признавали. Да, угу. они противились его власти, но они знали, что он выше их, он
1: угу.
0: владеть и может владеть ими. Поэтому они подчинялись,
1: угу.
0: когда он повелевал им освобождать того или иного человека.
1: Спасибо, спасибо большое. Наверное, мы рассмотрим с вами третий отрывок.
0: Да, чтобы завершить, что произошло дальше.
1: Да, мы читаем с 14 стиха. «А свинопасы поспешили сообщить об этом в городе и окрестностях». Жители тех мест пришли посмотреть, что случилось. Подошли они к Иисусу и увидели, что одержимый, в котором был легион бесов, сидит одетый в здравом уме, и испугались. Когда очевидцы рассказали им о том, что случилось с тем, кто был одержим, и со стадом свиней, то люди стали просить Иисуса уйти из этих мест. То есть испугались.
0: Да.
1: Вот. Когда Иисус садился в лодку, человек, который был до этого одержим духом нечистым, попросил Иисуса: «Позволь мне быть с тобой». Но он не позволил ему, сказав: «Иди к себе домой, расскажи своим близким, что Господь сделал для тебя и как Он помиловал тебя». И тот пошел и стал рассказывать в области, называемой Десятиградием, о том, что сделал для него Иисус. И все дивились этому. Мы здесь встречаем такой эпизод, что Бог сам сказал, Иисус сам сказал о том, чтобы
0: да.
1: тот рассказал о том,
0: когда-то
1: что
0: он запрещал,
1: произошло.
0: А да. здесь он сказал откровенно ему: иди и расскажи.
1: Да.
0: Удивительное событие. Мне тоже как бы нравится этот эпизод. Даже в нашем мире вот сегодня, да, что-то доброе не всегда воспринимается как доброе.
1: Да. Почему? Почему мы так часто с этим сталкиваемся?
0: Не знаю, иногда, может быть, конечно, мы ревнуем о том, что мы хотели бы, чтобы нам это было сделано, нам добро, да. Мы, может быть, противостоим, потому что это не нам было сделано. Но здесь что мы видим? То есть человек, которого знали, что он так мучился, вот ему не рады, не рады того, что произошло. Они просят его уйти. Конечно, действия Христа, может быть, тоже для них были вызовом, потому что для них было ценно животные. Пусть это будут свиньи даже.
1: Да, причем там достаточно большое количество свиней ушло в море.

0: море.
1: Да. Вот, то есть потеря большая. Конечно, каждый из нас бережет свои материальные какие-то сбережения. Повторюсь, да, для нас это как бы ценно. И мы не готовы с этим расстаться. И даже мы все равно считаем то, что мы чем помогли, а что нам осталось, если

0: это стадо свиней погибло. Но, наверное, для этих людей, для них было не только это важно, не только как бы это было вызовом. Это была языческая территория. Это была территория, которая не знала живого Бога так, как знали иудеи, так, как знали те, к которым Иисус Христос пришел. Поэтому, когда они видят вот эту власть Бога, власть человека над этими стихиями, они испугались. Они испугались того, а что может дальше произойти? А что может дальше произойти? Но мы видим, как действует Христос, да? Мы видим, что Он избирает учеников, кто-то идет из них, рассказывает о Нем, да? А здесь Ему как бы путь закрыт. Потому что ему говорят, уйди отсюда, мы не можем тебя видеть, мы не хотим тебя видеть. И остается вот этот один человек. Конечно, по человеческому мы понимаем, что он получил исцеление, он хотел бы остаться где, с кем?
1: С родными и близкими.
0: Да, вот, он хотел бы остаться и порадоваться с ними, но в то же время он хотел бы быть и с Христом, потому что да, он его исцелил.
1: Благодарность.
0: Да, благодарность. Да, безусловно. Угу. Вот, но видите, как Божий замысел осуществляется того, что Христос ему говорит, я не могу тебя с собой взять, потому что ты нужен мне здесь. Угу. То есть иногда получается, что кто-то из нас остается в каком-то обществе один, и нам хочется уйти из этого общества. Нас не принимают, там, нас не понимают, да, нас не уважают, потому что мы вот по другим принципам живем, другие отстаиваем интересы и так далее, и так далее. А Христос говорит, ты нужен мне здесь. Я хочу, чтобы ты вот засвидетельствовал, рассказал, показал, да, о тех переменах, о тех изменениях, которые произошли в твоей жизни.
1: Мне кажется, здесь, может быть, также проявляется доверие Христа к нам. Вот Он дает нам вот эту возможность, Он верит
0: да,
1: в нас,
0: да,
1: что мы можем вот, отстоять эту позицию, мы можем своим примером показывать,
0: безусловно.
1: Да, что может делать Христос и Дух Святой в человеке.
0: Поддержу вашу мысль тем, что, ну, если можно так сказать, скажу, что есть вещи, которые не может сделать Бог, а можем сделать мы. Лишь потому, что есть какие-то препятствия для этого, да? Но эта история показывает нам, что я, как человек, знающий Бога, рожденный Духом Святым, имеющий взаимодействие с Богом, я могу что-то сделать. То есть Бог не отвергает меня, а делает участником своих дел. Поэтому ну, у нас замечательная жизнь с Богом. Мы сегодня можем многое в этом мире совершить, и зная, что имеем взаимодействие с Богом, и Бог может сделать через нас что-то.
1: Пути Господни неисповедимы.
0: Аминь.
1: Вадим Анатольевич, благодарю вас за эту встречу. Спасибо и вам, дорогие друзья, что вместе с нами были и разбирали Евангелие от Марка. Смотрите наши следующие программы. Делитесь в комментариях вопросами, а также впечатлениями. Всего вам доброго. Благословений.

Мы продолжаем знакомиться с жизнью палестинской провинции на рубеже эпох. Капернаум – место, овеянное романтикой, связанное с опытами Первой Церкви, с попытками осмыслить все те слова, которые говорил Господь, живя в этих местах и путешествуя по этим берегам. Капернаум был местом, которое находилось на границе двух регионов.

брата, сына Ирода Великого, Филипп и Антипа, здесь провели границу между своими владениями. Соответственно, здесь были установлены таможенные пункты, и люди, мигрируя из одной области в другую, должны были платить всевозможные пошлины. Мы знаем, что Матфей, апостол Иисуса Христа, был мытарем, который работал в Капернауме. Монеты в те времена были самые разные. Вы можете видеть монеты той эпохи с изображением императоров Рима. Эти монеты считались у иудеев нечистыми. Их нельзя было вносить в храм, платить храм на подать или жертвовать в храме при помощи этих монет. Жертвовали люди монеты финикийские. Собственной валюты у иудеев во времена Христа не было, потому что Иудея находилась под оккупацией Рима. Финикийские же монеты не содержали изображения человеческого лица и поэтому считались приемлемыми для уплаты подати на храм и для того, чтобы вносить пожертвования. Люди в районе Генесарецкого озера были помешаны на деньгах. На самом деле, со времен Вавилонского пленения, когда переселенцы вернулись в Иудею, они осели в Галилее. Большая часть из них оставила мечту воздвигнуть Богу храм и поселилась здесь. В Иудею вошли только немногие патриоты духовного движения, пытавшиеся возродить лучшие традиции духовной жизни, которые, по рассказам родителей, были им известны и существовали в Иудее до Вавилонского пленения. Они-то и подвязались на постройке второго храма, как повествует книга Неемии. Мечта о собственной государственности не оставляла иудеев. И на короткие периоды появлялись лидеры, которые пытались чеканить собственные монеты. Как, например, во время второго иудейского восстания это сделал Бар-Кохба, который провозгласил себя мессией. Вы можете видеть монеты этого периода. Восстание Бар-Кохбы было жестоко подавлено Римом. Люди в окрестностях Генесарецкого озера мечтали быть богатыми. Иерусалимские фарисеи считали людей, которые живут в Галилее, темным народом, народом, который не хочет служить Богу, народом, который произошел от тех, кто отлынивали от возведения храма на развалинах Соломонова храма. И теперь эти люди были названы народом земли. Грубо можно перевести это выражение как «крестьяне». Галилейские крестьяне, однако, не все были крестьянами. Многие из них были рыболовами. Рыбный промысел приносил большие доходы, чем обработка земли. Люди в тех местах служили мамоне. Это правда. У них было очень много друзей-язычников, поэтому Галилея названа Галилеей языческой, ведь здесь существовали совместные предприятия, на которых иудеи и галилеяне вместе трудились. Это были различные бизнес-предприятия, в которых нужно было проявлять смекалку и лояльность существующему режиму. Поэтому сотрудничество с язычниками приносило определенные дивиденды тем, кто жил в этих краях. Люди, которые служили при дворе Ирода Антипы, которые содержали его рынки в Тивериаде, они отличались большой гибкостью мировоззрения и принимали многие элементы эллинистической культуры. Зачастую эти элементы вытесняли из их жизни
то, что было искренне воспитано в них иудейской культурой. Традиционные дизайны иудейской посуды, миноры, которые везде и всюду сопутствовали поклонению иудеев Господу, они сочетались с римскими масками для театра, которые приходилось вырезать из камня, выливать из глины, раскрашивать, потому что многие жители этих мест приветствовали римский стиль жизни. Мы видим, что этому также был привержен Ирод Антипа, который 10 лет своей жизни провел в Риме.

Именно в Риме он женился на разведенной жене своего брата и привез сюда, в далекую Иорданию, те нравы, которыми он заболел в Риме. Ортодоксы не приветствовали поведение царя. Тем не менее, эллинистически настроенные молодые люди окружали этого человека и помогали ему управлять его провинцией. Ирод основал Тивериаду на западном берегу Геннесарета на костях, которые растаскивали собаки из языческих могил, поскольку здесь ранее находилось языческое кладбище. Ортодоксальные иудеи брезговали селиться в этом месте. Зато чуткие к деньгам галилеяне приветствовали постройки Ирода, тем более, что в Тивериаде он основал грандиозные рыбные рынки, как свидетельствует Иосиф Флавий. Люди ловили рыбу и привозили ее сюда. Со всего побережья они стекались в это место, чтобы здесь продать свой улов. Ирод Антипа поставил во главе этих рынков родственника жены, поэтому все доходы стекались большой рекой в царскую казну. Скифополь находится недалеко от Назарета. Это следующий перевалочный пункт в рыбном бизнесе. В течение полудня рыбу, которую скупили дилеры в Тивериаде, в бочках, залитую водой, отвозили в Скифополь, а там перепродавали втридорога. В течение короткого времени ее доставляли на Средиземноморское побережье и далее везли в Рим. Как свидетельствуют историки, в Риме ценили геннесарецкую рыбу. После разрушения храма рыба из Геннесарета была особенно жирной. Это произошло потому, что когда разрушалась Тивериада, рыбаки окрестных мест бросились на плоты и лодки, чтобы избежать римских мечей. Они пытались скрыться в море. Но иудеи верили в то, что в воде обитают бесы. Поэтому многие из них не умели плавать, они боялись воды. И не умея плавать, они оказались в ловушке. Иосиф Флавий повествует о том, что римские солдаты догоняли их на плотах, сбрасывали в воду. И когда люди хватались за лодки и плоты руками, чтобы не утонуть, римские солдаты отсекали им руки, после чего вода в окрестностях Тивериады в тот день окрасилась в кровавый цвет. Однако во времена Христа все эти события были еще далеко. Народ был посвящен своим заботам, и даже когда Иисус проповедовал,

действовал, как мы читаем в Евангелии. Петр и его товарищи занимались делом, они мыли сети на берегу. Конечно, места, которые сулили большой доход, были привлекательны для людей, которые обладали серьезными амбициями и хотели сделать в жизни некоторый капитал. Капернаум, Вифсаида, Тивериада, Магдала – места рыбалки. Слово «Вифсаида» так и переводится – «дом рыбалки». Петр и Филипп, апостолы Иисуса Христа, были родом отсюда. История повествует, что Магдала, Вифсаида, рынки на Тивериаде были местами, где все было заполнено запахом рыбы. Но в Вифсаиде были также еще люди, которые занимались выпечкой хлеба. Огромное количество пекарен обнаружено археологами в этом районе. Возможно, поэтому, когда Иисус в окрестностях Тивериады кормит 5000 людей хлебом и рыбой, Он предварительно спрашивает Филиппа о том, где можно купить хлеба. Вифсаида и Капернаум расположены друг против друга, напротив места, где Иордан впадает в Геннесарет. Иордан впадает в Геннесарет и несет с собой свежую воду своих истоков. Поэтому здесь, на отмелях, всегда обитало множество рыбы и множество птиц. Места, которые несут и сулят удачу, в те древние времена были обитаемы. Поэтому Капернаум и Вифсаида были достаточно населенными пунктами в те времена. В районе Вифсаиды интенсивно идут раскопки. Обнаружены ворота Железного века, то есть 7-й примерно век до нашей эры. Это означает, что поселение достаточно древнее. Люди издревле занимались здесь рыбной ловлей. Более позднего периода постройки окружены различными находками, свидетельствующие о том, что здесь жили рыбаки. Вы можете видеть место, которое названо «Дом рыбака». Здесь найдено множество предметов, которые говорят о том, что хозяин этого дома занимался рыбной ловлей. Когда люди занимаются каким-то промыслом, они пытаются совершенствовать методы и инвентарь. Кроме круговой сети или невода, существовал еще квадратный или прямоугольный невод, который можно было опускать вертикально. Такую сеть, какую вы видите на экране, люди забрасывали ловким круговым движением. Забросить сеть было серьезным искусством. Люди выходили рыбачить ночью, потому что рыба, привлеченная светом луны и не боясь дневного яркого света, поднималась к поверхности. К утру рыба снова уходила обычно на дно. Поэтому, если рыбаки возвращались, ничего не поймав, они отчаянно пытались утром забрасывать сети, но всегда с теневой стороны, чтобы рыба не видела сеть в ярком свете солнца. Когда Петр шел к берегу на своей лодке после воскресения Иисуса Христа, его артель была печальна, потому что, трудясь всю ночь, они ничего не поймали. Это обстоятельство послужило сотворению еще одного чуда, о котором повествуется в 21 главе Евангелия от Иоанна. Господь помог Петру поймать огромное количество рыбы. Интересно, что лодка в это время, если она была ориентирована,

ориентирована на Капернаум или Вифсаиду, должна была правым бортом быть обращена к востоку. Это значит, солнце светило как раз с этой стороны. И именно там Господь повелел забросить сеть. Петр уже имел некий опыт, когда Господь помог ему поймать большое количество рыбы. Очевидно, теперь он вспомнил то, что было тогда, 3 года назад. И, повинуясь Господу, он обрел необычайно большой улов. 153 больших рыбы, и при этом не порвалась сеть. Сеть символизирует собой церковь. Церковь не порвалась. Церковь не перестала функционировать от того, что Господь дал ей огромное количество новых членов в те века. Церковь росла достаточно бурно. Те евангельские истины, которые произвели революцию в первом веке, действенны и сейчас. Может быть, нам неприятно осознавать себя теми, кто должен оказаться в неводе благовестия. Однако первые христиане вкладывали в слово «рыба» особый смысл. Но об этом мы поговорим в следующий раз.

Успокоиться? Да, но какой ценой? Йога и медитация – модные тренды. Не скрывают ли они опасность? Что на самом деле стоит за восточными практиками? Книга «Йога. Опасные практики» – это подарок для тех, кто ищет правду. Она откроет глаза на скрытые риски. В ней вы найдете ответы на вопросы. Действительно ли йога помогает найти гармонию? Какие риски скрываются за медитацией? Совместимы ли восточные практики с христианством? Не будьте слепыми. Получите книгу в подарок и узнайте правду о йоге и медитации.

Славьте Господа все народы, превозносите Его все племена, ибо неизменная любовь Его к нам велика, и верность Господа вечна. Аллилуйя!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем с вами в рамках цикла «Небо на земле» говорить о жертвах в святилище. И у нас в гостях вновь олейник Виталий Иванович. Здравствуйте, Виталий Иванович!
1: Добрый день!
0: В Священном Писании сказано, что без пролития крови не бывает прощения. И мы уже много раз говорили о том, что жертвы указывали на будущую жертву Иисуса Христа, на его пролитую кровь. Но среди пяти видов жертв есть такая жертва хлебная.
1: Да.
0: И там кровь никакая не проливалась. Каким образом эта жертва указывала на Христа? Зачем она нужна была? Что мы можем сказать на основании Священного Писания, книги Левит, об этом виде жертвы, о хлебной жертве?
1: Давайте начнем читать. И, может быть, по мере чтения мы сможем ответить и на поставленные вопросы, и на некоторые иные, которые здесь представлены. Это книга Левит, 2 глава, начиная с 1 стиха. Книга Левит, 2 глава, 1 стих.
0: «Если какая душа хочет принести Господу жертву приношения хлебного, пусть принесет пшеничной муки, и вольет на нее елея, и положит на нее ливана, и принесет ее к сынам Аароновым, священникам, и возьмет полную горсть муки с елеем и со всем ливаном, и сожжет сие священник в память на жертвеннике. Это жертва благоухания, приятная Господу».
1: Итак, первое, что важно заметить, если какая душа хочет. То есть, как и предыдущая жертва, жертва всесожжения, эта жертва была добровольной. Да? В первой главе мы читали во втором стихе так. «Объяви сынам Израилевым и скажи им, когда кто из вас хочет принести жертву Господу». Вновь мы подчеркиваем, что служение Господу – это свободный выбор человека. Господь ожидает, когда в человеке произойдет осознание важности, значимости и желания, поскольку служение по принуждению не имеет в себе никакой ни нравственной, ни такой вот межличностной ценности. Это первое. И это первый момент, который показывает, что жертва хлебная похожа
0: на жертву всесожжения.
1: Дальше используются те же самые жертвы. Слово «жертва» само по себе в оригинале – это «корбан». Точно так же называется «жертва всесожжения». Вот. И затем есть также термин «благоухание приятное».
0: Тоже указывает на схожесть жертвы.
1: Да, это буквально цитата, то есть повторение, та же самая терминология используется, что и было в первой главе книги Левит, где говорится о жертве всесожжения. Вот термин «жертва» в конце второго стиха, да, где написано «это жертва», в оригинале новый термин появляется «ише». То есть «иш» – это огонь, «ише» – это то, что сгорает в огне.
0: Целиком.
1: Да? То есть потому ее переносят как огнепалимая жертва. Да? Это снова параллель, потому что там термин был «ола», поднимающийся вверх, все превращается в дым и поднимается. Здесь термин другой, полностью сжигаемый, но идея та же самая. То есть вот на данном этапе очевидно, что жертва хлебного приношения, она повторяет смысл и повторяет предназначение жертвы всесожжения.
0: А в каком смысле она жертва? Ведь вот в обычном понимании, вот в моем понимании было жертва, что это в жертву приносится животное. И само животное является жертвой. А тут нет смерти, тут никто не умирает. Что тогда является здесь самой жертвой-то?
1: Ну, мы должны помнить, что термин «корбан» происходит от глагола, который означает «приближение». То есть Господу можно приблизиться путем жертвы кровной, Господу можно приблизиться путем жертвы бескровной. То есть понятие «жертвы» в подлиннике не вмещает в себя автоматически идею пролития крови. И Господь определяет, каким образом, кому какую жертву принести. Потому на уровне терминологии оригинала здесь нету конфликта.
0: То есть это получается как пожертвование, что ли, со стороны человека? Или что? То есть
1: вполне возможно, что и так.
0: Но часть своего имения он должен вот на это отдать, получается.
1: Термин «пожертвование» хорош, вот, но идея все-таки чуть иная. С чем мне предстать пред Господом, да, с чем мне приблизиться к Нему, каким образом войти в Его присутствие. На земле, когда приходишь к какому-то значимому лицу, обыкновенно что-то несешь. Так издревле было принято, да? Вот. И приблизительно та же самая идея здесь. Господь указывает, с чем к Нему нужно приходить и каким образом это осуществлять. Но нам важно отметить, что обыкновенно, я хочу прочитать стих из книги «Числа» 28 главы, обыкновенно хлебная жертва сопровождает кровную. Да? И это будет, я надеюсь, началом ответа на ваш вопрос о том, почему тут нету пролития крови. Да? 28 глава, стихи с 3 по 5. «И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу. Два агнца однолетних без порока на день, во всесожжение постоянное. Одного агнца приноси утром, а другого агнца приноси вечером. И в приношении хлебное приноси десятую часть ефы пшеничной муки, смешанной с четвертью гина выбитого елея. Это всесожжение постоянное». И так далее.

0: То есть мы находим, что жертва всесожжения сопровождалась хлебной жертвой. Да? Угу. Вот. И потому это было нечто всегда взаимосвязанное.
1: То есть отдельно хлебные жертвы никогда не приносились без кровных?
0: Приносились. Но коль скоро хлебная жертва представлена как часть жертвы всесожжения, то вот нам нужно будет выяснить, почему вдруг от кого-то можно было принять только часть. Но пока важно отметить, что по смыслу, по терминологии и по внутренней взаимосвязи...
1: Это то же самое, что и всесожжение.
0: Это то же самое, что жертва всесожжения. Завет Синайский был заключен и с неевреями тоже. Говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. Термин «мед» не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли. Вот. Таким образом, первый промежуточный вывод при исследовании этой хлебной жертвы заключается в том, что смысл этой жертвы совпадает со смыслом жертвы всесожжения. Ну и, естественно, тогда появляется вопрос, а к чему она тогда нужна, если уже жертва всесожжения есть? Мы, надеюсь, сможем ответить на этот вопрос по мере исследования, а пока я хочу обратить внимание на некоторые детали, которые присутствуют в описании того, как ее следует приносить. Вот во втором стихе написано, второй главы книги Левит, наш исходный текст, сказано: «Сожжет сие священник в память». Память. Термин «память» отсылает к какому-то событию, да? Отсылает к чему-то, что уже имело место. Чуть дальше есть у нас намек. Вторая глава, здесь же стих 13.
1: «Всякое приношение твое хлебное соли, соли солью, и не оставляй жертвы твоей без соли завета Бога твоего. При всяком приношении твоем приноси соль».
0: Итак, появляется термин «завет». Угу. Да? Когда приносился этот хлеб, это мука, это лепешка, здесь есть разные форматы хлебной жертвы во второй главе, говорится о том, что всякий раз нужно солить солью. И это соль завета. Таким образом, это напоминает, коль скоро это в память, это напоминает о завете. Это память именно о завете. А чуть подробнее, в 28 главе книги «Числа», в стихах с 3 по 6, сказано так. 28 глава, с 3 по 6. «И скажи им, вот жертва, которую вы должны приносить Господу». Это мы уже читали о всесожжении. И вот теперь стих 6. «Это всесожжение постоянное, какое совершено было при горе Синаи, в приятное благоухание, в жертву Господу». Завет был заключен на горе Синаи с народом Божьим. И вот в память о заключении этого завета Господь повелел приносить жертву хлебную. Таким образом, вновь мы видим еще одну параллель между жертвой всесожжения и хлебной жертвой, когда и жертва всесожжения, и хлебная жертва знаменовали собою завет.
1: Или обновление завета.
0: Или обновление завета. В память того завета, который заключен был на горе Синаи.
1: А соль при чем здесь?
0: Термин «соль» связан с термином «завет». Да? Во второй главе по книге Левит, в 11 стихе, о соли, точнее, о цели, ради которой соль использовалась, сказано так, 2 глава, 11 стих. «Никакого приношения хлебного, которое приносите Господу, не делайте квасного», то есть брожёного, так? «Ибо ни квасного, ни меду не должны вы сожигать в жертву Господу». Термин «мед» не описывает тот мед, к которому мы привыкли. Здесь в подлиннике
1: не пчелиный, это мед.
0: Используется термин «дваш». Дело в том, что вот, производство меда в обычном принятом смысле этого слова в ту пору не занимались. Термин «дваш» описывает результат брожения фиников. И вот эта вот загустевшая масса, которую, естественно, выпаривали,

0: кипятили и так далее. То есть это был результат брожения. Коль скоро в меде брожение, коль скоро в квасном брожении, это не годилось для сожигания на жертвеннике. Так вот, соль – это как раз-таки продукт, который препятствует брожению.
1: Консервант своего рода.
0: Да, оно помогает сохранить вот эту жертву, чтобы даже не было и случайного какого-то вот процесса порчи и так далее. Но вот это устойчивое словосочетание «соль завета» отвечает на вопрос, в каком смысле в память? В память о заключенном завете. Так вот, когда прошло приблизительно 40 лет после того, как Господь завет свой учредил с народом своим на горе Синай, и Моисей обращается уже к следующему поколению, к новому поколению, он говорит о природе завета следующее. Книга Второзакония, 29 глава. 29 глава, стихи с 9 по 15. «Соблюдайте же слова завета сего и исполняйте их, чтобы вам иметь успех во всем, что ни будете делать. Все вы сегодня стоите перед лицом Господа Бога вашего, начальники колен ваших, старейшины ваши, надзиратели ваши, все израильтяне, дети ваши, жены ваши и пришельцы твои, находящиеся в стане твоем, от секущего дрова твои до черпающего воду твою, чтобы вступить тебе в завет Господа Бога твоего и в клятвенный договор с Ним, который Господь Бог твой сегодня поставляет с тобою, дабы соделать тебя сегодня Его народом и Ему быть тебе Богом, как Он говорил тебе и как клялся отцам твоим Аврааму, Исааку и Иакову. Не с вами только одними я поставляю сей завет и сей клятвенный договор, но как с теми, которые здесь с нами сегодня стоят перед лицом Господа, Бога нашего, так и с теми, которых нет здесь с нами сегодня». Природа завета, которая была заключена в эпоху Моисея, такова, что этот завет был заключен не только с присутствовавшими тогда, а присутствовали не только израильтяне, отдельно упоминаются пришельцы, так? Но и с теми, которых еще не было. И вот это сам по себе удивительный момент. Завет, заключенный в эпоху Моисея, он был открытым. Он был заключен и со всеми, кто еще не появился, и со всеми последующими поколениями, кто захочет прийти под сень Господа, кто захочет Господу служить. И это касалось и израильтян, это касалось и язычников. Потому вот здесь спустя время, когда человек желал войти в завет, он не заключал нечто новое. Он присоединялся. И потому вот этот важный элемент, что это сжигалось в память о том завете, который был заключен на горе Синай, означало, что человек приобщается, присоединяется к тому же самому завету. И причем книга Второзакония рассказывает об этом языком, который кажется парадоксальным на первый взгляд. Вот в самом начале, в первой главе написано так. Книга Второзакония, первая глава, ну, например, третий стих. Давайте прочитаем.
1: «Сорокового года, 11-го месяца, в первый день месяца, говорил Моисей сынам Израилевым все, что заповедал ему Господь о них».
0: 40 лет прошло, да, с того памятного момента, когда Господь фактически дал свой завет. И вот эта речь Моисея, она обращена таким образом к совершенно другому поколению. Тем не менее, говорится в 5 главе, когда Моисей начинает повторять текст Деколога, который прозвучал вслух, сказано так, 5 глава книги Второзакония, вот, начиная со 2 стиха. «Господь Бог наш поставил с нами завет на Хариве. Не с отцами нашими поставил Господь завет сей, но с нами, которые здесь сегодня все живы. Лицом к лицу говорил Господь с вами на горе и среди огня». То есть парадоксальное заявление в том, что по факту все это...
1: Их еще и не было, наверное, тогда.
0: Да, все, кто стоял тогда, старше 20 лет, они все умерли, сказано, кости их легли в пустыне. Но Моисей относит вот это событие, заключение завета на горе Синай, к поколению, которое стоит перед ним спустя 40 лет, как будто бы оно с ними было.
1: Вот там будто, у горы Хариф или Синай.
0: Как будто они там стояли. И вот дальше в 29 главе, когда он говорит вот этому поколению, говорит, не только даже с вами, тот завет был заключен, но и с теми, кого здесь нет. Угу. Вот это величайшая истина.

0: Священного Писания, что Бог в тот Синайский завет включил всех, кто захочет позже в него войти.
1: И пришельцев, и детей, которые рождаются, и всех.
0: И жертва хлебная, она была в качестве способа присоединиться к этому завету, и она приносилась в память о том, что этот завет был тогда же заключен. И вот это интересно теперь рассмотреть с точки зрения Нового Завета. Угу. Да? То есть распространено мнение о том, что Новый Завет – это нечто совершенно новое.
1: И не связано с тем заветом.
0: Как говорится, мы тот мир разрушим и новый мир построим. Но когда сам термин «Новый Завет» у нас впервые встречается в Священном Писании, это у нас книга пророка Иеремии, 31 глава, то о нем говорится, о Новом Завете, в несколько иных категориях в сравнении с распространенной точкой зрения. 31 глава, стихи с 31 по 33.
1: «Вот наступают дни, — говорит Господь, — когда я заключу с домом Израиля и с домом Иуды Новый Завет».
0: Позвольте...
1: Интересно, да, с кем он заключает?
0: Пауза. Да, первый, с кем заключен Новый Завет?
1: С домом Израиля и с домом Иуды.
0: С тем же самым народом, который уже состоит в Завете, заключенном на горе Синай. В том самом, который был открыт для всех последующих поколений.
1: Чем же он отличался, дальше мы прочтем. Да. «Не такой завет, который я заключил с отцами их в тот день, когда взял их за руку, чтобы вывести их из земли египетской. Тот завет мой они нарушили, хотя я оставался в союзе с ними, говорит Господь».
0: Вот первый ответ. С точки зрения Господа и со стороны Господа ничего не поменялось. «Я оставался верным». Причем, если смотреть в подлинник, то термин вот здесь, что касается стороны Божьей, который используется в подлиннике, «я оставался им мужем», говорит Господь. То есть то, что произошло на горе Синай, оно неоднократно в Библии описано категориями венчания, категориями супружества. «Я оставался этому брачному обету со своим народом». Верным.
1: Ну, вот написано, я оставался в союзе с ним, брачный как бы союз, да?
0: То есть... Вот здесь речь идет именно о брачном завете. И вот теперь, коль скоро со стороны Господа ничего не поменялось, у него те же цели, те же планы в отношении того же самого народа, вот теперь 33 стих, пожалуйста.
1: «Но вот завет, который я заключу с домом Израилевым после тех дней, говорит Господь, вложу закон мой во внутренность их, и на сердцах их напишу его, и буду им Богом, а они будут моим народом».
0: Господь всегда именно этого желал, и нужно отметить, что это было реальностью для тех, кто был к этому открыт. То есть вот именно то желание Бога вписать свои законы в сердца и внутренности. В 30 главе книги Второзакония, начиная с 10 стиха, об этом сказано так. Книга Второзаконии, 30 глава, начиная с 10 стиха.
1: «Если будешь слушать гласа Господа Бога твоего, соблюдая заповеди Его и постановления Его, написанные всей книге закона, и если обратишься к Господу Богу твоему всем сердцем твоим и всею душою твоею, ибо заповедь сия, которую я заповедую тебе сегодня, не недоступна для тебя да, и недалека».
0: И далее, если можно, 14 стих.
1: «Но весьма близко к тебе слово сие, оно в устах твоих и в сердце твоем, чтобы исполнять его».
0: Видите, Господь описывает реальность того времени. Он говорит слово, вот эти все заповеди, законы, постановления у тебя в сердце и в устах. Конечно, не у всех, к сожалению, да? Но в эпоху замысла Божия в завете, заключенном на горе Синай, это уже было доступно. Потому, когда Господь говорит, я впишу в эпоху Нового Завета мой закон во внутренности и так далее, это не что-то новое. Это, опять же, реализация того изначального замысла. То есть Новый Завет есть завет, который повторяет то, что было дано на горе Синай, который делает возможным осуществление того, что было на горе Синай. Но вот новый элемент, который появляется, заключается в том, что все прообразы, все жертвы, которые были частью того синайского законодательства, теперь наконец-то исполняются, воплощаются в жертве Агнца Божьего.
1: И только в этом смысле он новый. Не в смысле условий завета,
0: да.
1: Не в смысле того, между кем и кем он заключается, а только лишь в том, что во Христе исполняются все вот эти образы. Да?

0: На случай, если кто-то из наших зрителей пропустил тот момент, что завет Синайский был заключен и с неевреями тоже, так? Еще раз повторим. Мы прочитали в 29 главе «И пришельцы», а вот 12 глава книги «Исход» еще ранее, которая описывает, какая общность вышла из земли египетской, да, говорит, и множество разноплеменных людей вышли с ними.
1: И они стали частью израильского народа, но были по национальности своей не потомки Авраама.
0: По происхождению. Были потомками Авраама. И, может быть, самый яркий пример – это Халев. Он по своему происхождению кенезиянин. А вот этот народ был в числе народа хананских, которые были изгнаны. То есть, казалось бы, из обреченного народа он стал не только частью избранного народа, но он в колене Иуда был предводителем, он был вождь колена Иуда. То есть Священное Писание изначально показывало, что Божий завет, заключенный на горе Синай, это завет для всего человечества.
1: Ну и во Христе, естественно, сказано, если же вы Христовы, то вы тоже часть Божьего народа, семя Авраамова.
0: И по обетованию наследники. Да. Аминь, аминь. Так вот, жертва всесожжения таким образом отсылала человека к тому памятному событию. Это в память. Ну и вот теперь мы можем ответить на вопрос, почему же нужна была такая жертва, когда жертва всесожжения с той же самой целью, с тем же самым смыслом.
1: И она действительно жертва, и кровь проливается. Да. А тут зачем? Дополнение, довесочек такой.
0: Давайте посмотрим на книгу Левит, 5 главу. Ну, прежде 5, может быть, в 1 главе. Интересно бы посмотреть на то, что в жертве всесожжения приносилось, да? Вот 1 глава, 3 стих говорит, «Если жертва его есть всесожжение из крупного скота, то пусть делают так-то». Дальше 10 стих, «Если жертва всесожжения его из мелкого скота, пусть делают так-то». 14 стих, «Если же из птиц приносит, сделают так-то». То есть материальная ценность жертвы идет по нисходящей. Но были и те, кто даже и птиц принести в жертву не мог себе позволить. И в 5 главе книги Левит это объясняется вот таким образом. Стихи 7 по 11. Левит, 5 глава, 7 по 11.
1: «Если же не в состоянии принести овцы, то в повинность за грех свой пусть принесет Господу двух горлиц или двух молодых голубей, одного в жертву за грех, а другого во всесожжение. Пусть принесет их священнику». И священник представит прежде ту из сих птиц, которая за грех, и надломит голову ее от шеи ее, но не отделит.
0: И далее там идет церемониал, потому что другая жертва описывается. Но нам важно увидеть вот эту последовательность. И вот, пожалуйста, 11 стих.
1: «Если же он не в состоянии принести двух горлиц или двух молодых голубей, пусть принесет за то, что он согрешил, десятую часть ефы пшеничной муки в жертву за грех. Пусть не льет на нее елея, и ливана пусть не кладет на нее, ибо это жертва за грех».
0: Так причина?
1: Социальный статус и финансовое состояние того, кто согрешил.
0: Если можешь тельца, пожалуйста, крупный скот, пожалуйста, птицу, но если беден, да, если не в состоянии даже двух птиц принести, то вот 1/10 ефы пшеницы.
1: То есть хлебная жертва, она нам показывает еще и то, что Господь дарует спасение любому человеку. Каждый мог за свой грех получить прощение и апеллировать к той жертве Иисуса Христа. То есть хлебная жертва, она тоже на Христа указывает. Но для бедных получается.
0: Хлебная жертва как раз была предусмотрена для тех, кто был настолько беден, что ничего другого принести не мог. И она демонстрирует очень важную истину о доступности Господа. Потому что бедный чем-то питается, у него мука в любом случае есть. Так? В ту эпоху хлеб изготавливали сами. То есть вот что у тебя есть, то и принеси Господу.
1: А десятая часть ефы, это, наверное, не так много, да?
0: Это где-то около 2,5 литров, если говорить об объеме. Да? Вот. То есть если говорить о семье, то, скажем, может быть, дневное пропитание принеси свое, приблизительно вот так вот. То есть очень важная истина открывается о доступности Господа.

0: Господа, любой мог войти в завет. Вот это очень важно. Войти в завет и обновить завет с Господом путем этой жертвы.
1: А когда Христос потом говорил, что «я есть хлеб жизни», и когда на вечере Он установил вот обряд, да, вечери Господней или Евхаристии, причастие, как он называется в христианстве, это связано вот с хлебной жертвой?
0: Очень интересно, что когда мы смотрим на рецепт изготовления этого

0: манны был
1: как лепешка,
0: с елеем.
1: А, с елеем, да.
0: Да. Ну, есть одно место, где говорится, как лепешка с медом, есть одно место, где говорится, как лепешка с елеем. И это, между прочим, истолковывается так, как вот Господь пытался удовлетворить вкусовые запросы разных людей. Но вот это место, оно показывает, что хлебный дар, он был таким же, как манна, и по объему, это очень важно, вот то, что было сохранено во святилище касательно вот манны, это именно 1/10 ефы. То есть хлебная жертва указывала на хлеб небес. И потому Христос и говорит: «Я хлеб, шедший с небес». Иисус Христос является воплощением этой вот хлебной жертвы. И именно тело его ломимое, как вечере, написано на причастие, во второй главе книги Левит, нужно разломить, если это лепешка и так далее. Вот это все единый образ, который начинается в Торе и продолжается в Евангелиях.
1: Большое спасибо, Виталий Иванович. Дорогие друзья, сегодня мы рассмотрели с вами хлебную жертву, которая описана во второй главе книги Левит. В дальнейшем мы продолжим рассматривать иные оставшиеся виды жертв. Пожалуйста, смотрите наши программы. Ну а какой смысл иначе приносить жертву по обету, если не повлиять на Божий выбор?
0: То есть вначале нужно войти в завет с Господом. Сказано, что Он своими руками должен принести. Я раньше, когда читал, мне вот, вот такая картина представлялась. Эта заповедь подталкивала людей делиться.

Оставайтесь же до конца бесстрашными. Великим будет воздаяние за это. Терпение. Вот что вам нужно, дабы, исполнив волю Божию, получить обещанное».

0: спросить, у тебя есть совесть?
1: Наверное, виднее со стороны.
0: Есть ли люди, у которых нет совести? Ты пришел, допустим, в магазин, да, и кто-то ошибся в кассе, ты пошел деньги менять, тебе больше дали. То сейчас, вот в данный момент, к тебе взывает твоя совесть.
1: Но у меня отсутствует угрызение совести.
0: Дорогие друзья, мы рады вас приветствовать. Сегодня у нас в гостях Василий Половинко. Василий, мы сегодня поговорим с тобой на интересную, очень актуальную тему. Я бы у тебя хотел спросить, у тебя есть совесть?
1: Наверное, виднее со стороны. Потому что момент как бы такой, я могу сказать, что она есть. А для кого-то ее может и не быть. То есть вот такой субъективный подход к этому.
0: Да, мы с тобой сегодня поговорим о совести. И когда мы затрагиваем эту тему, хотелось бы, вот, знаешь, разобрать такой момент. Откуда появляется совесть у человека?
1: Мне нравится определение у Артура Шопенгауэра по поводу совести. Он говорит, честь – это внутренняя совесть. Угу. А совесть, вернее, честь – это внешняя совесть. А совесть – это внутренняя честь. В общем, такая как бы игра слов, которая позволяет понять, что на самом деле честь и совесть – это очень важный момент, которые, по сути дела, появляются у нас от воспитания. То есть берут все начало с детства. Что нам привили в семье родители, окружение, бабушки с дедушками, да, может быть, возможно, как бы и школа, или там до этого детский сад. Все это так иначе влияет и формирует определенный закон, который является стержнем и сопровождает нас в течение всей жизни.
0: Uh-huh.

0: Но если мы говорим о совести, то возникает здравый такой вопрос. А зачем вообще она нужна?
1: Совесть нужна для того... Я бы назвал еще совесть исполнительной властью. Угу. Вот ты знаешь, что такое хорошо, что такое плохо? Угу. А когда ты начинаешь что-то делать в реальной, в жизни, тут уже вопрос возникает, а насколько ты это делаешь правильно, насколько ты это делаешь честно и вообще порядочный ли ты человек? Вот совесть, она стоит на этой страже. Угу. И вот когда человек начинает один шаг делать в сторону как бы послабления себя, вот, то есть идет на компромисс с совестью, второй шаг, третий, то мы называем таких людей потом со временем уже, да, которые потеряли совесть, да, или сожженную совесть. Угу. Потому что совесть, она пока рабочая, она вот тогда имеет смысл как на свое существование. Когда ты совесть заглушил в себе, толку от того, что она где-то там была или есть, просто никакого нет. Потому что тебя от этого, а самое главное, близким, ни угу. от нее ни хорошо и ни плохо.
0: Я вот, кстати, недавно одну программу смотрел, и там брали интервью человека, который отвечает за выборы, за избирательную комиссию, ну, вот этот процесс. И человек сказал такую интересную фразу, что он с его командой никогда не позволял себе сделку с совестью. Угу. И вот интересно, когда мы говорим об этом понятии, есть ли люди, у которых нет совести? Или по-другому, они живут без совести?
1: Ну, конечно, в нашем обществе есть разные категории людей. Особенно об этом говорит Священное Писание, что в последнее время, в наше время, в котором мы живем, тем более, мы видим, чаще встречаются люди, которым все равно, неважно, кто ты, для них важна цель, которую они перед собой поставили. Они готовы переступить через человека. Вот. Пройтись по головам, как говорится, по головам. Вот, лишь бы добиться всякой правды и неправды той цели, которую они перед собой поставили. К сожалению большому, это имеет место быть. И вот в этом случае эта совесть, она на самом деле либо парализована у человека, вот, либо гипер там атрофирована полностью, что она полностью как-то вот, ну, бездейственна, она жизненеспособна. И человек способен вот на такие вещи.
0: Слушай, ну тогда вот из этого мы можем сказать следующее. Вот представь себе человек, который с совестью правильно поступает, у него хорошее воспитание, и рядом с ним находится человек без совести. Ну, наверное, как мы говорим, это сплошь и рядом. Там, на работе, в транспорте, в метро, может быть, в автобусе, когда человек едет, в трамвае. Ну, в общем, в любом даже таком обычном учреждении. Как тогда быть? Если ты сталкиваешься с людьми, которые, ну, живут как бы без совести по каким-то своим понятиям, есть ли смысл продолжать быть совестью? Или когда мы вступаем на вот этот ковер, нужно играть по другим правилам?
1: Я скажу так, что нам в этой жизни предлагают разные варианты ролей, разные варианты игр, будем говорить, с определенными разными правилами. Но никто никогда не вправе кому-то навязать, каким путем ему действовать и жить. Если сегодня, выбирая путь честности, путь добра, путь справедливости, а никто другой не может на меня надавить со стороны.
0: Только извини.
1: Это вот мой личный выбор, который я со своей стороны делаю.
0: Знаешь, как мне один человек говорил, что когда он был в определенной сфере, ему приходилось выбирать между плохим и очень плохим. То есть тебя ставят в таких обстоятельствах, когда... Но как бы тебе не дают выбор сделать шаг. И ты понимаешь, да, из меньших зол надо выбрать. И ты как бы видишь, что и совесть твоя нарушается, но в то же время ты как заложник обстоятельств.
1: Ну, на самом деле есть обстоятельства, которые от нас не зависят. Но в любом случае Священное Писание, Господь наш Творец, призывает нас, чтобы мы оставались людьми в разных ситуациях, казалось бы, даже патовых, даже безвыходных, чтобы мы проявляли человечность. Вот то качество, которое так необходимо любому человеку в любых ситуациях. Мы знаем немало библейских героев, которые находились даже в местах заключения. Мы говорим про Иосифа, да, который был... у которого было 11 братьев, он, несмотря на разные ситуации, находясь в чужой стране для него, продолжал определенные принципы, которые внутри у него в душе, в сердце были, он пытался их сохранить и соблюсти. Да, он оказался в тюрьме за свою правду. Да, он оказался в непростой ситуации. Но благодаря тому, что он оставался человеком, где бы он ни был,

0: Господь его поднял до такого уровня, что он стал вторым человеком в этой стране.
1: Ну, а вот мы можем рассмотреть такой вариант, что, окей, человек говорит так, с теми людьми, которые со мной хорошо условно поступают, я поступаю по совести. Вот как, знаешь, бывает, ты приходишь, допустим, куда-нибудь в кафе, и вам говорит, как вас посчитать? Ты говоришь, по совести, да, чтобы человек тебе правильно рассчитал. Вот если тебе человек, ну, нормально относится, ты тоже так относишься. А те люди, которые, допустим, обманывают, да, или по-другому относятся, ты играешь по их правилам. Можем мы вот так разграничивать? Или если человек так пытается определить людей?
0: Мы, ну, раз пытаемся подстроиться под общество, в котором мы находимся. И это общество, оно проверяет нас, условно говоря, как мы говорим, на вшивость. Насколько мы сможем сдать свои позиции. Я думаю, что если просить Бога о мудрости, то Господь даст правильного понимания в ситуации, как правильно поступить, как лучше сделать. Я простой пример приведу, гораздо более, может быть, более такой близкий и понятный. Когда, к примеру, допустим, семья, в семье пожилая женщина, бабушка, которой поставили врачи, к сожалению, смертельный диагноз. И врачи не сказали об этом бабушке, но сказали ее сыну. Сын, собрав на семейном совете всю семью, кроме бабули, кроме своей там, матери, да, он рассказал о том, что у нашей бабушки такой диагноз. Я прошу у вас у всех, чтобы вы не говорили ей об этом, включая тех детей, которые вот, у этого сына. Все понятно, как бы получив со всех слов, что они будут говорить. В принципе, вот момент, как бы, да, определенный, как бы, да, как быть в этой ситуации. Непростой момент. Но он жизненный. И вот однажды, когда не было дома, это реальная ситуация, когда однажды не было дома вот, сына вот этого пожилой женщины, он был на работе, но дома остался его ребенок, Анатолий. Ему было всего 12 лет. И бабуля позвала своего внука Анатолия, вот, начала там общаться с ним, разговаривать, и потом говорит, знаешь, Толик, я хочу спросить тебя об очень важном моменте, но я хочу предупредить тебя и проговорить о том, чтобы ты, я знаю, ты всегда говоришь правду, ты честный. Вот, ты можешь мне ответить на вопрос, который я задам? Ну, я не знаю, о чем ты готова спросить. Она спрашивает, скажи мне, пожалуйста, какой диагноз у меня? Я понимаю, что что-то, так скажем, не то, но я не знаю. Скажи правду, я тебе верю, она говорит. И вот я поражаюсь этой мудрости, которую малыш, подросток этот говорит, мальчик, это Толик. Он говорит, бабуль, врачи тебе поставили диагноз болезни, которая непростая, очень серьезная у тебя болезнь. Но я верю, он говорит, что Бог даст тебе силы это, так скажем, понять, вот, и как бы, ну, прожить, как бы пережить этот момент. Как бы на своем таком подростковом возрасте, как это возможно было, он это рассказал. И на что бабуля сказала ему, знаешь, Толик, я в принципе догадывалась, что у меня печальная ситуация. Спасибо тебе, что ты сказал правду. Как ты думаешь, Игорь, как отреагировал отец, который пришел и узнал о том, что его сын, Толик, рассказал все его матери?
1: Ну, ты знаешь, двояко может быть.
0: Понятно, что двояко, но в этой ситуации очень сильный выговор, да. Но, опять же, мудрость, которая у этого Толика была, он говорит, пап, а если бы ты оказался на месте бабушки, ты бы что хотела узнать? Правду или чтобы тебе продолжали врать? Вот так вот непосредственно, так скажем, да, вот с такой подростковой непосредственностью сказала. И тогда отец понял, тогда отец понял, что его сын, который гораздо младше его, он сделал вещи правильные, которые на самом деле он как взрослый их не до конца понимал.
1: Как ты думаешь, как нам можно узнать голос совести? Вот как его не перепутать, что сейчас, вот в данный момент, к тебе взывает твоя совесть?
0: На самом деле это очень непростой вопрос, потому что иногда наша совесть настолько бывает искаженной, и для кого-то белое на самом деле есть белое, и черное есть черное, а для кого-то черное – это белое. То есть человек не видит грех.

0: греха в том, что он делает, потому что так живут все. Так живут его соседи, знакомые, близкие, родные. И тут самым лучшим критерием для нас, как для творений, созданных Творцом нашим, является вот эта уникальная книга Слова Божия. Это наш путеводитель, наш компас, который помогает нам сверять совесть, которая у нас есть, с тем эталоном, который Бог в нас заложил.
1: Вот ты знаешь, ты затронул тему Священного Писания, Библии, и очень часто люди совесть ассоциируют с влиянием Божьим. Вот есть различия, когда мы можем сказать, слушай, ну это просто совесть, а это просто влияние Божьего? Или все-таки это как бы одно целое, от одного источника исходит?
0: Что интересно, что, в принципе, мы, как верующие люди, полагаем и так говорим о том, что совесть — это есть определенный такой внутренний голос, который говорит через тебя, как ну, голос Божий, там, голос Духа Святого, и работает внутри тебя. Мы неоднократно видим в Священном Писании, когда Господь говорит и через апостола Павла и призывает к совести человека. Да? Он говорит о том, что нам необходимо жить в этой жизни на основании доброй совести, чтобы мы могли иметь доброе влияние на окружающих людей. Вот. И важно, чтобы эта совесть была лучше, чтобы она была правильной, и она могла свою главную функцию выполнять. Не просто как бы внешне говорить, что такое плохо, что такое хорошо. Она могла бы, эта совесть, подсказывать нам направление, которое позволит нам становиться лучше, становиться сильнее, становиться добрее, становиться благороднее, справедливее к окружающим людям.
1: Да, ты знаешь, я вспомнил один пример, может быть, для кого-то он очень странным покажется. И я помню, когда мне рассказали, ну, я так, мягко говоря, был удивлен. Это история реально одной девушки, которая училась в университете. Один из преподавателей поставил пятерку за работу, но она посчитала, что она недостойна этой пятерки, потому что какие-то, я не знаю, там были причины с ее стороны. Она пришла и говорит, вы знаете, это не моя пятерка. Я ее не заслужила. И вот когда слышишь такие истории, ну, они даже кажутся безумными, да? Потому что любой человек, он наоборот мечтает. Вот ты пришел, допустим, в магазин, да, и кто-то ошибся в кассе, ты пошел деньги менять, тебе больше дали. То есть когда тебе какой-то идет плюс, то, наверное, люди не особо горят, да, и этот плюс отдавать. Но все-таки что-то на нас оказывает влияние, что... иногда нам помогает сделать вот такие правильные действия.
0: Пример такой тоже короткий расскажу. Мы один раз были в парке аттракционов в городе Саратове. Еще наш средний сын был поменьше. И мы уже вечер катались на одном аттракционе. И вдруг сын наш понимает, что у него что-то лежит. Вот, где он сидел. Он протягивает руку, смотрит, а там лежал телефон. Сотовый, сенсорный телефон. Несколько лет назад хороший телефон лежал. И в этот момент я, как отец, конечно, там уже вышел с аттракциона, спрашиваю, вот как вот ты думаешь, как лучше бы, было бы сейчас нам поступить? Конечно, первая реакция, естественно.
1: Чудо, нашел телефон.
0: Чудо, да, Бог мне подарил телефон, как будто, а никто не звонит, да, пока, по крайней мере. Вот, я говорю, ну что ты, как ты думаешь? Он говорит, ну, знаешь, папа, наверное, конечно, нужно будет искать хозяина. И в этот момент я прямо как отец пытался пронаблюдать за ним, вот это в глазах его. Мы пытаемся звонить. Звоним один раз, никто не берет трубку. Второй раз. И он уже говорит, папа, зачем звонить третий раз? Ну все, мы сделали все возможное, чтобы найти хозяина. Хозяин не берет трубку, он не находит. Значит, в принципе, как бы, ну логично, что телефон может остаться. Потом звонит хозяин. Вот, конечно, Марк примет решение вернуть, естественно. Вот. И вот теперь дальше мысли такие. Что будет? Какое будет вознаграждение за его честность? За его, так скажем, такую вот...
1: Посвященность, ну, такую, да?
0: Справедливость, как бы его, да. Вот тот, у кого нет телефона такого сотового, он мечтает уже об этом. И встречаемся мы с хозяином. Вот, и хозяин ему дарит такую вот, ну, небольшую шоколадку бонусом. Я смотрю на Марка.
1: Ну, да,
0: и у него такое лицо, такое понурый взгляд. Потухшее лицо, опустил глаза. Говорят, что ты, Марк? Он говорит, ну я ожидал больше. Телефон гораздо больше стоит. Что можно было бы, может быть...
1: Посолиднее.
0: Я думал, 1000 рублей он, может быть, даст. Ну, он как вот подросток, он размышляет об этом. И знаешь что, Игорь, самое как бы интересное, он рассказал эту историю в классе, в школе, где он учится. И многие ребята посмеялись. Он говорит, ты че, говорит, ты че, мы бы это ставили себе. Вот, я говорю, ты знаешь, Марк, как бы вот, но...

0: что ты чувствуешь сейчас? Он говорит, ну да, конечно, ожидания мои не сбылись, но у меня отсутствует угрызение совести, если бы я его оставил себе. Вот. То есть для Марка это был колоссальнейший урок в его подростковом возрасте, как правильно поступать, как работает Бог, как работает совесть. Вот мы сейчас проговорили, как это буквально реально можно было пощупать работу
1: совести. Скажи, пожалуйста, у нас не так много времени в заключении. Что мы можем пожелать тем людям, которые пошли на сделку со своей совестью? Но они все-таки понимают, что это не так правильно, как нужно было изначально сделать.
0: Самый главный момент, что идя на сделку с совестью, мы должны понимать, никогда это не приведет нас к внутреннему миру или же внутренней гармонии, баланса внутри себя. Рано или поздно это будет нас терзать. Это, так скажем, будет нас в состоянии определенного, может быть, даже нервоза приводить. Отсутствие мира, покоя украдет мир. Дальше это то, когда мы можем обратиться к Богу, сказать: «Господи, помоги мне, чтобы моя жизнь, она стала другой». Может быть, возможно, стоит позвонить человеку, которому ты вот что-то вот какое-то действие совершил, да, чем-то обидел его, чем-то огорчил. Вот. Возможно, невозможно, а стоит извиниться у него, попросить прощения, чтобы к тебе пришел мир. Потом лучше, чтобы ты обратился к Богу и сказал: «Господи, прости меня, я сделал все возможное, я постарался примириться с человеком, я осознал свой поступок неправильный, неверный». Вот. Вот тут важная проблема возникает. Люди часто вот в этот момент терпят поражение. Они попросили прощения, у Бога. Но важно получить подарок от Него, получить это прощение. Поверить в то, что Бог тебя простил, если ты искренне в этом раскаялся.
1: Спасибо тебе. Дорогие наши друзья, пусть Господь вас благословит, и ваше сердце и совесть будут чистыми.

«Да благословит тебя Господь и сохранит тебя! Да воссияет над тобою лик Господень, и милость Его да явится тебе! Да обратит Господь взор свой на тебя и даст тебе мир!»

0: Здравствуйте. В эфире программа «Возрождая Россию». Любое общество способно стабильно существовать и развиваться только тогда, когда в основе его лежат общие нематериальные или, по-другому, духовно-нравственные ценности. Размывание и утрата таких ценностей приводят к нереализованным целям, разочарованию, конфликтам и часто катаклизмам. 9 ноября 2022 года президент России издал указ, в котором сформулированы традиционные духовно-нравственные ценности, которые необходимо сохранять и укреплять. Об одной из таких ценностей – традиционной семье – мы поговорим сегодня с членом Совета по взаимодействию с религиозными организациями при президенте России, генеральным секретарем Российской ассоциации религиозной свободы, священнослужителем Олегом Юрьевичем Гончаровым. Здравствуйте, Олег Юрьевич.
1: Здравствуйте.
0: Ну, можно констатировать такую ситуацию, что более 30 лет наша страна заявляла, что у нас нет своей государственной идеологии. Но нет государственной идеологии, это значит, нет системы ценностей, в которой мы развиваемся, в которой мы, ну, которую мы прямо заявляем, и в которой, собственно, мы воспитываем растущие поколения и так далее. Вот сейчас мы на том этапе, когда нужно заявить о том, что же все-таки для нас важно, что является нашими ценностями. Ну, и такое заявление, ну, в явной форме от правительства, от различных государственных институтов сейчас прозвучало. Ну и, собственно, давайте мы остановимся на ценностях, которые, ну, точнее, на одной из основополагающих ценностей, которые, собственно, вот заявлены, на семье, как основе общества.

0: Почему семья так важна?
1: Ну, потому что семья – это основа. У нас раньше говорили ячейка общества, да? Вот, но я хотел бы по-другому немножко сказать, как пастор, как духовное лицо. Я считаю, что семья – это основа человеческой жизни, прежде всего. Жизни каждого человека, потому что Господь создал человека не одного, а Он его создал, человека, как семью. И написано в Священном Писании, сотворил Бог человека, мужчину и женщину, сотворил их. То есть, смотрите, интересно, вроде как единственное число используется, а потом множественное, да? И это все, это, в общем-то, если мы исследуем Священное Писание, то в чем-то человеческая семья, она похожа на Троицу Божественную. Ну, в чем-то, потому что, понятно, такие сравнения прямые мы не можем поставить. Вот Отец, Сын и Дух Святой – это три личности, но вместе с тем это единый Бог. Так Бог предстает перед нами в Священном Писании. И вот по аналогии, да, наподобие, конечно, это не так в реальности, понятно. Еще раз повторю, что ни в коем случае я не в прямом смысле сравниваю, да, семью с Троицей, но что-то похожее, согласитесь, есть. Муж, жена, дети, да? Вроде бы это все разные личности, но вместе с тем это что-то единое целое. Потому что написано в Священном Писании, оставит человек, отца и мать, и прилепится к жене своей, и станут единой плотью. Так написано в книге Бытия.
0: Ну, то есть, по сути, есть... вот есть одна семья, отец, мать, вот человек, который там родился,
1: да.
0: И он свою прежнюю семью оставляет для того, чтобы создать...
1: Создать новую семью, да. И вот в семье он, ну, Господь описывает так, в семье настолько близкие отношения, что, по сути дела, муж с женой становится единой плотью, неким таким единством, да. Вот. Ну, это, конечно, мы говорим о той семье, которую создал Господь, и которую Он видит, да, вот, как она должна быть. Потому что в современном мире, к сожалению, семья уже стала нечто другим. Вот. Она трансформировалась в современном мире. Понятия о семье трансформировались. Они искажены грехом, искажены светским обществом. И сегодня, если мы смотрим на светское общество, особенно на западные какие-то сообщества, то вообще непонятно, что такое семья.
0: Ну, как непонятно? Семья – это некое, некое объединение двух людей.
1: Вот именно, что двух людей. А может быть...
0: С общей экономикой.
1: А вот вы, кстати, не правы.
0: Нет?
1: Потому что в некоторых, да и в большинстве западных сообществ, так они не говорят уже, что двух людей, а может быть трех, а может быть четырех, а может быть пять людей. Это тоже, как, вот понимаете, то есть настолько аморфно, абстрактно сегодня в секулярном обществе понятие о семье, что его вообще нельзя, его трудно сформулировать. Вот. Но даже если мы вернемся, к, допустим, к нашим проблемам, потому что я все-таки сторонник, чтобы нам решать проблемы в нашем обществе, в российском обществе. Понятно, что мы смотрим на западное общество, что-то плохое мы там видим, мы стараемся это исключить в нашем обществе, что-то хорошее там тоже есть, и немало хорошего есть, мы его можем взять на вооружение, да, но мы прежде всего думаем, заботимся о России, и в России тоже очень-очень много проблем. Они, может быть, эти проблемы не такую крайнюю форму приобретают, как вот в западных странах, о чем мы говорим. Но они тоже существуют, потому что сегодня в России очень большой процент. Я не могу сейчас точно сказать по статистике, но Россия в первых рядах стран по количеству разводов. Очень много семей распадается.
0: Ну, в разные годы по-разному было, но одно время было количество разводов даже превышало количество браков.
1: То есть мы... как бы занимаем первые места в мире вот из всех стран по количеству разводов, и уж точно первое место в мире по количеству абортов. Это я не

0: Недавно слышал официальную такую статистику, где-то вот 300 до 400 тысяч, так было озвучено, в год происходит абортов. Аборт согласно духовным традициям большинства конфессий в России – это убийство, убийство ребенка. Да, он еще не родился, но он уже есть. Угу. И представьте себе 300-400 потенциальных граждан, и уже, в принципе, тысяч, да, уже, по сути, граждан, живых людей каждый год убивают. Это огромные, страшные цифры. И сегодня правительство, общественные, религиозные лидеры очень сильно этим озабочены. Потому что очень трудно запретить, да, запретить аборт. Это может привести к каким-то еще более негативным последствиям, к тайным абортам, например. Но вместе с тем, просто сидеть и наблюдать за этой картиной и ничего не делать тоже нельзя, потому что это огромное количество жителей нашей страны погибает, а у нас-то явно демографический кризис, у нас рождаемость-то гораздо ниже, чем смертность.
1: Но мне кажется, все-таки надо разделять демографические какие-то проблемы и проблему нравственную, которая, ну, когда человек просто принимает решение в силу, иногда в силу каких-то обстоятельств.
0: А как разделить? Это же взаимосвязано. Это как раз демографические проблемы напрямую связаны с проблемами духовности и нравственности, морали в нашем обществе. Потому что, смотрите, вот мы затронули эту тему, наша проблема российские, разводы. Но у нас еще одна проблема. У нас браки-то не создаются. У нас сейчас в обществе нормой стало сожительство. Угу. И именно нормой. То есть, когда я говорю об этом даже там, родственникам своим, да, они меня не воспринимают. Они говорят, о чем ты говоришь? Сейчас все так живут. И...
1: Давайте, может быть, проговорим вот этот вот момент, что же такое семья в библейском понимании. Ну, то есть, вот что это такое? Вот мы уже сказали, что семья – это двое – одна плоть, то есть некий очень прочный союз. Что еще? Какие характеристики вот именно библейские?
0: Ну, библейские характеристики еще самое главное, что это не просто союз, но это священный союз. То есть союз, скрепленный самим Богом, этот завет. У нас обычно как вот семья создается? Люди приходят в ЗАГС, и там работник ЗАГСа регистрирует брак и объявляет мужем и женой, да? Угу. Вот. Ну, присутствуют родственники, торжество. Это государственный акт создания семьи. И для практически всех конфессий это очень важное значение, чтобы брак был зарегистрирован официально. Угу. Чтобы это не было просто сожительством. Но кроме этого, кроме регистрации государственной, еще происходит бракосочетание в церкви, когда пастор или священнослужитель совершает особую молитву и объявляет перед Богом создание семьи, объявляет мужем и женой перед Богом. Вот это как раз показывает, что семья – это не просто зарегистрированный даже брак, но если мы в соответствии с Священным Писанием, не просто зарегистрированные людьми, какими-то государственными органами союз, но семья – это священный союз, который скреплен самим Творцом. И почему это важно? Потому что Бог, Создатель семьи, скрепляя этот союз между мужем и женой, он потом помогает семье сохраниться, развиваться, детям рождаться, да, воспитывать детей. То есть для верующего человека, в общем-то, главою семьи является сам Господь. Для мужа и жены. Главой семьи является Господь. Интересно, что в Священном Писании и среди людей, среди мужа и жены тоже роли распределены. Мужчина является священником в семье.

0: так написано, да? Женщина тоже ответственна за духовное
1: воспитание. Я прошу прощения. Прежде чем лях, подразумевается, что необходим некий определенный обряд, ритуал или ну, просто сам факт бракосочетания. Вот мужчина и женщина приняли решение о том, что они живут вместе, и Бог уже это фиксирует как священный союз.
0: Нет, конечно. Дело в том, что верующие люди, они не могут жить вне общины религиозной. Угу. Этого не может быть, во всяком случае. Священное Писание говорит, что верующие приходят в собрание, да, на поклонение Богу, то есть они вместе, совместное поклонение производят. Священное Писание говорит о совместном поклонении. А раз есть совместное поклонение, есть церковь, есть религиозная община, то обязательно совершение вот этого обряда бракосочетания в церкви или в религиозной общине. Если мы говорим о каких-то других традициях религиозных. То есть это определенное священнодействие. Вот, это не просто там они решили жить вместе. Угу. Вот, кстати говоря, это и ошибка-то многих людей, которые считают, что, ну, а зачем нам в государстве регистрировать брак? Вот мы решили жить вместе, вот мы помолились Богу, и вот Бог нас крепит. Угу. Вот мы создали семью.
1: Ну, то есть обратная ситуация тоже важна. То есть верующему человеку недостаточно просто перед Богом.
0: Да, и, то есть вот. Здесь перед Богом и перед верующими, перед церковью. Перед церковью. Угу. Ну, кстати говоря, в Священном Писании церковь не только же на земле, но и на небе тоже. Угу. Там есть ангелы, есть небожители, да, говорит Священное Писание. И они тоже являются свидетелями этого свадебного торжества. Вот. Но это очень имеет большое значение. Почему? Потому что человек тогда, и мужчина, и женщина, они понимают, что все серьезно. И разрыв вот, брака, развод, да, это, по сути дела, измена Богу. Угу. Это разрыв завета с Богом. По сути, это разрыв завета с Богом. Поэтому в церкви христианской, во всяком случае, я вот сейчас говорю о христианской церкви, отношения к разводам очень и очень серьезны. Фактически вот, они недопустимы.
1: Тоже вот хотелось бы вставить в этот именно момент. Многие люди говорят, брак – это очень серьезно. И коль скоро он очень серьезен, ну, я на самом деле не знаю, с какими я проблемами в дальнейшем столкнусь с этим человеком. Поэтому мы решили пожить вместе, определиться, и тогда уже заключить вот этот вот, ну, как сказать, вот этот вот союз, в том числе и перед Богом, и так далее. Я общался, ну, несколько раз с молодыми людьми сегодняшними, и, если честно, достаточно трудно говорить, ну, особенно, ну, то есть люди сейчас весьма рациональны и говорят, ну, да, в Библии вот так написано, но в те времена, когда это было написано, ну, во-первых, не было каких-то, ну, вот таких регистрационных действий, там, государственных или каких-то. То есть, вообще говоря, вот эта вот ситуация соединения мужчины и женщины в семью, она в разные годы на протяжении, ну, как бы вот тысяч лет после того, как нам дано Священное Писание, оно выглядело по-разному.
0: Принцип оставался один и тот же.
1: Да, принцип оставался один и тот же.
0: А принцип – это ответственность. Я понял ваш вопрос.
1: Да, да. То есть, суть в чем? Ответственность большая. Так может нам сначала проверить, и только после этого уже заключить союз. И не всегда находишь аргументы, что сказать в такой ситуации.
0: Здесь возникает вопрос ответственности. Дело в том, что невозможно узнать человека, если ты ни за что не отвечаешь. Ну, в браке, я говорю про брак, естественно, про брачные отношения.

0: Когда человек заключает брак, он регистрирует его в государственных органах, и в церкви наступает определенная ответственность у мужа и жены. Причем подкрепленная законами государства, общества, традициями той или иной религии, в которой заключен брак. И эта ответственность помогает семье сохраниться, вот, не распасться и, значит, воспитать, ну, поколение, да, молодое, в духовно-нравственных ценностях. Если мы говорим о сожительстве, такой ответственности нет. И это чувствуют мужчины и женщины. Они чувствуют, что в любой момент что-то им не понравилось, они могут разбежаться.
1: Так свобода же.
0: Свобода, да. Но это как раз залог того, что семья очень быстро распадется. Нет ответственности. А когда есть ответственность, вот поженились, да, тем более в религиозной общине, что-то в семье происходит, а оно неизбежно происходит между двумя людьми. То есть я еще не встречал какую-либо семью, которые вот там прожили несколько лет, да даже хотя бы год прожили, и сказали: вот, знаете, мы ни разу не ссорились, у нас все было хорошо, никаких проблем вообще не было. Я просто не поверю, потому что я сам прожил 28 лет.
1: Ну, я знаю таких, кто так говорит.
0: Ну, говорить они могут все что угодно, но я еще раз говорю, я просто не поверю, потому что семья – это всегда определенные трудности, определенные вызовы, определенные проблемы. Так вот, когда есть ответственность, когда брак зарегистрирован и в церкви, и в государстве, тогда человеку трудно избежать этой ответственности. Он как-то старается, ну, что-то вот подстроиться, да, вот что-то предпринять, да, как-то себя сдержать, в чем-то простить своего супруга, да, то есть вот он как бы работает над тем, чтобы сохранился этот брак. То есть уже не просто так вот, не понравилось, разбежались. Когда этого нет, вот просто сожители, что-то там трудность возникла малейшая, раз они разбежались, ответственности никакой нет, понимаете. Вот, и тем более перед детьми, потому что, смотрите, если начинают сожительствовать, да, люди без вот этих брачных отношений, рождаются дети, а они же должны быть защищены законом, их права должны быть защищены, понимаете. Родители обязаны им давать какие-то материальные блага, давать им образование, заботиться о них. Все это регулируется законом. Ну, а если сожители, как это будет регулироваться? Страдают уже дети, понимаете?
1: Ну, то есть мы приходим к тому, что на ответственности вообще все должно быть построено.
0: Ну, конечно.
1: То есть если есть ответственность, то можно строить, то можно строить какие-то планы, можно что-то там...
0: То есть любой союз, договор, он, если мы говорим, что это священный союз, священный договор, он предусматривает ответственность сторон. Да? И тогда этот договор работает.
1: Ну, верующие люди это должны понимать. То есть, ну,
0: но если я говорю сейчас для неверующих людей. Ага. Вот как раз для неверующих. Потому что они-то исходят с той логики. Вот мы живем, поживем, попробуем, а вдруг мне этот человек не подходит. Но так нельзя узнать человека.
1: Мы живем, неизвестно, подходит он мне или нет. У нас уже накапливается какой-то багаж отношений, все прочее. И над этими отношениями все время висит,
0: конечно.
1: Не понравилось, разбежались.
0: Ну да, а потом, понимаете, любовь-то, она должна быть, ну, Христос нас во всяком случае учит. Бескорыстной должна быть любовь, да, вот, и в семье в том числе. Бог призывает супругов отдавать эту любовь друг другу, а не только брать, да. И смотрите, вот пожили там год, два, три, сожительствуют, без брака живут, 5 лет прошло, некоторые там 10 лет, раз разбежались, но это трагедия же для супруга, да, для другой стороны, трагедия, он бросил ее, например, или она бросила его. То есть в этом случае человек ломает судьбу другого человека в чем-то, понимаете? Он создает трагедию. Поэтому в браке, когда мы живем, мы должны думать-то не о себе прежде всего, а о своем возлюбленном, о своем супруге. Ну, так учит нас Священное Писание. «Возлюби ближнего твоего, а кто самый ближний для человека, это его супруг, законный супруг.
1: Ну, иногда люди даже не осознают, что они получают там какие-то травмы, но тут ведь есть и третья сторона, скажем так, то есть есть муж, есть жена, которые там не сошлись характерами, но есть, если они достаточно долго живут, если они живут не для себя, то у них есть дети.
0: И дети, конечно, конечно, и дети тоже, они в этом случае страдают, и, ну, конечно же, тоже их судьба ломается. Я вот еще хотел сказать, я слышал такое мнение, ну, вот раньше же не было ЗАГСов, но раньше функции ЗАГСов выполняла церковь. Ну, если в библейские времена мы заглядываем, да, вот история народа Божьего, да, там были церковные законы, ну, законы...
1: То есть были тоже книги, записи какие-то?
0: Конечно, безусловно. Да даже и не в записях дело, а были определенные традиции, причем они гораздо строже в то время соблюдались людьми, чем современные законы. Понимаете, и традиции в семье в том числе были очень строгие такие. Например, в Ветхом Завете за прелюбодеяние побивали камнями. Представляете, насколько это все было, ну, серьезно и строго. Поэтому нельзя так сказать, что если раньше не было ЗАГСа, то, значит, это не было никаких там, никакой ответственности, никаких законов семейных. Они были, и Бог их дал, и немало дал. В Ветхом Завете вот мы читаем об этих семейных законах, что должно быть, как должна строиться.
1: Олег Юрьевич, проблема понятна. Ну, то есть она видна невооруженным глазом, то есть то, что нет прочной семьи, то, что мало детей рождается, ну и, в общем-то, понятно, что такое общество будущего иметь не может, ну, просто потому что вымрет, или если не вымрет, то выродится, ну, полностью. Как решать?
0: Вот как раз об этом указ президента 809-й, который... появился в 2022 году, в ноябре 2022 года. Этот указ, он, конечно, для государственных служащих прежде всего, да, для государства, потому что это указ президента. Этот указ говорит о том, что государству нашей страны необходимо оказывать всяческую помощь общественным, религиозным, государственным учреждениям, институтам, для того, чтобы у нас были нормальные семьи, для того, чтобы у нас было меньше разводов, меньше абортов и так далее. Это я уже перефразирую. Угу. Что имеется в виду? Государство будет выделять деньги, конечно, прежде всего идет речь о финансах, для различных программ. Эти программы могут быть в средствах массовой информации, в образовательных учреждениях. Эти программы могут быть реализованы общественными организациями различными. Угу. И, конечно же, религиозными организациями. Религиозные организации тоже могут получать поддержку от государства, в том числе и финансовую, в реализации каких-то программ, направленных на укрепление семейных ценностей и на проповедь семейных ценностей. Вот, например, вот церковь проводит библейскую программу, учит людей тому, что говорит Священное Писание. И это уже является, на мой взгляд, вкладом в укрепление духовно-нравственных ценностей, о которых говорит указ президента. Потому что если мы посмотрим на указ президента, то там среди ценностей вот этих духовно-нравственных – это жизнь человека, достоинство, права и свободы, любовь к отечеству, семья, вот, о которой мы говорим, крепкая, нравственные идеалы, гуманизм, честный труд, ответственный. Это все те ценности, которые базируются на Священном Писании. Угу. То есть… если мы проповедуем Слово Божие, Священное Писание, то мы тем самым, ну, я уже говорю за религиозные организации, привносим вклад в реализацию вот этого указа президента об укреплении духовно-нравственных ценностей, российских духовно-нравственных ценностей. А это, в свою очередь, ведет к укреплению общества, страны, к процветанию нашей страны.

0: способны к процветанию России, к возрождению России, да? К чему-то лучшему, новому.
1: А, знаете, чего, мне кажется, не хватает? Вот когда смотришь, ну, более или менее не современные, а, ну, скажем, 20-30 лет назад голливудские фильмы, в них вот часто, когда конфликты какие-то происходят, ну, у человека там выбор работы, там еще чего-то, вот

0: Много фильмов, там у них конфликт семьи и карьеры, когда человек выбирает семью. То есть вот эти вот семейные ценности, там было время, они вот насаждались традиционные. Вот, наверное, нужно, чтобы...
1: Но это уже не задача как бы религиозных объединений, это задача государства, чтобы транслировать эти ценности, воспитывать, культивировать через современные масс-медиа.
0: Мне кажется, религиозных тоже. Надо, вообще говоря, говорить, что семья важнее. Семья важнее, работа.
1: Ну, вы говорили сейчас о масс-медиа, я просто немножко об этом.
0: Спасибо, Олег Юрьевич, за эту беседу. Семья – основа нашей жизни. В семьях выросли мы, в семьях растут наши дети. В семье мы получаем и отдаем любовь и поддержку. Но семья не возникает и не существует как данность. Отношения нужно строить, сохранять и защищать, посвящая этому время и силы. Берегите друг друга. Всего доброго. До свидания.
2: Каждая программа на телеканале «Три ангела» создается с целью быть полезной для наших зрителей.
3: Мы хотим подарить людям надежду и помочь обрести счастье.
4: Задача сложная, но выполнимая. С Божьей помощью нашей команде удается создавать актуальные программы для разных возрастов.
5: У нас снимаются богословы, психологи, врачи и другие специалисты, готовые поделиться своим опытом.
6: Нам важно, чтобы программа была снята хорошо, чтобы вам было не только полезно, но и приятно ее смотреть.
7: Ваши просмотры и комментарии вдохновляют нас на большее. Добро пожаловать на канал «Три ангела».
8: Бог нам – прибежище и сила, скорый помощник в бедах.

0: Здравствуйте. Знаете ли вы, что жираф не умеет зевать? По крайней мере, за всю историю наблюдений зоологи ни разу не смогли застать его за этим занятием. Что еще необычного в этом элегантном красавце? Об этом нам расскажет магистр биологии Дарья Хасанова. Здравствуйте, Дарья.
1: Здравствуйте, Оля.
0: Я вижу, вы нам принесли какое-то пособие интересное. Это связано с жирафом?
1: Да, конечно. Я вам принесла макет шеи жирафа. Здесь мы видим достаточно длинная шея. Наверняка вы видели жирафа в зоопарке.
0: Да, видела живого жирафа. Впечатляющее зрелище очень.
1: Да, а вот для тех людей, которые не видели жирафа в зоопарке, можно посмотреть и сравнить их с машиной. Обыкновенная машина человека, и увидеть, насколько это большое и высокое животное. Так вот, само тело жирафа имеет высоту 3 метра. Ну, вот представьте, это только тело.
0: Ну, да.
1: А шея 2,5 метра.
0: То есть, получается, он выше 5,5 метров жираф, да?
1: Да. Великан. Достаточно высокий. Ну, конечно, самцы выше, чем самки, но это достаточно высокое животное.
0: Ага, но у нас ведь не просто какая-то там палка, а пирамидка именно, да?
1: Да, пирамидка.
0: Почему именно она, макет?
1: Здесь вы видите 7 частей. Это значит то, что шея жирафа, она состоит из 7 позвонков. Ну вот в данный момент мы видим, что именно 7 позвонков, они обеспечивают всем млекопитающим, не только жирафам, идеальное строение. Вот. Давайте представим с вами, что если бы здесь было не 7 позвонков, а было бы больше.
0: Больше. Вот я считаю, что при такой же длине шеи, если позвонки были бы покороче, но их было бы больше, то шея жирафа была бы более гибкой.
1: Конечно, количество позвонков увеличило бы давление на весь организм животного. То есть это увеличились бы количество суставов. То есть это, опять же, суставы прикрепляются к мышцам. И намного больше получается мышечная масса,
0: да,
1: и тяжелее.
0: Тяжелее, да?
1: Тяжелее. Она тяжелее и тянет уже вперед животное.
0: Ну, это, конечно, минус.
1: И сложнее.

0: конечно, удержать ее будет в равновесии. А вы понимаете, что жизнь жирафа, она, к сожалению,
1: не, легкой, да?
0: Да, не в раю проходит. Там хищники, нужно не только смотреть по сторонам, но еще и убегать от них.
1: То есть это все так сбалансировано.
0: Да, конечно. И вот интересно, что хотелось бы еще отметить в строении шеи. Не только количество позвонков, как мы с вами сказали, это 7, это универсальное число.
1: Ну, даже у человека, для... насколько я знаю, 7 позвонков.
0: Да, у всех млекопитающих количество позвонков 7. Ну и также еще интересно строение трахеи, то есть органа, который является, как бы сказать, трубой, которая проводит воздух от рта до легких. Это трахея. Ну вот, Оля, мы с вами имеем шею, которая не такая длинная, ну, как и у жирафа, но
1: наверное,
0: имеем...
1: это к лучшему.
0: Да. И имеем тоже трахею. И вот проблема в чем заключается, что и у нас, и у жирафа образуется вот в этой трахее мертвое пространство.
1: Что это такое?
0: Или его еще называют мертвый воздух. То есть, когда животное или человек, оно вдыхает воздух, а воздух проходит к легким. Угу. Но здесь остается другая часть воздуха, ну, которая не доходит до легких. Это называется мертвым воздухом. Также и у человека. Но мы с вами не страдаем от этого.
1: Ну, у нас не такая длинная шея.
0: Да, мы вдохнули, выдохнули, у нас с этим нет проблем. А у жирафа шея, она длинная. И, конечно, достаточно нужно хорошо обеспечивать организм кислородом, кислородом, воздухом. И у жирафа для решения этой проблемы есть очень большие легкие, которые работают вот как насос, они качают этот воздух, и вот этого воздуха, который называется мертвым, который у нас остается в трахее, его остается намного меньше.
1: То есть они его быстрее выгоняют, быстрее всасывают?
0: Да. Ну и, конечно, вы наверняка спросите, как же жираф с такой шеей вообще может жить? Как он, допустим, наклоняется? Кружится ли у него голова?
1: Я легко могу представить, как жираф ест листву, потому что у него длинная шея, он может достать, наверное, до любой верхней веточки. Но мне трудно представить, как он пьет.
0: Пьет воду.
1: Мне кажется, что жираф нагибается, у него кровь приливает к голове, он теряет сознание, а тут в засаде лев сидит. Вот такая безразличная картина складывается.
0: Конечно, для льва это было бы мечта, да, чтобы так легко вот заполучить жирафа. Но не тут-то было. Жираф имеет в своем строении очень сложную структуру артерий и вен. То есть кровь, которая поступает к голове, она проходит по артериям, которые имеют плотную стенку сосуда. И, соответственно, вены имеют тоже плотную стенку,
1: то есть не так-то они легко
0: клапаны.
1: Растягиваются.
0: Да, имеют клапаны. Да. А сердце у жирафа, оно тоже увеличенное, не только шея.
1: А сердце... Ну, правильно, если такая шея, то к голове-то вообще мозг должен снабжаться кислородом. Раз кислородом, то значит и кровь должна к нему в первую очередь поступать.
0: Под большим очень давлением.
1: Да.
0: Поэтому вот мы знаем, что сердце является своеобразным насосом, которое качает кровь по всему организму. Это не только голова, но еще и конечности, которые тоже нуждаются в крови.
1: Ну, к ним-то легче, она просто истекает вниз и все. А вот к голове, когда ставит столько крови?
0: Под высоким давлением.
1: И вот эти клапаны помогают.
0: Да, именно клапаны помогают тому, чтобы... в голове, в мозгу у жирафа не произошло вот это вот перенасыщение, можно сказать, кровью. Что еще интересно, что при таком высоком давлении, которое есть в организме жирафа, его клеточки, кровяные тельца, эритроциты, они имеют очень маленькую поверхность, то есть они сами по размеру очень маленькие. Ну, возможно, вот ученые, они говорят о том, что это связано именно с тем, что кровь должна доставляться именно к голове и также к другим частям тела. Поэтому она, кровь должна быть, иметь маленькие клеточки, чтобы проникать во все капилляры, во все, да, во все в такие очень мелкие сосуды организма. Опасность в том, что наверняка, когда нападает лев или еще какой-то более крупный хищник, они могут, наверное, прокусить, да, вы думаете, кожу жирафа.
1: Да, вот хватает лев жирафа за ногу,
0: да.
1: Даже если он его, например, не свалит, а жираф сумеет вырваться и убежать, у него остается рана, и под таким давлением кровь,
0: но она
1: и он истекает
0: фонтаном,
1: кровью. Да, это ужасно, но вот как-то так и думается.
0: Ну вот

0: что же здесь Бог создал жирафа, конечно, учитывая на будущее, что на него будут охотиться такие крупные кошки, как львы, создал его с очень плотной кожей. То есть кожа у жирафа, она достаточно плотная, ее не прокусит хищник, будь то кошка, будь то гепард, вот, лев, вот мы говорим о них. И сеть капилляров и сосудов, она проходит не на поверхности, вот, допустим, как у нас с вами, у людей, а именно внутри, в глубине, в мышцах, там вот проходит вот эта вся сеть кровеносных сосудов.
1: Ну, то есть небольшая ранка, она жирафу не повредит никак?
0: Нет, нисколько.
1: А жирафы питаются листьями акации, да, насколько я понимаю?
0: Да.
1: А если верить сторонникам теории эволюции, то у жирафа такая длинная шея, и получилось как раз в результате того, что он тянулся, тянулся за этими листьями, у него шея там на протяжении тысячелетий удлинялась. А ведь другие животные тоже питаются этими же листьями? Есть такие животные, да?
0: Конечно,
1: и они,
0: есть.
1: Кажется, не эволюционировали.
0: Конечно, есть такие же животные, которые питаются акацией в таких же тяжелых условиях, допустим, как саванна, или даже, может быть, это афганская пустыня. Там мы можем с вами вспомнить афганского козла, который, вот, как мы с вами видим, он забирается на деревья и легко по ним
1: козлы
0: передвигается. Да, козлы, вот,
1: нашли
0: они
1: прекрасный выход из положения.
0: Да, они не страдают, они, конечно, все объедают снизу, другим животным приходится, можно сказать, подбирать за ними. И еще они умудряются залезать на самые верхушки деревьев и еще и деревья объедать. Также мы можем с вами вспомнить антилопу. Вот здесь мы видим, это антилопа, она тоже тянется наверх к дереву и тоже имеет, как бы вот мы видим, длинную шею, и при этом у нее тоже длинный язык.
1: Но не настолько длинную, она еще так спокойно на задние ножки встала, дотянулась куда надо.
0: Да, да, вы правильно заметили, ей приходится все равно вставать на задние ножки, чтобы дотянуться до хоть ближайших листиков, которые не съели козлы.
1: Дарья, я еще хотела спросить. Когда рождается жирафенок, он не может повредить себе шею? Она же такая длинная.
0: Ну вот интересно, что при рождении как раз-то жираф, он не повреждает себе шею. Жираф, он вынужден в условиях опасности, в условиях того, что вокруг бродят хищники, такие как лев, он вынужден рожать стоя.
1: Чтобы есть видеть далеко вокруг, да?
0: Мать жирафа, она вынуждена вот как бы держать, стоять на посту, и поэтому она вынуждена стоять.
1: Ну да, она же с двоих отвечает все-таки, ответственность-то больше.
0: Конечно, но это и стоя можно легко постараться убежать от хищника.
1: Так тем более, если жирафик упадет с такой высоты, он себе не только шею сломает, а и ноги тоже. Как же он не повреждается во время родов?
0: Ну вот интересно, что жираф во время родов, вообще весь процесс рождения жирафа во время родов происходит так. Жираф, маленький жирафенок, он выходит из мамы, да, передними копытами вперед. Потом уже выходит голова. При этом еще он продолжает еще дышать не собственными, как бы сказать, легкими, ноздрями, да, легкими, а за счет именно плаценты, которая сообщает кровь матери с ребенком. Дальше, конечно, ну, когда мать, она тужится, она проталкивает дальше своего ребенка к выходу.
1: Я уже даже волноваться начинаю, что же дальше будет.
0: Жирафенок, он выходит вперед, как мы говорим, ногами передними, потом голова, потом дальше в тело. Ну, естественно, тяжесть потом уже остального тела, это задняя часть жирафа, ноги, они уже, как бы, вот сказать,
1: но они более узкие,
0: да,
1: даже
0: они,
1: по фотографиям.
0: Да, они, как бы сказать, давит на него, и он уже просто как бы оттуда выпадает.
1: Да, и падает.
0: Да, падает, но при этом он не ломает себе шею. Жирафенок падает, как бы сказать, вот себе на плечо. То есть при падении
1: плечи у них такие крепкие, да?
0: Ну, это массивные, крепче, конечно, чем шея. Ну, что очень важно при рождении жирафенка? Вот как-то в зоопарке я видела, когда рожал жираф, то там такая проблема случилась.

0: Рафиха, да, она долго не могла разрешиться родами. Уже длились часы, и вышел только вот голова жирафика и ножки. И все, основная часть тела оставалась еще внутри матери. И вот жирафиха, она начала опускаться. То есть здесь уже начали очень сильно беспокоиться смотрители зоопарка. Почему? Потому что она может сесть и буквально вот своим весом раздавить, сломать шею. Вот здесь вот как раз вот может сломаться именно шея ребенка. Но как-то вот она присела, и смотритель зоопарка, он аккуратно к ней приблизился и показывал ей: нужно тебе встать, вставай. И, конечно, побуждаемый инстинктом приближения какого-то странного объекта, да, она встала. И, можно сказать, вот на таких дрожащих ногах она смогла разрешиться родами, и жирафенок родился, благополучно упал на землю, опять же, на плечо себе. И, слава богу, через...
1: Все вздохнули с облегчением.
0: Да, через несколько минут смог встать.
1: Но они, как и другие копытные, очень быстро начинают стоять на собственных ножках. Да?
0: Конечно, для них это вопрос жизни и смерти.
1: Ну, да. Иначе съедят.
0: Если мать вынуждена рожать стоя, то, конечно, ребенок, он тоже должен встать очень быстро. Ну, и мать, она тоже подбадривает его постоянно, она лижет его, и они встают.
1: Дарья, скажите, пожалуйста, вот, ну, человеку от жирафа, в принципе, никакой пользы нет. Это не вьючное животное. Какую пользу он в природе приносит?
0: Ну, прежде всего, его польза – это эстетическая. Мы очень восхищаемся этими животными. Для природы. Здесь, конечно, жираф, он является тем, кто поедает растения сверху. Угу. Сверху это акации,
1: а почему это важно?
0: Там, где не могут достать другие животные. Растения, они обычно, когда сильно загущаются, они создают тень. Тень под собой, а тень, она мешает росту травы. Ну вот такие вот озеленители, жирафы, они стригут
1: садоводы
0: эту траву, да, сверху. Поэтому вот жираф, он тоже является частью нашей экосистемы.
1: Да. То есть мы можем сделать вывод, что жираф занимает свое место в мире, а человеку, ну и в отношении жирафа, и в отношении любого другого существа нужно... благодаря мудрости, которую Бог ему дает, понять это место и не навредить.
0: Да.
1: Дарья, спасибо вам за интересные сведения, за рассказ о жирафенке. Спасибо и вам, дорогие друзья, что были с нами. Заходите на наш сайт, пишите нам, звоните. Всего вам доброго, до свидания.

0: Когда мы поменяли дачу, я был весьма разочарован. Дело в том, что вместо ожидаемой по обозначению на карте довольно большой реки с красивым названием Понарь, мы увидели, что в реальности она оказалась небольшим ручейком. Осушая болото, люди спрямили русло, а через некоторое время речка обмелела, и теперь местные жители называют ее Валовой, за рукотворные валы по берегам. А от болота, кстати, также обещанного картой, остались пара ям с водой и отводная канава. Но за 10 последующих лет многое изменилось. Недалеко от соседнего товарищества поселились бобры.
1: Они перекрыли отводную канаву плотиной. И болото, которое человек раньше осушил, снова наполнилось водой. Более того, эти инженеры-гидравликусы мира природы, бобры, соединили свое болото с соседними торфяными ямами. Образовалось большое озеро, берега которого бобры изрыли норами, где и поселились своей дружной семьей.
0: Со временем бобров стало больше, и все подходящие для нор берега оказались заняты. Казалось бы, вот и закончился золотой век бобриного царства –

0: нет.
1: Нехватка места для нор не помешала бобрам дальше обустраивать свое поселение. Вот это грандиозное сооружение из веток и земли – не что иное, как знаменитая бобровая хатка. Для бобров это и укрытие, и жилище, и родильный дом. А вот и следы семейной жизни бобров. Это короткое бревнышко – не что иное, как конфетка, которую бобры-родители принесли своим малышам. Кора на ней полностью объедена. Это значит, бобрята хорошо покушали.
2: Последние годы на речке Валовой появились плотины, а с ними омуты и быстрины. Выше одной из плотин образовался глубокий пруд. Берега заросли ивы, ольхой и осиной, чья кора столь вкусна и питательна для строителей плотин, нор и хаток. Валовая снова стала понырьем. Подведем итог. Человек превратил речку с заводями, омутами и перекатами в мелкую прямую канаву, а бобры вернули речке разнообразие. Человек осушил болото, увеличив опасность пожаров. Бобры же вернули лесу воду, а значит и защиту от огня. Русский пейзаж с извилистыми речками и перелесками называют бобровым ландшафтом. И по своей способности преобразовывать окружающую среду, бобры занимают второе место после человека. Но в отличие от людей, бобры поддерживают в природе постоянство и разнообразие. Обводняя торфяники, бобры исправляют человеческие ошибки. Работая не спеша, но непрерывно, они совершают великое. Их нехитрые гидротехнические сооружения востребованы всем природным сообществом. Размышляя о глупости людей и мудрости Божьих созданий, Агур сказал: «Вот четыре малых на земле, но они мудрее мудрых. Муравьи – народ не сильный, но летом заготовляют пищу свою. Горные мыши – народ слабый, но ставит дома свои на скале. У саранчи нет царя, но выступает вся она стройно. Паук лапками цепляется, но бывает в царских чертогах. Если бы Агур жил в наших местах, в этот список вошли бы и бобры».
3: Одна старая пословица гласит: «Бог в деталях». Мне нравятся эти слова, потому что, когда дело касается природы, очень легко направить все наше внимание на восхитительные проявления красоты и чуда, которые переполняют наши чувства. Мы словно смотрим в безграничный экран с объемным звуком и удивительным разнообразием цветов. Это восхитительное шоу, от которого у вас может перехватить дыхание. Но чуть выше по течению этого громогласного водопада иные, более тонкие чудеса происходят каждый день, почти незаметные во внешнем мире. Вот, например, эта бабочка. Существо маленькое, тихое, но очень подвижное. Разглядеть ее – та еще задачка. Но даже это крохотное тело наполнено микроскопическими системами и биологическими машинами, с помощью которых бабочка может жить, летать и сохранять свою невероятную красоту. В течение следующих нескольких минут мы будем использовать различные камеры, объективы крупного плана и электронный микроскоп, чтобы лучше изучить анатомию бабочки с увеличением, намного превышающим возможности человеческого глаза. Вы убедитесь, что некоторые из самых ярких творений нашей планеты часто скрываются в крохотных, почти незаметных деталях. Начнем с того, что у бабочки прекрасно развито зрение. В мире существует не менее 15 тысяч различных видов бабочек, и каждый из них оснащен парой удивительно сложных глаз. Каждый глаз содержит тысячи отдельных световых рецепторов и линз, и вместе они представляют мир в виде широкой панорамы. В отличие от позвоночных животных, которые должны постоянно двигать головой, чтобы видеть то, что происходит вокруг, глаза бабочки создают поле зрения, которое охватывает почти 300

360 градусов. При этом ее тело совершенно неподвижно. Другими словами, в то время как голова и грудная клетка насекомого остаются в фиксированном положении, его глаза работают вместе, чтобы построить сферическую перспективу. Эта перспектива охватывает почти 90% окружающего пространства, включая как небо, так и землю. Это означает, что бабочка может сконцентрироваться на источнике пищи прямо перед собой, одновременно высматривая, нет ли поблизости хищников. Это похоже на наличие глаз на затылке. Сейчас вы смотрите на то, что можно назвать спасательным кругом для бабочки. Гениальное творение, созданное для выживания. Оно называется хоботок. Каждая капля пищи, которую потребляет насекомое, должна сначала пройти через эти две черные трубочки. Сразу же после выхода из куколки бабочка собирает две тонкие волосяные нити в гибкий канал, который длиннее, чем все остальное тело. Это устройство водонепроницаемо и приводится в движение сетью мышц, нервов и миниатюрного всасывающего насоса. Это высокоэффективная соломинка для питья, которая способна прослужить насекомому всю его жизнь. Когда хоботок не используется, он сворачивается как пружина для удобного хранения и защиты. Эта сложная система питания идеальна не только для извлечения нектара из цветов. Она также собирает питательные вещества, даже если они находятся во фруктах, погружены в лужу или в плотную грязь. В тропических лесах Амазонки, где соль часто бывает в дефиците, тропические бабочки получают свою ежедневную дозу натрия, приземляясь на головы речных черепах. Насекомые греются на солнце, а затем осторожно глотают капли слез из их глаз. Из всех деталей, необходимых для жизни бабочек, пожалуй, ни одна из них не является более универсальной, чем ее великолепные крылья, состоящие из множества частичек. Каждое крыло покрыто тысячами микроскопических чешуек. Эти удивительные структуры состоят из тонкого слоя затвердевшего белка, и каждая из них имеет размер менее 1/10 миллиметра в поперечнике. Они собраны в плотные ряды, напоминающие черепицу на крыше, и прикрепляются к мембране крыла с помощью короткого стержня, который надежно вставлен в гнездо. Многие чешуйки покрыты гребнями или небольшими отверстиями, которые при попадании света создают ослепительный спектр преломленных цветов. Но визуальное великолепие далеко не единственное их предназначение. Масштабные узоры часто создают систему пассивной защиты. Этот мертвый лист с ножками на самом деле является нижней стороной крыльев бабочки Калима. И это одно из лучших проявлений камуфляжа. Чешуйки иногда расположены так, что имитируют огромные глаза, которые сбивают с толку хищников. А у некоторых видов яркие узоры, которые предупреждают голодных птиц. «Я токсичен и ужасен на вкус. Оставьте меня в покое». Но чешуйки крыльев также являются отличными солнечными батареями. Бабочки холоднокровны, и им трудно летать, пока температура их тела не достигнет по крайней мере 26 градусов. Но это не проблема, когда вы покрыты термоэлементами, разбросанными для разогрева мышц от энергии солнца. В воздухе чешуйки продолжают играть жизненно важную роль для выживания насекомого. Исследователи обнаружили, что текстуры поверхности, состоящие из чешуек, уменьшают сопротивление и увеличивают подъемную силу за счет улучшения воздушного потока над крылом. Ну а эти тонкие канавки позволяют грязи и воде легко соскальзывать с их внешнего слоя.

Помимо этого, чешуйки также делают крылья более прочными и обеспечивают гибкость, необходимую для создания аэродинамической тяги. Исследовательская группа из Швеции использовала замедленную съемку, чтобы показать, что при взлете крылья не смыкаются, как два плоских куска пластика. Вместо этого соприкасаются только их верхние края, когда крылья сгибаются, чтобы образовать карман, который захватывает, а затем выпускает воздушный поток для дополнительной тяги. Смотрите внимательно. Вот первое касание, а вот воздушный карман. Затем, когда крылья раскрылись, происходит толчок. Эти исследования подтверждают значительное повышение эффективности чешуек, особенно при взлете. Различные биологические механизмы, собранные в организме бабочки, удивительны, и каждый из них указывает на фундаментальную истину, которая применима ко всему миру природы. Независимо от вида или размера, каждый живой организм – это шедевр инженерного искусства. Бесчисленные молекулярные системы и механизмы свидетельствуют о Творце, который проявляет свое присутствие во всем, что Он создал. И если мы сделаем паузу, чтобы осознать эту демонстрацию Божьей творческой силы, наши сердца могут испытать то же чувство благодарности и восхищения, которое однажды выразил псалмопевец. «Все соделал ты премудро, земля полна произведений твоих. Буду петь Господу во всю жизнь мою, и я буду петь хвалу Богу моему, пока я жив».

Нужны ли границы до брака? Или это уже давно в прошлом? Зачем себя хранить, если можно получать удовольствие? Зачем себя чем-то ограничивать, если можно брать от жизни все? Или все это иллюзия удовольствия, и все намного сложнее? Сегодня мы разбираемся в этом вопросе с психологической стороны и с точки зрения Библии.

чашечка чая к тебе я лечу. Чу-чу-чу-чу. Ча-ча-ча-ча-ча. С чашечкой чая. С чашечкой чая мне все по плечу.

0: Когда мы говорим о чистоте отношений до брака, большинство людей сразу думают только о сексуальной сфере. Но в действительности вопрос-то гораздо глубже. Это же не просто делать или не делать, а вопрос внутреннего состояния, зрелости, способности к самоконтролю. Психологи называют это умением выдерживать напряжение близости, когда чувства сильны, но человек способен оставаться ответственным. Ведь настоящая близость не начинается в постели, а в сердце, с доверия, открытости и уважения к границам другого. Сергей, почему в Библии так много говорится о святости тела и чистоте?
1: Это очень важно. И я хочу для начала прочитать текст, который записан в первом послании к Коринфянам, 6 глава, 19-20 текст. Павел пишет: «Не знаете ли, что тела ваши суть храм живущего в вас Святого Духа, которого имеете вы от Бога?

0: и вы не свои, ибо вы куплены дорогою ценою. Посему прославляйте Бога в телах ваших и в душах ваших, которые есть Божии». А здесь Павел говорит очень важную вещь, что мы должны воспринимать себя как уже даже не свои, то есть мы не владельцы над собой, уже Господь нас купил своей смертью, Он за нас отдал свою жизнь, и мы теперь Его, мы выкуплены как верующие. И теперь Дух Святой живет в нас, или может жить в нас. Это уже зависит от нас, как мы относимся к своему телу. И тело — это храм Духа Святого. Он пишет, что вы, ваше тело — храм Духа Святого. Если вы будете сохранять его в чистоте, Дух Божий будет жить в вас. Конечно, мы хотим, чтобы Господь нас жил, чтобы Бог через нас действовал, чтобы мы могли жить по Его воле. Если же мы не заботимся о своем теле, если же мы грешим, если же грех наполняет нас, то Дух Божий не может быть жить в таком теле. И тогда Он, Бог нас оставляет, и с нами может случиться другое, да, то, что мы бы не хотели. Вот. Потому что написано в Евангелии, если уходит, не заполняется дом, то приходят злые духи, и они наполняют дом, и это для человека бывает очень плохо. То есть поэтому нам нужно оберегать наше тело как храм, в котором может жить Господь. А вот мне интересно, Ирина, что психология говорит о ценности границ до брака?
1: Вообще исследования показывают, что пары, которые откладывают физическую близость, чаще оценивают отношения как более стабильные и эмоционально насыщенные. Например, исследование университета Бригама Янга в 2012 году показало, что у тех, кто сохранял сексуальную чистоту до брака, удовлетворенность браком выше на 22%, а уровень доверия почти на треть выше, чем у тех, кто начал интимные отношения до брака. И почему так? Потому что способность ждать – это показатель зрелости. Человек, который умеет ставить границы до брака, сможет уважать их и после. Когда в начале отношений нет границ, часто теряется чувство ценности партнера. Все происходит быстро, страсть ослепляет, а потом наступает охлаждение. И кажется, что любовь прошла. Но на самом деле это не любовь проходила, а она просто не успела вырасти. И если физическая близость опережает эмоциональное и духовное единение, отношения лишаются основания. Существует важный даже психологический принцип – близость требует времени. Когда человек быстро открывается телом, эмоциями, планами, он как будто вкладывает все сразу. Вот он все выложил и не проверил даже, выдержит ли это все отношение. Это как дом, где стены поставлены до фундамента. Сначала красиво, но недолговечно. И вот чистота до брака – это не ограничение, это защита от иллюзий. Она дает возможность увидеть, какой человек рядом, способен ли он к ответственности, умеет ли ждать, готов ли к завету, а не только к удовольствию. И современная психология называет это понятием эмоциональных границ. Люди, которые умеют выстраивать личные границы до брака, позже легче сохраняют верность и уважение в браке. Границы – это не стены, это понимание, что мне можно, а что ранит другого. Если человек нарушает границы до брака, велика вероятность, что он будет нарушать их и потом, уже в браке. Психологи замечают, что там, где нет ясных границ, появляется тревожность. Люди начинают бояться потерять партнера, начинают подстраиваться, идти против себя, лишь бы удержать. А чистота до брака учит противоположному – уважению к себе и к выбору другого. Это умение быть в отношениях не из страха, а как раз-таки из-за любви. Когда один старец спросил юношу, когда ты держишь в руках драгоценность, ты бросаешь ее на землю? Тот ответил, ну, конечно, нет. Старец сказал, так почему же ты бросаешь на землю сердце того, кто доверил тебе себя? И вот чистота – это как раз-таки способ беречь душу другого, его доверие, Божий замысел о вас двоих. И вот здесь вот важно понимать, что настоящая любовь, она не убегает от границ, а она благодарна им. Потому что границы – это форма защиты чего-то ценного. когда люди живут без них,

0: они теряют способность к развлечению. Где любовь, а где зависимость, где ответственность, ну а где просто страсть. Поэтому в психологическом смысле чистота до брака – это не просто ждать свадьбы, это путь взросления личности. Это время, когда человек учится быть самостоятельным, наполняет жизнь смыслом, строит доверие и дружбу с будущим супругом. А когда в отношениях уже есть доверие, духовная близость и уважение, тогда физическая близость становится венцом любви, а не ее заменой. Сергей, можно ли сказать, что физическая близость до брака ворует часть будущего союза, вот как некоторые считают?
1: Я хочу прочитать еще один текст, там же, где я читал, послание к Коринфянам, чуть выше. Павел говорит: «Или не знаете, что совокупляющийся с блудницей, то есть тот, кто ложится да, на интимную связь с блудницей, становится одно тело с нею? Ибо сказано, двое будут одна плоть». Отсылка к бытие, созданию браку. «А соединяющийся с Господом есть один дух с Господом». «Бегайте блуда». То есть убегайте от блуда. «Всякий грех, какой делает человек, есть вне тела, а блудник грешит против собственного тела». Смотрите, Библия нам говорит о том, что интимная близость – это соединение двоих не только на физическом уровне, на всех уровнях. И вы об этом сказали, в том числе. Да, то есть это эмоциональная связь, это и физическая, и духовная связь. И Павел предлагает, что мы должны соединяться с Богом. Да? То есть он контраст рисует. Тот, кто ложится с блудницей, он становится с ней одно тело. А я вас прошу, не делайте этого, вы наоборот с Богом соединяетесь. Да, это не значит, что да, с женой также надо. То есть он просто противопоставляет грех святости. И он говорит о том, что когда любой человек ложится с кем-то, он становится с ним одним телом. То есть вы обмениваетесь на всех уровнях. И вы думаете, как вы думаете, вот этот вот обмен, он оставляет последствия в жизни?
0: Я думаю, что да.
1: Конечно. Любой такой обмен, любая такая связь, даже такая самая мимолетная, вот подростки думают даже в подростковом возрасте, да, ладно, это так, чисто попробовать, все равно все забудется, ничего не забывается, и все оставляет последствия. На твоем теле и в твоем разуме это даже важнее, да, в твоем, на эмоциональном, на психологическом уровне. Вот. И если ты потом это не соединишь эту свою жизнь с человеком, в любом случае ты своровал часть его себе, и он забрал часть твою к себе. Да. И все, ты уже себя растратил, ты уже себя отдал. Поэтому своровал, ну, можно применить такой термин даже.
0: Да, интересно. С психологической стороны я бы сказала, что оно не остается бесследно, потому что этот опыт, да, все эти воспоминания, они не обнуляются, когда ты вступаешь в брак, да, все это сравнение, все вот это все, оно потом тебя преследует. Сны никто не отменял, когда нам снится прошлый весь опыт, прошлые влюбленности, все, что там было.
1: Мозг, он ведь все сохраняет, он ничего не забывает, просто откладывает это в какие-то дальние ящики, но в какой-то момент оно может все вылезти.
0: Да, да, это правда. А как чистота до брака влияет на семью, Сергей?
1: Вы имеете в виду на будущую семью,
0: да, вот
1: и ваши отношения?
0: Плане, да.
1: Ну как влияет? Очень сильно. Иисус сказал о том, что вы говорите, да, кто ложится с блудницей, тот прелюбодействует. А я говорю вам, кто в разуме своем представил уже, да, какую-то связь с человеком, тот уже прелюбодействует, тот уже согрешил. То есть на самом деле все в первую очередь завязано на уровне нашем ментальном, да, в нашем мозге. Вот. И уже здесь мы можем согрешить, можем прелюбодействовать. И уже здесь происходит процесс близости, привязанности и так далее. Вот. И, конечно, это влияет на будущие отношения с супругом, если у вас с ней было все чисто до брака, если вы готовились, если вы держали в чистоте друг друга, сами тоже сохраняли себя, то в будущем вы будете ценить это, как что-то такое непознанное, да, как бы вашего супруга впервые в жизни, у вас такой опыт, вы вместе это исследуете, вместе это испытываете, и это будет так классно, и так вы будете счастливы от этого. Но когда вы уже все проделали до, и все вы уже пережили, брак это будет чисто формальностью, вот подпись, регистрация, да, там в документе, венчание в церкви, если оно есть, нету. Это все будет только формальность, потому что вы на самом деле уже все сделали. Потому что Библия смотрит на человека, как написано, и вошел там муж жене, и стали они одной плотью, и стали муж и жена. То есть Библия смотрит

0: брак, то есть это как уже первая, ну, как уже связь интимная, это уже, значит, они уже в браке. Да. Все. А если у вас, а сегодня как люди многие живут, что да, мы попробуем, там, мы, они уже все перепробовали до, и потом уже через лет 5-6-7, может, поженимся. Да вы уже муж и жена перед небом, ну, угу. если уж так сказать, физически, да? Да. А поэтому это очень важно.
1: Когда мы храним себя, да, и потом наступает вот этот долгожданный момент, свадьба, то действительно это не становится такой формальностью, да, когда мы просто там должны расписаться. Это становится, правда, новым этапом, началом.
0: Да, это долгожданный этап для двоих. Угу. Вот это совсем другие ощущения.
1: Да, и более того, когда нету этого опыта за спиной, мы оба на равных вместе начинаем да. изучать друг друга. И никто да. не привносит туда свой прошлый опыт из разряда «я знаю, как надо».
0: Да, сейчас тебя научу.
1: Да, да, да. да.
0: Ты неопытная, я опытный.
1: Да, и вместо того, чтобы да, прислушиваться к супруге, к супругу, как ему нравится, как что, где, привносится то, что было там где-то, да, набралось вот этот прошлый опыт.
0: И не то, что привносится, сразу включается сравнение.
1: Да.
0: Волей-неволей в любом случае, когда я выпил сок, например, какой-то там хороший сок, и мне говорят, а выпей вот этот вот, он вот оттуда, да, вот этот человек его сделал. Я выпиваю, все, я сразу сравниваю, а вот тот был лучше там, а вот тот был покрепче, или тот был повкуснее. Угу. Сразу включается сравнение. Да. И, конечно же, супруг, любой человек не захочет, чтобы его сравнивали с кем-то,
1: да.
0: что он хуже или лучше.
1: Да, это правда, это правда. А вот если посмотреть на вопрос чистоты даже с чисто прагматической позиции, то получается вот, что девушкам гораздо выгоднее хранить себя до брака, чем не хранить. Ну, так она не обрекает себя на страдания, чувство использованности. Она знает себе цену и не позволяет сделать из себя там, прислугу в сожительстве. Как сейчас вот модно, но на самом деле это бесплатная домработница там, и так далее. А вот выгодно ли мужчине хранить себя? Как вы скажете?
0: Конечно, выгодно. Я скажу несколько факторов. Может быть, это не так видимо или так, знаете, понятно, ну, ценно, например, как для девушки хранить девственность, да, хранить чистоту. Вот для мужчины это вот думается, что не так важно. На самом деле это важно на уровне психологическом, эмоциональном. Во-первых, мы уже сказали о том, что идет сравнение. Угу. В любом случае, ты будешь сравнивать свою будущую супругу с другими партнерами, если они у тебя были, угу. с другими девушками, и тебе будет само от этого неприятно. Вот. Ты не будешь ее воспринимать как самую, если вдруг она окажется в чем-то хуже.
1: Угу.
0: Во-вторых, растрачивание себя.
1: Угу.
0: Это скажется очень на браке, да, когда ты уже себя, как мы говорили, что ты уже себя, кто-то своровал часть тебя, ты уже себя отдал кому-то, а если не одному, второй, третий, да, вот, и ты чувствуешь, что часть тебя, то есть ты не отдаешь себя полностью жене, часть тебя уже отдана кому-то, вот, и вы будете чувствовать, что она не одна, не единственная, которая у тебя была, да, вот та самая одна, единственная, и это вас будет, как, мне кажется, еще отдалять друг от друга, вот, ну и в-третьих, как мне кажется, это очень важно для людей, у которых есть какие-то принципы, какая-то совесть, угрызение совести. Ты уже не можешь себя ощущать таким вот чистым, ты не сможешь себя ощущать, что ты перед Богом чист, перед своей женой, а если ты будешь ее хранить от нее в тайне, это, вот, и если она вдруг тебя когда-то спросит, послушай, а я у тебя одна единственная была, ты сможешь соврать, сказать, да, конечно, ты же у меня одна единственная, ни у кого не было. Как ты с этим будешь жить, вот, например, перед Богом, если у тебя есть какая-то совесть, есть какая-то богобоязненность? Вот. Да, Бог, конечно, может простить, но в любом случае, вот я говорю с позиции тебя самого, тебе будет сложно. Это вот как убийцы, которые убили всю жизнь, жертва может приходить во сне, в голове, они могут себя не прощать. Многие люди поканчивают жизнь самоубийством, потому что так и не простили себя за что-то. Это вот в таком глобальном смысле. Но здесь, может быть, такое же повторится. Поэтому и для парня очень важно хранить себя.
1: Да, я бы сюда еще добавила такой пункт, как уважение. Когда у тебя есть принципы, когда у тебя есть конкретно четкие планы на жизнь, взгляд, как, чего ты хочешь, да, от жизни, какие у тебя правила жизни, то со стороны это вызывает уважение. На самом деле, вместо того, чтобы унижать, на самом деле это всегда восхищает, когда я

0: сталкивалась с такими мужчинами, у меня сразу, ого, он знает себе цену, и он знает, к чему он идет. Это совсем какой-то другой уровень личности.
1: Да. Была одна история, я хочу добавить. Я был подростком, ну, лет 15-16, и работал с одним парнем, которому было уже там под 30, 25, 26. И он в своей жизни уже все перепробовал. Я человек верующий, хожу в церковь, для меня важны Божьи принципы. И с самого детства как бы, я вырос в том, что нужно хранить себя до свадьбы, воспитание родителей, верующих родителей, которые тоже вот в этом не воспитали в этом. И у меня был это очень твердый принцип. Я никогда в нем не сомневался, никогда даже не думал, что я могу пойти на это. И я об этом рассказал этому парню, мы с ним общались. Он говорит, что серьезно, у тебя никого не было? Я говорю, нет, как бы у меня есть такой важный принцип. Я поначалу думал, что меня засмеет он, но он мне сказал, слушай, я тебе так завидую. У меня столько было в жизни. И сейчас я об этом жалею, что как бы он уже понимает. Тогда, когда это кажется классным, веселым, через время ты понимаешь, сколько оно тебя разрушает. И он мне сказал, я тебе так завидую, потому что такой, как я, ты станешь, можешь стать в любой момент, а таким, как ты, я уже не стану никогда.
0: Да.
1: Вот эта ценность.
0: Это правда, это правда. На самом деле, у меня также все, так сказать, парни или девушки, которым я рассказывала, будучи подростком или молодой девушкой, все, наоборот, реагировали как «Ого!» и поднималось, так сказать, уважение ко мне. Но не все действительно сталкиваются с такой реакцией общества.
1: Да, чаще всего с другой.
0: Да, и вот тут вопрос, как молодому человеку или девушке сохранить чистоту до брака, когда общество говорит обратное?
1: Общество – очень важное слово. И на самом деле общество, как в массе своем мы живем в том обществе, которое мы не выбираем, но наше близкое окружение мы выбираем, мы можем выбрать, где нам находиться. И вот здесь мы можем выбрать близкое окружение или общество, которое будет способствовать нашей чистоте. Людей, кого выбираете, друзей, да, выбираете, те, которые будут вас тянуть вниз и высмеивать ваши какие-то чистые принципы, которые вы стараетесь придерживаться. Или вы выберете людей, которые придерживаются таких же принципов божественных, как и вы, важных, да. А в любом случае мы выбираем. Мы можем много говорить, ну, что делать, я на этой работе работаю, там такие люди, или я вот здесь учусь, или у меня такие друзья. Извините, а не сами выбираем работу, друзей. Да, может, родители не выбирают, близких не выбирают, но общество с людьми, с которыми дружить, общаться, выбираем мы.
0: Да.
1: Выбирайте то общество, которое будет вас к лучшему, да, способствовать вашему росту, духовному росту, в чистоте. Если, да, и видеть, еще второе, да, что я хочу добавить, видеть ценности и преимущества того, к чему вы следуете. Общаться с людьми и слушать опыты людей, которые также живут, как и вы. Слушать, да, о том, как им, может быть, как Бог им помогает, и смотреть на них. И еще иногда помогает как бы слушать опыт людей, которые настрадались от того, что они в жизни пережили. Есть такие люди, рассказывают об этом и делятся много очень. Вот. И вот это тоже вас должно мотивировать в том, чтобы не поступать так, как этот мир в общем говорит.
0: Да, да, на самом деле мне это очень помогло. Наслушавшись историй к 18 годам, я тогда поняла, что, Господи, помоги мне, я тогда взмолилась, помоги мне сохранить себя, не хочу таких проблем, я не хочу таких страданий. Но вот возникает теперь вопрос, ну что делать тем, кто уже оступился, кто уже совершил ошибку? Все, они, получается, уже не чисты в глазах Бога. У них нет надежды на все то светлое, что мы обсудили.
1: Да, и как раз я хочу сказать, очень важно, сейчас наверняка смотрят нас люди, которые, у которых в жизни, может быть, уже было все, и они пережили опыт, и сейчас, может быть, об этом жалеют, ну или не жалеют. И реально такой вопрос, что делать, если я уже, уже согрешил, я уже прошел это, перешел эту грань, я не вернусь, вы тут говорите такие высокие вещи, вот, а что мне делать? В Библии записано много историй подобно, когда Господь встречается с человеком, с грешником. Мы все грешники, мы не идеальны. Если я там до брака сохранил чистоту, но у меня есть свои моменты, в которых я прошу Господи, Бога прощения и каюсь. Привели к Иисусу блудницу, которую взяли в прелюбодеянии. Вот прямо сейчас, да, ее вытащили вот, и говорили, вот она согрешила. Никто не спорит, сам Христос знает, да, это так. Что Христос сделал? И что Бог сегодня делает, да, с каждым из нас? Он, во-первых, показывает о том, что все мы грешны.

0: и каждый виноват в чем-то перед Богом. Он ее не осуждает, он делает так, что все ушли, и он говорит ей: «Нет, никто не осудил тебя, я не осуждаю тебя, но иди и впредь не греши». Угу. Во-первых, нужно признать в том, что ты делал не так, раскаяться перед Богом и верить, что Он примет. Любого человека, самого грешного, убийцу, блудника, Он принимает, и вас Он примет, и может очистить. Написано: грехи, если придете ко мне, грехи ваши, как белая волна, убелю. И не вспомню больше. Если люди тебе напомнят, то Бог никогда не вспомнит. И дальше жить, уже не грешить. То есть оставить эту практику, если вы делаете что-то плохое. Забыть это раз навсегда, оставить это и начать жизнью, другой жизнью, да, стремиться к лучшему. Никогда не поздно, никогда. Будет тяжело, но это возможно. Угу. Вот к этому я призываю. Господь простит, Господь очистит, но жить дальше чистой жизнью.
1: Да, согласна. Спасибо, спасибо. В этой программе мы увидели, что чистота до брака – это не старомодный запрет, а путь к зрелой любви. Это выбор тех, кто хочет, чтобы их отношения были настоящим заветом. Ведь если любовь – это дар, то чистота – это способ его сохранить. Чистые отношения учат верности, уважению и способности ждать. Они делают человека целостным и свободным, а союз – крепким. Это была программа «Чашка семейного счастья». Берегите свои сердца, и пусть ваши границы станут не стенами, а оградой для вашей любви.

0: когда рождается ребенок, как будто бы все на свои места так раз-раз. И нельзя сказать, что я очень любила детей или всегда хотелось нянчиться. У меня даже это не получалось. Я ее кормила, и она так подняла глаза, улыбнулась. И тут, конечно, не отношу себя к тем женщинам, которые вот смысл жизни да, там, в детях. Но на самом деле это так и есть для женщин.
1: Благодать и мир вам от Бога Отца нашего и от Господа Иисуса Христа. Ему пусть будет слава во веки веков. Аминь.
2: Здравствуйте. Что такое психологическая защита и как она проявляется? Нужно ли избавляться от психологических защит? Сегодня это тема нашего разговора. На наши вопросы сегодня отвечает Ирина Полищук, психолог, телесно-ориентированный терапевт. Ирина, здравствуйте. Снова очень рада видеть вас в нашей студии.
3: Здравствуйте.
2: Итак, что такое вообще психологическая защита? Как она работает?
3: Психологическая защита, ну, мне кажется, что защита – это понятно, да? Некие способы нашей психики защищаться от внешних вмешательств. Можно привести сразу такой пример с телом, что мы же не позволяем наше тело трогать всем подряд. То есть есть избирательные те люди, которых мы подпускаем, мы можем с ними обняться, позволить прикоснуться к нам. Также и психика. Не каждого человека, скажем так, воздействие нам стоит принимать. Тем более оно может быть негативным каким-то. Поэтому это такой естественный способ защиты.
2: Ну, приведите примеры конкретные, чтобы было более понятно, вот как работает вообще психологическая защита. Ведь есть еще, как я понимаю, разные виды психологических защит.
3: Да, ну, я бы сказала, что у нас еще есть любимые такие способы психологической защиты. Вот представьте себе ситуацию, что, скажем так, вам говорят критику. Вот... Что-нибудь придумаем. Какой-нибудь нос у тебя кривой.
2: Допустим, да.
3: И какая самая первая чисто интуитивная такая импульсивная реакция у вас возникает?
2: Да у самого у тебя кривой нос. Да? Ну, не знаю, обидно, конечно. Критику я скажу сразу, я не люблю. Я очень болезненно воспринимаю критику. Вот. И не хочется слушать, но все зависит, наверное, от того, кто это говорит. Более старший человек, ровесник мой, какой статус у человека, в каких мы отношениях и как говорят.
3: Ну, то есть, если вы, например, да. Склонны сразу же защищаться, в ответочку что-нибудь сказать, а у тебя там глазки маленькие.

0: скорее всего, я, может быть, и не так скажу. Скорее всего, я говорю, а зачем ты мне это говоришь? Вот мне, я не хочу этого слушать.
1: То есть у вас такая активная защита. Так скажу. А бывают разные способы? Например, вам сказали критику, вы расплакались. Расплакались все такие. То есть это называется с такой научной точки зрения регресс. То есть вы как будто бы включили роль маленького ребеночка, которого обидели, и другому человеку вдруг стало ужасно стыдно, что как он посмел маленького ребенка обидеть. И

0: Можно сделать вид, что вы не заметили. Вот вам сказали критику, а вы такой бац и продолжаете разговор на другую тему, на которую вы в основном разговаривали. То есть это некое такое вытеснение. Вы проигнорировали, не заметили, и, может быть, даже забыли, что вам сказали что-то агрессивное. То есть ваша психика просто, скажем так, закрылась, и все, это прошло мимо вас. Это даже иногда вылетает из памяти у нас.
1: А может быть, иногда мы реагируем и так. Слушай, ты прав. Вот хорошо, что ты мне это сказал. Я над этим подумаю. И, наверное, да, мне нужно заняться там своим развитием, своей внешностью, своей формой и своим профессионализмом, смотря чего касается критика.
0: Ну, эту фразу, кстати, можно тоже сказать с разным акцентом и с разным эмоциональным наполнением. Если, например, ты вот весь наклонился, да, ты, наверное, прав, ты такой молодец, ты все правильно говоришь. То есть это как бы один способ. То есть, и это тоже, это тоже про защиту. Ты как будто бы включился в роль такой ребенка или даже, может быть, и взрослого, который хочет получить одобрение. Я совсем согласен. И другой человек сразу подумал, о, такой осознанный человек, так смотрит на меня, я в его глазах авторитет. И мнение сразу меняется, ну, наверное, этот человек крутой, вызывает уважение. И мы тоже защитились от нападок, мы изменили мнение человека. Вот. Или же это правда такое некое, вот это как раз умение уже совладать со своими защитами, сделать паузу некую. Это уже целое искусство, не сразу же защищаться, а поразмыслить, так это или не так, подходит мне это или не подходит.
1: Ну, все-таки психологическая защита, хорошо это или нет? Или смотря какая она?
0: Я думаю, что все-таки хорошо. Вот как я привела пример с телом, ну, все-таки не здорово, если мы позволяем всем себя трогать. Все-таки здорово, когда мы умеем защищаться. Вместе с тем, если мы только защищаемся и вообще к себе никого не подпускаем, то получается, я останусь всегда одна, никто ко мне не подойдет на пушечный выстрел. Умение как бы отодвинуть свои защиты и пропустить кого-то к себе, мнение чье-то, да, даже чей-то совет, чье-то наставление и даже чей-то упрек, уметь поразмыслить над этим, пропустить и извлечь из этого какой-то мудрый урок, это все-таки способствует нашему росту.
1: Ну вот сейчас мы как-то затронули тему критики, но есть ведь и другие темы, и есть и другие какие-то ситуации, когда люди, ну, либо вмешиваются в нашу жизнь, либо, может быть, происходит какое-то очень тяжелое обстоятельство в нашей жизни, а оно вроде бы не зависит от чьей-то свободной воли, ну, то есть никто не хотел нам зла, никто намеренно ничего не сделал нам, но, тем не менее, вот что-то произошло трагическое, и в этих случаях тоже происходит психологическая защита. Там да. Какая-то катастрофа, возможно, в которую попала семья.
0: И не будь этих защит, то человек, возможно, бы не справился. То есть все, сломался бы. И мы, кстати, видим, что есть люди, которые, можно привести в пример каких-то выдающихся личностей, которые очень открыты этому миру, максимально чувствительны и не склонны к защите. Даже можно назвать их такими, как будто бы эмоционально беззащитными, все пропускающими через себя. И, как правило, такие люди, к сожалению, очень быстро выгорают. То есть очень быстро ломаются, потому что весь поток эмоций, мнений, выдерживать происходящего вокруг. А мы живем в мире, который не идеален и полон, ну, таких травматичных событий. Если мы не умеем от этого защищаться, мы, к сожалению, сломаемся очень быстро.
1: Но, насколько я поняла, Ирина, психологическая защита – это нечто, что происходит с нами, то, нечто, что мы применяем неосознанно. То есть это наша первая реакция на раздражитель. И мы, наверное, не всегда ее осознаем, потому что у кого-то реакция – это нападки в ответ, у кого-то реакция – это «спасибо, что сказали, я исправлюсь», вот, у кого-то слезы, ну, как вы описали, и так далее. И ведь и все, наверное, зависит от, ну, нашей нервной системы, вот, и происходит, как, опять же, я повторюсь, неосознанно. Или все-таки осознанно?
0: Скажем
1: мы
0: так, у нас есть такой базовый комплект, зависимый от рождения, то есть некая наша склонность, да, и плюс еще воспитание влияет.

0: Вот, у нас есть некие любимые защиты. Очень здорово уметь распознавать, замечать за собой, да, эти любимые защиты. И классно иметь некий более широкий диапазон защит. То есть пробовать иногда экспериментировать в своей жизни. А вот если, ну, я привык, например, защищаться как маленькая девочка всегда. Я всегда в позиции слабого ухожу, когда сталкиваюсь с чем-то трудным. А если я попробую уйти, наоборот, в позицию силы, вот взять на себя другую защиту, и вы можете почувствовать ресурс, потому что там, где работают одни защиты, другие могут не справляться. И наоборот, то есть умение вот по-разному варьировать, играться, скажем, даже так, со своими защитами, это очень здорово.
1: То есть все-таки мы можем это осознать и выбрать, да?
0: Ну да, это целое искусство.
1: Ага. А вот есть, может быть, наиболее какие-то зрелые способы защиты и менее зрелые? Вот, например, я представляю, мне на работе делают замечания, и я начинаю рыдать. И это как-то не очень похоже на взрослого профессионального сотрудника. Вот. Но если, например, муж мне, допустим, сделает какое-то жесткое замечание, там другие отношения, там, может быть, я и могу пустить слезу, и это будет нормально.
0: Я считаю, что зрелость даже не в способе защиты, хотя наша культура поощряет именно вот такие сдержанные способы, когда я такой весь сильный, мудрый, могу себя контролировать и сдерживать. Но для меня зрелые способы защиты – это соразмерные и соответствующие ситуации. Соразмерные – это значит, что ну, как бы, то воздействие, которое на вас оказали, допустим, критика, она была сказана... Вот яркий пример. Молодой человек сказал девушке: «Как красиво ты сегодня выглядишь». И девушка сразу завелась: «А что, я каждый день выгляжу плохо, вот я только сегодня хорошо выгляжу». И начинает очень сильно эмоционально прессовать своего молодого человека. Соразмерен ли этот способ защиты? Действительно ли тот как бы негатив, который он на нее оказал, ну, заслуживает такой сильной эмоциональной реакции, эмоционального давления? То есть важно, чтобы это соответствовало ситуации. Вообще, стоит ли защищаться в этот момент? Действительно ли эта ситуация опасна для тебя, для твоей психики? Вот, то есть, вот это важный момент.
1: А вот вы сказали эту фразу, но ситуация опасная для психики. Мы ведь же разные, и для одних людей какие-то ситуации действительно кажутся опасными. Ну, и не только, наверное, кажутся, чувствуются как опасными. Как опасные, я бы сказала. А для других нет. То есть кому-то сказали: так, подойди сюда, я тебе сейчас скажу, что ты не так сделала в отчете, ты не то заполнила, посмотри, будь впредь ответственнее, и перепроверяй, и еще ты неправильно сделала отчет, и другие скопировали. Ну, это так я описываю ситуацию. И человек скажет: слушай, и правда, спасибо, все понял. И все, ушел. Кто-то, для кого-то это реально удар. Меня обвинили в непрофессионализме. Да это просто конец света. Человек начинает эти мысли гонять в голове. Человек начинает как-то по-особенному защищаться от этой ситуации. То есть это я к тому, что все по-разному одну и ту же ситуацию воспримут. Кто-то очень чувствительный, кто-то нет.
0: Да, действительно. Степень чувствительности разных людей очень отличается. И важно знать свою собственную чувствительность. У нас еще есть больные места, да? То есть в целом я адекватный человек, но вдруг кто-то начинает говорить про родителей, и я начинаю плакать. Я начинаю в теме родителей становиться такой маленькой девочкой, беззащитной и вот неспособной адекватно оценивать ситуацию. То есть у нас есть какие-то вот слабые точки, слабые темы. Как раз это и есть некая работа над собой, когда мы знаем себя, замечаем, и, может быть, даже какие-то темы стоит проработать. То есть, а почему я в этой теме вот только так и по-другому не реагирую? Почему я в этой теме вдруг ухожу в какую-то мощную защиту, не могу с собой справиться? И попробовать, вот в чем как раз преимущество такой психотерапевтической практики, что ты в таком безопасном формате можешь прийти и проработать, что ли, воссоздать эту ситуацию и маме сказать, ну, если в реальной жизни не осмеливаешься отстоять свои границы перед мамой, сказать маме «нет», даже не осмеливаешься, а тут в таком формате безопасном ты можешь сказать: «Нет, я не буду этого делать». И потом как бы психика немножко привыкает. Оказывается, так тоже можно. Оказывается, можно попробовать

0: другую реакцию, другие действия. И я не разрушился после этого, мир не рухнул. Потом я могу привнести это в жизнь и уже попробовать что-то по-другому сделать.
1: То есть все люди разные, и надо в первую очередь понимать, как я реагирую на какие-то стрессовые, наверное, да, для себя ситуации, какие у меня защиты, я их должен знать. И потихонечку все выводить, ну, свои реакции, да, в такое конструктивное, что ли, русло. Так я понимаю.
0: Расширить свой диапазон вот этих защит, гибко их применять. И иногда, а может, и не иногда, раскрываться и вообще как бы отстранять вот эти защиты в нужный момент. Потому что, когда мы говорим про близкие отношения, это умение. Почему многие боятся близости? Потому что как раз я все защиты отстраняю, и я, ну, небезопасный, как будто голый здесь стою. Вот я такой, какой я есть, искренний, со всеми своими эмоциями, со всеми своими переживаниями. И умение вот так эмоционально оголяться перед нужным человеком, которого ты выбрал, да, который, например, твой спутник или близкий друг, перед которым ты готов это сделать, это тоже важное умение.
1: Ну, вот если мы говорим о защите эмоциональных границ, то является ли защитой, когда я просто честно, откровенно говорю, допустим, любимому человеку, я хочу побыть одна? Или можно я вот вечером там посижу, мы никуда не пойдем там гулять, допустим. Допустим, мы каждый вечер гуляем, а тут мы не пойдем, я хочу побыть одна. И просто это является защитой или нет? Вроде я спокойно, честно все сказала, без эмоций, без обвинений, без игры, там слезки пускания.
0: Это тоже защита, потому что же защита – это вы защитились. Вы почувствовали, что вам небезопасно, вы позаботились о своем комфорте. Вы защитили, но вы сделали это красиво, искренне и честно, без манипуляций обходных путей. Ведь мы часто не осознаем, что я плачу, потому что я защищаюсь, играю роль маленькой девочки. Ведь нет, я плачу, потому что мне плохо, меня обидели. Вот это он, негодяй, меня обидел, поэтому я плачу. Но это действительно честность, открытость самим собой вводит на другой уровень. Когда я могу защититься, скажем так, без каких-то игр и обходных путей, с минимальными затратами, откровенно.
1: А зависит ли это от человека, с кем у меня диалог? Кому-то ведь нельзя сказать честно и открыто. Кому-то это опасно говорить, потому что реакция может быть не очень приятной на честность.
0: Так и есть. И это даже нормально. Я скажу, что в работе своей психологической я кого-то обучаю, как сказать, отодвигать защиты, да, и открываться, впускать к себе, подходить вот к душе к душе. А кого-то, наоборот, приходится обучать защищаться, потому что умение вовремя позаботиться о себе – это тоже очень здорово. Поэтому я говорю, что защита – это очень хорошо уметь сказать «нет» вовремя, потому что большинство, подавляющий процент подростков начинают пробовать психоактивные вещества именно потому, что не умеют сказать «нет», не умеют защититься, не боятся, что их отвергнут, засмеют. И они как бы не защищаются, а умение сказать «нет, я не хочу, мне это не нравится», отстоять свое – это тоже про вообще-то умение уважать свои границы, свои защиты.
1: Понятно. Итак, время нашей программы подошло к концу. Ирина, благодарю вас за этот разговор. Спасибо вам большое. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что смотрели нас. Это была программа «Принято считать». Всего вам доброго. До свидания.

Дорогие друзья, телекомпания «Триангла» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?»

0: Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте www.3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Уповай на Господа, стойким будь, пусть твердым будет сердце твое. Уповай на Господа».
2: Как родители могут мешать своему ребенку, который уже подросток, взрослеть?
3: Ну, первое, что это лишать его самостоятельности. Ну, как это происходит? Делать за него то, что он может делать. Вообще у подростков очень важно чувствовать такое состояние свободы, им присущее. Они к этой независимости прям стремятся.
2: Да, которую вот. Они так хотят.
3: Да. И вот тут вот гиперопека, вот постоянно жалеть ребенка, что-то за него делать, это главная ошибка родительская. Мне кажется, это очень важно. Второй фактор, который мешает взрослости, это, конечно, чтобы подростки брали как можно больше ответственности на себя.
2: Ну да, это у меня второй вопрос.
3: Да, ответственность. Ну и тут что можно сказать? Что, наверное, распределение обязанностей, если не один ребенок, а несколько в семье, это очень важно, да, жить по правилам. Что еще мешает? Ну, конечно же, когда мама, в особенности, все время контролирует. Вот этот внешний контроль. Ты сделал уроки, куда ты пошел, с кем ты дружишь, еще. Вот такие вопросы контролирующие, они просто вызывают раздражение, гнев.
2: У подростка.
3: Да, и непослушание. Потому что я же уже взрослый. Я сам знаю. То есть это часто слышишь такие фразы. Не говори мне ничего, не контролируй меня, я сам знаю. Но при этом, конечно, родители жалуются от того, что он ничего и не выполняет.
2: Да, вот, как его не контролировать, если он ничего не делает?
3: А вот.
2: Как не делать порой за него, если уже это кризис, и кажется, что ты вынуждена что-то делать?
3: На мой взгляд, вот родители не дорабатывают в том
2: моменте. Не хватает терпения?
3: Да, ты знаешь, просто не хотят придерживаться такого простого правила, как прописывание. Я вот буквально учу. Так, берем лист бумаги, значит, и подросток пишет, что ты должен делать, да, сказать, как бы по дому ли, в учебе, какие у него функции. Так он учится жить по правилам, так он учится быть дисциплинированным. И что родители делают?
2: Ну, так сказать, первый трудовой договор подростка.
3: Я предлагаю так в семье просто повесить плакат, я не знаю, белый лист бумаги, вкусный обед приготовить и вообще поговорить по душам. Ребят, я вообще, мама, больше всего же нагружена. Я вообще не поспеваю, не успеваю делать это, не успеваю делать. Давайте, ребят, вот, чтобы вы кушали каждый день вкусную еду, вот за это я берусь. А вот, и знаете, сколько у нас еще есть дел?
2: Выбросить мусор.
3: Да. Они сами говорят, вот что важно. И тут родитель как тренер. Пожалуйста, он стоит, записывает только, там, на холодильник повесить или еще на... И записывает, какие дела вообще в доме есть. И каждый должен сам взять на себя. Вот это важный факт.
2: То есть что я могу? Письменно, да?
3: Да.
2: Оформить.
3: Ну, визуальный канал работает, аудиальный не работает, 7%, а там 55%. Ну, давайте будем считать, что эффективнее. Я буду назидать, все время ругать, все время критиковать, все время контролировать. Или один раз написал, а в конце недели смотрим.
2: То есть алгоритм такой.

0: пишем договор, где написано, что он должен делать. Да. Мы этого не делаем.
1: Нет.
0: Так, что делать в тот случае, если и сказано, и написано уже теперь, да, и не делает все равно? А это кризис. Ну, мусор не может до бесконечности.
1: Это конфликт, конфликтная, да, ситуация. Лежать. Да. Вы знаете, здесь нужна креативность родительская. Вот на родительском клубе мы делились, кто как справляется с этим. И вот если с юмором. У меня, например, был частный дом, где мы жили. Uh-huh. Я сыну, значит, в подростковом возрасте, когда он забывал мусорные ведра, но они на улице стояли. Я покупала каждый раз новое ведро.
0: Для многих подростков. Да?
1: Я покупала новое ведро и писала: «Мы воняем». Там. Или еще один родитель говорит: вот разбрасывает вещи. Пожалуйста, стикер какой-нибудь, еще какую-нибудь смешную. Или прищепочка так вот повесить, сказать: носочки грязные, надо бы постирать желательно, еще что-то. Ну, юмор, какая-то легкость должна быть. Это вызывает улыбку, может быть, сначала раздражение. Но, тем не менее, вы не оставляете без внимания этот факт, как бы не потворствуете. Ну, и нет вот этого бесконечного спора, нет терок, нет каких-то одних и тех же слов.
0: Ольга, большое спасибо. Даже от одного того, что мы это услышали, уже становится легче и как-то веселее.
1: Родителям желаю креативности, изобретательности и юмор.

Ваш корабль построен и скоро отправится в плаванье. Ослепительно белый, готовый отправиться в путь. И в открытое море

осень, ни скука, ни грусть, ни лень. Даже не яркие краски листьев, пледы и прочий дребедень. Осень — это о жизни.

очередная ступень бытия. Опыт проигранных битв и сражений. Суть этой буквы — таинственный «Я». Осень — это сомнение —

мысли, как листья, на лужах ледок, вмерзшие в землю слова и итоги. Чуть розоватый под утро восток. Осень — это о Боге.

Я думаю, что мы никогда не дадим народу ничего лучше Писания. Библия всемирна. Вот единственная книга в мире. В ней все есть. Александр Сергеевич Пушкин.

0: Синодальный перевод всегда был и остается так называемым национальным переводом.
1: Библия – это жизнь, это не информация.
2: Христианин, не читающий Библию, это трагедия.
3: Многие воспринимают ее как некий богослужебный справочник.
4: Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
5: В этой программе «Синодальный перевод и церковная практика». Новые переводы Библии. Представление о Библии. Значение чтения Библии.
3: Есть Библия и есть представление о Библии. И сама Библия не соответствует представлению о Библии. Вот. Популярное представление о Библии, что это такая церковная книга, малопонятная, таинственная, возвышенная. Обращаться к Библии нужно под руководством церкви. И Библия должна звучать на том языке, на котором проводится богослужение. Вот эта установка, она всегда господствовала у переводчиков Библии.
0: А когда мы говорим о русском переводе, то, конечно, мы сразу вспоминаем синодальный перевод. Почему? Кстати, синодальным он называется исключительно, это как ирония судьбы, насмешка такая, потому что синод как раз противился изданию этого перевода. А когда он все-таки вышел, они в последний, что называется, год дали свою санкцию, его благословили. Вот, поэтому стал называться синодальным изданием, хотя на самом деле никакого отношения к синоду не имеет. Это труд энтузиастов, скорее, под предводительством Филарета Дроздова. В 1917 году перед церковью встала проблема о том, что синодальный перевод не удовлетворяет нуждам и чаяниям церкви, его нужно заменить. А синодальный перевод требует пересмотра или даже лучше полнейшей замены, пишет Иван Евсеевич Евсеев. Но в 17 году перед церковью стали другие проблемы. И вопрос стоял уже не о переводе Библии, а о выживании церкви. До 90-х годов вопрос о новом переводе просто не стоял. Вот в начале 90-х годов этот вопрос снова был поднят. Были отправлены ученые, которые учились иностранным языкам, учились языкам библейского перевода и практике библейского перевода. Вот. И в Институт перевода Библии был создан в 93-м году.

0: То есть началась новая эпоха. Мы говорим, что это эра новых переводов, то есть которые пока только встают на ноги, которые пока только заявляют о себе.
1: Мы, конечно, надеемся, что те переводы, которые мы читаем, это, допустим, русский синодальный перевод или вот перевод, который был подготовлен в Институте перевода Библии в Заокском, я тоже в нем участвовал в ветхозаветной части, что это хорошие, верные переводы, что переводчики старались. Про Заокский перевод я точно могу сказать, потому что я в этом участвовал. Старались передать смысл оригинала без искажений, в полноте, в точности. Но смотрите, ведь нас отделяют от этих событий, от этих текстов, около 2000 лет в Новом Завете, больше 2000 лет в Ветхом Завете. Жизнь меняется. Меняются значения слов. Меняется значение русских слов. Что такое, например, прелесть? Чистейшие прелести, чистейший образец у Пушкина – это что-то хорошее, правда? Но в языке старорусском и у того же Пушкина есть следы, слово «прелесть» означало что-то плохое, когда человека прельщают, когда его заставляют сбиться с пути. Например, в «Капитанской дочке» рассказывалось о том, как мятежники, пугачевцы подкидывали прелестные письма. Это что значит? Очень изящные, красивые письма? Нет, письма, в которых они призывали солдат не повиноваться, бунтовать против их офицеров. Так что меняется слово «искушение», например, в современной рекламе. Что такое искушение? Что-то хорошее, вкусное какое-то, приятное, желанное. Но в языке Библии искушение – это однозначно испытание. Что-то такое, что человеку предлагается, но ему надо от этого и отказаться. Так что мы не можем быть уверены в основном в своем понимании, не столько в русском тексте перевода или в любом другом, но зачастую в своем понимании. И поэтому переводов много. Поэтому сейчас уже на русском языке существует не только одна синодальная Библия, не только Библия, подготовленная в Заокском. Есть Библия Российского библейского общества, которая вот сейчас тоже в эти дни буквально вышла в виде учебного издания. Есть и другие переводы. Я сам, например, делаю переводы посланий, новозаветных посланий, потому что ни один из существующих переводов, ну, меня не устраивает. Вот что-то, мне кажется, здесь слишком сложно, как в синодальном, очень трудно понять смысл. Здесь слишком, наоборот, просто, местами вульгарно, как в переводе Российского библейского общества.
2: Сейчас из того, что происходит, я бы, наверное, выделил вот перевод посланий Андрея Сергеевича Десницкого. Мне кажется, что он очень важный принцип выбрал для своей работы. Он, собственно, делает 3 перевода каждого текста. Начал с посланий, наиболее сложные новозаветные тексты для восприятия, особенно Павел. Ну, Евангелие у нас как-то там худо-бедно есть переводы, и оно проще по языку там, и более нам известно уже. А вот с посланиями положение более тяжелое. Он исходит из того, что один перевод не может решить всех задач. Поэтому он делает 3 столбца в каждом переводе. Один – это такой литературный, смысловой. Второй – похожий на него, но сделанный не с критического текста. Ну, то, что касается Нового Завета. А третий перевод, он еще более такой консервативный, именно для литургического использования. Вот он более близко к синодальному, может быть, оказаться там. То есть он может использоваться именно за богослужением. Там вся терминология. К сожалению, это усилия отдельных людей на данный момент. То есть нет какого-то большого проекта. Вот эти 2 проекта Библейского общества и Кулаков, они осуществились, слава Богу. Усилия многих людей, объединенных вот этой идеей.
1: Его божественная сила даровала нам все потребное для жизни и благочестия, открыла нам славу и добродетель того, кто нас призвал и наделил нас величайшими и драгоценными обещаниями. Так что теперь мы можем быть причастны божественной природе и избежать гибели, к которой влекут этот мир его стремления. Так что теперь уж вы сами проявите усердие. К вере вашей добавьте добродетель, к добродетели познания, к познанию воздержания, к воздержанию стойкость, к стойкости благочестия, к благочестию дружелюбия, а к дружелюбию – любовь. Если все это среди вас живет и возрастает, оно не даст вам остаться бездеятельными и бесплодными на пути познания Господа нашего Иисуса Христа.
3: Многие священнослужители, в том числе и протестанты, они относятся очень настороженно к новым переводам Священного Писания. Именно потому, что они привыкли к тому, что есть, что это все сложилось, что это все звучит привычно, что не возникает никаких вопросов, ничто не...

0: не противоречит общепринятым каким-то вот доктринам, представлениям, все гладко, все чинно. А Библия не такая. То есть сама Библия, она отличается от представлений, от Библии. Библия – это тяжелое чтение. Это книга, которая не гладит, а которая ставит тебе перед вызовом.
1: Для меня Библия однозначно – это источник вдохновения. Что я как человек творческий, для меня очень важен какой-то стимул. И важно знать, что я на правильном пути. И знать, куда мне идти дальше, двигаться. И что-то новое. И поддержка. Я нуждаюсь в поддержке. Я думаю, как и каждый. И в Библии я нахожу все это вместе взятое. Как-то так получается, что когда открываю Библию, то я читаю ее по графику, по плану. И что самое интересное, то когда ты открываешь эту книгу и просто читаешь ту главу, которая тебе положена сегодня, Бог тебе обязательно ответит на тот вопрос, который у тебя есть, именно через эту главу. Ты там это увидишь. Если я разочарован или подавлен, то там я нахожу для себя утешение. Если мне нужна какая-то, скажем, доза вдохновения, надежды, видения на будущее, то там я вижу это видение в этом тексте. Абсолютно живая книга для меня на сегодняшний день.
2: Мы сейчас, и это большое невезение для Библии, что мы сейчас живем в эпоху картинки. Мы сейчас живем в эпоху сплющенного, плоского мировосприятия и сознания, которое стало таким из-за воздействия, в том числе тех самых технологий, которыми мы сейчас пользуемся для того, чтобы записать нашу беседу. То есть, как правильно сказал Маклюин, что средство сообщения и есть сообщение. И вот когда люди, образно говоря, подсели на картинку, телевизионную картинку, цифровую картинку, когда она стала интерактивной, интернет, соцсети и так далее, все это приобрело очень такой архаично-научный характер. Ну, архаично в том плане, что как вот в древности люди игрались, так вот сейчас играются, только благодаря вот этим точным, высоким коммуникационным, информационным технологиям. Библию постигло большое невезение, потому что она требует сосредоточенности и глубины. Она требует усидчивости и очень интенсивной интеллектуальной работы. А как раз на это самый большой дефицит сегодня. Библия, с одной стороны, и, скажем, такое среднестатистическое сознание – это совершенно неравноценные и не очень подходящие друг другу категории и вещи. Поэтому мне очень жаль Библии, честно говоря. Очень я сочувствую ее судьбе в нашу эпоху. Поэтому ее превращают в мультики, ее превращают в комиксы, ее превращают в какие-то там золотые изречения, ее превращают в какие-то бегущие строчки, какие-то вырванные фразы, какие-то, может быть, поверхностные, художественные такие интерпретации, и выдают их, чтобы хотя бы так удержать внимание, придают сомнительный фон библейским рассказам. В частности, это делается с помощью сексуализации методов удержания внимания для того, чтобы... Ну, потому что иначе нельзя, иначе неинтересно, потому что уже такое сознание, людям это нужно. И происходит совмещение несовместимого. И никакого чувства конфликта между вот этими вещами. Вот все это и объясняет тот тезис, который я произнес чуть ранее, сказав, что Библии не повезло.
0: Христианин, не читающий Библию, это трагедия, на самом деле, потому что все ошибки, которые происходят в христианской жизни и вообще в жизни, наверное, от незнания Библии, потому что живая традиция любой церкви, она связана с Библией. Не зная Библии, мы не понимаем всего остального, мы не понимаем молитв. Мы не понимаем, почему мы просим этого, а не того, почему мы обращаемся к Богу теми или иными именами, но не другими, почему, не знаю, мы не называем Бога буддийским именем каким-нибудь там или еще, почему для нас Бог личен, откуда берется.

0: все наше богословие, Троица, откуда все вот эти вещи, которые на слуху у людей, ходящих в церковь, но при этом не знание вот центра, ядра, вряд ли поможет нам в духовной жизни. Мы просто где-то, наверное, останавливаемся в своем развитии духовном.
1: И сказал Мардохей в ответ Есфире: «Не думай, что ты одна спасешься в доме царском из всех иудеев. Если ты промолчишь в это время, то свобода и избавление придет для иудеев из другого места, а ты и дом отца твоего погибнете. И кто знает, не для такого ли времени ты и достигла достоинства царского». И сказала Есфирь в ответ Мардохею: «Пойди, собери всех иудеев, находящихся в Сузах, и поститесь ради меня, и не ешьте, и не пейте 3 дня, ни днем, ни ночью. И я со служанками моими буду также поститься, и потом пойду к царю, хотя это и против закона. Если погибнуть, погибну». И пошел Мардохей, и сделал, как приказала ему Есфирь. И молился он Господу, воспоминая все дела Господни. И все израильтяне взывали всеми силами своими, потому что смерть их была пред глазами их. И царица Есфирь прибегла к Господу, объятая смертную горестью. И, сняв одежды славы своей, облеклась в одежды скорби и сетования. И вместо многоценных мастей пеплом и прахом посыпала голову свою. И весьма изнурила тело свое, и всякое место, украшаемое в веселье ее, покрыла распущенными волосами своими, и молилась Господу Богу Израилеву: «Боже, имеющий силу над всеми, услышь голос безнадежных и спаси нас от руки злоумышляющих, и избавь меня от страха моего».
2: К большому сожалению, синодальный перевод в основном используется как некий богословский справочник, как источник богослужебных цитат. То есть он не воспринимается как некий связанный текст. Из него извлекаются какие-то цитаты, афоризмы, для того, чтобы подкрепить богословские тезисы, использовать их в проповеди. Библия, к сожалению, все меньше и меньше воспринимается и читается как связанный текст, как история взаимоотношения Бога и человека.
3: Я не только читаю эту книгу, да, я эту книгу для себя еще и перевожу. То есть я какие-то вещи хочу рассказать таким языком, который был бы понятен, например, моим детям. Вот, и я хотел бы с ними поделиться той верой, которая у меня есть. И, естественно, наше желание, чтобы, если мы ощущаем присутствие Божие в нашей жизни, чтобы наши дети ощущали это присутствие, чтобы они находились под его защитой, под его благословениями. Но то направление, которое в нашей жизни возникает, оно возникает благодаря чтению Священного Писания.
4: Рожденная на Востоке и одетая восточной формой и образы, Библия проходит по всему миру обычными шагами и входит в страну за страной, чтобы всюду найти своих. Она научилась говорить к сердцу человека на сотнях языков. Дети слушают ее рассказы с удивлением и удовольствием, а мудрецы размышляют о них как о притчах жизни. Лукавые и гордые страшатся ее предупреждений, а к израненным сердцам и кающимся она говорит языком матери. Она вплетается в наши драгоценнейшие мечты для того, чтобы любовь, дружба, сочувствие, преданность, воспоминания и надежда были украшением на одеяние ее драгоценной речи. Никто не должен считать себя бедным и одиноким, кто обогатил себя этим богатством. Когда небосвод начинает темнеть, и испуганный странник подходит к долине смертной тени, он не страшится войти в нее. Он берет в свои руки жезл и посох священного писания и говорит другу и спутнику: «До свидания, мы встретимся опять». Поддержанный этой надеждой, он идет пустынной тропинкой, пробиваясь из тьмы к свету.

0: мы не можем надеяться на правильное понимание Слова Божьего, если будем рассматривать Библию просто как обычную книгу.
1: Так будьте же смелы и мужественны все, кто на Господа надежды свои возложил.

Стефан Цвейг родился 28 ноября 1881 года в Вене в еврейской семье. Его отец Морис Цвейг был богатым текстильным фабрикантом, а мать Ида Бритауэр происходила из семьи итальянских банкиров. Семья будущего писателя была нерелигиозной. Сын богатого бизнесмена материальным ценностям родителей предпочел гуманистические идеалы Европы тех лет. Молодой человек изучал историю и культуру германских и романских народов в Венском университете и получил докторскую степень. Стефан Цвейг воспитывался в городе искусств Вене с верой в поступательное движение человечества к счастью и единению народов. Начинающий писатель дебютировал на литературном поприще стихотворными сборниками «Серебряные струны» и «Ранние венки». Известность принес сборник «Первые переживания». В него вошли социально-психологические новеллы. В годы Первой мировой войны писатель занимал пацифистские позиции. В 1914 году он отказался подписать манифест 93, в котором деятели культуры Германии выражали одобрение началу военных действий. Более того, в сентябре того же года Цвейг написал письмо друзьям во вражеской стране, в котором призывал всеобщим молчанием выразить протест против войны. В 1917 году Цвейг опубликовал антивоенную драму «Иеремия» на сюжет библейской книги пророка Иеремии. Главная идея пьесы – отказ от насилия. Цвейговский «Иеремия» предсказывает падение Иерусалима и призывает покориться вавилонскому царю Навуходоносору, ибо нет ничего важнее мира. Бичуя пороки, пророк Иеремия в трактовке Цвейга видит выход в нравственном совершенствовании. В кровавом безумии Первой мировой войны Цвейг находит решение в капитуляции тирану и захватчику. Он пассивен из-за своей веры, силы убеждения и победы нравственности над безнравственностью. С 1919 года писатель жил в Зальцбурге. В середине 20-х годов Цвейг создал свои самые известные сборники новелл «Амок» и «Смятение чувств». В 30-е годы 20 века Стефан Цвейг был одним из наиболее известных писателей, пишущих на немецком языке. Его блестящие, насыщенные драматизмом новеллы и биографические шедевры были переведены на 50 языков. В 1935 году Стефан Цвейг опубликовал книгу «Триумф и трагедия Эразма Роттердамского», которым представил жизнеописание известного голландского гуманиста, своего духовного предшественника, наиболее красноречивого защитника гуманистического идеала любви к миру и к духу. Цвейг назвал свой роман об Эразме завуалированной автобиографией или замаскированным автопортретом. С приходом к власти в Германии фашистов книги Цвейга попадают под запрет. 10 мая 1933 года их публично сжигают на костре. Писатель принимает решение эмигрировать. Он уехал один, без жены, и так и не вернулся в Австрию. В 1938 году писатель переезжает в Лондон, где становится британским подданным. Он надеялся найти в Великобритании защиту для мира и европейской культуры. Но и здесь его постигло страшное разочарование, когда Англия, по его убеждению, оплот демократии и прав человека, предала Чехословакию, подписав в Мюнхене соглашение о присоединении Судетской области к нацистской Германии. Культ насилия и хаос оказались мощнее, чем силы разума, человечности и прогресса. Коллективный разум европейской культуры, идеализируемый Цвейгом с юности, склонился перед напором фюрера. В том же 1940 году писатель переехал в США, где оставался до августа 1941-го. После чего перебрался в Бразилию. Получив развод, Цвейг вновь женился, на этот раз на своей ассистентке. Он писал много, как одержимый, будто хотел забыться, убежать от надвигающейся депрессии. Утратив возможность жить на родине, Стефан Цвейг принял решение написать роман о канувшей в лету Австро-Венгрии. Он работает над автобиографическим романом «Вчерашний мир». В своих воспоминаниях Цвейг описывает счастливую жизнь в культурной, терпимой, космополитической Вене своей юности. Все казалось устойчивым. Само государство было основной гарантией этой устойчивости. Никто не верил в войны, революции, перевороты. Все радикальное, все насильственное казалось уже невозможным в эру благоразумия. Личная свобода достигла апогея. Люди чувствовали, что могут планировать будущее,
так как деньги будут всегда сохранять свою ценность. Моральный прогресс казался таким же естественным, как и материальный. Описание Венского рая Стефаном Цвейгом было результатом его ошибочного восприятия духовного климата столицы империи. При первом же катаклизме свобода, благополучие, терпимость взорвались, и столица Австрии стала тем, чем не могла не быть – центром национализма и символом имперского тщеславия. В отчаянии от неминуемой, как ему казалось, победы нацистов 23 февраля 1942 года Цвейг вместе с женой в гостинице Петрополиса близ Рио-де-Жанейро горстями глотает снотворное и засыпает навечно. Считается, что последней каплей, переполнившей чашу терпения, стали газетные сообщения о взятии японцами Сингапура и наступлении войск вермахта в Ливии. Ходили слухи, что готовится германское вторжение в Англию. Возможно, Цвейг опасался, что война, от которой он бежал, пересекая океаны и континенты, перекинется в западное полушарие. Нацизм отобрал у писателя уверенность в торжестве коммунистических идеалов. Австрийский поэт Франц Верфель говорил, что религией Цвейга был гуманистический оптимизм, вера в либеральные ценности времен его юности. Помрачение этого духовного неба было для Цвейга потрясением, которое он не смог перенести. Все это действительно так. Писателю легче было уйти из жизни, чем смириться с крушением собственных идеалов. В своей книге об Эразме Роттердамском Цвейг писал: «В душе он не признавал над собой никакой власти, не собирался служить ни одному двору, ни одному университету, ни одной профессии, ни одному монастырю, ни одной церкви, ни одному городу, и всю жизнь с тихим, мягким упорством отстаивал свою независимость. Цвейг был убежден, что независимость – это реально и достижимо. Утопию Стефана Цвейга разрушил нацизм. Ясное осознание полной зависимости от зла». Еще одна характерная цитата из книги Цвейга «Об Эразме». Он был убежден, что едва ли не любой конфликт между людьми можно уладить добром, путем взаимной уступчивости. Почти каждый спор может быть решен полюбовно. Весь 20 век, век нацизма и коммунизма, словно поставил точку на попытке слабого человека найти прибежище в отрыве от земли, за облачных далек добра, терпимости и гармонии. Если бы Стефан Цвейг обратился к Библии, священной книге своего народа, он непременно понял бы всю утопичность,

сущность гуманизма. Помышление сердца человеческого – зло от юности его. Может ли эфиоплянин переменить кожу свою и барс пятна свои? Так и вы, можете ли делать доброе, привыкнув делать злое? В гуманизме высшей

Христианское понимание природы человека заключается в том, что человек, первоначально созданный по образу и подобию Божьему, но падший, нуждается в прощении грехов и спасении через искупительную жертву Иисуса Христа. Священное Писание не столько дает нравственный эталон и предписывает моральные нормы, сколько выявляет нашу греховность, неспособность собственными силами ее преодолеть. Если мы осознаем эту истину, она побудит нас прийти за спасением к Богу. История 20 века, свидетелем которой стал Стефан Цвейг, убедительно показывает, что без Бога человек может не столько созидать, сколько разрушать. Гуманистическое мировоззрение, антихристианское по своей сущности, оказалось не в состоянии дать человечеству достойное будущее. История Стефана Цвейга и других европейских гуманистов 20 века напоминает библейскую историю о строительстве Вавилонской башни. «И сказали они, построим себе город и башню высотой до небес, и сделаем себе имя». Строителями Вавилонской башни и гуманистами 20 века двигала одна и та же сила – гордыня. Но попытка достичь небес объемом знаний и глубиной учености без Создателя и Искупителя в обоих случаях закончилась провалом. Сегодня в нашем мире при полном банкротстве благих рассуждений и посылов ничто не может спасти нас от собственной греховной природы, кроме веры в искупительную и животворящую силу Бога.

0: Израиль, ветвистый виноград, умножает для себя плод.
1: Виноград – одна из основных сельскохозяйственных культур в библейские времена. Земля с многочисленными виноградниками символизировала изобилие и процветание. В 13 главе книги «Чисел» рассказывается об огромной грозди винограда, которую израильские разведчики принесли из Ханаанской земли в качестве доказательства ее плодородия. В Псалме 79 израильский народ сравнивается с виноградной лозой. «Из Египта перенес ты виноградную лозу, выгнал народы и посадил ее, очистил для нее место и утвердил корни ее, и она наполнила землю». В притче о винограднике, записанной в 5 главе книги пророка Исаии, Израиль описывается как Божий виноградник, а Бог предстает в роли заботливого виноградаря. Несмотря на все старания виноградаря, вместо хорошего урожая виноградник приносит дикие ягоды. В 31 главе книги пророка Иеремии и 18 главе книги пророка Иезекииля для изображения греха и его плачевных последствий используется образ кислого винограда, набивающего на зубах оскомину. В 15 главе книги Иова преждевременная смерть нечестивца сравнивается с тем, как виноградная лоза сбрасывает недозрелую ягоду. Ветхозаветные пророки описывают суд Божий над нечестивым народом как уничтожение виноградника. Однако Господь по своей милости обещает возродить свой виноградник. «И возвращу из плена народ мой, Израиля, и застроят опустевшие города и поселятся в них. Насадят виноградники, разведут сады и станут есть плоды из них». В Новом Завете Христос называет себя истинной виноградной лозой, а своих учеников – ее ветвями. Тем самым он утверждает, что участие в Царстве возможно только для тех, кто имеет живую связь с Ним.
0: «Я есть лоза, а вы ветви. Кто пребывает во мне, и я в нем, тот приносит много плода. Ибо без меня не можете делать ничего».

0: И по сей день этот человек по-прежнему вызывает огромный интерес и порождает множество вопросов. Одни считают его святым и пророком, другие – еретиком, третьи – просто обманщиком. Этому доминиканскому монаху удавалось не только приводить в священный трепет толпы верующих благодаря горячим проповедям, но и влиять на взгляды и поступки таких выдающихся людей, как Микеланджело, Боттичелли, Максим Грек. Он смог уберечь Флоренцию от грабежа и насилия французского короля Карла VIII. А потом, в городе, обязанном ему спасением, претерпел мученическую казнь. Джероламо Савонарола родился на севере Италии 21 сентября 1452 года. Его дед Микеле Савонарола был довольно известным врачом и убежденнейшим христианином, который строго следовал Божьим заповедям. С самого начала Микеле окружил внука необыкновенной заботой, что благотворно повлияло на развитие умственных и душевных качеств мальчика. Дед готовил Джероламо к карьере врача и лично посвящал в тайны естествознания. Также он преподавал ему грамматику и латинский язык. Джероламо оказался очень восприимчивым и сообразительным ребенком. Все знания он схватывал буквально на лету. Позже, когда мальчик пошел в школу, он удивлял учителей своими способностями, разносторонними дарованиями и умением дискутировать. Фома Аквинский и арабские толкователи Аристотеля увлекли юношу до такой степени, что он мог читать их книги часами. Но в то же время он внимательно и вдумчиво читал Библию, а отдыхал за рисованием, музыкой и сочинением стихов. Несовершенство окружающего мира всегда глубоко волновало его. В одном из своих юношеских стихов Савонарола писал:
1: «Я вижу разрушенным весь мир, безнадежно попранными добродетели и добрые нравы. Нигде нет живого света и существа, стыдящегося своих пороков. Но у меня есть надежда, надежда, которая спасает меня от окончательного отчаяния. Я знаю, что в другой жизни будет ясно тем, чья душа была благородна и высоко возносилась в своих порывах».
0: В апреле 1475 года Савонарола тайком от семьи ушел в Болонский монастырь Сан-Доминика. В письме родителям он объяснял свой поступок так:
1: «Что побудило меня вступить в монастырь? Это страшное ничтожество света и испорченность людей. Разврат, нарушение святости брака, обман, высокомерие, нечестие, проклятие и кощунство всех родов дошли в свете уже до того, что не находишь в нем более честных людей. Ежедневно просил я Господа Иисуса, чтобы Он избавил меня от этой грязи».
0: Став

0: монахом, Савонарола 7 лет провел в молитвах и покаянии. Он учился сам и обучал по приказанию настоятеля новичков. В 1483 году его отправили проповедовать во Флоренцию, где в то время правил Лоренцо Медичи. Постепенно, упорными упражнениями, ему удалось значительно укрепить голос и избавиться от косноязычия. Дремавшие в нем до сей поры силы проснулись. Его проповеди день ото дня становились все более страстными. Прихожане толпами стекались на них и жадно ловили каждое слово. На местных жителей огромное впечатление производили его пламенные проповеди на темы апокалипсиса. Он говорил вдохновенно и яростно. Не как христианский пастырь, а как подлинный ветхозаветный пророк. Грозил народу наказанием за грехи, предрекал ужасы порочным людям, призывал всех к покаянию и исправлению. В городе только и говорили о том, что о новом проповеднике. В своих проповедях Савонарола также обличал высшее духовенство и светских правителей, призванных служить примером для низших классов, но запятнавших себя предательствами, убийствами и развратом.
1: «Я вижу прилатов, не заботящихся о своей духовной пастве, но развращающих ее своими дурными примерами. Священники разбрасывают достояние церкви. Проповедники проповедуют пустое тщеславие. Служители религии отдаются всяким излишествам. Отцы и матери дурно воспитывают детей. Князья давят народы, разжигая страсти. Граждане и купцы думают только о наживе. Женщины о пустяках. Я хотел бы молчать, но я не могу. Слово Божие в моем сердце горит неугасимым огнем. Если я не уступлю ему, оно сожжет мозг костей моих».
0: Далее Савонарола предсказывает страшное наказание за беззаконие и отступничество. Все, о чем он говорил, свершилось отчасти уже на глазах его слушателей. Остальное увидели их ближайшие потомки. Великая эпоха процветания Италии, породившая одну из самых замечательных культур в истории человеческой цивилизации, подходила к концу. Приближалась череда бесконечных войн, нашествий, иноземного порабощения и быстрого угасания национальных сил. В Рим стали приходить доносы о том, что Савонарола в своих проповедях позволяет себе неслыханные вольности, что он выступает как ярый противник духовенства и самого папы. Александр VI вызвал Савонаролу для разбирательства в Рим, но тот отказался приехать. Тогда папа сменил тактику и предложил Савонароле сан кардинала, если, конечно же, он изменит тон своих проповедей. На что Савонарола ответил еще более резким тоном. Не касаясь догматических вопросов, он обрушился на пороки и лицемерие римской курии. Прежде всего, он ополчился на светские владения церкви. Не отрицая прав церкви владеть имуществом, он прямо заявил, что богатство испортило церковь, что она должна отказаться от него, как отказываются мореходы от своих сокровищ во время бури, бросая все в море. Богатство влечет за собой распутство. Савонарола так говорил про духовных лиц Рима.
1: «Они не спасают никого, но скорее убивают души людей своим дурным примером. Они удалились от Бога. Их культ – проводить ночи в разврате. Алтарь стал для духовенства лавочкой».
0: В ответ на эти обличения папа отлучил Савонаролу от церкви. Тот отвечал, что отлучение недействительно перед Богом и людьми, так как оно составлено на основаниях и обвинениях, измышленных его врагами. Так же думали и друзья Савонаролы.
1: «У них придворные, оруженосцы, лошади и собаки. Похоже ли все это на Церковь Божию? Их высокомерие

0: Мерия наполняет весь свет, не меньше того их алчность. Все делается за деньги. Они продают места, продают таинства, продают обряд крещения, продают все. И еще толкуют об отлучении.
1: Хотя все это было правдой, слова Савонаролы уже не оказывали на флорентийцев того воздействия, какое имели раньше. Многие, в особенности богатая молодежь, почти открыто восставали против него. К тому же папа прислал флорентийской сеньоре письмо с угрозой отлучения всем, кто будет слушать проповеди еретика. Савонаролу арестовали. Следствие сопровождалось жестокими пытками. Его истязали на дыбе и мучили горячими углями. От него добивались добровольного признания в ереси. Порой он, не выдерживая мук, подписывал все, что его заставляли подписать. Но потом отказывался от своих показаний. Собравшийся вскоре суд приговорил Савонаролу и двух его ближайших сподвижников, Доминика и Сильвестра, к сожжению на костре. Казнь состоялась 23 мая 1498 года. Все трое сначала были повешены, а потом сожжены. Во время своего заключения Савонарола составил несколько сочинений. Нетрудно себе представить, каких усилий стоила узнику писательская работа в столь ужасающих условиях. Но благодаря доброжелательности тюремщика Савонароле удалось завершить работу над рукописью и после чего переправить ее в типографию. Книга Савонаролы после его мученической смерти пользовалась огромным спросом. Она была переведена на все основные европейские языки. Вот одно из его размышлений.
0: Боже, обитающий в неприступном свете, незримый Бог, которого не способно увидеть ни одно телесное око, которого ни один сотворенный разум не может постигнуть и никакой язык не в состоянии выразить. Тебя, непостижимый Боже, ищу я. Взыскую тебя, о Боже неизреченный, чем бы ни был ты, существующий повсюду. Мне вполне ведомо, что ты существо высшее, если ты существо, но лучше сказать, ты первопричина всего сущего, ибо ты есть причина. Я не нахожу имени, чтобы назвать невыразимое величие твое.
1: Савонарола жаждал всего идеального в христианском смысле этого слова. Настойчиво твердил современникам, что без добродетели, без самоотречения, без нравственного величия, как отдельный человек, так и целое общество неминуемо идут к погибели. Веря в добродетель, освящаемую религией и освящающую человеческую свободу, он посвятил всю свою жизнь.

Несколько фактов о Библии. Знаете ли вы, что у нее более 40 авторов? Они происходили из самых разных социальных слоев и имели различное происхождение. И все же, все их произведения дополняют друг друга. Писалась она на протяжении 1500 лет на 3 континентах. И сегодня включает в себя 66 книг и более 1600 переводов. Слово «Библия» переводится как «книги». Ежегодно продается более 100 миллионов экземпляров. А всего уже было продано более 5 миллиардов. Рукописи Библии писались на пергаменте, папирусе и глиняных табличках на 3 разных языках –

В них записаны по меньшей мере 185 древних песен и 21 сновидение. В среднем Библия содержит 611 тысяч слов, и все они повествуют об одном имени – Иисус. От разрушенных отношений до примирения с Ним, как же Бог делает все это? Узнайте, начав читать Библию. Изучайте Библию на книга-книг.инфо.

не тревожьтесь ни о чем, но в любом случае в молитве и прошении с благодарностью открывайте свои желания Богу.

0: Дорогие ребята, сегодня я предлагаю сделать зарядку. Плюс радуга. А помогут мне в этом юные гимнастки Лиза и Надя. Всем привет! Привет! Девочки, а вы когда-нибудь видели радугу?
1: Да, конечно.
2: А я видела сразу две радуги.
0: А вы знаете, как появилась самая первая радуга?
1: Нет.
0: Я расскажу. В Библии написано, что очень-очень давно на нашей планете вообще не было дождей, а Земля орошалась по утрам росой. Но когда люди согрешили, все изменилось. Люди становились все злее и злее. Жизнь была все хуже и хуже. Так что Бог не вытерпел и стер все на Земле таким сильным дождем, что произошел потоп. Вся Земля сплошь покрылась водой. А после него, когда вода ушла в моря и океаны, посмотрел Бог на Землю, пожалел людей и сказал: «Не буду больше делать потопы на Земле». И вот знак моего обещания. Когда пойдет дождь, то появится радуга в облаке. С тех давних пор, после дождя, в небе можно увидеть красивую радугу, как Божье обещание, что потопа уже никогда не будет. А сколько цветов в радуге?
1: 7.
0: Сегодня мы будем делать упражнения по цветам радуги. Первое упражнение. Исходное положение стоя, ноги вместе, руки опущены. Солнцем дружит радуга, солнце освещается. Как красиво радуга в небе расстилается. Радуга, радуга, ленты разноцветные. 7 цветов у радуги, все цвета заметные. Ты всегда нарядная, звонкая, как песенка. Хорошо по радуге прокатиться весело. Второе упражнение – красный цвет. Исходное положение – ноги на ширине плеч, руки опущены. Красная редиска выросла на грядке. Рядом помидоры – красные ребятки. Красные тюльпаны на окне стоят. Красные закаты за окном горят. Следующее упражнение – оранжевый цвет. Исходное положение тоже. Оранжевые лисицы. Всю ночь морковка снится. На лисий хвост похоже, оранжевая тоже. Следующее упражнение – желтый цвет. Исходное положение – сидя, ноги вместе. Желтое солнце на землю глядит. Желтый подсолнух за солнцем следит. Желтые груши на ветках висят, желтые листья с деревьев летят. Следующее упражнение – зеленый цвет. Исходное положение – сидя, ноги врозь, руками упор сзади. У нас растет зеленый лук и огурцы зеленые, а за окном зеленый лук и домики зеленые. С зеленой крышей каждый дом, и в нем живет веселый гном. В зеленых брючках новых, из листиков кленовых. Следующее упражнение – голубой цвет. Исходное положение – лежа на спине, ноги вместе прямые, руки за головой. Глаза голубые у куклы моей, а небо над нами еще голубей. Оно голубое, как тысячи глаз. Мы смотрим на небо, а небо на нас. –

Следующее упражнение – синий цвет. Исходное положение – стоя, ноги уже плечи, руки на поясе. Синим морем – островок. Путь до острова далек. А на нем растет цветок – синий-синий василек. Следующее упражнение – фиолетовый цвет. Исходное положение – стоя, ноги уже плеч. Руки опущены. Ну а фиолетовый – цвет необычайный. Самый мой любимый цвет новогодней тайны. Из космических глубин он приходит к нам один. Фиолетовым мерцанием ненаписанных картин. Закончили. Вот и закончилась наша необычная зарядка. Плюс радуга. Дугою изогнулась, вся красочно горит. Нам радуга на небе о Боге говорит. Художник и строитель оставил в небе след, чтоб помнили народы спасение завет. Дорогие ребята, регулярно делайте эту зарядку игру вместе с нами. И каждый раз, как увидите радугу на небе, вспоминайте, как она появилась. Ее создал Бог. Всем пока!

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Посмотрите, какой у нас сегодня шикарный фруктовый стол. У нас сегодня здесь и фрукты, и ягоды. Но я еще не достал самого главного, что будет на нашем столе. Я хочу, чтобы вы отгадали, что это такое. Итак, слушайте загадку. Сочный, вкусный, очень сладкий. Он зеленый, он и красный. Черный, желтый, он прекрасный. Каждый будет очень рад скушать чудный...
1: Виноград.
0: Виноград. Да. Отлично. Молодцы.
1: А я с самого начала подумала, что это черная смородина или какая-нибудь там красная смородина.
0: Да. Вот смотрите. Сегодня у нас виноград двух цветов.
1: Черный?
0: Да, и черный. Но виноград бывает разных оттенков. Он бывает желтый, фиолетовый, красный. Вообще-вообще разные-разные. И разный по форме, и разный по вкусу. Но сегодня у нас будет вот такой. Так? Он растет. Как вы думаете? Вот, вспомнил.
1: На дереве.
0: Как вы думаете, виноград – это фрукт или ягода?
1: Фрукт.
0: Оказывается, что виноград – это ягоды, которые растут гроздьями. Они очень любят солнышко и в основном растут в теплых странах.
1: А у меня бабушка живет не в теплой стране, не в южной, но все равно у нее есть такая беседка, вся обвитая виноградом. Этот у нас он черный, и мы каждый раз осенью собираем несколько ведер, ну вот 8-10 ведер винограда.
0: Ничего себе! Оказывается, винограды есть разных сортов, и они растут даже в разных местах. Ягоды винограда очень вкусные и полезные, поэтому плита нам сегодня не нужна. Мы будем готовить прямо из ягод. И первую поделку, которую я вам предлагаю сделать, берите груши, каждый по грушке. Мы сделаем из груши. И сделаем с вами сегодня ежика.
1: Ежик?
0: Да.
1: Знал.
0: Он знал? Ёжика, это будет голова ёжика. Вот эта удлиненная часть груши будет мордочкой. А это мы все

0: вами украсим шпажками. Воткнем их. Держите. Воткнем их, как иголки. И сверху на них посадим зеленые виноградинки. А еще сверху украсим по одной ягодке, как будто ежик несет свой урожай. А носик и глазки сделаем из темных ягод. Я вам чуть позже покажу. Ну что, начинаем?
1: Дядь Леша, как лучше держать, вот так или вот так?
0: Ну, если у тебя ежик такой горбоносенький получится, то, наверное, так. А мой будет курносым. Так, а я своего ежика... Так, втыкайте, да, палочки. А я своего ежика сделаю немножечко по-другому. Я возьму овощечистку и мордочку сделаю беленькой. Он будет особенный и будет немножечко от ваших отличаться. Хорошо? Так. Я надеюсь, что я догоню вас.
1: Надейтесь, дядь Леш.
0: Да. И успею тоже воткнуть все иголки. Кто-нибудь из вас встречал живого, настоящего ежика?
2: Конечно.
0: О, у вас какие интересные встречи были.
1: У меня в деревне ежиков очень много уходит. Мы их постоянно подкармливаем.
0: Ага.
1: Вот.
0: Самуил, смотри, иголочки, наверное, чуть-чуть надо побольше расстояния между ними, чтобы ягодки, когда ты их воткнешь, чтобы они... Не надо все вытыкать. Прям чуть-чуть просто, через одну. Так. Чтобы они уместились все. О, так. Надя у нас самая первая. Она уже... Воткнула в 1001 иголку.
1: Да. Ух ты, смотри, даже на кончиках сок тут есть. Грушевый.
0: Ну что, начинаем тогда ягодки отрывать.
1: Дядь Леш, а какие лучше сюда вставлять? Вот, зеленые или черные?
0: Зеленые. Зеленый он тогда такой красивый получается. И ягодки, которые мы приделаем сверху, будут таким ярким, красивым украшением. Оба!
1: Ух ты, как вы быстро, а я еще не все.
0: Та-да-да-дам!
2: А я только начал.
0: Да, быстренько ты догонишь нас сейчас.
1: А мне слишком много иголок, видимо, что на всех их сейчас не вставлю. Не успела.
0: Отлично.
1: Так.
0: А ты уже знаешь, как ежика делать. Ты уже делал? А с кем?
2: Я не делал, но я видел, как другие сделали для меня. Я болел, и мне передались друзья.
0: О, здорово. Друзья тебя поддержали, да, так?
2: Фруктовым. Самые лучшие.
0: Таким фруктовым подарком.
1: Вот, у меня вот такой вот ежик получился.
0: Ну, теперь самое время приделать нашему ежику темненький носик. Держите виноградинки темные. И надо взять небольшой кусочек зубочистки, чтобы его легко воткнуть.
1: Вот такой, дядь Леш?
0: Вот какая прелесть. Ага. Попробуй, Самуил. Так. А для глазок я возьму большую виноградинку. Ее разрежу пополам. Потом еще пополам. И еще раз пополам. И вот из этих кусочков мы можем сделать глазки. Держите.
1: Спасибо.
0: И тоже на маленькие... Кусочки зубочистки их сажаем. Так.
2: А где ротик должен быть?
0: Ага, и ротик можно сделать.
1: А он у него спрятался.
0: Так.
1: Ой, нос у меня улетел.
0: И вот так. Попробуй. Раз. Раз.

0: Вот какой красавчик.
1: А у меня вот такой.
0: Ух ты, какой милашка. Вот Самуил сказал про ротик. Правда, можно еще сделать ротик. Смотрите, для этого я беру ножик. И вот тут вот немножечко вот так разрежу. Смотрите, какая улыбочка у него.
1: Ага.
0: Приятная физиономия.
1: Можно я тоже такое сделаю?
0: Бежим. Так, глазки получились у тебя, Самуил?
2: Пока что еще не очень.
0: Ага, нет, почему? Очень даже хорошо. Тыкаешь, никого... остреньким можешь краешком.
1: Вот да. У меня какой ротик получился.
0: Здорово. Так, давай глазки. Есть. Ну, поворачивай его ко всем. Мордочкой. Здорово. Давай я тебе помогу ротик сделать. Давай.
1: Yeah.
0: Оставишь его так, да?
1: Uh-huh.
0: Ну что, теперь составим наших ежиков на тарелочке.
1: Ой, твоя. Кстати, дядь Леш, а как же ягоды?
0: Я про них забыл. Надюш, подай, пожалуйста.
1: Вот наши ягодки.
0: Ага. Берем ягодку.
1: Держим.
0: Виктории.
1: Еще вот это.
0: И черешню. И натыкаем на иголочки.
1: Так.
0: Ну?
1: Вот. У меня вот так получилось.
0: Здорово.
1: Угу. Вот и ягода.
0: Ага, и черешенка.
1: Да, еще черешенку. Вот.
0: Красота? Мне нравится. Ну что, надо сделать друга нашему ежику. Мы сейчас будем делать медвежонка панду.
1: Панду?
0: Да. Знаете, какой он? Как он выглядит?
2: Черно-белый.
0: Правильно, да. Он черно-белый. Ну, поскольку мы его будем делать из фруктов, то у нас они будут вот такого цвета, как персики. Хорошо?
2: Это очень легко.
0: Давайте наших ежиков поставим вперед. Держите. По персику. Держи. Так.
2: Какой пушистый персик.
0: Приятный.
2: Да. Значит, точно панда.
0: Значит, у нас он черно-белый, да? Ну, персик у нас немножко другого цвета. Он не белый.
2: Красно-желтый.
0: А черные пятнышки, ушки и лапки мы будем с вами делать из темного винограда. Так что берите виноград и начинаем делать. Чтобы ушки сделать, можно, наверное, одну виноградинку разрезать. Вот так. Пополам получатся ушки. Держите. Ага, ножик. Держи. У меня где-то еще ножичек есть.
1: Аккуратно.
0: Держи, Надюш.
1: Спасибо.
0: Так, да, разрезаем.
1: Это их вот так вот ставить, да?
0: Да. Зубочисточку можно пополам разломить.
1: Так.
0: И ушки приделать. Вот так.
1: Так.
0: Дальше также приделываем ручки и ножки. Вот такая красота. Лапки. Ну, и теперь самое главное. Красивые, прекрасивые глазки у панды. Мы разрежем виноградинку. Снова зубочисточку мне нужно. И как вы знаете, да, под глазками у панды такие большие черные круги. Прямо вот так вот прикалываем.
1: Прямо размером с руки.
0: Но они у них большие глазки, очень выразительные. Может быть, их поэтому так любят все, потому что у них большие красивые глаза. О!
1: Ух ты!
0: Чего не хватает?

0: Носика.
1: Носик
0: и ротик, правильно. Надо сделать маленькую-маленькую прорезь для носика. И туда, наверное, вставить нужно будет от маленькой виноградинки. Мы ее сейчас разрежем. Режем дольку пополам и еще раз пополам. Смотрите, такая крошечная получится. Вот это носик будет. И сделаем прорезь для ротика. Смотрите, такую сделаем ему очаровательную улыбочку. Вот так вот. О!
1: Ух ты!
0: Это сложное задание.
1: Вот так насквозь прикалываешь. Мне получилось, смотрите.
0: О, Надя, здорово! Не получается? Давай. О, супер! Смотрите, какой медвежонок. Но осталось для носика. Для носика осталось местечко сделать. Давай. Ну что, наши панды готовы? Давайте их поставим, всех троих, на одну дружную тарелочку.
1: Оп. Тарелка дружбы. Так. И друзья.
0: Ага.
1: Давай повернем твоего панду.
0: Вперед. Так. И поставим их вперед. Ребята, а вы представляете, в далекие-далекие древние времена... Может быть, виноград был размером больше, чем персик.
1: Ух ты!
0: Об этом написано в самой главной книге жизни, в Библии. Там есть история о том, что Бог обещал своему народу, что приведет его в прекрасную землю. Они пришли к этой земле и отправили 12 разведчиков разведать, какая жизнь там, что там есть, чего там нет. И когда посланники вернулись, то они принесли много-много разных чудесных вещей. И одна из них была виноградная гроздь такого огромного размера, что ее несли двое мужчин на огромной палке. Ну, сейчас у нас виноград не такой большой, но мы его с вами все равно любим. Давайте сделаем нашу последнюю поделку. Виноградную гусеницу. Поможете мне быстренько ее сделать? Давайте, Самуил у нас будет резать зеленые виноградинки пополам, несколько штучек. Надюш, а ты, пожалуйста, отрежь от киви такую дольку красивую.
1: Тоненькую?
0: Да, тоненькую красивую дольку. Это будет голова гусеницы. Так, а я пока приготовлю травку, по которой наша гусеница будет... ползать.
1: И тестью.
0: Давай. Да, давайте.
1: Еще.
0: Да, еще.
1: Гусеница у нас будет большая-пребольшая.
0: Будет красивая.
1: И большая. Дядь Леш, я сделала
0: одно.
1: Сразу несколько
0: одно
1: долек.
0: Достаточно. Так, и смотрите. Мы их выкладываем. Вот так вот.
1: Можно я тоже вложу?
0: Ага. Вот таким горбиком она такая изгибается. Ага. И клади тут головку, Надеж. Во!
1: И глазки.
0: Правильно, надо сделать глазки. Но глазки, смотри, мы сделаем из темного виноградика.
1: Давай.
0: Ага. Клади глазки, Самуил. Так, нам еще не хватает ножек и рожки надо сделать. Надюш, можешь из киви вырезать вот такие вот пушистые рожки, чтобы они были...
1: Пушистые?
0: Да, ты можешь дольку просто разрезать, вот которая у тебя уже есть.
1: Угу.
0: Да, и полосочки такие по краешку вырезать. А я вырежу несколько ножек. Смотрите. Разрежу виноградинку.
1: И с другой стороны. Угу.
0: И вырежу у нее

0: сектор. Получится такая, как ботиночек. О!
1: Смотрите, какие у меня усики получились.
0: Супер! Так. Сейчас я быстренько доделаю ножки. Держи, Самуил, прикладывай следующую. И после этого нам останется с вами сделать ей очаровательную улыбку.
1: А вот улыбочка.
0: Из ягод.
1: Семечки.
0: Да, семечки там уже есть. Так, следующая ножка. Угу. Смотри, какие у нее сапожки.
1: Еще последней не хватает.
0: Хорошо. И последняя. Держи. Так. Ну, супер улыбочку надо сделать.
1: Ух ты, какая красивая у нас гусеница.
0: Глазки, глазки, глазки. Вот такие. Ну как? Класс. Прикольная?
1: Да.
0: Вот такая забавная гусеница у нас получилась. А виноград, между прочим, любит солнышко и тепло. И виноградная гусеница тоже. Давайте с вами сделаем солнышко из мандарина. Я его быстренько почищу. Хотите, покажу вам способ интересный?
1: Я знаю такой.
0: Да, надрезаем 6 лепесточков.
1: А можно и 7.
0: И получаем красивое солнышко.
1: Тире цветочек.
0: Цветочек. Ага. Вот так.
1: А потом это все еще съесть.
0: Так. Теперь мы из мандарина вырезаем посередине ровную дольку. Это будет солнышко. Так.
1: И лучики сбоку.
0: А из другой дольки мы сделаем
1: лучики,
0: правильно. Сейчас я вам покажу, какие они получатся. Красивые, яркие. Так.
1: И вкусные.
0: Вот так. Мне кажется, у нашей гусеницы стало другое настроение. Оно стало у нее солнечное.
1: Угу.
0: Вот так вот. Опа. Сейчас еще немножечко лепесточков. Лучики, лепестки. Ну и вот наша гусеница
1: готова.
0: Готова. Так мы с вами научились сегодня делать такие вкусные и полезные поделки. Так что всем будет весело и вкусно. Ну что, всем пока.
1: Пока.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать счастливым.
1: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
0: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте: mail@

www.3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

Читать книги мы любим. Книги уносят нас в мир эмоций, фантазий. Книги дают нам полезную информацию. А как насчет того, чтобы регулярно читать Библию? И, конечно, понимать и видеть ее ценность. Сегодня мы хотим дать шанс этой древней книге и увидеть, как она связана с нашей жизнью. Мы исследуем методы изучения Библии в нашем новом цикле «Новый шанс для Библии».

0: Сегодня в нашей студии гость, священнослужитель, магистр богословия Роман Владимирович Савенко. Роман Владимирович также является автором курса по углубленному изучению Священного Писания. Роман Владимирович, очень рада вас приветствовать снова в нашей студии.
1: Здравствуйте. Здравствуйте.
0: И также я с удовольствием и радостью приветствую еще одну участницу наших программ, Анну Ронжину. Анна, здравствуй.
2: Да, я тоже очень рада здесь быть.
0: Итак, друзья, мы продолжаем делать обзор, собственно, вашего, Романа Владимировича, курса. Курс по углубленному изучению Библии. Мы в прошлой программе говорили об основе этого курса. Это так называемые МЧС. Вот давайте еще раз напомним нашим зрителям, что представляет собой эта аббревиатура. Она никак не связана с Министерством чрезвычайных ситуаций. Просто это название выбрано для того, чтобы лучше запоминался этот метод. Да, и перейдем уже дальше к обзору других подходов и методов.
1: Да, конечно. Старался подбирать именно то, что на слуху, и закрепляется. Ну и каждая буква дает нам определенную нагрузку.
2: Да, и вам это удалось.
1: Да.
2: Юля, я
1: давайте
2: могу повторить.
1: Закрепим. Да, М.
2: Да. М – это молитва, Ч – это чтение, а С – это свидетельство. Это делиться с другими тем, что мы прочитали.
0: Я тоже хорошо усвоила. От вашего имени могу сказать, что все правильно, Анна. Ответ правильный.
1: Да, вы становитесь учителями. Это радует, что перенимаем эту эстафету. Да, чтобы христиане были не только, которых нужно кормить с ложечки, но чтобы они уже принимали активную позицию, занимали, спасая других. Потому что пожарник ждать, пока ему подскажет тот, у кого дом горит, мне кажется, это неправильно. Поэтому христиане призваны спасать людей, нести свидетельство. Я бы поменял местами Ч и М, то есть от чтения. Понятно, что предварительно мы помолились, потому что мы входим во Вселенную, да, то есть
2: в Божье присутствие.
1: Пригласили Бога, зашли, погрузились, сердце преобразовывается, горячая молитва, и теперь мы не можем об этом молчать. Мы теперь этим начинаем делиться, как самарянка,
2: глазами. Что вообще бывает, что молитва и чтение, они вот просто переплетаются. И даже порой вот сложно вот это бывает разделить.
1: Да.
2: Где одно, где другое.
1: Некоторые удивляются, как, кто-то говорит, я прочитал Библию, там, энное количество раз, и из них там 15 раз на коленях. Хорошо, похвально, но что ты понял? Вопрос. И вот порой мы где-то себя ловим на мысли, что сейчас надо помолиться, и молитвы становятся дежурными. Перед едой, перед сном, как тот студент, в прошлой теме нашей. А здесь у тебя молитва льется из сердца. Ты увидел что-то об Иисусе в Слове Божьем, и ты это хочешь проговорить.
2: И
1: ты за это хочешь его поблагодарить.
2: Уже в молитве.
1: У тебя горит сердце.
2: Да.
1: Хорошо, давайте тогда пойдем дальше. Мы говорим о подходе МЧС, мы запомнили. А теперь следующее – это 7Р. Вот газета 7D, я знаю, где-то здесь выпускалась.
2: Такая,
1: легко запомнить, да? То есть у нас проекция есть 3D.
2: Да.
1: Да, УЗИ, сколько там, 4D, кинотеатры, там и тебе водичка брызгать будет. А это 7R. Ну, тоже будет. Почему R? Ну,
2: да, что такое R?
1: Наверное, потому что роман был бы Дмитрий, автор, наверное, 7D было бы и так далее. Ну, мне это было удобно. Давайте проговорим их. 7R. Ну, 7 – это полнота, конечно же. Первое «Р» – это то, с чего мы должны начать. Это «Р» – разумение.
2: То есть понимание?
1: Определенное понимание. Что за книга перед нами? Что это не обычная художественная литература. Это слово самого Бога, нашего Творца. Это его послание. Это, как мы говорили на прошлых встречах, чем является для нас Библия?
2: Навигатор.

0: Навигатор. Карта. И мы должны следовать инструкциям нашего отца. Второзаконие 29.29 предвосхищает. Сокрытое принадлежит Господу, а открытое нам и сынам нашим до века. То есть в Библии мы можем дойти до определенного тупика. И вот здесь включается вера. Есть вещи, которые мы, допустим, о Боге не сможем знать полностью. Измерить его вес. Знать его вес, цвет глаз. Есть вещи второстепенные. И теперь нам важно понимать, что мы западным мышлением должны его поменять, потому что Библия написана на какой части света?
1: На востоке.
0: На востоке, а это очень дело тонкое. И здесь не Запад должен, вернее, не Восток под Запад, а наоборот. Мы должны погрузиться в эту атмосферу. Значит, Библия написана на Востоке, будут, а там вещи постигаются чаще всего интуитивно, более экспериментальным, то есть опытом.
1: То есть не все разумом?
0: Не все разумом. То есть не все возможно потрогать. Поэтому тот, кто уже засучил рукава, бьет копытом конь, да, ищет седока. Это хорошее желание рвения, но должен быть и момент осознания своей ограниченности. Я каких-то вещей буду не понимать. Вот первое – это разумение, это осознание, что я ограничен в каких-то вещах. Всегда должно восприниматься верою.
1: Потому что, кстати, замечу, что если человек думает, что я обязательно должен понять сейчас, и раз Бог это написал, это значит, мы должны понять, и понять он не может, и он начинает выдумывать.
0: Да.
1: Так это вот это имел в виду Бог, так это вот это там сказано. И я как можно скорее что-нибудь придумаю и буду убеждать себя и других, что это правильный ответ, чем признаюсь в том, что я пока до этого не додумался, и, возможно, Бог только потом меня откроет, а может и не откроет. И то есть из-за этого много казусов с пониманием Библии. Да. Мы выдумываем Библию. Мы дополняем, подгоняем под какие-то свои представления. Да.
2: А мне еще кажется, извиняюсь, что перебью, мне вот очень понравилась эта мысль, потому что мне кажется, для человека разумного вообще-то нормально читать и понимать то, что ты читаешь. Мы привыкли так, да? То есть если мы читали учебники, мы не понимаем, мы перечитываем много раз, там, спрашиваем, еще как-то. То есть читать и не понимать – это вообще как-то абсурдно несколько. А вы хотите сказать, что в отношении Библии это вообще-то нормально?
0: Это закономерно.
2: И правильно, и закономерно. Да. И не нужно разочаровываться в этом случае, не нужно бросать. А что нужно делать? А
0: нужно давать себе отчет, что мы грешные, ограниченные существа с ограниченным разумом. И входим в присутствие безграничного,
2: вечного. И нормально, что я не понимаю, но я, тем не менее, продолжаю читать.
0: Да, это не
2: сегодня,
0: должно бить нам
2: завтра,
0: по рукам.
2: То есть, как бы...
0: Это должно подразумеваться. Это имеет место быть. А некоторые даже злятся, почему я не могу это понять. Вот атеисты и прочие. Вот что здесь непонятного? А он не может сложить 2 плюс 2.
2: Ну вот и у Бога один плюс один, будут двое, одна плоть.
0: Да, формулы там совершенно по-другому работают.
1: И в конце концов, если как я вот собрался читать Библию с книги Откровения, молодец, конечно, ты там ничего не поймешь. Начни с других книг, начни с Евангелия, опять же, с книги Псалтирь. Тогда будешь понимать больше, чем не понимать.
2: Я,
1: а потом уже и другие откроются.
2: Это чуть-чуть ставлю, Но тем не менее, периодически наш разум находит то, что он понимает, То есть это так вот по-разному.
0: Да, я обозначу еще расширю эту мысль, понимая, что она где-то сложна для понимания. То есть, с одной стороны, это нормально, что у нас есть глубокое желание постичь Бога, его волю. С другой стороны, мы иногда будем натыкаться на определенное непонимание в силу того, что мы до каких-то вещей еще не дошли.
2: Или не дойдем никогда даже вообще.
0: Или даже никогда не дойдем. Должно быть смирение. Это имеет место быть. Но вы помните с Петром? Когда омывал Христос ноги,
2: Апостол Петру,
0: говорит, не умоешь ног моих вовек. Он говорит, если не умою, не имеешь части со мной. Петра это пугает, он начинает другую крайность, помните?
2: Давай всего мой.
0: То есть его штормит в одну сторону, в другую крайность. И вот теперь он ему дальше приговаривает. 13 глава. Что делаю тебе, Евангелие от Иоанна? Ты не поймешь, а уразумеешь после. Вот эту дверь нужно держать приоткрытой, читая Слово Божье. Напомню, что это не просто книга. Это святая книга, это послание святого Бога. И здесь формируется и наш характер. Здесь Бог будет нас преобразовывать, и Он знает, каким образом и каким способом это делать. И, возможно, Бог хочет вот на данном этапе постижения определенной книги выработать у нас смирение. Мы просто должны сказать, Боже, хорошо, откроешь позже. Но это не означает, что мы на этом должны остановиться.

0: Угу. Я думаю, достаточно мы
1: поговорили. Да, это по первой только первый. Из семи R. Да.
0: Разумеется. Дальше уже проще.
1: Да, дальше. Угу. Да.
0: Второе – это разминка. R. Угу. Разумение, будем закреплять потом. Разминка. Здесь это у нас, можно сказать, легкая экзегеза. Ну, экзегеза – это изучение, скажем, текста. Угу. Герменевтика – это принцип толкования. А здесь, получается, нам нужно просто понять, что раз Библия написана на Востоке, мы должны пользоваться стилем восточным. Мы должны это подразумевать. Мы должны изучить народ Востока, культуру Востока. Это будет нам понимать. Вот это подразумевает разминка. Это подразумевается. Что если мы толкуем Библию сквозь призму 21 века, отсюда рождаются все ереси, домысливания. То есть мы должны переместиться в машине времени, ко времени того пророка, которого мы изучаем, или автора, в ту культуру, в ту среду, и это поможет нам понять. Скажем, мы, первое, разумеем, что, в чем присутствии мы находимся дальше, мы в готовности адаптироваться под ту культуру и среду, под то время. Это разминка. Третье – это размах. Размах – слово, я думаю, о многом о чем говорит. Я старался каждое слово, чтобы оно подразумевало этот путь. Uh-huh. Что значит размах? Мне же нужно еще на букву «Р» набрать, вы же понимаете, что за ограниченный у меня был алфавит. Размах.
2: Масштабное.
0: Масштаб.
2: Что-то.
0: Видите, мы сразу синонимы
1: что-то
0: набираем.
1: Что-то может быть, что эту книгу, которую мы изучаем, связывает с другими книгами, писание какое-то, как размахнуться по всей Библии.
0: Совершенно
1: что
0: верно.
1: Ли?
0: Да, абсолютно верно. И четвертое, «Р» – это разбор. Разбор – это уже непосредственно погружение.
2: Конкретно в этого места текста, да?
0: Вот теперь смотрите, если мы говорим о размахе, это ширина. Угу. Если мы говорим о разборе, это у нас уже глубина, скорее всего. Да? Угу. То есть мы сужаем до определенных вещей. Угу. Если заменить эти два слова, размах и разбор, то мы подойдем к двум словам, известным среди детективов Шерлок Холмс. Это дедукция от общего к частному и индукция – обратный процесс. От частного к общему. Угу. Вот, вы знаете, по сути, я нового ничего не буду говорить. Все новое – это хорошо забытое старое. Но, изучая Библию, я никогда бы не догадался своим умом, что можно вот дедуктивный метод включить в изучение Писания. И вот когда подход дедукции-индукции я взял за основу, тогда, вы знаете, многие вещи стали объясняться.
1: Все заиграло яркими красками.
0: 100%. Как сыщики ищут? То есть произошло какое-то событие, преступление, к примеру, вызывают. Помните, Шерлок Холмс, или усики крутил, Пуаро, то есть Агата Кристи. То есть его серые вещества, чтобы заработали, что он делал? То есть, он питался, соответственно. Это тоже применимо и здесь. То есть создавал условия, то есть шум, отвлекающий шум уходил. Давали ему возможность сосредоточиться. То же самое применимо здесь. Что делают сыщики, детективы? Они разбивают комнату на секторы. То есть где произошло преступление, разбивают комнату на секторы, на разные квадраты. Давайте возьмем 4x3 комнату, грубо. По метру мы разделили эту комнату. Потом каждый квадрат они исследуют отдельно, еще на более мелкие секторы. И вот с веничком, как археологи, или с маленькой щеточкой, они ищут какую-то зацепку. Вот то же самое, мы берем определенный отрывок, мы берем большой размах и смотрим, зайдя в Библию, мы вначале осматриваемся, дедукция. Мы смотрим в целом, что это Восток, мы даем себе отчет об этом. Мы подразумеваем, что в чем присутствие, мы разумеем. И дальше мы, осмотревшись, а теперь начинаем, ножницы лежат, как-то не так, как должны лежать, к примеру, не на столе, а на полу. То есть мы замечаем вещи нестандартно.
2: Какие-то мелочи.
0: И это уже индукция пошла. Мы начинаем погружаться. С высоты птичьего полета, дедукция, а потом пристальный взгляд. Я называю это, там в таблице мы увидим дальше, это будет бинокль, дедукция и микроскоп. Или лупа.
2: Более понимания. Мелочи – это микроскоп уже мы смотрим.
0: Бабушка из Чемкинской области, вы помните, да? То есть нам нужны они. Пятый – это росчерк.
1: Что это значит?
0: Росчерк пера. Да,
2: это
0: сразу напрашивается.
2: Какая-то.
0: Это определенная подпись. И у каждого она своя. Вот как отпечаток.

0: отпечаток пальца, да? Угу. Авторские права, да, вот была картинка. Отпечаток пальца, и все права сохранены. То есть мы уникальны. Каждый индивидуален. Вот то же самое, каждая книга – это отдельная вселенная, которую нужно постичь. Это определенная страна под определенным флагом. И мы должны изучить эту страну, чтобы понять.
1: То есть это почерк конкретного
0: почерк
1: автора.
0: Вот это...
1: То есть на что он любит обращать внимание, да?
0: Характерные особенности.
1: Да. Быстро
0: стиль,
1: там он описывает
0: его профессия. То есть мы собираем на него досье. И это помогает. Вот тот же Лука. То, что он врач, он накладывает отпечаток.
1: Да, если через такую призму читать его Евангелие, уже по-другому
0: Конечно.
1: Смотришь.
2: То есть поэтому важно вообще что-то, ну, не всегда об этом, наверное, в книгах библейских написано, важно что-то почитать, ну, дополнительную литературу о том, кто такой Неемия.
0: Да.
2: Кто такой Ездра, например, кто Исаия. Ну и кто евангелисты?
0: Ну, да.
2: Что мы о них знаем?
0: Но то, о чем вы говорите, это больше это, к разминке
1: это разминка,
0: будет иметь
1: да?
0: отношение.
2: А, да?
0: Это
2: ага.
0: предварительная информация.
2: Предварительная.
0: Которую вы читаете с чужих уст.
2: Ее нужно все-таки...
0: Иметь в виду.
2: Иметь в виду, да, прежде ну, чем мы...
0: В некоторых библиях открываем. Есть предисловие. Содержание книги, авторство. То есть, ну, это прописные вещи. В какое время он жил. Это все разминка. Это и есть экзегеза. Но она легкая, чтобы не загружать, потому что это целая наука.
1: Я так понимаю, что разминка поможет нам найти вот этот вот росчерк.
0: Размах уже, когда мы делаем, помните, следующее слово
1: да,
0: размах.
1: Размах.
0: Мы уже имеем информацию. То есть с чего мы начинаем? Мы определяем книгу. Ну, мы
1: да,
0: с вами
1: вот
0: договариваемся.
1: Мы открываем конкретную книгу, которую
0: книга пророка Оси, к примеру, да? Вот говоря о разминке...
1: Непростая книга.
0: А? Непростая, да. То есть что предварительно мы делаем? Мы изучаем вообще, в каком срезе она находится. Мы заходим в архив. И смотрим, какая полка. Ну, в библиотеку мы приходим и смотрим.
1: Это,
0: история,
1: это пророки
0: фэнтези.
1: Малые, да?
0: Да. И это уже будет задавать тон, на какой полке лежит книга. С какого раздела книга пророка Осии? Вы уже понимаете, что это пророк. Это уже не историк, понимаете, не полководец.
2: Сейчас, значит, он изречет пророчество.
0: Да, изречет пророчество.
2: Сейчас он что-то скажет.
0: Это будет совершенно другой подход к изучению текста. Понимаем. Дальше. Росчерк. Росчерк от размаха отличается тем, что вы должны его сами распознать.
1: То есть это может быть, как вы нам говорили, какое-то слово, которое автор
0: часто
1: использует.
0: Какие-то
1: зацепки. Да?
0: Да. Ну, вот смотрите, опять проводя аналогию с сыщиком. Что будет являться разминкой? Что нужно брать с собой определенный чемоданчик с инструментами. Как у фельдшера, да, у, там, я не знаю, у плотника. У сантехника, он берет набор инструментов. Вот это грубая ваша разминка.
1: Собрать этот
0: чемоданчик.
1: У вас
0: есть на полке словари, независимо, какую вы книгу. То есть общие словари на разные книги. Вы нужную достаете, открываете нужную страницу. Это предварительная информация. Он-то взять взял. Но теперь только он, как уникальный человек, сможет найти по зацепкам раскрутить это дело. Понимаете? И вот теперь вы знакомитесь с автором на его страницах. Вот как вы познаете Айвазовского, да? Маринист, да, то есть вот по своим этим картинам, вы понимаете, что если бы писали бы под морем Шишкин, вы бы поняли, что где-то здесь
1: это
0: подвох.
1: Да.
0: Понимаете? То же самое и наоборот бы сделали там. Мишки в лесу, там, да, Айвазовский. Что-то
1: да.
0: здесь не то. Вот эта подмена понятий, очень многие этим грешат. И вы знаете, притчу рассказывает Павел, выбегает из комнаты. И говорит, ну не писал я это, не писал.
1: Апостол Павел, да?
0: Помни, апостол Павел.
2: Да, да, да,
0: то есть ему доказывают и говорят, ну ты видишь, что Павел здесь написал? Вот имей в виду.
2: Да.
0: То есть они подтасовывают определенный факт.
2: Да.
0: Он говорит, да я вообще другое имел в виду. Вот это почерк пера. Мы должны настолько пронзительно, проникновенно прочитать книгу, полностью, всю. Это будет беглое вхождение в книгу. Увидеть определенные закономерности. То есть посмотреть, почему эти ножницы лежат здесь. А... Как часто пользовались этими ножницами? Ну, понимаете аналогию. И вот здесь ряд вопросов, которые задает уже сам читатель. Осия не живой. Он уже давно-давно стлел.
2: Он не расскажет.
0: У нас есть только его труд, произведение. И вчитываясь, мы можем понять, вот толкуя так, под этим подписался бы Осия или нет?
1: Вы понимаете? Вопрос.
2: Ну а вот кто знает, вот как, вот подписался бы он или нет? Мне кажется, это вообще очень трудно. Да, ну мы прочитали, но просто сейчас нет перед глазами этой книги.
0: Вот смотрите, в алгебре.
2: Как себя проверить, да, действительно ли
0: контекст,
2: я то заметила?
0: Контекст.
2: Ага.
0: Здесь ряд сопутствующих других, которые вас держат в конве. В алгебре учебники есть у вас в конце ответ.
2: Да.
0: Но у вас нету пути решения. Ну, вы должны прийти к этому ответу. И у Осии, скажем,

0: Есть конечный ответ, но вы должны прийти и сверить. Напомню, что говоря о дедукции всей Библии, вы помните, мы говорили, что они между собой гармонировали, один автор. Осия вносит свою лепту. И внося ее как Осия, он не противоречит всей Библии.
1: То есть это...
0: Нас держит в конве вся гармония Писания, вы понимаете?
1: То есть это тоже то, что нам будет помогать ответить на вопрос, подписался
0: Конечно.
1: Бы он под этим или нет?
0: Конечно.
1: То есть если он вдруг выпадает из канвы, мы понимаем, он бы под этим не подписался.
2: Ну, то есть если мы так проверяем свои выводы.
1: Да.
2: То есть мы
1: да.
2: так проверяем свои
0: образно, если бы мы прочитали, что Осия позвонил по айфону, мы бы поняли, что здесь подлог. Вот некоторые вещи сегодня приписывают, которые ни культуре не свойственны того периода, понимаете, ни этому человеку в силу его профессии.
2: Ну, или вот, например, я уже приведу известный всем пример, такой очень спорный, когда Бог говорит Аврааму принести в жертву своего сына.
0: Хороший
2: и
0: пример.
2: Тут мы говорим, так значит, Бог одобряет убийство.
0: Да.
2: Мало того,
0: да,
2: он одобряет жертвоприношение ребенка, то есть сына своего. И значит, значит, Бог это одобряет. Но мы не принимаем в вид, не держим в виду то, что это жертвоприношение не состоялось, Бог его остановил, Бог хотел просто этим проиллюстрировать определенные важные вещи.
0: Так.
2: То есть вот это вот надо иметь в виду, что Бог не одобряет убийство и не призывает к человеческому жертвоприношению.
0: Замечательный пример. Но дальше скажу. Об этом Бог не попросит больше никого в истории.
2: Да,
0: и он попросил того, кого... Единственным в Библии называют другом Божьим. А это обстоятельство меняет кардинально подход к этой ситуации. Понимаете? И потом Христос скажет, Авраам видел день мой. То есть у этого был определенный замысел.
2: Да.
0: Он в течение жизни готовил его к этому. И Авраам понимал, о чем шла речь. Позже, помните опять, разумение?
1: Да.
0: И вот тогда, оглядываясь, он увидел Голгоф. Давайте завершим. Росчерк, да, почерк.
2: Да.
0: Это не дается в учебниках. Это то, что вы будете вырабатывать навык, чувствовать, читать между строк. Это индивидуально. Вы понимаете, что вот бегло, наскоком, это не дастся. Этой книге нужно посвящать определенное время, если мы действительно хотим оттуда извлечь глубину. И у нас остается два. Это R, следующее, шестое, результат. Проведя определенные исследования, исходя из вышеперечисленных пунктов, мы должны подбить какой-то итог. Что мы обнаружили? Помните МЧС?
1: Ну, найти какие-то благословения, чтобы потом ими
0: Конечно.
1: Поделиться.
0: То
1: да?
0: есть на каждом этапе мы будем обнаруживать какую-то вещь, склоняв, сказать, вот это да. Вон оказывается, что имел в виду Осия. Вам Господь будет эти вещи открывать, когда вы будете углубляться. А Осия, я вам забегая вперед, скажу, Евангелие просто блекнут, простите меня, по сравнению с этой книгой. Там раскрыта любовь Божья по максимуму. Вот как мне это открылось. Я думаю, мы вместе с вами откроем. То есть мои молитвы поменялись после прочтения не Евангелия. Вернее, они стали по-другому ложиться после прочтения этой книги. И каждый раз это определенная прогрессия. Результат. Ну и 7, мы уже тоже это немного сказали. То есть мы подбили итог исследования. Это у нас будет зафиксировано где-то на бумаге, я не знаю, на каком-то носителе. А дальше это рефлексия, отклик. Узнав о таком дорогом и любящем Боге, который открылся в этой книге, в этом отрывке. Разве я об этом не могу поделиться с моим сотрудником, с моим соседом, с моей женой? И сказать, ты представляешь? Люди сегодня жаждут и ждут, потому что находятся в страхе. Им нужны слова поддержки и утешения. И это актуально и сегодня. Это работает. Слово Божье живо.
2: Но мы даже ведь можем делиться, если нам тяжеловато делиться с теми людьми, которые нашу веру не разделяют, да, потому что книги некоторые мы изучаем очень сложные, и мы даже не знаем, с чего начать, чтобы рассказать об этом. Да, та же книга Осии, да, но мы можем поделиться и с единоверцами, которые тоже... могут Библию читать от случая к случаю, не всего понимать. Понятно. А тут мы вот эту историю рассказали, она живет, пульсирует в нас.
0: Да.
2: И мы, ты представляешь, вот что я читала недавно, что? И мы так интересно и живо это рассказываем, что человек говорит, я, наверное, перечитаю
0: вот.
2: Это. Да.
0: Я хочу не полностью с вами согласиться. Вы знаете, самарянка, она не готовилась.
2: Нет.
0: Бежать в Сихарь, в город. Она как раз-таки скрывалась от них. Вы знаете, то, что вам будет открываться, это настолько вас будет прорывать, что вы не будете выбирать подходящее время. С вас это просто будет изливаться. У вас будет бегущая строка, понимаете, на лбу. И скажете,

0: Что произошло, Юля, расскажи. Ты какая-то заряженная, накрученная, что произошло?
1: Если кто-то спросит, а когда человек не спросит. Но это, я думаю, уже тема одной из наших тоже программ. Да. Собственно, как рефлексировать и как свидетельствовать.
2: Вот я хочу как раз про рефлексию такой вопрос задать. Можно ли сказать, что моей рефлексии на какие-то тексты будет изменение моих каких-то взглядов?
0: Покаяние.
2: Да, покаяние, конечно. Изменение каких-то моих взглядов.
0: Это молитва?
2: Изменение какого-то моего стиля, способа поведения.
0: Отношения.
2: Да, то есть это же не всегда могут быть чисто слова, которыми я просто
0: это
2: кому-то проговариваю.
0: Аня.
2: То есть это может быть что-то, то, что в моей жизни я начинаю
0: ограничиваем
2: Бога.
0: Вы увидели, преломилась ваша жизнь, и вы говорите: Боже, что мне с этим делать? Поверьте, он вам откроет.
2: То есть это тоже относится к рефлексии.
0: И это будет самая лучшая реклама Бога. Это не будет, знаете, заученная какая-то инсценировка. Это будет реальная ваша жизнь с Богом. Как Енох ходил с Богом. Вот эта жизнь с Ним.
2: И это большое благословение, я хочу сказать, когда такое мы действительно находим при чтении Библии, потому что это то, по сути, ради чего мы ее читаем, чтобы Бог мог действовать в нашей жизни, нас преобразовывать.
0: Так, а по сути, жизнь, она суета-сует и томление духа получается. Когда Соломон отошел, вот мы томимся, вот по сути, мы вот томимся в этой скороварке. Понимаете, уже клапан срывает, уже вот он готов этот пар вырываться. Мы ничего поделать не можем. А ты просто естественным образом живешь. Я пришел, чтобы имели жизнь, Христос сказал, и имели с избытком. Этот избыток в Слове Божьем. От внимательного, углубленного прочтения. И это работает.
1: Да, слава Богу. Такие обнадеживающие, жизнеутверждающие слова.
0: Проверено, сестры уже не одним.
1: Проверено на практике, да. И, к сожалению, время нашей программы подошло к концу. Мы продолжим эту тему обязательно в наших следующих программах, на наших встречах. Роман Владимирович, спасибо вам большое за участие. Аня, благодарю тебя тоже от души за участие в нашей программе. Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Дайте Библии еще один шанс. Ощутите радость от чтения Слова Божьего. Всего доброго. До свидания.

0: Дорогие друзья, телекомпания «Три ангела» предлагает вам книги в подарок. «Как мне жить, если?» Книга призвана помочь найти ответы в различных кризисных ситуациях, в которых могут оказаться люди. Потеря смысла жизни, близкого человека, неизлечимые заболевания, семейные кризисы. 14 составляющих хорошего настроения. Чтобы вернуть себе хорошее здоровье и успешно бороться с подавленным состоянием, примените эти 14 простых принципов. «Жизнь с избытком» – практичная книга о здоровом питании. «Вечно ли Бог любит грешника?» Многие считают, что после смерти хорошего человека ждет рай, а плохого – ад. Что на самом деле происходит после смерти и что такое смерть? Забытая заповедь. 10 заповедей – это закон, данный человеку Богом. Но на протяжении тысячелетий предпринималось немало попыток изменить его содержание и принизить его значимость. Иисус Христос своей земной жизнью подтвердил истинность закона Божьего. Он умер и воскрес, чтобы утвердить закон небес навеки. Курсы по изучению Библии «Новая жизнь». Читаете ли вы Библию? Чем она является для вас? Историческим документом, наставлениями от Бога или, быть может, сложной и непонятной книгой, лежащей на полке? Читая наши 6 брошюр и изучая Библию вместе с нами, вы откроете для себя Библию с новой стороны. Познакомитесь с ней ближе и поймете, что Библия – это не скучно. У нас также есть несколько детских книг в подарок. Предлагаем детям начать путешествие по Библии в клубе путешественников с приключениями, подарками, сюрпризами и увлекательными историями. «Новая земля» – детские занятия по изучению Библии. Полный перечень литературы вы можете увидеть и заказать на сайте 3bn.ru или по ссылке в описании под видео. Ждем ваших заказов!
1: «Бог же наш, Бог надежды, да исполнит вас в вере вашей всякой радостью и миром».
0: Ранее в наших программах мы говорили о том, что Бог исцеляет людей.

0: Но вот почему иногда он не спешит с исцелением, когда нам так нужна его помощь? Почему одним он помогает тотчас, а другим нужно ждать? И готовы ли мы доверять ему, когда нам кажется, что все против нас? Разбираемся с этим сегодня. Здравствуйте, дорогие друзья! В нашей студии священнослужитель Гриненко Вадим Анатольевич, который рассказывает нам о том, что же написано в Евангелии от Марка. И сегодня мы продолжаем 5 главу. И в самом начале хотелось бы спросить, Вадим Анатольевич, вот о чем были предыдущие 4 главы? Можем ли мы подвести какой-то такой итог, да, как они для нас актуальны сегодня?
1: Да, безусловно. Спасибо, Мария, за уточнение. Мы уже с вами находимся в атмосфере движения. И это движение началось с того, что Иоанн Креститель и Иисус Христос объявили, что приблизилось Царствие Божие. Они заявили о том, что наступило вот это Царствие Божие.
0: А для нас вот Царствие Божие сейчас это про что? Вот можно как-то пояснить?
1: Да, скажем. И если вернуться к вот, состоянию тех людей, которые были участниками непосредственно этих событий, то мы видим, что они обращают внимание на Христа, как на того, кто принес Царство, и через Его действия показывается, что значит это Царство. Христос учит, Христос исцеляет, Христос вдохновляет, Христос преобразовывает, Христос дает новое пояснение законам, толкованиям, исправляет ошибки. Вот это новизна. И эта новизна в Евангелии очень видна. Для нас Царствие Божие в том, что действительно Бог победил сатану, Бог победил зло на этой земле. Да, оно еще существует. Но мы знаем, чем закончится история этой земли и из Евангелия, и из других пророческих книг Священного Писания. Поэтому мы и разбираем Священное Писание, чтобы увидеть, да, как это пришло к нам на землю и чем закончится история нашей земли.
0: Хорошо, спасибо большое. То есть это актуально сейчас. Мы также можем подчерпывать для себя интересные факты, вещи, которые помогают нам проживать эту жизнь.
1: Это так.
0: И сегодня, как и в одной из других глав, мы говорили про исцеление. Сегодня мы тоже говорим про исцеление, но оно было достаточно необычным. Есть трагедия, есть и, так скажем, что-то хорошее в этом. Вот хотелось бы прикоснуться к этой истории. Да, мы начинаем сегодня читать с 21 стиха.
1: Да.
0: Вот, и давайте уже разбираться по ходу, с чем придется столкнуться.
1: Читаем. Как только Иисус снова переправился лодкой на другой берег, большая толпа собралась вокруг Него. Когда Он был еще у моря, пришел туда один из старейшин синагоги по имени Иаир, и, увидев Иисуса, пал к ногам Его и стал умолять: «Доченька моя при смерти, приди же, возложи руки на нее, чтобы выздоровела она и осталась в живых». Иисус отправился с ним.
0: Спасибо. Вот здесь в самом начале хочется спросить, вообще, почему вот этот, да, Иаир пришел, несмотря вот на некую враждебность религиозных лидеров? Почему он все равно как бы приходит?
1: Да, он был в числе тех, кто был начальником, да, да, и многие начальники, как мы читали ранее, они враждовали по поводу Христа. Но вы знаете, так в нашем мире бывает, что когда человек терпит крайнюю нужду, он обращается к любым средствам помощи.
0: Да.
1: И в нашем мире иногда эти средства предлагаются совершенно, ну, какие-то недопустимые даже. Но человек в этой нужде, он даже пытается и туда обратиться за помощью. Я думаю, что Иаир наблюдал за Христом. Он слышал что-то о Христе. И когда он находится в таком состоянии, что его доченька, видимо, что это был подросток, может быть, ребенок еще, умирает, как он называет ее, вот, он уже понимает, что ему дальше некуда идти, да, ему нечего терять. Да, и он приходит ко Христу.
0: То есть мы порой, как Иаир, прибегаем к, иногда не к тем способам, которые возможны, да, а Иаир все-таки поступает, так скажем, более благочестиво к
1: Иисусу.
0: Да,
1: можем сказать.
0: Да, правильно он. Хорошо.
1: «За ним пошла большая толпа, теснившая Иисуса со всех сторон. Среди толпы была одна женщина, 12 лет страдавшая кровотечением. Она много натерпелась от разных врачей, потратив на лечение все

0: все, что было у нее, но никакой пользы не получила и даже стало ей еще хуже. Прослышав об Иисусе, она подошла к Нему сзади в толпе и коснулась одежды Его, потому что подумала: «Исцелена буду, если хоть к одежде Его прикоснусь».
1: Здесь вот можно, Вадим Анатольевич,
0: да,
1: остановлю? Вот такой интересный момент. «Прикоснулась к одежде Его». Все-таки возникает этот вопрос. Неужели нельзя было просто попросить о помощи? Почему? Ну, то есть мы же в основном, как бы, если у нас что-то болит, мы просим. И как бы речь наша, она громче, больше, чем, допустим, когда мы касаемся.
0: Да. Вы знаете, опять же таки, как мы вчера говорили, мы охватываем не только повествование самого Марка, но и упоминаем о других евангелистах, которые добавляют некоторые детали. Угу. И мы находим у других евангелистов, что Христос мог сказать слово, и на отдалении тот человек, о котором он говорил, был исцелен. То есть нету магии какой-то, в современном языке говоря, о том способе, каким ты приходишь ко Христу. Тебе нужно обязательно прикоснуться, или чтобы он положил на тебя руку, или что-то подобное. Да? Но вот, видимо, что ее состояние, болезнь, в котором она находилась, а как мы с вами говорили до эфира, социально-религиозная жизнь того общества, в котором Христос был, она определила, что если человек болен болезнью, истечением или кожными заболеваниями, от которых не было исцеления, этот человек удалялся от общества. Он объявлялся нечистым.
1: Ну, был некий изгой.
0: Да, он был нечист для своей семьи, для общества, для церкви того времени современной, для храма, для поклонения. Поэтому эта женщина, она предпринимала попытки что-то сделать, исходя из того, как ее назвали. Она не могла, как этот Иаир. Иаир кто был?
1: Вообще начальник.
0: Начальник синагоги. Конечно, он встал, люди расступились, наверное, потому что знали, что он начальник, пропустили его ко Христу. Она была не такой. То есть мы видим, что и в то время вот это социальное неравенство,
1: статус, да,
0: вот оно было, да. И Иисус Христос, как мы дальше почитаем, Он откликался на нужду. Для него не важно было вот это социальный статус человека. То ли это Иаир, он пошел и к нему, то ли эта женщина, он и ей помог. Но в то время вот общество определило, где находился человек. И, к сожалению, или, не знаю, к счастью, как сказать, да, эта женщина очень ясно понимала, где она находится, каково его положение в этом обществе. Поэтому она не как Иаир. Она говорит: я хотя бы к краю одежды прикоснусь.
1: То есть так... Здесь главная, мне кажется, такая еще мысль, что перед Богом мы все равны.
0: Да? Безусловно, да. То есть отношение Христа это и показывает.
1: Угу.
0: Оно, неравенство всегда было и всегда будет. И даже при нынешних условиях развития и так далее, и так далее, мы, к сожалению, никуда от этого не уйдем.
1: Угу. Это данность.
0: Да, вот, ну, это какое-то, не знаю, наверное, человеческое такое вот действие или изобретение, если так можно сказать. Да. К сожалению, это есть, вот так, как мы видим. Но мы видим, как Христос к этому относится. Да, он видит не человека, его статус, он видит нужду в помощи, которую он может.
1: То есть здесь еще можно сказать о том, что мы, как и в этой истории, есть те, кто, допустим, имеют власть, да, и те, кто обычные люди, все могут прийти к Христу.
0: Безусловно.
1: С просьбой,
0: да,
1: с вопросом, да, и
0: да,
1: вот она, мне кажется, здесь тоже есть некая смелость, ну, не побояться прийти, да, ну, как бы коснуться вообще его, то есть вот ее тоже как-то вот, так скажем, уравнивается, что у них у обоих была нужда. Да, то есть они как бы вот здесь в равных условиях, да, и для Бога тем более равны. И вот она большая молодец, что вот, ну, не побоялась.
0: Не побоялась, да.
1: Хорошо, спасибо. Читаем дальше.
0: Тут же кровотечение остановилось, и она ощутила, что здоровье вернулось к ней. Иисус тотчас почувствовал, что из него вышла сила, повернулся к толпе и спросил: «Кто прикоснулся к моей одежде?» Ученики его сказали ему: «Ты видишь, как тебя теснит толпа, а еще спрашивает, кто прикоснулся ко мне?» Но Иисус взглядом искал ту, которая сделала это. В страхе и трепете женщина, зная, что произошло с нею, подошла к нему, пала перед ним и рассказала ему всю правду. Он же сказал: «Дочь моя, вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна от страдания твоего».
1: Можно здесь немножечко про веру?
0: Да.
1: Вот, то есть как здесь, вообще красиво сказано.

0: Вера твоя спасла тебя. Ступай с миром и будь свободна от страдания твоего.
1: Безусловно, это нужно отметить, это нужно превознести, это нужно научиться, нужно. Угу. Потому что Евангелие – это моя история, да, это история, которая уже совершилась, но переживая эти события, испытывая их в своей жизни, я вижу, что Евангелие живо и действенно. Но хочу лишь упомянуть некоторый момент, на мой взгляд, он очень ярко здесь показан, да. Вот это, ну, Христос действует в этом случае как ребенок, да, он говорит, кто ко мне прикоснулся? И ученики ему говорят, Господи, ну, ты же взрослый человек, как ты можешь такое не понимать? Но дальше евангелист Марк говорит, что он искал ту...
0: Да, искал ту, да. То есть он же уже...
1: Знание Христа было, да, о том. Вот, видимо, что некоторые действия, действия некоторых людей Христос поощрял для того, чтобы вдохновить других людей.
0: Угу.
1: И действительно, в Евангелии есть такой формат, когда какая-то история находится в истории другой. И вот этот именно эпизод, он так и есть. Потому что сначала мы читаем об Иаире и его просьбе, потом отступление об этой женщине, и заканчиваем, мы опять будем заканчивать пятую главу повествования об Иаире. И именно вот эта отметка, что Христос сделал внимание, кто прикоснулся к нему и почему, оно важно для Иаира. И мы немножко позже скажем, почему. Но то, что сказал Христос этой женщине, как вы отметили, что вера твоя спасла, иди и будь свободна от своей болезни. Действительно, Христос еще раз подчеркивает, что не метод, которым мы приходим к Богу, не способность наша, да, не возможность, может быть, принести какой-то дар, или не долгота какого-то благочестия или каких-то ритуалов здесь важна. А важно то, насколько человек верует, что он получает, что он может получить от Господа это.
0: Мне кажется, такой интересный момент, вот как раз-таки связанный с нашей верой. Но как этому научиться, да, если мы говорим, что это навык, что это научение?
1: Правильный вопрос. И он самый важный в нашей жизни, потому что весь вопрос... по отношению к Богу, это насколько я могу поверить в Него. Я ведь не вижу Его как вас.
0: Да.
1: Вот. Я не ощущаю Его как предмет, который лежит у меня на столе. Но все взаимоотношения с Господом я испытываю через веру. Через веру. Но это не лишено смысла и в нашей жизни, потому что взаимоотношения любви, близости с супругом или супругой мы тоже испытываем через веру. Я верю, что супруга любит меня, она верит, что люблю ее я и подобное что-то этому. Но Бог подкрепляет мою веру каким-то вдохновением меня, силой, вот, помощью мне в различных ситуациях. Конечно, то, что происходит в моей жизни, оно иногда происходит вследствие течения времени, обстоятельств и так далее, и так далее. Но когда я с утра обращаюсь к Богу, прошу Его о помощи, приглашаю Его в свою жизнь, и потом в течение дня как-то обращаюсь к Нему, я вижу, что Он участвует в моей жизни. И вот таким образом эта вера подогревается, таким образом эта вера растет. Таким образом, эта вера никогда не затухает.
0: Вера в действии.
1: Да, вера в действии.
0: Слово.
1: Конечно, у этой женщины мы видим, что она, ее вера, для нее это была последняя возможность обратиться за помощью. Потому что до этого написано, она издержала на врачей все, что имела, потратила, вернее, да?
0: Да, да.
1: И ничего ей не помогло. То есть у нее не было ничего материального. У нее осталось только вот это внутреннее побуждение к Богу. И для нас это тоже, современных людей, да, ведь и наших, среди наших зрителей, участников, слушателей есть подобное. Когда человек все испытал, да, ему говорят, ну вот тебе осталось только к Богу идти, потому что у тебя уже ничего нет. И вот тогда человек приходит и говорит, Господи, вот, ну, я не знаю, у меня ничего нет.
0: Можно провокационный вопрос здесь такой задать? Мы знаем, да, и говорили уже ранее про то, что люди очень часто обращаются не только к Богу за исцелением. Почему это вредно? Почему это плохо? Почему это неправильный, так скажем, путь?
1: Конечно, я понимаю, что когда человек находится в крайней нужде...
0: В отчаянии.
1: Да, в отчаянии... Он не взирает на способы или средства, он ищет помощь.

0: помощи. Так бывает. Надо сказать, что враг душ человеческих, сатана, он заинтересован в том, чтобы привести человека в крайнее отчаяние и потом оказать ему помощь. Но когда он это делает, он, как мы сегодня современным языком говорим, ловит человека на крючок. Потому что он за эту помощь потом требует платы. А эта плата очень часто бывает очень горькая. Эта плата бывает очень часто через душевные муки, через власть, о которой мы говорили ранее в нашем чтении, да, Евангелия, когда он властвовал над людьми, да. Вот, над их родными, что-то подобное. Сатана никогда не оказывает помощь, если можно так сказать, бесплатно. Он обязательно потребует потом с человека что-то. И иногда вот эти требования приходят для человека в самый неприятный момент его жизни. Но это проявляется. Поэтому, исходя из Евангелия, исходя из того, что Бог нам открыл и какое Он к нам отношение проявляет, мы всегда говорим, обращаясь к нашим слушателям и зрителям, да, обращайтесь только к Богу. Понимая, что есть дьявол, у него реальная сила в этом мире, обращайтесь только к Богу. Да, не ходите в ту сторону, где сомнительные источники, как мы говорим, помощи. Все, что касается ворожба, гадания и тому подобное, это не Божьи методы помощи для человека. Конечно, вы спросите, или наши зрители спросят, да, а если Бог молчит?
1: Да, что делать? Да, и в самом начале, когда вступление.
0: Вот о вере мы говорили, да. Немножко позже мы прочитаем с вами этот эпизод, и, наверное, там будет уместно сказать, что вера подводит нас к очень важному моменту жизни.
1: Так давайте
0: прочитаем. Давайте будем читать. Когда он еще говорил это, пришли люди из дома старейшины синагоги и сказали Иаиру: «Дочь твоя умерла. Зачем утруждать учителя?» Но Иисус, услышав эти слова, сказал старейшине: «Не бойся, только веруй». И не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, брата Иакова, идти вместе с ним. Когда подошли они к дому старейшины, Иисус увидел, что там смятение, плачут там и громко причитают. «К чему этот шум? Что вы плачете?» – сказал он им, входя. «Ребенок не умер, только спит». Над ним стали смеяться. Тогда он, отослав всех, взял отца и мать ребенка и своих учеников и взошел в комнату, где лежала девочка. Взяв ее за руку, он сказал: «Талита кум». Это в переводе значит: «Девочка, говорю тебе, встань». Она тотчас встала и пошла. Было ей лет 12. Изумление великое сразу же охватило всех. Но Иисус строго сказал: «Пусть никто не знает об этом», а девочку велел покормить.
1: Вот тут здесь много вопросов, да.
0: Ну, пожалуйста, можете задать, будем вместе рассуждать, говорить.
1: Вы про веру сказали и про то, что здесь главный, наверное, такой вопрос: почему иногда Бог как будто бы молчит, почему не сразу, почему не тотчас?
0: Да. Видите, мы вначале говорили о том, что Бог принимает просьбу Иаира, когда тот уважаемый человек. Но Бог принял и поиск себя со стороны этой женщины даже через прикосновение к самому краю одежды.
1: Да.
0: Но мы здесь видим, что ответ, который они получают от Бога, неравнозначный. Потому что одна исцеляется, а девочка умирает. И здесь такие детали, которые указаны в Евангелии, очень красиво передают, наверное, всю трагичность этой ситуации. Потому что женщина 12 лет страдала кровотечением и исцеляется.
1: А здесь девочка, кажется, ну, то есть это
0: она
1: ребенок.
0: Эти же 12 лет она жила, и она умирает. Вот я верю, что евангелист и как бы Марк подчеркивает вот это состояние и пытается нам показать, что история Евангелия, они не пустые, скажем так, они реальные. Потому что в нашей жизни так бывает, когда в одной больничной палате лежит человек пожилой, почтенного возраста, и лежит молодой человек. Приходят люди, молятся за этого человека и за другого человека. И молодой человек умирает, а человек преклонного возраста выздоравливает, продолжает жить. И те, кто молились за пожилого человека, говорят: слава Богу, Бог исцелил. Возникает вопрос, а почему этот не исцелен, если за него молились так же? Да, мы не можем ответить на все эти вопросы, потому что это запрещено.

0: пределами даже и нашего понимания, и не мы регулируем силу Божию для человека.
1: Угу.
0: Но в истории Саира мы видим, что каждый из нас однажды в своей жизни подходит к вот этой пропасти. Пропасти непонимания, пропасти пустоты, пропасти, в которой просто тишина, да, ты не видишь ни ее дна, ни ее пределов. И что говорит Христос-то в этот момент Иаиру? Как мы прочитали, да? Не бойся, только верь.
1: Вера. Только верь.
0: Почему он тогда тоже отметил эту женщину и сказал женщине, что вера твоя спасла тебя?
1: Ключевое – вера и в том, и в другом случае.
0: Вера – это как вот способность продолжать надеяться на Христа, когда ты не видишь перед собой ничего, когда ты не знаешь собой, перед собой ничего. И враг душ человеческих, еще раз упоминаем его в нашей сегодняшней беседе, да, он старается разуверить человека, что даже Бог отвернулся от тебя, что даже Бог не заинтересован в тебе и никогда тебе не поможет. Но вот этот эпизод показывает нам, да, что Бог знает переживания. Он говорит: «Иаир, не бойся, продолжай верить». Да, продолжай верить. И вот то дальнейший исход этого события, да, как Христос видит смерть этой девочки. Когда он пришел, он говорит: она не умерла, она спит. Хотя для всех людей очевидно было, что Христос как будто бы не от мира сего, как мы иногда говорим, да, как будто он не понимает ситуации. Вот. Но она действительно умерла. И вот Христос и говорит на языке «талита кум», то есть «встань», то есть «поднимись». Вот. У него, опять же, такая была сила, чтобы воскресить, вернуть к жизни. Вернуть к жизни даже то, что было уже совершенно потеряно.
1: Почему он вообще так говорит? Ну, то есть, вот я имею в виду в том плане, что «талита кум».
0: Да, нет точного ответа, да, почему Бог, Христос использует не язык иудейский, да. Еврейский, да, почему использует другой язык. Мы не знаем, вот почему так доподлинно Христос использовал. Но есть у нас перевод, поэтому мы знаем, что Христос имел в виду этим словом.
1: Еще такое, наверное, уточнение, уточняющий вопрос. Вот скажите, пожалуйста, Вадим Анатольевич, а почему все-таки и не позволил никому, кроме Петра, Иакова и Иоанна, взять с собой? Почему? Остальные были недостойны или что? То есть как это вообще относится?
0: Наверное, в этом Евангелии мы уже с вами читали, есть это упоминание в других Евангелиях, что за Христом следовали толпы людей, и большинство из них были в числе, как мы сегодня бы сказали, зевак, которые любят посмотреть на что-то, какой-то экшен, да, зрелище какое-то, да.
1: Хлеба и зрелищ не хватает.
0: Да, именно так. Вот. Христос никогда не поддерживал интерес таких людей. Вот. Когда они именно этого хотели, он говорил: я пошел в другую сторону, я пошел в другое селение, я пошел в другой город, там, где была какая-то нужда. Я думаю, что в этом случае Христос, наверное, хотел минимизировать вот это впечатление какое-то, да. Он не хотел, чтобы люди воспринимали это так. Но для этих учеников, которых он взял, конечно, мы не думаем, что, может быть, те другие были недостойны. Но здесь нужно понимать, может быть, и бытовые условия тех домов, где жили эти люди. Возможно, это не были большие дома, чтобы, как мы говорим, пропускная способность этих домов была небольшая. Вот. Но Христос хотел, чтобы эти ученики, видя это, запечатлели и рассказали. А те люди, которых он отослал, это люди были безучастные. Это люди могли посмотреть и отреагировать каким-то образом. Да, для них, может быть, было что-то такое впечатлительное, но не более. Христос хотел, чтобы его действия воспринимались как действия, которые вели бы к доверию и вдохновению кого-либо другого, кто также теряет веру, или несет отчаяние в жизни своей и так далее, и так далее. Поэтому для этого Христос, похоже, берет именно только этих людей.
1: Поняла. А вот здесь хотела бы уточнить, да, вот мы видим, что эти две истории объединяет такое, да, слово в действии – это вера. И поскольку мы в самом начале, да, сказали о том, что вот кого-то он исцеляет тотчас, да, а кто-то уже, так скажем, уснул.
0: Да.
1: Да, и вот тогда он приходит и, так скажем, поверит.

0: вере дает. Вот здесь хотелось бы спросить, да, уточнить. Получается, что и этой истории, когда кажется, что уже все, да, уже мы ничего не можем сделать и никак спасти, Бог приходит и благодаря вере исцеляет человека. Не кажется ли это, что ну вот, Бог тем самым научает нас этому доверию? Вот даже через такое сложное действие, когда уже через отчаяние. Может ли быть такое?
1: Безусловно, есть смысл в том, что вы говорите. Есть в нашем обиходе такое выражение, как болезненный опыт. Я думаю, что в вашей жизни было что-то подобное. Было что-то подобное в моей жизни. Да, когда или мои родители мне говорили, или мои друзья, делай так или не делай этого. Но я, их слова на меня не имели впечатления, но когда я делал или что-то не делал, вот тот болезненный опыт, который я получил из результата этого, это приводило меня к этому. Мы находимся с вами на земле, которая пронизана грехом, которая терпит разложение, да, и Бог пытается научить нас видеть, жить как бы не только горизонтальной плоскостью своей жизни. Что я имею в виду, да? Очень много людей, наверное, среди наших слушателей, я не обвиняю вас ни в коем случае, я лишь говорю и констатирую, иногда и себя на это вижу, да? Мы живем лишь вот бытовым уровнем.
0: В своем каком-то мире, в своем пространстве.
1: Только тем, что мы видим. Тем, что мы видим. Но если мы хоть на минутку осознаем, что есть вертикальная какая-то реальность мира, а именно, что есть Бог живой, то он иногда призывает нас к особым с ним взаимоотношениям. И эти взаимоотношения иногда приходят к тому, что ты становишься, и ты дальше ничего не видишь. И вот этот момент и есть момент проявления настоящей веры. Когда ты идешь дальше с Богом, продолжаешь жить Богом, не видя, не понимая, не зная. И очень часто именно за той вот гранью Бог открывается для меня и для нас, как совершенно удивительный Бог. Поэтому я желаю, чтобы мы продолжали верить.
0: Знаете, здесь такой маленький пример вспомнила о том, что когда маленькие, или, допустим, дети наши маленькие, они научаются ходить. Да? Это же мы не рождаемся с таким навыком. И если родитель постоянно подкладывает да, вот эту вот соломку, да, то нет у ребенка вот этого успеха, нет вот этого навыка того, что он добился этого сам. Верно. Соответственно, уже в дальнейшем да, с навыками научения и с успехом будет сложнее. Он не видит этого пути.
1: Да.
0: И мне кажется, для нас здесь тоже так же. Вера, она не всегда бывает какой-то воздушной, прозрачной. Мы должны проходить этот путь, даже если этот путь бывает и тернистым.
1: Это так.
0: Вадим Анатольевич, я благодарю вас за участие и такие мудрые мысли.
1: Рад был вместе с вами рассуждать об этом.
0: Спасибо. Дорогие друзья, спасибо, что смотрели нас. Пусть ваша вера будет крепкой в любые времена. Если ответы не приходят сразу, все равно доверяйте Богу. Он ведет вас к благу, даже когда путь кажется непростым. Пусть ваше сердце наполнится надеждой, миром и уверенностью в Его любви. Божьих благословений вам и чудес в жизни. До новых встреч!

Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3.

0: ангела.
1: Тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса.

0: Здравствуйте, дорогие телезрители. Мы вновь рады приветствовать вас на программе «Пророки в Коране». У нас в гостях религиовед, магистр теологии Сергей Николаевич Ларионов. Здравствуйте, Сергей Николаевич.
1: Здравствуйте.
0: Коснулись мы в прошлых темах такой важной очень темы, как точки соприкосновения, да, ислама и христианства. И это очень ценно для нашей страны, исконно, где существуют две этих великих религии и взаимодействуют многие столетия друг с другом здесь, на территории нашей страны.
1: Умение жить вместе ценно.
0: Да, и при всем многообразии сходств, как мы увидели описание священной истории в Библии и в Коране, существуют все-таки практические различия в плане благочестия, да, между мусульманами и христианами. Например, многие мусульмане о христианах мыслят так, что это люди, которые едят нечистую пищу, например, там, свинину, которую не позволяют себе мусульмане. Это люди, которые употребляют алкоголь, что в исламе также является харам, запретом. Да? Действительно ли Священное Писание, Библия позволяет употреблять в пищу свинину, алкоголь, или изначально существовал такой же харам, такой же запрет на все это, как это есть сегодня в исламе?
1: Вот вы удивитесь тому, что опять здесь в данном случае и Библия, и Коран, они опять дополняют друг друга. И они не противоречат в этом отношении.
0: Даже в этом отношении?
1: Даже в этом однозначно.
0: Ну вот я думаю, что многие наши телезрители очень-очень с большим сомнением сейчас отнесутся к вашим словам. Докажите нам.
1: Хорошо. Есть, допустим, два текста, которые хотел бы привести именно сначала из просто Библии. Первый текст, который касается запрета на вот именно нечистых животных, записан в книге Левит в 11 главе. Левитам 11 глава – это своеобразная диета питания, данная Всевышним, поскольку наш Создатель, наш Творец, он лучше знает, что нужно для человека, чтобы он жил долго, счастливо и полноценно. Поэтому он говорит, вот это тебе можно, вот это нельзя. Если вы имеете автомобиль, допустим, работающий на 95-м бензине, и зальете туда дизельное топливо, то боюсь, что придется ремонтировать двигатель, промывать и все остальное. Поэтому точно так же и Бог, он говорит о том, что я вас создал, я знаю то питание, которое для вас необходимо. И вот Левитам 11 глава, стих 7. «Не ешьте свиньи, потому что копыты у нее раздвоены, и на копытах разрез глубокий, и она не жует жвачки, нечиста она для вас». Ну, можно сказать, что это дано было раньше евреям. Ну, а разве сегодня желудок иудеи, желудок русского, белоруса отличается? И неужели Иса пришел для того, чтобы очистить людей там... Для чего пришел Иса? Для того, чтобы очистить людей от греха или свинину от сальмонеллеза? То есть мы видим, что Иса прежде всего пришел очищать людей, но никоим образом не каких-то животных, которые изначально были запрещены.
0: Ну и нужно сказать, что сам он никогда этого в пищу не употреблял однозначно.
1: Да, да.
0: И Священное Писание христианское об этом говорит, и Коран, я думаю, тоже нигде не пишет о том, что Иса ел свинину.
1: Например. Нет, это 100%. Он чистый мальчик, его никогда нечистого не касалось. Но есть еще один текст, более интересный, Иса 66 глава. Эта глава описывает уже ту вечность, которая будет. Там она говорится о том, что из месяца в месяц, в субботу вы будете приходить на поклонение ко мне на той новой земле, которую я сотворю. И прямо до этого текста, уже 66 глава книги пророка Исаия, 17 текст, есть такие слова. «Те, которые едят свиное мясо, и мерзость, и мышей, все погибнут, говорит Господь».
0: И здесь уже речь идет не о людях, живших в заветные времена,
1: все.
0: А о тех, кто будет жить в вечности. Даже не в наше время, а в будущем, тогда, когда Божье Царство наступит.
1: И
0: то есть, другими словами, перефразируя этот текст, можно сказать, что в Царствие Божие не войдут те, кто ест мерзость.
1: Да, занимается нечистым. Кто занимается всем нечистым.
0: И это слова Библии.
1: Слова Священного Писания, их никуда не деть. Это слово Божие, которое живо и действенно.
0: Но я думаю, для многих мусульман это будет большим открытием, что Священное Писание христиан, оказывается, говорит вот такие вещи.
1: И все эти люди, вся эта категория людей Царства Божьего не наследуют.
0: Чудо, которое сотворил Иса или Иисус, он превратил воду в вино. И поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим.
1: Везде запрещены кровосмешения.

0: жертвоприношения, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых.
1: А почему же тогда на практике немногие христиане этого придерживаются? Я знаю, что есть целые конфессии в христианстве,
0: да, у которых, однозначно, как вероучение.
1: Вероучение, да, закреплено, да, здоровый образ жизни и отказ от нечистой пищи. Uh-huh. Есть такие протестантские христианские направления, и, например, церковь адвентистов седьмого дня полностью, да, придерживается, да, вот этого. Uh-huh. А, и многие мусульмане об этом, наверное, и не знают. Но вот сегодня мы рассказываем.
0: Да, то есть есть еще народ книги или люди книги, которые все-таки эту книгу читают и до конца, ну, соответствует, скажем, тем требованиям, которые в этой книге написаны. Но Коран точно так же говорит по этим вещам. К примеру, запрещена вам в пищу мертвечина, кровь, свинина и всякая живая тварь, что с именем других, то есть других богов, посвященных идолам, а не Аллаха, была заколота.
1: Так это 15 глава книги Деяний Апостолов.
0: Фактически, да.
1: Да, то правило, которое на апостольском соборе, да, было передано для новообращенных из язычников.
0: То есть опять мы видим схожесть. И еще теперь касаясь, уже мы раз говорили об алкоголе, давайте посмотрим, что сама Библия говорит о вине. Ну, к примеру, книга притчей, 20 глава, стих 1. «Вино глумливо, секера, то есть более крепкий напиток, буйна».
1: «Всякий увлекающийся ими неразумен».
0: Продолжаем дальше. Есть еще один текст, который мы встречаем опять в книге пророка Исаия, только в 5 главе, 22 текст. «Горе тем, которые храбры пить вино и сильны приготовлять крепкий напиток». То есть тот, кто этим занимается, тому горе. Ну и еще апостол Павел добавляет в эту копилочку еще один текст. Это первое послание Коринфянам, 6 глава, стих 10. «Ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы Царства Божьего не наследуют». То есть вот здесь пьянство стоит в таком же ряде запретов. Mm-hmm. Это воры, лихаимцы, злоречивые, хищники. То есть вот и все эти люди, вся эта категория людей Царства Божьего не наследуют.
1: Но как Ветхий Завет, так и Новый Завет христианский, да, мы видим, что...
0: Да. Есть запрет на вино.
1: Ну а почему тогда на практике совершенно иначе?
0: Ну...
1: Сегодня... Да, нет, больше вам скажу, ведь первое чудо, которое сотворил Исаия или Иисус, да, он превратил воду в вино, и поэтому очень многие оправдывают употребление алкоголя именно этим, говоря, что первое чудо было самим Господом сделано, да, вот такое.
0: Да, и к тому же на вечере, на последнем, мы видим, он опять раздает вино,
1: да,
0: но на тот момент термина «сок» не существовало, тогда все называлось вино, что вино приправленное, что вино с градусом, что свежевыжатое, что просто, ну, компот из изюма, из сушеного вина. Награда. Все это называлось одним словом «вино». Термин «сок» тогда еще не был введен в оборот. И поэтому здесь вот надо читать в контексте. К тому же Иисус Христос, говоря своим ученикам после вечери, говорит: «Сказываю вам, я не буду пить от плода сего виноградного, докуда не буду пить с вами новое вино в Царстве Отца Моего». В Царстве Отца Небесного не будет брожения. То есть брожение — это символ разложения, это всегда признак греха. Во время Пасхи человек должен был пройти свой дом и любую закваску, которая из дома, он должен был просто ее оттуда удалить. Потому что, чтобы не было ничего квасного, не было вот этого символа греха в твоем доме, ты должен полностью его был очистить.
1: Но это касается хлеба,
0: да,
1: квасного.
0: Да, ну, дрожжи, все остальное, это тот же вот процесс брожения. Это тот же самый процесс брожения, который косвенно показывает на вот какое-то гниение, разрушение этого мира. И поэтому, говоря о новом вине, Иисус Христос все-таки говорит о свежевыжатом виноградном соке, и даже более того, он говорит о том, что он сегодня имеет своеобразный пост. На тот момент виноградный сок – это самый лучший напиток, который можно себе было представить, потому что, ну, других-то и не было. Из смоков сок не сделаешь, гранаты и так хорошо хранятся. А вот именно виноградный сок – это самый благословенный напиток того времени. Он говорит: я не буду пить самого лучшего, моя радость еще не совершенна, но когда заберу вас к себе, и чтобы все мы вместе собрались, и вот тогда уже радость будет полной.
1: То есть вы хотите сказать, что то вино, которое Христос сотворил на браке, на свадьбе в Кане Галилейском, оно не опьяняло?
0: Да, оно не опьяняло.
1: А зачем на свадьбе оно нужно было?
0: Ну, опять я же уже говорил, это самый лучший напиток, который можно было подать. Кока-колу не изобрели?
1: Еще к тому времени.
0: Да, да. Какие еще другие напитки тоже, к сожалению, еще их тогда не было.
1: Кваса не знали.
0: Да, кваса не знали.
1: Да, жили там они.
0: Да,
1: пили виноградный сок.
0: Поэтому пили виноградный сок. Все, вот это то, что было самое лучшее, самое замечательное, это и ставили на свадьбу. Но здоровый образ жизни, интересно, что здесь, вот давайте посмотрим еще один момент. Здоровый образ жизни проявляется и в исламе, и в христианстве, не только в этом. То есть не только вот там, допустим, не пей, не вкушай. В принципе, здоровый

0: Образ жизни – это очень такое многокомпонентное и составное понятие.
1: Не только касаемое пищи и питья, но еще других факторов.
0: Да, есть телесное здоровье, есть психическое здоровье, есть твое социальное здоровье, это как ты ведешь себя в социуме.
1: Духовное здоровье.
0: Да, духовное здоровье, то есть здоровье семьи, здоровье общества. Вот это вот все есть. И давайте мы посмотрим вот здесь, вот есть ли какие-то у нас параллели или нет. К примеру, Библия порядка 35 раз говорит о враче. Ну, то есть вот производное от слова «врач» встречается около 35 раз в Священном Писании. В частности, Павел пишет в отношении Луки, вот Лука – врач мой возлюбленный. То есть Библия говорит о том, что нужны врачи. А что же говорит нам по этому поводу Коран? И здесь мы тоже увидим некоторую схожесть и увидим то, что действительно Коран показывает, что важно сегодня лечиться, важно иметь врача. И вот я назову несколько хадисов. Это хадисы, значит, которые приписываются пророку Мухаммеду, что это именно он говорил.
1: Но это не Коран, это
0: устная традиция, записанная позже. Один из хадисов следующий. Состояние, когда верующий испытывает недомогание, можно уподобить тому, когда кусок железа кладут в огонь. Все плохое сходит, а остается только хорошее. Тасфировать этот хадис, ну то есть объяснить этот хадис, можно так. Разумное и терпеливое преодоление боли ведет к всестороннему очищению человека. Поэтому иногда через болезнь как раз-таки вот человек очищает и тело, и душу. Это то время, когда вот стоит о себе подумать, как краткости своего бытия, и посмотреть наверх, все-таки твоя жизнь, она завязана у Аллаха, и все-таки обратиться к нему, чтобы он все-таки проявил свою волю.
1: И история свидетельствует о том, что именно в мусульманских странах больше всего в те времена была развита медицина.
0: Однозначно. Мы видим Авиценну, мы видим многих других именно вот очень великих людей. И вот посмотрите, на первый момент, когда христианство только появилось, в принципе, признавался Ветхий Завет, уважался.
1: И все принципы здорового образа жизни соблюдались. А вот уже в средние века настолько в Европе, особенно христиане, отошли от принципов здорового образа жизни, от принципов карантина, принципов омовений частых. Люди не мылись всю жизнь порой, боясь смыть воды крещения, в которых они были в младенчестве опущены. Вот. И поэтому это такая была антисанитария. А ислам сохранял вот эти вот истины ветхозаветные, можно так сказать.
0: То есть вот мусульмане должен минимум один раз в неделю делать гусуль, то есть это полное омовение.
1: Так же, как и в Ветхом Завете придерживались, чем приступить к служению, необходимо было омыться в микве.
0: И сам намаз, он подразумевает, что 5 раз в день ты должен омывать себя, то есть омывать голову, руки, ноги, ноздри, уши, полоскать рот, а это опять вот хороший такой стопор для тех бактерий, для тех микробов, которые могут передаваться.
1: То есть помимо какого-то духовного сакрального значения, оно и гигиеническое. Имело свойство.
0: То есть мы видим, что и Коран, и Библия говорят вот об этой санитарии, что должны быть определенные санитарные законы, они очень важны сегодня для нас. Интересно, что Коран и Библия точно так же говорит еще и определенном вот именно социальном здоровье. Ну, немножко еще хочется вернуться к врачам. Вот посмотрите, как опять Мухаммед говорит. Значит, что он говорил о врачевании? Всевышний сотворил болезни, он же сотворил и лекарства. Лечитесь же. То есть он понимает, что очень важно сегодня именно не пренебрегать официальной медициной, что не напрасно есть мудрые люди, и не только вот Авиценна, но и сегодняшние медики, они напрасно придумывают новые лекарства, новые вакцины от каких-то заболеваний. Поэтому есть совет, лечитесь же. И теперь давайте возьмем уже непосредственно наше социальное здоровье, наше, может быть, душевное здоровье, потому что все, что мы делаем, это и есть вот этот здоровый образ жизни. Интересно, что обе религии, одна и другая, говоря о социальном здоровье, везде запрещены кровосмешение, половые извращения, гомосексуализм. И в одной и другой религии всегда говорится о том, что надо уважать старших, надо помогать другим, надо защищать слабых. И одна и другая религия, она показывает статус женщины, статус детей, что это те люди, которые они имеют полноправное членство в нашем обществе, это те граждане, которые нуждаются в опеке, в защите, они не являются людьми второго сорта. И одна и другая религия, она ставит запрет на аборты, говоря о том, что нельзя прерывать жизнь, потому что это все-таки жизнь дана Богом в данном случае, и ты уже тогда нарушаешь заповедь «не убей». Здесь мы видим опять вот эту схожесть и одной, и другой религии. Говоря же о твоем душевном здоровье. И одна и другая религия говорит о важности покаяния в грехе. И одна и другая религия заявляет о том, что важно, чтобы ты

0: понимал, что твой харам это не только вот касается твоего тела, но даже если ты смотришь с вожделением на женщину, если ты хочешь прелюбодействовать, скажем, изменить своей жене, это все является запретом в данном случае, это нельзя, это твое душевное, это твое духовное здоровье. Поэтому одна другая религия всегда говорит о том, что важен пост, важна молитва, важно раскаяние. И если ты сделал грех, то надо как раз-таки именно перед Всевышним об этом каяться, об этом говорить. Если ты виновен против человека, то ты должен просить упрощения у человека и должен возместить тот ущерб, который ты принес человеку.
1: Ну, фактически, библейские законы.
0: Да, однозначно. И одна и другая религия говорит о верных весах. И одна и другая религия говорит о том, что если ты дал слово, ты должен его сдержать. То есть вот это вот все является вот этим именно нашим современным пониманием здорового образа жизни. Потому что даже Всемирная организация здравоохранения говорит о том, что наш образ жизни, а точнее наше здоровье, зависит 12% от самого медицинского обслуживания в стране. 18% — это наша генетика, которую мы принимаем от родителей. Но 70% — это наш образ жизни. И поэтому вот эти 70% являются той хорошей базой, на которой и ислам, и христианство могут совместно сотрудничать. Они могут вместе, допустим, ходить друг к другу в гости. Они могут угощать друг друга теми блюдами, которые действительно являются чистыми и разрешенными. Они могут устраивать какие-то определенные фестивали, может быть, вместе. Допустим, какие-то моменты, как вот есть в Тюмени Арфа Давида, где христиане и мусульмане, они вместе с одной сцены поют различного рода духовные произведения, посвященные текстам Ветхого Завета. И с одной и той же темы сцены читаются тексты о Давиде из Корана и тексты Давида из Библии.
1: Что удивительно, опять, конечно. Да, что показывает схожесть и несхожесть, а даже единство во многом этих книг.
0: Да, и здесь мы видим, что христиане, они могут с мусульманами вместе быть, вместе сотрудничать. И уж если мы говорим сегодня о современных тенденциях здорового образа жизни, в том числе и о культе, может быть, физического тела, то даже пророк Мухаммед так говорил, когда его спросили, какой мусульманин самый лучший. Он говорит, есть хороший мусульманин, но есть еще лучше, было бы еще лучше, чтобы это был сильный мусульманин. И вот здесь, это, наверное, речь идет не только о физической силе в данном случае, хотя и это подразумевается, но это еще идет речь о том, что должен быть человек и сильный духом, а сильной душой, сильной в своей вере в данном случае. И поэтому вот было бы очень замечательно, если бы люди не только назывались верующими, но соответствовали бы вот этим принципам, которые заложены в Библии, в Коране. И они бы тогда соревновались друг с другом самым лучшим, что у них есть.
1: И я думаю, что тогда между мусульманином и христианином, который бы исповедовал библейскую веру, не просто веру в традиции, которые со временем сложили библейскую веру, различий было бы, если бы и были бы, то их было бы очень-очень мало.
0: Ну да, и в прошлом перед дальше мы говорили, что разница между нами и вами не более той черты, как сказал царь Невос. И поэтому, да, вот эта черта есть, но через эту черту можно сходить с пловом друг к другу.
1: Конечно.
0: Поэтому желаю всем от этого восточного гостеприимства и желаю всем большого и замечательного здоровья.
1: Спасибо большое, Сергей Николаевич. Благодарим вас, дорогие друзья, за ваше внимание. Всего доброго. До свидания.
0: Если вдруг советский солдат оказывался на территории кишлака, он был гостем. И каким бы он ни был, трогать его харам. Но джихад – это да, это прежде всего борьба с неверием. Не с неверными, а с неверием. Есть джихад глаз, то есть не смотреть там на женщин
1: с возделением,
0: не ходить на порносайты и так далее. Джихад языка, то есть только правда, да, с моих уст должна вылетать.

и сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.

Привет, друзья! Мы снова сегодня на программе «Пит-стоп». Мы в нашем уютном гараже, и вместе с нами Егор.

0: Наталья, Милена. Ну что, друзья, мы сегодня будем говорить о свободе.
1: Меня может сковывать, там, не знаю, моя совесть в каких-то моментах. Соответственно, я не могу ей управлять. Соответственно, когда мной управляют, соответственно, я же не свободна уже.
0: Мы очень часто сами не понимаем, что когда кричим, вот я хочу быть свободным, дайте мне свободу, я хочу быть независимым, сами не понимаем, чем хотим. Да?
2: То, что нам нужно кушать 3 раза в день, мы же не чувствуем себя от этого несвободными.
0: Да, действительно,
2: нам это
0: моя свобода.
2: Нам это приносит удовольствие, да, мы делаем это по своей воле, и нам от этого хорошо.
0: Как вы чувствуете себя свободными для этой темы?
2: Да.
0: Вы слышали когда-нибудь, что человек о себе заявляет, я свободный?
3: Конечно.
0: Да. Это сейчас в тренде, быть свободным, да?
3: От всяких проблем, от всяких каких-то правил.
0: Вот как раз хотел спросить, что имеют в виду люди, которые кричат о себе «я свободен»?
2: Что у них нет никаких границ и тормозов.
3: Возможно, то, что им ничего не сделают за то, что они как бы могут делать что угодно.
2: Мне кажется, пока человек жив, он никогда не будет свободен. Философски.
1: Это буддизм, простите. Но реально, то есть пока ты не контролируешь полностью свое восприятие на абсолютно любую ситуацию, будь там война за окном, ты не будешь свободным. Ты будешь зависеть от чего-то. И, ну, я не говорю, что нужно удариться в буддизм. Я просто, ну, могу сказать, что в каких-то моментах мы можем быть свободными, каких-то, но до конца полностью мы не сможем. В этом грешном мире.
0: Хорошо. Тогда что такое свобода, о которой так кричат вот некоторые? И ну, что такое свобода вообще в вашем понимании? Независимость.
3: От каких-либо правил, от какого-либо гнета.
2: Я недавно прочитала такую фразу, что свобода — это умение ограничивать себя по своей собственной воле.
0: Угу. Очень интересное определение.
3: В принципе.
2: Мне кажется, это очень правильно, потому что мы в жизни постоянно делаем то, чего нам не хочется, но мы понимаем, что это необходимо.
0: Угу.
2: Вот. И мы свободны, когда мы способны это делать.
0: Угу. Вот прозвучала такая фраза, что свобода — это независимость. Действительно ли свобода и независимость — это одно и то же?
3: Ну, опять же, смотря в каком аспекте возможно рассматривать это.
2: Ну да.
0: Но независимость. Мы не можем быть независимы. Вот и Наташа сказала, мы не можем быть свободны. Может быть, правильнее сказать, мы не можем быть независимы от чего-либо. От того, что происходит за окном, от моих мыслей, от обстоятельств, от ситуации, от того, что обо мне думают, от моих друзей, родителей, родных, близких. Я не могу быть независимым.
1: Ну, просто
0: надо ли к этому стремиться?
1: Если это держит тебя, как бы это тебя может сковывать. Меня может сковывать, там, не знаю, моя совесть в каких-то моментах. Соответственно, я не могу ей управлять. Соответственно, когда мной управляют, соответственно, я же не свободный уже.
0: Но если я независим от того, в каком мире я родился, в какую эпоху я родился, что происходит за моим окном, означает ли это, что я не свободен? Если я могу себя добровольно в чем-то ограничивать, чувствовать себя при этом абсолютно нормально, Но я продолжаю быть зависимым. То есть я не абсолютно... То есть не путаем ли мы часто свободу с анархией?
2: Ну, у нас, например, в жизни мы зависимы от еды, от внешних каких-то факторов. То есть то, что нам нужно кушать 3 раза в день, мы же не чувствуем себя от этого несвободными.
0: Да, действительно,
2: нам
0: это моя свобода.
2: Нам это приносит удовольствие, да, мы делаем это по своей воле, и нам от этого хорошо.
1: Но без этого мы, по факту, никто.
2: Не можем жить без этого.
0: То есть, с одной стороны, мы от этого не свободны, с другой стороны, мы свободны в этом.
2: Ну да.
0: И получаем от этого...
1: Ну, если только так.
0: А как по-другому?
1: По-другому.
0: То есть, понимаете, получается, что мы очень часто сами не понимаем, что когда кричим, вот я хочу быть свободным, дайте мне свободу, я хочу быть независимым, мы сами не понимаем, чем хотим, да?
3: Ну да, это просто слова, как бы, я не знаю, как... Правильно, я сейчас скажу, нет, слова ребенка.
1: Поэтому людям и нужен контроль какой-то. Почему они выбирали себе царя? Потому что начинался хаос, потому что они не знают, что делать, и, ну, всегда, ну, поэтому легче жить в какой-то системе, какому-то государству определенного.
2: А может быть, как раз-таки, когда ребенок, или, ну, не ребенок, а взрослый даже человек бывает,

0: кричит, что вот я хочу быть свободным там, и пытается вот отстаивать свои какие-то вот эти права, может быть, он как раз-таки знает, чего он хочет, но ему это не дают, и он пытается вот всеми силами доказать, нет, мне это нужно. Ну, например, так говорят иногда подростки, которым родители что-то запрещают. Они говорят,
1: в их же благо.
0: Ну да, во их же благо, а им вот этого хочется.
2: Наташа, вот у тебя прозвучала фраза, что лучше выбрать какую-то систему. А другие вот наоборот говорят, вот все мы рабы системы и так далее, и так далее. Что вот это значит? Как ты можешь это прокомментировать?
1: Ну вот в обществе, например, не обязательно в широком смысле, может, в каком-то узком, сложились определенные нормы, клише, которым люди следуют. И там, ну, например, из этого, ну, к примеру, про девушек возьмем феминизм. То есть годами там складывалось то, что женщина там не могла делать это, и это были какие-то определенные нормы, и это считалось, ну, вот так нужно жить. И пока люди, какие-то единицы не стали из этого выбираться, по факту до этого все женщины, можно сказать, были иногда, ну, как бы как рабы системы они были, потому что была определенная система. И вот эта система иногда, она действительно может нести какие-то негативные последствия и в чем-то нас действительно ограничивать. И это может быть неправильно.
2: То есть, получается, люди создают сами себе правила, ну, например, правила этикета.
1: Ну да.
2: Потом начинают следовать этим правилам. Разве это рабство?
1: Вот я хочу есть рукой. Почему это плохо? Вот кто сказал, что это плохо? Реально, если придумали это. И, ну, почему именно если я ем рукой, это характеризует меня как какого-то неинтеллигентного человека?
3: Дикаря.
1: Да, дикаря. Почему?
2: Потому что ты выбираешь сама себе такое поведение, это твоя свобода.
3: Ну, какое поведение?
1: Ну, а кто это за
3: просто,
1: меня решил, да? Что это...
3: Какая разница, я тоже здесь поддерживаю.
2: Может, это решили не за тебя, то есть это определенная система, которая была создана людьми, а ты внутри этой системы свободно выбирать, ты хочешь быть дикарем или культурным человеком.
3: А почему сразу дикарь?
1: Так да.
0: Не, ну если ты хочешь есть пальцами, почему?
3: Не, например, кусок курицы, да? Кусок курицы, ты взяла куриную ножку.
1: Да, ты сидишь в гостях и не знаешь, как есть курицу, это ужасно.
0: На самом деле правильно есть курицу руками.
1: Ну вот, а ты не понимаешь.
3: А где ты это? Нет, я скажу, ты что, ешь ее руками?
0: В ресторане едят курицу руками.
1: Все, буду есть курицу
2: на
1: руками.
2: Самом деле, друзья, вот размышляя обо всем этом, понимаешь, насколько мы действительно свободны. Потому что если бы мы...
3: Как или
2: бы...
3: наоборот, понимаешь, насколько мы все-таки рабы.
2: Нет, Егор, если бы мы вот на самом деле осознали истинную суть рабства, которое, которым вообще, ну, то есть явление, которым это слово называлось, мы бы поняли, что мы такие вопросы примитивные решаем. Мы будем есть ложкой или рукой.
1: Или мы сможем пойти подышать на улицу, или нам нужно сидеть в подвале полвечера, ты имеешь в виду вот с этим, если сравнить?
2: Ну...
1: Прям рабством.
3: Ну,
1: прям,
3: ну мы же не прям с рабством сравниваем, именно как...
2: А с чем
3: мы вопрос сравниваем? Был именно раб системы.
2: Ну...
3: Они прям вот рабство как... часть истории рабства.
1: Рабы, это, да, это как, скорее звучит здесь как ирония. То есть ты раб,
2: смысле.
1: Ты да. Сам себя отчасти делаешь рабом этой системы, потому что, да, есть законы Библии, есть твоего государства, и по ним, если ты живешь, это нормально, но есть какие-то реально маленькие группки, которые создают определенные правила, или ты сам даже себе напридумывал какие-то то, что я не могу вот так, хотя почему ты не можешь. И ты получается, даже ты раб своей собственной системы.
2: Вот интересную тему ты затронула. Значит, есть определенные правила, которые созданы там Библией, Богом, грубо говоря, может быть, государством, да? Если ты живешь по ним, ты не раб, ты свободный. Не является ли здесь вот в этой фразе противоречие? С одной стороны, ты живешь внутри каких-то правил и рамок, а с другой стороны, живя по этим правилам и в этих рамках, ты свободный.
1: Но тебя же не заставляют.
3: Почему не заставляют?
1: Тебя же не заставляют изучать Библию и жить по правилам Божьим. Сочувствую. И ты же сам можешь выбрать государство. Сейчас никто практически не держит тебя. Тебе не нравится твое государство, собирай вещи, езжай, которые нравятся.
2: Ну я просто к чему вот этот вопрос задал? Потому что многие считают свобода отсутствием всяких ограничений. А на самом деле свобода, она создается ограничениями. Это может показаться... противоречиво, да, абсурдно, но свобода, она создается ограничениями. Потому что если нет ограничений, то это не свобода, это анархия. А свобода – это когда ты чувствуешь себя в безопасности. А эту безопасность создают определенные ограничения.
1: Ну да, же есть такая картинка в интернете, как, то есть стоит такой заборчик, И все пытаются, ну, в общем, короче, через него перепрыгнуть, и когда перепрыгивают, там просто обрыв.

0: вниз. То есть это было даже ограждение, а не тюрьма какая-то.
1: Многие говорят о Божьем законе как о некоем рабстве.
0: Да, то есть
1: а с другой стороны, Божий закон, он ограждает людей, он помогает им оставаться в свободе. Если бы все люди на этой земле жили бы по Божьим заповедям, сколько бы проблем вообще избежало бы человечество?
0: Ну, это уже какой-то рай.
1: Хорошо. Наверное, вы слышали о таком библейском тексте из Евангелия. Иисус Христос говорит такие слова. «Познайте истину, и истина сделает вас свободными». Этот текст подразумевает, что тот, кто истину не познал, он все-таки находится в каком-то рабстве. Вот о каком рабстве здесь говорит Христос?
2: Ну, рабство греха, наверное.
1: Что такое истина и как эту свободу обрести? Что значит познать истину? То есть это, Егор, ты сказал, рабство греха.
2: Ну, я считаю, да, то, что это рабство греха, и то есть познать истину, это то есть, ну, познать Господа, изучить Библию, познать, как ты должен, не знаю, как это сказать, правильно поступать в жизни, куда ты должен направлять свою жизнь, куда ты, как ты должен выбрать свой путь, правильный путь, среди множества там путей, тропинок и так далее.
1: Что значит рабство греха?
2: Ну, все мы рабы греха.
1: Отлично. Что это такое?
0: Это зависимости.
1: Зависимости.
0: Ну, вообще грех — это зависимость, мне кажется. Любой грех, он вызывает зависимость. И любой грех, он удручает, он негативно сказывается на человеке. Если поначалу человек может этого не замечать, а постепенно он все больше и больше его уничтожает, наверное, человека. Поэтому свобода от греха — это свобода от этих зависимостей и жизнь как бы вот в этой свободе.
2: То есть, получается, можно грешить по чуть-чуть?
0: Нет.
2: Если ты изначально не замечаешь этот грех, никаких последствий нет, то можно грешить, но немного.
0: Ну вот
2: ты чуть-чуть здесь погрешил, чуть-чуть тут погрешил, никаких последствий не было.
0: Мы же не можем не грешить, мы грешим каждый день. Но Бог говорит, что любящий меня не грешит. Так, по-моему, да, написано? То есть, если мы любим Бога, то мы будем грешить, конечно, но мы не будем это замечать, и это не будет на нас оказывать такого, действия. Потому что грех, он все-таки грех, когда мы его совершаем осознанно.
2: То есть, неосознанных грехов не бывает?
1: Нет, бывает. Неосознанные грехи, они тоже остаются грехами, просто мы их не осознаем в этот момент, когда совершаем.
0: Вопрос искренности мотивов.
1: Да.
0: Еще.
1: Получается, что когда мы говорим о свободе, то вопрос намного глубже. Раб системы, раб собственных правил, раб собственных страхов, раб там собственных мыслей, там, чего угодно. Но Христос копнул глубже, он говорит о рабстве греха, да? Познайте истину, истина сделает вас свободным. Человек, не знающий истину, а истина — это что?
0: Ну, это смысл жизни по факту. То есть это вся вот эта трехангельская весть, это то, чему учит Библия. То есть это заповедям Христовым, это его любви в первую очередь, и о вечной жизни. И, соответственно, вот многие истины Библии, они помогают тебе не зависеть от мира, в котором ты живешь, потому что ты уже по-другому воспринимаешь какие-то моменты, которые очень могут задеть тебя и поглотить даже. Но ты, если ты стоишь на своей правде, если ты своим принципам верен, то это тебя не сможет, потому что кто может быть против Бога, если ты с ним?
1: Вот правда о том, что мы грешны, это же тоже истина. Правда о Божьей любви, о жертве Иисуса Христа на Голгофском кресте, о прощении Божьем, о благодати Божьей, о законе Божьем. Это все тоже истина.
0: Да.
1: Правда? И когда мы это познаем, когда мы вникаем в это все освобождает нас. Это не делает нас анархистами, беспредельщиками, независимыми абсолютно от всего. Не делает нас. Это правда? Но оно дает нам направление, оно дает нам понимание нашей жизни, понимание нашего мира, понимание процессов великой борьбы, которая происходит в нашей жизни между Богом и дьяволом, между добром и злом. Наверное, так. Еще интересно, что Христос о себе сам сказал: «Я есть истина». Познайте истину, истина сделает вас свободными. Но истина – это не просто информация о Боге, информация о жизни и какая-то там информация там правдивая.

0: о нашем бытии. Истинен сам Христос. Как Христос может человека сделать свободным?
1: Ну, здесь, если только человек доверится, полностью доверит свою жизнь Христу, он, ну, как я понимаю, станет автоматически свободным. Ну, он познает Христа, как бы вот познает истину, то есть познает Христа, познает Трехангельскую весть, познает Библию, все, поймет, как правильно нужно поступать, как я уже говорил, какие пути выбрать и так далее. То есть путь ко Христу найдет, и, соответственно, ну, он поймет то, что он свободен.
2: Ну, он будет просто идти с ним, с человеком, с этим рука об руку. И помогать преодолевать вот эти все трудности. Да эти трудности, по факту, даже не будут трудностями.
1: Ну да, с Христом как бы.
2: Просто на словах это все так звучит.
0: А как это на практике, на жизни, да?
2: А на жизни, да, то есть как
1: еще
2: бы...
1: Еще надо найти этот...
2: Дьявол, он классный психолог, и, естественно, он будет цеплять. От этого мы никогда не будем свободны, от его
0: вот
2: влияния.
0: От этой борьбы.
2: Да,
0: влияния,
2: поэтому,
0: да.
2: Ну, неизбежно. Каждый день... Бороться за свою свободу, по факту.
0: Бороться за свободу – это значит бороться за Христа в своей жизни, наверное.
2: Это отстаивать истину,
0: да,
2: ту, которую ты выбираешь.
0: Это отстаивать свои принципы, жить по этим принципам, и даже тогда, когда это очень нелегко. Это и есть свобода.
2: Да.
1: Наверное, да.
0: Ну что, друзья, спасибо большое за эти размышления. Очень непростая тема, очень многозначная тема, вот это слово «свобода». Но, наверное, главная свобода – это свобода, которую дает тебе Бог. Свобода в прощении наших грехов. Свобода в познании Бога и в Его помощи в нашей жизни во всех вопросах. Каждый день, каждое мгновение, когда мы выбираем Бога, мы выбираем свободу. Желаем вам этого.
2: Пока!
1: Пока.

Согласно словарю, курсы – это ускоренное обучение. Они отличаются от других форм обучения быстрыми темпами, освоением практических навыков. Мы привыкли к тому, что учиться надо много и долго. Что нас интересует при выборе курсов? Много ли это потребует денег? Сколько это отнимет свободного времени? Какова регулярность занятий? Качество полученных знаний? Их практическая польза? Люди выбирают курсы, когда хотят получить знания и улучшить свою жизнь. Вот только жаль, что у многих руки до этого так и не доходят. Но на некоторые вопросы мы все же хотим получить ответы. Потому что это важно. Мы предлагаем опираться на авторитетные и проверенные источники. И тогда успех гарантирован. Чтобы получить библейские курсы, нужно заполнить и отправить заявку, прочесть небольшой урок и выполнить небольшое задание. После третьей брошюры мы высылаем книгу в подарок, а по окончании курсов вы будете самостоятельно ориентироваться в Библии, которую считали недоступной для понимания. Кстати, Библию мы высылаем бесплатно.

И снова обратился Иисус к народу. «Я — свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».

Доводилось ли вам сталкиваться с ревностью? Может быть, кто-то испытывал ее по отношению к вам, а может быть, вы и сами постоянно испытываете и уже не знаете, куда от нее деться. Что ж, давайте попробуем сегодня ответить на вопрос: как избавиться от ревности? Для начала нужно разобраться, почему возникает ревность. Причин может быть много, но вот самые распространенные. Неуверенность в себе, негативный прошлый опыт, склонность к агрессии или провокация. Давайте рассмотрим подробно каждую из этих причин и попытаемся найти выход. Неуверенность в себе. Очень часто люди, которые не уверены в себе, не уверены и в своей второй половинке. Именно поэтому люди, которые так и не смогли полюбить себя, часто сталкиваются с проблемой полюбить кого-то другого. Если ты не можешь довериться тому, кого видишь каждый день в зеркале, чьи мысли читаешь и кем управляешь, то как можно довериться тому, кого ты не знаешь? Выход здесь такой: нужно учиться любить и принимать себя. Негативный прошлый опыт. Никто не застрахован от плохого. Это случается, и, к сожалению, мы ничего не можем поделать с этим. Человеку крайне сложно доверять снова, особенно после того, как ему причинили боль. Доверять важно. Без доверия невозможно построить отношения. Но если ваши раны еще не зажили, то не торопитесь строить новые отношения. Также нужно быть очень аккуратным при выборе человека, которому вы собираетесь доверять. Дайте ему и себе больше времени, чтобы узнать друг друга как можно лучше. Не спешите сразу раскрывать секреты, и при этом не относитесь к нему так, словно он вам что-то должен. Изучите его так хорошо, чтобы поводов для ревности не возникало. Склонность к агрессии. Если вашим возлюбленным или возлюбленной движет желание все контролировать, собственничество и эгоизм, значит, вы находитесь в токсичных отношениях, которые отравлены сильным ядом, а точнее тем человеком, который этот яд впустил. Избавиться от жестокости крайне сложно, ведь это практически устоявшийся образ жизни, но это реально. Если вы понимаете, что являетесь жестоким человеком, начните работу над собой. А если вы заметили, что ваш партнер жесток, то вам нужно поговорить об этом. Если он будет готов меняться, поддержать его. А если нет, то лучше вовремя пресечь это и уйти. Также не стоит провоцировать своего возлюбленного и заставлять его думать, будто у вас появился кто-то еще. Это очень больно и неприятно. Дайте понять любимому человеку, что он у вас единственный. И тогда вы будете оба счастливы, ведь если отношения здоровые, то он тоже будет стараться для вас. Это была программа «Вопрос ребром». Если у вас есть вопросы, пишите нам.

Достигать своих целей хочется каждому, но не у всех и не всегда это получается. В чем причина этого? Иначе говоря, сегодня поговорим о важных качествах взрослого человека. Это самоконтроль и самодисциплина, которые помогают управлять собой и достигать целей. Приветствую вас, дорогие участники! И сегодня мы с вами поговорим, что помогает нам быть успешными, что помогает нам достигать цели. Это о самодисциплине и самоконтроле. Как вы думаете?

0: эти, почему одним удается достигать цели, а другим нет? Что-то все их отвлекает, что-то мешает им достигать цели. Что это? Как бы вы ответили?
1: Ну, возможно, лень.
0: Лень, да, может быть.
2: Как мы раньше разбирали, это могут мешать привычки.
1: Мешать может недостаток мотивации.
0: То есть побуждения нет, да, к действию? Вот мне, например, дисциплина очень помогает. Я планирую, что я хочу сделать, потом контролирую себя. Ставлю себе галочки, выполнил, не выполнила, и себя поощряю. Тогда давайте разберемся, а что такое вообще дисциплина? Если мы посмотрим словарь, с латинского дисциплина – это учиться новому. Мы говорили о том, что человек, чтобы стать взрослым, он должен постоянно развиваться, а значит, обучаться чему-то новому. Дисциплина – это как внутренний тренер. И здесь очень важно, помогает нам такой рычаг внутренний, как самоконтроль. Конечно, мы говорим с вами о том, что вы уже взрослые. Да, вы уже бываете выше мамы, выше папы. Многое знаете. Но всегда ли вы берете на себя ответственность и всегда ли вы выполняете то, что подвергается контролю? Скажите, пожалуйста, что вы можете уже сегодня контролировать в своей жизни? Пожалуйста.
1: Свою учебу.
3: Свои поступки.
0: Свои поступки. Еще. Что контролировать можете, Кирилл?
1: Ну, свои эмоции.
4: Во что оденемся?
0: Внешний вид, да. Еще что контролируем?
2: Свое время.
0: Свое время контролируем.
1: Режим сна. Что мы будем есть?
0: А что сказать или не сказать? Мы тоже это контролируем? Слова. И мы назвали, что подвергается контролю буквально все. И наши действия, поступки, и наши слова, и наши эмоции, наше время. Как же без самоконтроля? Но вспомните, что инфантильные люди, то есть не взрослые, они отдают этот контроль кому?
1: Другим.
0: Другим взрослым, да? Контролировать и быть дисциплинированным – это повеление Божье. Если вспомнить библейских героев, таких как Авраам, Моисей, Даниил, Иосиф, чем они привлекательны для вас? Что в них особенного?
1: Они соблюдали правила Божьи.
0: Да, они выполняли повеление, закон Божий. И вот именно за счет послушания закону Божию, повелением Божьим, одолевали и врагов, и Бог в их жизни побеждал. Можно так сказать, что когда есть у нас такие примеры, идеалы духовные, нам есть к чему стремиться и какими быть. Итак, мы говорим, что самодисциплина – это внутренний тренер. А кто будет тренироваться внутри? Внутренний тренер – это как? Пожалуйста, ваши варианты.
1: Он будет заставлять нас что-то делать и не сидеть просто.
0: Лика, вот ты сказала «заставлять». А вам нравится?
1: Мотивировать.
0: Вот, мотивировать, побуждать, да? Может быть, договариваться или уговаривать, да? Это лучше, чем кто-то будет приказывать, заставлять. Обычно вы этому сопротивляетесь, да? Скажите, вот почему очень сложно дисциплинировать себя? Можете назвать причины? Только, пожалуйста, каждый про себя. Мне очень было бы интересно узнать, что мешает вам конкретно контролировать себя и быть дисциплинированными, пожалуйста.
1: Лень. Мысль, что будет еще время, чтобы сделать это дело.
5: Свои желания. То есть ты что-то очень сильно хочешь, и это мешает тебе сделать себя дисциплинированным.
0: Да, ты отвлекаешься, можно так сказать? На свои хотелки, можно так сказать? И здесь, наверное, вечный спор. Есть важные дела, есть менее важные дела. И получается, нам очень трудно отказаться от того, что мы хотим, а не то, что надо. Еще какие у вас есть варианты?
1: Не нравится дело, которое просят.
4: Безответственность.
0: Избегаю быть взрослым, да? Мне хочется еще быть ребенком. Хорошо. Я вам хотела предложить сейчас 5 шагов, как стать самодисциплинированным. То есть самому быть дисциплинированным. Ну, я уже неоднократно говорила вам о том, что если вы хотите

начать чего-то новое, не ставьте высокую планку себе. Начинайте с малого. Итак, первый шаг – начни с малого. Например, ты не любил делать физкультуру утром, гимнастику. Тебе кажется, что на это уйдет очень много времени. Выдели 2 минуты.

0: И каждое самостоятельное действие, оно будет вас вдохновлять. Следующий шаг. Поставь свою четкую цель. И вы знаете, что цель отвечает на какие вопросы? Первое, что? Что я хочу сделать, да? Я хочу пожарить яичницу, чтобы она не подгорела. Ага. Дальше. Зачем мне это надо, да? Второй вопрос. Итак, второй наш шаг, чтобы дисциплинироваться, это ставить четкую цель. Вот у нас часто бывает многое в голове. В голове очень трудно все удержать, согласитесь? Вы сейчас вот записываете, это очень важно. Так запиши себе план, что ты на сегодняшний день, или на неделю, или на месяц. Вообще хорошо планировать заранее. Что ты будешь делать? Итак, план. Что является планом? Почему план помогает? Потому что вы делите эту большую цель на некоторые шаги, и дальше вы указываете сроки, и дальше самоконтроль. Четвертый шаг. Очень важно развивать волю, внутреннюю мотивацию. И здесь заставление мало поможет. Ну, как бы насилие над собой будете производить. А лучше договориться. Сила вообще – это не Божий принцип. Божий принцип – это договариваться. Божий принцип – это с любовью к себе. Вы согласны? Поэтому развивайте в себе это умение. Можно убрать то, что может вас отвлекать. Если мы все время отвлекаемся на телефон, то мы можем его просто убрать, да, с глаз, чтобы он нас не отвлекал. Ну и последний шаг. Очень важна похвала. Похвала – добрая себя. Это не так, чтобы развивалось хвастовство, да? А похвала за конкретный факт, выполненное дело. Ну как вам эти 5 шагов? Реально можно их исполнить? Помогут они самодисциплинироваться? Ну, самодисциплина – это вот способность учиться новому, конечно же, связана с таким понятием, как самоконтроль. Как вы понимаете, что такое самоконтроль?
1: Ну, когда ты осознаешь, что ты делаешь... Делаешь ли ты правильно или нет?
0: Делаешь ли то, что запланировал? Можно так сказать? План помогает развивать самоконтроль, не правда ли? Я запланировал, выполнил, не выполнил. В чем причина? Тут я себя не ругаю.
2: Самоконтроль – это когда ты делаешь не то, что хочешь, а то, что нужно.
0: Да. И вот это слово «нужно» – это связано с понятием обязанности. Вообще иметь обязанности – это плохо или хорошо? Вот сейчас вы учитесь в школе. У вас есть обязанности?
2: Хорошо учиться.
0: Да, конечно, выполнять задания. Самоконтроль – это как регулятор. Регулятор. Когда мы регулируем, да? Где надо остановиться, где надо усилить что-то. Регулятор в наших руках. Часто я слышу – возьми себя в руки. Да? Что это значит? Что подвергается самоконтролю, регуляции?
1: Свои эмоции, свои действия.
0: Да, действия.
1: Слова.
0: Слова.
1: Свои мысли.
0: Мысли. А выбор тоже? И именно самоконтроль помогает нам вовремя остановиться. Вот бывает какая-то ситуация, и ты не можешь остановить эмоции свои. И здесь очень важно сказать, как бы я вообще даже учу людей вот делать такой жест, как «стоп». Можете сделать такой жест? Стоп. Как будто стоп-сигнал, да? И когда мы делаем этот жест, как бы себе даем команду. Мы сами себе командиры. Мы уже тренеры, мы уже регуляторы у нас есть, да? У нас есть все способы, все инструменты, которые помогают нам управлять нашей жизнью. Скажите, пожалуйста, если у меня развит самоконтроль и самодисциплина, можно ли сказать, что я взрослый человек?
1: Ну, конечно, это не все качества, но, в принципе, да.
0: Более того, если вы разовьете в себе эти качества управления организацией, то вы сможете быть будущим руководителями, сможете быть лидерами. Вообще, это управленческие качества – это тоже признаки взрослого человека. Скажите, пожалуйста, вот реально, какие 2 действия вы можете сделать для того, чтобы уже буквально вот завтра или послезавтра улучшить самодисциплину и самоконтроль? Пожалуйста, поделитесь. 2 шага, которые вы можете делать. 2 действия. Пожалуйста, Лика.
2: Ну, написать план, поставить четкую цель.
0: Точно. План, действие.
1: Тоже составить план. и там просто следовать ему.

0: Да, конечно.
1: Замотивировать себя на достижение своей цели.
0: Сформулировать и подумать, как замотивировать себя.
1: Угу. Брать все, что отвлекает, а потом в конце себя похвалить.
0: Ну что ж, я думаю, что у вас это получится, потому что вы знаете теперь алгоритм, вы знаете 5 шагов, которые вам помогут развить в себе самодисциплину и самоконтроль. Мы продолжаем говорить о том, что же нам мешает контролировать себя сегодня и почему.
1: Мне сложнее всего контролировать свои обязанности.
0: То есть, почему?
1: Ну, мне сложно на чем-то сконцентрироваться, и я часто на все отвлекаюсь. Мне тяжелее всего контролировать приемы пищи, потому что я постоянно куда-нибудь тороплюсь, особенно в школьное время, и забываю.
2: Мне труднее всего контролировать время в телефоне, потому что я постоянно, ну, опять же, откладываю некоторые вещи на потом и не знаю, чем себя занять.
3: Мне трудно контролировать страх, потому что я не могу сосредоточиться и успокоить себя.
4: Мне трудно контролировать свой отдых, потому что у меня из-за учебы, из-за того, что я откладываю все на потом, у меня мало остается времени на сон.
0: Получается, что мы сейчас говорим о том, что наши привычки, что ли, нами управляют. Привычка нас контролирует, а не мы ее, да?
2: Ну, скорее всего, привычка нас контролирует, потому что она не может никуда деться, если только ты не попытаешься ее как-то убрать.
0: Заменить.
2: Да.
0: Да, мы говорили заменить на позитивную. Хорошо. Скажите, пожалуйста, на сколько процентов сегодня из 10, предположим, на сколько процентов вы еще все-таки не вышли на этот уровень самоконтроля? Можете себе записать даже, чтобы мы видели старт, да? Насколько еще привычка властвует над вами?
3: 5 из 10.
0: 5 из 10. Это говорит о самоконтроле, да? Ага,
3: что 4 из 10.
0: 4 из 10. Ага, у кого еще?
2: 6 из 10.
0: 6 из 10.
2: 3 из 10.
0: Давайте попрактикуемся в этом направлении. Я сейчас буду зачитывать вам ситуации. Внимательно меня слушаем. Итак, первая ситуация. Представьте, что вы делаете уроки, но вдруг пришло сообщение. Что вы будете делать?
3: Прочитаю его.
0: Сразу прочитаешь его?
3: Да.
0: Ага, так.
3: Смотря от какого человека.
0: А, так все-таки посмотришь.
3: Ну, я посмотрю, кто написал.
5: Посмотрю, вдруг это что-то важное.
0: Ага, что-то важное.
6: У меня по-разному. Бывает, когда я смотрю, а бывает, когда я сначала сделал, а потом уже посмотрю.
0: У меня тоже так бывает, Самуил. Ты знаешь, бывает так, что слышу, прям подряд идут, и думаю, как Зоя, наверное, что-то важное, надо посмотреть. С другой стороны, я как говорю, стоп, что я сейчас делаю? Это важно, то, что я сейчас делаю? И помогает. Ангелина.
3: Обычно посмотрю и отвечу.
0: Дальше, вторая ситуация. Вы обещали маме приготовить ужин для всей семьи, но тут позвонила подруга в слезах. Какая-то ситуация у нее, значит, случилась. Ваши действия?
3: Я буду разговаривать с подругой и при этом готовить ужин.
0: А, одновременно, да, будешь? Так.
3: Я, наверное, послушаю подругу, вдруг у нее что-то важное, потому что по пустякам обычно не плачут.
5: Конечно, я помогу подруге. Ужин — это просто, чтобы удовлетворить свою потребность. А моральное здоровье, мне кажется, важнее.
0: Мы говорим про ценности, да. Поддержать подругу, друга – это очень ценно. Но и мама тоже. Маме тоже обещали. Она надеется на вас?
3: Я бы спросила у мамы, нужна ли ей в данный момент моя помощь. Я отложила бы какую-то часть готовки на потом. Спросила бы, поговорила с подругой, а потом уже помогла маме приготовить.
0: Друзья, я сейчас вам предлагаю, чтобы третью ситуацию вы зачитали. Кирилл, можешь зачитать?
7: Третья ситуация.
0: Да.
7: Вы сидите на диете, но вдруг предлагают вам кусочек пиццы. Ваши действия?
0: Пожалуйста.
6: Я отказался бы.
3: Смотря какая пицца.
5: Честно, если бы я была на диете, я бы не сидела рядом с другой, которая ест пиццу.
0: Вот так, такой ответ. Ага, пожалуйста.
3: Я никогда не сижу на диете, так что я думаю, что один кусочек ничего как бы...
0: Нет, не изменил бы ничего. А некоторые говорят, я съем, но потом обязательно поголодаю, например, да, или сделаю разгрузочный день.

0: день. Хорошо, четвертая ситуация, пожалуйста, Алена, прочитай.
1: Четвертая ситуация. Вы обещали себе лечь в 22:30, но в 22:00 начался новый сериал, который вы мечтали посмотреть. Что сделаете?
2: Ну, скорее всего, я лягу вовремя, потому что, ну, если нарушить свой порядок, то это указывает на то, что ты не обладаешь самоконтролем, а это, ну, важное качество, как мы разобрали.
0: Тренироваться будешь? Ага, так, внутреннего тренера включишь.
3: Ну, смотря как бы, когда это происходит и когда я ложусь спать. Допустим, на каникулах, ну, я, наверное, посмотрю. А вот в школьное время я, ну, пойму, ну, должен понимать, что я могу завтра не встать, и мне будет только хуже.
0: Ты как бы сам решаешь, что тебе этот
3: выбор? Да, в зависимости от обстоятельств.
0: Да, в зависимости вот от этого. Ага.
1: Если я обещала себе лечь спать в 22:30, а он начался в 22:00, то я могу посмотреть первые 20-30 минут, а остальное продолжить просмотр на следующий день.
0: Да, тоже может как вариант быть, ага.
4: Если это новый сериал, вот, то я, скорее всего, не буду его начинать смотреть, потому что там не одна серия точно,
0: угу.
4: И я просто не буду спать следующий день, потому что я буду смотреть сериал.
0: Точно. Ой, как мне это знакомо. Я тоже понимаю, что если вдруг сериал, да еще он такой интересный, все, можно сказать, что я впадаю в киношное рабство. Какое решение вы, может быть, приняли вот даже по этим небольшим ситуациям? Они вообще жизненные ситуации?
1: Мы должны сами управлять нашими привычками зависимости, а не они нами.
0: Точно, да. Это твой выбор?
1: Да.
0: Угу. Еще, пожалуйста, выводы. Каждый для себя, какие вы сделали выводы?
3: То, что нужно, как бы идти к цели и не поддаваться искушениям.
2: Ну, если действовать так, как ты решил, ты учишься самоконтролю и тем самым становишься взрослым и отказываешься от своих привычек вредных.
0: Как сразу много, да, результатов будет. И я хотела бы спросить, вот когда вы преодолеваете что-то, говорите себе сами «нет», это не надо, да, например, сейчас. Лучше вот это. Как вы себя чувствуете?
4: Ничего себе, я так могу.
5: Ну, в момент, когда я отказываюсь от искушения, мне, наверное, будет очень тяжело, но потом я буду хвалить себя, и мне будет хорошо.
0: Да, да, да, это очень приятно, да. Скажите, а вот что помогает нам, вот, что вам помогает вот, преодолевать какие-то вредные привычки, искушения?
4: Ну, чтобы в телефоне не сидеть, надо просто его сначала разрядить, чтобы он отрубился.
0: Это действие конкретное, целевое. Еще.
2: Ну, помогает поставленная цель.
4: Вера в свои силы. Я могу сказать себе, я смогу это сделать, и это мне поможет.
0: Мне очень помогает молитва. Потому что я понимаю, что вот я, может быть, 9 раз из 10 преодолею это, буду держать, да, буду совершать самоконтроль, самодисциплину. А могу потом раз, и ресурса нет, лень, как вы говорите, да, расслабиться захотелось, и вдруг опять ты попался. Получается, Бог свою работу делает, а мы свою работу делаем. И в этом как раз совмещении, да, и получается мощный результат. Сейчас я хотела бы с вами небольшое упражнение сделать. Игру такую. Вам важно сейчас сесть удобно, очень удобно. Так удобно, чтобы вы не шевелились. Чтобы вы глазками не моргали. Как бы застыли. Минута самоконтроля. Посмотрим, как вы можете управлять своим телом. Готовы? Угу. Начали. Улыбнулись.

0: Стоп. Скажите, трудно было контролировать себя? Кому удалось? Несколько человек сразу залыбались. Потом отвлеклись на мой телефон, на этот шум. Скажите, трудно вообще контролировать себя? Всего лишь одну минуту нужно было, да? Поделитесь, пожалуйста.
1: Было легко.
0: Легко. А что тебе помогло? Я смотрю, что ты вообще просто опустил...
1: Я перестал задумываться обо всем.
0: Так.
1: Окружающем. И просто вошел в себя, так сказать, сам собой.
0: Ага, наедине с собой.
1: Да.
0: Ага, отлично. Состояние спокойствия было у тебя, да? Отдохнул немножко за эту минуту?
1: Да.
2: Я сконцентрировался на дыхании.
0: Ты концентрировался на дыхании, и как ты себя чувствовал?
2: Я просто расслабился и ни на что не обращал внимания, кроме дыхания.
0: Тебя не отвлек этот звук? Ты на него ни глазками не отреагировал?
2: Я подумал, когда этот звук прозвучал, я подумал, что таймер закончился, и поэтому я отвлекся на него.
0: Отвлекся. Значит, звук все-таки какой-то посторонний звук тебя отвлек.
2: Я подумал, что таймер закончился.
3: Не улыбаться было сложно.
0: Сложно не улыбаться. Ульяна сразу буквально да, расскажи про себя, как получилось, что тебе не удалось контролировать.
3: Да я вроде с самого начала улыбалась.
0: Ага, ты бываешь и серьезная, а тут раз сразу улыбнулась. Так, ребят.
3: Вообще, когда я только начала готовиться, было легко. Но как только вы сказали «начали», как будто все тело в напряжении было.
4: Я только улыбалась. Единственное, движение, которое было. Просто я вспоминала некоторые моменты. Вот. Поэтому улыбалась.
0: Понятно. Видите, как воображение работает? Как представил себе картинку, что-то вспомнил приятно и улыбнулся, да? Как это влияет? Ага. Как кому? Натан, как тебе удалось?
5: Было не особо трудно. Что я с друзьями так частенько играл. Кто-то винится первый, тот проиграл.
0: Кто еще не делился своими впечатлениями? Да, Слав?
6: Я просто перестал двигаться, стал смотреть на кустик, и все. Это помогло, то, что никуда не смотришь.
7: Я просто сосредоточилась на цели не двигаться, расслабилась, лежала и любовалась тоже кустиком.
0: Вообще, быть все время в таком начеку, контролировать себя бывает напряженно, согласитесь. Но когда это становится такой полезной привычкой, самоконтроль, умение говорить себе «стоп», ты становишься более уверенным, согласитесь?
2: Вам было сложно начать себя контролировать?
0: Мне?
2: Да.
0: Да, конечно, сложно. Потому что я человек подвижный, эмоциональный, особенно эмоциями сложно контролировать. Действительно, когда ты чем-то удивлен, например. Меня когда кто-то удивляет, я просто эмоционально сразу включаюсь.
2: В нашем возрасте вы себя контролировали? То есть у вас была какая-то цель? Вы шли к чему-то?
0: Ребят, я вам хочу сказать, вы имеете такое преимущество. Если бы мне 55 лет тому назад преподавали проводили тренинги, я, наверное, была более управляемым человеком. Но я была дисциплинированной. Я была очень послушной, примерной ученицей. Наверное, жизнь по правилам это воспитали в моей семье, и я поэтому легко подчинялась этому, потому что для меня это была норма.
7: А есть ли варианты, как гиперактивному ребенку научиться самоконтролю?
0: Хороший вопрос. У тебя, наверное, сестренка или братишка?
7: Братья.
0: Братья, да. Ты знаешь, гиперактивным людям, детям в особенности, с ними можно только играть. И поэтому даже такую игру, которую мы сегодня с вами играли, да, на минуточку или на 30 секунд, начиная с 10 секунд, с 20 секунд, с 30 секунд, до 60 секунд, море волнуется раз, море волнуется два, да, морская фигура. И такие игры играть застыло, да, и они таким образом гиперактивно, они потихонечку учатся, да, как-то этому контролю. Но еще очень помогает вообще всем людям помогает раскладывать фасоль, горох по коробочкам. Все смешать сначала, и ты сидишь и раскладываешь. Вообще очень хорошая мелкая моторика развивается у всех, и мышление тоже развивается у всех, поэтому пока ты раскладываешь по этим банкам,

0: коробочкам, ты успокаиваешься и как-то приходит норма твои эмоции.
1: Спасибо.
0: Ну, пока так, да. Сегодня вы узнали, что самодисциплина и самоконтроль – это навыки, которые можно и нужно тренировать каждому человеку, чтобы стать взрослым, жить свою уникальную жизнь. Ведь именно так задумал Бог, потому что Он автор свободы. Желаю вам в этом успехов, обретения своей свободы.

Плод запретен, и сладок, и съеден. Преступники спрятаны, вынесен приговор. Она в слезах, оба в листьях, он бледен. Вечный смотрит не сверху, в упор. Вечный смотрит, обманут и предан. Боль и в голосе, и в глазах. Змею ползать, ей в муках рождать, ему хлебом надрывать свою спину, и всем смерть и страх. Плод запретен, пульс по холодным венам. Плод запретен, звенит в голове туман. Кто виновен? Адам говорит, что Ева, та, что змей, а в итоге одно — обман. Первый в их жизни обман. Вся вселенная замерла в ожидании. Что решается там, на совете мира? Не имея возможности смягчить наказание, мучительно долгое совещание наконец-то решение всем открыло. И ангелы падали перед вечным, и каждый просил, пусть не ты, а я. Но разве спасли бы они человечество? Нет, эта чаша теперь моя. И вмиг, словно вспышка, не стало вокруг ни отца, ни ангелов, ни тяжелых решений. Полумрак, запах сена, боль в легких и пара рук. А после до сих пор неизвестное миру прощение.

0: Знаете ли вы, что Бог произвел весь род человеческий от одной крови? Здравствуйте, дорогие друзья! Елена Валентиновна Варнавская, Николай Генрихович Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. Очень рады, что наступило время новой нашей с вами встречи в цикле «Что есть Евангелие?». Что такое Евангелие, как оно применимо к нам с вами сегодня. И рассуждаем мы об этом на основании очень-очень интересной книги, которая называют некоторые люди ее «Евангелие в действии», «Деяния святых апостолов». Лен, вот скажи мне, пожалуйста, не странно ли звучит это утверждение, что от одной крови Бог произвел весь род человеческий? На земле столько народов, столько национальностей, столько рас, столько различных людей. Это правильное утверждение, что все произошли от одной крови?
1: Ну вот Павел, да, в одной из своей проповеди, он именно так и сказал. От одной крови Он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначил предопределенные времена,

0: и пределы их обитания.
1: Угу. То есть для тебя это основа?
0: Да. Павел, ну, Павел сказал, я думаю, что это вдохновение было от Бога. И я думаю, что он о крови как раз Иисуса Христа говорил. Потому что так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную.
1: Угу. Очень интересно.
0: Вот. Поэтому, ну, мне кажется, что здесь как раз Павел, неся эту благую весть о спасении, он как раз и имел в виду кровь Иисуса Христа.
1: Коля, но прежде чем мы перейдем вот к этой части 17 главы книги «Деяния апостолов», мы еще должны к этому подойти, да? И вот о чем мы будем сегодня узнавать о действиях апостолов?
2: Вообще вот эта проповедь, которую мы прочитали, отрывок, произнесена была Павлом в Афинах, в греческой столице Ареопаг, так называемой. Место, где собиралась вся элита культурная, научная, философская, вот такая вот все. Это академики там, то есть это высший разряд уже, высший класс.
1: Интеллектуалов.
2: Да, все интеллектуалы, писатели, все, что было выдающегося в Греции, вот собирались именно вот там. И Павла туда пригласили, на этот высший форум такой вот научно-философско-культурной мысли, религиозной. И вот там он это сказал, но...
1: Тогда неотделима была религиозная мысль от научной, культурной, философской, да? То есть это все было в единстве?
2: Ну, скорее всего, да. Это все было пропитано все равно и религиозностью, и верой в богов. И даже не в богов, верой в Бога единого даже было и такое понимание. Вот если Платон почитает, то он пишет об одном боге только, например. Ну и то, что, как Павел казался в Афинах, да, вот немножко тут предыстория, что братья верующие люди, как бы уберегая Павла от излишних там...
1: Преследований?
2: Да, от излишних там арестов, там, они решили припроводить тайно его вот в этот город греческий, Верию или Верия, куда они, прибыв, пошли в синагогу иудейскую, и здешние, и опять Павел проповедовал, он весть простая, весь приблизил Царство Небесное. Вот Христос пришел уже в этот мир и придет во второй раз. И Царство Божие приближается. И здешние были благомысленнее фессалоникских.
1: Здешние, то есть верийские, да?
2: Верийские
1: в этом городе.
2: Слушатели в синагоге были благомысленные фессалоникских, они приняли слово со всем усердием, ежедневно разбирая Писание, точно ли это так. Очень популярный текст среди христиан, которые читают Библию.
1: Лен, вот мне кажется, ты очень любишь исследовать Слово Божье, ты прямо, вот о чем-то мы упоминаем, и ты прямо листаешь Библию, находишь, ты же ведь не знала заранее, что это будет упомянуто. Да. Вот, по-моему, тебе нравится исследовать Слово
0: Божье. Я думаю, что, ну, у меня скорее не исследование все-таки, а чтение, потому что, вот, мне кажется, что я исследовательским таким особым умом не обладаю.
1: То есть, но ты ведь читаешь-то под водительством Духа Святого,
0: ну, да,
1: то есть ты
0: да,
1: же анализируешь. Да, то, что да, ты читаешь, да, ты размышляешь над этим.
0: Да, конечно, но вот чтобы действительно исследование, я в это слово вкладываю нечто большее, то есть это...
1: Богословское.
0: Да, богословское исследование.
2: Ну, скорее всего, тут тоже не исследователи были, в синагогах обычные люди, а может быть, не очень обычные, да, потому что вот дальше-то мы читаем, многие из них уверовали, и из эллинских почетных женщин, из мужчин... Опять женщин, Павел. Почетных женщин. То есть людей высокого положения.
1: Социально.
2: И мужчин немало, да. То есть непростые там, очевидно, были прихожане.
0: И у них был, ну, как бы большой круг влияния. Обычно, если человек, ну, авторитетом обладает, то у него круг влияния довольно-таки большой. И поэтому, ну, я думаю, что многие и за ними последовали.
2: Но здесь заложен принцип, который следуют многие читатели Библии. Разбирая Писание, точно ли это так?
1: Точно ли так то, что утверждает какой-то человек, да? То есть человек-то может утверждать. А вот они разбирали Писание, чтобы убедиться, на самом деле про это говорится в Библии, да? Так я понимаю?
0: Ну да, то есть...

0: есть Павел утверждал что-то, да, а они на основании Писания это исследовали. Точно ли он говорит, не ошибается ли?
1: Да, не обманывает ли он?
0: Да, не обманывает ли, да.
1: Вот слово «благомысленные» – это вот, если перевести с греческого, будет звучать как «благородный» или «человек высокого положения». Это с мыслями тут не очень как-то связано, но связано с положением человека, благородного рода. То есть вот то, о чем потом мы читаем, что почему там про почетных женщин сказано и мужчин, уверовавших, вот именно вот в этой верийской синагоге. Потому что там, очевидно, собиралась вот, синагога была из, состояла из вот таких вот высокопоставленных особ. Может быть, это был такой район, или где эти люди проживали. Ну, как-то вот акцент сделан на положении в обществе.
2: А значит, и влияние, как Лена
0: да,
2: говорит.
0: Да?
1: Люди благородного происхождения, что ли. Ну и Павел нашел себя, то есть ну, созвучие своему положению, потому что он тоже был знатного рода, Павел, римский гражданин, непростой. И он нашел общий язык с ними, очевидно. И те приняли его весть как свою, что ли. Как его за своего приняли там. И исследуют Писание. И поскольку они привыкли доверять документам, поскольку это люди высокого положения, они вот проверяли его слова вот таким образом. Точно ли это так? Но вот дальше опять. И опять, вот как вот... Под копирку все. Но когда фессалоникийские иудеи узнали, что в Верее проповедано Павлом Слово Божие, то пришли туда и возбуждая, возмущая народ. Вот, и тогда братья тотчас спустили Павла, как будто идущего к морю. Что за люди? Вот, неугомонные, запрограммированные как-то вот на это, вот, как машина, на вот эти преследования, что ли. Да, вот во что бы то ни стало, надо вот Павла поймать, посадить куда-нибудь, ограничить его действия и вообще уничтожить лучше.
2: Угу. Можно сказать, что дьяволом они запрограммированы,
0: да? Я тоже хотела сказать, что они возбуждались, то есть они не могли успокоиться, пока не совершат то, на что их вот дьявол толкает.
1: Продолжение всей книги «Деяния апостолов» до самого конца. Вот это все, вот это как погоня за ним, как будто вот из Иерусалима, из Антиохии, вот, если преследить по километражу, сколько это нужно было затратить и сил, и времени, чтобы вот преследовать, не вот так вот фанатично преследовать Павла. Какими надо быть людьми? Кто на это вообще способен? Ну, конечно, явно не Божья сила тут действует. Это сила сатаны, который рыкает, как лев, ища кого поглотить, неугомонный, он никогда не успокоится, пока не поглотит. И вот эти тоже видно, такого же духа. Тогда братья тотчас спустили Павла, как будто идущего к морю, а силы Тимофея остались там. То есть приходится вот какие-то, детектив какой-то уже пошел, конспирация. И Павла вот таким образом они как-то спасают от этих вот фанатиков. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин. Вот даже сопроводили его до Афин. А Афины достаточно далеко от Верии. Если по карте посмотреть, это Верия – это север Греции, а Афины – практически юг. Вот всю Грецию, по сути, провожали. И это его сопровождали. То есть, очевидно, боялись за его жизнь. И вот такой вот эскорт такой охранный Павлу, обеспечили безопасность его. Так вот заботились братья, христиане, верующие о Павле. И вот таким образом оказался в Афинах. Сопровождавшие Павла проводили его до Афин, получив приказание к Силе и Тимофею, чтобы они скорее пришли к нему, отправились. И в ожидании их в Афинах Павел возмутился духом при виде этого города, полного идолов. Вот оно, и махровое язычество, что называется. Что там всюду кругом
2: Это были, да, статуи, в виде статуи?
1: Божеств различных, Гермесов, Юнон, там, Афродит, ну и всех-всех-всех, кого только можно вот, вспомнить сейчас, Вакх, может быть, там, и так далее. И вот Павел смотрел на них, но вот, ну, если... Очень, если это много, можно там отравиться от этого зрелища, что вот этому поклоняться, и этому поклоняться, этому. Где же? Как же это все? Но он просто не мог вот так вот спокойно это смотреть. Возмущение у него. Он возмущается, почему же так это происходит.
2: Все. Вот помним мы это, да, из курса истории. Там преподавались нам и мифы Древней Греции, и римская тоже вот. Ну, религиозное такое мироощущение. Вот, например, Вакх, ты упомянул, мне вот помнится, что это бог виноделия, то есть вот ему надо поклониться, ты говоришь, да? Афродита, могу ошибаться, давно это было, когда я это учила в школе, по-моему, там к судоходству она имеет отношение, богиня судоходства.
0: Ну, то есть море.
2: Да, вот, то есть...
0: Венера.
1: Наверное, это богиня любви, вот все-таки, Афродита-то.
0: Да, а не Венера?
1: Венера – это римское,
2: да?
1: Имя.
2: Вот, это я просто для того говорю, чтобы мы вспомнили, вот, к чему влечет или ведет язычество, вот, поклонение статуям богов, которые... Ну, что ли, вот покровительствуют разным
0: силам
2: сферам
0: природы.
2: Да, разным силам природы, сферам жизни человеческой.
1: Мира, да.
2: Если... Артемида – богиня охоты, по-моему.
1: Да, Дионис. Дионис – это римский, кстати.
2: Вино тоже там что-то такое.
1: Вакха. Да.
2: Ага. Да, вот. Ну и так далее. То есть вот Павла это удручало, когда он видел этот огромное... Когда он... нашедший истинного Бога, да, знающий Иисуса Христа лично, и вот он вдруг видит, у него сердце кровью обливалось, он видит, что люди такие умные, да, такие развитые, такие образованные, они поклоняются вот этому огромнейшему пантеону, огромнейшему количеству разных богов, которые и не боги вовсе. Да.
0: Ну и вообще он же, конечно, был воспитан в иудаизме, и там вообще единобожие, то есть Бог-Отец, и это как бы, почему они, мне кажется, Иисуса не принимали Мессию, да, за Бога, потому что они только Бога-Отца почитали, иудеи, и поэтому трудно им было и слышать и об Иисусе, и о Духе Святом, да, что как бы тоже какое-то многобожие получается.
1: Нет, Ветхий Завет все-таки говорит и о Мессии, и о Сыне, и о Духе Святом говорится там.
0: Ну вот как-то они не принимают. Вот мы видим на протяжении и служения Иисуса Христа, и служения апостолов, вот не принимают они, не хотят весть об Иисусе, а не принять.
1: Они принимают, потому что Иисус не тот Мессия, которого они
0: ждут. А которого они ожидали.
1: Они ждут царственную особу. А тут пришел плотник, какой-то непонятно какого рода племени.
0: Ни рода, ни величия.
1: Да, живет в Назарете, когда так... когда он должен быть в Вифлееме. Там, хотя, они не, просто не придали значения тому факту, что он там был рожден.
0: Родился.
1: А жил, по сути, всю жизнь в Назарете. И это было упущено. То есть, ну, они ждали Мессию, да, они верили, что да, это Сын Божий. И когда он себя объявлял Сыном Божьим, они его за богохульство хотели побить камнями уже сразу. Как ты Сын Божий? Какой ты Сын Божий? Это только вот он, Мессия только Сын Божий может быть. То есть Бог. Mm-hmm. Это Евангелие от Анны там очень хорошо вот это вот описано. Но вот то, что действительно тут было поклонение силам природы, а точнее поклонение, по сути дела, бесам, вот, наверное, это возмутило Павла больше всего. Потому что...
2: Почему, Коля, расшифруй?
1: Это не поклонение идолам и божествам. Это за каждым идолом стоит бес. Прямое поклонение сатане, то есть.
2: Это в Библии такое?
1: Есть такой текст, да.
2: Угу.
1: Не идолам, а бесам вы поклоняетесь. Это у Павла того же написано. Я дословный текст сейчас не скажу. Но вот мысль такая, что за идолопоклонством стоит бесопоклонство.
2: Угу.
1: Это мой термин. Бесопоклонство нет в Библии. Поклонение бесам, то есть. И вот Павел рассуждает в синагогах, синагоги с иудеями, вот там в Афинах, и с чтущими Бога ежедневно на площади со встречающимися. Вот у него появляется новая возможность в Афинах.
0: Новая аудитория.
1: На площади про спокойного возвещать весть на площади. Ему никто не препятствует, потому что Афины такой вот город, любящий новую информацию. О чем бы то ни было. О новой философской идее какой-то, о новой научной какой-то, о научном открытии и о новом божестве. Вот. Они тоже с удовольствием бы послушают. И мы об этом читаем дальше. Некоторых из эпикурейских и стоических философов стали спорить с ним. Но это свободная дискуссия. Ты выражаешь свое мнение, тебе в ответ свое. И вот такое вот без драки, без всяких там эксцессов происходит такой вот научный диспут.
2: Интересно.
1: Философский, религиозный. И одни говорили, что хочет сказать этот Суеслов, а другие, кажется, он проповедует чужих божествах, потому что он благовествовал им Иисуса и воскресение. Ну, сегодня такое можно встретить, например, в лондонском Гайд-парке, где тоже такой же можно устроить себе, ну, рекламу, не рекламу, а выход своих идей, что ли. Берешь стульчик, скамеечку, табуреточку, встаешь и провозглашаешь, что тебе угодно. Тебя никто не препятствует. Mm-hmm. Вот такое есть место у нас.
0: И аудитория собирается слушать?
1: Ну, кому интересно, собирается. Кому не интересно, не собирается. То есть ты свободен.
2: То есть он может даже стоять и самому себе говорить.
1: Говорит в воздух, да, неважно, там, слушать тебя, не слушать. Ты сказал, ну, никто, популярность нет, ну, ладно. В следующий раз что-нибудь другое, может быть, скажу, для того, чтобы услышали. Но вот... Похожая ситуация вот и здесь. И взяв его, привели в Ареопаг. Вот тут уже другой уровень, о чем мы говорили, что в Ареопаге собирается элита. Вот весь цвет греческой мысли, греческой науки. Вот там-то вот как раз академия. И вот туда Павел как бы попал на первый канал телевидения. Это вот все популярнее уже невозможно себе представить аудиторию и место. Положение. Это столица, и это вот вершина, что ли, всех этих научных, исторических, религиозных мыслей. И взяв у привели Ареопага, говорили, можем ли мы знать, что это за новое учение, проповедуемое тобою? Вот прямо на блюдечке, пожалуйста, выложили тебе возможность. Говори о Христе вот сейчас, спокойно, свободно, без всяких этих ограничений.
2: С одной стороны, преследование иудея,
0: да,
2: которые, казалось бы, должны были Божью весть сами разносить по всему миру. Вот. А с другой стороны, такое принятие от язычников.
1: «И став Павел посреди Ареопага, сказал, «Афиняне, по всему вижу я, что вы как бы особо набожны».
2: Вот, это он к язычникам.
1: Какой молодец Павел. Смотрите, как он, каким изысканным языком он это говорит. Только что вот мы читали, что он там возмущение какое-то у него было, да? Но он свое это возмущение, он его запрятал подальше и даже не выказывал. А здесь он обращается к ним как к набожным людям, как к коллегам. И я тоже набожный. Вы набожные? Мы все набожные тут люди собрались. А вы особо
2: набожные. Он лукавил?
1: Набожные. Это Павел говорил. Он совершенно не лукавил при этом. Нет, он говорил искренне, потому что он действительно их считал набожными людьми. Раз и столько они наставили тут вот памятников этих разных статуй, это значит, говорит о том, что люди все-таки этому посвящают очень много мыслей, времени, там, сил, там, денег, может быть, это все стоит немалых. Все это вкладывается туда. Это говорит о том, что это им важно. Что это им нужно?
0: Ну, вот это явно мудрость Божия. Вот, ну, действительно, ну, написано же, и Иисус говорил, да, что я вложу мои слова ваши, когда вы будете свидетельствовать о мне. То есть Дух Святой вам даст вот те слова, которые необходимы для тех людей, которые открыты сейчас. Ведь Бог проникает в сердца, и Он видит сердца слушающих, и влагает эти слова в уста Павла, чтобы он сказал то, что сейчас они могут принять, могут понять и могут как бы откликнуться на это.
1: И он не говорит идолы им там, да?
2: Он... Да, ибо... как себе сразу можно представить, с каким бы рвением многие из нас бы сказали, вы что тут наставили, это идолы, это бесы, нельзя им поклоняться. А вот на самом деле, как Лена говорит, вот Господь его мудростью свыше наделил, коли

0: И ты говоришь, что он? Он говорит, вы особо набожны.
1: Просто, да, восхищение. Да. Вот это.
0: Как многому вот можно научиться у Павла?
1: И как он называет этих идолов? «Ибо, проходя, я осматриваю ваши святыни». Угу. Святынями называет, да?
0: Но для них-то они святыни, да.
1: «Я нашел жертвенник, на котором написано «неведомому Богу». Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». Вот это высший пилотаж просто.
2: Да, но это мудрость Божия. Ну вот просто действительно, вот, ну, видишь слова Духа Святого.
1: Никого не обидев, наоборот даже. Вот у нас закон там как-то вышел, да, религиозные чувства нельзя там как-то оскорблять. Да, это как-то вот... Вот он в действии, этот закон. То есть человек, который... Противник, все, вот, до крови, наверное, возмущен. То есть,
0: мозга костей.
1: До мозга костей. Возмущение у него вызывает все вот эти вот статуи. И он с такой любовью обращается, потому что он к людям обращается, не к статуям. И не хочет никого там ни за что осуждать. Угу. Точно так же, как и Христос. Нас ни за что никогда не осуждает. Он просто нас приглашает, призывает. «Покайся». И приблизился аж с небес.
2: Но Павел это вот все-таки вот эту мудрость, сходящую свыше, он пронес ну, во всей своей вот жизни проповеди. Да? То есть он говорил, с иудеем я был как иудей, с подзаконным как подзаконный, с язычником как язычник, но не быв тем,
1: не
2: что
1: закон.
2: Это, да, не чуждый закона. То есть все-таки закон Божий для него это было все и во всем.
0: Вот, ну, и это, по большому счету, он действовал в рамках закона Божьего, потому что
2: любви?
0: Он вел людей к Богу именно любовью, правильно ты говоришь.
1: Ну да. И Христос, когда приходил в мир, он вот не позволял себе какое-то, ну, не знаю, негативное отношение там, к каким-то идолам или еще к кому-то. Хотя он пришел к иудеям, да, к народу Божьему. Тем не менее, этот народ и в идолопоклонство впадал неоднократно. И он не говорил ничего об этом. Он говорил, вот смотрите, вот мытари, блудницы идут впереди вас, религиозных, там, которых скрупулезно соблюдают все постановления. А вот эти вот мытари, грешки, они воспринимают весть почему-то легче, чем вы, которые должны
2: были... Кому много прощено, тот много возлюбил. Поэтому он видит, что когда человеку прощается многое, то и любовь его, вот она на 100%.
0: Всеобъемлющая.
2: Да, всеобъемлющая.
1: Ну да, но те-то люди, они Библию-то не знают, не читают, ни мытари, ни блудницы. Им до Библии это никакого дела нет. А эти, они же исследуют, они же все тщательно, наизусть все знают, все законы, все постановления. Как вот они не принимают Бога? Вот это большая-большая загадка. Как-то читая Библию, исследуя ее, студируя ее, заучивая ее, при этом становишься как гроб.
2: Но он говорит, что именно за буквой закона не видит духа. Все-таки вот Господь сказал, что я пришел не нарушить ни одна йота, ни одна черта из закона не нарушится, но должен быть дух закона. И поклонение в духе и истине. То есть вот он все-таки показывает мертвость закона, когда она только... Ну, закон, который осуждающий. А он о законе оправдывающем и спасающем говорит.
0: И ведь вот и к иудеям у Павла было такое же это очень
2: любовь,
0: доброе отношение, полное любви.
2: Да.
0: Он ведь вот говорил, я, Лен, сейчас не вспомню, как точно, но так же, как Моисей в свое время сказал, что тогда вычеркни меня из книги жизни, если
2: это
0: ты не можешь принять этот народ.
2: Послание к римлянам он как раз
0: вот,
2: тоже
0: то
2: говорил.
0: Так же и Павел говорил, что ради своих иноплеменников я готов пожертвовать даже своей вечностью, настолько он хотел им помочь.
1: Желал бы быть отлученным от Христа.
0: Да. Это же, наверное, самое страшное для него, что только можно, ну и для любого человека, что только можно себе представить.
1: Ну да, но тем не менее, вот и иудеи, и из Библии сделали идола, по сути.
0: Угу.
1: Вот даже вот до такого дошло, что вот за буквой они не видели человека, они не видели его.
0: Они любовь потеряли.
1: Да.

0: То, что я говорил про дух, да. Угу. Можно и Писание сделать идолом, оказывается. Угу. И даже хуже. Потому что Писание – это единственный путь к спасению. И он, оказывается, для людей закрыт. Потому что ты Христом это Писание не освящаешь. Угу. И ты отвергаешь Сына Божьего, Спасителя мира, Спасителя твоего. А люди, которые не знают Писания, они идут в Царство Небесное. Угу. Вспомнить только вот одного разбойника, висящего на кресте, которому сказано, будешь со мной в раю.
1: Угу. Да.
0: И вот тут вот, здесь, великие ученые Греции собрались слушать Павла. И Павел вот так вот удивительным образом их располагает к себе, называя их памятники религиозные святынями, и говоря о неведомом Боге, которого они поставили тоже такой же вот памятник. «Сего-то, которого вы не знаете, чтите, я проповедую вам». И дальше вот начинается та самая проповедь, с которой мы начали сегодняшнюю программу. «Бог, сотворивший мир и все, что в нем, Он, будучи Господом неба и земли, не в рукотворенных храмах живет и не требует служения рук человеческих, как бы имеющий в чем-либо нужду, сам давая всему жизнь и дыхание и все».
1: Угу. То есть вот он таким образом их подвел к описанию того, кто такой истинный Бог, да? Угу. То есть тот, которому, как он сказал, вы же поклоняетесь ему, у вас написано «неведомому Богу». Вот ему вы и поклоняетесь. Вот он какой.
0: Угу. Да. И он живет не в рукотворенных храмах.
1: У них-то ведь тоже храмов было очень много. То есть каждому божеству они посвящали свой храм.
0: А в каких же он живет тогда? Где же он живет? Если он не в храмах, тогда где? В каком месте живет Бог? А он живет в одном месте. Он живет в храме нашем, нашего тела. То есть он живет в человеке.
1: Нашего сердца.
0: Он, вот это мы, храм. О чем Павел нам написал в послании к Коринфянам? Вы храм Бога живого. И в вас живет Святой Дух.
1: Храм живущего у вас Святого Духа. Да,
0: тела ваши Святого. Суть храм, да. Вот это, угу. Это то, что вот Бог нам, вот наше тело, которое Бог нам дал, это вот и есть то место, где живет Господь. Не в рукотворенном храме, а...
1: В рукотворенном – это когда, ну, вот сотворен действиями человека, да?
0: А в том храме, который создал Бог. И поэтому... Относиться нужно к этому храму соответственно. То есть, ну, заботиться о теле своем. Вот, вот так даже элементарно, да, вот, на таком вот физиологическом уровне.
1: Мне кажется, это так ставит на место самооценку. По крайней мере, у меня вот так было. Я думаю, надо же. То есть, что я, это мое тело, это храм, живущий во мне Святого Духа. Если я хороша для Бога, значит, я хороша. Да, вот такая, какая есть, значит, я хороша. Это каждого из вас, дорогие друзья, касается. То есть вы храм живущего у вас Святого Духа. Это не произойдет когда-нибудь, когда вы станете лучше, когда вы от чего-то освободитесь, или когда вы что-то сделаете, или что-то перестанете делать. Вот сейчас вы храм живущего у вас Святого Духа. Вы достаточно хороши для Святого Духа. Это значит, что вы хороши.
2: Да, и созданы на добрые дела. Богом именно мы созданы на добрые дела. Поэтому если мы храм живущего в нас Святого Духа, то добрые дела должны исходить от нас.
1: Ну, они будут исходить.
2: Да.
1: Они будут.
2: Если мы позволяем.
1: Это неизбежное следствие.
2: Да. Если мы позволяем действовать Богу в нашей жизни.
0: И вот этот текст. «От одной крови он произвел весь род человеческий для обитания по всему лицу земли, назначив предопределенные времена и пределы их обитанию».
1: Угу.
0: Про одну кровь здесь говорится. То есть мы созданы все от одного человека. Произошли не от животного.
1: Угу.
0: Он произвел от одной крови.
1: От Адама.
0: Да.
1: Адама и Ева.
0: Мы все дети Адама. Но нам нужно родословие тянуть дальше, выше, то есть.
1: Раньше.

То есть мы все, как и у Луки написано в родословии Иисуса Христа, мы все Божьи дети, Божьи творения, Божьи сыны и Божьи дочери. Угу. И вот это осознание, вот это сознание должно прийти вот вместе с верой в Иисуса. То есть если ты

0: все его дети.
1: То есть от той крови мы произошли.
0: И мы как бы, да, мы родственники его. То есть мы, Маугли вспоминается прямо вот, мы с тобой одной крови, ты и я. Прямо вот, вот это по отношению к Богу. И он говорит то же самое нам. Вы мои дети, я в вас душу свою вложил, я в вас живу, я вас питаю, я заставляю биться ваше сердце, я расправляю ваши легкие. С каждым движением его вы должны понимать, что это я в вас это делаю. Потому что никак по-другому не объяснить, почему мы вот двигаемся, почему мы живем, существуем. Вот он и написал так. «Сам давая всему жизнь и дыхание, и все».
1: От одной крови он, то есть Бог, произвел вот, всех людей, сам давая им жизнь и дыхание, и все.
0: Все от нас, все от него зависит. Все зависит от него. Все его, по сути. Он господин, он Господь, он хозяин, он владыка, он творец.
1: Я вот никогда не задумывалась раньше о том, что надо думать раньше, надо думать еще до Адама. Я считала, от одной крови. То есть, да, на самом деле разные народности, разные расы, разные люди, разные племена на земле жившие, да, что они все вот от Адама. То есть началось все с Адама и Евы. А оказывается, раньше надо думать, что Бог от себя произвел нас, да? Это то, что ты, Лена, вначале сказала.
2: Дети. Мы его дети его.
1: Да.
0: А вот смотрите, какой замечательный текст идет дальше.
2: Дальше вообще просто ода.
0: «Дабы они искали Бога, не ощутят ли Его, не найдут ли, хотя Он недалеко от каждого из нас, ибо мы им живем, им движемся, им существуем».
1: Коль, что, то есть они, люди созданы, чтобы, дабы они искали Бога. Вот можно сказать, что это предназначение любого человека? Вот мы говорим о смысле жизни, да? А вот это предназначение человека, чтобы мы искали Бога, чтобы мы его находили, чтобы мы его познавали. И именно это нашу жизнь делает полной и осмысленной. Да?
2: Да, да. И он недалеко от каждого из нас.
1: Да, а он-то при этом
2: недалеко.
1: А мы
2: еще мало говорим, что он в нас.
0: Потому что дальше написано, мы им живем.
2: Да, да.
0: Он не вот, не вот рядом где-то там отстраненно. И там впереди, и сзади, или сверху. Он в нас, потому что мы именно им и живем.
1: И движемся, и существуем.
0: И движемся, и существуем. И даже вот он говорит, даже как некоторые из вас стихотворцев говорили, мы его и род.
1: Угу. То есть он опять возвращается вот к их контексту, да?
0: То есть, опять же, вот все эти языческие культы, все языческие верования, которые ну, отклонились когда-то от веры единой, в Бога единого и живого, они все для того, чтобы вы искали Бога. Вот вы поклоняетесь вашим идолам там, да? Вы, по сути дела, ищете Бога все-таки. Все-таки вы его ищете. И вот вы сегодня его нашли. Я вам об этом сказал. Кто ваш Бог и кем вы живете и движетесь, существуете. Им только. Вот только им. Вот поэтому Павел и не критикует тут вот языческие культы разные.
2: Нет, дальше он критикует. Давайте будем читать.
0: Ибо мы им живем дальше. Итак, мы, будучи родом Божьим, не должны думать, что божество подобное золоту или серебру или камню, получившему образ от искусства или вымысла человеческого, и оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться. Угу. Ну да, то есть Бог живой, он не мертвый вот этот истукан, он не из золота и не из серебра.
2: Но он вообще просто, просто вообще ювелирно все. В такую огранку все это слово произвел, что он все показал. Да, вы там...
0: Никакой критики, главное.
2: Да, святыня, все, все, все хорошо.
0: Вы молодцы,
2: но
0: вы
2: все это ничто.
0: Вы поступаете все, вы действуете правильно, да, ищите Бога и дальше, и вы его найдете. Вот поклоняйтесь да. живому истинному Богу, который вас создал. Не идол вас создал, не золото, не серебро, а вас создал живой Бог-то. И вы его и род. И так, расставляя времена

0: И ведение Бог ныне повелевает всем повсюду людям покаяться.
1: Вот вывод-то какой, да? Да. Такой, что вот если вы хотите принять Бога, так покаяться нужно. То есть нужно, нужно очистить себя, что ли, от наносного, да, от греха.
0: Да.
1: При помощи
0: мерзкого
1: Бога.
0: От всего.
1: Да.
0: Вот, конечно, языческий культ несли много мерзостей, но не у них вот здесь, в Афинах, да. Но мы знаем в других народах, которые приносили в жертву человека, детей в том числе, и делали такие безобразные, мерзкие культы, там, и с храмами проституции связанные. В общем, все вот, все гадкое и мерзкое, которое присутствовало в языческих некоторых культах. Вот в этом Павел, конечно, призывает каяться. Да. Вот то, что мерзко, то, что производит насилие над человеком, его уродует. Вот, и если ты в этом занят как-то, причастен к этому, то ты должен, конечно, это все оставить. А это покаяние есть. И дальше вот заканчивает он свою проповедь такими словами. «Ибо он назначил день». Почему вам нужно покаяться? Потому что день наступает. День наступает, когда он будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, то есть Христа, подав удостоверение всем, воскресив его из мертвых. Вот если какое-то сомнение возникает, что будет суд, и будет вот каждый судим по своим делам, то Бог вот такое удостоверение воскрешения из мертвых выдал, то есть представил. Этот муж, который воскрес из мертвых. Это особенное что-то, да, это из ряда вон выходящее событие. И разумом невозможно осмыслить, как это. Но вот Бог такое сделал, потому что он праведно будет судить вселенную. Еще и время есть пока, да. Принимайте весть. Но, услышав о воскресении мертвых, они насмехались. К сожалению, весть не приняли. На все старания Павла, на все его...
2: Но далее были люди, которые все-таки приняли.
0: Да.
1: Мы, Коль, еще не добрались до конца 17 главы? Еще чуть-чуть?
2: Практически.
1: Завершим сегодня или в следующий раз продолжим?
0: Итак, Павел вышел из среды их. Некоторые из мужей, пристав к нему, уверовали. Между ними Дионисий Ареопагит и женщина именем Дамар и другие с ними. Все-таки
2: есть те, кто услышали.
0: Слово Божие, да, не бывает тщетным. Все-таки Павлу, у Павла была все-таки победа тут. Вот среди этого махрового такого научного общества, который не верил в единого Бога. Хотя вот все предпосылки, вот Павел говорит, предоставил, вот предпосылки у вас все есть, все, вы хорошо идете, давайте дальше. Но вот предубеждения какие-то сработали в этих людях, и они не захотели.
1: Можно сказать, что и у нас тоже сегодня все-таки слышат все, а принимают немногие. Потому что предубеждения тоже срабатывают.
0: Да, и религиозного характера в том числе. К сожалению, да. Но тем не менее, все-таки Бог находит людей, которые откликаются на его весть. Откликаются искренне, верой. Не потому, что они религиозные, а потому, что они верующие.
1: Слава Господу. Ты, Коль, любишь проводить вот это вот религиозное, верующее. Мы с Еленой тоже поддерживаем такое разделение. Ну что ж, дорогие друзья, надеемся, что эта встреча была вам так же интересна, как и нам. Пишите, пожалуйста, об этом. А мы ждем следующей встречи с вами. Елена Валентиновна Варнавская, Николай Георгиевич Кунцевич и я, Юлия Ефимовна Уткина. До свидания.

Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези.

0: в идеальном представлении верующего человека молитва должна быть диалогом с Творцом неба и земли. Как он реализует свои возможности, свое право установить диалог с Творцом миров, это уже зависит от внутреннего состояния, которое постоянно меняется. Не секрет, что наше состояние, оно очень лабильно. На него может влиять разные внешние факторы. Перепад настроения, неудачи на работе, горе. Может быть состояние воодушевления, наоборот, которое необходимо использовать. Необходимо использовать всегда и повсеместно, именно тогда, когда это воодушевление, неважно какого даже оно корня, но у человека появляется. Ведь сказано у нас в Писании, что пророчество, оно почиет на тех людях, которые находятся в радости. Радость – это не веселье. Радость – это внутреннее легкое состояние, к которому надо стремиться. И человек, может быть, даже внешне совершенно непроницаем, но, тем не менее, чувство радости может его переполнять. И вот, наверное, настоящая молитва – это тогда, когда человек молится именно вот в этом состоянии. Конечно же, городскому человеку, горожанину очень сложно достичь этого состояния. Может быть, даже люди, живущие в более отдаленных местностях, я не говорю сельское, говорят, что в каких-то, где больше есть возможностей уединиться, конечно, для них это состояние, может быть, даже и чаще возникает. Поэтому, если отвечать, что для меня молитва, настоящая молитва, тогда, когда посещает некое такое чувство внутреннего спокойствия и полного абстрагирования от внешних факторов. Это идеальное. То, что называется молитвой, обязательной молитвой, а у нас это 3 раза в день, утренняя, предвечерняя и вечерняя молитвы, это та вещь, которая, ну, как сказал пророк, что быков мы заменим устами. То есть жертвоприношения храмовые, они до сих пор приносятся, но приносятся они устно. И это обязательная часть, потому что без приношений ежедневных этот мир не устоит. И это та дань человечества, которая приносится вот постоянно, регулярно, это необходимо. Это тоже называется молитвой.
1: В ресторанном бизнесе работают большое количество разных национальностей, вероисповеданий людей. Все-таки в ресторанах мы иногда в большей степени этим пользуемся, потому что эти люди очень вкусно готовят разные национальные блюда. Поэтому так или иначе, если даже кто-то кого-то не любит или есть какие-то трения, со временем это все равно стирается. За столом все начинают все равно сплачиваться. И уже никто не обращает внимания какой-то национальности, какой-то разрез глаз.
2: Многие спрашивают, что такое крещение покаяния и какое отношение оно имеет к прощению грехов? Это интересный вопрос, и здесь мы должны обратиться к Евангелию, потому что о крещении покаяния говорил Иоанн Креститель. Давайте прочитаем Евангелие от Марка, где об этом говорится 1 глава, 4 стих. «Явился Иоанн, крестя в пустыне и проповедуя крещение покаяния для прощения грехов. И выходили к нему вся страна иудейская и иерусалимляне, и крестились от него все в реке Иордане, исповедуя грехи свои». Иоанн Креститель призывал к покаянию. Призывал к тому, чтобы народ приготовился. К чему именно нужно было приготовиться? Ну, весь народ иудейский ожидал пришествия Мессии. Мессии, освободителя, царя, спасителя. И приходит Иоанн Креститель, начинает проповедовать о том, что исполняется пророчество Исаии. «Приготовьте путь Господу», именно об этом говорит Марк в Евангелии. «Глас вопиющего в пустыне, приготовьте путь Господу». Да? То есть вот-вот должно прийти царство Мессии наступить, прийти Мессия. Соответственно, нужно приготовиться. Приготовьте путь Господу.

Господу. Свое личное приготовление, все это взято из пророков. Поэтому народ понимал, о чем идет речь. Да, нужно приготовить свои сердца, нужно быть готовыми. И поэтому идет призыв к покаянию, к исповеданию своих грехов. И люди выходили, исповедуя грехи свои, написано, и крестились. То есть это очень важный момент, что верующие люди, понимая, что все равно мы грешные, да, они для того, чтобы быть, ну, скажем так, приготовленными ко встрече с Мессией, они исповедовали, они раскаивались в каких-то своих грехах и заново посвящали себя в верности, в любви, в служении Господу. Вот. Необходимо также понимать, что обряд крещения, вот то, что сегодня христиане практикуют, обряд омовения полным погружением в воду, это все было известно в иудаизме, потому что перед каждым праздником народ, приходя в Иерусалим, собираясь в Иерусалим на такие вот ежегодные праздники, народ проходил через синагоги близлежащие, и там совершал омовение в специальных таких вот больших каменных сосудах, которые назывались миквы. И вот это вот омовение полным погружением в воду. То же самое, что совершали священники перед началом служения в храме, приступая к служению храма. У них тоже были специальные такие сосуды для омовения полным погружением в воду. И это обозначало очищение от грехов. Это символизировало очищение. И вот здесь вот Иоанн делает акцент именно на том, что нужно покаяться, нужно исповедать грехи. И не думайте, он дальше говорит, не думайте, что вы дети Авраама, поэтому будете спасены, поэтому войдете автоматически в царство Мессии. Сотворите, он призывает, сотворите плод покаяния. То есть покажите в своей жизни исповедание, да, грехов, исповедание грехов, вот этот вот обряд омовения тоже указывал, символически указывал на то, что должно произойти в сердце человека. Иоанн делает вывод, подчеркивает, сотворите достойный плод покаяния. Покажите в своей жизни перемены, покажите свою готовность к тому, чтобы войти в царство Мессии. Готовность в ожидании Мессии. И эта готовность, она должна была проявиться в личном приготовлении каждого человека, в личном приготовлении верующих, в раскаянии сердца, в изменении образа жизни какого-то неправильного. Вот то, к чему призывает Иоанн Креститель, вот то, что означает крещение покаянием.

Что делать, если сорвал спину? Наверное, на Земле нет ни одного человека, который когда-либо не говорил эту фразу. Что мне делать, я сорвал спину? Спина – это одна из самых больших проблем для человека, потому что она несет большую нагрузку, и мы, не зная правил или не применяя их, по сути, нагружаем ее чрезмерно и пожинаем то, что она срывается. То есть мышцы спазмируются для того, чтобы сохранить позвоночный столб и не было никаких повреждений. Лично в своей жизни я этот вопрос всегда держу на контроле, потому что в 10 лет меня освободили от занятий физкультуры именно по причине проблем со спиной. Я помню, как я в физкультурном диспансере ходил с мешочком на голове для того, чтобы выпрямилась спина, чтобы мой сколиоз перестал прогрессировать. Потом, занимаясь спортом, спорт большой не всегда лечит, он и калечит. И сегодня в моей спине есть множество проблем, таких медицинских, но я научился с ними справляться. И сегодня, не переживая, когда у меня появляются боли,

в спине, или что-то я сделал по неосмотрительности неудачно, потому что организм очень такой мудрый, и всегда есть возможность себя восстановить, или почти всегда, если мы подходим к этому разумно. Итак, что же делать, если ты сорвал спину? Я приведу пример. Однажды я взял флягу с медом, и было утро, моя спина не была еще подготовлена, я только встал, и флягу 60 с лишним килограмм я переставил вот так, то есть я провел скручивание вот такое, и еще с большим весом 60 с лишним килограмм, ну, достаточно большим. Это не максимальный вес, конечно. Вот. И мою спину схватило, и я просто не мог дышать никак. Что нужно сделать? Нужно снять спазм. Нужно снять спазм. Почему? Потому что что сделало тело? Тело спазмировалось для того, чтобы, как я говорил, не навредить спинному мозгу и позвоночному столбу. Оно просто сковало организм. Нужно снять спазм. Если спазм не снимается, то тогда происходит отек, кровь не может циркулировать, питание не приходит. И если отек не снимается, происходит воспаление, и тогда процесс восстановления происходит долгие дни, а может быть даже и месяцы. То есть, как в вопросе инсульта, когда есть золотой час, когда можно минимизировать последствия инсульта, то я для себя, лично для себя, вывел другую формулу, что есть золотые несколько часов, когда нужно снять спазм для того, чтобы восстановить весь функционал кровообращения, лимфотока и так далее. И для себя я нашел определенные упражнения для этого. У нас есть другая программа, которую вы тоже можете посмотреть, каким образом использовать эти упражнения для того, чтобы помочь самому себе. Но эти упражнения очень простые. Эти упражнения очень простые. И смысл их заключается в следующем. Нужно делать упражнения, которые бы задействовали глубокие мышцы спины. В спине есть несколько слоев или трактов мышц. И если мы говорим о мышцах спины, то мы говорим о широчайших мышцах, о трапециевидных, когда мы говорим о визуальных формах. Но в данном случае проблема в глубоких мышцах спины. Они спазмируются и удерживают позвоночный столб. И нам нужно найти изолированные упражнения небольшой амплитуды, которые бы помогали эти упражнения, совершая их, снимать спазм при помощи упражнений. Работающие мышцы, которые работают долго, монотонно, потихонечку расслабляются, когда ты делаешь это упражнение. И у меня есть несколько упражнений для себя, 3-5 упражнений, которые я делаю в зависимости от той проблемы, которая есть, или это в поясничном отделе, или в грудном, которые помогают мне достаточно быстро снять этот спазм. И вот тогда, когда я в тот момент, когда я взял эту флягу и подвинул, и у меня произошел спазм, я начал делать эти упражнения. Мой товарищ смотрел на меня и говорит: давай уколем тебе диклофенак или что-то еще, то, что обычно люди делают. Но я продолжал упорно делать упражнения. Вот, и прошел час-два, прошло несколько часов. Я делал не по 15 повторений, 100, 200, 500 повторений. То есть по принципу ты просто двигаешься, делаешь правильные упражнения, и мышцы потихонечку расслабляются. К вечеру спазм прошел. Это было утром, к вечеру спазм прошел. На следующий день у меня было испытание. Позвонил мне мой отец, ему было плохо, вызвали скорую. И скорая, когда приехала, сказала: выносите его, мы отвезем его в больницу, чтобы исключить там фактор инсульта. И я понимал, что выносить своего отца на носилках с 5-го этажа, который весит больше 70 килограмм, это проблема, потому что у меня спина только вчера была сильнейше сорвана. И я позвал своего брата, и мы вдвоем выносили отца. И когда я спустился с 5-го этажа на 1-й, я чуть не прыгал от радости. Почему? Потому что вчера, жесточайше сорвав спину, сегодня я смог совершить большую работу. Кто из вас выносил человека на носилках, вот так вот, вы знаете, что нагрузка на спину, она просто огромная. Это работает. То есть упражнениями нужно снять спазм в первые часы после того, как тебя схватило. И здесь даже может помочь лед. То есть работающую мышцу невозможно застудить. И поэтому главное движение, которое расслабляет мышцу. Это простой

принцип, который помогает человеку выйти из такой затруднительной ситуации. Но у каждого организма есть свои индивидуальные особенности, поэтому человек должен как-то пробовать. Он должен применить одно упражнение, другое, подобрать для себя, для своей проблемы упражнения, под которыми потом он будет выходить из сложных ситуаций. Поэтому сегодня, когда я еду в командировке или где-то еще, я не переживаю. Еще один момент, на который я хотел бы обратить внимание, вот это фактор времени. Повторюсь, в первые часы нам нужно начать делать эти упражнения, потому что если мы этого не делаем, потом это растягивается на месяцы. И еще один момент. Если вы в командировке, если у вас нет возможности пойти в спортзал или делать упражнения, хотя они простые, мне очень сильно помогает теннисный мячик. Если я нахожусь на каких-то конференциях, где нужно находиться в зале и сидеть, то я очень часто, если у меня есть какая-то проблема, я встаю к стенке, ставлю мячик на то место, где у меня болит, и начинаю просто его прокатывать. И проходит некоторое время, я катаю, разминаю, и спазм проходит. Мне это очень помогает, поэтому простой теннисный мяч решает серьезнейшую проблему и не позволяет потерять качество моей жизни на несколько недель, а может даже на месяцы. Поэтому мы можем быть здоровыми, если мы будем знать законы и принципы и их применять, то даже если мы попадем в своей жизни в такую сложную ситуацию, как сорвал спину, то в этом нету трагедии. Из большинства случаев мы можем выйти победителями.

0: Состояние зубов является одним из ключевых факторов, определяющих здоровье и качество жизни. Но уход за полостью рта должен быть регулярным и правильным. Только тщательно соблюдая все правила ухода за полостью рта, человек может сохранить свои зубы здоровыми. Как правильно ухаживать за зубами, расскажут наши гости, специалисты в области стоматологии Елена Валентиновна и Павел Викторович Малинины. Здравствуйте.
1: Добрый день.
0: Павел Викторович, в прошлый раз я вас прервала как раз на том, когда вы взяли щетку и хотели что-то уже подробнее о ней рассказать. Ну, да, Мы обговорили вот такие виды щеток.
2: Угу. Да, когда я пытался начать чистить правильно зубы, когда я об этом узнал, я обнаружил, что такой щеткой очень сложно, особенно изнутри передние резцы вычищать вот такими движениями. Угу. И когда я чистил, я понимал, что это очень неэффективно. И когда я попробовал чистить электрической щеткой, то обнаружил очень хорошую у нее вещь. Вот эта маленькая головка, она очень мобильна. Она очень легко достигает труднодоступных мест. И главное, не надо вот эти делать подметающие движения бесконечно.
0: Но тем более вот у нас так рот-то широко не открывается.

0: Открывается.
1: Совершенно верно, да. Это первое. Второе. Зубы мудрости. Представьте себе, да? Вот этой щеткой вычистить зуб мудрости.
0: Очень сложно, да.
2: Особенно,
0: да.
2: Особенно, да. Верхний.
1: Когда рот плохо открывается, да. И зубы мудрости часто они бывают расположены не точно вот вверх, а бывает немножко в щеку, в сторону языка наклонены. Вот. Поэтому, да, электрическая щетка, помимо рекламы современной, я скажу как стоматолог, так. Это хороший выход из положения.
0: Угу. То есть именно потому, что она так устроена?
1: Она очень мобильна, раз. И второе, она совершает микровращательные движения, то, чего очень сложно сделать вот этой
2: щеткой. Большой скорости. То есть движений там больше гораздо, чем мы сделаем руками.
1: Да, с высокой скоростью. Поэтому...
0: Даже если вот так вот так вот так делать, все равно так
2: никто не, не делает.
1: Поэтому мы ее включаем, там стоит таймер. Обычно он где-то в среднем на 3 минуты. Бывают индивидуальные таймеры, но в среднем 3 минуты. И она прекрасно все вычищает. Но есть все-таки одно «но». Так. Я хочу подчеркнуть. На практике бывает так, что это достаточно дорого для людей.
0: Действительно.
1: И тот, кто является достаточно человеком ответственным в плане чистки зубов, да, и своего собственного здоровья, он достаточно тщательно вычищает, как практик показала, и обыкновенная щетка. Вот. Поэтому, как мы выбираем в итоге щетки, да, вот эти две, мы смотрим на себя критически. Если мы ленимся зубы чистить, выбор только такой, без вариантов. Если мы довольно-таки пунктуальны, то, в принципе, достаточно тщательно мы вычищаем и такую щетку.
0: Но, тем не менее, я делаю вывод, что есть определенные плюсы, которые сложно достигнуть.
1: Да, да. Плюс есть.
2: Еще хочу добавить, что очень важно вычищать именно вот задние зубы, это седьмые, восьмые зубы, восьмые у кого есть, обязательно поверхности щечные, это на верхних и на нижней челюсти, потому что здесь чаще всего образуется кариес, и кариес именно придесневой. Остается больше налета в силу строения анатомического. Когда мы открываем рот, у нас напрягается жевательная мышца, натягивается щека, и всегда прикрыты эти поверхности щекой. И напрягается так мышца, что как будто она каменная. И часто, когда откроешь широко рот, туда просто щетка не попадает. Она упирается, и все. Поэтому нужно чуть-чуть прикрыть рот, чтобы расслабилась мышца, и заводить именно вот туда, вот на эти поверхности. Электрическая щетка, она помогает. Щетки с маленькими головочками, рабочей частью, они тоже вот в этом плане хороши. То есть это очень важно. Именно вот эту часть вычистить. Потому что проблема бывает.
1: Да, так. Еще один есть плюс из личного опыта. Когда мы с супругой начали чистить электрическими щетками и пользоваться ирригатором, в частности. У нас не возникла проблема о том, чтобы обучать наших детей и приучать их вообще к этому. Потому что когда они видели, когда мы брали вот эти вот красивые предметы, да,
0: Целая процедура,
1: зазывая их в ванну, начинали.
2: Есть детские щетки, кстати,
1: работать.
2: Электрические, очень красивые.
1: Да, у них появлялся интерес, и сейчас с удовольствием, допустим, моим внуке, да, мне не нужно никогда заставлять его тащить в ванну, давай почистим
0: зубы.
1: Да,
0: кстати, бывает, это проблема.
1: Да, он сам охотно, он начал сам, у него появилось желание самого заниматься тщательно уходом за зубами, когда вот у него появилась такая электрическая щетка.
0: Мы периодически так обращаемся к детям, но о них мы будем все-таки говорить позднее. А сейчас давайте с вами еще разберемся с пастами. Вот у нас тут стоят несколько представителей. Объясните, паста вообще нужно как-то менять или все-таки можно пользоваться одной единственной? Вообще, как подходить к выбору пасты?
2: Ну да, начнем с того, что пасты, они бывают разные, не просто паста на все случаи жизни.
0: Да, там всякое написано.
2: Да, да, написано. Они бывают разные по действию по своему. Есть семейные пасты на каждый день, как для взрослых, так и для детей.
0: Ну, как для
2: всех. Да, но дети с 12 лет, да, у маленьких там свои пасточки. Вот, это с 12 лет. Семейно на каждый день можно пользоваться. Есть пасты Sensitive для чувствительной эмали. У кого проблемы с чувствительностью, она бывает же, да, на холодное, на кислое. То есть люди очень страдают. Сейчас это все чаще и чаще встречается, как и стираемость зубов. Поэтому это такие пасты. Их применяют каждый день. Они хорошо вычищают и налет, и справляются с чувствительностью.
0: То есть это все-таки действительно имеет значение,
2: да, да, да.
0: А не
2: они
0: просто
2: работают,
0: так
2: да,
0: ради
2: они, да, они работают
0: рекламы.
2: Пасты, но это так вот, что вот у меня боль от холодного, да,

0: почищу я этой пастой. Угу. Разок почистила, ничего не проходит. Угу. Ей нужно пользоваться именно вот уже как бы, ну, долго.
1: Постоянно.
0: Постоянно, да. Вот месяц ты должен это очистить, тогда у тебя будет угу. хороший результат. Угу. Вот есть такие пасты. И с этими пастами обязательно мягкая щетка.
1: Угу. Понятно.
0: То есть если будешь чистить жесткой пастой для чувствительной, ничего не будет.
1: Ну,
0: поэтому
1: да,
0: мягкая щетка, да, и паста для чувствительной эмали.
2: Да.
0: Есть пасты противовоспалительные. Угу. Тоже как бы, ну,
1: когда десна?
0: Да, да, это когда кровоточит десна. Здесь тоже очень интересно. Без стоматолога, используя только эту пасту, тоже результата не будет.
1: Да.
0: Поэтому здесь комплекс. Здесь лечение у врача обязательно. Поговорим об этом. Ага. Тоже очень интересная тема. И паста противовоспалительная. Угу. Она как уже как поддерживающая идет.
1: То есть в данном случае да. можно взять пасту, но эффекта не увидеть.
0: Да, есть, угу. да, есть противовоспалительные пасты с содержанием триклозана. Это антибиотик местного действия.
1: Угу.
0: И ну, считается, что этой пастой постоянно пользоваться тоже нельзя, потому что воздействует на свою, как скажем, добрую микрофлору полости рта, ага. потому что у нас там есть и патогенная микрофлора, да, и наша, с которой мы живем
1: угу.
0: постоянно. Вот, да. Есть пасты просто с травками.
1: Угу,
0: без
1: да,
0: антибиотика, да, да, там ромашка, шалфей, кора дуба. Вот этими пастами можно... Это тоже противовоспалительные ага. пасты, ими можно пользоваться каждый день.
1: Угу.
0: Вот, и как бы не менять.
1: Угу.
0: Ну, детская это отдельная группа, да,
1: да
0: там
1: да,
0: просто
1: да.
0: содержание фтора немножечко разное, и лучше как бы ну, там такие вещества, чтобы разлагала на лед.
1: Mm.
0: Это вот ну, паста, основные группы вот такие пасты. А, есть еще очень хорошая ну, группа паст для курильщиков. Да. Да, для курильщиков и отбеливающие пасты. А для курильщиков пасты, они, паста обычно... Они по цвету. Если противовоспалительные, они обычно как бы, ну так, более красненькие, uh-huh. более там красненькие с черненьким, вот uh-huh. такие цвета. Потом для курильщиков они белые с черным, то есть более такой насыщенный цвет. Это вот то, что у щеток более жесткое, да, черный цвет вот на этикеточке. И пасты тоже вот более такой темный, это более абразивные пасты.
1: Uh-huh.
0: Ими пользуются раз в неделю или раз в две недели, потому что они очень абразивные, они счищают налет.
1: Uh-huh.
0: Каждый день ими пользоваться нельзя.
1: Потому что эмаль тоже могут.
0: Да, да, повреждается эмаль.
1: Угу.
0: Ну, скажу, что если очень сильно курить, даже эта паста не поможет.
1: Ага, понятно.
0: Да, это нужно бросать курить, если хочешь здоровые зубы.
1: Красивые.
0: Да, есть отбеливающие пасты, сейчас очень модно и популярно, да, иметь белые зубы, отбеливать всеми средствами.
1: Угу. Ну, мы про отбеливание отдельно
0: да.
1: поговорим.
0: Ну,
1: давайте.
0: Да.
1: Оставим
0: хорошо,
1: пока эту
0: хорошо.
1: Тему. Давайте сейчас поговорим еще про чистку щек и языка. Вот это важная вещь или можно обойтись?
0: Ну, на щеках не так, нет такого налета.
1: Угу.
0: Я думаю, что щеки чистить...
1: Смысла нет?
0: Нет смысла, да.
1: Так, уже язык, хорошо.
0: Да, на языке бывает налет, его тоже можно чистить. Он обычно тоже остатки пищи, там эпителий и большое количество микроорганизмов.
1: Угу.
0: Есть для языка специальные как бы, такие скребочки.
1: Да?
0: Да, скребочки, они по форме как чайная ложечка.
1: Угу.
0: Но... Можно просто чайную ложку использовать.
1: Ага.
0: Да.
1: То есть, чтобы
0: да. И чистится корень языка.
1: Угу.
0: Вот.
2: Ну, я бы еще хотел вернуться к пастам. Один момент очень важный есть.
1: Да.
2: Большинство из нас пользуется не вот этими специфическими какими-то пастами, да?
1: Угу.
2: А лечебно-профилактическими. Это самая широкая линейка.
1: Угу.
2: И вот тут самый главный вопрос. Какую выбрать? Называют всякие фирмы, да, разные, как это лучше. И здесь, на самом деле, стоматолог не в состоянии компетентно ответить по одной простой причине. Они все похожие пасты.
1: Угу.
2: И здесь имеет место быть субъективный фактор.
1: Ну, то есть ему это больше
0: комфортно.
1: Нравится
2: он,
1: и ощущение после конкретной чистоты.
2: Да, он должен попробовать одну, вторую, третью пасту и почувствовать ощущение свежести, чистоты во рту.
1: Угу.
2: Этот субъективный фактор очень объективен с точки зрения гигиены, потому что микрофлора во рту очень разная.
1: Uh-huh.
2: Ситуация разная, и разная паста по-разному действует. И действительно, вот это ощущение чистоты во рту, оно бывает от разных паст у людей с разной физиологией
1: uh-huh.
2: в полости рта.
1: Угу.
2: Вот, поэтому необходимо здесь действительно выбирать самому еще.
1: Хорошо, это очень обширная тема, а нам еще с вами нужно обсудить, например, вот этого монстра, насколько я знаю, это ирригатор. Вот он вообще, насколько он нужен, вот этот товарищ, что он делает, и

0: нужно ли им пользоваться, ну, не знаю, каждый день? То есть, расскажите вот о нем.
1: Ирригатор очень хорошая сейчас вещь. Все стоматологи сейчас рекомендуют ирригаторы, все.
0: Так.
1: Но пациенты иногда приобретают и иногда забывают про одну еще важную вещь, это зубная нить.
0: Так.
1: Да. А ирригатор называют как бы водной зубной нитью.
0: Угу, то есть они да. как будто могут заменить
1: да,
0: друг
1: да,
0: друга?
1: Да, но есть еще, мы упустили очень важное, это зубная нить.
0: Угу.
1: Если мы чистим зубы щеткой с пастой и почистили потом зубной нитью, то получается, что зубы мы не почистили.
0: Прям вот так?
1: Да, вот
0: категорически?
2: Да. Да, потому что более 90% пищевого налета содержится как раз в зонах, недоступных для зубной щетки.
0: Угу. То есть такие зоны все равно присутствуют, как бы мы ни выбирали тщательно.
1: Да, да.
2: Их очень много.
0: Угу,
2: между
0: понятно.
2: Каждым зубом есть десной карман.
0: Хорошо, если мы затронули тему о зубной нити, вот она у нас есть. Давайте мы тогда посмотрим, покажите, как именно ей пользоваться. Потому что вот я лично действительно пробовала, угу. но раздираю себе
1: но
0: все
1: говорят,
0: в кровь.
1: Говорят, да, что неудобно. Зубные нити, они бывают разные. Они бывают тонкие, и есть утолщенные, есть ленты. Ну, мы рекомендуем, если человек еще ни разу не чистил, начинать с тонкой ниточки, потому что ну, ей просто сейчас удобнее чистить, вот будет, да, когда вот только начинаешь.
0: Понятно.
1: Некоторые говорят, что очень плотно ничего не проходит. Неправда. Зубная нить проходит в любой межзубной промежуточек.
0: Угу.
1: Мы отматываем примерно вот такой
0: угу.
1: вот.
0: Не жалеем, в общем, не да?
1: Не жалеем, да, для
0: удобно.
1: Того, чтобы
2: 30 сантиметров будет
1: намотать,
2: нормально.
1: Да, намотать на средние пальцы.
0: Так.
1: Сейчас. Вот такими движениями, да, чтобы она плотненько была натянута.
2: Эффект
1: держим...
2: натянутой струны, то есть она не должна соскакивать.
1: Да,
0: так.
1: И держим уже пальчиками, да,
0: понятно.
1: Большим указательным. Можно там варианты, как уже удобно чистить, уже можно проникать в полость рта. И мы чистим все зубы, все поверхности, то есть у зуба мы чистим боковые
0: так.
1: поверхности.
0: Давайте
1: если,
0: я привержу.
1: Да, если мы чистим щеткой, у нас получается три поверхности, да, щечная, жевательная и идет внутренняя, то ниточкой мы чистим боковые поверхности. Мы заводим ниточку. Вот небольшой щелчок, слышите? Вот это нормальное состояние. Да? Некоторые говорят, ой, там щелкает что-то очень плотно. Это нормально. Мы туда проникли, потом без усилия по стенке зуба мы спускаем немножечко вниз под десну до упора, но как бы не травмируя десну. И оттуда уже вычищаем вверх.
2: То есть мы чистим не между зубами,
1: а зуб мы чистим.
2: А зубодесневой карман.
1: Oh,
2: это
1: да.
2: находится гораздо глубже, чем понятие между зубами. Это пространство глубже идет. Оно идет
1: как
2: под десну.
0: То есть нам нужно
1: не просто это пространство протереть
0: зубной ниткой,
2: нам нужно
0: а именно...
2: под десну.
1: Вот я проникла под десну.
0: И заводим вот так.
1: Да, под десну. И боковую поверхность мы вычищаем. Любую. Даже если есть пространство между зубами, вот, все равно мы вот это вот пространство мы прочищаем.
0: Каждый раз после чистки зубов?
1: Да, обязательно. Да, обязательно. Обязательно.
0: Понятно. Так, что же насчет тогда ирригатора?
1: И потом ее выкидываем.
0: Некоторые
1: помыли и сушат. Это мы потом выкидываем. Это очень важно.
0: Хорошо.
1: Да.
2: Да, ирригатор, почему он является таким
1: потом
2: же обязательным? То есть мы почистили щеткой, казалось бы, целых 3 минуты, да? Почистили ниткой, это минута. И потом еще минута на ирригатор. Может быть, достаточно?
0: Или, может быть, не нужно?
2: Да. Почему? Потому что зубная нить извлекает пищевые волокна.
1: Механически она счищает.
2: Да, но мягкий налет по-прежнему остается там. Ну, это по аналогии, как проводить вилами по воде. Вот то же самое, попытаться зубной нитью удалить мягкий налет. То есть бульон, субстрат вот этот, остается, это взвесь растворенной пищи мягкой и бактерии, остается по-прежнему там.
0: Поэтому
2: ирригатор является неотъемлемой третьей завершающей частью чистки зубных карманов. То есть свежесть во рту невозможна без ирригатора.
0: Так.
2: Наверное, замечали, да? Почистили зубы, все хорошо, во рту свежо, спустя 30 минут все вернулось на прежний вид. Потому что
1: это вот это.
2: Налет остается
1: мягкий. Вот это вот то, что мы почистили, вот поскребли, оно вот в этом месте может оставаться.
2: Да, то есть это получается эффект бронзбойта.
1: Ирригатором все вымывается оттуда.
2: То есть это тот же самый бронзбойт или шланг с водой, только в миниатюре.
0: Я поняла.
2: Здесь тоже есть насос, тут есть тоже емкость для воды. То есть есть регулятор напора. Да, вот это вот. Да, не надо сразу при покупке включать на высокую мощность. То есть начинаем с минимальной, потому что наш

0: десна не привыкли к большому напору.
1: И мы можем, наверное, даже как-то расшатать.
2: Можно травмировать.
0: Не расшатать, травмировать, расшатать никогда. В чем вообще особенность нитки и ирригатора? И в чем заблуждение многих, что они могут что-то испортить? С точностью наоборот. Как бы мы ни делали, мы никогда не испортим. Мы можем вызвать кровоточивость за счет травмирования, но не более того. Вот.
1: Ну, то есть мы тем самым не сделаем себе, например, хронически воспаленные десна. Да?
0: Ни в коем случае. С точностью наоборот. И у нас есть насадка. Она достаточно имеет тонкую такую форсунку или сопло. И вот благодаря вот этому маленькому диаметру мы в состоянии проникнуть в этот самый плотный зубодесневой карман.
1: Очень интересно.
0: Соответственно, нам нужно выбрать направление. Зубодесневой карман у нас находится вот по плоскости вдоль оси зуба. Поэтому, соответственно, и направление мы выбираем по касательной. Да. Если это нижние зубы, то у нас должно быть где-то примерно градусов 15 относительно плоскости зуба. И сверху вниз мы вот таким образом проходим все эти карманы. Потом изнутри то же самое. Мы помещаем сюда изнутри ирригатор. Верхние зубы снизу вверх проходим. И изнутри. Это всего лишь одна минута. Не надо пугаться.
1: Что теперь полчаса ты будешь заниматься
0: выходе,
1: зубами, да?
0: На выходе
1: да,
0: что мы получаем? Да. Чистка зубов. После завтрака щетка нитки ирригатор. 5 минут, да? После ужина щетка нитки ирригатора еще 5 минут. Всего лишь. 10 минут в день ради того, чтобы были хорошие, здоровые зубы и десна, оно того стоит. Потому что в дальнейшем визиты к стоматологу убивают десятки, сотни часов нашей жизни.
2: И денег тоже.
1: И денег, да.
2: И насадки бывают разные. Бывают стандартные, вот такие. Но есть насадки с мягким кончиком. Это у кого карманы, чтобы туда проникнуть. Или чтобы под мостовидной конструкцией промыть обязательно. Есть насадки такие, вот как бы, ну, три щетиночки. Это для у кого брекеты. Прочищать. У кого брекеты, неровные зубы и какие-то конструкции ортопедические или имплантаты. Ирригатор обязательно.
1: Очень хорошо, что вы об этом сказали.
2: Обязательно. Без него гигиена не бывает.
1: Большое вам спасибо. Очень интересно, очень подробно. Я думаю, что нашим зрителям тоже многое сегодня открылось вообще в новинку и впервые. Вот. Всего вам хорошего. Мы с вами еще не прощаемся.
2: Ну, сегодня до свидания.
1: Подведем итоги. Использование электрической щетки позволяет эффективно чистить труднодоступные зоны. Выбирайте зубную пасту после консультации со стоматологом и с учетом ваших потребностей. В основную чистку зубов должны входить зубная нить, межзубная кисть и зубной ирригатор. Ключевую роль в надлежащем уходе за зубами играют регулярные стоматологические осмотры. Я желаю вам здоровья и красивой улыбки.

Здравствуйте, меня зовут Юрий, я работаю шеф-поваром, и сегодня вместе с вами мы приготовим овощную лазанью. Слово «лазанья» ассоциируется у нас с нежной хрустящей корочкой и нежным соусом бешамель. Сегодня мы будем готовить именно овощную лазанью, которая является прекрасной альтернативой классической лазаньи с мясом. Сегодня лазанью мы будем готовить из готовых уже листов лазаньи, но их запросто можно заменить

готовым пресным тестом, таким же точно, как мы готовим на пельмени или вареники. Только раскатывать нужно очень тонко. Тем самым мы можем удешевить это блюдо. Прежде всего, нам необходимо подготовить баклажаны, потому что они требуют особого подхода. Для этого нам необходимо его нарезать мелким кубиком.

немножко можно отжать. Я не боюсь солить баклажаны, потому что они соль лишнюю не впитают. Пока они будут замачиваться, мы приготовим соус бешамель. Соус бешамель готовится на основе сливочного масла, муки и молока. Для этого нам понадобится глубокая посуда. Прежде всего, нам необходимо растопить сливочное масло. Именно растопить, но не довести его до кипения. Иначе все свойства сливочного масла исчезнут, полезные для нас.

по чуть-чуть добавлять муку и хорошо перемешивать, чтобы не было комочков. Постараться нужно сделать как можно тоньше нашу смесь. Заметьте, что огонь у нас небольшой, и мы его выключать не будем. У нас получилась красивая желтоватая кашица. Самое главное, не перегревать. И теперь тонкой струйкой мы будем наливать молоко и также тщательно перемешивать.

пока у нас есть время, мы подготовим остальные овощи. Первым у нас будет готовиться лук. Мы его нарежем мелкими кубиками, как можно мельче. Овощная лазанья – это прекрасное блюдо, потому что большое количество овощей, которые всем доступны, особенно летом и осенью, тонкий слой теста и запеченный сыр – это очень прекрасно, очень вкусно. После лука мы отправим на сковороду перец. Перец также, видите, можно брать разных цветов. Тем самым мы будем делать красивую палитру в нашем блюде. Самое главное во время нарезки не прозевать соус бешамель. У нас все идет по плану, все хорошо. Красивый яркий цвет. Сейчас мы добавим еще и зеленого перца. А если сделают это блюдо мужчины, это будет самый восхитительный поступок в их жизни. Соус у нас начинает немножко густеть. Практически нет никаких комочков. Все мы сделали правильно. Теперь мы можем спокойно отправить на большую сковороду для тушения подготовленные нарезанные овощи. Лучше всего использовать оливковое масло, потому что мы готовим блюдо итальянской кухни. Итальянцы нам не простят, если мы готовить будем на обычном подсолнечном.

смотрите, как красота получилась. Сочетание различных цветов. Когда мы будем нарезать готовую лазанью, все эти красивые кусочки будет видно. И это будет вызывать огромнейший аппетит. Все у нас зашкварчало, зашипело. Немножко мы убавим огонь, чтобы сохранить все полезные.

полезные вещества в наших овощах, но в то же время они будут у нас тушиться. Пришло время подготовить морковь. Морковь тоже мы будем нарезать мелким кубиком.

Соус бешамель практически готов. Самое время добавить к нему необходимые приправы. Добавим немножко сахара. Я предпочитаю в этот соус вложить мускатный орех. Все тщательно перемешаем. Огонь можно выключить и накроем крышкой, и соус дойдет. Пришло время отжать баклажаны и отправить их в наш сотейник.

Отжимать нужно хорошо, лишняя влага нам не нужна. Все тщательно перемешаем. Очень важно для этого блюда соблюдать очередность заложения продуктов в сотейник. Нам необходимо добиться, чтобы все овощи одновременно приготовились. Отправляем морковь, а то она уже заждалась. И нарежем свежий молодой кабачок. Кожица у него нежная, чистить мы его не будем. Кабачок самый нежный овощ, поэтому мы его будем резать более крупно.

все тщательно перемешаем. И теперь пришло время немножко овощи подсолить. Я еще предпочитаю добавить томат свежий, но добавлять его мы будем перед самым уже приготовлением этих овощей, потому что в кислой среде, если мы сразу добавим томат, овощи тушиться будут очень долго. Я его просто нарежу и отставлю в сторону.

Теперь пришло время подготовить томатную заливку. Для этого мы возьмем консервированные томаты без кожицы и один свежий томат. Лично я предпочитаю соединять эти два продукта. Ну, в принципе, вы можете как готовить как из свежих, так чисто из консервированных. Но мне почему-то нравится сочетание и тех, и других. Все мы измельчим в блендере.

Для томатного соуса также мы возьмем немножко оливкового масла на сковороду нальем. Когда оно разогреется, мы добавим получившийся томатный сок. Пока сковорода греется, мы подготовим чеснок. Чеснок мы также раздавим, хорошенько раздавим и измельчим.

Процесс приготовления идет полным ходом. Масло зашипело. Теперь аккуратно нальем томатную пасту. Избавимся от брызг с помощью обычной крышки. Ну а теперь наступил самый кульминационный момент для каждой хозяйки. У нас есть вот палитра различных приправ, которые мы будем добавлять в томатную заливку. И здесь уже каждый человек уже будет композитор, композитор вкуса. У нас есть средиземноморские травы, молотый кориандр, базилик и розмарин. И теперь мы создадим небольшую композицию для нашего блюда. И здесь началось прямое творчество. Кориандр я люблю, добавлю его побольше. А остального по чуть-чуть. И сейчас можно создать неповторимую композицию, и каждое блюдо будет индивидуальным. Можно добавить еще немножко соли. Немножко сахара. И все это закрепим сочным чесночком. Тщательно перемешаем. Соус обязательно нужно будет попробовать. И если что-то не понравится, можно будет добавить какие-то приправы, соль, сахар. То есть сделать его по вкусу. Довести до вкуса. Все, мы закроем, чтобы брызги не летели, аромат не улетучивался. Теперь осталось только проследить за приготовлением. Баклажаны имеют такую способность очень быстро впитывать масло. Но так как у нас здесь натуральное оливковое масло, я думаю, что можно добавить еще. Оно не помешает. Как проверить, готовы овощи или нет? Если последним мы бросили кабачок, если мы его деревянной лопаткой хорошо разминаем, значит, овощи готовы. Осталось добавить только томаты. Дадим возможность им немножко погреться вместе с остальными овощами. И все, огонь можно будет выключать. Когда убедились, что вкус соусов вас устраивает, можно приступить к сбору лазаньи. Для этого нам необходимо первый слой сделать из соуса бешамель. Но предварительно мы немножко смажем противень, чтобы спокойно могли вынимать готовое блюдо. Теперь можно добавить немного белого молочного соуса. Слои должны быть тонкие, но достаточные, чтобы покрывать всю поверхность. Вкладываем листы лазаньи. Следующим слоем будут идти овощи.

стараемся распределять равномерно. Добавим немножко томатного соуса. Теперь мы повторим слой белого соуса.

И теперь натрем сыр. В принципе, сыр можно натирать в каждый слой, можно через один. Но я стараюсь не лениться, буду натирать каждый слой.

0: Итак, мы завершили сбор лазаньи. Верхний слой мы будем обильно поливать оставшимся молочным соусом. Аккуратно его распределим по всей поверхности. И оставшийся сыр мы натираем. Сыр можно на верхний слой не жалеть, потому что нам нужна красивая румяная корочка. Лазанью мы собирали из сырых листьев лазаньи, и поэтому нам необходимо всю нашу форму запечатать в фольге и запекать в духовке при температуре 180-200 градусов 20 минут. Потом необходимо фольгу снять и сделать красивый колер тоже 20 минут при той же температуре.
1: Овощная лазанья. Баклажан нарезать мелкими кубиками. Посолить, залить водой и оставить на 15 минут. Нарезать небольшими кубиками луковицу, 2 болгарских перца, половину моркови и кабачок. Баклажаны отжать. Тушить овощи с небольшим количеством оливкового масла и соли. В конце добавить нарезанный помидор, перемешать и прогреть. Для соуса бешамель растопить на небольшом огне 50 граммов сливочного масла. Затем добавить 2-3 столовые ложки муки и тщательно смешать с маслом. При помешивании влить половину литра молока и варить до загустения. Затем добавить соль, сахар, мускатный орех по вкусу и перемешать. Для томатного соуса 1 помидор нарезать, соединить с 1 стаканом томатов в собственном соку и измельчить блендером. 2 зубчика чеснока измельчить. На сковороду налить 2 столовые ложки оливкового масла. Вылить томат и довести до кипения. Добавить по вкусу базилик, кориандр, розмарин, майоран, соль, сахар, чеснок и перемешать. Форму для запекания смазать растительным маслом. Добавить несколько ложек соуса бешамель и положить слой листов для лазаньи. Выложить слой овощной начинки, полить томатным соусом. Затем снова соус бешамель, натертый сыр, листы для лазаньи и овощная начинка. Повторить слои до окончания начинки. Сверху полить соусом бешамель. Положить слой листов для лазаньи, снова соус бешамель и натертый сыр. Накрыть фольгой. Запекать при температуре 180 градусов 20 минут. Затем еще 20 минут без фольги.

Посмотрите, какая восхитительная лазанья у нас получилась. Она чарует своим внешним видом и ароматом. И так и хочется ее взять, нарезать на кусочки и подать к столу.

принимать близко к сердцу радости и горести Отечества способен лишь тот, кто не может пройти равнодушно мимо радостей и горестей отдельного человека.

0: Готовы ли мы видеть в церкви людей, не похожих на нас? Почему так трудно принять того, кто отличается от нас? Однажды апостол Петр увидел видение о том, кого нужно принимать в христианскую общину. Сегодня мы рассмотрим эту историю. На наши вопросы отвечает священнослужитель Михаил Сергеевич Иварионов. Михаил Сергеевич, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
0: Вообще далеко не всех первые христиане принимали в свои общины. На первый взгляд кажется, что нужно принимать каждого желающего. Христос вот учил любви и принятию, да, и снисхождению. Но на практике не всегда было так. Вот интересно узнать, с чем это связано и как, собственно, решалась эта проблема.
1: Да, вообще мы склонны делить людей на своих и чужих, на наших, не наших, на верующих или неверующих, например. Да? И в истории церкви это разделение доходило до каких-то чудовищных крайностей, как, например, крестовые походы против еретиков. Один из таких был, когда был один крестовый поход против альбигойцев, когда крестоносцы захватили город Безье, то они спросили папского легата, как им быть, как им отличить еретиков от добрых католиков, ну, чтобы не убить вместе с ними и католиков. И они тоже жили в этом городе. На что тот ответил знаменитой фразой: «Рубите всех, Господь узнает своих».
0: Вообще, конечно, впечатляюще.
1: Насколько правдивы эти слова, действительно, говорил, мы не знаем, но они показательны. Они показывают нам,

насколько трудно нам принимать все чужое. Мы, конечно, не рубим мечами, но в наших сердцах иногда живет тот же самый дух разделения. И когда к нам в церковь приходит другой, иначе одетый, иначе мыслящий или иначе верующий, то наша первая реакция бывает: а что он тут делает? А место ли ему здесь с нами? Мы не говорим это вслух, но внутри возникает барьер, что он не такой же, как мы. Но если Бог приводит человека в церковь, имеем ли мы право считать его недостойным только потому, что он не разделяет наших взглядов? Или же нам нужно научиться видеть людей глазами Бога, который уже смотрит на них, как на своих детей? И вот как раз в истории с Петром, в книге «Деяний», мы видим, как Бог ломал стереотипы Петра и учил его посмотреть на людей по-новому. Давайте откроем эту историю, книга «Деяний», 10 глава, и прочитаем. В Кесарии был некоторый муж именем Корнилий, сотник из полка, называемого Италийским, благочестивый и боящийся Бога со всем домом своим, творивший много милостыни народу и всегда молившийся Богу. Он в видении ясно видел около 9 часа дня ангела Божия, который вошел к нему и сказал ему: «Корнилий». Он же, взглянув на него и испугавшись, сказал: «Что, Господи?» Ангел отвечал ему: «Молитвы твои и милостыни твои пришли на память перед Богом. И так пошли людей в Иоппию, и призови Симона, называемого Петром. Он гостит у некоего Симона-кожевника, которого дом находится при море. Он скажет тебе слова, которыми спасешься ты и весь дом твой». Когда ангел, говоривший с Корнилием, отошел, то он, призвав двоих из своих слуг и благочестивого воина, из находившихся при нем, рассказав им все, послал их в Иоппию. Итак, Корнилий, римский сотник или центурион, то есть командующий примерно сотней воинов, он находился со своей когортой в Кесарии. Это город в Иудее, названный в честь римского императора. Кесария была резиденцией римского наместника, поэтому в этом городе размещался регулярный римский гарнизон в составе 3000 солдат, которыми командовали вот такие центурионы. И вот один из них был этот Корнилий. Сотники получали довольно крупное жалование, в несколько раз превышающее жалование обычных солдат. Поэтому мы можем... Ну, то есть поэтому у него были деньги на то, чтобы содержать и слуг, и рабов, да, и творить еще много милостыни. И вот этот военный человек был также человеком благочестивым, творящим милостыню и, как здесь сказано, боящимся Бога. Вот этот термин «боящийся Бога», он интересен. Вообще, было два термина, которыми обозначали язычников, приближенных к иудаизму. Это прозелиты и боящиеся Бога. Прозелиты – это бывшие язычники, но полностью обращенные в иудаизм. То есть они принимали обрезание, они становились частью народа Израиля, и они соблюдали весь Моисеев закон, как и евреи. А вот термином «боящиеся Бога» называли язычников, которые не приняли иудаизм, они не стали прозелитами, они не приняли обрезания и не соблюдали ритуальный закон, но они поклонялись единому Богу евреев. И при этом отвергали идолопоклонство, практиковали нравственную жизнь и благотворительность. И вот это были люди, которых привлекала иудейская религия с ее нравственными законами. Евреи называли таких людей не полностью обращенными. И считали их, в общем-то, наравне с обычными язычниками, но боящиеся Бога. Да? И благочестивому иудею было запрещено входить к ним в дом, прикасаться к их вещам и есть их еду. Это бы сделало их самих нечистыми. Однако Бог начинает действовать в жизни вот этого язычника, Корнилия. Он слышит его молитву и отвечает ему во время, как здесь сказано, в 9 часов дня, но это было около 3 часов дня на самом деле, потому что сутки в Римской империи начинались не с полуночи, как у нас, а с 6 утра, то есть с рассвета. Вот, и поэтому для них наши 6 утра были для них 00. Поэтому 9 час – это 3 часа дня, и так, кстати, передано в современных переводах. Вот, и Корнилий молился где-то,

0: это в 3 часа дня, когда человек мог после трудовых своих обязанностей сделать паузу, где-то уединиться, поговорить с Богом. И, кстати, это была нормально распространенная практика, когда Петр и Иоанн однажды тоже шли в храм помолиться, и там встретили хромого человека, который просил милостыню, они тоже шли туда в 9 часу дня, ну или в 3 часа пополудни. И вот во время молитвы Корнилий наблюдает видение. К нему явился ангел, тот посылает его за... говорит ему, чтобы он послал его за Петром в соседний город Иопию, чтобы тот ему сказал некие спасительные слова. Потому что, хотя дела Корнилия и были угодны Богу, но они не были достаточно для спасения. Они были только как бы приготовлением к Евангелию. Нужно еще, чтобы они дополнились верой во Христа. И Корнилий посылает своих слуг в Иопию, где-то в 50 километров от Кесарии. Они вышли вечером, вероятно, шли всю ночь, и вот к полудню прибыли в город. Тем временем Петр. Давайте посмотрим, что происходит с Петром, начиная с 9 стиха той же главы. «На другой день, когда они пришли, приближались к городу, Петр около 6 часа взошел наверх дома помолиться. И почувствовал он голод и хотел есть. Между тем, как приготовляли, он пришел в выступление и видит отверстие неба, исходящий к нему некоторый сосуд, как бы большое полотно, привязанное за 4 угла и опускаемое на землю. В нем находились всякие четвероногие земные звери, присмыкающиеся, и птицы небесные. И был глаз к нему: «Встань, Петр, заколи и ешь». Но Петр сказал: «Нет, Господи, я никогда не ел ничего скверного или нечистого». Тогда и в другой раз был глаз к нему: «Что Бог очистил, того ты не почитай нечистым». Это было трижды, и сосуд опять поднялся на небо. Когда же Петр, недоумевая в себе, что бы это значило видение, которое он видел, вот мужи, посланные Корнилием, расспросив о доме Симона, остановились у ворот и, крикнув, спросили, здесь ли Симон, называемый Петром. Итак, что происходит с Петром? Петр поднимается на крышу дома, где, вероятно, легче переносилась дневная жара. Туда он приходит для того, чтобы помолиться. Это было где-то около полудня. Ну, время было где-то около полудня. Обед еще готовился, обедали гораздо позднее, но Петр уже почувствовал голод. Я думаю, что этот голод был от Господа, так его Бог готовил к последующему видению, чтобы он полностью на себе прочувствовал всю драму вот этого события. И вот в этот момент он получает видение, как на землю спускается полотно, а на нем всякие животные, и чистые, и нечистые, и некошерные животные, змеи, птицы и так далее.
1: Скатерть-самобранка просто, простите, да?
0: И Бог говорит Петру: «Петр, заколи и ешь». Повеление немного странное, потому что вряд ли Петр настолько сильно проголодался, что он готов был сразу взять какого-нибудь кролика, заколоть его и сырым прямо съесть. Да? Ну, вряд ли такое возможно. И очевидно, что Бог делает это просто для демонстрации. Это была демонстрация. От Петра здесь не ожидались какие-то конкретные действия, но Бог таким образом борется с его стереотипами. С какими стереотипами? Видно из слов самого Петра, вот он говорит в конце, когда уже приходит к Корнилию, он делает такой вывод, 28 стих. «И сказал им: вы знаете, что иудею возбранено сообщаться или сближаться с иноплеменником, но мне Бог открыл, чтобы я не почитал ни одного человека скверным или нечистым». То есть Бог борется со стереотипами Петра вот именно о его отношении к вот этим людям, к язычникам, да, или к иноплеменникам. Он говорит: Бог мне открыл, чтобы я ни одного человека не почитал нечистым. То есть Петр истолковывает это видение и понимает, что оно касается не диеты, а вот именно человеческих отношений. А поскольку иудеи проводили прямое соответствие между нечистыми животными и нечистыми язычниками, то и Петр был воспитан вот в этой культуре, и у него были те же самые стереотипы, то вот он так и относился к ним и так же считал. Поэтому смысл видения был в том, чтобы позволить Петру испытать культурный шок и преподнести о людях, о язычниках, чтобы язычников не считали нечистыми.
1: Но сначала он этого не понимает, что бы это значило.

0: значило видение в 17-м тексте. И тут стучатся в дверь, ну, кричат даже. Да. Да,
1: мол, и вот да, приходят да. слуги Корнилия как раз в этот момент. И тогда Петр легко сумел понять, что значит это видение, к чему он относится, угу. и соотнести увиденное видение этих животных с теми людьми, которые к нему постучались. И он принимает этих язычников у себя, потом они вместе идут к Корнилию, он входит в его дом, не боясь уже оскверниться, хотя наверняка для него это тоже был определенный барьер, который он преодолевал. Там он проповедует, и вдруг во время его проповеди на всех язычников сходит Святой Дух. Это уже идет дальше по тексту. Они начинают говорить на языках и славить Бога. И это происходит внезапно, безо всякой молитвы, как это было, например, в день Пятидесятницы, когда тоже апостолы молились, и сошел на них Святой Дух. И они заговорили на языках. Здесь происходит это внезапно. И Дух таким образом действует здесь самостоятельно, как ему угодно. Он сходит еще прежде даже крещения, скорее всего, потому что Петр сам еще мог колебаться, крестить их или нет. И вот это сошествие Святого Духа, это еще было свидетельством для самого Петра, свидетельством того, что Бог принимает язычников, равно как иудеев. И уже после этого, 47 стих мы читаем, что говорит Петр: «Кто может запретить креститься водою тем, которые, как и мы, получили Святого Духа?» То есть он увидел это знамение, сошествие Святого Духа, он понимает, что теперь можно их крестить. Он спрашивает, кто же может им запретить, и велит им креститься.
0: А вот как проявилось сошествие Святого Духа внешне? Дух Святой сошел на всех слушавших слово, 44-й текст. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников. То есть в чем это проявилось, сошествие Духа Святого?
1: Вот. Когда Петр еще продолжал эту речь, Дух Святой сошел на всех слушающих слово. И верующие из обрезанных, пришедшие с Петром, изумились, что дар Святого Духа излился и на язычников, ибо слышали их говорящих языками и величающих Бога. То есть, вероятно, они говорили на неких языках. То есть дар – это подобен тому дару, который был и излит в день Пятидесятницы, когда апостолы тоже говорили на разных языках, и каждая народность слышала знакомую речь, знакомое наречие. Так и здесь тоже они услышали разные языки, и это было свидетельством излития Святого Духа, потому что сами по себе эти люди этих языков не знали, но вдруг начали на них говорить.
0: И величающих Бога, то есть они прославляли Бога.
1: Прославляли
0: Бога, давали славу, там, аллилуйя Богу. В общем, вели себя как христиане, можно сказать.
1: Ну да, видимо, они были очень вдохновлены и речью Петра, и вот тем сошествием Духа, которое с ним произошло, и они прославляют Бога. Уж какими речами они там прославляют, мы сказать это не можем, и как это выглядит, нам трудно себе представить, да? Но, тем не менее, это было явно для Петра, и Петр делает из этого вывода, что теперь эти язычники достойны того, чтобы принять, как и мы, крещение. То есть они могут быть полноценными христианами без погружения еще в иудаизм и соблюдения вот тех обрядов, которые предполагалось.
0: Без обрезания.
1: Да, обрезание, соблюдение ритуального закона и прочего, а сразу же к крещению. Вот. И поэтому, когда другие апостолы узнали про этот инцидент, они начали упрекать Петра, что он ходил к язычникам, что он ел вместе с ними, потому что они сами еще были в плену вот этих предубеждений. Ранняя церковь, она себя вообще не мыслила отдельно от иудаизма. Это было как бы движение, течение внутри иудаизма, а не отдельной религии. И те стереотипы, которые существовали в иудаизме, они также были присущи ранней церкви, и поэтому церковь не была готова вот так, к такой открытости, к такому принятию язычников. И апостолы упрекают Петра за этот визит. А Петр, ссылаясь на опыт излития Святого Духа, говорит им, что сам Бог засвидетельствовал свою доступность для язычников, свою открытость для язычников, когда дал им такой же дар Святого Духа, как и нам. И вот когда апостолы услышали этот аргумент, они удивились и сказали: «Видно, и язычникам Бог даровал покаяние и жизнь». То есть для них это, самих это было настоящим открытием. Для них это было переломным моментом. Ага. Вот именно вот эта точка. Это уже после, спустя довольно много времени, апостол Павел скажет, что во Христе нет разделения на иудеев и язычников. Ага. Крест разрушил эту преграду, стоявшую посреди них.

0: Но хотя это произошло еще на кресте церкви, это еще не было открыто. Настоящим переломным моментом вот стал именно этот случай, произошедший с Петром, потому что до него христианство распространялось только среди своих,
1: только среди иудеев.
0: И бывших язычников, полностью обращенных в иудаизм.
1: Которые были прозелитами.
0: Да, прозелитами. Но уже после этого Евангелие стало доступным более широким массам, и постепенно доля иудейских христиан, она как раз стала уменьшаться, а доля христиан из язычников увеличиваться. И сегодня уже христианство у нас с иудаизмом никак не ассоциируется, но оно уже распространилось по всему земному шару благодаря вот тому, что церковь смогла эту открытость для язычников проявить.
1: То есть людям было трудно, первым христианам было трудно принять тех, кого они никогда не принимали, в свои ряды, с кем они никогда не делили пищу, с кем они никогда вместе не стояли, в храме. Да, им было трудно. А здесь прямо Бог четко открыл Петру через видение, и это точно было от Бога. Петр это знал, и он потом это рассказал и своим единоверцам, чтобы они тоже приняли. Это я подытоживаю.
0: Да?
1: И вот для нас это сегодня какой несет урок, какой посыл? Что сегодня нам трудно? Вот у нас сегодня в христианских общинах, в принципе, разные люди. У нас нет как таковых язычников, не язычников. Мы все вроде бы выходцы примерно из одного и того же, социального слоя, да, возможно. Вот. И что для нас сегодня трудно принять? Или кого для нас сегодня трудно принять? Вот подобно первым христианам.
0: Да, сегодня Бог приводит в нашу церковь самых разных людей. И эти люди, они, может быть, не соблюдают всех Божьих заповедей. То есть частично только соблюдают, да. Но они тянутся к Богу, у них есть вопросы. Этих людей подсознательно мы можем считать нечистыми за их другой стиль жизни, за то, что они не соблюдают всего закона, как соблюдаем мы, за то, что они, может быть, едят нечистую пищу. Или это, может, люди из других конфессий, но они тоже приходят к нам. И мы все равно подсознательно их воспринимаем, у нас есть некий барьер, мы подсознательно считаем этих людей недохристианами. То есть из-за того, что они не такие же, как мы. Да? Но Бог говорит и нам тоже, того, что я очистил, того ты не почитай нечистым. То есть то, как мы думаем о людях, оно формирует и наше отношение к ним. Вот. И мне кажется, что нужно перестать видеть в них угрозу или какую-то нечистоту, а увидеть людей, которых Бог привел к нашему порогу, взглянуть на них, как на Корнилиев, которые, возможно, ищут Бога. И они могут найти Его, соприкоснувшись с нами. И апостол говорит: «Вы письмо Христово, всеми читаемое и узнаваемое». А чтобы письмо читали, оно должно быть доступным для чтения. Оно не должно бояться соприкоснуться с людьми этого мира. И мы, как церковь, тоже должны быть открытой миссионерской общиной, способной разговаривать с людьми на понятном языке и готовой принимать других людей, не таких же, как мы, чтобы суметь показать и отражать вот характер нашего Господа.
1: Но, может быть, мы боимся сейчас того, что, допустим, люди, которые приходят либо из мира, либо из других конфессий, либо у них в голове самые разнообразные представления, как перемешка христианства с эзотерикой, например, всякое может быть. Мы боимся, что они, начав разговаривать с нашими прихожанами, вдруг начнут какие-то свои убеждения проповедовать, и какая-то ересь возникнет, или они начнут задавать какие-то очень неудобные вопросы и делать какие-то заявления, которые, в личных беседах, да, которые противоречат христианству. И вот нам это трудно принять. Конечно, нам было бы удобно, если бы пришел человек, открытый для истины, соглашающийся со всем, что мы в церкви делаем и проповедуем. А тут приходят люди с неудобными вопросами, опять же повторяюсь, спорщики, и вот этого мы, возможно, боимся.
0: Да, мне кажется, что мы слишком боимся и слишком опасаемся того, что люди принесут какие-то свои иные неправильные взгляды и заразят.

0: этими взглядами и наших людей тоже. Мне кажется, что Бог, он дает больше свободы и больше выбора в отношении того, с кем мы соприкасаемся, с кем мы общаемся. Мы живем в этом мире, соприкасаемся с разными людьми работаем. Они совершенно не из церкви, не верующие. Они вливают в нас совершенно разные взгляды. Но для того-то у нас есть и личная, собственная вера, свои убеждения, которые и помогают нам ориентироваться. Для этого мы читаем Библию, Писание и ориентируемся в соответствии с ним. И, может быть, эти люди могут прививать нам, ну или толковать для нас даже Писание иным образом, неверно, как нам кажется. Но даже в таком случае, я думаю, что мы не должны ограничивать и быть такими вот замкнутыми, просто боясь получить какие-то неправильные взгляды. Мне кажется, должна быть какая-то у нас широта мысли и возможность видеть разные точки зрения, и определяться самим, самостоятельно, на чем ты сам стоишь. Вот. Ну и церковь — это тоже тот инструмент в руках Божьих, который и создан для того, чтобы назидать свою церковь, наставлять своих членов церкви, чтобы они верили в соответствии с тем, что написано в Слове Божьем, в Библии, в Евангелии. Поэтому я думаю, что мы не должны из опасений ограждаться от людей. Ну, нужно в этом смысле нужно больше, как мне кажется, рисковать, идти на риск определенный и подпускать к себе на какое-то более близкое расстояние, в свой круг доверия тех людей, которые нам кажутся иными, другими, не боясь из-за них оскверниться, а наоборот думать о том, что ты сам можешь как-то на них воздействовать и как-то на них повлиять. Подобно тому, как Христос, когда пришел в мир, он соприкасался со всей нечистотой этого мира. Он исцелял болезни, он прикасался для этого к людям, к прокаженным. Сам при этом, не заражаясь, но передавая свою святость этим людям, и передавая свою жизнь, свое исцеление. Вот так и мы, как последователи Христа, как мне кажется, мы тоже имеем вот этот вот Божий дар или его способность воздействовать на людей, когда они соприкасаются с нами, больше, чем если бы мы получили от них какое-то дурное влияние.
1: Вообще, очень интересна мне эта история, особенно личность Корнилия. Вот когда начинаешь читать первые тексты из 10 главы, там описан он, и я удивляюсь. Этот человек, язычник, он не был воспитан изначально в иудейской традиции. И это не было для него привычным. И в какой-то момент он вдруг решает отказаться от язычества, и ему иудея, христианство, так скажем, ближе. И как здесь вот он описан, да? Вот сейчас без очков, наверное, это не разгляжу. Значит, да, благочестивый, боящийся Бога, со всем домом своим. То есть его семья, она поддерживала его. Ну, наверное, в те времена по-другому и не бывало, да? Вот, раз ты глава семьи, и весь дом твой принимает твою религию. Много милостыни и всегда молившийся Богу. А ведь это был военный. То есть этот человек, который ходит на войну, убивает людей. И как бы и тем не менее, при всей сложности своей вот этой вот военной работы, он все-таки боялся Бога, и для него религия была важна.
0: Да, но и Корнилий не был уникальный в своем роде. Скорее, его ситуация описана как один из множества других случаев. И как мы уже сказали, что термином «боящиеся Бога» обозначались люди, которые, в принципе, тянулись к Богу Израиля. Их привлекала идея единого Бога, а не многобожничество, как это было в язычестве. И те нормы, те правила жизни, которые предлагал Божий закон, нравственные нормы, я имею в виду, не ритуальные, они их тоже привлекали. И поэтому многие язычники, они тяготели к иудейской вере, тем более, что этот город, город Кесарь, это был иудейский город. И, в общем-то, язычники и те гарнизоны, которые, тот гарнизон, который там находился, они жили среди вот иудеев, получается, внутри иудаизма, и где-то могли что-то услышать, какое-то вот учение, и последовать ему, им это нравилось. Да.
1: Ну да, интересно. Мы правда можем думать о каких-то людях. Какой образ жизни они

0: ведут, или какой род деятельности у них. Им, наверное, религиозное все чуждо. Там они прагматики, или там их род занятий, такой не с религией не связанный, да, например. А вот в этом случае мы видим, что может человек любой принять Христа. Итак, Михаил Сергеевич, я благодарю вас за участие в этой программе. Спасибо вам большое.
1: Спасибо.
0: Дорогие друзья, спасибо и вам за то, что это время вы провели с нами. Вы смотрели программу «Открытая книга». Всего доброго, и пусть Господь благословит вас на пути к Нему.

Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти – дня рождения. Лучше ходить в дом плача об умершем, нежели ходить в дом пира, ибо таков конец всякого человека, и живой приложит это к своему сердцу. Сетование лучше смеха, потому что при печали лица сердце делается лучше. Сердце мудрых в доме плача, а сердце глупых в доме веселья. Лучше слушать обличение от мудрого, нежели слушать песни глупых, потому что смех глупых – то же, что треск тернового хвороста под котлом. И это суета.

0: Бог – Творец. Как Он создавал наш мир? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы с Еленой вновь очень рады приветствовать у нас Александра. Для Александра важна очень тема Бога-Творца, потому что он сам очень как бы глубоко свои отношения с Богом выстроил, именно будучи ученым, ну, таким специалистом в области точных наук, физиком. Вот, именно это вот помогло ему поверить, что ли, в Бога, понимание того, что Бог творец, и в том числе творец всех законов. Лена, вот как ты считаешь, Бог творец? Что ты себе представляешь, когда ты слышишь это?
1: Ну, вообще, я более как ничего не могу сказать о том, что написано в Священном Писании. И мы вот в прошлой программе читали первый текст книги «Бытие». А здесь, если читая второй текст, то здесь говорится: «Земля же была безвидна и пуста, и тьма над бездною, и Дух Божий носился над водою».
0: То есть не один был Бог.
1: Не
0: потому
1: один
0: что
1: был
0: первый
1: Дух.
0: Текст,
1: Дух,
0: Лен, прочитай
1: да.
0: первый текст.
1: «Вначале сотворил Бог небо и землю».
2: Даже если мы первый текст рассмотрим.
1: Да, мы рассмотрим. Но ты мне задала вопрос. Еще. А еще есть один текст в том же, в той же книге «Бытие», в первой главе. «И сказал Бог, сотворим».
0: Во множественном числе.
1: Да, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему.
0: Интересно.
2: Да. Это очень интересно. Мы очень подробно будем изучать вот эту первую главу «Бытие». Вот. Но сегодня я все-таки хотел бы еще раз обратиться вот именно к первому тексту, где Бог как раз говорится о том, вначале сотворил, да, мы говорили «Берешит бара».
0: Сотворил из ничего.
2: Из ничего, да. Вот это «бара» – очень интересный как раз глагол, который в своем корне содержит слово «бар», арамейское, означает «сын». То есть Бог, вот это вот сотворение из ничего содержит

0: арамейский бар. Сын. Представляете?
1: Сын, то есть Иисус Христос.
0: Да, ведь это наверняка не случайно. Моисей начинает именно вот так писать. Вначале Бог сотворил, да, то есть бара.
1: Так что не только Дух Святой упоминается, да, ты прочитал «Тьма над бездной», Дух да. Божий носился над водой, но и Сын упоминается уже буквально
0: с первого текста. Вы понимаете, вот именно так построена фраза, я уверен, что это не случайно. И я уверен, что там в следующем тексте о Духе Святом.

0: Ну вот именно это
1: Дух Святой.
0: Дух Святой. Но к триединству Бога мы будем приходить с вами как раз. Вот. А сегодня мы с вами говорим именно о Сыне, о Боге Сыне.
1: Вот. Это новый, что ли, подход, новый аспект, через который мы подходим вот, к Богу нашему Спасителю, да? Да. И ко Христу, как к первосвященнику, да, в небесном святилище. Да.
0: Мы говорим о храме Святого Духа, и прежде чем получить этого Святого Духа, мы должны поверить в Бога. А Бога мы познаем как только через Священное Писание, да, то есть мы же с вами говорили, да, что вера, она откуда? От Слова. А Слово вот говорит о том, что Бог сотворил наш мир через Сына. Так оно или нет, мы можем воспользоваться принципом, что Библия что делает, трактует?
2: Сама себя.
0: Сама себя. Угу. Давайте найдем эти строки в Священном Писании. Послание апостола Павла к евреям, 1 глава, 1 и 2 стихи. Да? «Бог многократно и многообразно говоривший издревле отцам в пророках».
1: То есть в Ветхом Завете,
0: да,
1: это было.
0: То есть кто такие пророки? Это те, через которых Бог обращается к своему народу. Да? Угу. «В последние дни...»
1: То есть уже в Новом Завете.
0: «Да, сии говорил нам в ком? В Сыне, которого поставил наследником всего, через которого и что сделал?
2: И веки сотворил.
0: И веки сотворил».
1: Александр, вот может быть как раз благодаря этому тексту, да, вот вы видите в самом первом тексте Священного, да, Писания, в этом глаголе, ну там на самом, да, деле сын, да, но вот вы это связываете между собой.
0: Да, но это не только я связываю, это связывают все исследователи Священного Писания.
1: Угу. То есть через Иисуса Христа, да, Бог сотворил веки.
0: Да, посмотрите, как апостол Павел продолжает. Угу. «Сей, будучи сияние славы Его,
1: Христос,
0: и образ Его ипостаси». Да? Угу. Ипостась Его. То есть это суть Его, лицо Бога. То есть это второе лицо Бога, по сути, да, здесь написано.
1: То есть Иисус Христос был сиянием славы, да, Бога Отца и образом ипостаси,
0: ипостаси Его.
1: Его,
0: да.
1: А как понять слово ипостась?
0: Ну, сущность, лицо, суть. Угу. Это вторая суть Бога. То есть это второе божество. То есть это Иисус, это Христос, это Бог.
1: Второй аспект Бога, да, вот так можно сказать, ну, вторая ипостась, вторая,
0: ну, да, сторона. Ипостась это есть, лицо, сущность, по сути, да. Угу. «И держа все словом силы своей», что о нем написано, что «держа все словом силы своей», а дальше смотрите, «совершив собой очищение грехов наших, воссел в десную престол величия на высоте». Угу. Здесь в этом тексте все.
2: То есть все, по сути дела, Евангелие, да?
0: Все Евангелие. Угу. Смотрите, какая мысль апостола Павла. Он, Бог, он творец, и Его жертвой, совершив собой очищение, то есть нам здесь подчеркивается, кто же умер за нас на кресте. Сам Бог, Иисус Христос, равный Отцу, имеющий Его природу, образ ипостаси Его, да, посмотрите, сияние славы Его, умер за нас на кресте, совершил собой очищение грехов, воссел, вот мы о святилище постоянно говорили, да, воссел одесную престол величия на высоте.
1: Для того, чтобы совершать наше очищение. Да.
0: Да?
2: Вообще, конечно, вот тексты Священного Писания, написанные апостолом Павлом, да, они такие краткие, но в то же время такие емкие и глубокие. Да. Ну, вот просто, ну, действительно, дух захватывает, когда читаешь. То есть, как буквально в одном предложении можно выразить всю сущность.
0: Зовущий нас к дальнейшему исследованию.
2: Да, да.
0: Это не только один текст, их множество. Вот еще текст того же апостола Павла, да? Это послание к Колоссянам. 1 глава, 14-15 стихи. Я специально беру более широкий контекст, чтобы отобразить ту же самую мысль Павла. В котором...
1: То есть во Христе.
0: Да, во Христе. Мы имеем, опять смотрите, искупление. Там было очищение, а здесь что?
2: Искупление.
0: Искупление кровью Его. И прощение грехов, которые есть образ Бога невидимого, рожденный прежде всякой твари.
1: То есть там было слово ипостась, тут образ Бога, да, невидимого.
0: Да. Угу. Образ Бога невидимого.
2: Ну вот здесь вот рожденный прежде всякой твари.
0: Да, прежде всякой твари.
1: Тварь – это творение.
0: Творение. Да.
1: То есть Христос – это не творение.
0: Это не творение. Он прежде всякой твари. Угу. Он Сын Бога.

0: Понимаете?
1: Но здесь человеческое все равно используется, да? То есть Бог – Отец, Сын, да? То есть это подразумевает рождение.
0: Единородный, есть, да, понимаешь, о нем...
1: То есть оно как бы, да, но ком-то это, может зародить сомнение.
0: Вы знаете, это нет сомнения. То есть, прежде всякой тварь, это означает дотворение. Мы же с вами в прошлой программе специально говорили, как человек пытается объяснить творение. Вот это вот 14 миллиардов лет назад, там, не наносекунды даже, а минус 43, то есть это... Как это было? Это до творения, до начала движения, до начала создания, до начала времени, это вне времени, пространства. Мы не можем туда заходить своим разумом. Вот когда появился Христос, вопрос сам по себе неправильный. Слово «когда» не может произноситься, потому что времени-то еще не было.
1: Ну, и Бог вечен, то есть поэтому к нему временные
0: понятия... Мы же будем эту тему изучать, и мы увидим, как он себя называет. А называет он это, то, что там написано, и то, что нельзя было произносить, там написано было это тетраграмматоном, да, то есть это йод хей вав хей, это значит, что Яхве...
2: То есть не надо, чтобы слово, тексту. Например, «рожденный» смущало, потому не что надо, да. Нет такого слова в языке, которым можно выразить то, что Христос был до всякой твари. Ну, по крайней мере, в этом
0: написано
2: предложении не получается.
0: Написано в Исаии, рот его кто объяснит?
2: Да, рот его кто объяснит?
0: Как вы объясните? Ну как? Это просто невозможно. То есть Бог превыше любого творения. Он больше. То есть если Вселенная, это вот мы образ горшечника и горшка с вами, помните? Вот. Наша Вселенная – это горшок для него, для горшечника. Бог намного больше этого творения. Понимаете?
2: То есть, и вот Христом он это все и сотворил, сказано.
0: И, значит, объяснять его из этого горшка невозможно.
2: Ну да.
0: Невозможно.
2: Мы ограничены.
0: Да, Бог наш Творец. Мысль апостола Павла продолжается. «Ибо им создано все, что на небесах и что на земле».
2: Христом.
0: Видимое и даже какое?
1: Невидимое.
0: Помните, мы говорили, видимая часть Вселенной составляет 93 миллиарда световых лет.
2: Да? А сколько невидимая, да? Она бесконечная, наверное.
0: Я не знаю. Я вот вообще не берусь это такое говорить. Это очень смелое заявление, висящее в воздухе. Да? Что там дальше? Что мы видим? Что мы вообще видим на самом деле?
1: Дальше вот. Своего носа
0: да,
1: не
0: что
1: видим.
0: Мы знаем да, на самом деле? Да. Как мы понимаем то, что даже с чем мы соприкасаемся? Помните, Иисус что сказал? Когда мы говорили о святилище, мы все время вспоминали этот текст. Да? Что я могу вам многое сказать, говорит Христос, да? Но вы не верите тому, что когда говорят вам о земном, как поверите о том, что небесное? Вот.
2: То есть не способен человек понять.
0: Да. Ибо им создано все, что на небесах и что на земле. Видимое, невидимое. Престолы, господство, это начальство, власти. Все кем создано?
2: Им.
0: Им и для кого?
2: Для него.
0: И для него создано.
2: Как интересно.
0: И он есть прежде всего, и им все стоит. Вы смотрите, как...
2: Это все о Христе?
0: Да, он есть прежде всего, им все создано, и его силой все содержится, стоит. Представляете? Вот это наш Бог.
2: Об этом пишет апостол Павел, вдохновленный Духом Святым. То есть это от Бога исходят эти слова.
0: Да. Как мы это воспринимаем, эту информацию? Веру или пытаемся опять сами объяснить, как это могло быть?
2: И то, и другое. Кто-то так, кто-то по-другому.
0: Но нужно верою, да? Потому что в истории христианской церкви были различные люди, лидеры этой церкви, да? Вот, например, Павел...
1: Которые пытались ограничить.
0: Не пытались, а пытались объяснить,
1: опираясь
0: на собственную мудрость.
1: Мне кажется, вот больше ограничить.
0: Но это и есть ограничение Бога, когда вы пытаетесь объяснить его...
1: Своим разумом.
0: Да, по сути, вместить его в рамки собственного сознания. Ну, как это может быть? Это невозможно. Его разум не следим, мы читали, да? То есть для человека это невозможно. Но кто-то считает это возможным. Вот Павел Самосадский, так называемый. Это епископ антиохийский, да? То есть это антиохийская церковь. Это вот третий век нашей эры, да? Был осужден как еретик на антиохийском соборе. Да? То есть там, где служил, там и был осужден.

0: убежден. Что он делал? Он отрицал божественную сущность Христа и различение лиц Отца, Сына, Святого Духа, считая, что есть только одно божественное лицо, ипостась, то есть это Бог, один единственный Бог. Вот, это Павел Самосадский. Также еще одна знаменитая личность – это так называемый Арий. Это у нас пресвитер Александрийской, да, из Александрии. Жил он тоже, значит, жил он в конце 3 века, да, и начале 4 века. Что, как он говорил, то есть Иисус – это тварное существо.
1: То есть сотворенное.
0: Сотворенное, да, он был первым сотворенным, но это тварное существо. Это благочестивый человек, который вот получил откровение от Бога. Утверждал начальную тварность Бога Сына, вот, и утверждал не единосущность его с Богом Отцом. То есть это так называемый антитринитаризм. Да? То есть что такое тринитаризм? Это то, что церковь признает три единства.
1: Бога Отца, Сына и Святого
0: единого Бога Отца, Сына и Святого Духа.
1: Угу.
0: Вот. Он был осужден, был собор в 325 году, такой Никейский, да, знаете, это первый Вселенский собор.
1: Это, церковный.
0: Да, и как раз все традиционные конфессии имеют никейский символ веры, что мы верим в единого Бога Отца, Сына, рожденного несотворенного, вот, который единосущного Богу Отцу, вот во что мы верим, и в Святого Духа. Да? В следующих программах мы, наверное, покажем этот символ более подробно. Вот, а сегодня скажем, что Арий был осужден на этом соборе, самой церкви, да, тогда. Но был еще один человек, звали его Тертуллиан. Посмотрите, он жил немного ранее. То есть, чем ближе ко Христу, чем ближе к апостолам, тем взгляды, как говорится, немножко чище, тем всадник белее. Помните, мы 7 печатей изучали? Вначале был белый всадник, да? Он говорил, что Сын обладает той же самой сущностью, той же самой природой, что и отец.
1: Угу.
0: Да, он жил в конце 2 века, начале 3. Дух Святой исходит от Отца через Сына. И вот именно он впервые употребил термин «троица». То есть термин «троица» — это не библейский термин, то есть такого в Библии нету. Да? Вот, а термин «троица», то есть «тринитас» — это вот как раз изобретение самого Тертуллиана. Но это правильное изобретение, да? То есть именно с ним мы как раз и можем согласиться. Он учил, что Отец, Сын и Дух Святой обладают одной божественной природой.
1: Угу. Вот. То есть это не три разных Бога,
0: да,
1: а это одна божественная природа, одна божественная сущность,
0: да,
1: вот в разных проявлениях.
0: Да, да.
1: Угу.
0: Да. И мы, наверное, сегодня будем заканчивать вот этим текстом, да, с которого начнем следующую передачу.
1: Угу.
0: Еще Иоанн, да, который жил долго, уже в его, значит, дни были, начали появляться вот эти вот ереси в христианской среде, вот эти вот мысли, философии, да, потому что все это распространялось среди греков, а греки что любят? Апостол Павел еще писал, ничего не находит лучше, как что делать? Пофилософствовать, да? Вот. С чего начинает свое Евангелие апостол Иоанн? В начале было Слово. Мы об этом уже говорили. И Слово было у Бога, и Слово было Бог. Оно в начале.
1: То есть Слово Иисус Христос.
0: Фактически, это его версия вот, главы Брешит, Бытие, как начинается, да?
2: Но более, вначале, но более расширенное, но, внимание.
0: Но он уже на том, что
2: какой, ну, да,
0: да, использует ту информацию, которую мы обладаем. Да, Слово было Бог, оно вначале было Бога. И посмотрите, все через него начало быть. И без него ничего не начало быть.
2: Но вообще, если читать далее первую главу Иоанна, да, то там еще более и более раскрывается сущность Бога.
0: Слово стало

0: плоть Его, да, да. И мы видели благодать Его и славу, как да, на, да, это, родного от Отца, да. И посмотрите, вот миссия Иисуса Христа, не только наше спасение, не только искупление, не только Голгофский крест, да, а что еще? Бога не видел никто никогда. Ну, кроме Адама, да, с Евой. Единородный Сын, сущий где?
1: В недре Отца.
0: Насколько они близки? В Отце. Ну, в Отце. Он что сделал?
1: Явил.
0: Явил.
1: Он явил Бога Отца. Да. То есть Иисус Христос явил Бога Отца.
0: Да. Я очень удивляюсь, что если мы возьмем текст оригинала, то написано будет так. Моногенос теос. Вот этот вот единородный Сын, да, в оригинале написано моногенос теос, означает единородный Бог. То есть с греческого теос никак по-другому не переводится. Как только Бог. Единородный Бог, сущий где? В недре. То есть единородный Бог. Моногенос теос. Он что сделал?
1: Явил.
0: Он явил.
1: Так это ободряет Александр, вот особенно когда мы тоже из Священного Писания читаем, что Христос живет в нас, и, ну, то есть это Бог, Сын, живет в нас, Господь живет в нас. Это совершенно удивительно. Спасибо огромное, Александр, спасибо большое, Лена и вам, дорогие друзья. Ждем следующей встречи с вами для продолжения этой интереснейшей темы. Христос в нас, а мы храм живущего в нас Бога. До свидания.
0: До свидания.

тот, кто начал в вас свое доброе дело, непременно завершит его ко дню Христа Иисуса».

0: нравится газель Томпсона. А где газель Томпсона?
1: А я люблю капибару.
2: Если наших барашков и жирафов умножить на 1000, то полученное число будет гораздо меньше, чем количество всех видов животных, живущих на Земле.
1: А сколько животных живет на Земле?
3: Всех видов животных, которые есть на Земле, больше 1,5 миллиона.
2: А самая большая популяция животных – это коровы. Их на Земле больше 1 миллиарда.
4: Ого!
3: Поэтому ни один ученый не возьмется подсчитать, сколько животных живет на нашей планете. Их намного больше, чем людей.
2: А вы знаете, кто дал имена всем этим животным?
1: Наверное, Бог.
0: Это сделал Бог.
3: Не угадали. Смотрите, что написано в Библии. «И дал человек имена всем скотам и птицам небесным и всем зверям полевым».
5: И что, всем этим миллионам он дал имя?
2: Да.
5: Один человек?
2: Да. И он ни разу не повторился. Каждому животному он дал свое уникальное имя.
1: Как он из всех мог запомнить?
5: Это ведь очень много.
2: Адам обладал огромным интеллектом и прекрасной памятью. Я вот уже забыл, кого там любит Лёлик. Камавару канал... Вару... Калавару?
1: Капибару.
2: Ну вот. А Адам помнил каждое животное.
1: Его звали Адам?
3: Да, его звали Адам. Это имя в переводе с древнееврейского означает «из глины».
5: А почему из глины?
3: Потому что Господь Бог создал Адама по-особенному. Если весь этот мир, деревья, птицы, животных он создал своим словом, то с человеком было не так. Бог слепил человека из глины, а потом сделал его живым.
5: Это как?
2: Вот так. Бог не только делает что-то из ничего, но ему под силу сделать живым даже такой материал, как глина. Он все может.
3: Поэтому в память о том, как человек был создан, он дал ему имя Адам.
2: Но на этом история не закончилась, потому что после того, как Адам дал имена всем животным, он загрустил. А как вы думаете, почему?
0: Потому что ему стало скучно.
5: Я бы тоже загрустил после того, как дал имена миллионам животных.

0: Он, наверное, устал.
1: Адам загрустил потому, что был один.
2: Такого, как он, на земле больше не было. Кто-то из вас хотел бы остаться один на земле?
3: Нет, я без мамы не хочу.
1: Все животные и птицы, и пресмыкающиеся ходили парами, а подобного Адаму на земле не было.
2: Господь Бог желал, чтобы Адам оценил дар, который он планировал ему дать. Когда Адам крепко заснул...
0: Она ему приснилась?
2: Не знаю, может быть, и приснилось. Ты догадалась, что Господь Бог создал для Адама вторую половинку.
0: Когда он спал?
2: Да, когда он спал. И когда Адам проснулся, он ее увидел.
4: Адам, просыпайся.
2: Когда Адам увидел Еву, что она похожа на него и разговаривает с ним, и какая она прекрасная, он воскликнул: «Наконец-то! Она такая же, как и я!»
3: А что сказала Ева?
4: Наверное, Ева просто стояла и улыбалась.
2: Адам был так восхищен ее красотой, что позабыл обо всем на свете.
3: Он даже забыл имена животных?
2: Имена животных он, конечно же, не забыл, но он перестал грустить и стал счастливым.
1: С тех самых пор Бог установил на земле один очень важный закон. Потому... оставит человек отца своего и мать свою и прилепится к жене своей, и будут двое одна плоть.
2: Дорогие ребята, в нашей следующей серии вы узнаете, что произошло с первой на нашей планете семьей. Всего вам доброго, до свидания.
5: Солнце встало над землей, встречи ждет оно со мной. Я веселый, я смеюсь, бодрячком зовусь. Тайну я могу открыть, как таким счастливым быть. Научить я буду рад наших маленьких ребят, целым миром подружиться, удивляться, песни петь с нашей школы, с чудесной. Вам не заболеть, к играм, шуткам и забавам. Каждый здесь готов, а мои секреты знает, тот всегда здоров.
6: Здравствуйте, мои дорогие друзья! Я профессор Бодрячок, снова рад видеть вас в моей чудесной школе здоровья и хочу познакомить вас с моими новыми учениками. Приветствуйте, Валерочка и Маруся! Здравствуйте, мои хорошие дорогие! Только вот почему-то Веселинка не пришла. Опоздала! Придется начинать без нее. Садитесь, Валерочка, вот сюда, вот на этот стульчик. Машенька.
7: Ой.
6: О, а вот и Веселинка.
7: Здравствуй, моя дорогая веселая школа здоровья. Здравствуйте,
6: Веселинка,
7: мои дорогие.
6: Веселинка, здравствуйте. Здравствуйте, как всегда.
7: Ой, как я рада вас видеть.
6: Какая у меня интересная племянница. Ты пришла в одном чулочке и в двух разных туфельках.
7: И правда?
6: Да.
7: Одна туфелька?
6: Ты специально это сделал для того, чтобы нас повеселить. Не зря же тебя назвали Веселинка.
7: Ой, вы знаете, вы, профессор Бодрячок, вы знаете, у меня это случайно получилось. Я просто сегодня проспала. Я так торопилась, все перепутала и забыла.
6: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Так, ну ты, надеюсь, не забыла сегодня утром сделать зарядку, позавтракать, что еще, умыться, ну...
7: Конечно, я все вы это помнила, вы понимаете, профессор Бодрячок. Ну, не успела. У меня глаза почему-то все время закрывались. Они все время хотели спать. Но ведь это же полезно для здоровья.
6: Это очень Бодрячок? Хорошо, что ты помнишь, что это полезно.
7: Да, профессор Бодрячок. Я всегда об этом помнила. Даже когда вот сегодня полночи мастерила поделку про сон.
6: Так.
7: Да. Я так немножко устала, что уснула за столом и даже забыла выключить свет. И в моей комнате было светло. Как на улице.
6: Ай, Веселинка, ну, это в твоей комнате было светло, как днем. Но если бы ты открыла окно и

0: посмотрела на улицу, то ты бы увидела, что там темно и светит луна. Неужели ты не помнишь урок про солнце и луну? Когда мы изучали, для чего Бог сотворил солнце и для чего луну. Солнце для управления днем. Когда солнышко светит, это день, и мы можем делать самые разные дела. Но вот наступает ночь, и тогда мы должны только...
1: играть в прятки. Я знаю.
0: Ой, Машенька, ты любишь по ночам играть в прятки? Вот. А что делает
1: Валера любит
0: ночью?
1: Играть в прятки ночью. Любит, вот. Он такой же, как я.
0: Дорогие ребята, но даже если вы любите играть по ночам в прятки, то вы все равно не сможете это делать всегда. Вы обязательно устанете и заснете. Потому что ночь Бог создал специально для того, чтобы мы спали и набирали сил. И я вам хочу открыть один секрет.
1: О, я люблю секреты.
0: Ночью. Когда дети спят, они растут значительно быстрее, чем днем, когда бодрствуют.
2: Ух ты! А нам это в садике сказала Светлана Геннадьевна.
1: О, тоже растет?
0: Правильно.
1: Светлана Геннадьевна растет?
2: Мне тоже.
0: Да, Светлана Геннадьевна.
2: Светлана Геннадьевна воспитательница.
0: Молодец, Светлана Геннадьевна. Она все правильно сказала.
2: Она Елена Геннадьевна.
0: Вот.
1: Вот, Елена Геннадьевна тоже знает.
0: Тоже молодец. Да? Да, да. Для того, чтобы хорошо спать, нужно знать, как приготовиться ко сну. Правда же?
1: Да.
0: Вот. Давайте с вами научимся приготавливаться ко сну. Что для этого нам нужно?
1: Что, Валерий,
0: где
1: нужно?
0: Мои подушки? А, вот они.
1: А,
0: вот они.
1: Профессор Бодрячок, мы сегодня будем спать на уроке, да?
0: Веселинка, веселинка.
2: Спать.
0: Поспать, конечно, не мешает. Но... не во время занятий, а после, когда мы поиграем, погуляем. А сейчас я хочу, чтобы вы сказали, что нужно для того, чтобы приготовиться ко сну. Внимание! Прижиматься любят ушки к мягкой, ласковой...
1: подушке, подушке!
0: Правильно! Давайте разделимся на две команды.
1: Давайте, давайте на две команды.
0: Попробуем, кто быстрее наденет наволочку... на подушку.
1: О, давайте. Так, подождите.
0: Так.
1: Считаем.
0: Ну, раз, два, три. Так, так, так.
1: Давай, давай, молодец, Валера. Чуть-чуть. Так, у нас ушки потерялись. Помогай мне, давай,
0: ушки. Ну, где тут штучка такая была?
1: Обе подушки приготовились ко сну.
0: Да, а вот эта подушка захотела спать.
1: Нет, вот эта подушка лучше,
0: а, по-моему,
1: спит.
0: Вот это. Да?
1: Вот. Следующая команда.
0: Но это не самое главное. Вот, молодцы, ребята, правильно.
1: Мы молодцы.
0: А сейчас я хочу вам сказать, что еще нужно для того, чтобы сладкий сон пришел к нам ночью. Принеси, пожалуйста, мне вон ту корзиночку.
1: Сидишь?
0: Вот, в столе лежит. Так. Чудесно, урок
1: корзиночка
0: с подушками мы усвоили.
1: Так.
0: Так, вот здесь вот под деревом лежат разные предметы. Идите и принесите те из них, которые нужны для того, чтобы подготовиться ко сну. И не приносите тех, которые о сне ничего не говорят.
1: Какая сложная задача, ты знаешь?
0: Бегите, бегите. Давайте, а я посмотрю, как вы справитесь.
1: Всем-то по одному предмету, а то всем
0: хватит. С этой задачкой.
1: Да. Профессор Бодрячок.
0: Так, так, так. Так, зубная щетка пойдет. Перед сном надо обязательно чистить зубы. Так, о, зубная паста. О, хорошо, правильно. Шапочка. А зачем нам шапочка? Мы же не на улице, будем спать.
1: Да. Ну, тогда я посмотрю что-нибудь другое.
0: Да. Пусть она пока полежит. Шапочка не пойдет.
1: Держи, это тоже пригодится.
0: Так, так.
2: Пижамка.
0: О, так, так, так, так. А это
2: мыло.
0: У нас что такое?
2: Пижама.
0: Мыло. Да, мыло пойдет. Так, а это у нас...
2: пижамка.
0: А, пижамка. Да, да, да, перед сном.
1: Отличная пижамка.
0: Обязательно одевать пижамку и штанишки.
1: Отлично.
2: Да, да,
0: да.
1: Вот я тебя еще нашла.
0: Так, собачка.
2: Дом.
0: Собачка. А зачем собачка?
1: Ну, знаете, профессор Бодрячок, с любви...

0: любимой игрушкой спать намного приятнее. Да, Валер? Да.
1: А, вот. Собачка. Хорошо, собачку берем.
2: Полотенчик,
1: правильно, ты моя умничка. Правильно, полотенчик тоже нужен, когда мы умываемся перед сном.
0: Точно.
1: Дорогие мои друзья, и сейчас я вам хочу сказать, что еще нам нужно. Кстати, а зачем это вот это?
0: А, ну это не для сна, это потом нам пригодится.
1: Ну ты положи тогда это на стол. Я хочу сказать, что еще нам понадобится для приготовления ко сну. Это будет загадка. Давайте с вами сейчас внимательно посмотрим на движение. Будете повторять за мной.
0: Смотрим.
1: И потом попробуйте отгадать, что это.
0: Да.
1: Ну, давайте. Побежали.
0: Давайте.
1: Побежали, побежали. Он нам в форточку влетает и по сторонам гуляет, под кроватку залезает и под потолок взмывает, все прохладой наполняет. Кто же, кто он? Чтобы уснуть скорее смог, приглашу я...
0: Что?
1: Что?
0: Что? А, ветерок!
1: Правильно! Ветерок! А я приглашаю вас сесть за столик.
0: Ой, как
1: садитесь,
0: хорошо-то.
1: Мои дорогие, садитесь.
0: А то я так устала. Садитесь. Ой, просто нет сил.
1: Да.
0: Ой, как я устала-то.
1: Моя дорогая племянница, это все от того, что сегодня ночью к тебе вовремя не пришел сладкий сон.
0: Да.
1: Я вам хочу сказать вот что. Для того, чтобы к вам пришел сладкий сон, нужно...
0: Я знаю, что нужно.
1: Что? Что? Что? Что?
0: Нужно. Ну? Ну? Нашу кроватку покрыть вкусными конфетками и шоколадками.
1: Ой, ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Маруся, ты будешь спать, если твою кроватку ночью покроют шоколадками. А? Будешь спать?
0: Она будет всю ночь кушать. Я тоже. И он будет всю ночь кушать.
1: Дорогие мои, если вашу кровать покрыть шоколадками, вы никогда не заснете. Нет, сладкий сон. Это не значит покрыть кровать шоколадками. Сладкий сон – это приятный сон, который приносит удовольствие и прибавляет много сил. Я вам хочу сказать о трех друзьях сладкого сна. С одним вы уже познакомились. Это ветерок.
0: Точно.
1: Да, правильно,
0: ветерок.
1: Есть
0: ветерок.
1: Еще два друга у сладкого сна. Итак, новая загадка.
0: Ух ты.
1: Нет ни звука, где она, а зовется. Ну?
0: Тишина.
1: Правильно, Веселинка.
0: Знал, Валера
1: да,
0: тоже знал.
1: Да, надо было сказать.
0: Молодец.
1: Правильно. И сказал бы,
0: а
1: нет ни звука, где она, а зовется тишина. Тишина – это тоже один из друзей сладкого сна. Потому что когда кто-то говорит...
0: Бодрячок, а вот зря мы шапочку-то не взяли.
1: А зачем нам шапочка?
0: А видите, шапочка? Какая она тепленькая, видите?
1: Ну.
0: А вдруг рядышком кто-то громко запоет.
1: Ух ты.
0: Или включит телевизор. А я раз, одену шапочку, и тишина.
1: Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Вот. Да, слушай, я что-то не подумал про это.
0: Да.
1: Маруся, а у вас соседи по ночам поют? Нет?
2: У меня поют, я даже одевала подушку.
0: Вот, молодец.
1: Я вот не подумал про шапочку. Ну, наверное, лучше сходить к соседям и сказать: дорогие соседи, из-за ваших песен к нам никак не приходит сладкий сон.
0: Ну, это правда.
1: И да, попросить вот их попеть в другое время днем.
0: Да.
1: Или как-нибудь, ну, нельзя же петь по ночам. Хотя, если соседи непослушные, то, может быть, я даже соглашусь насчет шапочки.
0: А третий друг кто?
1: Третий друг. Да. Итак, загадка про третьего друга. Внимание. Так. Там, куда она придет, свет вдруг сразу пропадет.
2: Темнота.
0: Ой.
1: Ну я все-таки договорю загадку. Правильно, темнота. Все становится черно и не видно ничего. Ходит по ночам, она зовется. Правильно сказал Валерочка. Умница.
3: Темнота.
0: Молодцы. Вот, профессор Петрячок, вот скажите, пожалуйста, а почему нужно спать? Вот почему нельзя целый день играть, скакать, делать поделочки?
1: Ну как почему нельзя? Для того, чтобы играть, прыгать, делать поделочки и многие другие хорошие дела, для этого нужно много сил. Бог специально создал ночь, чтобы мы ночью во время сна отдыхали и набирали сил. Дело в том, что когда мы засыпаем, закрываем глазки, все наше тело успокаивается, наша головка, ручки, ножки, все это наполняется новыми силами, чтобы утром можно было снова играть, веселиться, радоваться и делать много-много хороших, замечательных дел.
0: Я поняла. Да. Ребята, я поняла.
1: Что ты поняла?
0: Что сон – это как новая батарейка. Вот смотрите, вот собачка у меня стоит и не двигается, у нее нету сил, а мы вставляем в нее новую батарейку.
1: И что тогда?
0: И тогда собачка начинает бегать и сверкать глазками. Вот такая собачка.
1: Правильно. Молодец, Веселинка. Господь специально дает нам ночью отдых для того, чтобы на следующий день мы смогли сделать много очень хороших, добрых и интересных дел.
0: А я знаю, ребята, интересную подделку про сон. Я сама ее придумала.
1: Неужели ты не спала просто так прошлой ночью? Давай, доставай подделку.
0: Так, это вам с Марусей.
1: Ох ты.
0: Это нам с Валерой. Мы сначала на нашу карту с дырочками приклеим черный квадрат. Это у нас будет ночь. Вот. Держите клей, помогайте мне.

0: Вот. Смотрите, для того, чтобы это было настоящим окном, мы приклеим рамочки нашему окну. Держите рамочки. Вот смотрите, вот так вот квадратик со всех сторон.
1: А если вот здесь подоконник нужен?
0: Да, и подоконник, конечно, Валер.

0: Вот смотрите, еще одну рамочку мы приклеим вот прямо на окошко. Вот так приклей. Как будто это настоящее окно, понял? Вот, вот для чего она нам нужна. Вот, смотрите, что у нас получилось. Вот, молодцы. Смотрите, какие мы молодцы. Вот.
1: Да, вы нас подождите. Мы тут
0: обязательно,
1: вот это
0: пока не доделывают окошки, я вам расскажу, что делать дальше. Я вырезала вот таких два желтых кружочка. Это будет изображаться...
1: Луна.
0: Молодцы. Луна, вот тебе одна луна.
2: А может, тут вырезать? Вот. Я хочу вырезать вот так. Вот такую.
0: Да, вот такой месяц, чтобы у тебя получился. Держи.
1: Вот.
0: Держи. У тебя будет другая луна. У нас будет не круглая луна, у нас будет

0: у нашей картинки есть две дырки.
1: Так, так.
0: Вот сюда, в эти дырки, мы вставляем нашу тесемочку.
1: Так, так.
0: Туда, кончиками назад.
1: Так, так.
0: И завязываем с другой стороны.

0: ребята, нет, это я вырезала. Вырезала занавесочки.
1: Тух ты! А, понятно, понятно,
2: я знаю.
3: Понятно. А ничего не видно из-за нее.
0: Правильно, правильно,
1: да,
0: ребята.
1: Да, это как раз и нужно для того, чтобы...
2: Чтобы свет не...
0: Вот смотри.

0: смотрите,
1: чтобы
0: когда...
1: не впускать свет.
0: Я скажу, я скажу, я знаю. Вот когда наступает ночь, мы должны в комнате закрыть нашу шторку. И тогда в комнате тоже становится темно. И тогда к нам приходит сладкий сон. Точно.
1: Да.
2: Я хочу по-другому.
0: Давай, давай. Вот так хочет, да. Хорошо.
2: Что-то у меня совсем нет сил.
1: Веселинка, Веселинка, ты совсем уже спишь. Дорогие ребята, Веселинка, к сожалению, не сможет с нами поиграть после занятий. Поэтому мы с вами прощаемся. Приходите на следующее занятие с новыми силами и присылайте нам ваши письма и рисунки. Нам очень приятно. Ну а сейчас мы с вами прощаемся. До скорых встреч. Пока. Пойдем, пойдем.

0: Друг мой, если заскучал, не печалься, улыбнись. Путешествие миг настал, так что ты поторопись.
1: Соберем большой рюкзак, ведь дорога впереди. Без фонарика никак в темноте нам не пройти.
0: Карту с компасом возьмем, ты готов уже идти? Будет рядом верный друг, веселей с ним в пути.
1: На полянке сядем мы, там немножко отдохнем. Приготовим вкусный чай, в кружечки его нальем.
0: Ждут открытия тебя, удивительные, знай!
1: Ты вступай в наш детский клуб и подарки получай. Давай с тобой вместе отправимся в детский клуб «Новая земля».
0: Во время пути ты узнаешь, с кем все хотят дружить, как перестать бояться и как стать

0: Тебя ждет много открытий и необычных заданий. И еще ты получишь подарки. Компас, фонарик, кружку, пазлы и большой рюкзак.
1: Заказывай брошюры путешествия по адресу: Россия, 603-028, город Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 Ангела. Или по электронной почте mail@3angels.ru, а также по телефону 8 800 333 84 05 или на сайте 3angels.ru. Счастливого пути!

И снова обратился Иисус к народу. «Я – свет миру. Кто за Мною пойдет, не будет уже блуждать во тьме. Свет жизни будет у него».

0: Здравствуйте, дорогие друзья! Вы смотрите программу «Загадки древних рукописей». И тема нашей очередной встречи из Европы «Может ли быть что доброе?». У нас в гостях историк и богослов Олег Габрусевич. Здравствуйте, Олег.
1: Здравствуйте, Александр.
0: Итак, мы начнем наш разговор от Федора Ивановича, сына Ивана Васильевича Грозного, и постепенно будем продвигаться к Алексею Михайловичу, отцу Петра I.
1: Хорошо, давайте, Александр. Но, может быть, давайте, как всегда мы это делаем, зачитаем текст Священного Писания, чтобы вот как-то вот охарактеризовать эту историю, как Слово Божие все же оно имело свое действие, воплощение. Давайте?
0: Давайте.
1: Хоть оно очень давным-давно было записано, хоть очень в глубокой древности, но и в 16-м столетии, и в 21-м столетии. Но
0: слова эти актуальны всегда.
1: Актуальны и главные.
0: И приходящие, и вечные.
1: И действенные, самое главное.
0: Пожалуйста, какой текст?
1: 12 глава, книга Бытие. 2-3 текст. «И я произведу от тебя великий народ, и благословлю тебя, и возвеличу имя твое, и будешь ты в благословении. И я благословлю благословляющих тебя, и злословящих тебя прокляну, и благословятся в тебе все племена земные».
0: Итак, мы в прошлый раз говорили об Иване Грозном, его диспуте с Яном Ракитой, но Иван Грозный стал одним из последних представителей династии Рюриковичей. Потом был его сын Федор Иванович, который не оставил потомства, но и мы знаем, что сын этот был не вполне полноценным. Ну, как так произошло? Видимо, не последовал он чему-то.
1: Конечно, я думаю, что сегодня не надо быть очень таким академическим историком, чтобы хотя бы как-то немного знать из жизни, да, Ивана Грозного. Вот.

0: несмотря на то, что мы говорили в прошлой теме там, в какой-то степени об открытости его, да,
1: готовности прислушиваться, что-то прислушиваться и отвечать,
0: все равно деспотия, она не уходила от него. И вот его понимание себя в роли помазанника, ведь именно он становится помазанным царем. То есть вот этот титул принимается с 1547 года. Да. А затем

0: на той территории, в том государстве, которое ему поручено. Но это ведь не оканчивается хорошо.
1: Конечно, все оно принесло в свой впоследствии уже, даже при Федоре Ивановиче, сыне его, так, и такой кризис политический, экономический. Плюс были еще после этой опричнины неурожайные годы. И все это, ну, принесло свои такие негативные последствия. Погибает еще при невыясненных обстоятельствах царевич Дмитрий в Угличе, так? Последний наследник из Рюриковичей, Федор Иванович, умирает. И затем уже переходит царствование Борису Годунову. Но в то же время...
0: И еще период смутного времени между царствием и осада Москвы, когда...
1: Да, мы немножечко сейчас об этом скажем. Но что можно сказать? Вот те протестанты из Европы, которые приезжали в Москву, в русские земли, уже если к 18-му, к 18-му столетию, немножечко так расширим их, да, эти границы хронологически, то в Москве проживало из Европы 20 тысяч протестантов. Вот в этой немецкой слободе.
0: К началу
1: 18-го столетия. Да, я говорю, мы немножечко расширяем эти, да, исторические границы. Вот. А в России в этот период уже было около 30 тысяч, вот именно отданных вот протестантов, да, как мы говорим общим таким названием немцев, да, которые там жили. Но в то же время это были и шотландцы, это были и англичане, это были и голландцы. Вот. Где-то более, может быть, вернее, даже немножко скудные есть сведения об этом периоде, да, то есть о, как жили эти там протестанты, евангельские христиане. Например, в период Федора Ивановича не очень много, там в период вот смуты тоже не очень много об этом сказано. Но в то же время известно, что они служили вот, ну, в войске царском и как солдаты, и как офицеры. Около 5000 было, по крайней мере, вот известно, что в войске было вот немецкого происхождения в царствовании Федора Ивановича. Известно, что Лжедмитрий, да, самозванец второй, он нетерпимо относился уже к протестантам, нетерпимо. А Лжедмитрий Первым был вообще, наверное, без разницы. Кстати, интересный случай. Вот как он был, ну, может быть, все же признан человеком такой иноземной какой-то традиции, да? Ведь он же выдавал себя за царевича, то есть, соответственно, он должен знать о всех там, ну, традициях, там, да, тех русских, которые должен был унаследовать. И вот его выдало то, что баню не посещал. То есть традиция для русских – это посещение бани. А вот для европейцев баня – это
0: Лжедмитрий
1: нечто было вот чуждое, что-то вообще ненормальное. Вот. И это был Лжедмитрий. Он так выдал себя тем, что... Но это легенда такая. Это такая легенда. Уже характерно для Бориса Годунова, его отношение к протестантам очень открытое. В этот период в Европе происходят различные войны, кстати, на религиозной вот почве. Там вспомнить Варфоломеевскую ночь в августе 1572 года.
0: Во Франции.
1: Московское княжество, русское царство становится прибежищем для европейских беженцев. Борис Годунов приглашает не просто ремесленников, да, не просто мастеров, не просто людей, но обладающих какой-то специальностью. Он просто приглашает вот беженцев, чтобы они могли, ну, устроиться в этой жизни. Я зачитаю, если вы позволите, да, это историческое вот такое историческое выражение его, вот, известное.
0: Бориса Годунова.
1: Бориса Годунова, да. Оно заслуживает просто внимания и очень интересно. Посмотрите, это вот после всех тех религиозных каких-то европейских войн, где пытались найти убежище в русском царстве. Смотрите, что он говорит. Это Борис Годунов. «Не плачьтесь, — говорит он этим несчастным беглецам, — мы в три раза То есть не евангельский ли этот сюжет, да? То есть смотрите, как, насколько щедр этот человек готов поддержать.

0: Мы в три раза возвратим вам то, что вы там потеряли. Дворян мы сделаем князьями, меньших людей – боярами. Слуги наши будут у нас людьми свободными. Мы дадим вам землю. Людей и слуг будем водить вас в шелк, в золоте, кошельки ваши наполним деньгами. Мы не будем вам царем и господином, а отцем, и вы будете нашими детьми, и никто, кроме нас самих, не будет над вами начальствовать. Я сам буду вас судить, и вы останетесь при своей вере. Подчеркиваю, да? Вы останетесь при своей вере, но за это вы должны поклясться. По своей вере, что будете служить нам верою и правдою, молитесь, немцы, Богу о нашем здравии. Пока мы живы, вам ни в чем не будет вам нужды. И даже это, Годунов указал на свое жемчужное ожерелье, я разделю с вами. То есть,
1: а это смотрите, цитата какой... заслуживает доверия?
0: Это, конечно, это очень научный труд, очень серьезное исследование научное вот, о истории, кстати, протестантизм как фактор формирования российской государственности и культуры. Очень серьезный труд. Вот. Посмотрите, какой жест его. То есть готов даже ожерелье
1: поставить. Напоминает мне фараона, который принял Иосифа и семью Иосифа.
0: Да.
1: Который дал им землю, все необходимое.
0: Поэтому вот эти известные нам события, да, известные нам из истории по этим документам, вот его отношения. Если уже говорить
1: о первых Романовых.
0: О первых Романовых, о Михаиле Федоровиче тоже не так много известно. Да? Вот в большей степени известно уже Алексея Михайловича. Да? Это сын Михаила Федоровича, так прозванный Тишайшим. Видимо, уже люди, уставшие от этих войн, этих политических каких-то интриг, этой сумятицы, смуты. Вот. Желали уже вот этой спокойной, мирной жизни, наверное, поэтому и был прозван Тишайшим. Хотя и войны тоже были при нем.
1: Не все так тихо.
0: Не все так тихо. Но вот некоторые интересные особенности, которые бы хотелось бы все же сказать.
1: Но он был расположен к тому, чтобы восточная культура христианская могла соприкасаться с западным христианским миром. Он как-то поддерживал традицию Годунова вот в том же, скажем, направлении, тот же вектор был у него открытости.
0: Можно сказать, Александр, и да, и нет. И я сейчас объясню.
1: В чем да и в чем нет?
0: Значит, его указ, чтобы было создано новое, это немецкая слобода в 1652 году. Это нынешний район в Москве, Басманский, станция метро Бауманская, вот река Яузы. Вот в этом месте должны поселиться вот те чужеземцы. И обустраивается это место, обустраивается этот городок, как мы с вами в прошлый там раз говорили, уже ко времени Петра. Это иностранный такой очень даже устроенный город. Этакий со своими улочками прямыми, со своей культурой.
1: Немецкий Бруклин в Москве.
0: Ну, что-то, можно так сказать. То есть он открыт, но в то же время, помните, мы с вами говорили, что за совращение из православия смертная казнь.
1: Она остается.
0: Она остается, конечно, в силе. И практически она будет на протяжении вот последующих царей Романовых. Она будет действовать. Но не сразу же там убивали, уничтожали. То есть я даже не могу сказать о каком количестве
1: как
0: или статистике.
1: Как приводилось в действие этот механизм?
0: Конечно, я не знаю. Не знаю. По крайней мере, на каторгу...
1: Не занимались.
0: Уже позже, в 19 столетии, да, на каторгу попасть можно было. Поэтому, естественно, которые протестанты селились, они, как и раньше мы говорили, они должны заниматься миссионерской какой-то деятельностью. Браки не могли заключаться с девушками, женщинами русскими, то есть это все позволяло воспитывать детей в православии. Но вот жители или граждане этой, да, немецкой слободы, которые вовлечены в эту в московскую жизнь, да, в ее быт и так далее, в русскую жизнь. Вот. Они отличались все равно одеждой. Они отличались своей внешностью.
1: То есть можно было сразу по лицу узнать, немец он или не немец.
0: По лицу? В том-то дело, Александр, по лицу.

0: лицу. У него же не было ни третьего глаза, ни третьего уха. Нет. А чем же они отличались в таком случае?
1: У них не было бороды.
0: Ага.
1: Да, вот поэтому, если бы вы жили бы в свое время тогда, то вы бы, в общем...
0: Сразу видно, что человек русский.
1: Свой русский, да. Вот. Может, в какой-то степени меня бы принимали в эту зарплату. Ну, а если выбритом начисто все, то это типичный европеец. Угу. Это, понимаете, оно вот, это значение имело вот для русских, вот для жителей того периода, не просто какой-то светский характер.
0: Борода.
1: Борода.
0: Богословский. Это не светский атрибут.
1: Это не светский атрибут.
0: Это далеко не ради имиджа.
1: Нет, нет, это имеющее значение вот, с обоснованием богословской идеи, богословской мысли.
0: Пожалуйста, вот, а в чем богословие бороды, поведайте,
1: богословие бороды, да. Но мы не будем экзегезу с вами здесь проводить огромную. Но, по крайней мере, с указанием собора Стоглавого 1551 года
0: еще при Рюриковиче
1: всем русским положено было носить бороду.
0: Так.
1: То есть это было равносильно, брить бороду равносильно, это вот прямое направление в ад.
0: Ага.
1: Даже вот в документах упоминается, что тот, кто без бороды, ну, в какой-то смысле садомит, понимаете? То есть это для культуры русских без бороды это было кощунство.
0: Аще русский человек бороду побреет, в ад прямая дорога.
1: Да, вот так вот и в документах было написано. Именно так оно и было написано.
0: И как вот... же они немцев воспринимают? А, ну они же другой веры, как бы немножко.
1: Они другой
0: вроде
1: веры,
0: бы и христиане,
1: конечно,
0: то есть
1: они другой веры. Но они их не считали, что вот они уже там, ну, в прямом каком-то значении там садомитами, нет. То есть нет такой практики, как сегодня, современной иногда европейскому, к сожалению, в христианской среде бывает, да? То есть вы понимаете, о чем
0: то
1: говорю.
0: То, что для немца хорошо, для русского погибель могла быть. Ну, в смысле бороды.
1: Да, да, да, вот. Вот. Понимаете, вот такая вот культура, вот такая вот традиция.
0: Но ведь и помните, поэтому... в Библии ведь есть такой момент, когда, помните, Давид отправляет послов, посольство в чужеземную страну, и их очень плохо приняли, и бороды им сберегли. И они возвращаются в Иерусалим, конечно. И царь Давид говорит, спрячьтесь, чтобы никто вас не видел, доколе бороды ваши не отрастут.
1: Конечно.
0: Ведь это библейская позиция.
1: Это была библейская позиция, конечно, это было библейское обоснование. Естественно, это же не просто было придумано. Но мы, думаю, будем в дальнейших наших программах говорить, как уже менялось все с царствованием Петра Первого. Да?
0: То есть, а вот сын бороды, сын Алексея там... Михайловича категорически против будет.
1: Да.
0: А наоборот, вот. Бороду или бреешь, или налог платишь.
1: Поэтому вот было вот взаимодействие, да, вот с этими жителями, такие отношения. И вот эти были такие отличительные особенности. Что самое, кстати, интересное, ну, может быть, не самое интересное, но в то же время заслуживает тоже такого внимания. После встречи вот, представителей какого-то иного государства, не тех местных, которые жили там в немецкой слободе, да, а вот послы, да, представители каких-то других стран. После рукопожатия, после встречи с ними обязательно нужно мыть руки. Обязательно.
0: Это, то есть, опять в Новом Завете есть похожая история.
1: Есть похожая история, да. Опять это было, ну, богословский обоснован. То есть, ну, как, в какой-то степени они отступники, да, то есть как бы не оскверниться. То есть вот была такая традиция. Конечно, с Петром все меняется, все по-другому. Но об этом мы чуть позже скажем.
0: Петр все-таки, наверное... Не случайно говорят, что прорубит окно в Европу? Да, есть в этом некий смысл?
1: Конечно. То есть много таких заслуженных каких-то все же сторон, ну, при царствовании Петра Первого, о котором мы будем так говорить, то есть не без этого. Хотя есть сторонники, которые, может, и не одобряют вот его реформы, его, вот, например, желание как-то, ну, сделать лучше, там, да, более, ну, превосходное, может быть, для своего государства. Да.
0: Не то слово. Некоторые ведь откровенно говорили о Петре Первом как об антихристе.
1: Да.
0: Он весьма противоречивая фигура, но, наверное, к Алексею Михайловичу вернемся.
1: Алексей Михайлович, так вот, с учетом вот, сохранения вот такой русской бытности, да, вот, этой жизни, интерес все равно к европейской жизни был.
0: Угу.
1: К примеру, один из пасторов вот в немецкой слободе, пастор кирхи Петра и Павла, Йоганн Грегори, открывал школы, в которые занимались дети, независимо от, ну, мы бы сказали бы, от конфессиональности. Да.
0: А православные дети тоже могли православные туда ходить, дети, да. Заниматься грамоте, обучению.
1: Ну, чаще, конечно, все равно же были свои местные там дети, да.

0: Но что самое интересное, можно сказать, что это первый человек в России, который открыл театр. Кстати, вот при... Я сейчас немножечко скажу больше про театр. А именно в период Алексея Михайловича открывается тоже первая в России аптека в 1672 году.
1: И это то, что привносит европейская цивилизация.
0: Это европейский.
1: То есть христиане с Запада.
0: Интерес к наукам, к знаниям, к медицинским каким-то практикам. Конечно, это приходит
1: к искусству.
0: К искусству. Вот, первый театр – это основоположник Иоганн Грегори. Интересный момент, значит, с этим Иоганном Грегори общался, дружил Артаман Матвеев. А это, в свою очередь, друг, ну, знакомый, приятель, там...
1: Приближенное лицо.
0: Приближенное лицо, Михайлович. Мы скажем, да, Алексею Михайловичу. Именно вот через эти знакомства, это, получается, Матвеева жена и там дальняя родственница Наталья Нарышкина становится впоследствии женой Алексея Михайловича. Впоследствии
1: первой женой.
0: Я сейчас могу ошибиться. Может быть...
1: Это не мать Петра? Или
0: это мать Петра.
1: Мать Петра. Мать значит, Петра. Это не первая.
0: Это не первая. Это, не да. Становится матерью Петра. И вот при рождении Петра решили, ну, не только там были подарки, там подарены, там, да, этой чете там, царской, но решили, вот Артаман Матвеев, организовать театральное представление. Uh-huh. И вот там село Преображенское, недалеко от Москвы, где было вот совершено первое такое театральное действие. И в этом участвовал вот этот Иоганн Грегори, который, ну, набрал группу, да, из своих вот этих школьников. Ну,
1: актерскую труппу.
0: Актерскую труппу,
1: так, тоже, да, наверное, первую.
0: Очень была большая массовка, очень много было задействовано в этом театральном представлении людей. И, значит, сюжет был взят из Священного Писания, книги Исфири. Угу. Ну, иначе оно называлось «Артаксерксово действие». Сначала Иоганн Грегори, он вот этот библейский текст переложил на поэтический, в стихотворный, да, на немецкий, с немецкого на русский. Угу. И вот было представление для царя, для этой четы царской. Знаете, сколько шло представление по времени? Как вы думаете?
1: Не знаю.
0: Ну, приблизительно. Вот сколько вы готовы отдать времени сидеть и смотреть какое-то там театральное представление?
1: Ну, давайте, пусть 3 часа.
0: 3 часа. 10 часов. Беспрерывно, не отвлекаясь, с таким...
1: Никакого буфета тебе, ничего.
0: Ну, потом, видимо, был буфет, да. Но вот антрактов, наверное, не было. То есть они смотрели с увлеченностью, очень, ну, с большим интересом. 10 часов. То есть... Он так был восхищен тем самым, что вот этих ребят, Иоганна Грегори, он отблагодарил, ну, очень такими значимыми подарками. Кто-то из них там получил, ну, из старших какие-то льготы на, ну, какое-то там, может быть, развитие своей там торговли, там бизнеса, да. Вот. Это было очень впечатлительно для него. И затем театр организовывается в самом потом Кремле. Mm-hmm. И Иоганн Грегори, он становится вот именно тем человеком, который занимается. Потом дальнейшие постановки, кстати, библейские вот эти сюжеты, музыкальные какие-то представления. Вот. И это в какой-то уже степени, ну, развивается, это мы уже сказали, это профессионально образовывается вот эта первая театральная школа. Это вот такой, может быть, ну, маленький какой-то момент вот этой культурной вот этой жизни, которая становится достоянием вот в русском государстве.
1: Соприкосновение вот православного Востока и протестантского Запада, ну, в первую очередь, протестантского Запада, в московском государстве, оно такое неоднозначное. Есть то, что не принимается, есть то, что с радостью принимается и перенимается. Да? То есть вот такая жизнь непростая, неоднозначная. Нельзя сказать, что сугубо белая и черная, да, вот такая многоцветная, разноплановая.
0: Конечно,
1: вот
0: конечно.
1: Вот, то есть, конечно, взаимопроникновение.
0: Своя сохраняется всегда самобытность, да. Но в то же время, видите, происходит диалог. То есть вот нет вот такого прямого отвержения, да, игнорирования. То есть есть какая-то

0: Настороженность и открытость.
1: Да, настороженность и открытость, то есть дает возможность поселяться, жить, участвовать в этой жизни, вот, нет проблем. А, кстати, опять же, вот эти политические, европейские события, прошла 30-летняя война, да. Она заканчивается в 1648 году. Опять часть вот беженцев, они и поселяются в Москве, поселяются в других русских городах, и Алексей Михайлович соглашается. Кстати,
0: и русское государство готово принять.
1: Если нет, да, русское государство готово их принять, но, наверное, с условием тоже, вот, наверное, для низшего чина, да, может быть, для простых людей, нужен был переход, наверное, в православие. Для более высокого можно остаться вот при своей вере.
0: То есть все равно есть какие-то барьеры. Да. А вот скажите, времени остается не так много, ведь говоря об Алексее Михайловиче, нельзя не вспомнить вот раскол внутри русской церкви.
1: Ох, Александр, нельзя, наверное, нельзя не вспомнить.
0: Раскол на тех, кто был назван никонианами, и тех, кто последовал за Аввакумом. Старообрядцами.
1: Александр, я
0: это
1: согласен.
0: Это вот какое-то западное влияние в этом есть? Или это... Как вот это воспринять? Как это объяснить? Все-таки это серьезная религиозная проблема.
1: Конечно. Одна из передач, помните, мы немножечко затрагивались, да, вот этот раскол. И я думаю, нам бы точно нужна была бы как минимум одна передача, чтобы мы могли об этом говорить, да, то есть...
0: Ну, вкратце обрисуйте.
1: Знаете, я просто, может быть, обрисовал
0: крупными
1: бы...
0: Крупными мазками.
1: Я бы, что бы хотел бы отметить бы вот в этом расколе, вот для себя, вот я сделал какие-то, ну, такой небольшой анализ, да. Вот реформация 16-го столетия в Европе, да, Мартин Лютер, 95 тезисов, которые провозглашает. И вот раскол в церкви православной. Ведь там, в принципе, было затронуто по большому счету, обрядовая сторона.
0: И пытаются ее реформировать.
1: Реформировать там вместо,
0: писание, служба.
1: Вместо там, двухперстного
0: крестного знамени.
1: Крестного знамени, там, трехперстное. Значит, плюс, ну, некоторые еще такие другие обрядовые стороны, которые, ну, может быть, для нас бы не имели какого значения, но резонанс был мощный. Так вот, мне интересно то, что вот восточной традиции, насколько все же сильно где-то вот эта обрядовая сторона. Все же вот восточная, западная, смотрите, Лютер и обращается там, ну, к князьям, наверное, в первую очередь, к церкви. Это подхватывает народ.
0: Горожанам.
1: Горожанам. И это не какая-то обрядовая сторона, а какая-то вот вопрос веры. То есть насколько...
0: Содержательности,
1: да, то есть какого-то основанном на таком рационализме, да, то есть основанном на священном писании, угу. То есть праведной верой жив будет, насколько индульгенция, она все же имеет там значение, не имеет значения. И то есть...
0: Большой акцент на умопостижение.
1: На умопостижение, так, да. А здесь вот все же такая вот обрядовая практика, которая вот дала такой мощный резонанс, и в принципе, целое движение потом появились. И, конечно же, нельзя сказать, что это какая-то негативная сторона. Впоследствии уже там в 18-м столетии будут целые какие-то движения выходить из тех старообрядцев, которые вот в своей уже культурной среде, там, духоборов, молокан, которые выходили из старообрядцев, тоже не без влияния вот этого даже немецкого штундизма, который, может, мы уже будем последующие...
0: То есть все равно здесь тоже не все так просто, не все так...
1: Не так просто, конечно, Александр. Но, по крайней мере, мы всегда видим какое-то взаимодействие. То есть вот... нет вот стагнации в постижении все равно Слова Божьего. То есть прогресс какой-то есть, но может он быть не всегда таков, который бы хотелось бы. Может быть так.
0: Спасибо, Олег, за интересный рассказ о религиозной ситуации, в частности, в царствовании Алексея Михайловича. Надеюсь, мы с вами еще встретимся и поговорим о следующих Романовых. Дорогие друзья, не будьте теми, кто отвергает новое, не познакомившись с ним. Старайтесь взаимодействовать с тем, что вам открывается, с тем добрым, что вам открывается, благим. И пусть благословения Авраама придут на вас, чтобы и вы были благословенны. Пусть то добро, то самое лучшее, что есть в христианстве, будет в вашем доме и будет в ваших семьях. Читайте Библию, следуйте за Христом, любите людей, и да поможет вам Господь. До свидания, всего доброго.

0: Утро – это начало дня. Рождение – начало новой судьбы. Начало вдохновляет. Новое дает надежду. Мы считаем, что каждый человек может начать новую жизнь, открыв однажды Библию. Если многое в ней вам покажется непонятным, не огорчайтесь. Это начало пути. Мы с радостью поможем вам преодолеть сложности. Заочные библейские курсы «Новая жизнь» – это изучение Библии по урокам, которые, по вашему желанию, мы будем вам регулярно, бесплатно высылать. Когда вы выполните половину уроков, мы пришлем вам в подарок книгу «Путь ко Христу». По окончании курсов вы получаете бесценный подарок – Библию. Заявки присылайте по адресу Россия, 603-028, Нижний Новгород, абонентский ящик 9, телеканал 3 «Ангела».
1: И сам Бог, Бог мира, да осветит вас всецело, полностью ваш дух, душу и тело да сохранит Он так, чтобы безупречными вы были, когда придет Господь наш Иисус Христос.
2: Вы задумывались, как маленькое семя может приносить большой плод? Каким должно быть это семя и как его нужно правильно посадить, чтобы оно принесло хороший плод? И что в нашей жизни нужно в себе посадить? Какой должна быть почва, чтобы стать счастливым? Здравствуйте, дорогие друзья! Мы продолжаем цикл программ «Библия 21 века». И сегодня мы разбираем 4 главу Евангелия от Марка со священнослужителем Вадимом Анатольевичем Гриненко. Здравствуйте!
3: Здравствуйте, Мария!
2: Вадим Анатольевич, вот мы сегодня заявили про маленькое семя и большой плод. Что это такое? Да, и как же все-таки нам вот эту вот почву себе, так скажем...
3: Да, прежде чем мы прочитаем, хочу сказать, что, наверное, вот это в наших беседах крайне важный эпизод того, о чем пишет евангелист Марк со слов Иисуса Христа. Да, то, что, потому что вот об этом семени и об почвах, которых мы будем почитать, каждый человек может увидеть себя. Абсолютно каждый человек, живущий на нашей земле до нас или будущий жить. Поэтому давайте будем читать и внимательно попытаемся понять, что здесь Христос хотел нам сказать, используя вот этот образ.
2: Хорошо, тогда читаем целый отрывок, а потом уже с вопросом. У нас, по-моему, наверное, с вами разные переводы. У вас...
3: Да, я продолжаю читать по переводу современному Института перевода Библии в Заокском. Поэтому 4 глава.
2: А я слежу по синодальному.
3: С 1 стиха. «И снова учил он у моря, и собралось к нему так много людей, что ему пришлось сесть в лодку. Лодка была на воде, а весь народ стоял на берегу моря. Многому учил их Иисус, прибегая к притчам. И учив их, говорил, «Послушайте, вот вышел сеятель сеять. Когда сеял, часть зерен упала у дороги, налетели птицы и склевали их». Другие же зерна упали на каменистую почву, где земли было очень мало. Быстро взошли они, потому что слой земли был неглубок. Но когда поднялось солнце, оно опалило их, и без сильного корня ростки засохли. Другие упали среди колючек, которые выросли и заглушили их, и не дали такие зерна плодов. Иные же зерна упали на хорошую землю, взошли они, выросли и дали урожай 30-кратный, 60-кратный и 100-кратный. Иисус закончил словами такими: «У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит». Оставшись с ним наедине, 12 и другие ученики Иисуса стали спрашивать его о притчах. Он ответил: «Вам тайна Царствия Божия открыта, а для тех внешних приходится говорить притчами, чтобы так, как того они сами пожелали, смотрели они глазами и не видели, ушами слушали и не понимали, дабы не обратились они к Богу и не были прощены». «Вы этой притчи не поняли?» – спросил учеников Иисус. «Тогда как же вы поймете другие? Сеятель здесь слово сеет.

0: С иными, внявшими слово, бывает так, как с зернами при дороге. Тотчас приходит сатана и похищает у этих людей услышанное ими. Зерна же, упавшие на каменистую почву, это про людей, которые, услышав слово, сразу с радостью принимают его, но нет у них корня, они непостоянны и тотчас же теряют веру. Едва начинаются притеснения или гонения за слово Божие. А с другими все происходит, как с зернами, попавшими в колючки. Эти люди слышат слово, однако мирские заботы, обольщение богатством и всякие другие желания поглощают их и заглушают слово, и оно остается бесплодным. Но есть и такие, с которыми бывает, как зернами, посеянными на добрую почву. Они слышат слово и принимают его, и дают урожай 30-кратный, 60-кратный и 100-кратный.
1: Это достаточно большой отрывок, в котором, ну, вот, описана как бы притча. И здесь самый главный, наверное, первый вопрос. Почему вообще Христос говорил притчами?
0: Да, удивительно. Действительно, в Евангелии Марка и в других евангелистах мы находим много очень. И Христос пытался притчами проиллюстрировать то, что Он делает. Принципы Царства Божия, какие-то качества людей, отклик на Его Слово и так далее, и так далее. Почему притчами? Интересно, что все притчи Христа были связаны с тем бытом, который окружал Его слушателей. И похоже, что Христос, беря какое-то событие из обычной жизни, говоря на его примере о истинах духовных, он хотел, чтобы люди, когда они сталкиваются с этими событиями завтра, послезавтра или позже, вспоминали бы о том, о чем говорил Христос. То есть Христос сделал такое живое Евангелие. Да, не просто человек послушал и все, и как бы перелистнул страничку. Нет, Христос хотел, чтобы это повторялось и снова, и снова, и снова. И это действительно очень красиво, потому что я верю, что это так и было, и многие люди так и вспоминали слова Христа. Другой момент, который мы здесь находим, Христос говорит, я говорю притчами, чтобы скрыть некий смысл Царствия Божия от тех, кто слышит, но не, слушает, но не слышит, да, видит, но не может этого всего понять. То есть Христос говорил притчами еще для того, чтобы некоторые не поняли. Но возникает вопрос, мог ли Христос, да, скрыть смысл от тех людей, кто хотел понять? Нет. От тех людей, кто хотел понять, Христос не скрывал. Но те люди, которые считали себя мудрыми, заявляя, что они не понимали. И вот Христос говорит, я для таких говорю. То есть, с одной стороны, притча – это простое научение. Да, это не какой-то философский там, образ, умозаключение какой-то очень сложный. Там, это не уровень, не знаю, но докторской программы, условно говоря. Да? Это простой бытовой язык. И тем не менее, люди, которые заявляли, что они мудрые, они не понимали этого.
1: То есть, актуальность притч доказывается тем, что и нам сейчас, простым людям, вот, это все понятно.
0: Вот. И Христос объяснил это, да, как вы говорите, да, оно понятно. Христос объяснил, что сеятель сеет слово.
1: Да.
0: Христос сеял слово. Сегодня Слово Божие осталось для нас как Библия, да, и любой человек, кто проповедует это слово, кто говорит об этом слово, кто изъясняет, как мы с вами сеятели. Наши слушатели, и я когда-то таким был, и вы, наверное, да, Мария, да, мы были как та почва, на которую это слово падает.
1: Ага. То есть получается, чтобы мы заявили, да, что какую же почву, какая же почва должна у нас быть, это то есть та, которая благоприятная, то есть готовая принимать.
0: Безусловно.
1: Да, то есть наши уши должны быть открыты, и глаза должны быть не только в прямом, но и в...
0: Вы знаете, Мария, наверное, вы согласитесь со мной с тем, что даже в разные периоды жизни мы можем быть разной почвой по отношению к Слову Божьему или вообще по отношению к каким-то сообщениям. Ну, к примеру, мы с вами встретимся, вы что-то мне скажете, я сегодня это послушаю, приму, а завтра я не приму. Это тоже можно сказать, что вот готов я был это сделать или не готов. Но Христос четко показывает, что касается Его истины, Его научение, Его слово для нас, мы все, люди, абсолютно все на земле, делимся на четыре вида почвы.
1: Да, какие?
0: То есть, один вид почвы, начнем сначала, да, когда я слышу и понимаю, что это ко мне обращено, я принимаю это слово, я живу этим словом, я действую так, как Господь хочет от меня. Другой вид почвы, как мы почитали, да, это колючки, когда я принимаю слово, но так много в моей жизни событий,

0: и каких-то действий каких-то, которые я понимаю, что ну вот не помещаются принципы Божии в мою жизнь. Угу. Иногда, вы знаете, я думаю, что современным языком можно это назвать, как будто бы для многих людей вера в Бога или же их религиозность похожа на приложение в телефоне. Что я имею в виду? То есть, когда мне нужно, я это приложение открыл, попользовался им, а потом его закрыл. И, к сожалению, встречаюсь с такими людьми, которые так относятся к своей жизни с Богом, к своей молитвенной жизни, к своей воцерковленной жизни.
1: Да или просто к жизни.
0: Да, или просто к жизни. Да, вот, открыл, попользовался и закрыл. Вот мне кажется, что почва таких людей, она вот эта с колючками, да, угу. Вот все заглушено. Где-то там что-то пробилось, но когда не нужно, оно все ушло. Угу. Есть еще одна почва, да, почва каменистая.
1: Да.
0: Это люди, которые вроде только приняли, но у них нету желания, чтобы это слово проросло до конца, чтобы оно угу. изменило их всю жизнь. Они вроде откликнулись на какое-то время, а потом опять всякие заботы, всякие действия.
1: Может быть, какие-то страхи, да.
0: Безусловно.
1: Вот, то есть то, что безусловно. Не позволяет вот этому слову пробиться дальше. Это, да. вот, знаете, часто очень говорят, что вот попало, а дальше вот оно не прошло. Вот здесь да. где-то стоит. Да.
0: И в опытах наших зрителей, я думаю, есть эпизоды, может быть, лично, или вы слышали, когда порыв человека был виден к чему-то лучшему, доброму, да, но нашлась подруга, нашелся друг, который mm-hmm. отговорил. И вот человек забыл об этом и больше никогда не возвращается к какому-то, может быть, изменению жизни или к движению по отношению к Богу, к религиозной жизни, да. И еще одна почва – это то, как написано здесь, почва при дороге. Угу. Семя только да? упало, и? Все, и оно улетучилось, потому что, как здесь написано, птицы его склевали и так далее, и так далее. То есть и Христос иллюстрирует, что все мы вот какой-то вид почвы по отношению к Слову Божьему. Угу. И сегодня по отношению к нашим зрителям очень хотелось бы, чтобы и вы, и я, чтобы мы были вот этой доброй почвой, да, на которой бы семя Слова Божьего проросло
1: а
0: и дало плод.
1: Какие-то признаки, которые помогут нам понять, какая все-таки почва у нашего сердца. Вот как вот здесь из этой притчи. Вот что мы можем, как вот нашему зрителю понять, что вот его почва, его сердце готово слышать. Это как-то должно быть извне, или он внутри как-то должен это понимать?
0: Ну, я думаю, что нам трудно обмануть свое сердце. Угу. Мы ведь все равно знаем, да, кто мы, угу. что мы. Какие наши побуждения, желания, да, на что мы больше всего тратим время, мысли наши о чем, действия наши в какую сторону. Здесь мы тоже можем себя определить в какой-то степени. Угу. И мы видим, что семя всегда одно. То есть да. у него есть сила. В зависимости только от того, оно дает плод, попадает оно на эту почву или не попадает. Да? Если я... Ну, я думаю, что наши зрители тоже, может быть, иногда испытывали такое, когда вы брали в руки Библию, хотели почитать ее, и потом говорили, ну, ничего не понимаю. Все, угу. оставляли на какое-то время и уходили, да? Наверное, в этот момент сердце ваше было не готово принять. Но проходит угу. время, какие-то события, стрессы, может быть, ваши мысли. Вы открываете и читаете тот же отрывок, и он для вас становится понятным. Все открывается. Вы думаете, а почему я раньше не мог этого понять? Да почему я как бы не видел этого? То есть это реальность такая, что действительно сегодня вот мое сердце оно не готово было принять. Угу. Но вопрос в том, что вот этот сеятель, Бог для нас сегодня, да, он продолжает свое семя сеять, давать нам возможность откликнуться на него. Поэтому ну, моя благодарность Богу, что Бог еще хочет, чтобы на моем сердце, в моей жизни, этот плод дал свой урожай.
1: Угу, понятно. Спасибо большое за такой исчерпывающий ответ. Хорошо. Здесь еще мы понимаем про то, что сеятель у нас один.
0: Да.
1: Да, поэтому для нас это тоже актуально, это Бог. Угу. А вот здесь такой вопрос. Про, вот мы говорим про разность почв, про то, что у нас вот сеятель, да, есть. Что делать? Как доверять Богу дальше, если мы, допустим, не видим плодов. Uh-huh. То есть, ну, из семени же вырастает плод, но не всегда. Uh-huh. Да? То есть, вот как все равно не растерять вот это доверие к Богу? Uh-huh.
0: Да, очень важный вопрос.

0: вопрос, на мой взгляд, и современный вопрос. Действительно, может быть, отвечу я так, как я понимаю. Вот наша современность приучила нас к быстрому результату.
1: Да, да. Быстрый дофамин, да, быстрые результаты.
0: Да, да. У нас везде маркетплейсы, мы дальше, чем 100 метров, не хотим идти, да. Угу. Вот, мы хотим пищу быстрого приготовления. Все мы хотим быстро. Я, да, когда приходится в командировках бывать даже дальше своего места жительства, живу в большом городе, я начинаю, простите, нервничать, когда я стою в очереди.
1: Когда да, вижу, да, когда, да, где быстрее. Да, можно, пожалуйста? Да,
0: потому что там, где я живу, там все, все быстро, и вот все не так. И мне кажется, что иногда мы накладываем этот отпечаток и на Бога. То есть мы хотим, чтобы Бог все быстро произвел в нашей жизни. Да, вот все, что произошло. Только мы прочитали, все, это изменилось. Но настоящие отношения, даже человеческие, формируются немножко по-другому. Если у нас, допустим, есть друзья детства, и мы с ними потом, даже если не видимся, то у нас все равно есть с ними теплые отношения. Потому что был большой период времени, когда мы с ними прожили вот, события какие-то, время, обстоятельства и так далее, и так далее.
1: Важный этап становления личности.
0: Да. То есть для нас все равно важно время. Если я хочу понимать Слово Божие, для меня важно время, чтобы я читал это Слово Божие. Да? И хорошо, если это время регулярное у меня, ну, в течение дня какое-то время. Также и молитва, также вот и посещение церкви, какие-то богоугодные дела. Да, они не приходят сразу, результат какой-то, вот, феерическое какое-то ощущение. Но последовательность этих событий показывает, что этот плод будет, потому что так пообещал нам Бог.
1: Угу. Так, поняла. То есть, получается, с плодом мы тоже таким как бы разобрались. А вот, да, мы читаем с вами вот такой, ну, как бы большой отрывок, где вообще-то повторяется несколько раз про слышать и слушать. Угу. А как вообще, в принципе, открыть свое сердце? Как вот научиться не просто вот тут послушал и все, а вот чтобы вот внутрь это попало? Угу. Вот как нам, может быть, этому научиться? Как нас учит этому Христос?
0: Да, ну, мы здесь, наверное, можем сказать, что Христу было легче, потому что Он пришел с неба, вон, Он уже был с Отцом един, Он сам был Богом. Но, тем не менее, мы уже вспоминали этот эпизод, когда Христос, будучи Богом на земле, сам обращался к Богу для того, чтобы получить силу. Угу. Да, мы еще раз должны напомнить нашим зрителям и слушателям о том, что Дух Святой делает в нашей жизни вещи, которые ничто, никто не может сделать никогда. Угу. Вот, есть предел наших возможностей, вот, а то, что сделает Дух Святой, вот, мы даже можем, не можем объяснить, но это происходит. Поэтому на ваш вопрос отвечаю, да, если я, житель земли этой, да, хочу в своей жизни что-то другого, вот, понимаю, что устал, понимаю, что вот бытность это... бытовость, как еще назвать, каким словом, она просто меня угнетает. Просите Господа, чтобы Бог дал тебе чистоту, реальность, понимание, да, чтобы преобразил сердце. И Бог делает так. Эти опыты, которые мы имеем, ситуации среди людей, которые живут с Господом, они показывают, что все это реально, все это возможно. Можно как бы свое сердце наладить на вот эту...
1: тонкую связь.
0: Да, с Богом, безусловно, да. Все это возможно. Бог дал для этого нам инструменты. Молитва, Слово Божие, жизнь с Господом – это и есть.
1: Спасибо. Спасибо большое. Сегодня тоже вначале сказали про то, что же может нас делать, ну, счастливыми, да, так как, ну, вот, и вы упоминали про время и про темп жизни, в котором мы живем. Мы очень часто сталкиваемся и видим по статистике, что очень много людей страдают депрессивными какими-то расстройствами, какими-то тревожными.
0: Да.
1: Да, либо просто угнетающие какие-то события, последствия очень часто тревожат нас.
0: Да. Да,
1: они наполняют наше сердце, они настолько нас вот завоевывают, да, что, мне кажется, почва-то становится как раз-таки такой окаменелой. И нам уже настолько больно от поступающего извне информации, что хочется от всего оградиться. А здесь вот, ну, как бы, мне кажется, Слово Божье, оно подсказывает нам, что читая его, мы будем очищать наше сердце от камня и наполняться вот этой вот живой водой, живым
0: Безусловно.
1: Вот

0: этим вот источником.
1: Да, вы очень красиво описали это преобразование, которое так и происходит. В другом месте Евангелия и Марка, и у других евангелистов написано, что действие Духа, оно похоже на действие ветра.
0: Uh-huh.
1: То есть мы, когда стоим на улице, на берегу реки или в горах, мы чувствуем ветер, что он действует на нас. Но как он, откуда он пришел, куда он потом улетел после того, как нас дотронулся до нас, мы не знаем.
0: Легкое дуновение.
1: Да. Также и действие Духа Святого. Да? Когда мы взаимодействуем с Господом и просим, мы не знаем, как это происходит, но вот это преобразование происходит. Поэтому для нас обязательно, как Христос поступал, иметь время, силы, возможность взаимодействовать с Богом в молитве, почитать Слово Божие. И вот эта атмосфера, которая устанавливается в этот момент связи, она меня преобразовывает.
0: И делает нас счастливым.
1: Да, обязательно.
0: Вот и ответы. Все просто, как кажется. Но мы с вами, по-моему, не дочитали до конца.
1: Да, давайте
0: попробуем.
1: Что
0: же здесь важное?
1: И продолжил Иисус. «Для чего вносят в комнату светильник, чтобы сразу накрыть его сосудом или поставить под кровать? Не для того ли приносит его, чтобы стоял он на подставке? Ибо нет ничего тайного, что не предназначено изначально стать явным. И если что-то скрывается, то только для того, чтобы выйти однажды на свет. У кого есть уши, чтобы слышать, пусть услышит. Вникайте в то, что слышите, — говорил им Иисус. Ведь какую мерою вы пользуетесь, такой и вам будет отмерено, да и еще прибавлено будет вам. Ибо у кого много, тому еще и будет дано, а у кого мало, у того отнимется и то, что есть у него».
0: Вот здесь можно немножко пояснить, что здесь описывается, очень какая-то мысль важная.
1: Да, вот по поводу светильника. Христос говорит, да, что когда он принес свет этот, то не стоит его умолять, не стоит его забирать, да, не стоит его отставлять в сторону, стоит его принять. Стоит использовать его как светильник. Потому что светильник всегда используют для того, чтобы осветить какое-то пространство. А потом он говорит, да, что какую меру и вы мерите. То есть Христос говорит, если вы не принимаете этого света, который я несу, то даже то, что вы знаете, оно уйдет. Ну, сегодня в практической жизни мы тоже это испытываем, когда мы, допустим, человек язык учит иностранный. И когда он потом не подходит к этому какое-то время, забывается даже то, что он учил. То есть не остается. Тем более в духовной сфере Христос говорит, да, вы потеряете вот это единство, вот это настроение, вот это ощущение, вот это понимание, да, если вы не подходите к этому слову, если вы не используете его.
0: Это как вода живая. Мы же, когда пьем, насыщаемся, а если мы перестаем ее пить, у нас происходит обезвоживание и...
1: Да, очень хороший пример. Мы не можем напиться.
0: Да.
1: Мы можем напиться только на данный момент. Но проходит время, и нам нужно опять утолить эту жажду. И, кстати, в Библии так и есть вот этот образ воды живой. Когда Слово Божие названо водой живой. Да, которая утоляет нашу жажду.
0: Да.
1: Читаем дальше. «Ибо Царствие Божие, — сказал Иисус, — также возрастает, как зерна, брошенные в землю. Ночью спит человек, днем встает, а зерна тем временем прорастают и тянутся вверх, расти, и как человек до поры не видит. Земля же в должный срок производит плод. Сначала она дает зелень, потом колос, потом и полное зерно в колосе. И вот созревает зерно, и за серп человек берется, ибо время жатвы пришло». Это, Мария, то, о чем вы говорили, да, как происходит рост. Мы не знаем. Но для человека важно исполнить условия. То есть, когда он приходит к Слову Божию, открывает, читает и просит Духа Святого помочь ему понять. А как потом преобразование происходит в его сердце, в его мыслях, мы не знаем. Но очень часто, я думаю, вы слышали это, может быть, и нашим зрителям это было известно, когда к такому человеку потом приходят и говорят, ты какой-то не такой.
0: Да.
1: Ты как-то изменился.
0: Что-то изменилось.
1: Да, что-то изменилось. Вот. И люди сами не могут сказать, что изменилось. И сам человек, может быть, не может понять, что изменилось. Но вот это влияние изнутри, вот этой атмосферы Бога, да, оно производит внешние изменения. И верю, что только внешние изменения, верю, что только хорошие изменения, да, так и должно быть. Поэтому то, о чем здесь говорит

0: Христос.
1: Да, это, мне кажется, когда, допустим, человек просто приходит, допустим, в собрание или читает какой-то маленький отрывок, да, там из Слова Божьего, может зацепиться просто даже хотя бы за одно какое-то слово. Вот оно, маленькое семя.
0: Да.
1: Но как оно может преобразить жизнь человека?
0: Да,
1: оно может измениться полностью.
0: Безусловно. Итак, с чем сравнить Царствие Божие? Какой притчей представить его, говорил Иисус? Оно как зернышко горчичное. Когда сеет это зерно в землю, оно самое малое из всех земных семян. Но вот всходит оно после посева и становится больше всех растений, и так разрастается ветви его, что птицы небесные могут гнездиться под сенью их. С помощью многих притч, подобным этим, Иисус возвещал людям Слово Божие, насколько они могли его принимать. Без притч он не учил их, а наедине ученикам все объяснял. Но повторяется эта же мысль, да, по поводу маленького зернышка и большого плода.
1: Угу.
0: То есть мы...
1: Самое маленькое горчичное, оно было меньше всех.
0: Да. Угу. Вот это, наверное, призыв ко мне, к вам и к нашим зрителям и слушателям, когда кто-то может сказать, ну, это могут понять только священники, только те люди, которые вот ученые уже...
1: Ученики не понимали,
0: да,
1: если что.
0: Это с одной стороны. С другой стороны, Христос не просит тебя знать наизусть Библию или выучить наизусть,
1: угу.
0: Но имей возможность хоть несколько стихов, несколько минут провести со Словом Божьим в день, и это зернышко даст свой результат. Так обещал Христос.
1: Вот, Вадим Анатольевич, хотела уточнить. Вот если подводить итог и черту вот этому достаточно обширному отрывку из Евангелия от Марка, 4 главы, что все-таки важно сейчас для нас? Вот что бы вы хотели передать нашему зрителю?
0: Угу. Да, я хотел бы пожелать вам или сказать напутствие, принимайте то семя, которое сегодня сеется. То, о чем вы в выступлении говорите, Мария, да, или после мы говорим, поделитесь, напишите комментарий, напишите вопрос, то есть проявите реакцию на сеяние слова. Когда вы пропускаете его через себя, задуматься, что это значит, да, поразмышлять, с кем-то обсудить, это и есть возможность вот этому слову укорениться во мне. Поэтому обязательно читайте его. Да, конечно, многое может быть неизвестно, но это не причина того, чтобы остановиться и отложить. Потому что есть такой принцип исследования Слова Божия, как тот, что Слово Божие объясняет само себя. Вы дальше обязательно найдете то, что непонятно здесь, но в последующем прочтении для вас станет открыто. Поэтому взаимодействуйте со Словом, и оно обязательно преобразит и сделает вас совершенно другим человеком, счастливым, к чему и мы стремимся.
1: Вадим Анатольевич, благодарю вас за участие и такие мудрые размышления.
0: Очень рад.
1: Дорогие друзья, выражаем благодарность вам за то, что читали и были вместе с нами. Смотрите наши следующие программы. Делитесь своими мыслями, впечатлениями и вопросами в комментариях. А вам мы желаем всего доброго. До свидания.

0: «И благословил Бог седьмой день, и освятил его, ибо вон и почил от всех дел своих, которые Бог творил и созидал».
1: Освятить – отделить что-либо или кого-либо для служения Богу, сделав таким образом святым. Во второй главе книги «Бытие» сообщается о том, что Бог благословил и освятил седьмой день, субботу, чтобы человек в этот день покоился и служил своему Создателю. В 13 главе книги «Исход» Бог велит Моисею освящать всех первенцев мужского пола из людей и скота, как принадлежащих Господу. Позднее первенцев в Израиле заменили левиты. Бог отделил их, чтобы они отправляли служение Господу. В 29 главе книги «Исход» Бог говорит об освящении скинии как место своего обитания, об освящении жертвенника

0: Ноха и об освящении сынов Аарона в качестве священников. Бог освятил Иеремию, поставив его пророком для народов. Согласно 10 главе Евангелия от Иоанна, Бог Отец освятил и послал в мир для спасения человечества Своего Сына Иисуса Христа. О верующих можно говорить как о людях, освященных Богом Отцом, потому что все подлинно верующие отделены в этом мире для служения Богу и Его творению.
1: «Ибо воля Божия есть освящение ваше».

Приветствую вас, дорогие друзья. Что будет завтра? Каждый из нас часто задает себе этот вопрос. Где получить ответ? По опыту жизни мы знаем, что часто завтра от нас сокрыто. Но мы хотели бы знать, где это завтра, как его найти, как получить ответ. Апостол Павел когда-то написал коринфским верующим письмо. И в этом письме есть очень добрые, очень интересные слова, которые наталкивают нас на мысль и отвечают на вопрос, что будет завтра, как управлять этим завтра. Первое послание к Коринфянам, 9 глава, с 23 текста. «Сие же делаю для Евангелия, чтобы быть соучастником его. Не знаете ли, что бегущие на ристалище бегут все, но один получает награду? Так бегите, чтобы получить. Все подвижники воздерживаются от всего, те для получения венца тленного, а мы нетленного. И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Город Коринф, древний город, был расположен на очень привлекательном географическом положении. Через него проходили многие торговые пути. Караваны с верблюдами были знакомыми каждому жителю города. Все знали, что именно в этом месте можно хорошо продать товар и купить все необходимое. И все стремились сюда. Так как город был интересен в торговле, естественно, там много было привлекательных моментов именно для разбойников. И часто он становился объектом захвата нападающей стороны. Так история пишет, что в 164 году он был разрушен, но потом в течение немногих лет позже был вновь восстановлен, потому что был очень удобен для всех. Апостол Павел когда-то создал там церковь. Город в Коринф – это было привлекательное место не только для торговли, но также для того, чтобы люди задавали вопросы вечного бытия. Что происходило? Вместе с тем, что было столько много хорошего, торговля, наука, самые последние,

не тогдашние разработки. Но вместе с этим было очень много плохого. Всегда, где оживленная торговля, всегда, где много народа, есть те, кто ворует, кто мошенничает, кто разбойничает. И этот город тоже славился этим. Когда достаются легкие деньги, то люди...

нужно что-то, не нужно как бы много труда прилагать для того, чтобы заработать деньги. И потому появляется свободное время для ненужных мыслей. Но, тем не менее, город Коринф весьма славился такой непростой репутацией, очень дурной репутацией. Когда существовала там церковь, когда были верующие, апостол Павел написал им очень ценный пример. И через этот пример показал им, что все, что делается сегодня, повлияет на завтра. Рядом с Коринфом было местечко, которое называлось Исма. В этом месте, в Истме, в один раз в два года проводились так называемые Истминские игры. Это был полуфинал Олимпийских игр, которые проводились один раз в четыре года. Все, кто участвовали, должны были подать заявку заранее, чтобы участвовать в этих соревнованиях. И, конечно же, на спортсменов возлагалась особая ответственность подготовки, воздержания и отказа от всего, что могло силы, которые необходимы для победы, забрать. Когда апостол Павел говорит об Истминских играх, он упоминает два выступления. Это бег и кулачный бой. Вначале он говорит о беге. Он говорит: разве вы не знаете, что все подвижники воздерживаются от всего? Жители Коринфа, каждый был на этих играх. Каждый видел, каковы были спортсмены. Многие спортсмены были из Коринфа, потому что это было очень заразительно, когда ты увидел, что происходит. Это было очень заразительно заниматься и тоже участвовать в этих играх. Но только один из множества спортсменов получал награду. При всех воздержаниях, при всей борьбе, при всех лишениях только один был сильнее, ловче и быстрее. Что происходит? Когда добегает спортсмен до финиша, ему выносят венец. Нам сегодня известно об этих играх только из книг истории. Вот некоторые историки пишут, что венок, который выносили и награждали этого спортсмена, он был из сельдерея. Вот так почему-то постановили. Из сельдерея был венок. Почему апостол Павел говорит, венец тленный? То есть, пока они бежали, сельдерей мог очень быстро завять. И когда уже одевали этот венок, то венок уже был увядшим. Для примера можно вспомнить, что лавровый венец или венок одевали на голову победителю, который выиграл войну. Но был еще так называемый дубовый венок, который благодарные горожане могли прибить к дому или к воротам уважаемого человека, который сделал что-то для города ценное. Вот так такое почтение было. Вот так отмечали уважение к этому человеку. Мы знаем на сегодняшний день о римских дорогах, что происходило. Когда их строили, то вырывали котлован около 2 метров и вначале засыпали огромные камни. Потом камни поменьше и сверху укладывали плиты. Чем-то похоже на современное строительство. Но мы должны согласиться, что сегодня даже часто при тщательной стройке не так долго держится дорога, как держится та дорога, которая была построена в Риме. Второй вид единоборств,
который упомянул.

Знает апостол Павел, это кулачный бой. Нам, конечно, хорошо известно, что такое кулачный бой. Одна из русских традиций есть такая, что кулачный бой часто устраивается, конечно, не по тем мотивам, которые устраивался в Коринфе, но, тем не менее, мы знаем, что такое кулачный бой. И вот апостол Павел говорит не зря и упоминает о кулачном бою. От действий спортсмена, которые он пытается производить на сцене или в борьбе, зависит победа. Победит он или не победит. Малое движение может сыграть огромную роль в победе. Те, кто занимается восточными единоборствами, знают, что такое тренировка. Изнурительная тренировка. Тренировка многими часами до той поры, пока не обессилишь. Но вместе с тренировкой физической часто на Востоке тренируются и различными медитациями. Что делает медитация со спортсменом? Она помогает, как бы ему считается, что она помогает ему сосредоточиться на противнике и видеть противника прежде, чем он сможет произвести какое-то действие. Часто в фильмах, в которых показано восточное единоборство, показана такая вещь. Человек победил, а потом повторяют это все в замедленном действии. Когда у него потихоньку поднимается рука, или он летит, и как он бьет, и как человек, который защищался, не успевает поставить блок и защититься. Вот те спортсмены, которые по-настоящему и долго занимаются восточными единоборствами, у них как бы появляется такая способность, когда этот человек видит противника, все его действия в замедленном действии. И зная все примеры, зная все схемы борьбы, все приемы, человеку нетрудно сориентироваться. И если летит удар, то он знает, куда этот удар направлен и что за этим будет. Человеку видно все действия противника, он только немного повернется. Ему сразу видно, что происходит, и он ставит блок. Если четко не отрепетированы все действия, если нет автоматизма, то человек проиграет, какой бы силой он ни обладал. И эти действия вырабатываются в ежедневном труде, в ежедневных лишениях, в ежедневной борьбе. Интересно, что апостол Павел итог этого отрывка записал в последнем тексте. «Но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Что он имел в виду? Интересно, что Слово Божье обладает универсальностью. Жители Коринфа читали это письмо и мыслили, что апостол, обращаясь к ним, желает чему-то научить их. И ценность Священного Писания определяется тем, что и мы в сегодняшний день можем открыть Слово Божье, открыть этот отрывок и тоже для себя найти много того, что послужит во благо нам, что подскажет, как нам жить, что делать, как действовать, чтобы наступило счастливое завтра, то завтра, которое мы ждем. На русский язык выражение «проповедуя другим, самому не остаться недостойным», оно не охватывает, к сожалению, всех аспектов или всех тонкостей, которые заложены в греческом языке. Это выражение в греческом языке говорит о том, как есть у нас русская пословица «никогда так не было,

И опять такое получилось. Вот характер этого выражения примерно таков. Проповедуя другим, самому не остаться недостойным. Никогда так не было. Все шло по плану. Я жил честной жизнью. Я ходил, заботился о семье. Ни с кем не ругался, не воровал. И вдруг оказывается, что я недостоин. Что говорит апостол Павел? Как он отвечает на вопрос, что будет завтра? А вот через бег, через награду, через кулачный бой апостол пытается показать, что все действия, которые сегодня происходят, самые простые действия. Кто-то сидит за рулем и возит пассажиров. Кто-то стоит дома у плиты и готовит. Кто-то подметает, кто-то директор, кто-то летчик. Но в обыденных действиях, которые мы производим каждый день, в обыденных действиях, которые, кажется, в них нет ничего особенного, но именно в них вырабатывается сила, вырабатываются те движения, которые в определенный момент борьбы покажут себя. Когда летом мы смотрим на природу, на деревья, когда мы выходим в горы и смотрим на лес, то все красиво. Все по-своему свидетельствует о необычайной красоте. Но когда наступает зима, листья опадают. И оказывается, что это дерево, которое было красивым, когда опал лист, оказывается, что с другой стороны оно полно гнили. Оказывается, что за этим деревом яма, где есть различный мусор, и это не очень привлекательно. И зима показывает, какое дерево всегда зеленое, а какое дерево с сезоном меняет листья. Точно так же и наша жизнь. Наша жизнь, которая наполнена не только безмятежным времяпровождением. И ни у кого такого времени нет. Каждый день нам приходится сдавать какой-либо экзамен, который мы не планировали. Кажется, кто-то запланировал его для нас. Но каждый день нам приходится сталкиваться с тем, что, казалось бы, никогда не встречалось в нашей жизни. Как быть с этим? Как победить? Как выйти достойно из этой борьбы? По словам апостола Павла, ответ заключается именно в ежедневном труде. Не нужно делать ничего особенного для того, чтобы победить завтра. Не нужно что-то сверхъестественное сегодня сделать, чтобы завтра что-то изменить. Нет. Завтра меняет только самое обыденное, самое простое. Те мелочи, которые мы привыкли каждый день делать. Но наше отношение к этим мелочам. Если кто-то работает на кухне, как он может выработать силы для победы завтрашней? А очень просто. Честно относясь к тем обязанностям, на которые он взял на себя ответственность. Или за которые он взял на себя ответственность. Те обязанности, которые необходимо делать, не спустя рукава, а именно честно, тщательно, качественно. И таким образом, честно выполняя свои ежедневные обязанности, ежедневный труд, ежедневные лишения, мы воспитываем наши духовные мышцы, чтобы в какой-то день определенный победить. Все христиане знают о том, что будет второе пришествие Христа. Дорогой друг,

Скажи, кто для тебя Христос? Желаешь ли ты встретиться с Ним? Желаешь ли ты победить то, что обещает нам Слово Божье? Это очень важно. Это правда. Это ценно. Господь придет во второй раз для того, чтобы взять каждого, кто ежедневно относился к своим обязанностям честно, добросовестно, выполнял все то, что возложено на него, и когда он придет, мы не разочаруемся. Все, кто честно живет сегодня и смотрит на мелочи, которые достаются им в его жизни, порой это бывают мелочи лишние, они ненужны, кажутся. Но помните, что каждое действие, каждое слово, каждый ваш взгляд, они говорят в пользу того, что у вас мышцы крепкие, сильные, и вы настроены на честность. Или они говорят о том, что эти мышцы хилы, нисколько не развиты. И что произойдет? В кулачном бою, даже при самой хорошей защите, человек просто потеряет ориентир. Он пропустит самый главный удар, который поразит его, потому что он ежедневно не воспитывал в себе именно это качество – защиту. Апостол Павел, обращаясь к нам, предлагает: «И потому я бегу не так, как на неверное, бьюсь не так, чтобы только бить воздух, но усмиряю и порабощаю тело мое, дабы, проповедуя другим, самому не остаться недостойным». Дорогой друг, помни, Бог очень любит тебя. Он желает, чтобы ты вместе с Ним был в той прекрасной стране, которую Он обещает. Бог желает, чтобы вся твоя жизнь свидетельствовала о том, что ты желаешь быть с Ним. И человек может жить не в доказательство того, что он живет ради получения этой награды. Нет. Просто его ежедневная жизнь говорит о том, что в этой борьбе он больше настроен на победу, настроен на то, чтобы быть с Богом, но не настроен на то, чтобы проиграть. Согласитесь, что слова, которые говорят, проповедуя другим, самому не остаться недостойным, это достаточно ужасные слова. Это представьте, что человек жил, надеялся, верил, и вдруг ему говорят, что это все напрасно. Это было зря. Возможно, если бы раньше он осмыслил это, то он смог бы измениться. Но этот ответ будет именно, когда человек придет к финишу. Для того, чтобы сегодня знать, что будет завтра, чтобы знать, что будет, что произойдет завтра, а вы просто посмотрите на то, что происходит сегодня. Что вы делаете сегодня? Проанализируйте свой день. Как вы прожили? Что было? Как вы отреагировали? Как вы ответили на грубость? Какие взаимоотношения у вас были с родственниками? Знайте, что если ничего не поменяется, завтра будет то же самое. И в конце будет не победа, а поражение.

Господу доверься всем сердцем, на собственный разум не полагайся. Каким бы путем ни шел, познавай Господа, и выпрямит Он твои стези».

0: ты же видишь себя в зеркало. Зеркало не врет.
1: Ну вот, мне никогда не получится.
0: Мать не поймет. Ну, у нас там еще внутри есть куча всего. Обязательно намажьте лицо увлажняющим кремом. Наверное, это правда так. По-моему, у меня есть шрам на лице. А как вот так, не так? Непонятно. Фу, да. А что я могу? Что у меня получается? Нет, не ты, да?

0: Надеюсь, не занять у вас много времени, да, потому что вы уже почти ответили на все вопросы, да, которые я заготавливала. И один из этих моментов, да, который мне хотелось бы обратить внимание, это на то, как вы, да, смотрели, как вы смотрели друг на друга, как смотрели на себя. И сейчас у меня к вам будет такое задание. Вот достаньте, пожалуйста, все свои телефончики. Да, они у вас есть с собой, это относится ко всем. И можете сделать селфи сейчас или найти самую последнюю свою фотографию, которую вы недавно делали, где есть вы, где у вас шикарное, прекрасное лицо. Посмотрите, пожалуйста, на нее. Можете, конечно, показать соседу. Можно не показывать соседу. То есть можете, конечно же, посмотреть и обратить внимание на то, что вы заметили самым первым на этой фотографии. На что вы обратили внимание в первую очередь? Что вы видите на этой фотографии? То есть, кто там? Кто на вас смотрит? Так, хорошо. На что ты обратила внимание? На что ты обратила внимание? Вот самое первое, что тебе бросилось в глаза?
1: У себя губы.
0: Губы. Отлично. Кто еще? Кто еще хочет поделиться? На что самое первое бросилось?
1: Улыбка.
0: Улыбка, отлично. И ружье, да, у Насти там была улыбка и ружье. Отлично. Саш, на что ты обратил внимание на своей фотографии?
2: Упавший клок волос на лице.
0: Так, упавший клок волос, отлично. Мне нравится расхожесть ваших ответов. Так, это сторона медали. Анна Валерина. Прыщ на лбу, спасибо, Анна Валерина. Хорошо. Да, мы пока отложим данное упражнение, мы вернемся к нему в самом конце. Окей, хорошо. Также здесь проводился маленький опыт. Да, этот опыт уже был когда-то проведен. Вы видели его наверняка группой, да, которая выпускает у нас косметику, да, и разные уходные средства, DAF. Там была такая большая, побольше группка людей, чем у нас здесь с вами. Вот, и одних, значит, художник рисовал по тому, как описывал сам человек, да, то есть как бы за ним, так скажем, как сегодня Настя, да, за Олей, так скажем, зарисовывала. И второе, соответственно, это когда прохожий проходил, да, обращал внимание на этого человека и уже описывал его. Получается, этот эксперимент говорит нам о том,